0: в промелькнувших в литературе теориях смены стимулов или стохастического группового поведения и в переживающей уже третью за последние 100 лет реинкарнацию теории сверхорганизма. Первый заход был в начале 20 века, 1902-1910. Второй заход был перед войной и сразу после нее. Ну, а третий сейчас уже он, значит, развивается в последние годы, уже в 21 веке. Это работы Кипяткова, 2003 год, Хальдоблер, Вильсон, 2009 год, которые сделали просто, значит, целую такую полупопулярного типа толка монографию о муравейнике как сверхорганизм. Вот с огромным количеством иллюстраций, значит, хороших рисунков качественных. Ну и, собственно, на этом все. Поэтому вопрос, значит, он становится неоднозначным, он сразу упирается и в то, как мы толкуем, как трактуем мы индивидуальность как таковую и персонализацию, что подразумевается под анонимными сообществами. И как это все проецируется на те объекты, о которых мы, в принципе, должны говорить, это социумы насекомых, то есть социальные насекомые. В принципе, индивидуальность – это тема человеческого разнообразия и единства. А понятие общества, язык и тому подобное – почерпнуты из человеческого опыта и только потом вторично стали применяться к явлениям жизни других организмов. Это тезис Леонтина. А тем не менее, все сообщества животных уже давно подразделены на два коренным образом различающихся класса. Анонимные, то есть скопления, анонимные стаи, и персонализированные – это, значит, в трактовке Лоренца они называются группами. При этом предпосылкой любого группообразования является персональное узнавание партнеров в любых возможных обстоятельствах. Знание партнера должно быть индивидуальным. И что еще один момент важный. А при этом партнер, который надо узнать, значит, идентифицировать как своего сотоварища по семье, или же персонально для, как некий партнер для, значит, выполнения какой-то задачи. Эти все категории, они не должны быть связаны с местом. Потому что если мы говорим о месте, то есть связываем персонализацию или выделение, идентификацию особи с каким-то конкретным местом, то тогда мы можем говорить уже не о персонализации, а, ну, скажем, о филопатрии. Вот это качественно разные события. Вот. Как и везде, возможности персонализации у насекомых связаны с усложнением поведения и коммуникационных возможностей индивидов, необходимостью жить в устойчивых сообществах, то есть с развитием социального образа жизни. А при этом жизнь в животных в сообществах, она, так сказать, это перманентное состояние. Любое животное находится в составе, входит в состав какого-либо сообщества, конспецификов, и так или иначе на том или ином уровне эти особи взаимодействуют, и значит, они, собственно, и образуют сообщество взаимосвязанных индивидов, которые ведут себя, в общем-то, согласно определенным правилам. И эти правила, они устанавливаются, значит, уже изначально для конкретного сообщества вместе с социализацией, с процессом социализации в этом социуме. И мы можем называть их, поскольку они регламентируют всю жизнь, все поведение особей друг с другом, мы их можем называть конвенцией. А значит, поведение, которое опирается на такие взаимоотношения, будет конвенциальным. Но, например, когда мы говорим о статусе охраняемых территорий, вот у нас имеется некое количество участков охраняемых, то, значит, статус охраняемой территории поддерживается общим признанием преобладающих прав хозяина какого-то участка. С подобным признанием связан статус доминирующей особи в социуме. Все эти явления мы вправе называть конвенциональными. И, соответственно, тогда мы можем говорить о том, что развитие социальности у животных реализуется через развитие конвенциональных форм поведения и усложнение биосоциального пространства. Вот когда у нас сообщество представлено только континуумом индивидуальных ячеек, то тогда вся эта система очень плоская, и фактически все особи могут состоять в одной из двух ролей. Либо это хозяин территории, участка, или резидент, если угодно, вот. Либо это изгой, который со временем уходит, начинает мигрировать. Вот. И, то есть, два крайних состояния. Причем каждая особь хочет стать хозяином для того, чтобы иметь свою территорию, чтобы ее уважали, и чтобы она могла определять какие-то параметры бытия вот на этом кусочке земли. Когда же особи начинают объединяться, то, значит, резидент становится доминантом, а мигранты, которые были изгоями, они становятся подчиненными особями. Иерархия разделения функций появляется в жизни социальной группы одновременно. Очень важно, один важный момент для этой схемы – это то, что альфа-особь, доминант, это первая социальная роль в социуме. Ее появление – это и есть точка отсчета формирования социальной ячейки с разделением функций. То есть мы меняем, животные меняют концепцию, территориальную концепцию на ролевую концепцию. И при этом тот, кто был хозяином ячейки, он продолжает участвовать в этом уже обществе, сообществе как доминант. Следующие этапы, вот мы увидели там впереди, вот у нас есть вот я показываю курсором, видно? Да,
1: видно.
0: Ага. Вот. Это доминант и какой-то инфлюент. Потом, значит, ячейка растет, в ней появляются новые вакансии, и по мере, чем больше таких вакансий становится, тем меньше шансов у одной особи выполнить все функции сразу. Потому что это просто физически невозможно. И поэтому система начинает прирастать уже за счет того, что она как бы прирастает снизу добавлением новых промежуточных ролей или там специфических ролей в сообществе. Новые возможности роста социума связаны с формированием в нем параллельных структур одного уровня. То есть мы здесь уже имеем сетевые структуры. Значит, они образуются за счет формирования значительного количества, ну, там у разных видов разное количество, вот таких пирамидок, в каждой из которых есть весь набор функциональных групп, есть свой лидер, и они между собой уже взаимодействуют как параллельные системы с некими элементами внешнего управления. Мотивация стать хозяином территории у одиночных животных трансформируется в стремление выйти в доминанты у животных социальных. Стремление стать владельцем территориальной ячейки трансформируется у социальных в стремление стать доминантом. Стремление стать доминантом – это постоянная мотивация индивида, параллельная его устремлениям уцелеть и воспроизвести потомство. А территориальное поведение и доминирование в таком случае, они являются уже фазовыми реализациями укрепления статуса особи в индивидуально-территориальных и социальных видах. То есть есть некоторые виды, которые при низких уровнях численности они ведут одиночный образ жизни, то есть индивидуально-территориальный. А при повышении численности они начинают формировать устойчивые социумы с четкой поведенческой структурой. Так вот, у таких видов вот эти переходы, они являются фазовыми и обратимыми. То есть просто за счет того, что мы изменим условия жизни этих видов, мы можем... принудить их или там стимулировать к выбору, к реализации того или иного варианта. Значит, что еще нам важно знать для того, чтобы мы могли действительно всерьез говорить уже об индивидуализации как таковой, о персонализации? Значит, важно представить себе и такую вещь, что вот когда у нас уровень первый, то есть индивидуально-территориальный, то в этом случае каждый уровень на первом уровне это уровень индивидуальный. Уровень индивидуальный. У него есть свои признаки. Это территориальная конвенция индивидов, то есть все чужие. Все чужие, кроме этой особи или же пары, которая, объединяется, вот как, собственно, такая семейная ячейка. Вот реакция особи целостная, то есть каждая особь – это полноценная особь, которая ведет натуральное хозяйство и у которой нет дифференциации функций. И продуктивность также индивидуальная. Сколько они, воспроизведут, столько и получится. И индивидуальное использование ресурсов. То есть на своем участке они действительно владеют этими пищевыми или какими-то любыми другими ресурсами, которые они могут использовать по своему усмотрению. Что происходит в ситуации, когда происходит переход на семейный уровень? В этом случае вот эти все признаки, которые, в общем-то, являются граничными, они переносятся с индивидуального уровня на уровень семьи. То есть теперь возникает вместо территориальной конвенции индивидов ролевая конвенция индивидов. Своими становятся все члены социума, а чужими все, кто не наши, не входит в этот социум. Разделение функций между членами социума, то есть уже нет целостной реакции особи, члены социума уже, так сказать, являются, ну, в какой-то мере ущербными. Они выполняют дифференцированные какие-то функции. То есть они могут что-то сделать очень хорошо и лучше, чем в норме, но это за счет того, что часть функций от них просто ускользает. Так, теперь, значит, вместо продуктивности индивидуальной появляется продуктивность социума. То есть мы видим, берем муравейник, у него есть расплод, этот расплод социальный, он принадлежит всем. Каждая особь, то есть вся семья, является владельцем этого расплода. И точно так же ресурсы. Например, муравейник создает там запасы семян или запасы жировых тел, значит, и потом в течение зимы или там какого-то другого времени они эти запасы расходуют совместно. Все вместе, и никто не получает никакого преимущества. Это вот как раз те характеристики, которые очень важны нам для того, чтобы отделить. Значит, что же, собственно, происходит при образовании семьи? Почему социум может, обладает такими многими свойствами и возможностями, которые недоступны аналогичному количеству, сравнимому количеству индивидуальных особей? И что, собственно, привело к тому, что муравьи и другие социальные насекомые, они фактически, во многих местах просто оккупировали планету и там управляют лесами, почвами, этими какими-нибудь там пастбищными, саванными территориями, потому что если мы возьмем, там положим сельву южноамериканскую, то там примерно 50% всех насекомых, которые есть в этой сельве, они принадлежат к социальным насекомым. Муравьи, термиты и там пчелы, осы. Вот 50% всего, всей биомассы принадлежит им. В то время как, если мы посмотрим, сколько видов у этих насекомых, то их окажется, что по числу видов это всего лишь где-то 0.5%. Вот, то есть речь идет о том, что вот благодаря вот этим свойствам они смогли размножиться, расселиться и организовать свою жизнь таким образом, что они обретают значительную автономность от всех внешних факторов среды. Теперь вот такой вопрос, который, безусловно, является одним из центральных для нашего рассмотрения. Это соотношение социальности и биоразнообразия. Для того, чтобы была социальность, чтобы возникла семья, как мы уже вот просто из того, что я перед этим проговорил, значит, ясно, что для того, чтобы была социальность, необходимо биоразнообразие. Если не будет разнообразия, если особи не будут отличаться друг от друга там какими-нибудь фенотипическими свойствами, размерами, опытом, там обученностью, какими-нибудь многими другими характеристиками, то формировать социальные структуры, в которых заложено как условие, что они должны быть разные, что они должны, среди них должны быть доминанты, узкие специалисты, а значит, какие-то там нянти, свита самок там, и много-много других функций. Если этого не будет, если то разнообразие, которое есть, имеется в реальных сообществах, если оно это не обеспечивает, то и социальности не будет. И она, по крайней мере, не будет развиваться дальше. Она остановится. А мы видим совсем другое. Вот и понятно, что только, значит, поэтому социальность, она поддерживает разнообразие как условие своего существования. То есть тут никаких вопросов или там условий дополнительных не надо. А просто если не будет разнообразия, не будет и социальности. Не будет разнообразия, а что такое социальность? Социальность – это именно переход на персонализированные взаимоотношения между особями. Не будет социальности, разнообразия, не будет и этой персонализации. Ну и надо просто отметить, что эусоциальность обеспечивает максимальный уровень внутривидового разнообразия. Вот, потому что это опять же понятно, почему, поскольку для того, чтобы система работала устойчиво, для этого надо, чтобы в ней были обеспечены такие хорошие, многогранные и разнообразные, по сути, взаимоотношения. Теперь разнообразие у нас есть, а социальность у нас есть. Нам нужно каким-то образом связать их для того, чтобы машина заработала. Потому что для того, чтобы машина работала, недостаточно просто их вот так вот поставить в табличку. И этот механизм, он должен быть именно поведенческого плана. Потому что все остальное будет уже опосредовано. Это вторичные будут взаимодействия. А реальные первичные взаимодействия – это всегда поведенческие взаимоотношения. Вот. Но надо сказать, что вообще-то факультативная регуляция активности – это изначально у всех насекомых, у всех беспозвоночных. Это приводит, ну, мы можем вспомнить какие-нибудь, диапаузы факультативные, которые происходят у разных насекомых, у перепончатокрылых, там, при высокой численности. Любое насекомое это различия в продуктивности, размеров особей, связанные с уровнем и качеством питания. Это все тоже относится сюда. Вот. И вопрос как раз заключается, важность этого вопроса заключается в том, что мы, взяв в качестве модели муравьев, мы увидим, можем увидеть легко, что фактически вся жизнь муравейника – это система взаимных каких-то компромиссов и взаимного сдерживания различными особями друг друга, активности друг друга. И вот в силу того, что эта активность сдерживается, и появляются возможности появляются возможности манипулировать и увеличивать разнообразие, функциональное разнообразие в пределах социума. Значит, что при этом надо иметь в виду? Тут очень много, это очень большая тема, значит, она такое самостоятельное значение имеет, и поэтому я не буду ее особо развивать. Я просто хочу обратить ваше внимание, что текущая активность особи связана с ее статусом. В каждой группе, в каждом месте при выполнении любой задачи обязательно будут формироваться какие-то рабочие бригады, звенья, их там по-разному называют, и эти структуры, они будут иметь своих доминантов, своих лидеров, и там альфа, бета, гамма и какие-то особи, которые уже там будут молодые, как правило, и они будут как бы хвостиком вот в этой рабочей бригаде. Текущий максимальный уровень активности при этом будет у альфа особей. Вот в отличие от человеческого общества, где доминант это, как правило, он, так сказать, начинает пастись на других, то у муравьев доминант – это особь, которая выполняет основную часть работы. Это где-то до 70-80% всей работы. Потом есть еще там помощник, второй, там бета, который выполняет тоже где-то около 20%. И остальные особи, которые либо их вклад очень мизерный, либо его вообще фактически, на уровне ошибки. Зачем это нужно? Казалось бы, тогда уж если так, то можно пойти и просто сделать этим двум лидерам, пойти и сделать всю работу и, что называется, не морочить голову. Но в том-то и дело, что вот в этом случае, если бы этого было так, то машина бы не работала. Машина начинает именно работать за счет того, что в ней происходит вот это распределение работы между доминирующими особями разного статуса. И молодые особи, которые участвуют в этой работе, они не лентяи. Они просто, во-первых, еще не умеют, как это делать. Они присутствуют и иногда там немножко помогают в выполнении этой работы, старшим. И учатся. Это и есть очень эффективное обучение примером. И что это очень важно, это просто необходимо в тех условиях, когда ротация рабочих в семье при какой-то на кормовом участке или там при строительстве купола или еще, что бы ни делали, она очень быстрая. Она очень быстрая, потому что век муравья все-таки не сопоставим с веком человека. Это раз. А во-вторых, очень большая смертность. Если не строить, не обеспечивать систему таким подходом, таким резервом, который позволяет заменить быстро погибшего альфа, то есть альфа погиб, или там его убрали, там, неважно, на его место становится бета. А кто-то из молодежи начинает уже участвовать по-настоящему в деле. Вот. И за счет этого происходит возможно, становится возможной очень быстрая и такая оперативная ротация. состава. И понятно, что в жизни каждой особи происходит какие-то

во внешне в это в это в нормальные уже внутри гнездовые рабочие, которые там строят, что-то такое делают. Вот. Он очень мало активен. Но вот когда он вдруг осознает, что ему надо, пора, ему пора повысить свой статус. И тут начинается гонка. Он становится страшно активным. Он ко всем пристает. Он, значит, лижет, пытается лизать каждого там муравья, который попался к нему, особенно тех, кто старше рангом. Это очень важный момент. Они тоже разбираются, и лизать задарма тех, кто ниже его рангом, они, в общем-то, это делают без всякого энтузиазма. Вот он выполнил, перешел в эту группу. Вот он перешел в эту группу, и его активность тут же упала, когда он уже, его статус изменился. А потом, через некоторое время, он уже попал, да, и попал он в промежуточную группу. Из промежуточной группы, в этой промежуточной группе он опять, значит, был малоактивным. До тех пор, пока он не осознал, или не пришла пора, там появились вакансии, а перехода в фуражиры. И тогда снова начинается всплеск активности. Вот. И так каждый муравей, вот они так проходят чередой друг за другом, и, значит, происходит смена режимов активности. Вот. Ну, режим активности, значит, разнообразие, разные варианты. Все это может быть только в том случае, может быть реализовано только в том случае, если появляется, если у муравьев и там, у других социальных насекомых будет выражена высокая толерантность к уклонениям от нормы. Потому что для того, если этого не будет, то разнообразие, которое, с одной стороны, поддерживается, активно поддерживается эосоциальностью, оно станет и предметом, и причиной конфликтов между особями, входящими в одну семью. А чтобы этого не было, нужна толерантность. И... Но, опять же, тут много всевозможных проявлений. Я остановлюсь на одном. Это формирование смешанных семей. Ну, вы знаете, что у муравьев есть муравьи-рабовладельцы, и у которых есть помощники. Это муравьи могут быть разных видов, а даже подродов и даже родов. То есть... Все вот эти критерии, о которых мы так печемся и столько толдычим, в общем-то, они ничего не стоят. Потому что как только надо, муравьи спокойно перешагивают через все эти рубежи там, видового разнообразия, видовых различий и так далее. Вот. При этом значит, ну, могут быть эти постоянные варианты, когда вот... Муравьи, рабовладельцы, постоянные облигатные рабовладельцы, или там временный социальный паразитизм. Я не буду расшифровывать каждое слово, если кому-то, ну, просто спросите, вопрос задайте, это невозможно. Вот. У которых это происходит временно. То есть самка временно социального паразита проникает в семью вида хозяина, занимает место местной самки, и рабочие этой семьи начинают выкармливать потомство этой самки. Прям кукушата. Вот. А во что это выливается? Ведь вот могут быть

0: Гнездо с несколькими дорогами, вот дороги, зелененькие, черные, тут написано. Значит, если есть варианты, когда в каждой вот этой группировке муравьев, связанные с отдельной дорогой, они называются колонны. И может быть, что в каждой колонне присутствуют особи разных видов. Могут быть такие варианты, что одна колонна вот в одном муравейнике, одна колонна, положим, принадлежит одному виду, а другая другому. И вот здесь на этом рисунке как раз показано, показан процесс вселения. Вот представляете, стоят где-то много-много муравейников. Их ломали кабаны, там где-то кабаны, где-то медведи, где-то рябчики, тетерева, там барсуки. Кто только их не ломает. Они восстанавливаются и образуют новые гнезда и снова собираются с силами. А для того, чтобы это происходило, нужно, чтобы в семье было много особей. А сплошь и рядом оказывается, что эти особи, ну, большое количество особей погибает, ну, во время там, нападения того же кабана на гнездо. Поэтому для успешного развития рабочих уже не хватает. В одном не хватает рабочих для успешного развития, а другой разломали и уничтожили так, что там вообще остатки семьи. И деваться им некуда. Если они останутся в своем гнезде, они просто погибнут. И тогда происходит самое интересное. Вот эта семья, страдалица, она посылает своих разведчиков в соседний муравейник, который, ну, получше. Побольше и получше. Они их принимают, и через некоторое время они возвращаются в свое гнездо разбитое, и оттуда формируется колонна. Все муравьи, которые были в этом гнезде, они поднимаются, берут своих детишек, личинок, куколок, все, самок тащат, все, что есть. Вот, смолу, бывает, несут. Вот, драгоценность, конечно. Вот. И идут к этому гнезду. Вот, видите, здесь были дороги. Вот эти зеленые. До это было 4, у муравейника было 4 дороги. Когда подошли вселенцы, муравьи вот этих двух дорог, они, значит, отодвинулись в сторону. Вот красные стрелочки там, видите, вот эти. Вот была эта, а это стало на это место, а это на это. И здесь образовалось место для внедрения, так сказать, новой колонны. Вот эти штришки, которые стоят вот тут, это фуражиры гнезда хозяина. Они стоят. У меня еще много времени?
1: Да есть еще.
0: Вот. Они стоят рядами вдоль дороги. Вот они вот тут показаны, как они стоят. Черненькие вот эти пунктиры. Вот. И не трогаются, не двигаются. А эти входят прямиком в гнездо. В этом секторе гнезда местных муравьев уже не осталось. Вот здесь, теперь здесь будут жить только эти вселенцы. Но для того, чтобы это было совсем А, понятно, я скажу, что вот это гнездо, которое было исходным, в которое вселяется, это гнездо в форме как Вилонии. А вселялись в него в форме Калигубрис. То есть другой вид. И при поломанных больших регулярных поломках образуются целые зоны, вот, особенно в местах интенсивных поломок, со смешанным населением. Вот здесь шашечкой смешанное население. Вот это заповедник Пиништи Архангельской области. Вот там такой вот комплекс, вот, который как раз состоит. Вот эти зеленые треугольнички – это гнезда. И возникает вопрос, почему муравьи неповрежденных гнезд оказываются столь гостеприимными и толерантными, что принимают потоки пострадавших. Более того, уцелевшие муравейники активно подбирают остатки разгромленных семей. Если гнездо какое-то разломали, то муравьи из ближайших гнезд туда приходят и забирают оттуда оставшихся особей, приносят к себе. А вот в критических условиях объединяются да то ли обособленные семьи одного вида, и даже виды семьи муравьи разных видов, образуемые смешанные семьи. Актуальность. Ну, это тут я уже это все вроде проговорил. Эти задачи стратегические для любой биосоциальной системы оказываются для социума муравьев столь важными, что имеет приоритет перед такими ключевыми характеристиками, как генетическое родство и даже видовая специфика. Что происходит? Почему это так происходит? Это есть такая стратегия концентрации населения у этих муравьев, которые, значит, реализуются на всех этапах развития семьи. Микросемьи маленькие объединяются образованными новыми самками, основательницами, объединяются вместе для того, чтобы скорее выйти на достойный численный уровень. Небольшие искусственные отводки при переселениях или после поломок, они тоже объединяются и сливаются до тех пор, пока гнезда не становятся уже достаточными для поддержания температурного режима в гнезде. При экзогенной фрагментации, в результате всевозможных поломок, происходит реинтеграция вторичных гнезд, причем не обязательно тех, которые были связаны между собой до того, а просто набирают до тех пор, пока они не достигнут необходимого количественного уровня. И вот то, что мы видели, это когда измельчавший, разбитый муравейник входит целиком в состав более крупного гнезда. Данная ситуация свидетельствует о высоком уровне развития социального образа жизни у муравьев. В состязании социального и родственного начала у номосоциальных насекомых социальные ценности, задача сохранения, самосохранения и жизнеспособности социума как системы оказываются или становятся более значимыми. Общий характер взаимодействия и соотношения в жизни социума двух базовых начал, на социального и родственного, можно отнести к фундаментальным вопросам естествознания. И муравьи является уникальным модельным объектом для его изучения. Значит, при этом у муравьев существует несколько уровней персонализации. А это первый уровень, это действительно полная персонализация, когда индивид взаимодействует с индивидом, они знают друг друга и связаны какими-то узами друг с другом. Это уровень, потом уровень функционально-групповой, то есть это когда муравьи-фуражиры, внегнездовые муравьи, становятся доминантами по отношению к любому внутригнездовому рабочему. Это уровень опознания особей своей колонны или небольшого гнезда, дальше уровень федерации колонии и, наконец, уровень видовой или там популяционные. Важно представлять также, что это все не догмы, которые воспринимаются в любой ситуации и реализуются в любой ситуации. А очень подвижные все эти системы, и мы можем, в принципе, целенаправленно или нечаянно, там, просто в течение обстоятельств, привести к тому, что муравьи вдруг начинают забывать о том, что они должны делать. То есть вот мы берем, положим муравейник, небольшой муравейник, мы его огородили стеночкой, и плотность в пределах муравейника поднялась в несколько раз. И когда до этого они бегали там, охотились, пасли тлей, значит, собирали строительный материал, то есть жили нормальной жизнью. А плотность неожиданно поднялась, и деваться им некуда. И тогда происходит что? Они все бросают и строятся в колонны. И начинают вот так вот ходить вдоль стенки, вот как вот здесь вот показано. И так бесконечно, если их оставить вообще надолго, они могут погибнуть. Но, естественно, что долго мы так с ними изуверствовать не будем, а там через несколько часов или там пару дней откроем вот здесь вот воротики. Вот это вот воротики. И как только они открылись, буквально на глазах вся эта ситуация исчезает, и возникает четкая дорога, которая выходит из резервации уже на новое место, и вся семья, вся жизнь семьи тут же стабилизируется. Вот там вот зеленый треугольничек – это елочка с колониями тлей. Вот пока было все закрыто, зажато, они и про тлей забыли. Как только открыли им это, и значит, они снова вспомнили, да, надо идти тлей пасти. Вот все было сделано. А вот другой вариант. Я тут говорил о том, что существуют разные уровни индивидуализации, персонализации событий. И там был уровень колонн. Вот у нас муравейник. Вот у него дороги. Одна дорога, вторая дорога. И здесь вот две дороги. А очень важной спецификой муравьев является то, что муравьи из разных колонн на территории не перекрываются, не перемешиваются. Они держат каждое свое. Это их вот кредо, это их я, это их целостность, проявление их целостности как системы, как подсистемы гнезда. Мы делаем что? Вот стрелочка, это стенка, непреодолимая для них. Там прорезь, в нее вставляется пластиковая стенка, которая постепенно надвигается туда, вот вверх. По мере того, как она надвигается, вот эта дорога нижняя, она начинает вытягиваться по стеночке. Она-то вытянулась, ладно, ее понятно, ее отодвинули. Но следом за ней, сохраняя дистанцию между этой дорогой и следующей, отодвигается следующая дорога. И вот они вот так вот происходит такое отодвижение. Значит, при этом они не перекрываются, они не смешиваются. А когда мы эту стеночку убрали, то опять же в течение нескольких часов вся система восстанавливается в том варианте, как она была до начала эксперимента. Теперь такой вопрос. Это вопрос стабилизации состояния значит, группы или небольшой семьи. А вот видите, дело в том, что мы там говорили уже об этих уровнях, об этой специфике на индивидуальном уровне, что муравей, вот он там, перед тем, как начать менять свой статус, он значит, становится более активным. А что происходит на уровне группы, на уровне семьи? Вот мы взяли, посадили в гнездо новую семью, ну, небольшую лабораторную семью, там несколько сот особей. А, значит, и сначала они должны сформировать поведенческую структуру. После того, как, и это связано с высоким уровнем движения, активности. После того, как они это сделали, активность упала. А здесь мы взяли и несколько особей альфа убрали из лидирующей группы. То есть им надо снова перестраивать всю систему. Потому что все эти иерархические построения, они ориентированы на альфа. Если мы уберем омегу, то, в общем-то, это никто и не заметит. А вот когда мы убираем альфа, то тогда происходит последовательное перемещение всех особей по функциональным рядам. И снова здесь повышается уровень активности. А потом они за несколько дней выработали новую поведенческую структуру, и все опять упало вниз. Но что интересно, все это происходит на четком индивидуальном уровне. Значит, вот здесь у нас показаны процесс, как формируется лидирующая группа лидирующих рабочих, значит, вот в течение шести периодов. Это где-то 3 недели каждый из этих периодов. Это вот это альфа, первый сверху ряд, это альфа, это беты и так далее. Значит, и вы видите, как особь постепенно, она как бы переходит по рядам, по ряду, да, и поднимается все выше ее, значит, статус. Все хорошо. Но вот оказалось, что альфа и бета, которые были вот в этой семье, они, в общем-то, близки по силе, и, в общем-то, им было им очень хотелось побороться. Вот борьба такая происходит следующим образом. Муравьи сцепливаются мандибулами и начинают толкать друг друга. Тот, кого затолкает, он сворачивается, подъебает брюшко и сворачивается таким, называется, чемоданчиком. Вот, и если он свернулся чемоданчиком, он проиграл. У формик этот победитель берет такого побежденного, он уже его держит в мандибулах и уносит в гнездо, там в подвалы. Вот. И тот там сидит. Вот здесь вот он его унес, вот здесь они вот на этом этапе, в первом этапе, они повоевали, этот победил, а этот ушел туда, забился в угол, ему даже позиции там не определялось, потому что, ну, бессмысленно, он просто забитый, вот сидел несчастный там. Вот. Не высовывался, там появились, значит, другие муравьи, которые, значит, вот вторым стал, вот этот, это помогло, вот этот десятки вот стать вторым. Но все хорошо. Но из вредности я взял, а у нас там гнездо, сейчас я покажу там, а, значит, и гнездо было базовое большое гнездо и несколько таких смотровых гнезд. И муравьев, когда изымали или перемещали, то перемещали не просто там куда-то там на улицу выбрасывали или еще, а перемещали в базовое гнездо. Поскольку они все имели индивидуальные метки, то его можно было при необходимости, при желании взять обратно. Так вот, вот этого первого муравья, который победил в конце второго этапа, я изъял и вернул в базовое гнездо. А все там уже, все вроде как устроилось, значит, все нормально. Но как только я его удалил, вот этот извой, который сидел там в подвале, он в этот же день вышел на арену, раскидал всех остальных и стал альфа. Вот он. Вот здесь.
1: Как он узнал?
0: Вот это вот удивительно. Ну, видимо, агентура работает. Вот. Вот здесь вот это второе такое же гнездо. Здесь оно более как бы миролюбиво, но тоже происходит сталкивание. Вот здесь видите провал этого муравья. Он тоже там побуянил, потолкался, значит, с другими, его вышибли, и он пошел, значит, на печку, в общем. Вот, и муравей продвигаясь, то есть мы видим такие вот, там видите, вот ФР, функциональные ряды, то есть фактически получается, что действуют такие постоянные функциональные ряды. Муравей, продвигаясь по социальным позициям, постепенно обретает опыт, и уровень активности, соответствующий роли лидера функциональной или рабочей группе. Но это еще не все. Я сказал о том, что вот происходит перемещение, происходило перемещение особи из одного в другое, из вот в это базовое гнездо и вот это смотровое гнездо. Но дело в том, что а муравей, которого переносит в другое гнездо, он же попадает немножко в уже готовую ситуацию. Его выпустили в новое гнездо, там уже есть, в котором уже есть свои альфа, бета, гамма там и все прочее. Вот, и вдруг он явился. А явился он, значит, ну, с хорошими задатками. Вот, скажем, вот этот вот 33-й, это он был в базовом гнезде альфа. Казалось бы, сейчас он из большого гнезда, да, в маленькое, и вообще, и сейчас он там зацарствует. Ничего подобного. Вот его скинули, вот, видите, вот стрелочка, вот его место оказалось, пятым. И так вот, соответствующие муравьи, вот места, вот эти стрелочками показаны, потери ранга при перенесении муравья из своего гнезда в новое, просто в новое общество, сообщество, в новую группу, которой ему приходится заново отстаивать и доказывать, что он хороший, или что он лидер. И там по-разному, да, были там ситуации складывались. У одних это проходило очень быстро и весело, то есть он там терял в ранге, потом через два периода он все равно восстанавливался в своем статусе законно. А другим это не удавалось, и они так, это значит, потихонечку. Значит, вот. Важен еще один момент. То есть муравьи, которые живут в одном гнезде, они при этом образуют, в общем-то, довольно плотные такие группировки родственных, сродственных или же, ну, просто приятелей особей, значит, которые довольно так ревностно смотрят за всей ситуацией в гнезде. То есть в одном гнезде существует несколько альянсов рабочих, которые могут быть значит, ну, получше, похуже, поэнергичнее, но в принципе они достаточно большие, ну, то есть несколько десятков особей, до нескольких десятков особей, и между ними, между этими альянсами, они меняются пищей, совместно охотятся, все. Но при этом каждый из них помнит, что я из этого альянса, а он из этого. Так же, как муравьи из разных гнезд, вот, в смешанных семьях, они тоже помнят, что они разные. Это не то, что они там все это память потеряли, там какая-то, ничего подобного. Когда там в смешанных семьях, если семья поднимается, новый муравейник, вот, который они образовали вместе, он поднялся, силу набрал и может разделиться так, что уже каждый, у каждого будет хорошая своя изба, то они это тут же делают. То есть это все совершенно с открытыми глазами, без всяких там случайностей и но инстинктов. Да. А что здесь? Вот у нас муравьи, которые значит, хотят выйти, это вот переходная группа, а это уже фуражеры. А это муравьи, которые хотят выйти в фуражеры. Одни из них принадлежат группе А, которые родственные самки, а другие принадлежат как бы оппонентам. И вот сам факт, что они вот придерживаются, в смысле они принадлежат вот к таким группировкам, оказывается, влияет на то, с какой вероятностью этот рабочий выйдет в фуражеры. Фуражеры, опять же, вот в силу высокой ротации и все такое, это обыденное дело. Сегодня один вышел, завтра другой, понадобился, значит, новый муравей, новый там фуражер, и вот кто-то, кто был под рукой или кто там подсуетился быстрее, того, его тут же взяли. И вот оказывается, что вот этот фактор влияет на успешность этого периода. А в малых семьях всякое взаимодействие специализированных, социализированных особей неизменно носит выраженный персонализированный характер. В то время как в крупных социумах происходит наложение ситуаций и событий, реализуемых в разных группировках особей. Это не значит, что они друг другу мешают. Они просто накладываются. И что труднее всего происходит, что нам труднее, это визуализировать эти события. Потому что для того, чтобы могли мы вот так вот рассуждать на эту тему, ведь что необходимо прежде всего? Это визуализация событий. Чтобы мы могли четко представить себе, что вот то, что мы видим, это действительно относится к этому событию, а не к чему-то другому. Ну вот, я не знаю, может, тут два таких эксперимента, которые я на поведенческой конференции на прошлой их показывал. Если народ уже устал, то я могу просто их, так сказать, закрыть. Это, значит, вот у нас садок и арена. Ну, арена такая условная, маленькая, тут показана. Вот здесь вот у нас трубка входная, запасная. И в нее можно, через нее можно создавать там какой-то шум, гам, значит, ну, дискомфорт для обитающих в этом гнезде муравьев. Ну, он возник, надо его как-то купировать. Значит, и кто-то должен это сделать. Вот очень важно, кто. Вот у нас, если в гнезде есть там альфа, бета, гамма, и все они в гнезде, то есть на арене никого нет, они все в гнезде в этот момент. И мы начали их, значит, шебуршить. Вот, то на грудную абразуру идет альфа. Причем ну, множество было повторностей в разных вариантах и в нескольких гнездах, и везде одно и то же. Если альфа в гнезде, то именно он идет закрывать, решать проблему. Мы выбрали ситуацию, то есть время, мы улучшили момент, когда альфа был на арене. И тоже побеспокоили. И тогда на поле боя вышел бета. Когда мы их взяли, двоих прикрыли, и чтобы они оба остались на арене, а в дело пошел гамма. А если просто уже мы всех там перебрали, перешерстили, ну тогда будет защищать гнездо тот, кто старше по рангу. В реале, вот в этой ситуации. Кто старше по рангу, тот и будет защищать гнездо. А это не значит, что остальные бездействуют и там сидят, ждут. Когда альфа идет там в бой, бета рядом, и ежели что, он готов ему прийти на помощь. И там другие фуражеры тоже. А это вот муравей Диакама, которые решили занять новую арену. Вот муравьи обнаружили новую арену. Вот красные – это альфа, а синие – это, значит, молодые разведчики. Вот. А что делается? Вот приходит, значит, обнаружено, что ну, там есть выход на новую арену. Туда отправляется молодой рабочий, молодой фуражер. Он все обследует. Но если большая арена, там может 2-3 выйдут. Вот. Но не в этом дело. Важно, что это все время будут представители этой функциональной группы. После того, как они ее все обнаружили, они вернулись на исходную арену. А там, между прочим, все это время стоят старики. Альфа, бета, там это, так сказать, монстры. Эти приходят, и у них начинается буйный обмен тактильными сигналами, антеннами. После того, как они все, значит, рассказали, на арену выходит альфа, на новую арену. Ну, опять же, от размера альфа или там альфа с бетой. Ну, в общем, один-два старых муравья. Они вышли, все проверили, обошли буквально все за этими. Вернулись в гнездо, на старую, на свою исходную арену. После этого они дают сигнал, и весь... Вот вся куча фуражиров, которые тут толпились у входа, они все устремляются на эту арену и начинают на ней уже там порядки свои наводить. То есть вот занять арену, это не просто так. Это целый ритуал, и он обоснован очень четкими правилами. И в этом большой смысл, потому что а для того, чтобы они могли это все уцелеть, сделать, организовать, нужно, чтобы семья при этом не рисковала. Если погибнет молодой фуражер, это по тому же принципу, это не альфа, он там 10-20 строчки. А значит, семья ничего не произойдет. Если порезать туда сразу альфа и бета, и там их плакнут, то тогда, конечно, это уже будет беда для муравейника. Вот, и в конце, когда уже все, эту, они ее как бы освоили, и, значит, все потихонечку оттуда ушли, ну, кто чем-то не занят уже конкретным, а вот тот первый фуражир, молодой фуражир, который первый вышел и героически обследовал ее, он становится резидентом на этой арене. То есть все по справедливости. Все. Ну что могу сказать в заключение, что, в общем-то, конечно, вот этих проявлений персонализации и индивидуализации, индивидуальности в жизни муравьев, муравьиного сообщества, муравьиных социумов очень много. И они, это целое, ну, отдельное в какой-то мере поле деятельности и поле для исследования. Поскольку мы вот при таком подходе действительно обретаем возможность и становимся участниками реального взаимодействия муравьев между собой. И мы можем, получаем возможность, ну, при большом усердии и, так сказать, успехе, понять, а почему они так или иначе делаем. Мы это делаем не для того, чтобы доказать лишний раз, что человек, что они, у них все примитивно, просто, и человек, так сказать, царь природы. Вот. Это вообще-то глупо. Вот. А нам важно не это. Важно то, чтобы мы понимали, как именно, как, каким образом они осуществляют свою деятельность и, ту, и создают то, что они действительно создали благодаря своему умению и своей организации. Благодарю за внимание.

Ну что, доброе утро всем друзьям и подписчикам нашего канала, тем, кто заглянул случайно, и тем, кто постоянно смотрит наши ролики. Сегодняшний утренний отбор будет посвящен открытию нового вида смертельной ядовитой змеи. И в связи с этим две истории, они такие достаточно грустные, трагические. Это история жизни и смерти двух герпетологов, сотрудников различных, естественно, научных музеев, которые погибли от укуса змей в разное время, но некоторые обстоятельства были похожи. Статья была опубликована в журнале «Zookey» или «Zookey», если по буквам читать. Вышла она в марте 2001 года и рассказывает о том, что китайские исследователи и немецкие специалисты описали новый вид ядовитой змеи из Южного Китая. Змея называется крайт. Это целый род змей, там 15, 16, 17 видов. Дело в том, что там они очень похожи, и описание новых видов продолжается. Вот в частности этот вид описан по экземпляру, который на дороге был найден в Южном Китае между рисовыми полями. Он был раздавлен машиной, и он как раз типовым экземпляром для описания вида и послужил. Дальше ловили еще из разных мест крайтов, проверяли музейные экспонаты, там провели морфологический анализ, провели анализ ДНК. Пришли к тому, что это, да, действительно новый вид. И, кроме того, еще в этой статье приведены ключи видов крайтов, которые живут в Китае. Новые отличительные признаки были найдены, сформулированы. И статья такая очень она интересная и полезная. В связи с чем такое внимание к крайтам? А дело в том, что это одни из самых смертельно ядовитых змей. И если по количеству смертей смотреть, они, наверное, на самом первом месте. Вообще для индийского субконтинента существует такая большая четверка ядовитых змей, которые, ну, практически вот 100% смертельных случаев от укуса ядовитой змеи, это вот на их совести, там какие-то доли на других змей приходятся. И крайт, один из видов крайтов, обыкновенный крайт, он как раз на первом месте находится. Бангладеш 80% смертельных случаев от укуса змеи, это вот от этого обыкновенного крайта. Есть самый крупный из видов крайтов, он полосатый крайт называется, хотя они все полосатые, но это такими равномерными желто-черными полосами весь изрисован. Вот он, хотя и самый крупный, от него смертность невысокая. Относительно, конечно, невысокая, от 1 до 10% укушенных погибает. Если сравнить, например, с гадюкой, с нашей обыкновенной, там 0,3% смертельных случаев, как правило, из-за аллергических реакций. А вот от такого, от обыкновенного крайта, там гибель 80-90%. Проблема еще в том, что его укус, он практически безболезненный. И можно даже не заметить. И он ведет ночной образ жизни, все крайты ведут ночной образ жизни. Поэтому ночью они очень активные, заползают в жилище. Можно даже где-то там, неловко повернувшись, придавить змей. Специально там, конечно, кусать не будет, потому что питается в основном другими змеями, ящерицами, такими мелкими животными. Но если придавить или как-то там во сне схватить, или не во сне, а с просонок, он может укусить. И укус этот очень вероятно, что будет смертельным. И самое такое неприятное, что он, ну, не сильнее укуса комара, по ощущениям. И есть такой латентный период, когда кажется, что вроде бы ничего не произошло, никто тебя не укусил, чувствуешь ты себя вполне нормально, а только потом уже развивается паралич, он нейротоксический яд у крайтов, и жертва погибает обычно от паралича дыхательных мышц. Диафрагма парализуется, дышать человек не может и умирает. Но в то же время, если в течение 48 часов удается продержать человека живым, то яд выводится из организма. И наступает выздоровление, потому что последствий каких-то серьезных, которые потом надо долго залечивать, не происходит. Это нейротоксический яд. И вот этот вид описан. Очень полезное такое открытие, потому что у разных видов змей разные противоядия для них делается. Какого-то универсального противоядия от змей нет, и получается вообще противоядие от змей таким образом. Малые дозы яда ввозятся животному. Обычно лошадь, осел, овцы, такие крупные животные, потихонечку увеличивают дозы яда, и получается гипериммунизация. То есть в крови вырабатываются антитела на вот эти вот белки, которые яд змей, собственно, и составляют. А потом эта сыворотка очищается от большинства белков, от лошади, например. А потом вводится в организм укушенного человека. Антитела вступают в реакцию с белками, их связывают и таким образом облегчают выздоровление от этого яда.
Но там могут быть аллергические реакции, поэтому просто так вкалывать сыворотку нельзя. Надо по особой схеме, учитывая, что может быть аллергия на лошадиные какие-то белки или просто непереносимость этой сыворотки. Поэтому все не так просто. И понятно, что производство такой сыворотки обходится дорого. И делают обычно сыворотку такой, то есть гиперимунизируют тоже лошадь на яд определенной змеи. Или, допустим, на несколько змей, там, на 3-4. Есть такие универсальные, но не... Там в глобальном смысле универсальная вакцина на 2-3 вида змей действующие. Поэтому очень важно знать, какие же виды змей, какой же вид змеи укусил, потому что диапазон действия ядов разных видов крайтов, как я уже сказал, от 1% гибели до 80%. И поэтому надо вот знать, что же там в этих ядах вот такую смертность вызывает, и на каждый вид лучше всего получить отдельную вакцину. И интересно еще то, что от яда, как оказалось, от яда именно этого нового вида крайтов 20 лет назад погиб один из очень многообещающих герпетологов. Он, в общем-то, должен был вырасти и построить карьеру как звезда в герпетологии первой величины. Звали его Джо Славинский. Он был сотрудником, младшим куратором Сан-Франциской академии наук, герпетологической коллекции. Ему было 38 лет. Он работал в Мьянме, в Бирме, в северной ее части. Это была его 11-я экспедиция. Причем как раз он получил большой грант на проведение исследований ядовитых змей именно вот в Бирме, потому что не исследованные были места, а каждая новая ядовитая змея, ее вот яд, он действительно много может дать для получения сыворотки не только против этого вида, но и вообще вот эта общая теория этих ядов и сывороток. 2 с лишним миллиона долларов он получил, снарядил солидную экспедицию, там 10 научных сотрудников было, были помощники. Было 90 носильщиков, которые забросили груз экспедиции. И, вероятно, он, конечно, очень утомился и в какой-то степени потерял осторожность, потому что утром 11 сентября 2001 года его помощник принес мешок со змеей утром, Рама, и сказал: вот здесь я поймал змею, и скорее всего это динодон. Динодон — это не ядовитая змея, и, соответственно, Славинский сунул руку в мешок, а когда он ее из мешка достал, оказалось, что в основании среднего пальца у него вцепилась змея, небольшая змейка. И когда Славинский увидел ее, он сразу сказал: это чертов крайт. Ну, соответственно, змею отцепил, вроде бы кожа в этом месте толстая, он так помассировал, вроде бы не прокусил. Но при этом через какое-то время там состав экспедиции сел завтракать, он почувствовал некое онемение в области укуса и сказал, что: ребята, похоже, все-таки он меня зацепил. Это да, это реально смертельно опасно. Если 48 часов удастся продержаться, то яд будет выведен из организма. Сознание я не потеряю, но могут быть разные степени параличи. Поэтому нужно следить, смотреть. Сыворотки, я не знаю про сыворотку, была она у них или что-то еще. Пытались связаться с посольством и вывести его на вертолете. Но, как вы знаете, именно там через 30 часов он в конце концов скончался. И там сутки ему делали искусственное дыхание. Он постепенно терял способность двигаться. Сначала потерял способность разговаривать и только писал какие-то там сообщения своим товарищам, которые делали искусственное дыхание ему. Потом, в конце концов, только пальцем ноги одним он мог шевелить, и по системе ответов «да-нет» он каким-то образом поддерживал связь. И в конце концов, все-таки через 30 часов он умер. Хотя его к этому времени вертолет пролетел, его вывезли в больницу, но и там спасти уже не могли. И, как вы знаете, вот на фоне всего этого самолеты врезались в здание торгового центра именно в это время, пока он там лежал, погибая. И на фоне вот такой катастрофы, смерть герпетолога от укуса ядовитой змеи в джунглях Северной Мьянмы, вроде бы как даже естественная смерть. Он был очень известным ученым, описал 13 видов змей. В честь него были названы некоторые змеи, в том числе после его смерти один из видов крайтов, описанных его коллегами. Сведения, которые были получены вот во время этого укуса, как протекали процессы, очень ценный вклад в науку. Он также был редактором первого онлайн-журнала «Современная герпетология».
И вот так вот на взлете карьеры погиб человек. И оказалось, что погиб-то он как раз от укуса именно этого вот нового, описанного в этом году совсем недавно, вида крайтов. Этот экземпляр, от которого он погиб, он сохранен в музее Калифорнийской академии наук в биопатологической коллекции. И когда его посмотрели ДНК, оказался именно этот вид крайтов. Если бы это было известно, возможно, можно было скорректировать какое-то лечение вакцинами. Может быть, он остался живым. Хотя такой ситуации шансов у него, скорее всего, не было. Вторая ситуация, она отличается и по человеку, и по змее. Человек, хотя тоже был хранителем коллекции, он, правда, был главным хранителем герпетологической коллекции, а ко времени описанных событий он уже был почетным куратором, потому что за 2 года до случившегося он вышел на пенсию. История произошла в Филд-музее естественной истории в Чикаго. Об этом музее я рассказывал уже. И персона, о которой мы поведем речь, это такой очень легендарный, можно сказать, хранитель отдела герпетологии, который был сотрудником Чикагского музея, Филд-музея, с 22 года по 55-й. Он был хранителем герпетологической коллекции, а с 55-го до своей смерти, 57-го, был почетным хранителем. Звали его Карл Петерсон Шмидт. Начинал он работать в 22-м году, когда, в общем-то, коллекция, герпетологическая коллекция Филд-музея насчитывала 4000 экземпляров. К моменту ухода с поста хранителя она уже насчитывала 60 тысяч экземпляров. Понятно, работу он проделал колоссальную. Был человеком очень харизматичным, немножко так же, как и Славинский. Был энтузиастом, увлеченным, может быть, несколько не от мира сего даже. И об этом свидетельствуют некоторые его поступки. Еще в 23-м году, когда он был в экспедиции, возглавлял герпетологическую часть экспедиции, в Центральную Америку, в Белизе, в одном из болот он обнаружил крокодила, который был описан в середине 19 века, и с тех пор, там 70 лет, его больше нигде особо не встречали. То есть в научную коллекцию он не попадал, его ученые не исследовали, не находили. И вот он ночью в болоте увидел этого крокодила и настолько захотел привезти экземпляр в музей, что при свете каких-то фонарей он полез в это болото, залитое водой. Там был полутораметровый крокодил. Он к нему подкрался и пытался его добыть, выстрелив из револьвера. Но у крокодила бронированный череп, очень плотный. Даже оглушить не удалось. Крокодил начал по этому болоту носиться с разинутой пастью. У него огромные зубы. Это центральноамериканский крокодил. И он не нашел ничего лучшего, как броситься на него в рукопашную, схватил его за голову, и нужно было там все время перехватывать, как он вспоминает, руками, чтобы не попасть, не поцарапаться о зубы, которые у него из пасти торчат у этого крокодила. Крокодил до сих пор выставлен в экспозиции в музее, Филд-музея. Правда, не сам крокодил, а слепок точно из него. Крокодил в научной коллекции находится. Вот это такая история, которая многое говорит о человеке. Он участвовал в телевизионных и радиопрограммах, множество статей написал, был непререкаемым авторитетом в области герпетологии. И уже выйдя на пенсию, став почетным хранителем, в 1957 году рабочее место за почетными хранителями музея сохраняется. Он пришел в музей, когда из Чикагского зоопарка передали в мешке змею, чтобы ее специалисты определили, поскольку в музее герпетологический отдел, там был цвет мировой герпетологии, работал в то время. И там начали, вытащили змею из мешка, начали тоже небольшую, так 30 сантиметров змееныш, начали обсуждать, смотреть, тут же поняли, что это бумсланг, такая африканская древесная змея. И когда Карл Шмидт взял в руки этого змееныша, взял неудачно, и тот его укусил за мизинец. Причем там зубы маленькие, 3 миллиметра, он чуть-чуть поцарапал, и трудно было ожидать, что этот укус повлечет такие серьезные последствия. Причем опытный герпетолог Шмидт, он сразу отсосал, насколько можно, этот яд, и совершенно не беспокоясь, что это может быть смертельной дозой, потому что маленькая змея, коротенькие зубки, чуть-чуть поцарапал. Тут же яд был высосан из ранки. Он решил, что это хороший опыт посмотреть, как действует укус бумсланга. Не очень было известно, как редко кусала эта змея людей. Свои ощущения записывал.

Более тяжелые последствия имеет даже потом, после того, как этот яд выводится из организма, поскольку множественные кровоизлияния, они так просто без последствий не проходят. Он описывает, что его немножко подташнивало, когда он ехал домой вечером на пригородном поезде. Потом ночью всю была высокая температура, было плохое самочувствие, но к утру он почувствовал себя очень хорошо, позавтракал и позвонил в музей, сказал, что это было в районе 10 часов утра, что завтра будет в музее. От медицинской помощи он отказался, там собирались, в общем-то, вызвать скорую помощь, потому что десны кровоточили, и в углах рта даже была там кровь. Он сказал, что себя нормально чувствует, что все уже прошло. Но через несколько часов он впал в кому, и когда уже вскрытие показало, у него были множественные кровоизлияния всех органов и, в общем-то, тяжелое поражение кровеносной системы, и шансов выздороветь у него не было. Но он до последнего момента вел записки, которые были опубликованы его преемником и учеником на посту хранителя герпетологии Филдмузея, и были названы «Смертельный дневник». Это огромный вклад в науку. Он, конечно, не собирался никаким самопожертвованием заниматься. Он не рассчитывал совершенно, что такой вот ничтожный укус может привести к таким последствиям. Но, тем не менее, он совершил, можно сказать, научный подвиг до последнего момента, записывая свои ощущения. Они даже были опубликованы в Чикагской газете, кусочек, и до сих пор хранятся в архиве музея. И надо сказать, что Бумсланг, то он открыто отличается коренным образом, не только местом обитания, одни там в Юго-Восточной Азии, а другие в Африке, но он еще это дневная древесная змея. Он активничает днем, ночью он практически не двигается, человека он видит прекрасно, боится, и поэтому очень редкие случаи, когда кусали людей бумсланги, как правило, связано с тем, что люди хватают, и тогда уже он укусит. И даже в этом случае ему сложно ввести достаточно яда, потому что у него ядовитые зубы довольно глубоко в челюсти сидят, и, как правило, он кусает свою добычу, а это тоже всякая мелочь, в том числе и насекомыми он питается. Вот. Он ее так жует в пасти, чтобы действительно яда внести много. Но такая вот история произошла с Карлом Паттерсоном Шмидтом в 1957 году. Ну и вообще, если говорить, что для герпетолога, конечно, это риск значительный, быть укушенным змеей. И того же Славинского кусали змеи до того четырежды. Вот такое стечение обстоятельств, такой яд и все сопутствующее. Но что сказать, бывает такое, лучше, чем от утки, от простуд. Кстати, о простудах. Сделайте прививку от коронавируса. Это сохранит не только вас, но и окружающих. И вот этот объем котла, в котором инфекция крутится, он станет поменьше, и меньше будет шансов, что возникнет какая-то еще мутация. Поверьте ученым и специалистам, сделайте прививку, сохраните свое здоровье. Но опять же, откуда я знаю вот эту историю про Шмидта? Есть некоторое количество книг, не очень большое, про хранителей, про музейных хранителей. И в данном случае Ланс Гранде, главный хранитель музея, Филдмузея в Чикаго, написал книжку, которая называется «Хранители. Позади сцены или за кулисами естественно научного музея». Она вся состоит из музейных историй, они все такие нравоучительные. И суть в том, что он все это подает как некую такую беспрерывную цепочку кураторов, которые из рук в руки передают свой опыт и вдохновляют последующие поколения с примером своей работы. Очень интересная книжка. Вообще о книжках про музеи, про музейных хранителей, их это отдельный разговор. Но я когда-нибудь, наверное, соберу некоторые книжки, про это мы поговорим. Если будет интересно, пишите в комментариях. А в следующий раз я хочу поговорить о другом ядовитом монстре. Статья, которая вышла совсем недавно в журнале, в европейском таксономическом журнале, так и называется «Монстры из темноты» или «Монстры в темноте». Эти существа удивительные, древние, они обитают в подводных пещерах, то есть в тех пещерах, которые находятся под дном океана. И вот этот новый вид этого ужасного, в кавычках, существа обнаружен в пещере на расстоянии 1600 метров от входа в эту пещеру, представляете? И от дна океана 30-метровой толщи грунта отделяло, а там еще море сверху. Я вообще преклоняюсь перед учеными, которые вот в такие невероятные
какие-то, ну, можно сказать, в ад спускаются в эту пещеру и добывают там удивительные животные.

0: В следующий раз об этом мы поговорим. А сейчас, если вам понравилось, если вы хотите услышать еще истории о, естественно, научных музеях, о науке, о людях, которые там работают, то не забывайте про колокольчик. Покажите свое отношение к этому ролику пальцем вверх. Ну и желаю вам плодотворного дня. Чтобы вас это взбодрило, я вот хлебну зеленого чая. И вам рекомендую, в жару очень хорошо. Взбудило вас сегодня шипение кобры. Она в списке вот этих больших четырех змей, на счету которых наибольшее количество жертв от укуса змей, находится на четвертом месте. На первом обыкновенный крайт, а между ними еще два вида гадюк, которые обитают в Индии, Пакистане, Бирме, на индийском субконтиненте и в ближайших окрестностях. Не самый приятный звук для пробуждения, но он такой очень специфический.
1: Черная мамба.
0: То африканская. А это четверка на индийском субконтиненте. А вот эта маленькая зеленая змейка, ну под это определение попадает огромное количество древесных змей. Нет, в том числе и бумсланг. Ну бумсланг, картинку поместим, красивейшая.
1: Самая ядовитая какая?
0: Да я даже, честно говоря, не знаю. Я-то сам не герпетолог. Но крайт, по количеству жертв крайт на одном из первых мест. Есть австралийские змеи, ну а если говорить о ядовитых животных, от укуса которых сыворотку выпускают, неожиданно большое число пауков. От них есть специальное противоядие. В Австралии они главным образом распространены и действительно опасны. От скорпионов есть сыворотка. А вообще самый крупный институт в мире, ну я так категорично, может, не надо говорить, один из самых крупных, он в Бразилии находится, называется Бутантан. Там разрабатывают уже больше 100 лет, разрабатывают вот эти вакцины, сыворотки, теории всего этого дела ведут. И там была крупнейшая в мире коллекция ядовитых животных. В основном они были в виде спиртовых препаратов, и это был ценнейший ресурс для изучения этого вопроса. Но, по-моему, лет 10 назад, к сожалению огромному, эта коллекция сгорела. Институт сам в другом месте находился, не сильно далеко, но институт есть, специалисты есть. Эта коллекция сгорела полностью. Это колоссальная потеря для науки. И, наверное, да, смертей от укусов ядовитых животных из-за того, что коллекция утрачена, будет не так мало, как нам бы хотелось. А когда выйдет? На той неделе уже жары не будет, да? Ну, я вот чего в профессию пошел? Отдарило. Да, поймайте мне колобусы, зоопарк в моем багаже, путь кенгуренка.
1: Где вам про детство свое рассказывали?
0: Да, в заповеднике работал, я же с Дарилом познакомился, он приезжал. И там все сотрудники, как книжки были, там автограф, а я в записной книжке, он мне на листочке написал. У меня до сих пор этот листочек есть. Но это еще до университета было. Знаете, что интересно, вот я сегодня буду про это говорить как раз, что откуда я все эти истории-то знаю. Книжки именно про музей, потому что спрашивают, а что делает хранитель музея? Ну, в двух словах не расскажешь, в разных музеях по-разному. Но есть книжки, их, я так думаю, совсем вроде нет, именно про хранителей. Вот, на самом деле есть, даже про Дарвинский музей есть. «Белый ворон, райские птицы», книжка Муцетони, там, 78-й год. Это уже для нас история, потому что никто из нас эти времена не застал.
1: Это недавно, да?
0: Ну как, 78-й год?
1: 78-й год я уже жил.
0: Я тоже жил, я уже даже не только жил, но, можно сказать, полной жизни. Но, тем не менее, это история. 78-й год, там вообще музей был совсем вот другой. И это как источник исторических сведений для нас тоже. Все эти истории про наши экспонаты. Но она, наверное, на русском языке такая единственная. Если не считать там какой-нибудь Довлатовский заповедник или Домбровского, это факультет забытых вещей. Там тоже про музеи, но там не об этом, собственно, суть-то. А это вот именно про работу куратора. Вот у меня книжка есть, вот «Сова, свалившаяся с неба». Это коллега из Оклендского музея в Новой Зеландии, Брайан Джилл. Или Гил, наверное, написал. И, оказывается, вышло продолжение книжки. Это вот история музейного хранителя, а это еще история музейного хранителя, не сгоревшее яйцо. Вот он выпустил, я ее еще пока только обложку видел. Вот это я заказал, мне прямо из Новой Зеландии прислали книжку. Есть еще книжка «Хранители за кулисами музея естественной истории», из которой у меня история про вот этого хранителя, погибшего от укуса змеи. Потом есть такая книжка «Сухое хранилище номер один». Это про Британский музей естественной истории.
1: А что там сухое хранилище?
0: Ну, там было разделение хранилищ по сухие хранилища и влажные хранилища. Влажные хранилища – это где влажные препараты, да, то есть в жидкости зафиксированы.
1: Фактически весь музей – это сухое хранилище, и не только коллекция влажных препаратов.
0: Не, музей – это не хранилище, музей – это для посетителей, музей – это экспозиции прежде всего. То есть, а хранилище делили
1: это
0: так.
1: Все там. Чучела, яйца, тушки, кости.
0: Да, все да, там. Все, что не в жидкости хранится. Потому что хранение в жидкости, жидкость, как правило, горючей, там, как правило, вентиляция нужна специальная, и условия, там, температура, влажность не так важны, как в сухом хранилище. Потому что они там в банке, что-то там влажность снаружи. Так что вот, сухое хранилище номер один. Это все собрание музейных историй. Это замечательно, здорово, что они пишут. У нас есть кое-какие еще книжки про зоомузей МГУ. Тут серия книжек Бабенко с юмором, записки орангутолога, лягушка на стене. Он сейчас не сотрудник зоомузея, но долгое время там работал. Такие музейные истории там собраны. Это, конечно, всегда с юмором, но иногда и трагические. Вот сегодня я про трагические буду говорить.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: На земном небосводе виден парад планет. Из древней галактики получен загадочный космический сигнал. НАСА запустит телескоп для поиска жизни на других планетах. Это неземной подкаст. Я астроном Владимир Сурдин. Эти и другие удивительные новости изучения Вселенной обсудим прямо сейчас. Если вы хотите помочь продвижению нашего канала, ну, поставьте лайк, а мы начинаем. А вы знаете, что в эти дни на небе можно наблюдать парад планет? Правда, если облака позволят это сделать. Выходите сегодня вечером на улицу, найдите темную площадку, посмотрите в южную часть неба, и вы увидите у западного горизонта довольно низко яркая, красивая Венера и не менее яркий, но тоже вполне различимый Сатурн. Потом переведите взгляд левее, в сторону южного и немного южно-восточного края неба, и там перед вами будут слабо заметный Марс, но все-таки он на фоне звезд вполне различим, он такой красноватого оттенка, и яркий Юпитер. Так что Венера, Сатурн, Юпитер и Марс будут перед вами. А может быть, вам повезет увидеть Меркурий, но я сомневаюсь, он очень низко у горизонта будет, и, скорее всего, вы его не увидите, в городской засветке точно не увидите, но формально он тоже на небе. Вот это и называется парад планет. А вообще парады планет – довольно разнородные астрономические явления, которые так до кучи называют парадами, но их можно различить на большие парады и, я бы сказал, любительские парады. Что значит любительский парад планет? Это для любителей астрономии возможность в течение одного вечера, выйдя на улицу с телескопом или с биноклем, увидеть сразу несколько планет. Вот как раз сегодняшний любительский парад планет перед нами. Каждый любитель астрономии ждет такого момента, они довольно часто, раз в несколько лет происходят, чтобы сразу окинуть взглядом в течение получаса, переводя телескоп, увидеть несколько, 4, а иногда и 5 больших планет и полюбоваться ими, а может быть даже и для науки какие-то полезные наблюдения сделать. А бывают большие парады планет, это совсем другое дело. Напомню, что термин «парад планет» родился в 1974 году. Тогда вышла из печати книга двух американских журналистов Грибина и Плейшмана, называлась она «Эффект Юпитера», и заключалась в том, что в те годы обсуждалась идея, что именно руководит 11-летним циклом солнечной активности. Некоторые астрономы высказывали такую мысль. Вокруг Солнца движется несколько планет, самая массивная из них – Юпитер, и его орбитальный период, около 12 лет, близок к периоду солнечной активности. Не может ли Юпитер каким-то образом действовать на Солнце? Или даже все прочие планеты вместе с Юпитером? А каким? Ну, кроме гравитации, никакой силы со стороны планет на Солнце не действует. Хорошо, гравитация. Мы знаем, гравитация Луны вызывает приливы на Земле. А почему бы гравитация планет не вызывала приливы в теле нашего Солнца? Вообще говоря, формально, да, должна. И вот родилась идея, что, может быть, одному Юпитеру это не под силу, но когда все планеты собираются с одной стороны от Солнца и дружно тянут в одну сторону солнечный шар, может быть, именно это и приводит к тому, что на Солнце генерируется дополнительная энергия, возникают магнитные поля, ну, то, что я вам рассказывал в начале нашего разговора, и солнечная активность повышается. Эта идея обсуждалась, она себя не оправдала. Но вот этот термин «парад планет», Он закрепился с тех пор. И астрономы даже рассчитали, а когда все планеты с точки зрения наблюдателя, находящегося на Солнце, складывают свои усилия, находятся по одну сторону, ну или на одной прямой, по отношению к Солнцу. Я даже в свое время опубликовал эту расчетную таблицу. Кому интересно, у меня так несколько лет назад вышла книжечка «Астрология и наука». Ну, тут обсуждались разные астрологические идеи, критиковались и исследовались, и ни одна из них, конечно, не получила поддержки со стороны науки, но книжечка такая есть, «Астрология и наука». Я ее написал, и в ней есть таблица вот этих самых больших парадов планет. И можно посмотреть, что предыдущий большой парад, когда все планеты, все 8 больших планет собрались по одну сторону от Солнца, был в 1817 году. А следующий будет в 2161 году. Ну, тут таблица полная, на 2000 лет в прошлое и на 1000 лет в будущее. Но это со стороны Солнца, если смотреть. А если смотреть со стороны Земли, то уже они выглядят не такими парадными, эти парады планет. Ну, собственно говоря, любителям-то астрономии важно на земном небосклоне находить сразу несколько планет. И вот очередной такой праздник для любителей астрономии сегодня перед нами. Сегодня и в течение ближайших нескольких, примерно двух, или, может быть, даже почти трех недель, вы можете полюбоваться сразу несколькими планетами, сразу, одновременно, на вечернем небе. Я понимаю, что эта книжка давно стала библиографической редкостью, вряд ли вы ее найдете, поэтому таблицу больших парадов планет мы просто опубликуем в нашем телеграм-канале «Неземной телеграм», ну а ссылку найдете в описании. Если бы вы решили проехать по Марсу, то видеорегистратор заснял бы примерно такое видео. Слышали ритмичный стук? Так звучит марсоход Персеверанс, а точнее его колеса. В отличие от привычных нам земных, они из металла и без резины. Поэтому бесшумного, плавного вождения на Красной планете не ждите. Мой опыт вождения автомобиля более 60 лет. Я очень ценю спокойствие за рулем. Ехать на машине по городу намного комфортнее, чем по Марсу. Но записывать свой путь все равно нужно, например, на случай ДТП. Космические технологии тут не понадобятся. Достаточно видеорегистратора Flash2K. Смотрите, какой он компактный. Он крепится за зеркалом заднего вида и не мешает водителю. Видеорегистратор снимает в очень высоком разрешении, с углом обзора 140 градусов. А с помощью технологии HDR сохраняется детализированное изображение даже при резком перепаде освещения, например, при движении против яркого солнца или ночью при свете фар. Запись можно просмотреть сразу же на мобильном приложении, скачать его на смартфон или отправить через мессенджер. Если сейчас файл вам не нужен, он надежно хранится на карте памяти. У Flash 2K даже есть режим круглосуточной охранной съемки, чтобы защитить вас от вандалов, ну или неумелых парковщиков. Купить видеорегистратор можно по ссылке в описании и водить с уверенностью. А еще современные видеорегистраторы часто фиксируют необычные небесные объекты. Вдруг вам повезет обнаружить летающую тарелку или падение нового метеорита на Землю. Пришла замечательная новость, которую мы давно ждали, о том, что на смену космическому телескопу «Хаббл» будет создан и запущен в космос новый, более крупный, более умелый космический телескоп. Пока он называется так – Habitable World Observatory. Ну, можно перевести в лоб, конечно, как «обсерватория обитаемых миров» – Habitable, обитаемый. Но я бы перевел так – обсерватория для поиска пригодных для жизни планет. Вот это будет точный перевод. Этот телескоп будет иметь разные задачи, но главное – это поиски исследования атмосферы тех планет, на которых мы ожидаем условия для жизни. Это примерно 30 экзопланет, похожих на Землю, по своей массе, по размеру, имеющих атмосферу и регулярно проходящих на фоне своей звезды, то есть так называемых транзитных планет. А когда планета проходит на фоне звезды, звезда просвечивает ее атмосферу, и в спектре звездного света остаются линии химических элементов, присущие атмосфере этой планеты. И мы можем посмотреть, есть ли там пары воды, кислород, какие-то еще элементы, ну, например, углекислый газ, метан, которые намекают на то, что планета похожа на нашу Землю, и, может быть, там даже есть уже какие-то формы жизни. Что же это будет за телескоп? Ну, естественно, раз он идет на смену Хабблу, то он должен быть во всех отношениях лучше. Он должен быть больше, у него должен быть более широкий спектральный диапазон, так оно и есть. Главный параметр любого телескопа, космического, наземного, это размер, диаметр его объектива. Чем больше диаметр объектива, тем больше площадь, с которой мы получаем свет. Слабый свет космических объектов должен быть собран, сконцентрирован в приборы, и чем больше объектив, тем лучше это получается. У Хаббла диаметр объектива 2,4 метра, ну, грубо говоря, 2,5 метра. У нового телескопа будет по крайней мере 6, а может быть и 8. Пока еще идет разговор, вот что лучше. Конечно, 8 лучше, чем 6, но и дороже, и труднее впихнуть в ракету. Об этом мы еще поговорим. Но, скорее всего, я думаю, все-таки будет 8, потому что уж если тратить деньги, то, правда, на очень хороший инструмент. Во-вторых, он будет наблюдать в оптических, в ультрафиолетовых и в инфракрасных лучах. То есть он покроет те области спектра, которые сегодня наблюдают космический телескоп Хаббл и космический телескоп Джеймс Вебб. Новый телескоп будет заменять их оба. Как его запустить? Диаметр 6 метров, это значит, что сам телескоп с учетом его конструкции будет не менее 7 метров в диаметре. Ни одна современная ракета из тех, что работают регулярно, пока не имеет такого обтекателя на носу, чтобы туда 7-метрового размера телескоп поместить. Надежда на новую ракету, даже на две новых ракеты. Первая, которая уже вот буквально на днях была испытана и вроде неплохо полетела, New Glenn компании Blue Origin. А у нее диаметр носового объектива как раз 7 метров. Так что 6-метрового зеркала в телескопе туда войдет. Ну, а если 8 метров, уже New Glenn не годится. А какая ракета годится? Вы догадались, конечно. Starship Илона Маска. Там диаметр носового отсека 9 метров, так что 8-метровый телескоп туда можно будет поместить. Эта история с созданием нового космического телескопа началась, как всегда, давно. Любой большой космический инструмент строят лет 25 или 30. От момента появления идеи и начала ее финансирования до запуска в космос, например, у телескопа Хаббл прошло примерно 30 лет. У телескопа Джеймс Вебб точно прошло 30 лет от идеи до запуска. Так что даже если мы ускорим этот процесс, наверное, лет 20 должно пройти. Так оно и будет. Дело в том, что эта идея была обнародована в 2020 году. У американской науки есть такая традиция. Раз в 10 лет выпускать обзоры того, что можно было бы в следующее десятилетие считать прорывными научными проектами. Вот в области астрономии и астрофизики каждые 10 лет выходят такие обзоры. В 2020-м вышел очередной. И там, как наиболее перспективный космический телескоп, был представлен как раз вот этот самый Habitable World Observatory. Общий смысл его конструкции понятен. Во-первых, он инфракрасный, значит, должен быть хорошо защищен от потоков теплового излучения от Солнца, от Земли. Во-вторых, он ультрафиолетовый, то есть обязан летать далеко за пределами атмосферы и так далее. Но в деталях эта конструкция еще не проработана. Время есть. Как минимум, в 30-м году он будет создан. Но это маловероятно. Осталось всего ничего. Скорее всего, к 40-му. Вот этот промежуток времени с 30-го до 40-й год – это уже отведено, ну, в планах на строительство, не только на разработку, на доведение проекта, но и на строительство, и, видимо, в 40-41 году он будет запущен. У него будет 4 прибора, но главный, конечно, тот, который даст возможность рядом с яркой звездой увидеть и исследовать небольшую планету. Поэтому главным прибором будет звездный коронограф. Помните, что это такое? Это телескоп или прибор, который внутри этого телескопа работает, где есть маленькая заслоночка, диафрагма. И она собой закрывает яркую звезду и дает возможность увидеть рядом с ней планету. Ну, такие коронографы уже и на Земле работают, и в космосе летают. Очередной, наиболее продвинутый, будет на новом телескопе. Его испытают прежде. В 2026 году будет запущен уже практически созданный, он готов к запуску, телескоп умеренного размера, который назван Нэнси Грейс Роман. Ну, Нэнси Грейс Роман – это сотрудница НАСА, которая в годы Аполлонов, летавших на Луну, работала там главным астрономом. В ее честь назвали новый телескоп, и он будет, на нем будет испытан этот самый звездный коронограф. Ну, а потом, когда Habitable World Observatory будет создан, на нем уже этот коронограф будет в штатном режиме работать, и никаких сомнений, что он оправдает себя, не остается. Итак, ждем 40-го года, когда на смену Хабблу и Вебу появится новый огромный космический телескоп. Друзья, вы знаете, что у нас есть канал на платформе Noom, для которого мы делаем оригинальные видео? Сейчас там новый выпуск о самых ярких звездах, которые мы можем увидеть с Земли невооруженным глазом. Смотрите на канале «Неземной подкаст» на платформе Noom. Ссылку найдете в описании. Следующая новость, в варианте журналистов звучит так. Загадочный космический сигнал пришел из мертвой галактики. Ну, мертвых галактик не бывает. Галактика – это всегда куча, большая куча звезд. Но, конечно, галактики бывают наполненные молодыми звездами или старыми звездами. Да, это бывает. В данном случае речь идет об эллиптической галактике, в которой практически давно уже закончилось формирование новых звезд. Она огромная, но она состоит из старых звезд. Новых там не рождается уже миллиарды лет, скорее всего. Что открыли? Радиоастрономы обнаружили, что оттуда приходят быстрые радиовсплески, ну, то есть короткие радиоимпульсы. Короткие, но очень мощные. Буквально за долю секунды иногда приходит энергия, которую наше Солнце за год излучает. То есть это действительно такие радиовзрывы. Ну, барст – это, можно сказать, взрыв, да, вспышка. Природа их пока не выяснена. Скорее всего, есть разного типа объекты, которые излучают вот такие короткие вспышки. Главным претендентом на то, чтобы их излучать, считаются очень замагниченные, то есть с сильным магнитным полем, довольно молодые нейтронные звезды. Ну, вы помните, нейтронная звезда рождается, когда в конце своей эволюции обычная массивная звезда взрывается как сверхновая. Тогда на ее месте остается либо черная дыра, сегодня нас они не интересуют, либо нейтронная звезда, маленькая, плотная, быстро вращающаяся ядрышко взорвавшейся звезды. У него мощное магнитное поле. Ну, а вращающееся магнитное поле – это всегда источник радиоволн. Но тут речь идет о том, что время от времени вот такие вот нейтронные звезды, их называют радиопульсары, выдают короткие, мощные радиовзрывы. Что именно при этом происходит, пока непонятно. Может быть, твердая поверхность нейтронной звезды ломается. Это приводит к такому выбросу энергии в виде радиовспышки, может быть, что-то еще. Ну, по крайней мере, вот эти магнитары сегодня самые перспективные объекты на то, чтобы объяснить короткие радиовсплески. Но мы же знаем, нейтронная звезда, пока она молодая, она быстро вращается, у нее мощное магнитное поле, мощное излучение во всех диапазонах. Но раз она излучает, значит, она постепенно теряет энергию, замедляет свое вращение и уже перестает быть видимой и активной, и мы ее никак не можем даже обнаружить. Однако, если галактика старая, то в ней уже все нейтронные звезды давно должны были остыть, перестать вращаться быстро и излучать. А тут мощный короткий радиоимпульс пришел из недр древней галактики. Радиоастрономы его обнаружили. Они передали эстафету оптическим астрономам, и те с помощью крупнейших телескопов нашли эту галактику и даже заметили, что радиоимпульс выходит с края этой галактики. И это важно. Дело в том, что аналогичный короткий радиоимпульс один раз был получен из шарового звездного скопления. И вообще коротких радиоимпульсов, вот этих радиобарстов, довольно много, около сотни обнаружено. Все они приходят из областей звездообразования, ну, где сформировались массивные звезды, самые массивные из них быстро прожили свой век, взрывались как сверхновые, на них вместе остались нейтронные звездочки, вот они и излучают. Но один раз до сих пор была обнаружена короткая радиовспышка из шарового звездного скопления. В соседней галактике, Мессия 81, она недалеко от нас. Шаровое скопление – это куча старых звезд. Значит, там тоже такое бывает. И вот второе открытие на краю старой эллиптической галактики, вероятно, в шаровом скоплении, но пока это не удается проверить, она далеко. Там трудно разглядеть шаровое скопление. Но, вероятно, из шарового скопления тоже пришла такая радиовспышка. Как же это объяснить? Откуда там молодые нейтронные звезды, когда просто молодых звезд там нет? А дело вот в чем. Шаровое скопление – это такая плотная куча большого количества звезд, ну, от 100 тысяч до миллиона, даже иногда до 2-3 миллионов звезд, упакованных очень плотно. Они там довольно часто встречаются, объединяют, то есть сливают, стукаются, сливаются вместе. И представим, два белых карлика, например, встретились, слились, их суммарная масса превосходит критическую, они резко сжимаются, происходит взрыв сверхновой звезды, и вот вам молодая нейтронная звезда на этом месте. Или две нейтронных звезды встречаются, сливаются, взрыв, и на этом месте образуется одна, ну, примерно такой же массы, как были те две, немножко менее массивная, одна молодая нейтронная звезда. Таким образом, шаровые скопления могут как бы омолаживать старые нейтронные звезды. И вот вам, пожалуйста, два намека на это. Это еще не доказательство, еще надо проверить. Но раз один раз из шарового скопления, и второй раз практически тоже из шарового скопления, из старой галактики, мы получили вот эти радиовсплески. Хорошо бы понять их природу. Что это такое, какая физика под этим стоит. Но надо наблюдать, в конце концов поймем. Очередная новость от китайских инженеров, космических инженеров. Китайская космонавтика сегодня на взлете, в прямом и в переносном смысле. И они догоняют и бывшую советскую, и нынешнюю американскую, и нынешнюю российскую космонавтику с такой силой, что иногда даже перегоняют на некоторых этапах. Например, новость. Китайские тайконавты научились производить в космосе кислород и ракетное топливо. Как вы думаете, как они это научились делать? Ну, мы знаем, что кислород производят зеленые растения. Хлорофилл, вода, солнечный свет – а иногда кислород можно производить и не используя растения, не используя естественный процесс. Каким образом? Да как? В сосуд с водой помещаем два электрода, подаем напряжение, и путем электролиза, разрывая молекулы воды на кислород и водород, мы таким образом получаем кислород, ну и водород, как ракетное топливо. Но китайцы пошли своим путем. Они предложили использовать природный процесс фотосинтеза только не с помощью растений, а с помощью загадочного катализатора преобразования углекислого газа в воду. Что это за катализатор? Неизвестно. Он назван полупроводниковым катализатором. Я долго думал над тем, как это можно соединить два слова «полупроводники», ну, обычный электронный аппарат, электронный прибор, и катализ в виде фотосинтеза. Я не смог понять. Вероятно, и китайцы не хотят, чтобы кто-то детально разобрался в этом их ноу-хау. Но результат налицо. Они без помощи зеленых растений осуществили процесс фотосинтеза и получили на выходе из воды и углекислого газа, который там на космической станции выдыхают космонавты, тайконавты, они получили кислород и этилен. Ну, из этилена, конечно, можно этиловый спирт делать, но зачем он там в космосе, кто там будет пить водку? А вообще говоря, этилен – это неплохое топливо, из него можно, например, метан делать, а метан сегодня самое перспективное космическое топливо ракеты Илона Маска, и ракеты китайских инженеров сегодня уже тоже используют метан и кислород как компоненты ракетного топлива. Метан сгорает в кислороде, хорошие двигатели реактивные работают на этих компонентах. Таким образом, в малых количествах, но пока уже получен кислород и этилен, предшественник метана, на борту космической станции. Для этого нужна только вода, углекислый газ, ну и солнышко. Как это делается, пока не сказано. Ну, в конце концов, конечно, любая технология становится общеизвестной, и если она себя оправдает, то мы получим замечательную новую космическую технологию, которая когда-нибудь на Луне или в полете на Марс поможет восстанавливать кислород для дыхания из углекислого газа и готовить запасы ракетного топлива. Пока это делалось только в виде катализа. Причем каталитические реакторы электрические, которые работают на МКС, они, вообще говоря, не очень эффективны. Они требуют много энергии, да, дают кислород, но дают еще и водород, который приходится просто в космос выбрасывать. Он там на МКС никому не нужен, водород. А тут все пойдет в дело. И кислород, и метан, который получит из этилена, будет использован для дыхания космонавтов и работы ракетных двигателей. Поздравляю китайских инженеров. Почти каждый раз в новостях я рассказываю вам о новых открытиях, связанных с экзопланетами. Экзопланеты – это планеты у других звезд. Их открыто уже более 7 тысяч. И вот очередная находка. Два гигантских космических телескопа – Хаббл и Джеймс Уэбб – исследовали одну экзопланету, которая своим размером чуть меньше нашего Нептуна, ну, заметно больше Земли. Она регулярно проходит на фоне своей звезды, причем ее оборот по орбите длится всего чуть более полутора наших суток. Представляете, за полтора дня оббежать вокруг Земли. Значит, она очень близко к своей звезде, и звезда своим светом хорошо просвечивает верхние слои атмосферы этой планеты. И вот два космических телескопа, Хаббл в оптическом диапазоне и Джеймс Уэбб в инфракрасном, исследовали атмосферу этой планеты, получили спектры, смоделировали эти спектры с помощью математической модели, которая учитывает вклад разных химических элементов, и оказалось, что несмотря на то, что эта планета, в общем, гигант, чуть меньше Нептуна, но это планета-гигант, атмосфера ее состоит не из водорода. Я напомню, атмосферы всех планет-гигантов, Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна, основным компонентом является водород, потом немножечко гелия и в микроскопическом количестве других химических элементов. Водород – это главный компонент в атмосферах всех планет-гигантов, но не этой. У этой экзопланеты главным компонентом, как написано в новости, являются металлы. Можно подумать, что там пары железа заполняют атмосферу этой планеты, но это не совсем так. А у астрономов вообще много традиционных странностей в словаре. Одна из них заключается в том, что все химические элементы, кроме водорода и гелия, мы называем металлами. Ну вот так у нас принято. Мы говорим, металличность звезды, это значит, сколько там всех прочих химических элементов, кроме водорода и гелия. Ну, хотя бы потому, что водород и гелий всегда главные. На 98-99% любая звезда или атмосфера любой гигантской планеты состоит из водорода и гелия. И для нас все остальное – это металлы, потому что, как правило, спектральные линии железа и близких к нему элементов наиболее ярко проявляют себя в спектре, ну, а это металлы, поэтому все прочее, и кислород, и азот, и углерод, да, называем металлы. Так вот, в атмосфере этой экзопланеты главные химические элементы – это металлы, то есть не водород и не гелий, а кислород, углерод, азот, ну и железо в том числе. Это странно. Она не похожа на все. Хотя, конечно, сразу приходит идея о том, что, находясь рядом со своей звездой, будучи нагретой до высокой температуры, более 1000 градусов, эта планета просто потеряла летучие элементы. Водород и гелий, как самые подвижные атомы и молекулы, если говорить о водороде, они просто покинули атмосферу этой звезды, а остались более тяжелые элементы. Кислород, азот и так далее. А наша земная атмосфера в основном состоит из кислорода и азота, хотя когда-то в ней тоже было много водорода. Но водород легкий, и он покидает атмосферу Земли. И мы даже видим, как это происходит. Если издалека посмотреть на нашу планету, ну, например, с Луны, неоднократно фотографировали Землю с Луны, мы видим, как за земным шаром тянется шлейф, газовый хвост. Из чего? Из водорода. Наша атмосфера теряет примерно 3 килограмма водорода каждую секунду, и он покидает атмосферу Земли. Так что сегодня в земной атмосфере ее почти не осталось, ну а у той планеты-гиганта, учитывая ее высокую температуру, тоже атмосфера почти полностью потеряла летучий водород, а осталось то, что осталось – металлы.
3: Большое спасибо студии подкастов «Точка кипения Коммуна» университета МИСИС.
2: Я на днях прочитал такую фразу. Солнце перевернет свое магнитное поле. Это правда? Правда. Солнце делает это регулярно, и я вам расскажу, в чем проблема, что мы поняли, а чего до сих пор не понимаем. Магнитные поля есть почти у всех небесных тел, во всяком случае у тех, где недра проводят электричество, а сама планета или звезда вращается. А более или менее физики понимают причину того, почему возникает магнитное поле у таких электропроводящих, вращающихся тел. Ну, даже те, кто не обладает глубокими физическими знаниями, понимают, чтобы выработать электричество, надо вращать. В автомобилях динамо вращается, велосипедов часто вращается динамо, но в последнее время мы им не пользуемся, а старые велосипеды всегда с динамо-машинкой на переднем колесе бегали. И любая планета, у которой в недрах есть электропроводящие слои, ну, например, у Земли есть железное ядро, и его верхняя часть проводит электричество, потому что это жидкий металл, практически жидкое железо. Так вот, вращение тела и кипение, бурление электропроводящего вещества в недрах этого тела способствует возникновению, удержанию, генерации магнитного поля. Физики называют это динамоэффект. Звезды устроены примерно так же. В недрах у них электропроводящий газ, плазма, и они довольно быстро вращаются. Наше Солнце не исключение. А значит, и у него тоже должно быть магнитное поле, и оно есть. Как оно себя ведет? Генерируется оно в недрах Солнца, в его ниже лежащих слоях. Но когда в плазме возникает электрический ток и магнитное поле, его сопровождающее, плазма начинает немножечко расширяться. Магнитное поле немножко расталкивает слои плазмы. Плазма становится легче и начинает всплывать. Всплывая, плазма тянет за собой силовые линии магнитного поля. И вместе с плазмой магнитное поле всплывает на поверхность звезды. Вообще у Солнца есть более или менее дипольное поле. Оно напоминает магнитное поле обычного магнита, который мы в школе на уроках физики видели. Так называемый двухполюсник. Северный и южный полюсы, а магнитные силовые линии между ними. Примерно так же устроено магнитное поле Солнца, пока вот этого активного всплывания не происходит. На северном и на южном полюсах Солнца возникает магнитное поле той или иной полярности. Оно не очень мощное, оно в несколько раз мощнее земного, измеряют мощность или индукцию магнитного поля в так называемых гауссах, довольно удобные единицы для физиков. Так вот, у земного магнитного поля напряженность или индукция приблизительно 1 гаусс, ну, от полгаусса до 1 на полюсах, а у Солнца раза в 3-4 больше, примерно 2-3 гаусса в среднем. Но время от времени магнитное поле начинает вести себя странно. Да и вообще все Солнце начинает вести себя странно. На его поверхности появляются темные пятна. Мы их называем солнечные пятна. Что это такое? Это области чуть менее горячие, чем остальная поверхность Солнца. В среднем поверхность Солнца нагрета до 6000 градусов. Но если охладить на 1500-2000 градусов какой-то участок солнечной поверхности, он нам кажется более темным. Но в телескоп мы смотрим через светофильтры, и вообще вот эти вот холодные участки, прохладные, а кажутся нам совсем темные, почти черными. И вот эти темные пятна на Солнце говорят о том, что в этом месте всплывает плазма с магнитным полем. Физики довольно хорошо понимают, почему магнитное поле заставляет участки Солнца охлаждаться. Дело в том, что электропроводящая среда легко может двигаться вдоль силовых линий магнитного поля, но не может поперек. И вот когда магнитное поле всплывает, движение вещества происходит только вдоль него, к чему это приводит. Магнитное поле в солнечных пятнах довольно сильное. Это порядка 1000 гаусс, и оно не пропускает плазму двигаться поперек силовых линий. А ведь солнечная поверхность все время кипит. Горячие слои поднимаются, охлаждаются на поверхности и уходят вниз более прохладными, чтобы снова нагреться и всплыть. Это называется конвекция, и мы это каждый раз видим, когда нагреваем кастрюлю с водой. И еще до того, как она начинает кипеть, мы видим бурление. Мы видим, как на поверхность воды всплывают более горячие области дна нашей кастрюли. Нагревшись там, они немножко расширились, всплыли, охладились, стали плотнее, ушли вниз. Вот это бурление, конвекция, происходит и на поверхности Солнца, собственно, оно и поддерживает высокую температуру солнечной поверхности. Но когда в небольшой области магнитное поле усилилось, оно не пускает охладившиеся слои утонуть. Они всплывают, а магнитное поле не дает им уйти в сторону и обратно вниз туда спуститься, чтобы вновь нагреться. Естественно, эта область поверхности Солнца становится более прохладной, возникает магнитное поле. Как правило, магнитные поля в солнечных пятнах устроены тоже биполярно. Одна половинка солнечного пятна имеет северную полярность, магнитные силовые линии замыкаются на второй части солнечного пятна, обычно они разделены перемычками теплыми, и там южный полюс. Время от времени количество пятен на Солнце увеличивается, потом начинает уменьшаться, затем снова увеличивается. И так довольно регулярно пятнистость солнечной поверхности меняется с периодом около 11-11,5 земных лет. Это замечено уже давно. Несколько столетий астрономы наблюдают Солнце, регистрируют количество пятен на Солнце, их общую площадь, она со временем растет, суммарная площадь пятен, потом начинает уменьшаться, потом снова растет. Это называется циклом солнечной активности. Дело в том, что появление пятен приводит к тому, что рядом с ними возникают солнечные вспышки. Там, где мощное магнитное поле, там всегда есть возможность выделиться энергией электрического тока. Ну, ведь магнитное поле – это и есть, собственно говоря, произведение электрического тока. Когда он резко усиливается, нагревается какая-то небольшая часть солнечной поверхности, и мы это ощущаем как взрыв, как яркую вспышку. Иногда это, правда, похоже на взрыв. Это даже приводит к выбросу солнечной плазмы в космос. И такие потоки плазмы летят в том числе и к Земле. Так вот, с периодом в 11 лет количество пятен увеличивается, уменьшается, количество вспышек увеличивается, уменьшается, но каждый раз полярность магнитного поля у Солнца при этом меняется на противоположную. Пока пятен нет или их очень мало, Солнце похоже на двухполюсный магнит. Когда пятна начинают увеличиваться на поверхности Солнца, магнитные поля запутываются, и там уже нельзя сказать, где северный полюс у Солнца, где южный магнитный полюс. Затем количество пятен уменьшается, и структура магнитного поля регулярная восстанавливается, но уже с обратным знаком. Ну, это и называется переворот солнечного магнитного поля. Ну, физики говорят инверсия, изменение полярности. Это характерно не только для Солнца. У Земли это тоже происходит. Просто у Солнца это происходит довольно быстро. Через 11 лет северный и южный в одну сторону, через вторые 11 лет в исходную. Так что на самом-то деле период солнечной активности надо считать не в 11-летних циклах, а в 22-летних, когда полярность магнитного поля Солнца возвращается к первоначальной. Вот этот 22-летний цикл, он характерен для Солнца. Для Земли тоже характерный цикл есть. Это, ну, порядка 100 миллионов лет, чуть поменьше. Дело в том, что земное магнитное поле не так быстро может измениться. Ну, Солнце – это кипящая плазма, а в недрах Земли – это медленно движущаяся, плотная электропроводящая среда, ну, жидкий горячий металл. Поэтому в Земле все это происходит замедленно, но зато в Земле магнитное поле оставляет о себе память. Дело в том, что породы, вулканические породы или те, что всплывают из недр земного шара в районах срединно-океанических хребтов, где материки расходятся, и горячее вещество из земной мантии поднимается на поверхность. Оно поднимается, остывает, и запоминает полярность магнитного поля Земли, которая была в этот момент. Примерно на интервале времени в 200, иногда и даже в 300 миллионов лет, запись полярности магнитного поля Земли остается на дне океана. И изучая вот эту остаточный магнетизм земных пород на океанском дне, мы можем восстановить историю магнитного поля Земли, и мы видим, как она меняется довольно регулярно. К сожалению, Солнце не оставляет памяти о том, каким магнитное поле было в предыдущей эпохе. Так что нам остается только наблюдать и делать какие-то выводы. Ну, более или менее мы разобрались в этом. Но, честно говоря, вся структура, динамика и происхождение магнитного поля Солнца там, в его недрах, до конца еще не изучена. Астрофизики только приближаются к тому, чтобы создать модели, численные модели, точно имитирующие поведение магнитного поля в недрах Солнца. Я вам очень советую прочитать одну книгу, которую написал мой коллега Дмитрий Соколов, профессор МГУ. По-моему, на сегодняшний день самый квалифицированный специалист по магнитным полям в космосе. Они ведь есть не только у планет и звезд, они есть и в галактике, в межзвездном и даже в межгалактическом пространстве. Это научно-популярная книга, написанная глубоким специалистом, профессионалом в этой области, ну и к тому же профессором МГУ, то есть хорошим, нормальным языком, без излишних технических подробностей. Дмитрий знает, о чем пишет. Он много десятилетий изучает магнитные поля небесных тел, и, на мой взгляд, это самая понятная книга. Она так и называется «Небесные магниты». Самая понятная, самая интересная книга на эту тему среди вообще международной научно-популярной литературы. Я ее неплохо знаю и уверен, что эта книга в ближайшее время будет переведена на английский, ибо аналогов ей пока нет. Очень советую ее прочитать. Ну и заключительная новость сегодняшнего дня. Во Вселенной обнаружен самый быстрый ветер. Ветер бывает на планетах, поэтому обнаружена планета с самыми быстрыми потоками воздуха в атмосфере. Это, конечно, экзопланета. Ее имя ВАСП-127. Чем она интересна? Она довольно легка для наблюдения, потому что живет у небольшой звезды, ну, типа нашего Солнца, практически копия Солнца, но близко к нему находится, а сама очень толстая. Вообще, интересная планета. Смотрите, масса у нее в 6 раз меньше, чем у нашего Юпитера. Меньше, чем у Юпитера. А размер на 30% больше, чем у Юпитера. То есть это такая очень эфемерная, малоплотная планета. Юпитер-то не очень плотный. А вот эта новая экзопланета, она толстая, но не очень массивная. А значит, у нее протяженная полупрозрачная атмосфера. Это полупрозрачная атмосфера. Это сильно облегчает ее исследование.

которые линиям химических элементов, которые оказались расщепленными, раздвоенными за счет эффекта Доплера, ясно было, что одна часть атмосферы удаляется от нас, а другая приближается. Эффект Доплера, вы помните, да? Когда удаляется источник света, линии химических элементов в красную сторону смещаются. Красное смещение у галактик мы наблюдаем, когда они удаляются от нас. А если приближается к нам поток, то голубую. Если линия одного и того же химического элемента раздваивается, значит, одна часть потока удаляется, другая приближается. Почему это может быть? Да ясно почему. Потому что в атмосфере с большой скоростью движется поток газа. В одну сторону от нас, в другую к нам. Но с какой скоростью? Почти 8 километров в секунду. 8 километров в секунду? Да с такой скоростью спутники вокруг Земли летают. Это первая космическая скорость. Почему же газ не улетел от этой планеты? Все-таки это не Земля, это планета-гигант. И она примерно в 50 раз массивнее нашей Земли. Так что и первая космическая скорость там тоже намного больше. Газ никуда не улетает. Но он с огромной скоростью в экваториальной области обращается вокруг этой планеты. Это горячая планета, она находится близко к своей звезде, она входит в категорию горячих Юпитеров. Температура ее атмосферы 1400 градусов по Кельвину, ну, это примерно 1100 по Цельсию. Эта горячая атмосфера со сверхзвуковой скоростью летает вокруг своей родной планеты. Но при этом полярные области планеты довольно прохладные. Ну, прохладные, значит, на несколько сотен градусов прохладнее, чем экваториальная область. Сама планета почти не вращается. Она, как и наша Луна, заперта, схвачена приливным эффектом в синхронное вращение. Делая один оборот вокруг своей звезды, она делает один оборот вокруг себя. Так же, как наша Луна вокруг Земли. А вот атмосферный поток быстро летает вокруг этой планеты. Между прочим, это не такое уж редкое явление среди планет, близких к своим звездам. У нас самая близкая планета с атмосферой, близкая к Солнцу, это Венера. И на ней мы наблюдаем то же самое, но только в уменьшенном виде. Венера не такая большая, но на ней тоже в атмосфере движется вот такой вот быстрый поток, за 4 дня облетающий вокруг планеты. Мы это называем суперротация или супервращение атмосферы. Не до конца понимаем динамику этого дела, почему именно в этом направлении вращается, почему с такой скоростью вращается атмосфера. Но, в принципе, понимаем, есть источник энергии, солнечный свет, и тепловая машина в виде атмосферы, которая эту энергию превращает в движение. Как любой паровоз превращает энергию горящего угля в движение по рельсам самого паровоза. Ну, практически любая машина, тепловая машина так устроена. Вот тепловая машина, атмосфера планеты, она тоже набирает свою энергию движения за счет приходящего излучения родной звезды. Но тут, конечно, чемпионский процесс. 8 километров, ну, без малого, 7,7 километра в секунду носится эта атмосфера вокруг планеты. Это очень интересно. Надо бы найти аналоги. Может быть, это уникальная планета? Скорее всего, нет. Скорее всего, найдутся такие супервращающиеся атмосферы и у других планет. А хорошо это или плохо для их будущего изучения? Ну, с одной стороны, неплохо. Это позволяет нам исследовать лабораторию, такую природную лабораторию гидродинамическую, использовать для того, чтобы понять, как вообще эти процессы возникают. С другой стороны, представьте, что мы когда-нибудь пошлем космический зонд, чтобы исследовать эту планету. Если он войдет в атмосферу, то его там просто в мясорубке этой дико вращающейся со сверхзвуковыми потоками газа атмосферы на части разломает и раскидает в разные стороны. Это будет очень сложно, посадка на такие планеты. Я думаю, что в космических фантастических фильмах и в романах писателей-фантастов эта ситуация уже была описана. Я сейчас вспоминаю, как представлялась

0: посадка на Венеру будущих космонавтов. Так, они еще не летали на Венеру, но когда полетят, им тоже будет не сладко попадать в эти сверхзвуковые потоки газа. Ну, а на экзопланетах, вероятно, будет еще сложнее, и надо быть к этому готовым. На сегодняшний день это все астрономические новости. Слушайте нас, не покидайте наш подкаст. Новые новости впереди.
1: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Здравствуйте, уважаемые телезрители! Снова в эфире «Большая наука. Великая в малом». Тема нашей сегодняшней передачи – «Секреты международного общения». И мы будем говорить об этих секретах с точки зрения многих гуманитарных наук, а я думаю, не с точки зрения дипломатии, хотя эта тема все равно всплывет. Гостями нашей передачи будут Светлана Григорьевна Терминасова, доктор филологических наук, заведующая кафедрой теории преподавания иностранных языков, факультета иностранных языков и регионоведения Московского государственного университета. Она и президент этого факультета, его создатель. Еще у нас в гостях Разият Шамиловна Цинпаева, преподаватель кафедры региональных исследований факультета иностранных языков и регионоведения МГУ имени Ломоносова. Очень длинные титулы у наших гостей. Да какие секреты общения международного? И так все ясно или не ясно?
1: Нет, вообще нет такого вопроса в жизни человечества, где было бы все ясно. И сейчас особенно интерес вырос к международному общению для нашей страны, в частности, для нас. Поскольку мы довольно долго сидели за железным занавесом, несколько десятков лет, и международное общение осуществлялось на самом высоком уровне профессиональных дипломатов и профессиональных руководителей государства.
0: То есть занавесы менялись, а состояние оставалось, да?
1: Абсолютно правильно. А потом все занавесы вообще убрали, и железные, и нежелезные, и началась эпоха свободного массового общения. Тут еще подоспел интернет, который сделал это возможным для всех. Так вот сейчас не случайно, мне кажется, вопросы международной и межкультурной коммуникации или общения, как лучше говорить, вышли на первый план, потому что мы оказались не готовы, особенно для нас, мы оказались не готовы к этому.
0: Светлана Григорьевна, у меня на самом деле тут же вопрос возник вот какого рода. То есть регионоведение, наука достаточно старая, десятилетия ей, по крайней мере, насколько я понимаю, насчитывается, вы ее прослеживаете уже тоже достаточно долгое время. Так вот, смотрите, она оказалась затребована вот той международной ситуации. Во-первых, Россия стала международна среди Украины, Белоруссии, Казахстана и так далее. И тем более изменились ситуации взаимодействия с Ближним Востоком и Дальним Востоком и так далее. То есть наш опыт регионоведения культурно-культурологического, который был, востребован теперь уже на большом дипломатическом. Вот как я понимаю тему беседы.
1: Это правильно, но только мне не нравится слово «дипломатический», потому что дипломатическое общение – это для профессиональных дипломатов. А речь идет о массовом свободном общении. Вот те люди, которые сидят за компьютером и общаются по интернету, они совершенно дипломаты. Также и сейчас. Люди ездят отдыхать по всему миру. Наши люди, вообще все люди. Значит, соответственно, речь идет о гораздо более сложной, новой сфере, а именно сфере свободного, массового, международного общения. И мы к этому меньше всех готовы, потому что у нас, когда мы вышли, внезапно поднялся, в историческом плане мгновенно поднялся этот железный занавес, и мы оказались в том мире, который
0: можно
1: мы не
0: сказать,
1: знали.
0: Что просто отсутствовала культура такого общения,
1: вот
0: массовой культуры.
1: Вот я, знаете, придумала лучшее слово.
0: Да.
1: Я сказала, у нас не было иммунитета. Да. У нас такого своего рода был культурный СПИД. Мы думали, что вот там за этим железным занавесом какая-то райская жизнь, все там какие-то прекрасные, богатые, все красивое и так далее. А очутились, ну, сами понимаете, в самых разнообразных ситуациях, и мы были к этому не готовы. Ни в плане языковом, ни в плане культурном. И поэтому я вот придумала культурный СПИД, что мне нравится, что нет иммунитета. А в плане языковом тоже, иностранные языки мы изучали всегда, надо отдать должное российской культуре, и дореволюционной, и послереволюционной, и советской, что это был обязательный предмет для всех. для физиков, для химиков. Хотя общаться было не с кем, но читать можно было там специальную литературу и так далее. И далеко не во всех странах так вот щедро сейчас тратят деньги на учителей иностранных языков. Другой вопрос, что ситуация была ненормальная, поэтому общения-то не было, язык не был нужен как средство общения. То есть язык как средство общения понадобился только когда началась наша новая жизнь. И тогда мы на новом факультете иностранных языков ввели, он назывался сначала иностранных языков, в МГУ, как флагман российского образования, мы первыми ввели регионоведение. То есть мы обнаружили, первое наше было открытие, что нельзя учить язык как свод правил грамматики и фонетики. Для общения нужно было знать, что стоит за словами. Слово, значение слова – тропинка в чужой другой мир. И надо, а мы не знали устройство этого мира, мы знали только по классике, а мир изменился. И там, и тут, понимаете, с тех пор. Поэтому мы назвали регионоведение и подумали, вот мы будем готовить специалистов, которые будут знать регион, устройство этого мира и язык.
0: Светлана Григорьевна,
1: но это еще не секрет.
0: А я вопрос сразу задам, вот как раз потому, что вы сказали. В мире на самом деле такой опыт был, или это все-таки очень востребовано в нашей стране, потому что она действительно была, Советский Союз был многонационален настолько, ну и сейчас эти проблемы остались межнациональные вообще.
1: Да, да.
0: Или это наша особенность, что нам более чем кому-либо нужен вот этот такой подход к языковедению через регионоведение.
1: Я даже сейчас говорю не про языковедение, а про преподавание языков, изучение языков.
0: Да.
1: Потому что наука о языке – это уже другое дело. У меня впечатление, что весь мир, хотя, казалось бы, он был свободен и мог бы, так сказать, сообразить, но странным образом у меня ощущение, что период, когда вдруг все озаботились миром изучаемого языка, не только самим языком как таковым, а что стоит за языком. Надо заглянуть за занавес слов, потому что слова, они, за ними стоят предметы, за ними стоят реалии, за ними стоят явления, понимаете? И это вот для нас просто это было гораздо острее, для нас это было открытие. Но мир, надо сказать, недалеко ушел тут странным образом.
0: Резет Шамилна, а вот вы все-таки, вы сталкиваетесь с этим предметом, о котором мы сейчас говорим, на преподавательском уровне. Что вы несете и как вы видите преподавание? Вот кафедра ваша называется, я снова заглянул в свою шпаргалку, кафедра региональных исследований, ну, факультета иностранных языков и регионоведения. Как вы воспринимаете вот эту вот проблему через преподавательскую деятельность свою?
2: С точки зрения преподавания, изучение региона, да, и изучение отношений между регионами очень разнообразны. С одной стороны, это и какие-то политические связи, и экономические связи. Но во многом изучение иностранных языков сопряжено с взаимодействием культур и взаимовосприятием культур. Очень сложно даже для современных студентов, которые очень много путешествуют, очень много общаются с представителями других регионов и других культур, понять особенности и заглянуть в этот мир, абсолютно не похожий на мир нашего региона, не похожий на мир
0: это
2: России.
0: У нас такая вот сложность с нашей стороны, или это всеобщая проблема? Вот как
2: это всеобщая проблема, но, допустим, так распространенный для изучения английский язык, да, и английская культура, она, например, все-таки сконцентрирована на себе, на изучение себя, своих особенностей. И для до изучения других регионов у них, как правило, либо нет интереса, либо нет никаких потребностей.
0: Можно слово «снобизм» их слово.
2: Да, то есть они считают, что английского языка им вполне достаточно для того, чтобы путешествовать по всему миру, да, и для того, чтобы знакомиться с представителями других регионов, потому что другие регионы с усердием учат английский язык, чтобы общаться с представителями англоязычных культур. Но, как показывает практика, и как показывает практику изучения региона, ну, в том числе там, иностранных языков, да, каждый регион имеет такие особенности, продиктованы историческим опытом, продиктованы опытом религиозным, в том числе этническим, национальным, которые определяют его особенности и которые определяют самопрезентацию этого региона в мире и восприятие других регионов. Вот с этой точки зрения мы и стараемся изучить как Россию, как регион, так и другие.
0: Разия Шамиловна, а у меня есть какое наблюдение? Может быть, оно... Вы разделите его, а может быть, не разделите. Мне показалось, что буквально последние год, два-три, а новой истории у нас примерно 25 лет, ведь, да, вот как это разделил Советский Союз, то последние год, два-три, может быть, четыре, среди молодежи куда больше интерес появился, ушел от Англии, Франции, Германии, Соединенных Штатов, ушел... отчасти к Чехословакии, Испании, Италии и так далее. Вот мне кажется, что вот интерес наших студентов стал шире, потому что материальные интересы поездки именно в Англию или Францию упали сейчас, а стал интерес культурный, научный, культурный. Светлана Григорьевна, вот вопрос может быть такой, может быть, это неправильное наблюдение, но мне показалось, что такое есть. Что я слышу от студентов?
1: Я согласна с Разият, что вот это повальное увлечение английским языком вполне объективное, потому что это язык международного общения. Да. Нравится нам, не нравится, но по объективным причинам, историческим. Сначала почти 200 лет Британская империя, полмира, с маленького острова до Индии дошла и пол Африки захватила. И все говорят до сих пор по-английски там. Потом подхватил с маленьким перерывом на Советский Союз, в следующий супердержава, тоже англоязычные Соединенные Штаты Америки. Поэтому и интернет, третья империя, понимаете, которая навязала всем английский язык. Поэтому, конечно, интерес к английскому языку чрезвычайно велик. И когда едут в Чехословакию, Италию и так далее, все равно там все говорят по-английски.
0: Я не про язык, я про интерес к менталитету и странам, к культуре.
1: Вот у меня нет такого ощущения. Потому что след за языком, а язык царит английский, и в русском языке, это отдельная тема, и в русской культуре, и в русском менталитете. Очень интересная тема, как изменился за последние 25 лет наш менталитет, наша культура, что мы уже потеряли, кое-что приобрели. Это отдельная очень интересная тема.
0: А можно чуть-чуть? Это очень важная тема, потому что в связи с языком, то, что вы сказали.
1: Я ее знаю очень хорошо. В первую очередь бизнес, самая подвижная часть, понимаете? В бизнесе ушло отчество. Ни один бизнесмен на своей карточке уже не имеет отчества. А если у него спросить специально, извините, а как ваше отчество? Говорит, нет, нет, отчество не надо. Понимаете, отчество – это вообще очень важный элемент нашей культуры.
0: Отечественной культуры, да.
1: Да, исторически он был сословным. Отчество было только у высшей категории населения. Понимаете, наличие отчества возвышало человека, его отсутствие принижало. Ну, это все ушло сословное, но во всяком случае осталась вроде память об отце. И в очень многих культурах есть вид отчества. Вот у нас оно уходит. А в бизнес этих письмах и документах ушел восклицательный знак. Мы пишем, да, дорогая бабушка, там, мы ставим восклицательный знак. А теперь ставится запятая, западный вид, англоамериканский,
0: точно,
1: если быть точным.
0: Да, да, точно.
1: Понимаете,
0: точно.
1: Очень много вещей ушло от нас. Или уходит. В языковом еще больше, потому что количество заимствований, при этом исковерканных, когда коверкаются оба языка, это тоже отдельная тема. Но даже вот в очень много, например, сокращений. Вот
0: да,
1: аббревиатур.
0: Да, да.
1: Я, например, с трудом смотрю новости и с трудом читаю газеты, потому что лавина аббревиатуры, я не всегда знаю, что за ними стоит. Экономия места, я имею в виду, что стоит за этими аббревиатурами, а чем они вызваны, я примерно представляю, но это затрудняет восприятие информации. И некоторые из них нелепые, некоторые уродливые и так далее. Например, мне попалось в научной газете, академической нашей, можно сказать, с вами, в газете «Поиск», была большая статья. Вся статья была про ВОЖ. Вот был такой аббревиатур ВОЖ. И я читала и думаю, что такое ВОЖ-то? И там такие патетические фразы, типа там ВОЖ – это очень важное достижение педагогики, или там ВОЖ проводится в два этапа. Оказалось, что это Всероссийская олимпиада школьников. Понимаете? Ну вот это же, понимаете, вот неблагозвучие, мягко выражаясь.
0: Это отсутствие вкуса и воспитания.
1: Отсутствие вкуса. Иногда заимствование. Вот защищали диссертацию у нас очень хорошую из этого академического городка в Новосибирске. Преподавание у физиков там было. Очень интересная была тема. Но на русских схемах было написано фиг 1, фиг 2, фиг 3. И это с английского фига. Что означает там схема, рисунок и так далее. Но по-русски, когда мы, не физики, читали фиг 2, то нам было странно. Вот.
0: А вас что приходит?
1: Ну, секрет-то мы еще до секрета не дошли.
0: А вот сейчас начнем.
2: Секрет международного общения в первую очередь состоит не в том, чтобы до конца изучить ту культуру, с которой вы общаетесь, а в том, чтобы очень глубоко знать свою культуру. Потому что то, к чему мы пришли, изучая регионоведение, да, мы не интересны представителям других регионов только как знатоки их региона. Мы интересны как носители собственной культуры, как носители собственной идентичности, которые могут рассказать о своей культуре, о своей истории, традициях, да, о своих ценностях на иностранных языках, могут донести те особенности, которые нас отличают от всего мира. Да? Ведь мы интересны как нечто уникальное, как страна с уникальным опытом, с уникальной культурой, многонациональная и многоконфессиональная, с колоссальным опытом, которая претерпела такие серьезные изменения за последние там, даже 100 лет. Да? И именно знание, глубокое знание своей культуры, своих традиций и является тем секретом, который делает нас привлекательным в международном общении и выдает нашу ценность, в общем-то, как специалистов.
0: А какие стороны нашей культуры, вы думаете, на самом деле могут заинтересовать? Ведь, как я понимаю, я же тоже общаюсь с иностранцами. Они люди достаточно малообразованные чаще всего.
2: Да,
0: бывают.
2: Абсолютно.
0: Вот, просто у нас ощущение, что если он приехал, американец или англичанин, что он что-нибудь вообще... Во-первых, он просто меньше читал, как правило, чем мы. Он меньше знает географию, меньше знает науку и меньше знает историю. Как правило, с кем я сталкиваюсь из ученых. Но более другое. Я еще не очень знаю, что ему вдруг станет у нас интересно. Вот вы сказали очень важную мысль, что мы должны знать про себя. Что мы должны знать про себя?
2: В первую очередь, мы, соответственно, интересны как страна с богатой культурой. Многие имена ученых, писателей, да, художников, прогремевшие на весь мир, мы известны именно с этой точки зрения. Если мы отойдем от стереотипов с климатом, с суровым характером, с медведями,
0: да,
2: балалайками и так далее. Очень интересный вот пример я вам расскажу. У нас на факультете есть такая практика. Мы предоставляем ассистентов преподавателей русского языка, проводим конкурс среди студентов, для колледжа при университете Нью-Йорка и для английской частной школы.
0: Типа стажировки туда едут, да?
2: Да, то есть на целый год мы отправляем студента или студентку нашего факультета, нашего отделения региональных исследований международных отношений в качестве ассистента преподавателя русского языка и русской культуры, которые ведут занятия по русской культуре. То есть у них есть преподаватель, который занимается именно грамматикой, лексикой, да, а наши студенты преподают им литературу, культуру и рассказывают об особенностях нашего региона. И более того, допустим, если мы говорим о частной школе Итон английской, да, где учились оба принца, русский язык там третий по популярности. И учеников, изучающих русский,
0: да?
2: После французского, да, и немецкого, если мне не изменяет память, да. И интерес к русскому языку очень и очень велик, и интерес к русской культуре. И каждый год, когда мы отбираем новых студентов, да, на прохождение этой, так скажем, стажировки, приезжает представитель этой школы, да, или этого университета, и проводит собеседование. И основное требование, которое предъявляется к нашим студентам, это именно знание русского мира, русской культуры, русской истории.
0: Замечательно. То есть они тоже это понимают,
2: да,
0: так,
2: да,
0: же, как и вы, да? Или не так?
1: Нет, так же, но меньше. Понимаете, в каком-то смысле то, что вот мы сейчас ввели обязательно предмет «Русский мир» на первом курсе для всех студентов, изучающих языки. Причем мы ввели его с первого набора, с 91 года.
0: Уже 25 лет, так долго?
1: Да, уже даже 20 больше. Да, с 88 года мы образовались, но первый набор сделали немножко позже. И «Русский мир в контексте мировых цивилизаций» все студенты второго курса слушают. Потому что мы... Вот это и есть секрет и такое революционное открытие, которое вот сейчас уже, вот я бумажки принесла, чтобы процитировать, как
0: поддержку
1: отовсюду. Что, единственное, что я просто слушала с восторгом. Разият, который приехал из Дагестана, и вот так прониклась нашими идеями, что мне добавить очень мало что есть. Единственное, что вот слово «культура», оно многозначное, оно вообще имеет 7 значений в академическом словаре.
0: 7?
1: И, конечно, 7. В том числе технический, биологическая вот культура, так, как среда, да, и так
0: далее. Ну, тогда ничего еще.
1: Ну, 7-7. А, вот. И, конечно, вот мы имеем в виду не культуру, о которой сейчас не столько ту культуру, о которой говорил Разият, потому что культура не как то, что по-английски называется arts, набор искусств, живопись, музыка. Тут литература, музыка и... живопись, скажем, авангардная, мы действительно, слава богу, держим очень сильные позиции в мире. Но мы-то, русский мир, это совсем другое. Это культура антропологическая, это система ценностей, это менталитет, это как люди живут, что у них хорошо и что плохо. И что они имеют в виду, когда говорят «дом», понимаете, в культурном, социокультурном плане и так далее. То есть имеется в виду антропологическая культура, быт. Жизнь, нравы, традиции, обычаи, верования. А искусство, конечно, это очень важно, отдельно, но в пользовании языком как средством общения важна именно вот эта антропологическая сторона. Когда сидеть, когда стоять, когда улыбаться, это уже невербальные средства общения и так далее. И культурные ошибки, они... не прощаются. Языковые воспринимаются очень легко и радостно. Мы любим того иностранца, который начал учить мой родной язык и делает ошибки. Это дает, во-первых, комплекс превосходства. Бедный, хороший иностранец перепутал падежи. Или в английском языке спутал артикли. Ну, нет у нас артиклей, мы без них прекрасно обходимся. У них есть, ну, зачем-то. Непонятно зачем. Также им не нравится наша категория рода. Нелепая с их точки зрения. Что это такое? Карандаш мужского рода, а ручка женского. При чем тут род у женских? Чего женского в ручке, чего мужского в карандаше? Понимаете? И так далее. Так что вот мы... стремимся показать им, вот регионоведам нашим, которые становятся специалистами по региону, но главное то, что Разият сказал, это то, что мы ввели как обязательный аспект изучение иностранного языка, и это изучение родного языка, истории и культуры. Потому что и тут вот идет сопротивление и со стороны учителей, преподавателей иностранных языков, и еще больше со стороны учащихся. Они пришли учить итальянский, понимаете, а им говорят, изучая родную культуру. Культуру, в смысле, вот даже, ну, понимаете, получается иначе, что во всем мире об этом сейчас уже заговорили. Но мы как-то вот, мне кажется, первыми. И за нами уже пошли китайцы. Вот у меня бумажки есть. И у меня есть несколько свидетельств того, как одну из Китая, одну из Англии и одну из города Чусовой Пермского края, где учительница младших классов прониклась вот этими идеями и стала ставить с третьеклассниками маленькие пьески на английском языке о наших обрядах, традиционных праздниках. Написала сценарий маленький, как справляют Новый год в России. И потом послали видео в Америку, в школу такую же. Оттуда прислали, как они справляют Рождество. Потом сравнили сходства и различия. И они таким образом уже учатся, дети, ну это исключение пока что, но я уверена, что это этим кончится, они могут представлять свою культуру. Иначе наши все выпускники, вот они все знают про Оксфорд, Кембридж, Стрэдфорд там и Стэнфорд, но не знают про Россию. Очень мало знают про Россию, понимаете? И это очень важно, знать про свою родину.
3: Все имеет свои символы. Любовь, смерть, сон. Не имеют их лишь судьба и вечность. Судьба, потому что нелогична. А спираль, которой можно было бы определить вечность, это не символ, а бесцветная цепь сущего.
2: У нас есть ряд очень интересных предметов. Светлана Григорьевна уже упоминала, да, это предмет «Русский мир», лекции, семинары, которые прослушают студенты первого курса. На втором курсе это «Русский мир в контексте мировых цивилизаций». Это колоссальный курс, разработанный Валентин Иванович Фатющенко, который является автором этого курса, являлся. И это материал, который собран уникальный из разных областей науки, культуры, истории, да, которые наши студенты получают просто буквально на блюдечке с голубой каемочкой. Это колоссальные знания именно об истории, о традициях именно существования нашей культуры, да, культуры нашей страны, наших традициях и обычаях именно в контексте всего мира, в контексте взаимодействия с другими.
0: На самом деле у нас ужасно интересно то, что мы и в стране своей не очень знаем. Вот культура народов Дальнего Востока, культура народов Кавказа, культура севера, русского севера. Ведь это совершенно разные традиционные культуры. Они еще до сих пор живы. Как-то это вот отражается? Или
2: да,
0: это только
2: да,
0: московская
2: то есть у нас
0: культура?
2: Обязательно...
0: Вот о чем вопрос.
2: Обязательно в программу входят курсы по этнологии, по географии, по традициям, да, обычаям. Это все обязательно входит в нашу программу. В том числе, да, гастрономическим. Наше новое научное направление именно изучение особенностей гастрономических традиций и регионов России, и регионов мира.
0: Это особенно вкусно сказали. Да. Скажите такую вещь, как на самом деле вы преодолеваете вот сопротивление? Я много сталкиваюсь со студентами, и я не стесняюсь смотреть прямо в объектив, сказать, что у студентов очень часто бывает сопротивление неясному в перспективе знанию, зачем это будет нужно. Поэтому это, когда преодолевается некий порог знаний в данном предмете, он становится интересным и понятным. То есть иногда нужно просто выучивать что-то, как в языке. Нужно сначала выучить, а потом ты становишься свободен, он становится интересен. Так и в физике, так и в других. Так вот, как вы преодолеваете? Потому что ненужное то, что кажется ненужным, вы сказали. Ведь это нужно все равно сначала сделать известным, а потом станет нужным. Как это получается?
2: Ну, конечно, на первом, там, на начальных курсах наши студенты всегда жалуются, что очень много приходится учить, вот якобы
0: читать.
2: Того, и читать, да, якобы того, что они и так знают, да, ну, почему они должны эту историю изучать столько лет, и в школе изучали, да, и в университете снова с самого начала. Но в итоге наши выпускники становятся настолько конкурентоспособными, да, и имеют такое колоссальное преимущество на рынке труда, как специалисты самого широкого профиля, да, в совершенстве, практически в совершенстве знающие иностранный язык, хотя Светлана Григорьевна со мной может поспорить, что никто не знает иностранный язык в совершенстве, да, и вы об этом пишете. Но они хорошо знают иностранные языки, да, они помимо этого хорошо знают наши традиции и наш мир, да, и с этой точки зрения они являются очень интересными специалистами для международных компаний и так далее.
0: Светлана Григорьевна, у меня вопрос вот какой. Некое болезненное состояние вот внедрения общения с Западом, ну, с условным Западом, есть и в естественных науках. Оно сейчас происходит тоже ломкой через колено, тем, что оценивается труд ученого не по существу коллегами, не экспертной оценкой, а формальным образом публикации в англоязычных, западных, причем продвинутых журналах, и поэтому выставляются рейтинги профессуры и так далее. Я считаю, это на самом деле, я это говорю вслух и говорю в экран, я считаю это безобразием, сделанным без ума, потому что на самом деле западные оценки абсолютно не объективны по отношению к нашим англоязычным статьям, потому что им нравится то, что им понятно и что делают они. Отечественная наука, которая имела всегда свое лицо, не имеет особенной возможности проявиться через английский язык. Значит, вот тут вот есть двоякое то же самое, что и у вас. Обязательно нужно публиковаться в англоязычной научной литературе, обязательно доносить до мира наши научные и культурные ценности, обязательно нужно это делать. Но это не должно служить критерием эффективности отечественного ученого. Вот что я хочу сказать. И вот на самом деле то, что вы начали, вот это вот замечательное движение, наша культура, через нашу культуру и язык доносить Россию, делать действительно мировой державой, а это нужно делать на самом деле, проблема есть. Так вот, она здесь решается в естественных науках неправильным образом, когда становится оценкой, оценка западных ученых нас. Я против этого. Но это я могу только говорить как свое мнение. Что вы по этому
1: говорите? Дорогой Федор Александрович, я уверена, что все, кто нас слушают сейчас, все ученые, не ученые, всякие люди, абсолютно, ну, абсолютное большинство согласны с вами. Потому что вы правильно разделили два фактора, и мы их тоже разделяем. Кстати, по поводу языка в совершенстве, я всегда говорю, что никто не знает и свой родной язык в совершенстве, потому что это невозможно. Язык слишком необъятен как предмет, чтобы можно было его знать в совершенстве, не говоря уже об иностранном. Но вы абсолютно правы. Это вот как бы зеркальное отражение того, о чем мы говорим.
0: Да.
1: Мы говорим, что надо еще уметь на иностранном языке продвигать свою страну. Выражаясь старой лексикой, нужно быть патриотом. Если ты любишь свою родину, если ты не учишь язык для того, чтобы уехать туда и жить там, и поэтому тебе все равно, что тут, более того, ты сразу становишься на ту сторону и уже думаешь то, что они про нас думают. Но все-таки абсолютное большинство нашей родины, не побоюсь этого слова, нашей родины, они все-таки думают о том, чтобы жить здесь, и чтобы сделать как-то нашу жизнь максимально приемлемой, оптимальной и так далее. Поэтому вы абсолютно правы. И вообще в советское время это называлось низкопоклонство перед Западом. Почему точно мои труды должны оценивать мои западные коллеги? Я же их не оцениваю. Пусть тогда они у нас печатаются и их там читают. И, кстати, мне очень порадовала Франция. Я вот узнала от коллег с французской кафедры, что во Франции цитирование считается только в французских журналах и публикациях. Они не считают в цитировании в Web of Science и так далее критерием для того, может человек получать свою зарплату, учить студентов или школьников и так далее. Понимаете? Ну, все-таки, как говорил Маяковский, у советских собственная гордость, но у россиян тоже собственная гордость есть. Безусловно. И тем более, что нашим ученым есть что предъявить.
0: Безусловно.
1: Понимаете? Во всех сферах. И в гуманитарных, и в естественных тем более, и так далее. Так что вы абсолютно правы, это неправильно, это нелепо, это унизительно. И это все знают и понимают, но это нагнетается. И судьба человека зависит от того, процитирую, более того, бизнес. Я получаю предложение от всяких журналов американских, прочтите нам статью, а потом пишут, я ничего не посылаю, потому что у меня есть самой своя сфера, так сказать. Но мне пишут, пожалуйста, вот это будет стоить столько-то долларов.
0: Да.
1: Это сотни, сотни. Значит, это уже за деньги можно купить цитирование. Кстати, у нас в стране тоже. Из этого сделали тоже бизнес. Так что это вот оборотная сторона, стремление, стремление хорошее, такое же, как у нас, продвинуть нашу страну, как вы правильно сказали, чтобы знали о наших успехах. А мы говорим даже не об успехах, мы говорим о нашей жизни. Чтобы они увидели нас нашими глазами. И для этого мы придумали «Регионоведение России», потому что регионоведение существовало до нас и было прерогативой МГИМО и Института стран Азии и Африки. И те, и другие готовили дипломатов для внешнего,
0: конечно,
1: мира. Да. Да, дипломатов и там еще каких-нибудь специалистов по внешнему миру. Россия никого не интересовала.
0: А здесь, на самом деле, у вас это университетское преподавание.
1: Да,
0: это,
1: и мы ввели регионоведение России. Вы не представляете, как с ним борются. Его выкидывали из регистратора. У нас уже набор был, уже выпуск был. Вдруг, хоп, приходит новая квалификация специальности, и там нет регионоведения, которое было, а есть зарубежное регионоведение. И можно изучать любую страну и любой мир, кроме России.
0: Светлана Григорьевна, еще раз, все-таки какие темы вам представляются в образовании студентов вот самыми важными в регионоведении? Вот?
1: Ну, во-первых, конечно, знаете, каждый кулик, он знает и любит свое болото. И мне из всех наук больше всех нравится то, чем я занимаюсь. Потому что я живу с твердым убеждением, что важнее языка ничего нет. и нет ни одной науки.
0: Ну, физика, которая... все, правда.
1: Да ничего подобного. Ну, физика, да. Ну, Всеволод Арсеньевич, Александр, вы такой замечательный ведущий. Конечно, физика, да. Но на самом деле и физика, и вся, даже математика со своими формулами все равно без языка, естественного человеческого языка, обойтись не могут. Язык отражает все, а он не просто зеркало. Он еще и формирует и науку, и человека. Он и творец, понимаете, не только отражатель, не только огромное зеркало, которое объективно, в кавычках, очень субъективно, опять же, через призму культуры, как система ценностей, что хорошо, что плохо, отражает все совершенно необъективно. Зеркало кривое. И литература такое же кривое зеркало. Вот. Но это мы считаем очень важным, и по нашим стопам. Вот первыми китайцы.
0: Откройте ваши загашники,
1: вот, да,
0: пожалуйста.
1: Я вот так принесла цитаты. Вот замечательная статья доктора Ян Кэ, которая является директором Института европейских языков в Гуандунском университете. Это Гуанчжоу, бывший кантон на юге Китая, очень богатая, огромная провинция и очень хороший университет. И вот у них есть по-прежнему из европейских языков, как бы самым изучаемым является русский, но только потому, что английский не входит в европейские языки, это отдельный институт английского языка. А институт европейских языков, там лидирует все еще, конечно, русский. Когда-то он был номер один, но сейчас он уже не номер один. Но номер один в европейских, за исключением английского. Так вот, у нее замечательная статья, которая называется «К вопросу о включении информации о китайской культуре в содержание обучения русскому как иностранному». Русский как иностранный, то есть иностранный язык. А мы говорим о включении русской культуры в преподавание иностранных языков.
0: Отражение вашего,
1: да, просто по нашим стопам мы связаны, мы сотрудничаем и так далее. И вот, как я уже сказала, да, еще я была передача по телевизору в январе 2015 года, что-то об Англии и англичанах, и там выступал бывший посол Великобритании в России, сэр Родерик Брейсвейт, который как раз в самые исторические годы, 88-92 год, был здесь послом. И при нем ломались устои, а он историк и очень высокообразованный человек. И дипломат, и историк, и так далее. И я ему написала, что вот мы ввели как обязательный предмет для всех изучающих иностранные языки знание о собственной стране, о России. Вот что он мне немедленно ответил. Это восхитительная идея дать вашим студентам знания об их собственной стране. Когда я, наконец, получил в 88 году возможность свободно общаться с русскими, я был поражен, как мало многие из них знали о своей собственной истории. Конечно, в советское время история была подавлена и искажена. Она подавлена и искажена во все времена. В Британии люди тоже мало знают свою историю, не говоря уже об истории других народов, и это без всякого оправдания. То есть это получило очень хорошее. Он сейчас преподаватель университета там в Великобритании, как раз международный. Поэтому сейчас я считаю, что важнейшая задача российской педагогики, особенно в сфере преподавания иностранных языков, потому что люди изучают иностранный язык и поневоле уже смотрят в ту сторону, как вот родную, знакомую. Вот воспитание патриота и гражданин своей страны. Понимаете, вот слово «патриот» за первые 20 лет, которые прошли, или даже чуть побольше, после переворота 90-х годов, революции, я бы сказала, 90-х годов, оно приобрело негативные, отрицательные такие коннотации. Оно стало политическим термином «патриот». И вот сейчас, когда года 2 или 3 тому назад пришла поддержка со стороны правительства, государственная поддержка, потому что федеральный этот стандарт новый, включена есть такая замечательная фраза, что базовые национальные ценности объявлены фундаментальным ядром содержания образования. То есть национальные, значит, вот российские, наши, понимаете? И это все-таки вот уже способствует тому, что... Но иностранные языки – особая вещь, особых. Там слишком сильно влияние иностранное. Поэтому, а мы объясняем студентам. Студенты, и родители, и учителя многие говорят, ну вот, нам времени не хватает, чтобы язык выучить, а мы еще будем вводить там Россию. А мы говорим, Поймите, что теперь язык вы учите как средство международного общения. И вы будете интересны своим партнерам по общению не знанием их мира. Свой мир они без вас знают. Они могут с вами, будут с вами общаться только для того, чтобы узнать от вас о вашем мире.
0: Можно я продолжу только из параллельного мира, из мира физики и химии. На самом деле на Западе очень немногие знают, что действительно периодическую таблицу Менделеева в совершенном виде, это был и пятый или седьмой вариант, в мире придумывали таблицы, придумал Дмитрий Иванович Менделеев.
1: Как?
0: Не очень знают. У них это просто периодическая система элементов. И нигде у них не пишется Менделеев. Это у нас пишется. Это надо рассказывать. И эту историю, как это получилось, должны знать наши студенты. Значит, есть другая история. Значит, есть Умов, который придумал закон сохранения энергии в виде в дифференциальной форме поток энергии. Это был заведующий кафедрой физики одновременно с Лебедевым. Лебедев знает из-за его экспериментов по давлению света. А это был человек, который придумал поток энергии в дифференциальной форме и так далее. Потом это в электромагнитную энергию. Все знают Пойнтинга, который те же самые формулы. И никто не знает Умова. Они не пишут этого. То есть я что хочу сказать? Ничуть не меньшая проблема с снесением нашей культуры, потому мы в чем-то были вторичны в науках, когда мы их начинали. Это было от Петра, это все. Мы сначала догоняли. Сейчас нас, может быть, чем-то ставят опять такую позицию, что мы будто бы догоняющие, и неправда. Отечественная наука и отечественная культура никогда не стояли на коленях. Когда говорят, что Россия поднимается с колен, это неверно. Ни Россия не стояла, ни наука наша не стояла на коленях. Но на самом деле очень не хватает в нашем сейчас, в теперешнем нашем образовательном, в образовательной сфере культуры того, что мы не знаем своей научной истории. И студенты тоже не хотят наши знать. Я говорю, что параллельно, почему я с таким интересом вас слушаю? Потому что происходит абсолютно параллельная история. Почти некому рассказать о том, как богата научная история России, начиная вот со времен, еще до менделеевских времен. Никто не знает про Столетова, ничего не мог рассказать. Никто не может про Петра Петровича Лазарева рассказать. Это и биофизика, это и Курская магнитная аномалия. Все забыли про Крыжановского и так далее. То есть имена русской науки не только там неизвестны, они здесь сейчас неизвестно, этого тоже не хватает. И я даже думаю, что опыт вот ваш, о котором вы говорите, может быть полезен вот чем. Учить на английском языке истории русской науки, чтобы могли ее излагать там.
1: Именно.
0: Что мы не
1: именно
0: вторичны по отношению к западной
1: именно
0: науке.
3: Чем значительнее научное открытие, тем очевиднее непостижимость мироздания.
4: Русский ученый Дмитрий Иванович Менделеев писал о том, что обязан сделать выдающийся ученый во имя Родины. Суть триады – научный подвиг, создание школы единомышленников и последователей, способствование развитию отечественной промышленности. Николай Дмитриевич Зелинский вдохновенно и пунктуально сумел выполнить эту программу. По каждому из направлений сработал с блеском. Итак, подвиг. Вмешался случай, бог-изобретатель, по определению Александра Сергеевича Пушкина. У молодого ученого Зелинского как-то загадочный побочный продукт получился. Газ, обладавший смертоносным действием. В программу стажировки это не входило. И на дихлордиэтилсульфид никто не обратил внимания. А ведь это именно то, что в 20-х, потом в 60-х годах 19 века целенаправленно синтезировали в других лабораториях. И дремало. Среди строго охраняемых секретов покоилось грозное оружие. Но 12 июля 1917 года Германия впервые применила отравляющий газ против англо-французских войск. Неподалеку от бельгийского города Ипра погибло 15 тысяч человек. Мудреное химическое название прокляли и заменили на иприт. Впрочем, его тоже прокляли. Особо отметим Со дня, когда никому неизвестный стажер случайно столкнулся с душегубом и в страшных снах не мог представить, что человек применит его против человека, прошло 30 лет. Но именно он, а не прямые виновники, посчитал своим долгом направить все свои силы и знания на борьбу против действия иприта. И выиграл эту битву. Изобрел противогаз. Подвиг? Безусловно. Причем сопряженный с высокими нравственными началами. Во время Первой мировой войны тысячи спасенных солдатских жизней. Газовые атаки – страшное оружие до сих пор. Счастье, что их запрещают международные конвенции. Но с противогазом как-то спокойнее. Другой подвиг. А заодно и участие в промышленной революции. Неоценимая помощь ей. В лаборатории Зелинского впервые в мире был получен химбензин – топливо для авиационных моторов. Первые краснозвездные аппараты тяжелее воздуха, так звались по первоначалу самолеты, летали, совершали фигуры высшего пилотажа, на всякий случай готовились к схваткам с врагом. К сожалению, так оно и получилось. Но у страны уже была авиация, оснащение которой было поставлено на промышленную основу, и было топливо, без которого самолеты прикованы к земле. А до этих событий ученый получает неожиданное приглашение принять участие в глубоководной экспедиции. Ласковое Черное море, окаймленное курортными берегами. На глубине всего-навсего 200 метров насыщено сероводородом. Пробы грунта с разных глубин в различных местах. Версий немало. Вплоть до подземных, вернее подводных выбросов. Анализы Зелинского убедительно показали, что сероводород в море является продуктом жизнедеятельности особых бактерий, живущих на самом дне. Боязнь возможной природной катастрофы перестала существовать. Есть в химии ключевое слово – катализ. В общих чертах это избирательное ускорение химических реакций под действием особых веществ – катализаторов. На практике они многократно вступают в промежуточные химические взаимодействия, а затем, после каждого цикла, восстанавливают первоначальный состав. Зелинский добился значительного увеличения их активной поверхности, открыл чрезвычайно интересные явления – необратимый катализ. Разъяснением этого термина, как и другого, еще более сложного, дегидрогенизационный катализ, мы туманить головы никому не будем. Отметим, что масштабные исследования Зелинского вылились в самостоятельные направления не только науки, но и промышленности. Прошло много лет, но его работы по-прежнему являются образцом эксперимента и научного предвидения. Нельзя не упомянуть о необычайном многообразии интересов. Протекание реакций под давлением, получение бензина, процессы полимеризации, синтез каучука. Прям-таки лозунгом «наука производства», предваряя перечень. Но изучение превращения углеродов привели к новым выводам о природе белковых веществ, носителей жизни. И особо нефть, ее происхождение. Зелинский доказал экспериментально, что органические вещества при сравнительно низкой температуре, но в присутствии катализаторов, могут превращаться в смесь различных углеводородов. И предположил, нефть образуется в природе, если органические вещества долгое время соприкасаются с глинами, неплохим катализатором, в присутствии микроорганизмов. На рабочем столе профессора Московского университета Николая Дмитриевича Зелинского стояли бюсты Менделеева и Бутлерова. Бок о бок он работал с Мечниковым, Сеченовым, Ковалевской и как магнитом притягивал к себе талантливую молодежь. Только благодаря умелому совмещению научной и педагогической деятельности, организаторским способностям, в Московском университете появилась возможность открыть химический факультет. И период становления альма-матер химии был настолько краток, что с первых же дней он превратился в родной дом учеников Зелинского. Вначале мы вспомнили о трех условиях, которые ученый обязан выполнить для своей страны. Дмитрий Иванович отдал долг сполна науке, обществу, России. Так вот, по ранжиру их не выстроить, формулировки их чеканность для истории, а жизненные коллизии, как корни вековых дубов, характерны неожиданными переплетениями. Но общий вектор устремлен к познанию, к служению человечеству, развитию его интеллекта и возможностей. Николай Дмитриевич Зелинский среди тех, кто не только предчувствовал будущее, но и творил, мыслил и работал для его блага.
0: Резиация Милна, наша передача подходит к концу. Я хотел бы некое резюме от вас, что вы хотели бы, вас слушают родители школьников, в меньшей степени, конечно, школьники, еще в меньшей степени, может быть, студенты, но мнения расходятся. И вот что бы вы хотели сказать в теме нашей передачи, обращаясь к зрителям? Они сейчас смотрят на вас.
2: Я бы хотела сказать, что не нужно гнаться за знаниями иностранных языков только для того, чтобы уехать за границу, для того, чтобы успешно работать в международных компаниях. Ведь вы ценны как носитель своей культуры. Вы ценны как человек, который воплощает в себе традиции России, историческое прошлое, культурное прошлое. Поэтому очень важно любить, ценить свою страну, да, и быть ее патриотом и желать рассказать об этих ценностях, да, об этой особенности всем, кто представляет именно другой мир.
5: Я что-то так счастлива, что, когда слышу то, что говорит наша выпускница, да, и наша ученица, а теперь уже и преподаватель. И она так все хорошо сказала, мне очень мало что добавить. Я просто хочу обратиться ко всем, кто любит страну, где вы родились и выросли. Вот мы все, люди разных национальностей. И все, у кого, кто говорит на русском языке, давайте расскажем миру о себе. На языках мира. Давайте учить иностранные языки не только для того, чтобы узнать об их мире и сравнить его с нашим, и почерпнуть хорошее. Это тоже очень важно и очень полезно. Но еще и для того, чтобы создать образ России так, как мы ее видим. Ну почему у нас случится что-нибудь, и пойдут сотни тысяч людей, пойдут умирать за Родину? Ну так вот, давайте не умирать пока, а просто скажем миру о том, как мы видим себя сами на их языках.
0: Спасибо, Светлана Григорьевна, спасибо, Разият.
2: Спасибо.
0: Спасибо, дорогие зрители. До новых встреч.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Научная станция вызывает Землю. Как слышно? Прием.

0: Александр Бутягин, археолог, заведующий сектором античной археологии Государственного Эрмитажа, руководитель экспедиции на раскопках вилл Стабий. На форуме «Ученые против мифов» выступал с докладом «Гибель Помпей в 17 веке. Величайшая катастрофа античности в кривом зеркале альтернативной истории». Вот сейчас, если раскапывают могилы, то чем больше всякой фигни в ней, тем круче был покойник. Внимание, вопрос. Вот прошла пара-тройка тысяч лет, и археологи будущего нашли городок в центральной полосе России. Сидят себе такие, копают. Откопали кладбище, а там кресты, кости, немного каменных памятников, немного украшений, подметок и пломб. И тут они натыкаются на цыганское кладбище. А там каждая могила как сокровищница. Есть даже могилы, обставленные как целая квартира, со всеми предметами быта и даже чудо-колесниц вроде BMW X5. Как в такой ситуации археологи могут сделать правильные выводы? Если проводить аналогии с древними захоронениями, то эти могилы должны были принадлежать очень крутым и почитаемым ребятам. Однако в современном обществе это не так. Есть ли шанс у археологов воссоздать правильное положение дел?
1: Да, конечно, этот вопрос вызывает большую дискуссию в научном сообществе, потому что не раз говорилось о том, что, например, на похоронах знатного человека может быть просто больше плакальщиков, ну, например, там 30, а у простого человека там двое. Мы же не можем поймать этих плакальщиков или подсчитать количество слез. Но дело в том, что археологи, конечно, не так просты. Они делают вывод из общего анализа культуры. Вот если мы видим, что, скажем так, количество вещей в могилах плавно увеличивается, и их шикарность плавно растет, и, скажем, на одних и тех же некрополях есть элитные могилы и могилы простых людей, тогда мы уверенно делаем вывод о том, да, что чем, например, в элитной могиле больше вещей, в простой могиле и по устройству простой меньше вещей. А вот если мы имеем отдельный некрополь или совершенно выбивающееся погребение, тогда насчет них нужно думать. Так что такой прямой вывод никто не делает. Всегда делается

0: общий анализ культуры. Так что, конечно, шанс ошибиться в дописьменных обществах есть, ну а уж в письменных это практически невозможно, потому что есть еще другие сведения, которые говорят о том, как различались элиты.
1: Вы сказали, что посуду 17 века нельзя перепутать с древнеримской. Но разве не могли в 17 веке где-то производить красную римскую посуду? Конечно, сравнительно примитивная краснолаковая керамика с приведенной докладчиком фотографии, скорее всего, действительно была создана раньше показанной там же красочной ренессансной майолики. Но ни с чего не следует, что между ними пролегают 1500 лет. То же самое справедливо и в отношении одежды, причесок и собак.
0: В действительности, в своем выступлении я как раз сосредоточился именно на этом моменте. Конечно, мы можем предположить, что одновременно существует там и майолика, и красновлаковая керамика, или что между ними нет никакой хронологической разницы. Да, вот сразу делали или делали одновременно. Действительно, в то время, когда выпускали майолику, еще много что в мире делали. Но я говорил о том, что археологи рассматривают цельный пласт культуры. И, например, если мы изучаем дома погибшего одновременно города, ну, например, Помпей, и находим в них исключительно красновлаковую керамику и не находим никакой майолики, а потом, например, смотрим на развалины домов эпохи Возрождения и находим в них майолику и не находим красновлаковой керамики, и эти дома стратиграфически залегают выше, чем, например, римские, то никаких сомнений нет, что одновременно эта посуда не производилась. Опять же, как я говорю, археологи апеллируют не конкретным домом, не конкретной ямой и даже не конкретным городом. Они оперируют огромной массой находок в сложных стратиграфических позициях. И если хотя бы что-то здесь будет нарушено, это сразу обратит на себя внимание. Здесь все очень четко. Красновлаковая керамика всегда находится на новом месте с монетами определенного типа, с оружием определенного типа, с домами определенного типа, а майоликов совсем в другой ситуации.
1: По отливкам собак определить эпоху – это, извините, не аргумент. Не лучше, чем аргумент альтернативщиков. Да, согласен, даже в древние времена были и дрессированные охотничьи боевые собаки. Но для утверждения, что по конкретной отливке из собаки можно определить эпоху, нужно, по крайней мере, иметь свидетельство, что в указанную эпоху эта конкретная порода существовала. Такие аргументы есть. Есть такое понятие, как древесная летопись. Существует ли собачья летопись?
0: Конечно же, породы собак изучаются, и древние собаки изучаются. Другое дело, что в римское время, ну, таких вот выраженных ярких пород, как сейчас, да, результатом многолетней селекции с четкими рамками породы, их не было. Если, я, честно говоря, не помню, чтобы я в своем выступлении вот так указывал, да, что по отливкам собак мы можем что-то датировать. Отливки погибших собак или людей, или свиней, например, да, или мулов, недавно открытые, это только свидетельство эпохи. И я просто говорил о том, что сходный вид собак мы обнаруживаем на римских рельефах. Вот и все. Это просто еще одна из культурных связок. Не более того. По одной собаке, конечно, такой вывод было бы делать странно. Только в комплексе факторов.
1: Древность Рима и Греции очень сомнительна. Показал монеты одинаковые, а нет, разница 1500 лет. Где прогресс?
0: В действительности они не одинаковые. Если так рассуждать, да, что такое монета? Это плоский кусочек металла, как правило, круглый, особенно в европейской традиции, на котором что-то изображено в довольно низком рельефе. Ну так мы можем сказать, что ничего не изменилось действительно с Древней Греции до современности. Между тем, даже монеты второй половины 20 века очень сильно отличаются от первой, а уж 20-го от 19-го и так далее, и так далее. По способу изготовления, по виду рельефа, по его деталям. Поэтому, поверьте мне, даже на тех слайдах, что я вам показывал, разница видна. Просто это лучше видно профессионалам, или для этого вам нужно посмотреть специальную литературу, где вы увидите все развитие монетного дела. В действительности, вплоть до, ну скажем, путь до современности монеты делаются одним и тем же способом – штамповкой. Другое дело, что там разные сплавы, разные традиции, разные виды штампа. Вот это изменилось довольно серьезно.
1: На тему эпитафии на вилле фараона Манелла. Александр Бутягин не спорит с тем, что на эпитафии упомянуты древние города Помпей и Геркуланум. Он предположил, что автор эпитафии понимал, что Помпей и Геркуланум погибли ранее, но ради веселья решил их записать в числе погибших 1631 года. Такой метод чтения мыслей вряд ли можно назвать корректным, учитывая то, что на эпитафии сказано, что посвящена она событию эпохи царствования Филиппа VI, и что там нет ни одного намека на предположение о шутке. При этом археолог ссылается на другую эпитафию того же автора в Партичи с комментарием, что автор повеселился лишь один раз и во второй раз ни Помпеи, ни Геркуланум не упомянул. Но на ней вообще не упомянуты никакие города, пострадавшие от извержения 1631 года.
0: Да, конечно, эта эпитафия очень интересная, и упоминание там Помпеи и Геркуланума является нестандартным. Я именно хотел показать то, что это нестандартная эпитафия. Надписей великое количество, и единственно возможным объяснением этого является то, что вот это неожиданное извержение Везувия, которому была посвящена эпитафия, с огромными жертвами, с разрушением городов, частичных, заметим, было уподоблено древнему извержению. Да? Потому что об извержении, убившем Помпеи и Геркуланум, знали по письменным источникам. И те, кто составляли эти надписи, были в курсе. Я прошу обратить ваше внимание на другой момент. Дело в том, что в это время, например, не существовало Геркуланума. Над ним стоял город Ресина. Он был переименован позже. И он упомянут в этой надписи. Просто, ну и сейчас, да, мне странно, что здесь говорится о шутке. Ну какая может быть шутка в официальной надписи? Нет, никто, конечно, не шутил. Наоборот, пытался показать связь между современной Италией и Древним Римом. Да, глубокие корни и одновременная вот связь этих двух огромных трагедий, когда-то которая постигла Римскую империю, ну и современное автору Неаполитанское королевство. Поэтому это не шутка, а наоборот, как говорится, у нас указание на корни. Мы, и сейчас мы видим такого довольно много. К шуткам это не относится. Ну, а о том, что городов тогда этих не было, я уже говорил. Были другие города, они известны по картам, по названиям, и таких надписей тоже много. Но только там нет ни Помпей, ни Геркуланума.
1: Археолог ведь, по сути, не ответил ничего про водоводы фонтаны. Он сам показал фотографии с колодцами, но ни слова не сказал, зачем в засыпанном городе колодцу нужно окно, дверь, ступеньки, почему некоторые колодцы примыкают к стене города и вписаны в его архитектуру. Он ссылается лишь на один пример ошибки фонтаны, когда водовод выступает над уровнем города, о чем и так было известно. Но почему-то не опровергает тот факт, что водовод дальше уже ни разу не разрушает дороги и углубляется перед ней. Почему докладчик не привел фотографии, сделанные непосредственно внутри тех двух домов, через стены которых проложен показанный ими участок водовода, которые бы наглядно демонстрировали, как эта труба варварски проходит прямо через жилые помещения, скажем, возвышается посреди кухни, доказывая тем самым, что к моменту ее появления там уже никто не жил. Или же оценить вероятность того, что при прокладке трубы вслепую она пройдет ровно перпендикулярно стенам домов, а не наискось.
0: Тут есть некоторая странность. Например, многие сторонники того, что извержение Везувия произошло не в то время, как сейчас считается, они говорят о том, что все остатки этого водовода полностью уничтожаются. И действительно, в большинстве мест, где он выходит наружу, его просто сносили во время раскопок там, 19-18 века, потому что он никого не интересовал. Всех интересовали древние постройки. В действительности, довольно крупные разрушения, вызванные этим водоводом. Есть на эту тему планы, его линии и так далее, и так далее. Просто я пользовался всеми фотографиями, которые делал, например, я сам, ну, а во внутреннее пространство не всегда пускают, потому что когда ходишь как турист. Ну вот. А так, на тему этого водовода существует огромное количество публикаций. Он полностью исследован. С 2010 года была специальная программа его изучающая. Я, кстати, на своем выступлении показал довольно много фотографий. А то, что сейчас в эти трубы есть отверстия и ступеньки, они были сделаны после того, как трубы были сверху разобраны и укорочены, тоже для доступа в остатки этого водовода, чтобы его можно было осматривать. Поэтому само их наличие совершенно неудивительно.
1: На продемонстрированном Александром Бутягиным рисунке изображен вовсе не грубо пробитый при прокладке водовода нижний участок стены, как он сообщил аудитории, рассчитывая на ее доверчивость, а дан разрез одного из оставленных доменников фонтаны для его обслуживания смотровых колодцев, более строго технологического входа в водовод. И на этом разрезе очень хорошо видно, что стенки колодца не доходят где-то на полметра до поверхности земли, а это прямо указывает на то, что данный колодец был построен в еще не засыпанном городе. Кроме того, видно и то, что он обрушен, что также соответствует всему тому, о чем в своей книге писал Чурилов. Так что не стоило бы уважаемому археологу приводить эту картинку в подтверждение своего тезиса, что Помпеи и 17 век несовместимы.
0: большую дискуссию вызвало вот этот вот чертеж. Он, естественным образом, поздний, и в нем попадал разрез водовода как раз канала Сарано. Самые большие вопросы у моих оппонентов вызвали вот эти две стены. Я прекрасно знаю, что это стены древнеримских домов, но допустим, что это не так, и так, как считают некоторые авторы, это, собственно, колодец водовода, не доходящий до поверхности земли современной, и на этом основании, значит, вместе со всем городом этот колодец был засыпан. Прекрасно. Но тут стоит определиться. Есть только два варианта. Либо колодцев не было, да, как изначально считалось, потому что ведь все шло по нормальному городу. Зачем им такие высокие колодцы, отстоящие от тогдашней поверхности земли там, на несколько метров вверх? Зачем не сделать просто люк, как это все нормальные люди делали, или там небольшую башенку? В таком случае один вариант. Да, если этот колодец был во время извержения, то тогда непонятно, зачем он был. Если же он был засыпан во время извержения, тогда значит, это какое-то другое извержение, потому что колодец нужно было строить только в том случае, если Помпеи были засыпаны до этого. Это вот тот случай, когда меня или кого угодно пытаются опровергнуть в каждом конкретном случае. Вы уж определитесь, да? Нужны эти колодцы. Если они не нужны, значит, водовод мог идти прямо по улицам живого города. Нет, колодцы есть, все это признают. Если колодцы есть, значит, он строился уже в засыпанном городе. Так что я не вижу смысла здесь рассуждать ни о чем. Да? Определитесь, пожалуйста, да? Нужны колодцы или нет. Вы пока явно не определились.
1: Сразу же, это важно. Следом за рисунком колодца Бутягин произнес следующие слова. Они тогда нашли даже надписи с Помпеями, но решили, что это не Помпеи, а вилла Помпея. Но написано же «Помпея». Ясно, что с учетом контекста понять сказанное можно лишь одним образом. Надписи с Помпеями нашел Доменико Фонтана и его люди. А раз они их нашли, то и город, следовательно, уже в то время был давно мертв. В чем, собственно, и стремился уверить собравшихся докладчик. Да, действительно, надписи такие нашли. И найдя, решили, что откопали виллу Помпея. Вот только было это все не при Фонтане, который, вопреки словам Бутягина, ни о каких находках древних руин или надписей не сообщал. А на 100 лет позже, в 1689 году.
0: Здесь действительно я опирался на сведения наших итальянских коллег, так что они могли этот момент и напутать. Тем не менее, изначально в итальянских публикациях такая вещь есть, о том, что находили надписи с Помпеями, но я могу прокомментировать это только так. Здесь я опираюсь, естественно, не на результаты своих раскопок, и что могу сказать, то и могу по письменным источникам.
1: Письменные источники того времени? Нет ни одного оригинала того времени. Есть только более поздние. В основном все неожиданно найдено у букиниста на чердаке. Переписи середины конца 18 века.
0: Это замечание является абсолютной ошибкой. Видимо, базирующей на том, что авторы просто считают, что до середины 18 века ничего и не было. В действительности это не так. Есть довольно большое количество рукописей, намного более ранних. Найдены они в основном были не на чердаках у букинистов, а по монастырям, естественным образом, где и жили основные переписчики. И действительно, подавляющее большинство известных нам античных текстов найдены именно так. То есть, они переписывались, отсюда ошибки, отсюда упущения в тексте, соединения их бывают. Но, к сожалению, для автора этого вопроса, есть и настоящие находки, аутентичные. Во-первых, на вилле папируса в Геркулануме, где найдено просто тысячи папирусов. Они, правда, в плохом состоянии, но многие читабельны. Во-вторых, собственно говоря, в самом Египте, где найдено огромное количество сохранившихся папирусов, фрагментов, в том числе и фрагменты древних исторических сочинений, которые еще раз доказывают их аутентичность. Там редко найдено что-нибудь целое, но фрагменты четко укладываются в те рукописи, которые переписывались в раннем или более развитом средневековье. Это не говоря об огромном количестве лапидарных надписей, то есть надписях на камнях, всяких письмах и так далее, и так далее. Иногда находят даже частные переписку, например, в Римской Британии. Поэтому мнение о том, что все переписано было в XVIII веке, это либо грубая ошибка, либо наглая ложь.
1: Правда, докладчик выдвинул еще одну претензию изображенному на мозаике из Палаццо Массимо ананаса. Его якобы слишком маленький размер. Что считать это опровержением, и вовсе нельзя, и даже не потому, что ананасы бывают и небольшой величины, а уже по той причине, что сам Бутягин буквально несколькими минутами позже, когда речь зашла об извержениях Везувия на римских фресках, для объяснения их несоответствия его представлениям заявил, что римляне не придерживались точности в передаче размеров.
0: Если говорить к вопросу об ананасах, понимаете, если вы хотите видеть в шишке ананас, я ничем не могу вам помочь. Потому что действительно мы прекрасно знаем, что ананас в некоторой степени напоминает шишку. Поэтому если вы будете хотеть ее видеть, то пожалуйста. Единственное, что вас может расстроить, это то, что никаких следов присутствия ананаса археологически также не найдено. Не только на картинках, но и археологически. Поэтому, вот шишек сколько угодно. Ну, семян в первую очередь. Да? Поэтому оставайтесь в своих фантастических предположениях, но факты говорят о другом.
1: Не освещено главное. Огромное количество христианской символики в середине первого века. Откуда?
0: Дело в том, что в действительности христианской символики очень мало, и христианский вопрос о христианах в Помпеях, которые технически в это время уже вполне должны быть. Это все-таки вторая половина первого века, да, христианство уже вовсю распространилось в Европу. Но вопрос о присутствии христиан в Помпеях и Геркуланами – это объект большой дискуссии. Раньше считали, что в Геркуланами в доме 200-летия нашли крест и вообще молельню, но просто вы воспринимаете многие символы, которые были, скажем так, экспроприированы христианством и сделаны христианские, но взятые у язычества, как христианские. Это очень можно делать, да, там, и виноград, и павлины, и все что угодно. Естественно, для язычества они имели одно значение, для христианства другое. Но ярких христианских вещей, которые, в принципе, найдены в некоторых местах, в Помпеях и Геркуланами очень немного. Но если вы сравните любой город 16 века с Помпеями, вы увидите, что количество абсолютно ясных, понятных и видимых нами христианских символов будет зашкаливать. Где огромное количество святых? Где Дева Мария? Где сам Иисус? Где кресты в больших количествах? В средневековом городе этого всего завались. В Помпеях есть некоторое количество предметов, с трудом притягиваемых за уши. Это просто ошибка.
1: Ну, раз Помпеи были уничтожены внезапно, вы же так сами утверждаете, значит, архив с конструкторской документацией на дома вывести не могли. Покажите поэтажные чертежи здания этого города. Только не надо рассказывать о том, что в те времена, дескать, этим вопросом никто не заботился и строили так, как получается. Поскольку у меня есть фото чертежей около того времени, на которые вы записываете гибель этого города, ну, из другого городка Италии.
0: Я думаю, что, вероятнее всего, под чертежами вы подразумеваете планы городов, которые действительно найдены. Есть, например, остатки большого плана Рима, есть остатки некоторых других планов, других городов. Они очень хорошо вычерчены и вычерчены на камне. Но это была большая редкость, такие планы. Они возникали далеко не везде. Я вас все-таки расстрою. Дома строились, как и сейчас, часто строят люди на своем дачном участке. Человек, конечно, может заказать все в фирме, и документация будет, а может сам прикинуть и построить. Это древняя строительная традиция. И, к сожалению, для больших построек никто не делал никаких чертежей. Это было совершенно не надо. Я еще вас расстрою второй раз. Большая часть домов, которые мы знаем, была построена лет за 100 до их разрушения. То есть еще в республиканское время, а то и некоторые были сделаны при самнитах. Вы не совсем понимаете, что такое документация. Она не требовалась для строительства дома. Вот то количество безумной бумаги, которое сейчас уходит на строительство там какого-нибудь маленького туалета, да, который надо утвердить и у 50 чиновников заверить. Ничего подобного не было. Находки каких-либо чертежей – огромная редкость. В Помпеях они не найдены, что еще раз говорит о том, какая редкость это была.
1: Пуговицы? У римлян? Это точно археолог. Римляне не использовали пуговиц. Факт. Они в Европе появились в 13-14 веках.
0: Вероятнее всего, это используется мой разговор о том, что одни пуговицы были там в 17 веке, а другие в римское время. В действительности есть археологические находки, показывающие застежки, напоминающие пуговицы. Но в данном случае, конечно, я использовал это как фигуру речи для того, чтобы показать, что разное время имеет разный набор предметов. Вот вы прекрасно сказали, да? А вот пуговиц-то у римлян быть не должно. Действительно, таких пуговиц, которые использовались уже в новое время и в позднем Средневековье тогда не было. Ну, это, мне кажется, аргумент в мою пользу.
1: Почему римляне строили города рядом с вулканом? Неужели такая развитая цивилизация не знала природы вулканов и их опасности? Или все-таки они были не очень умные?
0: Умные и знающие – это, как сказали бы в Одессе, две большие разницы. Дело в том, что, конечно, римляне умели очень четко мыслить, прогнозировать и руководствовались многочисленными наблюдениями. Так вот, если говорить о наблюдениях, они, конечно, представляли себе, что такое вулкан и как он умеет извергаться, так как римляне довольно рано познакомились с Этной, а также еще с некоторыми островными вулканами вокруг Италии, которые за милую душу извергались, вокруг было очень опасно, и все знали, что такое лава, что такое пепел и так далее. В чем же дело с Везувием? Дело в том, что Везувий считался потухшим вулканом. Вулканическая деятельность в нем отсутствовала. Ну вот я приведу вам такой пример. В городе Керчи, где я работаю с экспедицией, в 20-е годы 20 века извергался грязевой вулкан. Он залил грязью горячей огромную местность. И на этом месте не строились до 90-х годов. В 90-е годы вымерли все, кто помнили то извержение или кому об этом рассказывали родители. И сейчас там стоят прекрасные дачи прямо на грязевом вулкане. Говорят, что он извергается примерно раз в 100 лет. Я не знаю, считаете ли вы людей, которые там построились, умными или нет, но я бы, наверное, так делать не стал. Более того, вблизи Неаполя, в пригороде его, в Пациоле, находится действующий вулкан Сульфатара, где кипит грязь с температурой в несколько сот градусов, где фонтаны серы. И вулкан это расположен так, что если он начнет извергаться, лава польется прямо на город Пациоли. Тем не менее, там стоит большой город, все прекрасно живут, ходят на работу, воспитывают детей и надеются прожить еще долго. Потому что считается, что вулкан не будет извергаться. Он не извергался много лет. Ну, я, кажется, все это объяснил, да? Если бы он извергался каждый год, никто бы туда не совался. А когда вулкан считается потухшим, его быстренько начинают осваивать.

0: Всем добрый вечер, мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра Архе. В новом 2024 году наш первый эфир «Путешествие с натуралистом Александром Хабургаевым». Сегодня зоогеография, часть пятая. Александр, прошу вас.
1: Здравствуйте, дорогие ребята. Здравствуйте, взрослые, кто тоже подтянулся на нашу детскую площадку. Всех поздравляю со всеми вот праздниками, которые мы с вами пережили, да? Но у меня такой не было возможности, поэтому, конечно же, я вам желаю много-много-много таких приятных, неожиданных сюрпризов, ну и здоровья, как говорится, по умолчанию, да? У нас сегодня с вами уже пятая лекция, получается, по зоогеографии, и все никак мы не выберемся из умеренного пояса средних широт. Ну, ребят, напомню, вот вы карту видите, да, перед собой средние широты, вон они таким, видите, серо-розовым цветом, две полосы сверху и снизу. Они начинаются с 23 градуса и до 66, ну, там с копейками, я сейчас уже минуты не помню. В южном полушарии, соответственно, в северном тоже с 23 по 66 градус. Ну, мы с вами, естественно, путешествуем пока по северному полушарию, потому что в южном полушарии, во-первых, посмотрите, там суши гораздо меньше, там только самый юг Африки, половинка Австралии, ну и треть Южной Америки, да, хотя это очень интересная треть, там есть что посмотреть, что изучить. И поэтому мы с вами вот по нашим родным краям, потому что сейчас нас больше всего интересует умеренный пояс. А вот если вы посмотрите на средние широты, то вы увидите, что субтропики туда тоже попадают. И по субтропикам мы с вами еще спокойно поблуждаем, путешествуем, мы до туда еще доберемся. Ну, вот мы в прошлый раз никак с вами не достигли до герпетофауны, ну, потому что у нас осталось еще куча всяких интересных млекопитающих. И давайте-ка сегодня начнем вот со зверя, которого вы знаете с детства. Да, вот спасибо, Александр, здесь как раз видно 23 градус, видите, 66, и там тоже 23 и 66. А вот она наша область, но мы по самой верхней вот части будем вот этих вот средних широт с вами сегодня путешествовать. Давайте следующую откроем картинку, Александр. Вот он, наш трусишка-зайка, беленький, серенький. Как угодно, зверь, которого все прекрасно знают, но я уверен, что многого о зайцах, к сожалению, вы наверняка еще пока не знаете. И это будет для вас интересно и неожиданно. Ну, например, да, вот зайцы все как изображают? Вот с такими двумя зубами, да, впереди, на всех детских картинках. А вы знаете, что он не грызун? Заяц не грызун. И кролик тоже не грызун. Это все совершенно другой отряд. Это зайцеобразные. Ну, к ним еще принадлежит пищуха, которую я вам сегодня тоже покажу. Про нее меньше знает народу, чем про зайчиков. У зайцев, в отличие от грызунов, две пары резцов на верхней челюсти. Вот грызуны, да, они действительно вот хомяк какой-нибудь или крыса у них, да, у них вот, или бобр, мы его тоже сегодня увидим, у них одна пара, а вот у зайцеобразных у них две пары, ну, вторая пара, она просто поменьше, помельче немножко. Перед вами, естественно, заяц-беляк. Какие у нас еще зайцы есть? Правильно, есть еще заяц-русак. А еще какие на территории России водятся зайцы, а? Есть еще заяц столой и есть еще маньчжурский заяц, но это уже на Дальнем Востоке. Вот у нас четыре вида. Есть еще заяц тумак, но до него тоже дойдем. Ну, давайте следующую картинку посмотрим. А вот, ребят, зайца очень легко обнаружить по его следам. Вот это вот следы, которые ни с чем не... Хотя можно спутать. Иногда кошки такие же следы оставляют, когда по глубокому снегу прыгают. Вот у них очень похожие у кошек следы. След зайца, видите? Вот они. Две точечки, и вот они две. Вот так вот, да? А теперь, ребят, такой вопрос. Вот как вы думаете, в какую сторону заяц двигался? Вот левая картиночка, да? Вот он вверх двигался или вниз он двигался? Как вы думаете? Вверх. Вы думаете, что он двигался вверх, да? А почему не вниз? Ну, понятно, что вот эти две точечки, которые кажутся, что они впереди, это передние лапы. А вот эти две такие длинные черточки смазаны, это задние лапы, да? Ну, Александр, покажите следующую картиночку. Покажите нам следующую картинку, и вы, ребята, сразу поймете, в какую сторону. Вот. Видите? У него задние лапы оказываются спереди, а вот эти две передние лапы, они сзади. Вот теперь четко, когда вы увидите заячий след, вы будете знать, в какую сторону скакал в припрыжку заяц. Это уже у нас заяц-русак. Ну, давайте теперь так. С грызунами мы разобрались. Всего где-то около 30 видов зайцев на свете белом. Разбросаны по всему земному шару, кроме Антарктиды, естественно. Но у нас, конечно же, больше всего известно два зайца, тем более, что их ареалы пересекаются. Это заяц-русак и заяц-беляк. Отличить их очень легко зимой, правда? Потому что любой ребенок знает, что зимой зайчик, который беляк, он становится белым, а заяц-русак, он таким русым и остается. И, кстати, это совершенно ему не мешает, потому что заяц-русак – это заяц открытых пространств. Он на полях обитает, или он обитает даже в таких вот уже степных районах. Там же ведь очень много таких сухих куртинок трав. И вот когда он притаится, у него лёжка в этой траве, он совершенно-совершенно не виден. Абсолютно. Или в кустик какой-нибудь забьется. А вот заяц-беляк, братцы мои дорогие, это уже лесной житель. И вот там ему белый камуфляж помогает гораздо больше. Ну, теперь давайте вот кстати, вот видите задние лапы, сейчас очень хорошо зайца видно. Вот. А вот это вот, это... Ну, давайте назад вернемся, Александр. Про задние лапы еще расскажу. Дело в том, что вот эти вот задние лапы, когда заяц линяет, он все равно линяет, и русак линяет, потому что у него шерсть становится плотнее, гуще зимой. У него подошвы задних лап становятся как лыжи, потому что на них вырастают волосы. Короткие волосочки, которые работают как лыжи. Вот кто-нибудь из вас видел охотничьи лыжи, да? Охотничьи лыжи подбиваются камусом. А камус – это мех. Это такой плотный, жесткий, короткий мех. Ну, обычно на камус идет мех с голени копытных – лося, оленя. И лыжи, подбитые камусом, они не откатываются назад против шерсти меха, да? А вперед у них прекрасное скольжение. Вот точно так же работают задние лапки зайца, на которых такой же мех появляется. Они работают прямо как охотничьи лыжи. Ну, а теперь давайте посмотрим следующую картиночку. Иногда появляется заяц толай. Ну, сразу все поняли, что это гибрид зайца-русака и зайца-беляка. Потом были споры. Потом многие ученые доказывали, что это, скорее всего, такая морфа. Помните, что такое морфа, да? Что это, ну, может быть, даже подвид зайца-русака, который, видите, сразу видно, он такой не белый, не серый, а бывает прям вообще такими смешными пятнами. И есть же ведь у русака и у беляка различия даже по фенотипу, которые, в общем-то, достаточно легко обнаружить. Ну, например, у русака длинные уши. Они гораздо длиннее, чем у беляка. Вот если вы возьмете уши русака и пригнете их к носу, то они еще за нос будут выступать. А если вы возьмете уши зайца-беляка, вот видите, у этого коротенькие ушки, как у беляка, и к носу их пригнете, они еле-еле до носика достанут. Ну, это вот то, что сразу кидается в глаза. Но есть, конечно, и другие в пропорциях. Вот у зайца Талая, у него есть, конечно, черты и беляка, и русака, но потом все-таки поняли, что это действительно такой гибрид, и не сразу в этом разобрались, но потом тоже поняли, что в отличие от некоторых межвидовых гибридов, заяц-тумак не теряет репродуктивных функций. Страшное такое выражение, я сейчас сказал, все поняли, да? То есть, ну, часто бывает так, что если скрещиваются два разных вида одного семейства, ну, скажем, осел и лошадь, да, и получается мул или лошак, смотря там, кто из них папа, кто мама, то вот и мул, и лошак, они сами плодиться уже не могут. Детей у них не будет. А такая же история с бобрами, кстати, мы до них дойдем. Если канадский бобр и наш бобр скрещиваются, дети у них, то... они вообще даже скрещиваться не могут. Извините, ребят, у наших другая история. Они скрещиваются, но у них потомства не будет. У них разное количество хромосом. То вот, как выяснилось, тумаки, они вполне себе жизнеспособны, дают потомство, но вот этот вот ген на белый окрас, на зимний, он рецессивный. То есть он постепенно уходит. И поэтому дальше он будет уходить все больше и больше. Кстати, беляков уже в наших лесах, вот во всяком случае в подмосковных, почти не осталось. Это уже большая редкость. Они исчезают. И одна из причин, видимо, в том, что они стали гибридизировать зайцами-русаками. И русак как вид поглощает беляка. Ну, тут, кстати, такая беда, русаков тоже становится все меньше и меньше, потому что раньше, вот я живу в Тульской области, у меня загородный дом, где мы с вами и встречаемся, да, и раньше у нас было очень много зайцев, вот все поля вокруг были в заячьих следах, и они ко мне в огород приходили, и с котами с моими зайчата тут бегали, вот, а сейчас, вот я сколько ни хожу, ни езжу, уже заячьих следов нет. У нас зайцы пропали. Конечно, их и собаки рвут. Есть такой грех и фактор беспокойства, то, что вот все вот эти вот поля, которые у нас были, сейчас застраиваются какими-то коттеджными поселками и городами. Факторов, конечно, много, но зайцев становится все меньше и меньше. Теперь смотрите, ребята, есть очень большие различия у беляка и у русака, не только внешние, но в их повадке, в их образе жизни. Беляки, например, да, они, как правило, рожают своих зайчат в укрытии. И зайчата совсем голые, беспомощные. А вот русаки рождают зайчат, которые уже зрячие. То есть они появляются на свет уже зрячими, уже шерстистые. И уже даже способны так вот передвигаться. И через день-два они уже могут передвигаться достаточно шустро. Вообще зайцы плодятся хорошо, потому что у них очень короткий период беременности. 1,5-2 месяца от силы. Представляете, 1,5-2 месяца. Нас мамы по 9 месяцев вынашивали, а здесь 1,5-2. И поэтому, если хороший год, то зайчиха может принести 3, а то и 4 помета. Ну, смотрите сами, да, там, скажем, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь. 6 вполне комфортных месяцев, достаточно теплых. 6. И 2 месяца нужно для того, чтобы выносить и родить очередное потомство. Ну, конечно, все зависит еще и от того, какой год, насколько он удачный, и от кормовой базы, и от количества хищников. Тут очень-очень много всяких факторов. Значит, есть еще различия у зайца-беляка и русака в стратегии выживания, скажем так. Потому что беляк, если его преследуют, он сразу начинает петлять вот так вот. А русак, он сначала включает форсаж, отрывается от преследователя, он бежит со скоростью, может, 80 км в час может развивать. Очень хорошая скорость. Иногда прямо вот этот вот бег стремительный, он переходит в длинные до 4 метров прыжки, попробуй его догони. И только потом, когда он увидел, что он оторвался, он начинает петлять, он резко прыгает в сторону, у него прыжок, будь здоров какой. И вот дальше он уже начинает выделывать вот эти свои петли, запутывать следы. Почему? А потому что преследователи идут по его следу. К сожалению, у всех зайчиков очень пахучие лапы. А зайчонок маленький, вот давайте покажем следующую картинку, Александр. Когда зайчонок появляется на свет, вот видите, заяц сейчас сидит притаившись. Вот когда он сидит вот так вот притаившись, то собака или волк, или лиса верхним чутьем его не чувствуют. Потому что у него сальных железок на теле очень-очень мало. У него все железки, которые выводят вот эти вот сальные выделения, они все на ногах. Ноги прижаты к земле. Поэтому верхним чутьем его хищник не почувствует. А посмотрите, какие у зайца глаза. Они выпуклые, и они расположены так, что он видит все вокруг, он видит, что происходит сзади, он видит, что происходит спереди, он видит туда и видит сюда. Ребята, помните, мы с вами это проходили несколько лекций назад? Какие два основных вида зрения? Помните? Монокулярное и бинокулярное, да? Монокулярное – это как у нас с вами, а бинокулярное – когда два глаза, и они смотрят в разные стороны. Вот курица, чтобы на вас посмотреть, она вот так сделает. Вот. И еще, знаете, почему зайца называют косым? Потому что он, когда сидит вот так вот притаившись и смотрит по сторонам, он может косить глазами. Я тоже могу, вот, да? Но я их могу к носу сдвинуть глаза, так же, как и вы, только не надо так делать, повторять. А заяц может косить, как хамелеон, то есть одним глазом туда, другим сюда. Это одна версия. Вторая версия, почему его зовут косым, потому что, когда он уходит от преследователя, он никогда не бежит по прямой, а он всегда вот такой зигзуг делает. Ну, вот в народе повелось, что он, наверное, косой, одним глазом видит плохо, вот он так и бежит. На самом деле дело не в этом, а дело в том, что у зайцев разные лапы по длине. И поэтому, кстати, у человека тоже. Если вы заблудились, и если вам кажется, что вы идете прямо, на самом деле вы не идете не прямо, а вы слегка загибаете в сторону. И если речь идет уже о десятках километров, то этот загиб будет очень приличный. Вы будете идти не прямо, как вам кажется. Вот. Давайте следующую картиночку посмотрим. Ага. Вот, видите, вот они, зайчатки. Значит, когда зайчонок лежит, вот так вот, мама очень хорошо знает, где она его оставила, мама зайчиха. Поэтому она оставляет одного зайчонка, другого зайчонка, третьего, сколько у нее там есть, как правило, где-то рядышком, и сама уходит питаться. А потом возвращается для того, чтобы напоить своих малышей молочком. И вот зайчонок, он вот так вот сидит и не шелохнется. Его задача не шелохнуться, не привлекать к себе хищников, потому что пахнуть он не пахнет. Хищник может пройти мимо и не заметить. Самое главное – это крепкие нервы и не кричать: «Ой, мама!» Да? Поэтому часто бывает так, что если вы идете по полю, вы можете даже наступить на такого зайчонка или просто вот увидите, что вот он, оказывается, сидит у вас под ногой. Он не будет убегать, потому что у него прошита именно вот такая модель его поведения. Кстати, заяц тоже точно так же. Если он затаился у себя на лёжке, а у каждого приличного зайца есть своя лёжка, причем не одна, у него, как правило, несколько лёжек, как правило, у него своя территория помеченная, все как у других зверей, и он затаится до тех пор, пока ты его не спугнёшь. Вот если ты уже ему на уши наступил, вот тогда он у тебя выскочит из-под ног и бросится на утёк. Поэтому, ребят, если вы вдруг встретили зайчонка, не надо его трогать, не надо его тискать. Он, конечно, очень такой няшный, симпатичный. Но оставьте его, пожалуйста, в покое, потому что мама обязательно вернется и его напоит молоком. Но самое интересное другое, ребят. Если его обнаружит другая мама, то она его тоже напоит молочком. Потому что у зайчих так принято. Любой зайчонок, которого она встретит, она его обязательно покормит молоком. Вот такая у них, видите, взаимовыручка. И это помогает зайцам выживать. Давайте следующую картиночку посмотрим. Это еще не все интересное про зайца. Вот, видите, это зайчиха, а вон уже зайчата, они совсем большие. Ну, то есть пройдет где-то полтора месяца, и зайчата уже вырастут, перейдут на растительную пищу и будут бегать, прыгать уже самостоятельно. Они знают, что им делать, в какой ситуации. Инстинкт им всегда подскажет верное решение. Следующую давайте посмотрим, Александр, картиночку. Так, это у нас дальше что будет? Вот, а вот это что такое, ребята? Ну, нет, давайте, ребят, будем употреблять слово «экскременты», да? Это заячьи экскременты. Вот здесь, ребят, очень интересная штука. В природе есть такое явление капрофагия. Что такое фагия, мы знаем с вами, да? Орнитофагия, ихтиофагия, герпетофагия, а есть капрофагия. Капро – это вот то же самое, что экскременты, да? Фагия – поедание. Она свойственна зайцам тоже в какой-то мере. Почему? Здесь очень интересная причина. Дело в том, что зайчики, ведь как мы знаем, они очень много древесной пищи употребляют. Да? Кору деревьев. И пища это очень тяжелая. И очень тяжело там расщеплять желудки, переваривать. Поэтому они переваривают один раз эту пищу, прогоняя через свой желудок. И через заднее проходное отверстие все это дело выходит наружу в виде таких вот аккуратных шариков, геометрически ровных шариков, плотных. И в таком виде это все лежит и ферментируется, дозревает. А потом заяц, когда встречает свои или чужие заячьи экскременты первого прохода, назовем их так, да, он их поедает второй раз. Потому что там еще очень-очень много этих полезных веществ, которые ферментировались все это время, и они более удобоваримы. Ну, а если это уже такие отработанный материал, он понюхает, скажет, а, все, это уже можно не есть, и поскачет себе дальше, попрыгает. Почему у зайчика такая аккуратная, ровная форма этих экскрементов? А здесь уже, ребята, работает перистальтика желудочно-кишечного тракта. Знаете, что это такое перистальтика? Дело в том, что желудочно-кишечный тракт, там же мышца. И вот эта мышца, она сокращается и выдавливает вот такие вот аккуратные, ровненькие шарики. И чтобы сделать такую веселую паузу сейчас, да, я вам сейчас покажу другие экскременты. Покажите, пожалуйста, Александр. Это к средней полосе России не имеет никакого отношения. Вот. Знаете, что это такое? Это тоже экскременты. Вот такие кубики. Представляете? А знаете, кто это? Это экскременты вамбата. Вот есть такое животное в Австралии, вамбат. Покажите нам следующую картиночку, Александр. Вы его сейчас узнаете. Вот. И есть по этому поводу очень много всяких математических расчетов, всяких теорий, почему же у вамбата получаются такие аккуратные кубики. Ну вот у вамбата кубики, а у зайца или у козы шарики, как мы с вами знаем, да? Ну, едем дальше. Едем с вами дальше. Вот. А это... Это еще один представитель зайцеобразных. Это пищуха. Почему пищуха? Ну, потому что она действительно, у нее, правда, не писк, а такой, я бы сказал, больше на свист, наверное, даже похожий, очень громкий голос. И вообще пищухи по ночам в степи пищат так, что иной раз и не заснешь в спальном мешке. Род – это семейство пищуховые, отряд зайцеобразных. Их довольно много, пищух, по-моему, около 30 видов, если мне не изменяет память. Но у пищух есть еще другое название. Их называют сеноставки. Вот такое забавное название, да, сеноставки. Может быть, даже вы и слышали. Почему сеноставка? Вот покажите нам, Александр, другую картиночку. Сейчас мы с вами увидим. Вот она. Видите, с пучком, с каким бежит? Потому что пищухи заготавливают сено. Они заготавливают, причем не только, вот мы косим сено, когда мы только злаковые, только травы косим, да, в основном. Ну, там попадается, не дай бог, конечно, какая-нибудь полынь, от которой молоко у коров горчит, да. А пищухи, они заготавливают иногда и корешочки, и цветочки некоторых растений. Покажите, кстати, следующую картиночку, Александр. Это будет сейчас вот. Вот это стожок пищухи. Видите? Вот такие стожочки, они раскладывают где-нибудь, вообще как крестьяне работают, где-нибудь на камнях. Причем выбирают камни потемнее, где лучше солнышко припекает и лучше прогревает. Потом они выходят, начинают ворошить это сено, переворачивать, чтобы оно равномерно высохло, потому что им это сено очень нужно будет на зиму. На зиму они запасают много-много-много вот такого сена в своих подземных кладовых, потому что они не впадают в спячку, как, скажем, сурки, да, или суслики, а они зимой будут это сено есть, то есть от того, сколько она запасла пищуха сена, зависит, проснется она весной или нет. А, мало того, покажите следующую картинку, Александр. Если вдруг сырая погода или пошел снег. Вот видите, тут пищуха трудится. Она сверху на этот сток сена тащит веточки с листьями, чтобы прикрыть это все. А вообще, я вам скажу, что пищухи – это отличный барометр. Если пищуха не заготавливает сено, это значит, пойдет дождь, будет сырая погода. А вот если она выросла и стала вот складывать свои такие стожочки, это значит, все, будет ведра, будет хорошая погода. Пищухи живут обычно такими семейными группами. Кстати, они распределяют обязанности. У них такой прямо вот как колхозники, как артель, работают слаженно, очень дружно. И иногда даже воруют сено друг у друга. То есть одна семейная группа может воровать сено у соседней. Моногамны, как правило. Помните значение этого термина? Моногамность и полигамность. Да? Моногамные – это значит, у них супружеская пара, ну, либо на очень долгое время, либо на всю жизнь. А полигамные животные, они каждый сезон ищут себе нового партнера для того, чтобы продолжить свой звериный род. Значит, в России у нас, по-моему, 7 видов пищух. Малая, даурская, манжурская, северная. Ну, да, где-то так. И распространены они довольно обширно. Ну, обычно это такие степные и полустепные районы, это предгорья, достаточно высоко в горы они поднимаются. Знаете, что любопытно? Из всех зайцеобразных у пищух самый длинный хвостик, но его не видно, потому что у них очень пушистый зад, и хвостика не видно. Ну, поехали дальше. Дальше кто у нас будет? Дальше у нас вот. И вот мы с вами наконец добрались до золотого, о, нет, до серебряного медалиста. Он серебряный медалист, потому что бобр это, конечно же, грызун, и среди грызунов он уверенно держит по величине, по весу второе место после кого? Да, после капибары. Если помните, есть такая в Южной Америке свинка морская, которая считается самым большим грызуном в мире, водная. А бобр занимает второе место. 30 килограммов весом бывает хороший бобр. 30 килограммов весом. Это зверюга вообще страшная. Мощная зверюга. Зубы там, будь здоров, какие. Палец откусить все равно, ну, если он валит деревья. Рекорд был... Почти метр был ствол у дерева, которое повалили бобры. Представляете? Представляете, метр, да? Это вековой дуб. Но дубы они, конечно, не валят. Значит, бобр – это зверь, который удивительно приспособлен к своему водному, такому полуводному образу жизни. Ну, во-первых, у него есть плавательные очки. У него есть третье веко, которая закрывает ему глаза и которая позволяет ему хорошо видеть под водой, и всякие соринки, всякая муть со дна ему в глаза благодаря этому третьему веку не попадает. Во-вторых, он может достаточно долго находиться под водой. Помните, братцы, мы с вами проходили, что такое апноэ? Апноэ – это у него есть клапаны, которые зажимают ему нос и уши, и в уши не попадает вода. Это у нас вот так вот, да, ныряет. А ему этого не надо делать. У него там клапаны, которые все это дело отлично предохраняют от попадания воды. У него замечательный совершенно... А у него шерсть. У него шерсть, которая позволяет ему плавать даже вот зимой подо льдом. Он не мерзнет, не намокает, достаточно ему стряхнуться. И самое главное – это хвост. Бобровый хвост. Вот сейчас вы его видите, да? Хвост работает и как руль, и как терморегулятор. Да? Вот если очень жарко, то бобр может сидеть на берегу и просто хвост опустить в воду. И там много кровеносных сосудов, которые будут остужать его кровь, гонять ее по хвосту. И вот с этим хвостом, кстати, связано много всего забавного. В 1760 году Парижский колледж, кстати, приписал бобров к рыбам. Представляете, это Это 18 век, братцы мои, это просвещенный 18 век, 1760 год. У нас там уже Ломоносов вовсю там творил. А почему? Именно из-за хвоста. Потому что хвост, ну, на нем такие вот чешуйки, которые напоминают рыбью чешую. И, кстати, это очень обрадовало в свое время монахов, которые объявили его рыбой. Знаете, для чего? Чтобы бобрятину можно было есть в пост. Бобрятину можно было есть в пост. А в пост нельзя.

но и другие обитатели данного биооценоза. Теперь, значит, что еще надо сказать? Ребята, бобр – это типичный пример ландшафтообразующего животного. Здесь все понятно, да, что ландшафт знают все, даже первоклассники. Бобры изменяют ландшафты планеты. Бобры строят плотины. Причем иногда эти плотины бывают очень сложными сооружениями, очень большими. Они бывают там и 300 метров, и 500 метров, и в Нью-Хэмпшире, в штате. Есть рекордная бобровая плотина, знаменитая 1200 метров. Больше километра, представляете? Это потрясающее совершенно сооружение. У каждого бобра, у него уже в генах прошиты все инженерные вот эти архитектурные планы строительств. Мало того, бобр даже по тональности журчания струйки уже может определить, надо ли эту плотину латать или ничего страшного, пускай водичка там проходит. Они притаскивают туда камни, которыми нужно кое-где там кое-что подпирать, чтобы ветки не унесло течением. Они сплетают эти ветки. Кое-где они замазывают это все дело илом, как цементом. То есть это достаточно сложные такие сооружения. А вот теперь представьте себе, что бобр запрудил речку. Вот была такая речка, змеилась она через лесочек, через поле, и бобры сделали плотину, и она уже потихонечку превращается в болото. Там меняется тип растительности, там появляются уже другие животные. Да? Завалил бобр большое дерево. А деревья-то он валит для чего? Ну, не только как строительный материал, ему же надо отгрызть какие-то ветки туда притащить, но еще для пропитания. То есть бобры же ведь питаются чем? Они питаются веточками, там, ивы и других растений прибрежных. Но если бобр завалил здоровое дерево, это же придут еще и лось, это придут еще другие копытные лесные, которые тоже с удовольствием скажут бобру спасибо. Так-то они не доберутся до вершины дерева. То есть бобры, они обслуживают достаточно большое такое лесное сообщество. Есть знаменитые, господи, как же я забыл, они называются эти трясины гастингские, по-моему, в Британии. Помните, где собака Баскервилли, да? Вот. И уверяют, что их в свое время, там, ну, давно уже, там, тысячи лет назад, а может быть и больше, создали именно бобры. То есть там раньше были леса, лесные речки, вот бобры превратили этот край в такие вот непроходимые болота с трясинами. Кстати, в топонимах очень часто бобры мелькают. Что такое топонимы, помните? Топоним – это название населенного пункта. А есть еще, например, гидронимы. Догадались, да? Гидроним – это название речки, ручейка или озера. Так вот, в топонимах бобры фигурируют довольно часто. Бобруйск, такой город, слышали? А за рубежом где-нибудь? Беверли-Хиллз. Слышали такое название, да, в Америке? Беверли-Хиллз. Хиллз – это горы, горки. А Беверли – это бобровые. То есть, это бобровые хатки, бобровые холмы. Ну, до гербов мы еще с вами дойдем. Давайте сейчас посмотрим следующую картиночку. Это у нас сейчас что будет? Я уже забыл. Это у нас сейчас будет какая следующая картинка, Александр? Вот. Это ареал. Вот смотрите. Все очень просто. Правая, левая, да? Правая часть – это вот где наша Евразия. Это наш бобр. Кастер бибер – его название. Кастер – это бобр на латыни. А там бобр канадский. Кастер канадиенсис, соответственно, да? Внешне они очень похожи. Ну, специалист отличит, конечно, бобра канадского от бобра нашего, но от бобра обыкновенного. Но самое главное отличие – это в хромосомах. У них разное количество хромосом, там, по-моему, на 6 они отличаются хромосом, если мне память не изменяет. Может быть, даже больше. Поэтому, когда канадский бобр был интродуцирован в Европу, в Финляндии их разводили, канадских бобров. Я помню, в Советском Союзе еще продавали эти финские шапки, ушанки бобровые. Бобровый мех очень ценный. То канадский бобр, конечно же,

0: попал и в природу. И в природе канадские бобры стали встречаться с бобрами обыкновенными. Но здесь вот какая беда. Дело в том, что бобры-то как раз моногамные. То есть они живут одной и той же парой. И если такая вот беда, папа канадец, а мама обыкновенная или наоборот, то жить-то они будут и хатку построят себе, но у них не будет потомства. Потому что потомство они из-за этой разницы в хромосомах не образуют. И это одна была из причин, почему бобров становилось все меньше и меньше. Но главная причина, конечно, то, что их выбивали. И выбивали их нещадно. В Канаде, например, бобровые шкурки были как валюта. То есть уже даже такса была такая, там хорошая ездовая собака, там стоит, ну, скажем, там 15 шкурок, да, 15 бобров. Ружье там, если хорошее, там 20 бобров. То есть вот они выполняли роль денег, бобровые шкурки. Я помню, какая-то американская писательница, сейчас не помню, как ее звали, она, ну, с такой женской рефлексией писала, что вся Канада покоится на телах невинно убиенных бобров, потому что уничтожали их, конечно же, миллионами, как вы догадываетесь. Наших бобров тоже уничтожали, и уничтожали рекордными такими масштабами. А потом наступила такая пора, когда бобров у нас в начале 20 века не стало вовсе. То есть это просто стали очень-очень редкие звери. Ну, они сохранились где-то там, где совершенно нет антропогенного пресса, где-то, может быть, в глухой Сибири остались какие-то хатки, локальные популяции, но бобров практически не стало. И вот тогда, ребята, был создан Воронежский заповедник, до которого мы с вами еще дойдем. Давайте мы только следующую картиночку посмотрим, потому что здесь тогда вам будет понятна еще одна причина, почему их уничтожали. Так, следующая картинка у нас будет хатка, да? Что-то долго грузится, Александр. Это что?
1: Я переключил.
0: А? У нас все в порядке, просто я думал, может быть, лагает.
1: Переключил?
0: Нет, у меня не переключилось, но главное, чтобы ребята видели. Вот. Не удалось загрузить страницу. Попробуйте еще раз. Или зайдите на сайт для. Не будем на сайт для покупки заходить. Все ясно. Значит, теперь, ребят, посмотрите, как устроена бобровая хатка. Бобровая хатка – это еще более сложное сооружение, чем бобровая плотина.
2: Так, вы видите
0: Во-первых,
2: слайд или нет?
0: я слайд в уголочке вижу. Маленький такой. У нас бобровая хатка сейчас, да?
2: В уголочке?
0: Да.
2: Сейчас, секунду, подождите.
0: Да ничего, мне это не мешает. Главное, чтобы
2: Сейчас,
0: ребята видели.
2: подождите, подождите.
0: Я пока буду рассказывать, ладно?
2: А сейчас?
0: Нет, так же он в уголочке. Ну, может быть, на следующий будет все в порядке. У меня такое подозрение. Ребят, во-первых, хатка бывает очень большая. В хатке живет целая бобровая семья. Папа, мама и выводок пока не повзрослел. Вот. То есть это несколько бобров еще. Высота хатки может быть до 2 метров. То есть там в некоторых хатках можно стоять. Представляете, еще даже головой в потолок не будешь упираться, если ты не 2-метрового роста. Ширина до 4 метров. Ну, обычно, конечно, поменьше. Все это очень мастерски сложено из сплетенных веток, которые обмазаны илом с глиной, то есть это как цемент такой. И мало того, внутри все, что выступает, бобры сгрызают, да, чтобы ни обо что не задевать и не травмироваться. То есть там гладко все получается. А полученными стружками устилается пол, вход в хатку подводный. То есть нужно поднырнуть для того, чтобы зайти в хатку. Это тоже очень здорово, потому что туда не задувает, никакого сквозняка там нет, и зимой там очень тепло и хорошо. Хатки настолько большие, что там в Белоруссии в бобровых хатках даже партизаны от фашистов прятались. Это известны такие случаи на болотах зимой. Бобры, ребята, очень чистоплотные. Поэтому у них есть центральная камера, где они живут, где они спят. Есть кладовая, где они складывают веточки. И есть туалет отдельно. Вот, туалет, ватер-клозет в полном смысле слова, да, со смывом, потому что все это сообщается с водой. Но, конечно, ребят, далеко не всегда строятся хатки. Там, по-моему, дальше еще одна хатка будет, да? Да, вот сейчас там будет виден погрыз. Вот он, видите, какой погрыз бобровый. Его сразу... Да, я вижу, в уголочке я только вижу. Я не на центральную. Обычно у меня вот по центру стоит большая картинка, а сейчас в уголочке у меня. А ничего страшного, я все вижу. Главное, чтобы вот ребятам большая картинка была видна, потому что им нужно будет видеть кое-какие подробности. Кстати, братцы, напишите, у вас картинка нормальная или нет? Кто сейчас у нас в
2: Уже
0: прямом?
2: написали, все нормально.
0: Все, отлично, все, тогда не переживаем по этому поводу. И вот следующую картинку, Александр, покажите. Там будет, кстати, вот самое сложное, когда валишь дерево, да, вот в чем мастерство дровосека, в том, чтобы оно падало в определенную сторону и никого не зашибло. А у бобров, к сожалению, бывает так, что это дерево, когда падает, то оно гробит самого бобра. То есть такие случаи были, они известны, и, к сожалению, это время от времени бывает. А вот это вот зимняя, видите, схема. Зима, мороз, у бобров в хатке, тепло, хорошо, мухи не кусают, все очень здорово. Кусает, правда, их не мухи, а бобровая вошь, о которой мы с вами поговорим чуть позже, когда дойдем до выхухолей. Ну, давайте следующую посмотрим. Вот рождаются вот такие вот милые, симпатичные бобрята. Потом эти бобрята вырастут и разбредаются в разные стороны для того, чтобы создать свою пару, создать свою хатку. Ну, если хатку они не строят, если обрывистые берега, то они строят такие подземные норы, куда тоже нужно поднырнуть, и через воду идет вход, чтобы никто их не тревожил. Кстати, очень часто, к сожалению, стали попадать на бобрах, специализируются рыси и специализируются волки. И вот рыси стали попадать в бобровые капканы. У моих друзей, у Алексея, у Яны Мурашовых, я вам про них рассказывал, у них Сильвер, здоровый такой рысь, симпатичный был, которому пришлось ногу ампутировать. И это не единичный случай. Следующее, покажите картиночку. Вот, это уже они подрастают, и будут вот такие вот смешные, забавные ребята. А теперь следующее покажите картинку. Вот, ребят, а при чем тут бобры? Как вы думаете, почему я взял эту картинку? А? Я напомню вам, что как на латыни бобр, кстати, бобер или бобр. Ну, принято все-таки бобр называть животное, а бобром называют шкуру. То есть у меня шкура на бобрах, вот этот бобер, которого я ношу, да, а бобр – это само животное. Ну, во всяком случае, меня так учили в Воронежском заповеднике, и так меня учили зоологи. Хотя сейчас допустимо и так, и так. В старину говорили о животном только бобр. Кастр, да? Кастр, касторовые шляпы. Слышали такое выражение? Касторовый цвет, да? Эти шляпы делались из шерсти бобра, но это не просто шерсть, это войлок. Ну, покажите нам следующую картиночку. Это был очень-очень трудоемкий процесс. Вот, видите, цилиндры до тех пор, пока уже в начале 20 века не вошли в моду шелковые цилиндры, их делали из бобров, из фетра. То есть надо выщипывать самый нежный подшерсток бобра, где вот этот вот пух, он назывался бобровый пух. То есть это очень трудоемкая такая ручная работа. Потом этот пух обрабатывался. Очень сложная технология. Там и урина, моча некоторых животных использовалась, кислоты использовались, другие химические вещества. То есть это очень-очень тяжелый труд. И получался такой тончайший фетр. Причем этот фетр, в отличие от другого фетра, не пропускал воду. То есть Касторовая шляпа – это была прерогатива знати. Вот в XVI веке уже в Испании были они, в Голландии были у знати. Простолюдины в касторовых бобровых шляпах не ходили. То есть это уже было ясно, что это какой-то очень такой уважаемый, высокопоставленный человек. Поэтому они и стоили так дорого. А вот теперь следующую картиночку нам покажите. Вот. А этого товарища узнаете? Да? Мэтт Хэттер. Помните, сумасшедший шляпник «Алиса в стране чудес». А почему он сумасшедший, ребята? Опять она у нас запустилась. Александр, я ее сейчас выключу. Все. Это я сейчас не о вас. Так вот, сумасшедший шляпник – это подслушивает. Сумасшедший шляпник Мэтт Хэттер во времена Льюиса Кэрролла все прекрасно понимали смысл этого фразеологизма. Дети мои, что такое фразеологизм? Фразеологизм – это устойчивое словосочетание. Дело в том, что шляпное производство было настолько вредным из-за большого количества всякой химии, в том числе там свинцовые пары, когда вот эту вот шляпу уже на тулью натягивали, там как-то вот применяли какие-то свинцовые пары. И шляпники, они жили очень недолго, они очень болели, и их болезни сказывались, так скажем, на их когнитивных особенностях. Они всегда были с причудью. Поэтому так говорю, ну ты как сумасшедший шляпник, как Мэтт Хэтча. Ну давайте дальше. Ну вот потом, кстати, выделкой фетра очень славились русские мастера. И даже привозили сюда бобровый пух. У нас в России мастера его выделывали, превращали в фетр. И потом уже фетр там увозили. То есть русская выделка, она очень славилась. Ну вот как-то, видимо, технологии тогда освоили. Ребят, а вот сейчас я вас спрошу. А кто из вас слышал такое название «касторка»? А? Вы уже поди не слышали. А вот в 19 или в начале 20 века при слове «касторка» дети начинали дрожать от страха и плакать, потому что это была страшная гадость, касторовое масло, которое их заставляли пить, как лечебное средство. У меня в детстве была пластинка виниловая про незнайку, и там доктор Пилюлькин пел что-то «касторка и йод», и он всех лечил только либо касторкой, либо йодом. И все прекрасно понимали, о чем идет речь. Так вот, касторка, опять тот же корень «кастор». Как и вот вы знаете, ребят, я все время думал, а бобры-то тут при чем? Потому что касторовое масло, оно изготавливается из клещевины. Клещевина – это растение, и никакого она абсолютно отношения не имеет к бобрам. И только потом вот я стал копать, копать, копать и выяснил, в чем же тут дело. Кстати, ребята, а почему клещевина называется клещевина? Покажите следующую картиночку, Александр. Вы наверняка ее встречали. Вообще, это тропическое растение из Африки. Но у нас клещевину выращивают как однолетник. 1-2 метра, а то и 3 высотой. Вот такие вот листья, как кленовые, сизые. Наверняка, да? Бабушка или мама вас сажали в своем саду. Так почему же она клещевина? Этимология. Какая этого названия? Дети мои, что такое этимология? А? Этимология – это наука о происхождении слов или терминов. Так почему она клещевина? Очевидно, здесь при чем-то клещ, да? А вот посмотрите на семена, из которых касторовое масло дает. Видите? Они очень похожи на насосавшегося крови клеща. Действительно очень похожи. У него тоже такой же вот узорчик появляется, сытый. Так вот, из семян клещевины. Клещевина – это, как же она на латыни? Коммунис рецензис, по-моему, коммунис. Ее, коммунис – это обыкновенное. Растение ядовито. Ядовиты все его части. Вы скажете, а зачем тогда детей заставляют пить касторовое масло? Ну, дело в том, что очень многие токсины при термической обработке распадаются. То есть касторовое масло, оно там под паром выжимается и при высоких температурах, поэтому оно не теряет своих лечебных свойств, но зато теряет токсичность. То есть его уже можно употреблять как лекарство. Прежде всего, это лекарство было от запоров. самое страшное для ребенка, это что? Это не диарея, а это запор. Потому что если запор, то можете себе представить, что все вот эти токсины, которые бы надо было вывести из организма, они там, а у нас все-таки температура 36,6, а иногда и выше. И при такой температуре все это начинает разлагаться и отравлять наш организм. Поэтому надо срочно принимать слабительные средства. Вот касторовое масло – это было как раз такое вот гениальное слабительное средство. Но при чем здесь бобры? Почему касторовое? Дети мои, все дело в том, что касторовое масло – это был главный ингредиент при изготовлении вот этого фетра, касторовых шляп. Оно очень вязкое. И самое главное, оно придавало этому меху, этому фетру водоотталкивающие свойства. Поэтому вот оно и было. Теперь у нас все связалось, да? Почему касторка, она в корне имеет кастр, как бобр, и почему клещевина у нас все-таки имеет отношение к клещу. Ну, а теперь поехали дальше. Поехали дальше, что у нас сейчас будет. Ага, а это что такое, знаете? А этот касториум, снова этот корень кастор, да? Касториум – это бобровая струя. Бобровая струя – это такие выделения около анальных железок. Там есть такие специальные железки у бобров, которые выделяют вот этот вот секрет касториум. Ну, говорят, что он очень ароматный, имеет очень приятный запах, то ли фиалок, то ли, не знаю, не нюхал, если честно. Но самое главное другое, то, что касториум, во-первых, это прекрасный фиксатор запаха, так же, как и амбра китовая. Помните, мы про кашалотов с вами когда говорили, я вам рассказывал, да? Это очень хороший фиксатор запаха, поэтому в духах вот этот касториум ценился на вес золота. Ну и плюс ко всему, это было такое вот лекарственное средство. На самом деле не такое уж оно лекарственное. Ну, я не буду говорить, от чего лечились. У нас 12+. Нет, у нас 12 без плюса, да? Поэтому не буду. Но на самом деле не такое уж это лекарство, ребят. Просто, знаете, вот есть такой термин в медицине – эффект плацебо. Как в Священном Писании написано, каждому по вере воздается. Да? Если человек верит в то, что это поможет. Ну, иногда немножко помогало. Но вот благодаря вот этим всем вещам, его использовали, как, кстати, еще как антиспазматическое средство, как седативное, успокаивающее. Причем, что характерно, касториум можно было получать и у самок, и у самцов. Ну, в старину был самый простой способ. Убей бобра, спаси дерево, да, и получи касториум. Просто бобра убивали, и все. А потом вырезали вот эту вот железу и несли на рынок. Но можно получить и у живых животных, причем без всякого урона для их здоровья. Можно там специальными такими шприцами отсасывать, можно массировать эти железки. И, ну, бобры, конечно, будут не в восторге от этой процедуры, но, тем не менее, они будут живые, здоровые, им это никак не навредит. И, кстати, касториум, если получили от бобра, то он очень быстро восстанавливается, восполняется. То есть, это можно поставить на поток. Вот как коров доют, так же можно и бобров доить, и ничего им не будет, никакого вреда для здоровья. Но люди-то все-таки существа жадные, хотят сейчас сразу все много, дорого. И поэтому бобров нас, к сожалению, практически истребили. И вот для того, чтобы восстановить бобров, был создан Воронежский заповедник. Вот покажите нам следующую картиночку, пожалуйста, Александр. Вот это замечательный человек, это, по сути дела, основатель Воронежского государственного биосферного заповедника Леонид Сергеевич Лавров. Это главный бобровед был Советского Союза. Он проделал, конечно, колоссальную работу, потому что он поставил на поток и разведение в неволе бобров, и реинтродукцию их в природу. То есть в Воронежском заповеднике их на потоке размножали бобров, потом развозили по всей стране, вплоть до Сибири, и там их выпускали. То есть если бы не Леонид Сергеевич Лавров, если бы не Воронежский заповедник, дети мои, Я думаю, что так часто бобр бы не являлся бы персонажем мультиков и сказок, потому что вы просто не понимали бы, о каком животном идет речь. Его бы выбили. Его бы просто-напросто выбили. Он был спасен. Леонид Сергеевич потом ушел на фронт, отвоевал всю Отечественную войну, вернулся, продолжил свою работу. А после того, как он ушел из жизни, то эстафету принял его сын. Вот следующую картиночку покажите. Это Владимир Леонидович Лавров, который сейчас работает в Воронежском заповеднике. Мы с ним знакомы. Вы знаете, он очень крепкий мужчина. У него такие большие, очень крепкие руки. И каждый раз, когда я смотрел, как вот этими своими мощными руками он ворочает вот этих вот 30-килограммовых ребят, и они так испуганно, причем бобр действительно зверь очень серьезный, мощный. А кто видел его зубы, тот понимает, какое это страшное орудие. Вот. Я, кстати, хочу вас предупредить, ребят, несколько лет назад был такой печальный случай, который стал достаточно резонансным. Я вам уже говорил, что молодые бобры, они уходят из дома и ищут для себя новое место, да, где они будут жить со своей семьей. А старые бобры, матерые, они охраняют свой участок. Весной бобры очень часто вылезают на сушу. И вот такая вот компания увидела большого бобра, который почему-то не очень их боялся, и мужчина решил с ним пофоткаться, заселфиться. Но в результате укус был очень сильный, у него прокусили тазобедренную артерию, и он истек кровью, умер до того, как ему успели оказать медицинскую помощь, то есть с летальным исходом. Вот так, ребят. Поэтому никогда нельзя допускать со своей стороны фамильярности по отношению к любому животному, даже если вам оно кажется таким няшным, симпатичным. Понятно, что этого человека в голове, ну, бобр же, он же везде в мультиках, сказках такой добрый строитель, да, вот сейчас мы с ним обнимемся, ну, вот и получил. То есть, ребята, это вот помните и знаете, никогда, всегда надо держаться на расстоянии, и ни к одному животному не надо лезть никогда в жизни. Ну, давайте следующее посмотрим, что у нас будет за следующая картиночка. Вот, это, так, это у нас герб Искитим, есть такой город, он очень часто, бобры у нас очень часто появляются в геральдике. Вот следующее покажите. Здесь они, видите, мастерок держат, такие трудяги, бобры, все хорошо. Это уже провинция Монтиба, когда у него здесь уже тут и единорог, и мустанг, где бобр, вон он, видите, на нем он корону держит, у него на спине стоит корона. Нашли бобра? Он внизу там бизон. Ну, а теперь следующий, это будет самый страшный бобр. Я его когда увидел, всю ночь не спал от страха. Покажите следующее. Это город Эно, Финляндии. Вот такой бобр с топором придет в кошмарах, наверное, к охотникам за Касториумом. Ну, покажите следующую картиночку. Да, давайте на этом с бобрами мы с вами попрощаемся. Я бы вам еще час бы про них рассказывал, но... О, мы уже час с вами говорим, а у нас еще впереди куча других животных. А это кто, ребят? Это не грызун. Это совсем не грызун. Это насекомоядец. Это хохуля. Хохуля не от слова хохотать. Это выхухоль. Ну, вы знаете, ребят, очень часто говорят, она выхухоль, русская выхухоль. На самом деле, как меня учили зоологи классического поколения старого, выхухоль мужского рода. Поэтому надо говорить русский выхухоль. То есть, грубо говоря, я должен сказать самка русского выхухоля. Вот так. Ну, а сейчас очень часто выхухоль употребляют в женском роде. Ну, не знаю, может быть, скоро примут это как норму. Выхухоль очень забавное животное. Это животное небольшое, ну, где-то 20 сантиметров в длину. Это реликтовый вид, эндемик. Поэтому Кстати, называют его русский выхухоль, потому что живет он в России. Нет, ну есть там другие, есть там пиренейская выхухоль, по-моему, тоже эндемик, очень малюсенький ареальчик. Живут выхухоли, вот покажите, Александр, следующую картиночку. У них такие вот точечные ареалы. Вот он, какая симпатяга, такая очень странное создание, да? Мне выхухоль напоминает такую миниатюрную копию утконоса. Вот если ей еще сделать утиный нос кожистый, то прямо будет мини-утконос, правда? Чем-то они похожи. Живут они, ну, роют такую же вот нору, как бобры иногда в берегах с подводным входом. Они прекрасно себя чувствуют под водой, у них плавательные переполки, очень хорошо приспособлены. Животное небольшое, зверек, как я уже говорил, полкило от силы. То есть это вот, вот такой вот выхухоль. Характерная особенность, вот черта, по которой можно определить выхухоль, да, это пузырьки воздуха. Вот на поверхности появляются мелкие-мелкие-мелкие пузырьки воздуха. А зимой эти пузырьки вмерзают в лед, и поэтому можно идти по льду и увидеть вот эту вот тропинку, как проплыл выхухоль и какие пузырьки он оставил. Да? У выхухоля, так же, как у бобра, хотя они даже не родственники, как мы уже выяснили, он тоже никакого отношения к грызунам не имеет, так как и заяц выхухоль, это насекомоядный, это родственник летучей мыши, летучей ежа, крота, вот это все насекомоядные, да, животные. У выхухоля тоже выделяется такой жироподобный мускус, и говорят, некоторые ученые выдвинули такое предположение, что этот запах как-то привлекает беспозвоночных, которыми выхухоль питается. Она там ищет, вот, роется в иле и находит всякую мелких тварей, которых с удовольствием поедает. Ну, естественно, да, этот мускус жироподобный тоже, естественно, используют в парфюмерии, он тоже очень хорошо фиксирует запах. У выхухоли, кстати, очень ценилась раньше шкурка. У нее очень плотный мех, причем мех, который не лезет, очень ноский. И я помню, рассказывал один фронтовик, к ним на фронт приходили всегда посылки от мирных жителей во время Великой Отечественной войны. И эти посылки их разыгрывали, да, закрытыми глазами. Кому Васе, кому там Пете, кому там Аванесу, да. И ему достались рукавицы из какого-то странного меха. Он не знал, что это за мех. Говорит, я их проносил вот всю войну. Они согревали мне руки, потому что у очень многих были обморожения. Потом, говорит, я их вернулся домой и носил еще дома 20 лет. А потом кто-то посмотрел из опытных охотников и сказал, так это же выхухоль. Тогда все понятно. Поэтому выхухоли в России били, особенно до революции, просто вот сотнями тысяч, если не миллионами. Это был достаточно распространенный зверь. Били их на шапки, на накладки, на муфты. И десятки, десятки, десятки тысяч этих шкурок Россия поставляла за рубеж. Там тоже с удовольствием скорняки брали, шили из этого всякие меховые изделия и довыбивались до того, что, как и с бобром, это стало очень редкое животное. Сейчас это тоже красная книга, первое приложение СИТЭС и так далее. И в 1935 году был создан Хоперский заповедник. И Хопер – это приток Волги. Я там, к сожалению, ребят, не был. Вот не довелось, хотя звали, знаю людей, которые там работали. Говорят, очень интересное место. Если вам повезет когда-нибудь, съездите, посмотрите. Вот все мои знакомые, кто там бывал, они в полном восторге. И от природы, и просто вот интересный такой состав животных, зверей, птиц. В 1920 году, по-моему, вышел закон о запрете промысла выхухолева, но было уже поздно. То есть выхухоля пришлось спасать. Сейчас это тоже, кстати, очень редкий зверь. И я помню, в конце прошлого века, я ж старенький, я ж все это помню очень хорошо, где-то вот в 80-х годах 20 века зоологи, когда надо было, ну вот какая-то местность, а там хотят какие-то дачи построить или там завод какой-то построить, а зоологи начинают биться, биологи, здесь такое болото, здесь там пойма реки, здесь все сейчас изуродуют. И на этот случай всегда была в морозилке тушка выхухоля. Ее сразу предъявляли, говорю, вот мы здесь выхухоль нашли. И автоматически это место объявлялось за победным. Ну, раз выхухоль, все, извините, все, никаких строительных работ не будут. Поэтому выхухоли, даже мертвые, спасали родную природу. Но это я вам страшный секрет рассказал. Будем надеяться, что никто не слышал. Сейчас, к сожалению, на автомате это работать не будет. Сейчас такая тушка выхухоли, наверное, не будет весомым аргументом. У выхухоли, как я уже говорил, очень плотный мех. И что самое главное, в этом меху очень много пузырьков воздуха. Миленьких, миленьких, миленьких пузырьков воздуха. А вот следующую покажите нам картиночку, Александр. И в этих пузырьках воздуха водится вот такой вот крошечный, крошечный, крошечный зверь. Этот крошечный зверь, который там 2-3 миллиметра. Представляете, что 2-3 миллиметра, да? То есть вы его глазом еле-еле увидите, да? Вот, это называется жук-выхухолевик. Как вы уже поняли, это паразит. Это паразит, который живет выхухоль. И сразу возникает вопрос, дети мои, а как же этот паразит выхухоль? Он же все время под водой, он же все время в воде. Ну, выставил он голову наружу, но тело-то где эти жуки под водой, да? Как же они там? А вот покажите следующую, Александр, картиночку. Сейчас вы все поймете. Вот, видите? Вот точно так же поступают эти жуки. Там очень много пузырьков воздуха. И вот эти пузырьки воздуха – это прекрасный запас кислорода для этого жука, который позволяет ему замечательнейшим образом существовать под водой. А под водой он своими мандибулами, у него такой ротовой аппарат, который позволяет ему соскребать эпидермис, это верхний слой кожи, и высасывать кровь и лимфу. Ну, как клопы. Он, кстати, похож на клопа постельного, потому он такой же плоский. Жук очень шустрый. Его, кстати, открыли недавно, лет 100 назад. Слушайте, да, 100 лет назад, в 22-м году. В 1922 году, если мне память не изменяет, сейчас не помню фамилию ученого, но он его описывал так, что жучок очень шустрый, на убитом зверьке выхухоли, они там нашли несколько штук, и было их очень трудно отловить, потому что они вот так вот сновали в шерсти очень быстро-быстро-быстро-быстро, как блошки, но потом все-таки их выловили и уже стали изучать. То есть открыли, описали совсем недавно, 100 лет назад каких-то. Но здесь вот какая интересная штука. Помните, когда мы говорили о бобрах, я вам обмолвился про бобровую блоху. Бобровые блохи – это семейство. И вот этот вот жук-выхухолевик, он принадлежит к этому семейству паразитов, которые называются бобровые блохи. Но бобровая блоха, которая живет на бобрах, она не сосет кровь, как клоп или как клещ, да? У нее даже ротовой аппарат такой, что она не может там ничего прокусить. То есть она просто живет на бобрах. То есть это то, что называется комменсализм, да? То есть если мы с вами говорим о выхухолевом жуке, то это типичный экзопаразитизм. Помните, ребята, бывает экзопаразитизм и эндопаразитизм, да? Эндо – это внутри, эндоскоп. Эндоскопии, да, экзо – это снаружи. Вот комар, например, это экзопаразитизм, а вот гельминты, там какие-нибудь глисты, это эндо, а это экзо. Вот это тоже такой экзопаразит, выхухолевый жучок. Ну, поехали дальше, кто у нас там будет? Кто у нас там с вами будет дальше? Вот он, видите, хохуля какой, смешной, забавный зверь. Вот такие вот у него ласты. Прекрасно плавает. Ну, будем надеяться, что все-таки выхухолей будет все больше и больше. что они расплодятся, потому что зверь хороший, никому он не мешает. Хотя скрытный. Увидеть его, конечно, большая редкость. А вот близкий родственник хохули. Сразу поняли, кто это, да? Ой, ребята, я так чувствую, мы с вами до змей опять сегодня не доберемся. Чует мое сердце. Ну, давайте так, сколько успеем, столько успеем. Договорились? Вот крот, да? Это уже, ребята, у нас крот. Про кротов нам известно все. Абсолютно, да? Но это вам так кажется. На самом деле, про кротов, я уверен, вы многого и не знаете. Крот тоже относится к насекомоядным. О кротах очень много всяких баек, очень много всяких предубеждений. Да? Почему-то считается, что он грызет. Вот я помню какое-то выступление, такая есть у нас патриархесса огородничества, была такая Октябрина Ганечкина, которая все знает про сад и огород. Она говорит, кроты, они грызут морковку, они грызут... Да ничего они не грызут. Они насекомые ядные, они не грызут морковку. Морковку грызут мыши, которые бегают по кротовым ходам. Ну и из-за этого вот кротов, к сожалению, истребляют в большом количестве. Вот у меня сосед, как сумасшедший, он дежурил, все, сделал пик у себя и дежурил над этими кротовинами, стоял так часами, ждал, когда там зашевелится земля. О! Совершенно напрасно. Нет, кроты, конечно же, приносят вред, скажем так, посевам, потому что подрывают корни, и травянистые растения, у которых корни подрываются, они, конечно, погибают, часто засыхают, но все-таки их нельзя, они больше гораздо приносят пользы. Хотя, с другой стороны, их основная пища – это дождевые черви. А дождевой червь, как мы с вами знаем, это очень-очень полезный зверь. Но, ребят, мы же с вами прекрасно понимаем, в отличие от некоторых сумасшедших взрослых, что дождевых червей в почве столько, что кроты их никогда в жизни всех не переловят и не съедят. Хотя я вам сейчас расскажу такую очень интересную деталь. Крот, у него же свои вот эти вот подземные лабиринты, мы их сейчас увидим, и когда он движется по своему подземному лабиринту, у него же тоже есть железки, как у выхухолей и как у бобров. И через эти железки он выделяет секрет, особый пахнущий секрет. И этот секрет является аттрактантом, то есть он привлекает дождевых червяков. И дождевые черви сползаются вот в этот туннель на этот призывный аромат. Ну а потом крот проходит этот же маршрут по новой и... У некоторых этих дождевых червяков он перегрызает, делает такой надгрыз посередке, чтобы они не могли уползти, но чтобы при этом они были свеженькими. И вот таких вот надгрызенных червячков он складывает в отдельную кладовую. И у него всегда под зубами есть свежее мясо. Кроту приходится есть постоянно. Он тратит очень много энергии. Это очень мощный зверь. То есть, если бы у меня были бы... по соотношению к моему телу такие же крепкие руки, как у крота, я не знаю, я, наверное, мог бы асфальт ломать этими руками, да? В руке его удержать невозможно. То есть, когда ты берешь крота в руку, он с такой силы начинает вылезать, что удержать его просто невозможно. Вот это, поверьте, кто пробовал, тот знает. За день вот такой вот один крот может прокопать 100 метров ход. Представляете, что такое 100 метров? Это футбольное поле. Вот вы попробуйте, прокопайте, а он прокапывает. Легко. Поэтому ему нужно все время восполнять потраченную энергию. И он должен все время есть, есть, есть, есть, есть. За 24 часа крот съедает червячков и прочих личинок, которых он находит в земле, столько же, сколько он весит. И если хотя бы полдня, 12 часов крот не ел, может умереть от голода. У Марка Хаммера, ну, погуглите, если хотите, есть такая забавная книжка, она называется «Маленький джентльмен в черном бархате». Это книжка о кротах, написал ее англичанин Марк Хаммер, он профессиональный садовод, но вот начал бороться с кротами, стал изучать их жизнь, и так увлекся, так он их возлюбил, что написал такую большую книжку. Ну, на мой взгляд, там очень много каких-то своих собственных философских измышлений, депрессий, описаний и так далее, и так далее. Поэтому кроты там занимают, ну, может быть, меньше половины. Но факты есть интересные. Кто хочет, почитайте, покопайтесь. «Тайна кротовой норы» называется книга. Плиний Старший, помнится, тоже писал. Вот, казалось бы, Плиний Старший, да, сколько он научных трудов оставил. А он писал, что если вы съедите сердце крота, то вам откроется дар ясновидения. Я не знаю, ел ли сам Плиний Старший кротовые сердца. Ну, понятно почему, ребят, да, потому что в античном мире очень часто провидцы, оракулы были слепыми. И не только провидцы, Гомер, например, да? Почему? А потому что у них было внутреннее зрение. Им не нужны были глаза, как нам с вами. У них якобы было внутреннее зрение, поэтому крот, он тоже слепой. На самом деле, ребят, крот не слепой, глазки у него есть. Глазки просто у него очень-очень маленькие, их практически не видно. Но, скажем так, он очень сильно подслеповатый. Там свет от тьмы он этими глазками, конечно, отличить может. Теперь следующее, давайте посмотрим картинку. Дальше вот это вам ареал кротов. У нас все-таки зоогеография, поэтому ареалы я вам регулярно показываю, чтобы вы представляли себе, насколько это пластичный вид, какую территорию он завоевал. Видите, огромную. Это же ведь и северные моря там наверху, да? А внизу там до тропиков. Видите, субтропики все, вот Средиземное море. Давайте следующую картиночку теперь посмотрим. Ой-ой-ой, точно мы до лягушек и змей не дойдем сегодня. Это схема кротовой норы. Ну, такая усредненная схема, потому что, конечно, там самое главное вот что. Смотрите, главные сооружения подземные, крота, видите, где они? Они под деревом. Ребята, а почему они под деревом? Ну как, правильно? Защита. То есть большое дерево сверху, оно защищает, и никакая там голодная собака не дороется до наших кладовых. Вот она, центральная часть, там камера жилая у крота, куда он сенца может себе принести, травок подстелить. Вот они идут, обходные. Вы знаете, я как-то по молодости, весной надо прокачивать колодцы. А у меня были тогда очень редкие растения, было очень много редких. Ну, такой свой мой был ботанический сад домашний. И я очень разозлился на кротов, потому что они у меня перепахали все, они у меня все перепортили, очень много растений погибло, которых я вез вообще бог знает откуда, и я на них очень осерчал. А дело было весной. И надо было прокачивать колодец, потому что весной мы обычно, вот эта вот вся верховка, вода, которая туда, полный колодец, ее надо пару раз хорошенько прокачать до основания, тогда вода в колодце будет прозрачная. И вот я тогда, разозленный на кротов, сунул шланг в кротовину, притоптал его ногой и врубил на полную. Думаю, вот сейчас вот вылезаете там где-нибудь на соседнем участке от потопления. Кстати, кроты довольно хорошо плавают. И под землей могут переплывать подземные реки и подземные ручейки. Я тогда этого, кстати, еще не знал. В общем, сколько колец, 5 или 6 у меня туда ушло, в эти кротовины. Представляете, сколько 5-6 колец колодца. Но ни участок не был затоплен, вода не вышла наружу. То есть, можете себе представить, то есть какая там сложная была подземная система этих ходов, что вода не вышла наружу, все туда ушло. Вот, после чего я кротов зауважал, и больше я так с ними уже, конечно же, не боролся. Ну, теперь покажите следующую картиночку. Там будет еще, по-моему, один вариант схем. Вот это малыши кротовые, очень милые существа. Дальше следующую покажите картинку. Вот. Ребята, а это знаете, кто такой? Это Вильгельм Оранский. А при чем тут кроты, спросите вы? Вильгельм Оранский был такой король в Англии. Ну, вообще-то он был голландец, но вот попал на британский трон. Британцы вообще считают, что при нем это 18 век, 1702 год, по-моему, тогда был, когда это произошло с кротом. Британцы считают, что при нем Британия, как правь Британия морями, достигла своего расцвета. А вот шотландцы его очень не любят, потому что Вильгельм Оранский подсидел законного короля Якова II. И вот в 1702 году близ Ричмонда Вильгельм Оранский скакал на лошади, и кроты изменили ход истории. Нога лошади попала в кротовину, лошадь упала, с лошади полетел сам король Вильгельм, сломал себе плечо, недолго проболел и умер, к сожалению. Вот так. И очень радовались по этому поводу шотландцы. А вот следующее покажите. Зато после этого шотландцы очень полюбили кротов, благодарили их. Это знаменитый памятник Вильгельму Оранскому в Лондоне, в сквере Сент-Джеймс, статуя, да? И вот если вы там когда-нибудь окажетесь, вы приглядитесь как следует. И вот видите, задняя нога лошади, копыта, она как раз занесена над кротовой горкой, над кротовинкой. Вот этот вот террикон, который кроты выбросили, сейчас нога туда попадет, и Вильгельм Оранский полетит с лошади и сломает себе плечо. Вот это вот увековечил скульптор. Так что, видите, даже один маленький крот может изменить ход истории в Британской империи, как минимум. Ну, давайте дальше посмотрим. Кстати, очень интересно, ребят, что у кротов, вот я вам не успел об этом сказать, да, у них стереообоняние. То есть у них каждый, у него же нету глазок, да, но он прекрасно ориентируется по земле, у него вибрисы, мы уже знаем с вами, что это такое, да, и у него каждая ноздря нюхает отдельно. А помните, мы с вами говорили, ребята, что глазами мы ничего не видим, мы глазами смотрим, а видим мы мозгами. И точно так же, получая другие сигналы, не только зрительные, но, скажем так, осязательные, обонятельные, да, в мозгу мы можем получить картину окружающего нас мира. Вот крот за счет вот этого вот механизма, нюхая вот такое стереообоняние двумя ноздрями, прекрасно в своих мозгах создает вот эту вот такую трехмерную картину того, что его окружает. Он знает, в какую сторону ему ползти, он знает, где что находится, как далеко дождевой червяк, в какую сторону он от него уползает и так далее. То есть кроту это нисколько не мешает. Так, а вот это вот у нас кто, ребята? Видите, такая крошечка. Ребята, вот мы с вами добрались до землероек или буразубок. Ну, вот это карликовая землеройка или как же она называется, то сейчас вспомню, она называется крошечная, по-моему, землеройка или землеройка в честь кого я сейчас уже и забыл, но неважно. Считается самым маленьким млекопитающим на планете. То есть она весит всего там, размер у нее там вот такой вот 3 сантиметра, ну вот ключик лежит для масштабности. Землеройки или буразубки, как их еще называют, это удивительные существа, они тоже принадлежат к насекомоядным. У них очень короткий век, они очень недолго живут. Зато это существа, которые находятся в постоянном движении. То есть, когда ты наблюдаешь за землеройкой, такое впечатление, что тебе на скорости прокручивает какой-то фильм. Вот знаете, вот если фильм на скорости крутить, то там все вот так вот начинают суетиться, бегать. Вот землеройка – это то же самое. То есть, это удивительно моторное существо, которое вот за вот этот небольшой период жизни, там за год, проживает целую жизнь. То есть, она делает за это время столько же движений, сколько там, я не знаю, делает большой какой-нибудь африканский слон, который живет 30 лет. Просто слон идет вот так долго. А это вот... И поэтому, естественно, землеройка тоже должна все время есть, есть, есть, есть и есть. А едят они очень много, едят они гораздо больше собственного веса. А, но, к сожалению, землероек тоже едят. Их едят очень многие животные, ну, некоторые брезгуют, потому что землеройка, она как скунс, она защищается химическим оружием. У меня знакомый рассказывал, он еще давно, лет 30 назад, он землероек вез летом в электричке, ну, там лабораторию попросили, и землеройки настолько были обеспокоены, ну, стресс для них, и они начали пахнуть. Ну, половина вагона сдвинулась в сторону, и на лавочке он сидел один. Очень даже комфортно. Очень вонючие создания. Если их что-то тревожит, если они начинают пахнуть, то действительно там хоть святых выноси. Но, тем не менее, вот африканские племена, там у них свои землероики. Их же очень много всяких видов землероек, десятки видов по всему белому свету. Они их даже едят, как-то там вот их обрабатывают. Едят, я уж не знаю как. Едят землероек также и хорьки, ласки, совы, едят за милую душу. Поэтому защита, она не совсем надежная. В некоторой такой околонаучной литературе я читал, что землеройки тоже применяют эхолокацию. У них такой высокочастотный писк. Но, вы знаете, я проверял по научной литературе, я там описание этого аппарата не нашел. Подозреваю, что это собратья-журналисты что-то там на эту тему сочинили. Ну, давайте следующую картиночку посмотрим. Ух ты, мы уже полтора часа говорим. Вот, это ареал землероек. Видите, огромный ареал. А вот туда аж до самого до Дальнего Востока, вон Байкал на ту сторону переплыли, да, и в эту сторону вон Британия вся целиком окрашенная. А следующую давайте посмотрим картиночку. Вот она, землеройка. А, знаете, очень часто мы их находим на даче уже мертвых. Точно так же, кстати, как и кротов. Кроты часто выползают умирать на свет Божий. И поэтому в конце лета мы с вами частенько находим таких мертвых кротов на наших участках. Точно так же, как и землероек. Крутим дальше. Кошки их, во всяком случае, не едят. Это я на своих котах проверял. Вон, видите, землеройка поймала такую крупную саранчу и начала откусывать самое вкусное, конечно, голову. Следующую картиночку смотрим. А вот это что делает землеройка под водой? У меня друг, ботаник Михаил Маратович Диев, я вам про него рассказывал много раз, он мне как-то звонит, говорит: «Саш, у меня выхухоль в пруду». А у него пруд прямо на участке, такой декоративный пруд, там у него редкие растения. Говорит: «Ты представляешь, у меня выхухоли в пруду». Я говорю: «Маратович, этого не может быть». «Точно, я тебе говорю, вот я за ними наблюдаю все время, в окошко даже бинокль поставил, чтобы их не тревожить». Я к нему приехал, а это оказались куторы. Это водяная землеройка, куторы. Ну, она чем-то похожа на выхухоль, как вы видите, только, конечно, не таких размеров, а в несколько раз меньше. Это тоже землеройка водяная, которая точно такая же моторная. В общем, все у нее почти такое же, только живет она в воде и питается около воды. Такое береговое животное, и питается беспозвоночными, которые находят в водоемах. Ребят, вот если вы ляжете на мостик, знаете, вот в прудах очень часто делают такие мостики, белье раньше полоскали, да, или рыбачки там сидят, рыбку ловят. Вот вы как-нибудь лягте на этот мостик и внимательно посмотрите в воду. И вы будете поражены, сколько же там всякой живности. То есть там жизнь, вот Вадим Маринский вам про эту живность рассказывает, про всех этих беспозвоночных на детской площадке Архе, поэтому я не буду залезать в эти дебри, он это знает намного лучше меня, но просто вот полежите как-нибудь и понаблюдайте. Это безумно интересно. Это действительно вот этот вот микрокосмос, который там под водой. А для Куторы это все, естественно, еда. Так, дальше. Дальше давайте посмотрим, что у нас дальше. Вот она, Тора. Давайте следующую картиночку посмотрим. А вот это у нас уже пошли ежи, да? Ну, кто же из нас, ребята, не знает ежей? Я пользуюсь случаем, я уже об этом говорил, но те, кто с нами первый раз, хочу им сказать. Ребят, скоро лето. Летом к вам на участке, на даче обязательно, скорее всего, придут ежи. Так вот, не надо ежика ловить, не надо его тащить в дом ни в коем случае. Почему? Вы узнаете чуть позже. Давайте начнем с ежей. Ежей достаточно много.

регуляция, это система охлаждения. Точно так же, как финек, пустынная лисица, помните, с большими ушами? Точно так, как и некоторые другие пустынные животные по этим ушам. Кстати, у африканского слона уши – это тоже система охлаждения. Там проходят мелкие-мелкие-мелкие капиллярчики, и слон, когда машет своими ушами, как опахалами огромными, кровь остужается. Вот. Так что это очень, это не только локатор, которая позволяет четко запеленговать нужный звук, но это и система терморегуляции. Степной ежик, в отличие от нашего ежа, в плотный шар свернуться не может. Видите, у него колючки все-таки только на спине. Но зато, в отличие от нашего ежа, он очень быстро бегает. Вот если... Я просто знаю, что такое гнаться за, за ушастым ежом, когда он одирает... Да я и в лучшие годы, боюсь, не смог бы его догнать бы. Ну, давайте дальше посмотрим следующего. Вот. Это уже у нас лысый, темноиглый или длинноиглый его называют еж. Почему он лысый? Совсем он не лысый. Он с колючками, да? Да еще с длинными колючками. Но видите, у него на лбу такая лысинка, поэтому его так назвали. Это уже парень более южный. Он уже туда, ближе к субтропикам. И дальше вот следующего еще ежика нам покажите. Вот, это даурский еж. Это уже Дальний Восток, как вы догадываетесь. Так вот, ребят, если вы захотите завести, поймать и притащить домой ежа, вас ждет очень большое разочарование. Первое. Ежи пахнут совсем не фиалками. И запах очень сильный на весь дом. Во-вторых, это очень здоровые, очень крепкие звери. Ну, холодильник он не отодвинет, но какой-нибудь тяжелый предмет отодвинет запросто. В-третьих, они ведут ночной образ жизни. Поэтому днем он будет спать, а вот ночью в вашем доме спать не будет никто. Это во-первых. А во-вторых, ежи как раз впадают в спячку и спят зимой. Поэтому в теплое время года ежу дорог каждый час. Он должен есть, есть, есть, есть. Мы с вами уже знаем, что насекомоядные животные едят очень много. И есть он должен для того, чтобы нагуливать жир. Жир – это энергетический запас. Это как бензин у автомобиля. Да? Если не будет достаточно жира, то ежик весной не проснется. И, кстати, очень многие ежики весной не просыпаются, потому что их накопление жира оказалось недостаточно для того, чтобы пережить зиму. Тем более вот такую вот, как нынешняя в средней полосе, когда минус 30 у нас тут целую неделю было. Это к югу от Москвы ночью. Поэтому оставьте ежа в покое. Ежи, кстати, не надо ежа поить молоком. Это вот еще одно такое заблуждение. Да? Лактоза они... тяжело очень расщепляя, только вот ювенильная микрофлора, ювенильная, помните, что такое? Да? Ювенес думсумус. Это юная. Там вот, да, когда мамино молоко у млекопитающих, они расщепляют хорошо. А вот взрослые животные чаще всего от молока получают диарею. В лучшем случае. А в худшем не сварение продуктов и там со всеми вытекающими последствиями. Но зато ежи с удовольствием едят корма для животных. У меня они с котами из одной миски едят на улице и дружно живут. Коты их не гоняют, а ежи не гоняют котов. Ну, всякую обрезь мясную они едят, рыбу можно порезать, все что угодно. В мисочку они с удовольствием придут, поедят, скажут вам большое спасибо, а заодно будут с удовольствием поедать на вашем участке, на вашей даче столько разных паразитов, которые мало кто отважится съесть, слизняков, например, да, вот, и всяких там личинок, жучков нехороших, это все они поедят, и ваш огород очень хорошо очистят. Ну, вот жабы только еще могут, пожалуй, слизняков есть, а так мало желающих, во рту горчит, жжет.
С ежиками связано неимоверное количество заблуждений. Конечно же, не едят они яблоки, не таскают они их на своих иголках.

0: Конечно, на своих иголках они не накалывают грибы и не готовят их, не сушат на зиму, потому что, как мы с вами, как в мультфильмах и сказках, да, мы с вами знаем, что зимой ежи спят. Ну, вот есть такая гипотеза. Дело в том, что ежи очень любят какие-то резкие запахи, да, вот криозот. И если они найдут такое, то они начинают валяться так, чтобы пропахнуть вот этим резким запахом насквозь. И это понятно почему. Потому что ежи – рекордсмены по экзопаразитам. В их иголках живет очень и клещи, и блохи, и кого там только нет, целый зверинец они носят, и вычесывать они этого не могут. Эта собака может выгрызать блох, да, отлавливать их там, выкусывать зубами. Эта кошка может почесаться, а ежик не может, потому что там колючки сплошные. И ежик вот таким образом пытается как-то избавиться от этих вот паразитов. Ну, ежей, к сожалению, едят. И едят их много, кто едят. Их едят и волки, и птицы, да. Представьте себе филина какого-нибудь, там вот его лапища, вот такая вот, как моя рука, да, у филина. Да к тому же еще там броня из чешуек таких крепких. Едят люди, кстати. Вот у цыган это такое было национальное кушание. В Англии, кстати, ежей, по-моему, до сих пор едят. Это тоже такое традиционное блюдо в Британии. Но если вы хотите действительно завести ежика дома, вот покажите следующую картиночку. Вот, видите? Это вот такие вот их называют африканские ежи. Ну, на самом деле они не африканские. Африканские ежи – это семейство. И туда входят там сирийский еж, алжирский еж, еще какой-то еж. Я сейчас, честно говоря, ребят, не помню. А вот то, что называется такой товарный бренд «Африканский еж», это порода. Это порода, которую вывели для комнатного содержания путем гибридизации. То есть там есть разные морфы, они бывают совсем беленькие, они карликовые, они такие симпатичные. Но, с другой стороны, учтите, если вы заведете такого ежика дома, он, кстати, не так дешево стоит в зоомагазине, то будут проблемы с кормами, потому что для них, как для хомячков или попугаев, зерносмеси не делают. Надо будет покупать живой корм, да, то есть либо там сверчков, либо зафобуса, либо там мучного червя. Можно им давать. Ну, в общем, это целая история. То есть меню там у ежиков очень-очень большое и обширное. Это, во-первых. Во-вторых, у нас не так хорошо с ними знакомы ветеринарные врачи, а ежики тоже болеют. Ну и, в-третьих, это все-таки тоже ночные животные. Если хотите с ним поиграть, то придется просыпаться ночью. Так, ну вот следующая картиночка у меня. Давайте мы ее подвесим как интригу. Александр, можно, да, покажите нам следующую. А, это вот малыши, да, ежики. У ежей, у ежиков новорожденных, у них мягкие колючки. Вот такие вот они симпатичные, такие они смешные, но потом колючки. Что такое колючки ежа, ребят? Это видоизмененные волосы. Кстати, точно так же, как и рог у носорога. Вот у носорога вот этот рог, это не кость. Это кератин. Это сросшиеся, такие слипшиеся волосы, которые вот срослись в такой вот крепкий рог у него на носу. То же самое вот и у ежиков. У них колючки – это вот видоизмененные волосиночки. Ну, давайте следующую посмотрим картинку. Зато вот что не байка, да, вот, еж со змеей. Мелких змеек, конечно, еж вообще он собиратель. Вот он бродит, он пыхтит по ночам, и он начинает жрать все, что он поймает. Лягушку сожрет. Если маленькую... Змейки-то обычно не спят по ночам, по вечерам, понимаете? Они по времени суток не особо-то соприкасаются. Вот эти все фотографии, где еж с гадюкой борется, они, как правило, постановочные. Вот, потому что в природе такое явление очень редко. И, скорее всего, крупную змею еж атаковать не будет, если он, конечно, не очень-очень голодный. Да? Но даже если это случится, то еж выдерживает очень сильные яды. То То есть вот такое маленькое существо может выдержать дозы смертельные для ни одного человека. Вот это вот есть такое феноменальное качество у ежей, это устойчивость к ядам. Но, как я вам уже сказал, таких поединков картинных между ними и змеями не происходит. Ну, давайте мы, наверное, сегодня на этом остановимся, потому что я хотел... Вот покажите следующую картиночку, Александр. Вот она, да? Я хотел, пользуясь вот этой встречей ежа с гадюкой, дальше перейти на герпетофауну. И уже начать рассказ с необыкновенной... Я когда издавал журнал «Миллион друзей», был главным редактором этого журнала о живой природе, то замечательный герпетолог Александр Валентинович Огнев написал мне статью «Необыкновенная обыкновенная гадюка». Это давно было, лет 25 назад. И действительно, это необыкновенная змея, вы просто о ней очень мало знаете. И мой старый, очень хороший друг Олег Шумаков, он герпетолог профессиональный, путешественник. Сейчас он вернулся, опять работает в московском зоопарке, в террариуме. И когда я его как-то спросил, Олег, говорю, ну вот если все-таки говорить о интеллекте змей, об их когнитивных способностях, говорю, какие змеи самые умные? Ну что, он сказал, ну конечно, гадюковые. Говорит, определенно гадюковые самые умные. То есть вот это вот... Небольшая наша обыкновенная гадючка, на самом деле совершенно необыкновенная змея. Но я вам об этом расскажу в следующий раз. А сейчас, если у кого-то есть вопросы, я вас слушаю. Алло.
1: Да. Сначала зачитаем несколько донатов.
0: Давайте.
1: И вопросы заданные.
0: Давайте.
1: Читаю книгу «Путешествие Дарвина вокруг света». Там Дарвин сравнивает климат на широтах в южном и северном полушарии. Большая разница оказывается между полушариями.
0: Да, разница большая. Ну, правда, друзья мои, давайте не будем забывать, что когда Дарвин путешествовал на корабле «Бигль», то климат на планете был немножко другой. Вот, он несколько изменился с тех пор, да, безусловно, но если говорить о южном полушарии, то там вот эта вот холодная полоса, давайте так ее условно назовем, она, конечно, гораздо уже, чем в северных широтах, да, потому что вот если мы возьмем самый-самый юг Австралии, да, ну, представляете себе, да, если перевернуть это наоборот, то это... Ну, это было бы симметрично, скажем так, какой-нибудь Ленинградской области. Нет, не Ленинградской. Наверное, все-таки, Московской, да, Московской, может быть, да, Белгородской. Но там теплее. То есть, там вот эта вот полосочка холодная, она намного уже. Но это еще связано с тем, что Земля-то вращается не вот так, а ось ее немножко наклонена. Ну, понятно почему. Да. Угу. Есть еще вопросы?
1: Да, вопрос. Байбак – это по-другому луговая собачка. У нас еще ее сурком называют. Это правильно?
0: Нет, байбак – это сурок. Это сурок байбак. Это степное. Луговые собачки – нет. Луговые собачки – это другая история совершенно. Байбаки – это степные сурки. Сурки тоже разные есть. Есть там черно-шапочный сурок, который вот на севере Байкала. Вот там вот. Их несколько разных видов. В Америке свои сурки. То есть там день сурка. Вот, кстати, ребят, я забыл вам сказать одну интересную штуку. Помните, когда я вам говорил о бобрах? Вот если взять канадского бобра и нашего бобра, да, у них вот эта вот бобровая блоха одна и та же. Один и тот же вид в новом свете и старом свете. То есть 5 миллионов лет назад они разошлись, А вот паразит тот же самый у них и в Старом Свете, и в Новом Свете. Видите, как интересно. Ископаемые бобры были. Это были страшные бобры. Они были 2,5 метра ростом. Представляете, я уж не знаю, сколько они при таком росте весили. То есть это были гигантские бобры. Это во времена вот тундра степей, мамонтовой фауны. Вот такие бобры тоже жили на нашей планете. Да, еще есть вопросы?
1: Да, немного осталось.
0: Так.
1: Что нам нужно сделать, чтобы защитить и сохранить выхухоля?
0: Что нам надо сделать? Ну, во-первых, нам нужно очистить речки, озера, те места, где, вот понимаете, если вы посмотрите Красную книгу, я сейчас не буду вдаваться в подробности, там есть такое четкое обозначение, да? И вот каждый символ, каждое обозначение – это на грани вымирания, там вызывающее беспокойство и так далее, так далее. Да? Вот от такого вот, от легкой степени до самой последней, да, на грани вымирания. И обязательно около каждого вида причина. Так вот, 90% причин – это утрата среды обитания. Ну, грубо говоря, были леса – вырубили, были болота – осушили. Вот прежде всего необходимо сохранить среду обитания выхухоля, чтобы там кормовая база сохранилась, да, вот эти мелкие беспозвоночные, и чтобы это все было чистым. То есть не загаживать наши реки, наши озера – это главное. Ну и фактор беспокойства – это тоже очень важный момент, да, если на том месте, где есть популяция выхухоля, устроят пляж, и там начнут волейбол играть, шашлык жарить, будут приезжать на этих автомобилях, открывать дверцы, врубать на полную мощность, бумца, бумца, бумца, да, еще караоке петь. Ну, какой выхухоль, сами понимаете. Вот так.
1: Если
0: Есть
1: мол...
0: еще?
1: да,
0: Да.
1: если молоко им вредно, ежикам, почему они тогда каждый вечер его выходит пить? Мы им наливаем, наверное.
0: Ну да, нет, они пьют, да. И я даже слышал, мне в деревне рассказывали, что приходят в коровник и слизывают капельки, когда дойка идет коров. Ребят, вы тоже можете в одну мордочку тортик затоптать, еще полкило конфеток, да? И если мама с бабушкой вам будет говорить, что плохо, нехорошо, диабет будет, вы же ее слушать не будете, правда? Так и с животными. Очень часто животные едят то, что им совершенно не нужно есть. А потом этот ежик будет мучиться диареей. Так что лучше не надо. Водичку ему поставьте, блюдечко с водичкой, этого более чем достаточно. Если он сюда к вам приходит, то просто оставляйте ему еду.
1: Да.
0: Кстати, ежики, да, вот еще один такой факт, чтобы вы просто понимали. Ежики, например, они падальщики. Вот так. Это я к тому, что если какая-то падаль лежит в лесу, ежики придут, с удовольствием будут есть. Это я к тому, что они насекомоядные, им нужна вот такая вот белковая пища. А, еще один такой интересный момент. Кутора, о которой мы говорили, да, оно относится к ядовитым млекопитающим. Очень мало ядовитых млекопитающих, но ну, прежде всего, конечно, щелезуб мексиканский. Это лори толстый, у которого есть ядовитая железка. И вот буразубка тоже. Но у нее яд служит не для того, чтобы как-то защищаться, да, и нас с вами кусать, когда мы их в руки берем, вы еще поймаете ее, а для того, чтобы обездвижить добычу. И в таком виде можно было где-то эту добычу продержать, чтобы она несколько дней была свеженькая, чтобы можно было ее есть. Ага, еще есть вопросы, да?
1: Да,
0: Что
1: еще
0: сейчас?
1: один вопрос. А
0: Да.
1: какова наибольшая продолжительность спячки у млекопитающих и у кого именно?
0: Ну, вообще-то считается, что у сурка, поэтому говорят, спит как сурок. Помните, песня Beatles есть такая: It's been a hard day's night, and I was sleeping like a log. Это была ночь после тяжелого дня, я устал там как собака, я спал как сурок. У сурка вот считается самый такой долгий период спячки, вот, ну, так вообще не знаю, с кем его еще можно сравнить. Чем севернее, тем дольше этот период. Там какой-нибудь черношапочный сурок, который живет на севере от Байкала, где уже там вечная мерзлота подступает, да, понятно, что там лето короче, и он спит дольше, чем сурок в какой-нибудь, там, не знаю, южной степи. Еще вопросы есть?
1: Нет, спасибо большое за лекцию, за ответы на вопросы.
0: Ну, ребят, будем... да. Не доехали мы, к сожалению, опять до пресмыкающихся. Ну, в следующий раз мы им посвятим нашу лекцию. И я вас очень прошу, братцы мои дорогие, обязательно пишите, вот если вы тем более смотрите нашу лекцию не в прямом эфире, вы в комментариях обязательно и задавайте вопросы, и пишите те темы, которые вас действительно интересуют, потому что нам это помогает ориентироваться и выбирать темы, которые вам интереснее. Вот, спасибо большое всем тем, кто был с нами. Всего вам доброго, ребята. Через неделю. Через неделю, в воскресенье, мы с вами снова встретимся.
1: Александр... через две недели?
0: О, да, ну я имею в виду не в следующую, да, извините. Ну,
1: через
0: да.
1: две недели.
0: Через две недели, то есть через воскресенье, да?
1: Да, через две недели.
0: Через две недели, через воскресенье, да. Всего доброго.
1: До свидания. До встречи.
0: Спасибо.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Последнее время на слуху стало появляться такое словосочетание, которое называется водородная энергетика. Так получилось, что я по роду своей деятельности много ей занимаюсь, и с этим понятием связано много мифов, неправильного понимания вообще, что это такое водородная энергетика. Давайте попробуем коротко разобраться с тем, что такое водород, зачем он нам нужен, и что такое водородные технологии, которыми мы занимаемся на самом деле. Водород появился достаточно давно. Почти все атомы водорода, с которыми мы имеем дело, появились 13,77 миллиардов лет назад. Во время Большого взрыва в первые 20 минут после него возникло три элемента – водород, гелий и литий. Прошло какое-то количество времени, появились люди занялись наукой и начали изучать. И, собственно, с водородом как с веществом человек познакомился ровно 500 лет назад, когда известный алхимик Парацельс бросил в кислоту какие-то опилки и увидел какие-то пузырики. Он вообще не понял, что произошло, но, тем не менее, факт остался фактом. Мы увидели водород. Через 100 лет примерно голландский химик Ян-Баптист ван Гельман тоже процесс произвел и уже дал водороду название. Правда, не современное название водород, а другое, которое вы тоже все знаете. Он произвел его от греческого слова «хаос», и так получилось слово «газ». Поэтому, когда мы говорим «газ», мы подразумеваем, первым газом назывался водород. Потом шло еще какое-то время, Роберт Бойль усовершенствовал процесс получения водорода, подробно описал его Генри Кавендиш, назвал его воспламеняемым воздухом, и потом, наконец-то, в 1783 году Антуан Лоран Лавуазье назвал водород водород, в смысле гидрогеном по-французски. В России он, правда, назвался сначала водотворным веществом, а потом уже получилось слово водород. Простейший газ, первый элемент таблицы Менделеева с атомной массой единица, очень низко замерзающий, там у него температура плавления 14 кельвинов, температура кипения 20 кельвинов, физически жидким он существует всего в таком 6 кельвинах, очень теплоемкий, за что его используют, например, на атомных станциях как охладитель генератора. В технологиях человеческих он начал применяться, собственно, с момента получения своего названия водород. В том же 1783 году, вы помните, случилась очень важная вещь, братья Монгольфье полетели на воздушном шаре, но они наполняли его горячим воздухом. Но в том же году профессор Жак Шарль наполнил уже водородом оболочку и полетел. Так появился водородный транспорт. Тут водород, конечно, не источник энергии, это источник подъемной силы. И вот в таком параллане он использовался до середины 20 века, водородные дирижабли, да, Гинденбург знаменитый, сейчас его как страшилку используют, хотя на самом деле в катастрофе Гинденбург погибло меньше половины пассажиров и экипажа, и не было там взрыва, он просто загорелся, ну, неважно. Важно, что водородный транспорт тоже древняя история. Дело в том, что первый двигатель внутреннего сгорания был сделан в 1807 году Франсуа Исааком де Ривазом, и вот в этом самом двигателе внутреннего сгорания, который был поставлен на тележку, специально самобеглую, получился первый автомобиль с ДВС, горел не бензин, бензина тогда еще не было. Еще не придумал Менделеев фракционной перегонки нефти. И керосина даже не было. А был светильный газ, был водород. И первая машина с ДВС ездила на водороде больше 200 лет назад. Более того, в 1839 году, еще до изобретения аккумулятора, Уильям Гроув, уэльский изобретатель, электрохимик и юрист, решил придумать что-то новое для электрохимии. Тогда все изобретали батарейки. Он решил, я тоже что-нибудь придумаю, поехал в свой день путешествия специально, чтобы что-нибудь придумать. И привез оттуда совершенно новую идею. Он придумал такую вещь, которая называется водородный топливный элемент. Что это такое? По сути, водородный топливный элемент – та же самая реакция горения водорода, которую мы знаем из школьного курса. Да? H2 плюс U2 равняется H2O. Уравняете сами. Если это производить на воздухе, будет взрыв. Недаром смесь водорода и кислорода называется гремучий газ. Но если эту реакцию разнести по разным полюсам, по разным электродам, да, и проводить на платиновом катализаторе, то оказывается, что она будет проходить не со взрывом, а при температуре в 60 градусов. На выходе мы получим ту же самую воду и электрический ток. То есть таким образом эту реакцию можно сделать источником тока. Другое дело, что в XIX веке это было никому не нужно, потому что прекрасно работали сначала первичные источники тока, батарейки. Собственно, сам Гроув придумал новый элемент и за счет него прекраснейшим образом жил. Водород пытались сжечь в автомобилях. Вот перед вами еще один автомобиль водородный, гипермобиль Жана Ленуара 1860-е годы. И дальше это продолжалось в истории достаточно долго. Вот в 1933 году водород жгли в Норвежце, пытались сделать. Более того, серийный водородный автомобиль был сделан в Советском Союзе не ради инноваций, а от безысходности, потому что в богатом Ленинграде не было бензина, а водород был, и лейтенант Борис Щелич переделал под водород полуторки и трехтонки, используя водород шаров заградительных. Но, тем не менее, 1930-е годы Фрэнсис Томас Бэкон топливные элементы пересобрал на новой элементной базе. В 30-е годы они тоже оказались никому не нужны, но, по счастью, в 60-е годы мы пришли в космос. А в космосе нужна энергия. И батарейки туда уже не повезешь. И аккумулятор туда уже не повезешь. Ну, по крайней мере, на какое-то продолжительное время. То есть понятно, что можно Гагарина запустить, на 108 минут батареек хватит. А вот на Луну, когда у вас 2 недели полет, нужно уже где-то электричество получать, где-то его вырабатывать. Есть два варианта. Солнечные батареи, тогда еще не очень надежные, не очень эффективные, и вот те самые водородные топливные элементы. Советский Союз пошел по пути батарей солнечных, у нас все союзы с солнечными батареями, а вот до последнего времени, включая Space Shuttle, американская космическая программа работала только на топливных элементах. На Луну американцы полетели на водороде. Ну, водород вырабатывал, обеспечивал электричество. В те же годы появились попытки применить на Земле, да, классно, что у нас есть водород, мы сейчас сделаем топливный элемент, будем машины водить. И вот даже трактор, даже в 1956 году был трактор сделан, но дело в том, что тогда топливные элементы были еще достаточно большими. Вот на тракторе вы видите, что там 10 киловатт стояло, по-моему, и 10 киловатт это были там 1,5 метра в длину, килограмм 200-300 по массе, много, тяжело и ненадежно. И какое-то время, кроме космоса, советские тоже делали такие штуки, в космос летали сначала для нашей лунной программы, которая, ну, не полетела, но топливные элементы в космос летали, вокруг Луны тоже летали. Потом для Бурана делали топливные элементы, та же самая история. Пытались на машины ставить и у нас, и за рубежом, но скорее это были такие выставочные истории. Вот вы видите перед собой, например, судейский рафик на Олимпиаде 80 или едешь на водороде. Пытались, конечно же, разрабатывать и историю с сжиганием водорода в реактивных двигателях. Еще в 50-е годы американцы сделали свой бомбардировщик, ну, экспериментальный самолет бомбардировщика Канберра на водороде. Потом был знаменитый наш Ту-155 водородный самолет, который летал на водороде. Но там есть огромные проблемы, потому что водород нужно хранить в сжиженном варианте, охлаждать его, криогеника. То есть, ну, много сложностей, которые тогда решены не были. Да и сейчас они особо не решены, хотя пытаются. Тем не менее, сейчас случилось так, что мы сейчас все находимся в четвертом энергопереходе, потому что сначала мы переходили с дров на уголь, потом с угля на нефть, потом с нефти на газ. Сейчас все переходят на возобновляемые источники энергии. Причин тому понятно, глобальное потепление, мы стараемся сокращать выбросы углекислого газа. Можно спорить, там, они оправданы, неоправданы, там, человеческое и нечеловеческое вклад вносит больше, но тем не менее, это есть повестка такая есть. И когда мы переходим на солнце и на ветер, у нас начинается проблема. Потому что при том, что солнечные батареи сейчас есть, и ветряки есть, там вопрос с их утилизацией – это отдельный вопрос, но это уже не наша тематика, а тематика другая. В отличие от всех остальных источников энергии, солнечная и ветряная вырабатывают энергию неравномерно. Днем свет есть, ночью нет. Штиль, ветра нет, энергии нет, шторм она есть. То есть нам нужно в пике энергии вырабатывать, ее где-то запасать, а потом отдавать. Вот здесь начинается большая проблема, потому что литий-ионные батареи, конечно, появились в 90-е годы, в 80-90-е годы, и начался их расцвет, но они очень дорогие. Один из вариантов – это те самые топливные элементы, потому что мы можем избыток энергии пустить на электролиз, а получить водород с хорошим КПД, а потом обратно его запустить в топливный элемент, получить энергию. Батареям не очень много, и хранить водород можно сколько угодно долго, в отличие от аккумуляторов, которые имеют саморазряд. При этом одновременно технологии позволили сделать другую штуку. Они позволили сделать топливные элементы гораздо более компактными, маленькими, легкими. И на выходе получилось, что современная энергоустановка на основе топливного элемента, которая питает тот же электродвигатель, что литий-ионная батарея, если взять целиком установку, энергоустановку на основе топливного элемента, топливный элемент, баллон, водород, то на единицу массы мы сможем запасать энергии в 2-4 раза больше, чем аккумулятор. А это значит, что ваш автомобиль проедет 2-4 раза дальше. Ваш дрон будет лететь в 2-4 раза дольше. И это, конечно, огромное преимущество. И с этого момента началась, собственно говоря, история вот водородного транспорта, водородной энергетики. Хотя правильный термин – водородная технология, потому что энергетика не водородная. Энергетика может быть атомная, потому что мы берем ядерное топливо, используем там ветряное, то есть что-то, что мы берем и используем, водорода в природе нет, его сначала нужно получить. И, к слову, получение водорода. Тоже распространенная история. К нам часто приходят журналисты и доводят нас до слез, потому что говорят, покажите нам зеленый водород. А почему он у вас не зеленый? Действительно, говорят о зеленом водороде, говорят о голубом водороде, но это всего лишь маркировка углеродного следа водорода в зависимости от способа его получения. Водород можно получать либо из природного газа, либо электролизом. Если мы берем из природного газа и просто выбрасываем получаемый углекислый газ в атмосферу, это серый углерод. Если этот углерод поймали и спрятали, то это голубой водород. Если метан развалили на две части, а не с водой делали, то мы уже ловим не углекислый газ, а сажу, получаем на выходе чистый водород. У нас получается бирюзовый водород. Если уж у нас электролиз, то в зависимости от источника электричества у нас может быть зеленый водород, это от солнца или от ветра мы получили энергию, или от воды гидроэлектростанции. Или он бывает оранжевый, или розовый, или желтый, это от атомной станции. Вот в этом смысле он зеленый, голубой, и только в этом смысле. Что же касается транспорта. Расцвет водородного транспорта начался уже в 10-е годы, когда мы смогли сделать хорошие, качественные, надежные топливные элементы небольшой массы. Это автомобильный транспорт. Вот у нас есть даже две крупные мировые компании, которые производят легковушки водородные. Это Toyota Mirai и Hyundai Nexo. Конечно, скорее всего, это пока что больше забава, потому что не очень много водородных заправочных станций существует. Но они есть серийные. К слову, сказать, Toyota Mirai, например, на полной заправке водорода, 8 кг водорода, она проезжает 1300 км в экономном режиме, а по паспорту 800. При этом цена этого водорода, то есть 8 килограмм, то есть в зависимости от способа производства, цена этой полной заправки будет стоить от $40 до $8, в зависимости от стоимости. Это достаточно экономная история. При этом, если сравнивать электромобиль классический литий-ионный с водородом, у него есть три преимущества. Преимущество первое – скорость заправки. Он заправляется как бензиновый, то есть как газовый, да, легко, 4 минуты. А не полчаса зарядка даже на скоростной, он проезжает дольше в любом случае. А если мы говорим о России, то зимой не нужно использовать аккумуляторы на обогрев салона. И при этом аккумуляторы сами по себе снижают емкость на морозе. Но еще и нужно ими же обогревать салон. Водородный топливный элемент сам производит теплый пар, которым можно обогревать салон. Поэтому тут ничего не расходуется, и емкость его не падает. И третье, они, как ни странно, гораздо менее пожароопасны. Удивительно, да, но взорвать водородный автомобиль вам будет очень сложно на воздухе. Практически невозможно. И зажечь невозможно. Ну, невозможно. Потому что нет возможности сделать ту концентрацию смеси, которая дает гремучий газ. В помещении – да. Оно на улице – нет. Если вы пробьете баллон, который делается из композитного материала, вот ткани, ну, такой тканый баллон, он не взрывается, а разрывает, ну, если вы сделаете дырку, подожжете водород, а будет тонкая струя пламени, которая сама гасится за минуту. В случае с литий-ионным автомобилем, то вам придется просто отойти подальше и ждать, пока прогорит. Потушить его невозможно. Вообще никак. Но легковые автомобили все-таки пока что баловство. То есть понятно, что они подтянутся, когда будет массовое распространение инфраструктуры водородной, заправки, заправок очень мало. Заправки водородные – это отдельная история, потому что у них абсолютно новая идеология. Если на бензиновую заправку или газовую заправку приезжает автомобиль, сливает бензин, и потом вы им заправляетесь, то водородная заправка производит водород сама. Есть два варианта. Либо первый вариант – мы подводим к заправке воду и электричество, и электролизом воды вы получаете водород, и кислород вы отправляете в атмосферу. Либо второй вариант – вы подводите к заправке природный газ и, там, и воду. И там парогазовая конверсия с взаимодействием пара воды и метана при температуре на катализаторе получаете на выходе водород. Получаете столько, сколько нужно водорода. Но уже сейчас есть коммерчески оправданные образцы водородной техники, водородного транспорта, которые уже в мире вполне себе распространены. В первую очередь это водородные автобусы. Водоробусов в мире уже несколько тысяч есть по всему миру, там вот Китай, Бразилия, Европа, даже водородные троллейбусы есть местами. То есть, когда вам нужно сделать новую линию, проще не делать 16 километров проводов и подстанций вдоль них, а просто сделать эту вот историю, чтобы троллейбус приехал, снял рога, дальше на водороде проехал и обратно. Потому что вот такой транспорт, равно как и коммунальный транспорт городской, достаточно поставить одну большую заправку в автопарке. Ее будет хватать, чтобы ночью приехали, ночью все позаправлялись, и потом пошли на линию. Водородная заправка очень дорогая штука, и вот это сдерживающий фактор развития. Но вот такая вот одной заправки хватает на все автобусы города. Второй вариант – грузовые автомобили, грузовики. Причем, в первую очередь, беспилотные будут грузовики развиваться в этом направлении. Карьерные самосвалы – отдельный вид водородного транспорта, это железнодорожный транспорт. Как ни странно, даже в Европе больше 40% неэлектрифицированных путей. И сейчас вот на водороде делать это очень хорошая штука. Вот есть сейчас уже серийные европейские водородные поезда, которые и в Австрии, и в Польше, по-моему, сейчас уже ездят, и во Франции. В России такая вещь тоже уже строится. Первые водородные электрички пойдут на Сахалине. Там будет создан кластер, который будет и производить водород, и исследовать его методы получения, и переработки, и транспортировки, и так далее. Что касается водородного транспорта другого. Самолеты. Самолеты было бы классно переделать на водород, но пока что это возможно, естественно, для винтовых самолетов, таких ближнемагистральных, потому что там можно ставить обыкновенный электродвигатель, ставить топливные элементы и далее. Использовать водород в реактивных двигателях проблематично по некоторым причинам. Причина первая – это хранение водорода. Водорода нужно много, он очень легкий, даже в сжатом виде. Поэтому либо нужно как-то реанимировать криогенную технологию, а это много по массе для самолета, да. Под большим давлением можно делать, конечно, под большим давлением водород прекрасно сохраняется под давлением в 1000 атмосфер, там, ну, до 1000 атмосфер, дальше выжимать бесполезно. В автомобилях он, например, 700 атмосфер имеет хранение, но… Есть одно но. Дело в том, что в самолете топливный бак имеет форму крыла, он в крыле такой, да? Вот такой формы бак высокого давления не сделать. Бак высокого давления может быть либо цилиндрическим, либо шарообразным. И вот это, значит, будет съедать гораздо больше места. И это проблема. Как ее будут решать? Неизвестно, но решать ее собирают. По крайней мере, Airbus уже выкатил несколько проектов, ну, таких эскизных проектов больших водородных самолетов, обещает там к 30-м годам, что это все полетит. Полетит ли, не полетит, неизвестно, но деньги вливаются большие. Хранение и транспортировка водорода – одно из самых узких мест в водородных технологиях. Есть два способа хранения водорода на транспортном средстве. Самый простой и самый распространенный – это баллон. Баллон высокого давления – это обычно 350 или 700 атмосфер. Больше не нужно, потому что дальше водород не сжимается. При этом большой баллон, там вот такой вот баллон, содержит в себе 200 граммов водорода сжатого. Но этого количества водорода, в принципе, хватает на 5 часов работы коптера. Toyota Mirai, много баллонов находится, в нее загружается в итоге 8 килограммов максимум. В грузовик загружается 50 килограммов водорода, в тяжелый грузовик. Есть еще один способ хранения водорода, а он чуть больше по массе может на единицу объема водорода хранить. Это так называемый металлгидридный. Мы можем соединить водород с металлом, каким-нибудь дешевым металлом, типа магний. Дешевый и легкий металл. То же самое, то есть просто получается твердый химический источник водорода, так называемые хивы. Его используют, когда у нас совсем мало места и мало массы для водорода. Вот он просто подороже будет, конечно же, его сложнее заправлять, но тем не менее такие вещи там можно использовать, например, для высотного дрона, да, можно использовать. Но чаще всего это баллоны. Если мы говорим про космический транспорт на водороде, то есть, конечно же, водород как ракетное топливо. Это самый энергоемкий источник. Он требует дополнительной инфраструктуры, но мы помним, что, например, наша самая мощная ракета энергии, она летала на водороде. И вот сейчас на космодроме Восточный строится площадка для ангары нашей тяжелой ракеты. И вот первый этап это будет ангара на нафтиле, если я ничего не путаю, на новом топливе таком. А вот дальше ее планируют снова перевести на водород, что даст дополнительный прирост энергии. И вот когда ангара полетит на Луну, будет выводить на Луну, мы, Россия, скорее всего, полетим уже на водороде. Если говорить о водородных технологиях в России, то они тоже есть. Ими занимаемся мы в нашем центре компетенции новой мобильной источники энергии, центр компетенции национальной технологической инициативы при Федеральном исследовательском центре проблем химической физики и медицинской химии. И вокруг нас есть большой консорциум компаний, фирм, научных учреждений, которые помогают нам с этим заниматься. При этом параллельно мы занимаемся литий-ионными аккумуляторами и тем, что перейдет им на смену. Поэтому такой очень большой и классный консорциум и организации и технологии, которые позволяют использовать то, что нужно в данном конкретном случае для какой-то конкретной технологии. Вот поэтому мы неплохо сейчас устроились, потому что всегда есть с кем взаимодействовать в этом направлении. Первое, мы делаем энергоустановки для дронов, для автомобилей. И сейчас, в общем, достаточно большая система водородных технологий, которые есть у нас в стране, они базируются на наших технологиях. Мне кажется, что как раз в ближайшие там, 10 лет в стране это достаточно большой прорыв будет, естественно, в первую очередь. В беспилотной технике, беспилотные летательные аппараты, они нужны везде, тем более сейчас это одно из главных направлений развития техники в стране. Плюс это беспилотные грузовые платформы, которые мы уже делаем вместе с нашими коллегами, и системы накопления энергии. Вот в этом смысле водород – это не замена батарейкам литийным, а прекрасное дополнение им в тех областях, где батарейки сильно проигрывают по своим физическим свойствам. Так что водородные технологии во всем мире – это очень хорошая история, и в России они, по счастью, сейчас находятся, ну, как минимум, на уровне. Мы не отстающие в этом направлении.

0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных, у микрофона Мария Баченина. Тема нашего сегодняшнего заседания – радиоактивные отходы и истерия по этому поводу. Вы знаете, я даже сама была участницей одно время, но вот решила разобраться и расставить все точки над «и». В гостях в эфире «Комсомольской правды» директор департамента по связям с общественностью Федерального государственного унитарного предприятия «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» Никита Медянцев. Здравствуйте, Никита!
3: Здравствуйте, Мария.
2: Что такое радиоактивные отходы? Обозначьте, пожалуйста, а то все знают, но сказать не могут.
3: Радиоактивные отходы – это вещества, которые обладают радиационной активностью, это такое физическое свойство, и при этом их уже нельзя использовать в промышленности, в жизни человека, нельзя полезно использовать, и они считаются отходами.
2: А когда и как стало понятно, что с радиоактивными отходами надо вообще что-то делать?
3: Не сразу, скажу прямо. Сначала, конечно же, и наука, и потом технологии были увлечены исследованием свойств радиоактивности. Далее были увлечены различного рода технологиями, прежде всего технологиями военными. И, ну вот, например, в Советском Союзе для того, чтобы получить достаточное количество плутония и создать атомную бомбу, чтобы обезопасить себя от возможного нападения внешнего, было, конечно, затрачено много ресурсов, не очень много времени, слава богу. И тогда, конечно же, во главу угла ставились вопросы, ну, скажем прямо, военные вопросы, касающиеся безопасности страны. И, собственно, все остальные задачи были второстепенны. И, ну, серьезно заниматься радиоактивными отходами начали, конечно, немного позже. В 49-м году, как всем известно, была испытана атомная бомба. И только в 50-х годах были проработаны уже какие-то системные первые подходы к обращению, безопасному обращению с радиоактивными отходами. Это не значит, что не было аварий, это не значит, что не было ошибок, но системно этим вопросом начали заниматься с конца 50-х.
2: Никита, скажите, пожалуйста, если есть такая информация, какое количество отходов остается после создания одной атомной бомбы? В чем вообще это меряется, отходы? В литрах, килограммах? В чем?
3: Ну, во-первых, атомный паритет был создан, и, ну, честно говоря, ну, я и сам не знаю, сколько радиоактивных отходов остается. Дело в том, что это государственная тайна, потому что по количеству составу радионуклидному можно определить примерные технологии, использующиеся. Поэтому все, что касается военной части обращения, ну, обращения с радионуклидами, обращения с ядерными материалами, это все строго засекречено. По отчетам Международного агентства по атомной энергии, по докладу национальному Российской Федерации, в Российской Федерации находится более 50 миллионов кубических метров радиоактивных отходов. Такой объем, он по цифрам кажется большим, но, конечно же, это намного меньший объем, чем объем обычных отходов и даже отходов химической промышленности, очень опасных в том числе.
2: Скажите, пожалуйста, вот как поступали в самом начале, когда еще не обращали на это внимание, с радиоактивными отходами? И если бы продолжали так поступать, чем бы это грозило?
3: Ну, более-менее одинаково поступали с радиоактивными отходами. Дело в том, что основная задача была исключить контакт, прямой контакт радиоактивных отходов с окружающей средой для того, чтобы они не могли вступить в прямое взаимодействие с человеком. Но вначале, конечно же, радиоактивные отходы каким-то образом, ну, просто закапывали, можно сказать, под землю. И мы знаем случаи, когда сегодня вот эти вот места, где вот эти радиоактивные отходы именно так лежат, представляют проблему для развития каких-то территорий.
2: А вот с этими могильниками решено, найден способ, как поступать? Нельзя же их просто достать, свинец какой-то, я не знаю, в свинцовой бочке закатать и снова закопать?
3: Ну, конечно же, есть нормы, международные и российские нормы, которые, кстати, зачастую намного жестче международных норм, норм МАГАТЭ, по обращению с радиоактивными отходами. И главное, как я уже сказал, это изолировать их от окружающей среды. Причем изолировать на весь период их потенциальной опасности радиоактивные отходы. и радиоактивные вещества имеют свойство снижать свою радиоактивность, и период, за который они снижают свою радиоактивность, наполовину является периодом полураспада. Есть такое определение в физике. И 10 периодов полураспада считается, что после их истечения радиоактивный отход превращается, или радиоактивное вещество любое, в обычное вещество, теряет свою радиоактивность, опасную для окружающей среды и для человека. Так вот, задача создать такое количество барьеров безопасности и такое их качество, чтобы вот в течение 10 периодов полураспада эти радиоактивные отходы были гарантированно изолированы от окружающей среды. И сегодня эти технологии известны, они одинаковые во всем мире. Есть определенные материалы, которые обеспечивают эту изоляцию. И вся задача – это поместить вот эти радиоактивные отходы внутрь вот таких конструкций, таких материалов, которые исключают их попадание в окружающую среду.
2: Не, Никит, подождите. Да. Вот такие конструкции, такие материалы, нам это ни о чем не говорит. Как это выглядит, чтобы мы могли представить? Как захоранивают или утилизируют, если можно выразиться так, радиоактивные отходы в Российской Федерации?
3: Да, давайте расскажу. Для того, чтобы вы могли себе представить, вы можете представить себе матрешку. Вот самая маленькая матрешка – это вот упаковка с радиоактивными отходами. Ну, что это такое в реальной жизни? Ну вот, например, радиоактивные отходы третьего класса – это радиоактивные отходы средней радиоактивности с коротким периодом полураспада, то есть полураспад до 30 лет. Их помещают в обычные бочки, в специальное вещество, в специальную матрицу. Это может быть либо бетонная матрица, либо матрица из специального вещества бентонита, которая похожа на глину, но обладает более высокими сорбционными свойствами. Дальше эту бочку, 4 бочки, ставят в бетонную или стальную упаковку. Такой большой ящик, такой...
2: саркофаг.
3: Да, контейнер.
2: Хочется, да, назвать.
3: Значит, так. Расстояние, вот эти вот свободные расстояния между бочками также заполняют бентонитом. Вот этот контейнер бетонный ставят в специальное хранилище, которое, ну, как правило, слегка заглублено в землю. Это хранилище обладает стенами из специального бетона толщиной не менее 70 сантиметров, ну, там, под метр обычно. Опять же, расстояние между этими контейнерами заполняется бентонитом, поэтому вот вся эта структура, она монолитная, она не имеет внутри полостей каких-то. Вокруг этого хранилища также располагается глина, то есть там получается больше 6 барьеров безопасности, которые действуют и вместе, и последовательно. Ну, соответственно, проводятся специальные исследования, специальные доказательства долговременной безопасности.
2: А кто контролирует вот эту работу с радиоактивными отходами?
3: После принятия соответствующего закона об обращении с радиоактивными отходами в 2011 году, который приземлил вот эти международные нормы обращения с радиоактивными отходами на российскую законодательную почву, был создан национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами. Это государственное предприятие, я его представляю. Это предприятие входит в систему Росатома. Это, опять же, международные нормы, такие вот операторы национальные, они есть во Франции, например.
2: Понятно. Но вот я думаю, народ больше интересуется такими прикладными какими-то вещами и бытовыми вопросами. Вот на эти могильники, на эти захоронения, на них нет возможности кому-то наткнуться, напороться, я не знаю, там экскаватор какой-нибудь...
3: Да, это правильный вопрос. Дело в том, что если вы пользуетесь понятием могильник, то вот на такие, конечно же, ну, наткнуться-то, наверное, невелика вероятность, потому что их было в свое время очень мало, но могильников сегодня не строится, не создается. То, что считалось раньше могильником, это сделано по принципу «закопать и забыть». То есть брались какие-то, в лучшем случае, упаковки, куда-то клались какие-то, ну, вот в землю, в какую-то почву, и это все закапывалось. Сегодня такое невозможно. То, что строится, это специальные хранилища. Это не могильники, это специальные хранилища, которые должны просуществовать не одно столетие. И они, соответственным образом, защищаются. Там есть и забор, там есть и охрана. И, ну, в общем... Все то, что мешает человеку туда попасть, с одной стороны. Но с другой стороны, хочу сказать, что вот эти вот хранилища, подобное хранилище, например, уже выведено из эксплуатации во Франции, около пролива Ла-Манш, оно там примерно в 5 километрах, может быть, в 6 от берега находится. И сегодня оно представляет собой вот просто огороженное место, где, да, есть охрана, но при этом в 10 метрах от этого хранилища располагаются поле, на котором выращивают разного рода сельскохозяйственные культуры, а по травке, которая растет сверху, можно ходить, гулять, не знаю, там, если бы был свободный доступ, там даже пикники можно было бы устраивать. Радиационная активность там, радиация там на уровне природных значений.
2: Я тут под шумок, как говорится, набрала в Яндексе экологическая карта Москвы и Московской области. Таких карт множество существует, и непонятно, чему верить, поэтому я у вас хочу проконсультироваться. Жму, соответственно, на значок «Радиоактивная опасность», да? И на любой, ну вот в районе Курского вокзала, пишут «Физико-химический институт имени Карпова, московский филиал». Что это означает? Что там что, есть какие-то радиоактивные отходы, или это просто институт, который занимается радиоактивными элементами, физикой радиоактивных элементов? Вот как это понимать людям добрым? Потому что как-то страшновато, и смотрят ведь только на эти значки. А может, действительно опасно жить вокруг них? Или что это? Можете свою версию рассказать или объяснение?
3: Дело в том, что на территории Москвы, да, были предприятия, которые обращают, и сейчас еще существуют, которые занимаются исследованиями, связанными с обращением с радиоактивными веществами. Вполне возможно, что там ведутся какие-то исследования, и там имеется лицензия на обращение с радиоактивными веществами. Это значит, что должны соблюдаться определенные правила, правила безопасности. Ну, собственно, надо смотреть на радиационную обстановку, на датчики радиационной обстановки. На обстановку, на датчики радиационной обстановки. Это вот они должны показать как раз,

0: «Комсомольская правда». Радио «Поколение кино».
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Мы возвращаемся в эфир. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. Сегодня говорим об истерии вокруг захоронения или утилизации радиоактивных отходов. В эфире «Комсомольской правды» директор Департамента по связям с общественностью, федеральное государственное унитарное предприятие, национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами Никита Медянцев. Никита, скажите, пожалуйста, сейчас, в общем-то, все на контроле, а вот осталось ли с былых времен места утилизации радиоактивных отходов на территории городов крупных?
3: Да, могу ответить. На территории места утилизации, ну, вы знаете, есть хранилища радиоактивных отходов, например, есть подобное хранилище на окраине Екатеринбурга. В Москве хранением радиоактивных отходов занимается предприятие «Радон», которое в Московской области, в Сергиево-Посадском районе.
2: Да, вот я вижу, около на Бережковской набережной отмечено, или на улице Плющиха. Да мне не верится в это, в районе Киевского вокзала.
3: Там, как это понимаете, там же находятся офисы какие-то предприятия, да, а сами объекты, где хранятся радиоактивные отходы и где они перерабатываются, находятся, конечно же, вне крупных городов, ну, особенно где перерабатывать, потому что хранить можно, в принципе, где угодно, потому что в том же самом, например, тот же самый контейнер вот на своем поверхности излучение имеет, ну, там, практически равное излучению.
2: Ну, мы помним, как Софья Ковалевская, по незнанию, да, в шкатулках дома хранила, и красиво все светилось.
3: Ну, все зависит от радионуклида, и все зависит от мощности излучения, конечно.
2: А коль мы завели беседу про эти карты, в чем вы видите причину истерии вокруг радиоактивных отходов?
3: Ну, причина любой истерии – это незнание, причем разные знания. И знания, которые закладываются в школе, да, ну вот мы заканчиваем школу, там, какой процент помнит, что такое, в чем суть явления радиоактивности, например, да. А далее, конечно же, есть недостаток информации со стороны тех предприятий, которые занимаются обращением с радиоактивными отходами, и это порождает также какие-то подозрения. А подозрения плюс незнание, вот это и есть истерия. Собственно, информация, она решает вопрос любой истерии, всегда и везде.
2: А какие мифы до сих пор существуют вокруг радиоактивных отходов? Ну, давайте я, может быть, вам, так сказать, накину. А радиоактивные отходы закапывают в землю?
3: Радиоактивные отходы помещают в специальные хранилища.
2: Эти хранилища под землей?
3: Эти хранилища приповерхностные, они могут быть на момент, когда создается это хранилище над землей, но потом оно по правилам должно быть заваловано в глиняный мешок специальный. Поэтому я не могу сказать, что его закапывают под землю, создают специальные хранилища, это комплекс, и земля здесь не имеет вообще никакого значения, здесь важны другие материалы, такие как глина, то есть те материалы, которые не пропускают воду и которые обладают высокими сорбционными свойствами.
2: Эти места секретные, специально от людей их скрывают?
3: Нет, эти места доступны, они располагаются на картах даже. Эти места знают, ну вот, во всяком случае, те, с кем я работаю, все эти места знают, и они не секрет.
2: Никита, а зачем их хранить в земле? Ведь есть океан, космос.
3: Дело в том, что был период, когда в океане, например, в океан сбрасывали радиоактивные отходы. Это сегодня запрещено международной конвенцией. И, в общем, сброс радиоактивных отходов в океан, захоронение их там является, собственно, нарушением этой конвенции, нарушением международных норм и правил. Ну, а то, что касается космоса, конечно, наверное, логичная довольно история, но тут есть две вещи. Первая вещь, связанная с тем, что, ну, в общем, к сожалению, но временами случаются аварии с ракетами, и любая авария с ракетой, на борту которой есть радиоактивные отходы, собственно, это довольно высокий риск. Ну, стоимость огромная, конечно же, запуска туда. Это же часть экономической

0: экономической деятельности человека обращение с радиоактивными отходами, а любая экономическая деятельность стремится к тому, чтобы, с одной стороны, ну, чтобы быть эффективной, экономически эффективной. Конечно, если можно достичь высокого уровня безопасности здесь, на Земле, то, конечно, ну, зачем при более низком уровне безопасности, значит, идти по той дороге, которая там ведет потенциально к большим экологическим проблемам.
1: А может статься так, что отходов станет столько, что их негде будет захоранивать?
0: Нет. По России, конечно, таких данных в связи с тем, что у нас довольно большой, ну, небольшой, конечно, ну, есть объем исторических радиоактивных отходов и военных отходов. Но вот я пример Франции, например, приведу, где порядка 3/4 энергетики – это атомная энергетика. Так вот, это, кстати, больше, чем у нас. У них количество атомных реакторов значительно больше, чем в Российской Федерации. Я могу сказать, что в среднем на каждого жителя Франции в год приходится по, ну вот если в объеме сравнить, с объем, который равен мячику для игры в теннис большой. Вот представляете, какой объем в среднем на человека. А теперь сравните с объемами там, наших бытовых отходов и так далее и тому подобное. Это намного более компактные отходы. И в процессе обращения с ними их еще сильнее компактируют для того, чтобы снизить объем, для того, чтобы сделать этот процесс более эффективным.
1: Про Францию понятно. Мы, тем более, с ними очень здорово даже сотрудничаем по разработкам суперсовременным. Но давайте возьмем островное государство Японию. Остров, тем более сейсмически нестабилен. Как поступают там с радиоактивными отходами?
0: Сегодня радиоактивные отходы там временно хранят. Временно хранят, это значит, что хранят в таких местах, которые, ну, у которых есть определенный срок эксплуатации, ну, предположим, лет 60-80, такие хранилища, которые со временем придут в негодность, и это нужно будет все переложить в другие хранилища. И параллельно ведут исследования геологические, поиск тех мест, где можно было бы разместить радиоактивные отходы где-то в геологических породах. А это речь идет сейчас о высокоактивных отходах. Временно хранят и исследуют места для размещения отходов.
1: Вот это вот геологические места нам не совсем понятно. Это что, горные породы внутрь горы засунуть?
0: Горные породы. У них есть подземные исследовательские лаборатории, которые исследуют вот долговременную безопасность при вероятном размещении вот в этих местах радиоактивных отходов. Задача, собственно, проста. Изучить долговременные, длительные свойства этих пород для того, чтобы выяснить, обеспечат ли они безопасность при размещении там радиоактивных отходов. Воспрепятствуют ли они появлению этих радиоактивных отходов в биоте, в окружающей среде.
1: Никита, скажите, пожалуйста, а какая страна вот как эталон может служить в плане хранения радиоактивных отходов, утилизации, захоронения? Ну, неважно. Всем понятно, что я имею в виду. Вот прям они впереди планеты всей. Есть такое?
0: Ну, вы знаете, в отдельных направлениях лидируют отдельные страны. И если, например, с точки зрения изоляции средне- и низкоактивных отходов лидирует Франция, у них одно хранилище уже выведено из эксплуатации, а второе на 1 000 000 кубических метров сейчас используется и, кстати, находится в регионе Шампань. Собственно, там рядом располагаются виноградники.
1: Да, сейчас, я думаю, половина отвалилась покупателей шампанских вин из Франции.
0: Причем эти хранилища абсолютно безопасны, там на территории можно находиться, можно подходить к этим упаковкам и так далее. То есть они никакой опасности не представляются и наблюдаются, наверное, строже, чем, не знаю, 99% и 9% земной территории.
1: Слушайте, я сейчас бытовой такой вопрос, девочкин, как говорится, задам. А в свободной продаже можно приобрести вот эти вот приборчики, которые замеряют, фонит или не фонит, светится, не светится? Это вообще
0: конечно
1: разрешено?
0: Конечно.
1: Да, ну то есть можно заходить на эти заводы шампанских вин, в общем-то, вот с такими штуками, если только во Франции они разрешены, а то кое-где даже и навигаторы не разрешают, и за это посадить могут. А во что они превращаются после использования? Это жидкое что-то, твердое, или все зависит от категории отходов?
0: Есть разные радиоактивные отходы. Вот по российской классификации существует 6 различных видов радиоактивных отходов. Первый и второй – это наиболее опасные, но их меньше всего. Например, радиоактивные отходы первого и второго класса появляются от переработки отработавшего ядерного топлива, топлива, которое используется на атомных станциях. И его очень мало, но оно по так сказать, энергетической своей вот составляющей, это очень, очень мощные, очень опасные радиоактивные отходы, но их очень мало. Наибольшее количество – это третий, четвертый класс, но из более-менее опасных радиоактивных отходов – это третий, четвертый класс, это средний, низкий, очень низкоактивные радиоактивные отходы. Пятый класс – это жидкие радиоактивные отходы. Шестой класс – это радиоактивные отходы, которые получаются при, например, добыче урана. Это отвалы вот этих руд. Собственно, у них природная радиоактивность, она не связана с технологическими какими-то действиями, с этими материалами, но при этом, конечно, они обладают повышенной радиационной активностью. Ну и примерно по объемам, как я уже сказал, меньше всего, но наиболее опасные. Первый, второй класс, да, менее опасные, но их много, третий, четвертый класс, пятый класс, жидкие радиоактивные отходы, ну, жидкие, они среднеактивные и низкоактивные, очень низкоактивные радиоактивные отходы. Всего три места есть в Российской Федерации, где такие отходы производятся, и с ними обращаются специальным образом уже на протяжении 60 и более лет. Опять же, шестой класс – это совсем большой объем радиоактивных отходов, но их опасность, ну, чрезвычайно низка.
1: Спасибо вам большое за, я бы сказала, это не рассказ, а все-таки инструктаж. Благодарим от всей души директора департамента по связям с общественностью Федерального государственного унитарного предприятия «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» Никиту Медянцева. Никита, спасибо.
0: Спасибо большое, до свидания.
1: До свидания.
2: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: А с чем был связан ренессанс динозавров? Вот с этим товарищем, звали его Диеноних, и поэтому пернатое животное, выйдя на солнце, скорее всего, никак не согреется. И оказалось, что клоака динозавров полностью повторяет по строению клоаку птицы. Есть, например, единственный динозавр, который от кринжа помер, это вот Большой Джон.
2: Дмитрий Соболев, автор канала «Упоротый палеонтолог».
3: Перейдем к делу. Вопрос. Когда динозавр болел, у него температура тоже подскакивала, как и у нас?
1: Но на самом деле это у всех животных так случается, встречается. Ой, будет ли время у меня пить? Вот приеду домой и буду. Так вот. Естественно, повышается. Недавно буквально была описана животинка плотозавр из конца триасового периода. Чувака нашли под Цюрихом в Швейцарии, очевидно. Чувак болел остеомиелитом, и по нему прям видно, что правая ручка у него от плечевой кости до, ну, то, что у них называется лопаткой, по-нормальному называется скапула каракоид, было поражено этим самым остеомиелитом. Вот и чел 4 года практически ходил и заживо гнил. С газовыми гангренами, что называется, лайк и репост. Ну, и чувак просто шел по болоту и внезапно взял и там завяз. А вот была бы у него не такая больная ручка, может быть, и выжил бы. Ну ладно, температуры мерить будем у вымерших животных прямо сейчас. И косвенно, и напрямую. Немножко бэкграунда, опять же, потому что, как всегда, как называется, я часто рофлю над этим выражением, да, говорим «партия», подразумеваем «Ленин», говорим «Ленин», подразумеваем «партия». Здесь у нас просто восприятие динозавров. В том плане, что чаще всего, ну вот представьте, да, Ситуевина. Как у нас обыватель представляет динозавра, это, по сути, либо четвероногая, либо двуногая. Я пшерица, холоднокровная, ужасная, она берет, просыпается. Первое, что с утра она думает, я хочу убивать всех. Просто примерно как в песне Летова или как в «Парк юрского периода». Ну, честно говоря, на самом деле ситуация, конечно, интересная, потому что, понятное дело, что страшные фигурки динозавров веселее всего продавать, но реальная современная наука, конечно же, уже давно динозавриков бедных, да и на самом деле большинство групп вымерших животных, и поведение их, и физиологию, и представление как таковое уже давным-давно переформатировало, и началось на самом деле в случае динозавров все еще во второй половине 19 века, когда товарищ Томас Гексли, один из, ну, вообще Хаксли, кому как больше нравится, это британец, по-моему, насколько я помню, был, который был прям таким сподвижником дарвинизма и эволюционной теории, и он первый предложил, что динозавры и птицы являются родственниками, и птицы являются потомками динозавра. Откуда это он выяснил? А там просто была тема такая прикольная. До этого, по-моему, где-то в середине 19 века был описан товарищ Археоптерикс, такая первоптица, помните его, наверное, Археоптерикс литографика, его там обнаружили в Лагерштете германском, насколько я помню, Зальхоф-информация, там с перышками, отпечатками, со всеми, прям видно было, что это вроде как рептилия с длинным хвостом, с зубами, без клюва, но при этом есть крылья, перья, и, может, он даже умеет летать. И вот во второй половине 19 века был также обнаружен динозавр такого же примерно размера, где-то меньше метров в длину, комсогнат. И оказалось, что скелеты типа первоптицы и типа вполне себе стандартного динозавра оказались очень сильно схожи. И вот это было где-то в 1876, по-моему, 6 или 8 году. Гексли так неиронично, конечно, высказывался, что смотрите-ка, у нас, оказывается, вот есть переходные звенья, и динозавры на самом деле потомки птиц. Но в те времена были очень веселые орнитологи, которые посмотрели на это все и сказали, что да, чуваки, что-то вы нам очень сильно врете, и вообще птицы как бы появились там где-то от отдельных групп животных. И даже вот неиронично, что сейчас у нас есть около 600 видов динозавров, которые являются практически птичьими динозаврами. Это и джихолорнисы, и нансуорнисы, и конфуциорнисы, всевозможные группы паравиесов типа анхиорнитиц, консориоптериксов, И все равно находятся десятки ученых, орнитологов и палеонтологов, которые до сих пор верят, не считают, а именно верят в то, что птицы — это отдельная группа архозавриков, и к динозаврам никакого отношения не имеет. Буквально советская школа палеонтологии об этом говорит. Короче говоря, на все это происхождение птиц от динозавров и их родственность было отложено на долгий ящик до конца 60-х годов 20 века. До момента так называемого ренессанса динозавров. С чем был связан ренессанс динозавров? Вот с этим товарищем, звали его Диеноних. Диеноних описали как раз-таки в те времена. И как раз-таки в те времена в палеонтологию, в особенности в палеонтологию, связанную с изучением динозавров, пришли всевозможные гистологические методы. Начала всякая вот эта вот любовь приходить с изучением изотопов, про которые мы тоже сегодня поговорим. И оказалось, что Диеноних, судя по гистологическим данным, как минимум, является достаточно высокометаболитичным животным, потому что кажется, что он достаточно имеет высокие темпы роста. То есть получалось, что животное длиной 3,5 метра и весом около 100 килограмм могло достигать своих размеров взрослых где-то в 3-4 года. То есть такие темпы роста характерны, в принципе, больше для современных птиц и млекопитающих, которые примерно вот такого размера животные, взрослеют примерно в это же самое время. Это был первый намек. Началось все это, конечно же, с товарища Астрома и товарища Беккера, которые начали кричать во все услышания об этом. Их очень долгое время не слушали, почти на протяжении где-то 30-40 лет. Но на данный момент Диеноних, вот из представлений уровня парка юрского периода, да, из реконструкции 69-го года, стал существом тем, которое мы сейчас как бы имеем в реконструкциях и в восприятии этого животного. У меня, кстати, видосик скоро будет про этого животного от самых маленьких его моментов вылупления до моментов, когда животинка начинала охотиться на крупную добычу. Как-нибудь можете потом агрессивно зайти ко мне в канал и поставить дизлайк, что очередные колдуны-ученые что-то намудрили, а мы тут сидим, короче, на Ютубе это смотрим. Так вот, а как мы из двуногой ящерицы с загнутым назад когтем на задней лапе получаем пернатое ничего? На самом деле начинается вопрос как раз-таки с тем, что а как мы будем подтверждать теплокровность? И как вообще ученые на данный момент изучают физиологию динозавров? Потому что вообще вот если посмотреть на то, как обыватель представляет себе изучение палеонтологических остатков, да, это у нас просто приходят, изучают кости, изучают их длину, там смотрят, какие у них углубления, какие дырочки, какие отростки, где потенциально может крепиться там какие-нибудь сухожилия, какой-нибудь мышцы, изучают суставные поверхности, а потом берут, пишут научную работу, выкладывают ее, и вот мы описали нового динозавра. Берем там самые непонятные сочетания греческих и латинских слов, называем так, чтобы никто не смог это повторить с первого раза, как какой-нибудь сканцориоптерикс, да, там, или кархародонтозавр, да. Я просто постоянно так вот люблю прикалываться над людьми в этом плане. Там сканцориоптеригида, ну, типа стандартное название, как бы. Это с детства привык латинские слова читать, а людей, которых людей это пугает. Вот. И, соответственно, обыватели так и считают. На самом деле, современная палеонтология, она, ну, куда сложнее, скажем так. И микроскопы, и микро-КТ, и все остальное там используется. Так вот, как подтверждали теплокровность у динозавров, и как, соответственно, из лысого ящероподобного диеноника получили пернатую няшку с теплым сердцем. На самом деле, у динозавров обнаружили сложные покровы. Началось все вот с этого чувака под названием Синозавроптерикс. Его обнаруживают в 90-е года. Причем прикол в том, что это животное — это представитель группы компсогнатов, то есть динозавров, которые к птичкам отношения практически не имеют. Они на филогенетическом древе даже к тираннозавридам ближе. Синозавроптерикса, угадайте, где нашли, да, нашли его в Китае, нашли его тоже в Лагерштете, то есть в месте, где хорошо сохраняются окаменелости, нашли вместе с перышками. Это, конечно, довольно интересная тема, потому что после 90-х годов таких пернатых динозавров начинают находить очень-очень много. Но Синозавроптерикс был первым. А теперь просто вот подумайте, Если посмотреть на стандартное восприятие динозавров, то как это обычно воспринималось палеонтологами, например, там, середины 20 века? Динозавр просыпается, разминается утречком, выходит погреться. Окей, да, как бы, если мы подходим к вопросу, как к низкометаболитичному животному, оно что должно сделать? Оно должно погреться на солнышке, чтобы разогреться, поднять свой метаболизм. А теперь представьте, если у вас есть внешние покровы, если у вас есть покровы даже вот тех самых четырех типов, которые у динозавров описаны, то есть различные типы стержневых и безстержневых перьев, и вы выходите на солнышко погреться в шубе. Вот знаете, как раньше в погребах хранили всякие, ну, пытались точнее хранить максимально долго всевозможные пищевые ресурсы. Да, это можно, конечно, засолить, а можно сделать по-другому. Можно зимой выйти на реку, напилить там больших глыб льда, закопать их глубже в погреб под землю, засыпать сеном, и эта глыба льда все лето пролежит в этом погребе и не растает. Короче говоря, термоизоляция работает в обе стороны. И поэтому пернатое животное, выйдя на солнце, скорее всего, никак не согреется. В особенности, если оно будет окрашено вот так. Потому что, ну, большая часть света просто переотразится. Увы и ах, так что наличие сложных покровов, каких-либо термоизолирующих, уже говорит о том, что, скорее всего, не были нужны для того, чтобы удерживать получаемое внутреннее тепло от внутренней печки. Далее, двуногая походка. Надо понимать, что динозавры изначально появляются как небольшие собиратели всякого мусора. Где-то в середине триасового периода, 235 миллионов лет назад. Там есть, конечно, датировочки в Южной Африке, 242, по-моему, миллиона лет назад. Но там очень спорно, там фрагментарные остатки. Пусть будет 235 в среднем. Короче говоря, в любом случае, первые динозавры — это, что называется, двуногие, бипедальные животинки, у которых очень... О, да надо целый рулон, чё. Да поздно уже, все остыл. Так вот, двуногость им была нужна для того, чтобы перемещаться экономично на большие расстояния. Там у них развитая хвостобедренная мышца, которая оттягивает бедренную кость назад. Хвостик там по-всякому виляет, чтобы компенсировать латеральные нагрузки при ходьбе. Вот у нас хвостика нет, мы ручками машем, наоборот, в противофазе движения ног. Как бы им приходилось жопой вилять, ничего не поделаешь. Простите. Так вот, у меня про это даже целый ролик есть, если что. В принципе, вот я единственный человек на Ютубе, который... может пятой точке динозавра посвятить целый ролик. Почему бы и нет? Поэтому и канал так называется. Так вот, двуногость в любом случае, она предполагает, в особенности в случае динозавров, что у тебя будут очень большие мышцы, которые будут тратить очень большое количество энергии, и эти мышцы нужно как-то обеспечивать. Их нужно обеспечивать кровеносными сосудами для того, чтобы поставлять туда пищевые всякие прикольные, вкусненькие вещества и кислород через эритроциты в этой самой крови, ну и еще отводить. Так что наличие двуногой походки по одной из работ 2000... Ой, нет, это даже не 2000, по-моему, это конца 90-х была одна из первых работ. Посчитали, что базовый метаболизм динозавров, чтобы двуногость была эффективная у этих самых динозавров, должен быть равен базовому метаболизму современных птиц и млекопитающих. Иначе такие мышцы питать будет невозможно, и двуногая походка даже у ранних динозавров просто не состоится. Так что... как бы, ладно, перья нашли, теперь еще и математически доказали. Но, как я уже говорил, косточки можно изучать гораздо серьезнее, чем просто описать в них какие-нибудь дырки и места крепления мышц сухожилий. На самом деле, у костей динозавров есть очень интересная особенность. Не у всех, конечно, есть, но у большинства. Это так называемая пневматизация. Пневматизация костей у них существует и среди трубчатых костей, воздушные полости есть, воздухоносные полости. Есть в телах позвонков, там в шейных, например, это обналичествует. Там, у некоторых даже и в ребрах есть. Есть и в скапулокаракоиде, везде, короче говоря. Эти пневматизации — это, что называется, ответвление воздушных мешков, которые были у динозавров. В частности, у хищных динозавров, у терапод с помощью воздушных мешков формируется такая, как называемая, система проточного дыхания. То есть она связана с тем, что тут, на самом деле, даже не знаю, кому будет лучше видно, я не буду сейчас прямо целиком всю эту систему объяснять. Главное, в чем здесь вывод. У вас есть система мешков шейных, передних, там, которые находятся в брюшной полости, а также система с задними мешками. Посреди них находятся легкие. И ты через эти воздушные мешки таким образом прокачиваешь воздух, что и на вдохе, и на выдохе у тебя через легкие проходит свежий воздух, обогащенный кислородом, и на вдохе, и на выдохе ты имеешь, так сказать, фазу насыщения кислородом. Правда, из-за этого приходится увеличивать ЧСС, то есть частоту сохранения, сокращения сердца в два раза, но, тем не менее, зато у тебя максимальная аэрация кровишки, и к твоим мышцам поступит гораздо больше кислорода, чем у сообразного, соразмерного тебе, не родственного, но, тем не менее, конкурирующего для тебя млекопитающего. Более того, воздушные мешки, они также очень часто примыкают к группам мышц, к особенно крупным группам мышц, обеспечивают их охлаждение, то есть через них еще терморегуляция происходит. Плюс динозавры, как и их потомки птицы, не умели потеть, и единственный способ охладиться, это тоже через воздушные мешки, испарение осуществлять прямо там, хотя голуби еще и клакой умеют потеть. То есть вот видите, пятая точка динозаврам пригождается и в этом плане достаточно интересным способом. Так что представьте себе, как бы мог потеть тираннозавр. Рядом бы в этот момент лучше бы не находиться, особенно людям с хорошим чувством нюха. Далее. Поговорили про крутые мышцы, которые потенциально математически мы нашли. Поговорили, что в костях нашли пневматические полости, которые потенциально связаны с воздушными мешками. И это все сравнимо с современными птицами, проточная система дыхания. Но нужно как-то доставить кислород до мышц. Мы знаем, что у современных птичек, вот тут слева картиночка есть, эритроциты содержат ядро. Оно не особо функциональное, тем не менее оно есть. И прикол в чем? Да, мы знаем, какого примерно размера эритроциты были у динозавров. Как это узнали? Короче говоря, размер клеток красных кровяных телец у птиц и вообще, в принципе, у большинства нормальных животных, за исключением млекопитающих. У млекопитающих нет ядра в клетке эритроцитной. Размер эритроцита ограничен размером ядра. Как мы можем узнать потенциальный размер ядра у динозавра? Так называемые остеоциты, которые откладывают костный матрикс в кости. Они формируют вокруг себя, значит, набор этого костного матрикса из гидроксиапатита и постепенно ужимаются. Ужимаются они до размеров ядра плюс там какие-то микрометры. Вот. И, соответственно, если мы сделаем гистологический срез кости динозавра и увидим размеры лакун остеоцитов в костях, то есть клеток, которые собирают костный матрикс, мы узнаем размер ядра. Оказалось, что ядро у динозавров уже было маленьким, как у современных птиц, еще в момент их только появления. По-моему, даже у гирерозавра уже было так, а это 227 миллионов лет назад. Так что уже тогда, даже у предков диплодоков, как минимум размер ядра и генотип устроен был так же, как у современных птиц, задолго до появления предков этих самых птиц. Более того, надо понимать, что можно конечно, заняться тем, что да, у тебя маленькие эритроциты. Теперь у тебя получается в одном объеме крови может содержаться больше этих эритроцитов. А значит, у тебя будет большая площадь клеток этих эритроцитов, на которых будет находиться гемоглобин, больше гемоглобина, больше аэрация крови, все такое прочее. Оксигенация крови, лучшая, соответственно, аэрация всех органов, до которых эта кровь будет добираться, плюс чем меньше эритроциты, тем, конечно же, можно сделать меньше капилляра, это более такая удачная, скажем так, потенция для формирования более удачного насыщения тканей кровью и питательными веществами из этой крови, но тебе в любом случае нужно иметь два круга кровообращения. Вот, и прикол в чем? У нас есть крокодилы, у нас есть птицы. Они все являются представителями архозавров. А если подойти к этому вопросу так со стороны так называемого филогенетического брекетинга, то можно заметить, что и у крокодилов, и у птиц есть четырехкамерное сердце с отдельными кругами кровообращения. Да, у крокодилов есть типа шунтирование, которое позволяет кровь смешивать, но судя по эмбриологическим данным, дырка между, скажем так, предсердиями возникает немножко по другой причине, и возникает она где-то за несколько недель до вылупления детеныша. Поэтому, видимо, крокодилы просто себе дополнительное шунтирование и эмуляцию трехкамерного сердца сделали тогда, когда вторично потеряли теплокровность. Это им потом еще поможет выжить в мелполиогеновое вымирание, так-то, если честно. Но у птиц стандартное четырехкамерное сердце с двумя кругами кровообращения, то есть ты загоняешь сначала кровь в легкие, там она насыщается кислородом, а потом по всему телу, соответственно, ее гоняешь там через дуги аорты. И, судя по всему, судя по всему. Если у нас у крокодилов, как ветки, которая раньше всех отделилась от архозавровой ветки, есть четырехкамерное сердце, и оно и генетически, и морфологически, и морфогенетически, скажем так, идентично по развитию сердцу птиц, то можно сказать, что, скорее всего, у динозавров тоже было четырехкамерное сердце. Более того, если мы берем и делаем гистологические срезы косточек динозавров, то мы даже можем измерить нижнюю границу артериального давления у этих самых динозавров. Я сейчас, конечно, пример тут приводить не буду, но просто, короче говоря, систолическое давление выше 90. Нормально, нормально. Это даже в некотором случае гипертоническое состояние для некоторых людей. Далее, темпы роста я уже в самом начале говорил. То есть, к примеру, вот такое животное, как тираннозавр, здесь показано, дорастало до своих максимальных размеров видовых где-то примерно в 10-12 лет. Это была масса где-то 6-7 тонн. Потом на протяжении остатков там своих 15-20 лет жизни, как, например, Скотти, там Сью, Стэн, это такие хорошо обнаруженные, описанные скелеты тираннозавра, ты там дорастаешь всю дополнительную тонны полторы, вот как, например, Сью, она или он, да, Сью это может быть и мужик, может просто из США, поэтому ничего удивительного. Так вот, масса оценена в 8200 кило. Но это редкость, это только один такой, одна такая особь обнаружена, потому что самый длинный товарищ по имени Скотти, он длиннее на полметра, но весит где-то 7800-7500 килограмм. Немного. Тем не менее, за 10 лет. Вот. Например, те же самые диплодоки, те же самые титанозавры, это длинношеи, растительноядные динозавры, они в первый год своей жизни уже набирали первые полтонны. То есть животное вылупляется массой где-то 500 грамм, а к концу года оно уже 500 килограмм. То есть представьте, как нужно много через себя растительности пропустить. И кроме того, насколько высокий базовый метаболизм нужно иметь, чтобы как можно быстрее из этой всей растительности, которую ты поглотил, кроме навоза, создать еще и свою собственную тушку. Поэтому да, судя по темпам роста в динозавров, а онтогенетические ряды от молодняка до самой взрослой особи описаны у многих их видов, и везде наблюдаются высокие вот эти самые темпы взросления. Например, для среднеразмерных динозавров это часто вообще 2-3 года, что вообще сравнимо с размерными им современными млекопитающими, а иногда даже их и обгоняет. Понятное дело, что это не для всех так. Например, гадрозавры вроде как могли расти и 15-20 лет. Не для всех так. Утконосые динозавры, например, тот же самый паразауролов. Но, опять же, и динозавры — это не просто какая-то монолитная группа. Они чисто экологически, морфологически даже разнообразнее, чем современные млекопитающие. Как бы, увы, потому что, я как часто говорю, все нормальные млекопитающие сдохли вместе с нептичьими динозаврами. Сейчас живут самые вот главные овощебазы. Там, потому что, ну, например, как бы нормальное млекопитающее яйца должно откладывать, а не рождать живых детенышей. Это вот мы просто такие. Ну, что называется, в семье не без эутериев, ничего не поделать. Далее, гигантотермия. Понятное дело, что когда ты быстро растешь, ты достигаешь больших размеров, и в какой-то момент у тебя становится даже больше проблема как бы не перегреться, а не переохладиться. Потому что, ну, просто представьте себе, вот какую-нибудь... Господи, у кого на даче такое часто тоже было? Кто-то в ваннах воду хранит там, да? Кто-то специальные бочки еще при Союзе там эти соседи кому-нибудь варили. Вот там тонна воды стоит, да? И она может не замерзать там на протяжении месяцев осенью. То есть, в принципе, для какого-нибудь динозавра, который тяжелее 500 килограмм, зачастую больше проблема... ну, как бы, не получить себе солнечный удар или просто тепловой удар. Из-за этого даже, например, у многих крупных динозавров была водяная система охлаждения для мозгов, потому что все-таки нейроны, нейроглия, она к температурным режимам куда более, скажем так, требовательна. Поэтому у тираннозавра, да, там чуть ли не треть всей черепной коробки занимали кровеносные синусы вроде. Может, не треть, может, четверть, но что-то, короче, очень много. Так что водяное охлаждение тоже было придумано еще до того, как люди начали ставить в компы Ryzen. Вот. Ну, как бы у нас тоже синус кровеносный в мозгу большой, но немножко по другой причине. Вот, так что и далее, да. Даже для некоторых групп динозавров, например, для достаточно производных завропод, типа титанозавров, считается, что им даже в принципе-то свой метаболизм каким-то высоким, базовым, держать не нужно было. Животное просто сделает несколько шагов, и оно уже перегрелось. Например, тираннозавр. Да, тираннозавра температура была где-то чуть выше 34 градусов, стандартная температура тела. И она была выше, чем средняя температура окружающей среды, то есть он был теплее, чем окружающая среда. Но если посчитать, что взрослый тираннозавр, у него мышцы, которые его заставляют приводить в движение, например, у тираннозавра весом 7500, примерно 2700-3 тонны — это мышцы, которые его двигают. Вот. И получалось, что примерно тираннозавр активно пробежать мог только метров 500-600. То есть буквально я пешком бы от него такого смог бы уйти. Потому что 500-600 метров он пробегает, и даже при всех его способностях иметь воздушные мешки, проточную систему дыхания, крутые эритроциты и все такое прочее, у него просто перегрев наступает. И отвал пятой точки, действительно. То есть, как бы там уже просто начинают мышцы сами такие, примерно как в сувиде готовятся. Вот. Не знаю. Олег с канала Обломова сейчас бы просто порадовался дико этому пониманию. Далее, самое страшное, полярные динозавры. Динозавры были обнаружены в Антарктиде, например, тот же самый криолофозавр, они еще в триасовом периоде там жили, и Антарктида тогда действительно была тоже достаточно сильно на юге, там тоже были полярные ночи, и вообще-то не очень-то и тепло. Более того, у нас есть динозавры из Якутии, северо-восточного Китая, как, например, самый большой пернатый динозавр Ютиранус, который там длиной под 10 метров был, и то это вроде не самая взрослая особь. А динозавры с Чукотки, динозавры из Аляски с формации Принц Крик, как, например, здесь слева нанукзавр, полярный тираннозаврид, а рядом рогатые динозавры из группы пахиринозавров. И как бы, ну, окей, да, мы знаем, что температуры в мезозое были чуточку средние по больнице, по планете, повыше, чем сейчас. Но никто не отменяет того, что, например, в формации Принц Крик температура зимой в среднем падала где-то до минус 5. То есть, хочешь ты или не хочешь, греешься ты или не греешься, но теплокровным нужно быть, и покровы тоже нужно термоизолирующие иметь. Ну, либо мигрировать, хотя на самом деле как раз-таки у живущих в заполярье динозавров следов миграции обнаружено не было. Это можно установить с помощью изотопного состава зубов и костей. Далее, биомаркеры. Здесь, на самом деле, сильно останавливаться не будем. Просто можно, как я уже сказал, до костей вымерших животных докопаться куда более качественно. Так, если очень сильно упростить, то у животных, которые обладают высокими темпами метаболизма, у них, соответственно, высокие темпы кислородного обмена, и у них там, больше возникает, более высокая активность митохондрий, и, соответственно, большее количество свободных радикалов высвобождается, которые там активно окисляют всевозможную органику внутри этого самого животного. Соответственно, у нас есть определенные биомаркеры этого переокисления. Ну, по сути, это буквально вы просто на жир льете перекись водорода. Буквально так вот получается, если химическую реакцию просто упростить. Потому что перекись тоже не от балды появляется. Вот, и маркеры этого переокисления вы в костях можете обнаружить. И они будут коррелировать с темпами метаболизма. Это можно откалибровать по костям современных животных и по концентрации самых этих маркеров. И оказалось, что действительно динозавры по большей части были либо теплокровны, либо близки к самой этой эндотермии. Для птицетазовых динозавров было показано, что не такие-то они метаболитически крутые, но зато вот если мы будем говорить про хищных динозавров и про теропод, они практически все оказываются в зоне теплокровности. Для некоторых из них были показаны температуры под 40 градусов. Хотя, конечно же, вот изучение, скажем так, метаболитической способности динозавров только по этим биомаркерам – это плохая идея, потому что там очень интересно оказалось, по коэффициенту, значит, этих биомаркеров ALE оказывалось, что, по-моему, варан современный, то ли нелец, то ли водник, оказывался метаболитически круче, чем некоторые современные млекопитающие. То есть, конечно же, этот метод требует дополнительной калибровки, но вместе с остальными методами морфологическими, он, конечно, может помочь. Но в любом случае у нас как бы есть немножко проблема, потому что, ну, сложно на основе этого метода, как и любого другого, показать реальную температуру тела вымершего животного. Вот сейчас вот поговорим про палеотермометры. Что такое палеотермометры в целом? Ну, есть такой раздел палеонтологии, климатологии, называется палеоклиматология. Как бы логично, почему он так называется. Они обычно занимаются тем, что восстанавливают климатическую обстановку в тот или иной геологический эпизод времени. И там измерить температуру воды, ее соленость, там, не знаю, что там еще можно сделать, там, температуру воздушных масс, а вот ниже температура нуля падала или нет, реки замерзали или нет, и так далее, и тому подобное. Даже можно палеоальтиметрией заняться. То есть понять, на какой высоте от уровня моря находилась и закладывалась та или иная порода. И можно там по-всякому это все измерять, можно вот как по флоре, то есть буквально вот сидишь, да, и смотришь, насколько зубчатый у листика край, а насколько он гладкий, потом сравниваешь с морфологией листьев современных растений, например, покатерсеменных двудольных, и смотришь, какой, соответственно, климатической зоне эти листики принадлежат, и действительно корреляция существует. Например, зубчатости листика от того места, где он живет, от влажности воздуха и так далее. Можно там вообще, вот как вот клэмп-анализ, там около 30 всяких особенностей, чуть ли даже и не жилкование этих листьев используются. Но, тем не менее, конечно, все эти способы определения температуры, они очень относительные, у них очень широкие диапазоны. Они для растений, ну, скажем так, больше для кайнозоя. Ну, потому что, ну, сами подумайте, что покрытосеменная флора активно заселять начала нашу планету только во второй половине мелового периода. Вот, другие палеотермометры повеселее. Они там по микроэлементам. Вот я как пример здесь привел, это вот соотношение магния к кальцию, стронция к кальцию. Это все просто, короче говоря, от банальной термодинамики зависит. При какой температуре формируется, там, например, карбонат кальция какой-либо раковины. Там сидишь, смотришь, сколько стронция по отношению к кальцию, там магния по отношению к кальцию, и, соответственно, можешь примерно понять, что вот взял, например, с датировкой 20 тысяч лет, и взял с датировкой 10 тысяч лет. Потом сравнил две концентрации и такой, вот с этого момента до этого момента температура повысилась там на 1,7 градусов. Но опять же, точную температуру ты не узнаешь. Ты узнаешь, насколько градиент изменился между двумя эпизодами. Нужно калиброваться. И калибровки есть, но магний и стронции в динозаврах ищут в последнюю очередь. Больше, конечно, всем интересно два метода. Это дельта-О18 и КАП-47, или некоторые тоже говорят Дельта-47. Так вот, метод Дельта-О18. Не знаю, достаточно простая схема формул, если что. Но если что, объясню. Короче говоря, у любого вещества, что кислород, что углерод, что какой-нибудь азот, я как на бремичке практически выступаю. Так вот, есть изотопы. То есть у нас, например, есть вот углерод, С12. Что значит это С12? Это значит, в ядре находится 6 протонов, 6 нейтронов. Вот. А есть углерод, например, С13, стабильный изотоп углерода С13. В нем 6 протонов и 7 нейтронов, то есть на 1 нейтрон больше. То есть это варианты одного и того же вещества, которые отличаются просто количеством нейтронов. Ну а еще они бывают стабильные и нестабильные. Вот, например, углерод С13, он стабильный. Он живет практически столько же, сколько и С12. А вот С14 распадается через 5700 лет, точнее полураспадается. Вот радиоизотопные методы типа углеродного метода, вот радиоизотопного, они основаны как раз на том, что изучают концентрацию С14, которая у нас в атмосферке образуется и потом накапливается в процессе биогенных циклов в растениях, например. В случае с кислородом есть аналогичная тема. Есть кислород-16, это стандартный кислородик, 8 протонов, 8 нейтронов, а есть еще его изотопы, два стабильных, кислород-17, кислород-18. Опять же, как вы понимаете, в 17-м просто плюс 1 нейтрон, в 18-м плюс 2 нейтрона. Так вот, метод Дельта-О18 банально изучает и применяет сравнение концентраций кислорода 18-го из пробы какой-либо и сравнивает ее со стандартным каким-нибудь значением, например, венское значение концентрации кислорода 18 в воде, или, например, есть стандартная метка, когда вот по белемниту берут очень прикольному меловому, в котором этого О18 было феноменально много, а должно быть там на самом деле около 0,11%. от общей концентрации. Так вот, если очень сильно упростить, то при формировании карбоната кальция, того самого кальция СО3, из воды берется кислородик, вот этот О, он может быть либо О16, либо О18. И получается очень интересная вещь. Если очень упростить, то надо понимать, что термодинамически О18, он тяжелее, он ленивее, и он медленнее всех испаряется. Вот, и раньше всех выпадает в осадок. И если подойти к этому вопросу, опять же, достаточно упрощенно, как мы делаем, то в образце, который получился при более низких температурах, концентрация О18 будет расти. Затем вы также просто берете образец, например, который там продатирован, например, 62 миллиона лет назад, и образец, который датирован, например, 60 миллионов лет назад. И затем сравниваете. И если количество О18 растет в нашу сторону, да, вот, например, 60 миллионов лет кислорода О18 стало больше, то температуры падали. Если его становится меньше, то температуры повышались. Окей, но это нам не дает абсолютных температур. Но ученые на месте не стояли. Если у вас есть такой метод, то почему бы его не использовать? Ну и, честно говоря, хотя бы косвенные какие-то показатели, но можно изучить и использовать их для изучения, скажем так, терморегулирующих способностей вымерших животных. И здесь, на самом деле, надо отдать должное ученым, которые, что называется, из того самого вещества делают конфетку, ну или котлетку, кто как привык к этому выражению. Так вот, в 2006 году была выпущена работа, где действительно изучали косточки различных динозавриков, и не только динозавриков, но и других вымерших животных, по содержанию кислорода 18 в этих самых карбонатах. Как они делали? Они брали абсолютно точно холоднокровных животных, это крокодилы и черепахи, и брали абсолютно точно неизвестно теплокровных или холоднокровных, то есть кости динозавров и пробы из них. Далее они брали тропических животных, животных из средних полосы и животных за 50-й широтой севернее, то есть приполярных. Там был достаточно широкий спектр динозавров и с конца юрского, и с начала мелового периода. Например, как гиппокрозавр здесь вот показан, или какой-нибудь завроорниталест. То есть, ну, широкий спектр динозавров был. Какая гипотеза, получается, у людей была? У холоднокровных животных температура тела привязана к окружающей среде. Получается, что если холоднокровный крокодил или холоднокровная черепаха будет жить на юге, то она будет такая же теплая, как окружающая среда, а значит, кислорода 18 должно быть меньше, чем у той же черепахи или крокодила, который живет за 50-й широтой, потому что его температура тоже привязана к окружающей среде, а окружающая среда за полярным кругом холоднее. Получается, кислорода 18 у него в костях должно быть больше. Это у холоднокровных. Но если мы говорим про динозавров, то получается интересная тема. Если динозавры будут теплокровными, если динозавры будут холоднокровными, то распределение концентрации кислорода 18 будет повторять холоднокровных крокодильчиков и черепашек. А если они будут теплокровными, то концентрация будет у экваториальных такая же, как у полярных. Ну, вы угадаете, на самом деле, что на самом деле произошло. Оказалось, что приполярные динозавры, жившие в смешанных, скажем так, биомах, аналогичных современным широколиственным лесам, они оказались такими же теплыми, как и тропические динозавры. Но это, опять же, не полностью абсолютное значение температур. Ну и люди любят поиздеваться над логикой. Давайте вот изучаем мы кислород 18, а давайте добавим еще один изотоп. Тот самый изотоп углерода 13-го. И теперь прикол такой. На самом деле, если мы говорим про кислород 18, нам нужно знать, чтобы получить абсолютную температуру, абсолютное значение, да, нам нужно знать, вот у нас формула есть, например, да, нам нужно знать концентрацию О18 в момент образования карбоната кальция. Только тогда у нас будет можно применить какую-то либо из формул с пропорциями. А вот метод по углероду 13 и углероду 18 не привязан к концентрациям кислородов и углеродов, и их, соответственно, в породах, там, в воде и так далее. И прикол в том, что если очень сильно упростить, то здесь изучаются не один... Ну, сложно на самом деле, но тем не менее, да надо сказать. Так вот, тем не менее, сложно это или нет. У нас есть изотопы, да? Окей, запомнили. А еще у нас есть такое понятие, как изотопологи. То есть, когда у тебя, например, молекула CO2 имеет там в составе 1O18, это, соответственно, у вас единичное замещение произошло. Если же у тебя еще и углерод заменяется, С12 на С13, у тебя получается двойное замещение, у тебя получается так называемый изотополог. Разновидность молекулы с разным изотопным составом различных атомов. Как бы сложно на слух воспринимать, но тем не менее, вот буквально у вас вот варианты изотопологов здесь в равновесной реакции показаны. И теперь очень важно. Прикол в том, что чем тяжелее изотопы в каждом из изотопологов, тем ленивее становится эта молекула, и тем ниже энергия ее химической активации, чтобы она начала участвовать, например, там, в процессах испарения, химических реакциях и так далее. Вот. И высокие концентрации изотопологов С13 плюс О18 плюс О16 показывают, что температуры при формировании карбоната кальция или гидроксиапатита были достаточно низкими. А теперь просто берем в лаборатории и начинаем лабораторно растить карбонаты кальция при разных температурах с разными концентрациями этих самых изотопов. Потом берем вымерших животных, например, скорлупу какого-нибудь траодона, его яиц, и смотрим, при какой температуре карбонаты и яичной скорлупы у него формировались. Ну и вот прикол, что у траодона, например, температура яичников в целых 40 градусов описана. На данный момент этой, по-моему, методе лет 15, ее все еще калибруют, но на данный момент это единственный метод по изотопологам С13 и О18 узнать абсолютную температуру помершего животного. И, если что, у вас еще 20 минут есть на вопросы. Потому что... Как там у нас было? По-моему, 2,5 часа я говорил, но это выступление изначально было.
3: 20 минут у тебя есть на ответы.
1: Значит, да, ничего не поделать.
3: От Андрея Пилипенко. Так птицы — это динозавры или отдельная сестринская ветвь эволюции? Ответьте. Дмитрий.
1: Ну, они группа динозавров, просто опять же, как подходить. Нет, вообще они внутри группы динозавров находятся, если кладистически к этому вопросу подойти. То есть они типичная группа динозавров. Очень производная, очень специализированная, там с кучей различных анатомических наработок, но типа все равно динозавры.
3: Я вижу в далеком самом ряду далекую руку, пожалуйста, представляйтесь.
4: Здравствуйте, меня зовут Иван. Хотел поинтересоваться, нужно ли сделать вывод, что все динозавры были подобными, или все-таки были особи, которые, так сказать, в классическом понимании с чешуей, низко, это, хладнокровные и так далее.
3: И все хотят сожрать.
1: И все хотят сожрать. Ну, блин. А вообще, если к вопросу подойти, как я уже говорил, более-менее, скажем так, внятно. Нельзя сказать, что все динозавры были теплокровны или все были холоднокровны. Даже среди млекопитающих на самом деле очень широкие спектры метаболитических извращений возникают. Там есть у нас утконосы, есть бандикуты, есть голые землекопы. А есть, например, мы или какая-нибудь полевка под сорокет, которая греется. Среди динозавров было то же самое на самом деле. То есть даже вот я вот метод приводил этот, который по биогенным маркерам, он показывает, что, например, среди многих групп тезотазовых динозавров, ну, базовый метаболизм был достаточно низким. То есть там температура 32-34 градуса. А вот для какого-нибудь тираннозавра, как бы под 38 разогреться, в принципе, было стандартной темой. Вот опять же про этот метод... КАП-47, да, или Дельта-47, который по двум изотопам измеряет. Например, было исследованы, по-моему, кости майозавра и скорлупа яиц утраодонтит. И было выяснено, что, например, среди типа достаточно низкомедополитичных птицетазовых динозавров майозавры, напротив, 34 плюс градуса температурку имели. Вот, а уж про троодонтиды я вообще молчу. Поэтому, конечно, за всех не скажешь, но вариантов на самом деле много. Но именно что прям холоднокровных, убийственно холоднокровных, как современные там вараны-змеи, таких вроде как вообще и не было, если честно. Потому что у всех динозавров показано, что они как минимум там вот на ранней стадии эндотермии где-то находятся.
3: Вопрос задает Ольга Окман. У птенцов лысух на крыльях небольшой коготок, который позже исчезает, как рудимент такой от динозавров. А существуют еще подобные атавизмы у современных животных.
1: Рудименты или атавизмы? Ну, на самом деле, ни рудиментов, ни атавизмов не существует. Это все бред из времен где-то 20-го года, 20-го века. Не верьте им. Переходных звеньев тоже нет, кстати говоря.
3: Эволюции тоже.
1: Эволюции. Ну, в том виде, в котором мы тут сейчас ее обсуждаем, ее тоже нету. Но она есть. Как это? Как суслик, да. Вот. Обязательно бахнем. Но не сейчас.
3: Ну, короче.
1: Вообще, если про птиц говорить, там у них, например, есть антитрахантр. Это отросток подвздошной кости, который за вертлужной впадиной находится. Это тоже наследие динозавров, но антитрахантр у птиц, он как часть суставной поверхности вертлужной впадины, а у динозавров он был нужен для того, чтобы нога не вывихнулась. Потому что у птиц как бы вертлужная впадина, она шарообразным суставом практически образована, а у динозавров цилиндрический, они не могут на шпагат сесть, поэтому, чтобы попа не порвалась, приходилось иметь специальную систему с мышцами, которая ногу подводила под тело. Но это жертва за двуногость. Такого много на самом деле, и, честно говоря, не то чтобы прям у всех птиц коготок пропадает. Посмотрите на современных палеогнатит, например, там на эму. Они этим коготком могут неплохо и навалять, если что. Ну, я, по крайней мере, на ферме у африканских страусов такое видел. Они разрешают им их там почухать, и когда это рассматриваешь, там вот такая вот штука. Ну, отличный рудимент.
3: Давайте дадим микрофон вот девушке, пожалуйста.
5: Здравствуйте, я Анна. Во время лекции вы упомянули, что нашли динозавра с болезнью. И мне интересно, находили ли еще, и пересекаются ли болезни, которые были тогда у динозавров, с нашими, которые есть, например, сейчас?
1: Они полностью пересекаются. Было с туберкулезом костей, было с туберкулезом костей, был заживо.

0: птицы до сих пор этим болеют. Что там? Ну, опять же, остеосаркомы были, какие-то автоиммунные заболевания тоже находили. А так, конечно, чаще всего это вот всякие переломы. Ну, я вот пример приводил, да, вот с различными последствиями травм. То есть это может быть там и газовые гангрены при попадании анаэробных бактерий, то тот самый остеомиелит с флегмонами, с такими обширными газовыми гангренами. А вот только проблема в том, что чаще всего, да, это вот последствия именно травм. Там вот, например, есть вайрекс, да, это тиранозавр, там возраст там где-то лет 15, вроде бы, могу врать, но там он такой крупный был уже, есть. У него просто хвост отгнил, потому что его родственник его укусил за хвост в 10 или 11 позвонок. Это один единственный пример прямой агрессии тиранозавров во взрослом состоянии между собой. То есть они как бы друг друга жрали, но жрали уже по факту, когда нашел труп. А тут вот ситуация сложилась так, что, видимо, малец был слишком наглый, и на взрослого Рекса решил быкануть, ну а тот его на 6000 хп, видимо, в хвост ваншотнул, и, соответственно, все. Отвал того самого места. Как раз-таки просто потому, что хвостобедренная мышца там проходит, септический укус, повреждение, плюс бактериальное заражение, все это под фасцией, ну и заражение крови за месяц. Буквально отвалился хвост, я не рофлю. Но ему не перекусили хвост, он у него отгнил за месяц. Есть, например, единственный динозавр, который от кринжа помер. Это вот Большой Джон, такой чувак, где-то лет 30. То есть пожилой прямо такой. И, ну, пожилой в прямом смысле. Там, по-моему, даже уже остеопороз начали у него диагностировать. Так вот, у него, короче, есть пробитие кумулятивным снарядом в воротнике. Вот, или ломом пробили, я не знаю, кто больше в War Thunder разбирается. Вот, и там видно, что чувак, видимо, вышел на вот эти вот половые бои против молодых самцов слишком больным. Ему, видимо, в схватке он проиграл, его заунижали, сломали ему часть гребня, он ушел и через месяц помер. Но не от пробития, а от того, что он уже чем-то болел вирусным. И это вот, к сожалению, прошло всего лишь в течение месяца, и поэтому следов не осталось. Это, кстати, одна из проблем болезней. Вот когда что-то сломалось, когда что-то отгнило, отвалилось, можно. А когда чувак просто от соплей помер, да, скорее всего, мы никогда и не узнаем.
1: Тимур спрашивает, расскажите, почему генетические часы и палеонтологические датировки не всегда совпадают, и как эту проблему решают?
0: О, как решают, там
1: А,
0: куча
1: по-моему,
0: разных
1: одно
0: вариантов.
1: калибруют по-другому, если не ошибаюсь.
0: А, на самом деле, просто еще прикол в том, что, да, вот буквально два события, которые произошли вот в этом году. Ну, произошли они, ладно, окей, в прошлом году. Короче говоря, передатировали слои геологические, где обнаружили в каменноугольном периоде Веслатиану. Она на 15 миллионов лет, ну, около 15 миллионов лет старше стала, а это переносит формирование первых настоящих тетраподных амниот на 15 миллионов лет. То есть, ну, я для генетических часов, которые, например, связаны с тем, что мы консервативные последовательности, там, не знаю, хокс-генов секвенируем или, там, не знаю, ну, чаще всего, конечно, рибосомы какие-нибудь, там, 23 Светберг субъединицу берут. Но, тем не менее, короче говоря, это как бы слишком неточно получается. И поэтому, да, как бы молекулярные часы могут показать одно, потом другое. Тоже буквально вот недавно выходила работа, где изучали формирование первых билатерально-симметричных животных. Их тоже на 20 с чем-то миллионов лет назад сдвинули. То есть за 545 миллионов лет назад. Там, понятное дело, что, скорее всего, так и было. За 565 миллионов лет назад их задвинули. Понятное дело, что та же Кимберелла, она не могла сформироваться так быстро. Все это ожидали, и молекулярные часы это показывали. Но теперь хотя бы палеонтологические доказательства этому есть. Там нашли следы ползания абсолютно точно вытянутых, билатеральных, с целомической полостью, с гидростатическим скелетом и цефализацией. И это дополнительные 3 часа рассказов. Так что просто есть определенные палеонтологические находки, и между ними может быть просто огромный разрыв, как разрыв Ромера, где находится та самая Веслатиана. И пока нет палеонтологических данных, молекулярные часы по ним не откалибровать. Увы.
1: Пожалуйста, микрофон дайте молодому человеку.
2: Здравствуйте, меня зовут Кирилл. У меня два вопроса.
1: Давайте
2: Первый.
1: один, вот, пожалуйста,
2: Хорошо,
1: серьезно,
2: один.
1: не надо.
2: Один вопрос. Кто, зачем и когда решил потливость клоаки птицам померить, а потом перенести это на динозавра? Спасибо.
0: Прямо клоаки? Ну, клоаки, насколько я понимаю, динозавры, птицы унаследовали от динозавров. потому что пятую точку динозавров исследовали на основе

0: Такозавра, и оказалось, что внезапно клоака динозавров полностью повторяет по строению клоаку птицы. Даже установили, что у них секс был ненасильственный. Утки, товарищи, поучитесь этому, пожалуйста. Вот, такие дела. Не знаю, можно ли обсуждать клоакальный поцелуй? Ну, так называется научно. Мы в храме науки, как бы, вы что? Я пользуюсь только настоящей терминологией.
1: Так, вопрос от зрителя с ником Селигер. Сохраняются ли отпечатки мозгов в окаменелостях древних животных? Можно ли делать выводы о наличии извилин и т.д.?
0: Я о существовании своих-то извилин не уверен. Вообще, слепки содержимого черепной коробки, они существуют. Да, это эндокасты, там кто-то называет эндокранами. Хотя эндокасты и эндокраны — это немножко разные вещи. Неважно, слепки содержимого черепной коробки делают. Но можно хоть 1000 раз их наделать, но плотность расположения нейронов, там, упаковку их где-нибудь, вы вряд ли поймете по этому делу. Но можно зато будет, там, не знаю, сравнить, например, с развитие среднего мозга у терезинозавра с его ближайшими там родственниками, тебе, например, там, эрикозавра, да, и посчитать, кто там из них лучше смотрел, там, лучше, более умный был и так далее. Ну и плюс там морфогенез мозга посмотреть. Плюс для некоторых животных можно изучать даже эволюцию борозд. Например, это реконструировано для тюленей современных. То есть там даже проследили, как формировались луковицы и борозды осязательные, которые подвязаны к их вибрисам, которые нужны для ориентации в воде и охоте на рыбу и так далее. То есть даже это можно, но в очень редких случаях. Чаще всего это просто типа, ой, у этого средний мозг больше, чем обычно, как бы, ну и ладно, окей.
1: Прошу.
2: Здравствуйте, меня зовут Никита, у меня внезапный вопрос. Вот скажите, пожалуйста, Дмитрий, если бы вам предложили на месяц, скажем, воплоти, поизучать любого из динозавров на свой выбор, кого бы вы выбрали и что бы это дало бы науке в перспективе? Спасибо.
0: Динозавров неинтересно. Интереснее куда-нибудь во времена Кембрийского взрыва рвануть. Там это посмотреть, это самое червеё, там как там, невроцели всякие формируются и так далее. Не, если именно с динозаврами, на самом деле интереснее было бы отправить кого-то, кто более-менее будет в этом шарить, поизучать самых ранних динозавров, потому что там действительно проблема, что с ранними птерозаврами, что с ранними динозаврами жесткая такая вещь, что мы уже находим их зачастую как довольно специализированную и развитую группу. Вот. Так что посмотреть на реальности жизни там какой-нибудь таввы, какого-нибудь там ставрикозавра, неосозавра, демонозавра и так далее. Вот это да, было бы интересно.
1: Давайте дадим микрофон в третий ряд. Пожалуйста, девушка, вставайте, представляйтесь.
3: Здравствуйте, меня зовут Катерина. Возник такой вопрос. Вот раньше считали, что динозавры хладнокровные, скользкие, страшные. Сейчас доказали, что они теплокровные.
1: И не страшные совсем.
3: Да, и не страшные. Какие?
0: Теплокровность тоже достаточно широкий термин, если что.
3: Ну да. Какие еще есть гипотезы для доказательства про динозавров? Куда дальше двигается наука? То есть...
0: Ну теперь больше хотят поисследовать уже их поведенческие особенности. Там любят в гнездах покопаться и так далее и тому подобное. То есть окаменевшее поведение. Ну вообще в этом плане очень хорошо помогают максимально драматичные и глупые смерти. Там, например, как авираптор, которого на гнезде завалило, или там утонувшие птенцы пситокозавра, за которыми, видимо, их более старшее поколение детей следило и потонуло вместе с ними. Вот, потому что там, видимо, ну, батя за фигами ушел, и как бы все, увы и ах, как бы спасать некому. Или, например, птенец Мейлуна, который уснул и задохнулся в болотных газах, но зато 6-месячный ребенок задохнулся, сидя на пенечке, но зато мы теперь знаем, что не такие уж хорошие мамы были среди троодонта.
1: Вот тут как раз вопрос прямо откликается на то, что ты сказал. Вопрос от Пардуса Ориенталиса. Были ли счастливы динозавры?
0: Мы счастливы. Ну, честно сказать, вот, когнитивную нагрузку смоделировать в их мозгах сложно, сложно.
1: Я вижу...
0: Я думаю, явно не грустили, хотя вот даже какой-то элемент депрессии вполне себе для них был возможен.
1: Ну, ты же сказал, от кринжа кто-то умер.
0: Ну да, от кринжушки там на самом деле. То есть он просто пришел, как Илья Муромец такой, я проиграл, лег и все. То есть, и как бы уже просто не есть, есть просто у рептилий даже на самом деле вот такая тема, что вот, просто что-то случилось, он тебе сказать не может, но он отказывается жрать. Все. Вот и у меня у знакомой так питон 7 месяцев не ел. А потом что-то опять щелкнул, такой, все, излечился. Такой, опять ест. Ну вот как так?
1: Может, он параноед, питон твой.
0: Питон, да.
1: Дайте, пожалуйста, микрофон.
0: Питона с петунией попутали, наверное.
4: Вот некоторые современные птицы на зиму улетают в теплые страны. А было ли такое с видами динозавров, которые, ну, средние между динозаврами и птицами?
0: Ну, с миграциями, вроде как небольшие миграции для некоторых динозавров показаны. По крайней мере, у эдмонтозавра что-то такое находили. Ну, там, дай боже, если 500 километров. Но, например, прямо стопроцентно доказать, что какие-то там далекие перелеты были, это, по-моему, вот Энонсорнеса. Это группа таких вот типа птиц. Вот. И они, по-моему, наряду с... Ну, среди динозавров они были первыми такими трансконтинентальными чуваками, способными к далеким перелетам. Но вот сезонные миграции я вот с трудом докажу. Я знаю, что есть точно обнаружены места колонизации каких-то прибрежных птюшек, которые прилетали тупо на... Безлюдные. Короче говоря, понятное дело, слава богу, безлюдные в те времена хотя бы. Этот, на пустые, неплодородные острова, безопасные, там гнездились, потом улетали. Вот, куда-то, видимо, где можно уже было нормально жить и питаться. Но это вот тоже такая спорная тема. Сложно вот это доказать.
1: Вопрос задает Борода Бориса. Если через миллионы лет палеонтологи новой разумной земной расы, енотов, найдут мой скелет, как они смогут понять, что я любил пиво?
0: Но если оно было оригинальным крафтовым, как по ГОСТу у немцев, то, наверное, по изотопному составу зубов можно будет понять. Все-таки это же растительное сырье, вот, а если ты питаешься каким-то растительным сырьем с определенным изотопным составом, то это на твоих зубах отразится. По-моему, под C13 тоже делают что-то такое. Подсказывай!
1: Так, я сейчас ты просто мне скажешь, кому достанется книга «С нами или без нас? Естественно, история будущего» Роба Дана, а также «Зуб мозазавра из Марокко» от Палеохантер за лучший вопрос.
0: Прогнатодон? А вот про пересечение.
1: А, вопрос.
0: Самый подходящий. Ну, вообще редко спрашивают.
1: От Анны про болезни динозавров. Пересекаются ли с современными болезнями? Вам достается книжка «Из зуб мозазавра» из Марокко.
5: На основании этого закона написано в Академии наук положение о том, как правильно копать, кто может копать, кто не может, как лежит, в чем лежит, что лежит. Все это нужно детально описывать. Это, конечно, совсем неверные реконструкции, но это находка не в раскопе, это находка в лаборатории, да, когда мы под микроскоп давно раскопанные вещи засовываем, и там видим, вдруг нам открывается такой новый микромир.

0: Борис Штерн, астрофизик, главный редактор газеты «Троицкий вариант», доктор физмат-наук, ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН и астрокосмического центра ФИАН. И, по-моему, и это все, самая все, сложная все, все. Тема.
1: Приз.
0: А, это приз. Отлично. Спасибо.
1: Так, меня слышно? Здравствуйте. Доклад последний, но просьба не расслабляться. Он будет довольно напряженным, потому что сами мифы, которые я буду разоблачать, достаточно сложны. Это физика, и эта физика не очень простая. Так. Мифов будут две группы. Значит, все связано с передвижением человека. Ну, или каких-то предметов. С большой скоростью. С такой скоростью, что это имеет отношение к перемещению, к полетам, к звездам. Значит, миф первый, группа мифов целая, это перемещение со скоростью быстрее скорости света. Что наука когда-нибудь позволит нам это делать. Ну, и здесь три подмифа. На самом деле, это очень тяжелая вещь, как-то обосновать передвижение быстрее света. Потому что на страже этого стоит принцип причинности. Вот пример. Представьте себе сверхсветовую дуэль. То есть два дуэлянта. Посредине секундант. Секундант выпускает сигнал со скоростью света. Он приходит к каждому, и по получению сигнала они стреляют. Но пули сверхсветовые. Это могут быть какие-нибудь тахионы, какие-нибудь сверхсветовые нейтрино, которых не существует. Но, допустим, такая сущность есть. Значит, наблюдатель, который сидит в середине, вот N0, он так все и видит. Они одновременно получают сигнал, одновременно стреляют и одновременно погибают от этих пуль. И оба получают приз Дарвина за полную бессмысленность своей смерти. Теперь, смотрите. Наблюдатель, который движется сюда с большой скоростью, с околосветовой, для него все происходит иначе. Потому что скорость света для него и есть скорость света в обеих направлениях, как она есть. Это теория относительности. Специальная теория относительности нам это говорит. Но относительно него этот наблюдатель движется ему навстречу, а этот убегает назад. Что получается? Получается, что световой сигнал этот наблюдатель получает раньше. И все было бы в порядке, если бы у них были досветовые пули. А со сверхсветовыми пулями получается, что этот видит, что пуля этого убивает этого до того еще, как он получает сигнал от секунданта. Это совершенно точно. Вот специальная теория относительности нам говорит прямо это. И что получается? Этот наблюдатель видит, что этот жив, ой, прошу прощения, а этот мертв. Секундант, наблюдатель, который движется в противоположном направлении, видит обратное. Этот жив, этот мертв. И это не иллюзия. Вот что важно. Он может остановиться и проверить, действительно у этого дырка, у того нет. Это, грубо говоря, нарушение единственности истории Вселенной. Это один из вариантов нарушения принципа причинности. И это очень серьезная вещь. То есть, вот это то, что запрещает сверхсветовые движения. Грубо говоря, это можно перевести как единственность истории Вселенной, и также это отсутствие возможности путешествия в прошлое, потому что можно и путешествовать в прошлое. Дальше. Это первое, значит, просто сверхсветовое движение, общий принцип, запрещающий его. Дальше, конкретные воплощения. Меня как-то пригласили на каком-то радио выступить по телефону, значит, я сказал, что сразу начал с того, что сверхсветовое путешествие невозможно. Меня этот редактор этого радио сразу спрашивает, как же, а как же Warp Engine или Warp Drive? Это же все об этом говорят, это научно, это НАСА разрабатывает. Вот. Что это такое, этот варп-драйв? Значит, есть общая теория относительности, которая говорит, что тяжелые тела искажают пространство. Пример – черная дыра. Возьмем много материи, сильно сожмем, пространство будет искажено. Значит, физик, вполне реальный физик, нормальный. Алькубьери, это мексиканец, он нашел такое решение, что если взять много материи с отрицательной плотностью энергии, которая не существует, и совместить ее с обычной, и сжать в тонкую пленку, то пространство будет искажено так, что эта штука будет двигаться. быстрее скорости света, а внутри будет плоское пространство. И наблюдатель может сидеть внутри, никуда не двигаться, и его вот эта, вся эта штука будет нести с огромной скоростью. Вот. Но первая проблема – это, обратите внимание, вот знаете, что такое 10^60 грамм? Это примерно 10^27 масс Солнца, это уже превышает массу всего, что мы видим в пределах горизонта Вселенной. 10^12 галактик, то есть это невообразимая величина. И кроме того, не существует материи, нет никаких оснований. Скорее всего, есть основания утверждать, что такого быть не может. Материи с отрицательной плотностью энергии. То есть берем несуществующую сущность, берем ее в таком количестве, что взять неоткуда, что превышает массу обозримой Вселенной, и получаем вот этот самый варп-драйв, про который говорят фантасты, который, так сказать, я не знаю, по-моему, что какая-то терминология на этот счет есть в «Стартреке». Передвигаться с искажением пространства. Ну и если эту штуку даже сделать, то непонятно, как туда попасть, как ей рулить, и как потом, главное, из нее выбраться. Потому что, судя по всему, это все будет находиться под каким-то горизонтом событий. То есть причинная связь теряется с окружающей Вселенной. То есть это интересное, вот такой мысленный курьез с теорией относительности, но, опять же, не имеет никакого отношения к реальности. Дальше. Еще одна вещь – кротовые норы. Эта вещь, вообще говоря, вполне возможно реальная вещь. Например, если ветвятся Вселенные, образуются разные Вселенные, дочерняя, материнская, то между ними образуется перемычка в виде кротовой норы, которая потом испаряется. Это вполне легальное решение общей теории относительности. Теперь, как путешествовать с помощью кротовых нор? Фактически это две черные дыры. В одну прыгаем, в одну прыгаем, из другой выскакиваем. Они могут соединять разные вселенные, они могут соединять очень далекие области пространства. И тогда мы сокращаем этот путь напрямую, очень быстро пересекаем.

Вскакиваем там за секунды буквально. В чем проблема? Проблема в том, что вот в горловине талия на самом деле очень-очень узкая. И плотность материи там близка к планковской, то есть это 10, там 90 какой-то грамм на сантиметр кубический, и там вся информация теряется, и там вообще квантовое пространство. А если бы не было квантовой механики, то это была бы просто бесконечная плотность и бесконечно узкое горло. Но ученые ищут лазейки. Один из этих ученых, Кип Торн, знаменитый, который писал сценарий для «Интерстеллара» и получил только что Нобелевскую премию. Второй – это наш Игорь Новиков. Вот они вместе там много чего наработали. И, в принципе, можно сделать проходимую кротовую нору, если существует так называемая фантомная материя. Значит, что это такое? Плотность энергии у него все в порядке, положительная. Но у нее совершенно гигантское натяжение. Вот это натяжение, оно превышает по абсолютной величине вот эту плотность энергии, которая у него есть. Вообразить себе такое очень сложно. Но почему бы и нет, в конце концов? Она там нарушает какие-то принципы. Но эти принципы не столь фундаментальные, например, как закон сохранения энергии. То есть, скорее всего, фантомной материи нет. Но почему бы нам ее не придумать? Значит, дальше начинаются... Легальное вполне. Я, так сказать, ни одного дурного слова в адрес Торна и Игоря Новикова, тем более, сказать не хочу. Это интересная деятельность. Дальше. Дальше начинаются другие проблемы. Это опять нарушает причинность. Если эти две черные дыры, которые входы, движутся относительно друг друга, то на самом деле получается машина времени. Вот так на пальцах это объяснить довольно сложно. Вот. Но это точный факт. Можно, значит, проскочить через эту кротовую нору, вернуться в прошлое, убить своего дедушку еще до того, как он родил твоего отца. То есть опять нарушение причинности. То есть это очень серьезный грех для любой теории вообще. Вот. Ну и ареально теперь. Ареально. Допустим, вот мы... Есть эти самые кротовые норы, проходимые. Реально, что это такое? Это черная дыра с массой не меньше 100 миллионов солнечных. Иначе тебя разорвет приливными силами, когда ты туда будешь прыгать. То есть она должна быть гигантской, она должна быть сверхмассивной. Такие черные дыры есть только в центрах галактик. То есть интересный объект для изучения, но как транспортное средство не годится вообще никуда. То есть давайте, так сказать, и наука нам с этим ничего не поможет. И вообще со всеми искажениями пространства человек должен оперировать такими массами, которые, ну, там, порядком какие-то астрономические, то есть не звездные даже, там, многие миллионы солнц. Я думаю, что человек этому не научится никогда. Дальше. Знаменитая телепортация. Недавно слышали, наверное, такую новость, что китайцы телепортировали фотон с Земли, значит, на спутник. Вот. А если можно телепортировать фотоны, нельзя ли телепортировать человека вот так? С Земли на спутник? Или там Альфа Центавра куда-нибудь? К Альфа Центавра. Это фотография из Стартрека. То есть там это вовсю используется. И вообще это вовсю используется во всей научной фантастике. Телепортация классических объектов. Значит, действительно есть квантовый эффект, который называется в шутку квантовой телепортацией. Почему в шутку? Потому что ни о какой телепортации здесь речи не идет. Это на самом деле корреляция. Если есть квантовая система, допустим, два фотона запутанных. Запутанные что значит? Они вместе рождены. У них суммарный спин известно, что нулевой должен быть. Это потрясающая вещь на самом деле. Эти фотоны разлетелись на многие километры, на тысячи километров. И если один экспериментатор регистрирует эту продольную поляризацию положительную, то другой в тысячи километрах обязательно зарегистрирует отрицательную. И наоборот. То есть они всегда антикоррелированы, обязательно. Причем, смотрите, это может быть тысячи километров, это могут быть миллионы километров. Но это происходит все мгновенно. Здесь так, там так. Причем здесь не определено, что будет так. Нет никаких скрытых параметров, которые мы не знаем. То есть они родились, не зная о своей ориентации. Просто сумма всегда равна нулю. И если здесь ориентация так, то тут так.
Это мгновенно передается.

0: дается. Но здесь нет передачи информации никакой. Ничего не нарушается, никаких принципов причинности не нарушается. То есть это чисто только корреляция. И она все равно поразительна. Она говорит о том, что вот эта система гигантская, это действительно одна система, которая может мгновенно меняться. Это говорит о нелокальности квантовой механики. Это сворачивает мозги, и не пытайтесь сейчас... Если вы это не поняли, значит, все правильно. Потому что Фейнман говорил, что квантовую механику не понимают никто, просто многие умеют ей пользоваться. Но теперь, все-таки допустим, что этих самых... допустим, что есть квантовая телепортация, но тогда, может быть, и все-таки человека можно было телепортировать. Есть еще один интересный миф. Код Шрёдингера. Значит, есть журнал «От Шрёдингера» — это хороший журнал, это не миф. Вот. Но это, опять же, хороший миф. Это, ну, типа вот мифов Древней Греции или библейских мифов, которые прочно вошли в нашу культуру. И миф о коте Шрёдингера, который вошел в культуру, вот сейчас уже обсуждают. Диссертационное дело в Мединском, оно одновременно есть, и одновременно его и нету. Значит, что это такое? В квантовой механике это удивительная вещь. Там нету определенностей. Там нельзя сказать, в какой точке находится электрон. Если электрон пролетает через экран с двумя щелями, нельзя сказать, через какую щель он прошел. Через обе. И даже нельзя сказать атом, ну, лучше сказать атомное ядро здесь в данном случае. Распалось оно или еще нет. Пока мы это не измерили. Значит, теперь вообразим такую конструкцию. У нас есть вот в этой коробочке атомное ядро, и окруженная детектором, допустим, бета-распад, детектором электронов. Атомное ядро, вообще говоря, представляет из себя сумму, суперпозицию. Неизвестно, распалось оно или нет по квантовой механике. Это сумма, суперпозиция распавшегося ядра и не распавшегося. Теперь, раз ядро, такая сумма, продолжаем нашу логику. Неизвестно, распалось оно или нет. Значит, и код... А, дальше вот чего. Простите, я это самое пропустил. Ядро распадается, детектор срабатывает. Отпускается молоток. Молоток разбивает колбу с ядом. Код помирает. Схема такая. Значит, теперь ядро неизвестно, распалось или нет. Это сумма. Сумма двух состояний. Значит, и код сумма двух состояний. Живого и мертвого. Суперпозиция, говоря более научным языком. Вот это и есть... Значит, миф о коте Шрёдингера. Теперь, сам Шрёдингер, который придумал это, он вовсе не утверждал, что это реальность какая-то. Он говорил, смотрите, вот, какая ерунда получается из наших представлений о квантовой механике. Вот так он родился, этот миф. Как педагогический прием от противного, показать, что квантовая механика не работает так, как мы ее понимаем. Действительно, в ней отсутствовала тогда очень важная вещь в этой квантовой механике, которая тоже сворачивает мозги напрочь. Эта вещь называется коллапс волновой функции. Значит, смотрите. Атом был в сумме двух состояний, распавшихся и не распавшихся. Теперь, когда детектор зарегистрировал электрон, все, этого больше нет. Атом только распавшийся. Не распавшаяся волновая функция исчезла мгновенно, хотя она, так сказать, занимала какое-то место в пространстве и так далее. Точно так же, если мы регистрируем фотоны, связанные, зарегистрировали один, у всей волновой функции суммарных фотонов остался один, и у него определенная поляризация, хотя до этого была неопределенная, и он находится в миллионе километров. То есть вот эта нелокальность квантовой механики создает удивительные вещи. Это мгновенные скачки состояний. И теперь смотрите, что произошло на самом деле. Была суперпозиция двух функций. Детектор зарегистрировал. Все. Код мертв. До этого он был жив, после этого стал мертв. И никакой вот этой дуальности в данном случае нет. Почему? Потому что детектор и сам код – это классические объекты. Может ли быть классический объект квантовым? Ответ – может на очень коротком времени. Для кота это время составляет порядка 10 минус 37 секунды. Может быть, 10 минус 30, там есть разные, так сказать, варианты рассмотрения, неважно. В общем, это ничтожное время. Это время на порядке меньше, чем свет проходит через размер атомного ядра. То есть, вот большие объекты, к ним квантовое рассмотрение вообще неприменимо. И еще один миф, что мы определяем, кот был ни жив, ни мертв, а мы открыли, посмотрели, и вот когда увидели, вот с тех пор судьба кота определилась. То есть роль наблюдателя в квантовой механике – это еще один миф, причем очень вредный, который наплодил кучу всяких таких представлений, типа как сильный антропный принцип. Чтобы Вселенная реализовалась, надо, чтобы в ней появился наблюдатель и ее увидел. Есть такая вещь. Об этом говорили такие серьезные люди, например, как Уиллер, вот, классик. Ну вот, значит, не нужен ни наблюдатель, даже код не нужен в качестве наблюдателя. Вот этот самый детектор маленький, он уже является наблюдателем, и он уже определяет, свершилось что-то или не свершилось. Вот, так что мораль отсюда какая? Квантовая механика нам тоже не поможет передавать объекты на расстояние, тем более классические объекты типа человека. Ну вот, значит, некое резюме по первой группе мифов. Причинность нам все запрещает, даже если мы нарушим причинность, допустим, что она нарушается, там все равно. Мы не можем оперировать с нужными массами вещества, поскольку они запредельные. Вот. Может быть, появится какая-то новая физика? Новая физика, безусловно, появится. Но не здесь, не в наших масштабах. Она будет никак не связана с перемещением человека в пространстве. Она появится где-то еще. Вот темная энергия. Следующая группа мифов – это передвижение со скоростью, сравнимой со скоростью света. Значит, фотонный корабль с антивеществом. Эффективность колоссальная. 1 грамм вещества – это взрыв ядерной бомбы. И антивещество есть. Оно получается в ЦЕРНе реально. То есть ускоряем протоны, рождаем антипротоны, замедляем и сажаем на него позитрон. Довольно много уже, но теперь смотрите. Реально КПД получается типа 10 минус 9. Это значит, чтобы наработать грамм антивещества, нужно столько электроэнергии, которая будет стоить 10-15, извините, долларов. А это называется квадриллион. То есть это 1000 триллионов. Вот. И наработается энергия эквивалентна взрыву одной атомной бомбы. Гораздо, здесь может быть улучшение, но небольшое. 1 грамм позитронов гораздо легче накопить, но гораздо сложнее удерживать. Вот. Так что с антивеществом у нас очень кисло все. Переходим к... Значит, не будем мы это самое путешествовать на антивеществе. А вот, ну вот еще один миф. Совершенно свежий. Кто эти люди? Это очень хорошие люди. Это Хокинг сидит, прекрасный физик. Ну, все знают, кто это такой. Вот. А это Юрий Мильнер, наш соотечественник. Он окончил МГУ и проходил аспирантуру в ФИАНе, разбогател, Mail.ru сделал. И с тех пор уехал. И из своих средств премирует прекрасных физиков и дает деньги на разные проекты. И вот это они, он объявляет о том, что он выделил деньги на проект звездного паруса, так называемого. Нанозонда. Вот то, что он держит в руках, это чип, это нанозонд, который предполагается отправить к Альфа Центавра. Как отправить? Он весом грамм. Привязать к нему парус 16 квадратных метров, весом тоже 1 грамм. Светить на него системой лазеров Земли мощностью 50 гигаватт. То есть парус в миллионе километров, у нас массив лазеров на Земле, 50 гигаватт, то есть 10 красноярских ГЭС, они его светят и ускоряют давлением света. Лазеры фазируемые, это значит, они могут управлять лучом, фокусировать и так далее. Ускорение 3000 G, то есть этот граммовый парус должен держать 30 килограмм примерно веса, который будет весить этот чип. Дальше. Зонд ускоряется, через 20 лет приезжает к Альфа или Проксима Центавра, парус превращается в линзу Френеля. Дальше. Двухватный передатчик отправляет на Землю всю нужную информацию. Ну, чтобы вы понимали, например, Voyager 1, там 20-ваттный передатчик, он в 2000 раз ближе, и он передает там пару сотен бит в секунду. А это в 10 миллионов раз сложнее передать. И они хотят вот двухватным таким передатчиком с непонятно какой антенной. Значит так, я написал статью в троицком варианте под названием «Двойка по физике Мильнеру с Хокингом». Что вы думаете? Мильнер мне позвонил. Говорит, мы не заслуживаем двойки. Вообще проект проработан. Ну, он сказал, конечно, это, во-первых, у них это все рассматривал их экспертный совет, замечательный, там куча нобелевских лауреатов. Хотя на самом деле в этом нужны люди от САХИ, физики от САХИ, а не нобелевские лауреаты, не свадебные генералы. Вот его основной тезис. Мы забежали вперед по времени, обогнали время, но технология стремительно развивается и нас догонит. Значит, дальше. Мильнер мне предложил, говорит, чтобы я взял интервью у Любина, это главный их идеолог этого проекта. Разговор был трудный. То есть, вот я вычислил с помощью астрономов, что им нужно 20 миллионов лазеров фазируемых. Не проблема, мы это понимаем, да, сделаем, все будет. Я говорю, у вас этот парус, черт знает где, там световые минуты, а атмосфера дрожит с постоянным временем, доли секунды, маленькие доли секунды. Как вы будете управлять этим? Ну, мы разместим вот близкую мишень и по ней будем смотреть, как это все делается. То есть управления обратной связи настоящей у них нет. То есть это все пойдет в разнос тут же. Ну и это самое. Я говорю, ну уж вы никак не можете передать сигнал. Мы сможем, там хорошее разрешение. Я оценил, значит, ничего они не смогут. Ну вот так. Значит, если они соберут эти, не дай бог, 20 миллионов лазеров, сколько... Пять, ага, отлично. То он сгорит, потому из-за всяких нелинейно-оптических эффектов. А если не сгорит, то порвется, потому что там противоречивые требования. С одной стороны, идеальная прозрачность, с другой стороны, прочность. Если не сгорит, потеряется. Если не потеряется здесь, потеряется там. И все равно... Даже если не потеряется, ничего не сможет передать, потому что такая фитюлька двухватная. Ну, посчитайте там число фотонов там, и так далее, на фоне которой есть это зодиакальный свет звезды, это гало звезды и все такое. Ну никак. Вот. Они говорят, а мы пошлем их тысячи. Ну, тут сколько не посылай. Если вероятность ноль, значит, умножь ее на тысячу, она нулем и останется. Ну вот, значит, смотрите, вот они. Очень хорошие люди, все. Вот это Филипп Любин, с которым я по имейлу, значит, его тягал. Ну, это знаменитый Хокинг, Мильнер. И еще один знаменитый человек. Фриман Дайсон. Он не так давно приезжал в Москву. Он вообще один из основателей квантовой электродинамики. Он сделал великолепный вклад. Но душа поэта и фантазера в нем пересилила физика. И он замешан во всяких таких совершенно завиральных проектах. Типа сферы Дайсона он развивал. Еще что-то. И вот он здесь же. И листаем дальше. Идем вглубь времен. Взрыволет. Еще один проект межзвездного космического корабля. И опять Дайсон. Не он первый его предложил, но он с энтузиазмом в это дело бросился с головой. Значит, ну это что такое? Огромная плита, миллионы тонн, да. И взрываются тысячи... Многие тысячи водородных бомб за этой плитой, плиту толкают, звездолет разгоняется. Проблема какая, что очень неэффективна эта штука. Жуткое количество этих бомб надо, жуткая плита, очень высокий порог по весу. который должен... Его не сделаешь там трехтонным, там, или должны быть миллионы тонн, или сотни тысяч. Вот. Сколько бомб не бери, нас все забьет унылая формула Циолковского, которая все под логарифм. То есть мы увеличили там в 10 раз, немножко увеличилась скорость, увеличили еще 10 раз, еще немножко увеличилась. То есть логарифм нам все портит. И главное, что бомбу-то взорвали, то есть на самом деле водородная бомба эффективнее атомной. В 3 раза примерно термоядерный синтез эффективнее. Но у нас все летит в разные стороны, в 4π. И на этом сразу теряется 4 по импульсу. А если перевести в единицы энергии, то это сразу в квадрат надо возвести, в 16 раз. То есть просто эта вещь жутко неэффективная, жутко завиральная. Значит, теперь, значит ли это, что вообще любые межзвездные перелеты – миф? Значит, правильный ответ такой – нет, не значит. Но пока что это остается мифом не по техническим причинам, а по причинам нашей психологии. Межзвездный перелет – вполне реальная вещь, но за сотни лет. Она вполне реальная на обычной ядерной энергии, то есть обычный уран-235. Проблема в том, что кто будет работать ради потомков через 200 лет там, или через 300, когда зонд, ради них, когда зонд прилетит к Альфа-Центавра. Вариантов запустить зонд и получить информацию при жизни нету. Ну вот Милнер пытался это профинансировать, но все равно это не сработает. Поэтому будущее межзвездных перелетов зависит от того, станет ли у нас больше альтруизма. Альтруизма по отношению к потомкам. Вот я целую книжку об этом написал. Вот, она сейчас будет кому-то подарена. И еще у меня есть вон там целая сумка этих книг. Устроим распродажу, если найдутся желающие. Значит, все возможно. Если когда-нибудь зонд будет у соседних планет, это будет зонд на ядерном топливе. В принципе, его можно даже затормозить и спустить спускаемые аппараты. В принципе, в этом спускаемом аппарате может быть даже споры, семена, все что угодно. Все.
1: Спасибо. Я думаю, часть аудитории поняла, что вы рассказали нам. И у нас есть вопрос эксперта. Член оргкомитета форума, кандидат физмат-наук Георгий Соколов хочет вас спросить. Георгий.
2: Да, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо за прекрасный доклад. Я думаю, мой доклад, мой вопрос актуален для многих в этом зале. Дело в том, что современная наука, она сложна и давно уже вышла за пределы здравого смысла бытового. А у людей, к сожалению, большинства людей, не специалистов, в наличии только здравый смысл. И когда пытаются обычный бытовой здравый смысл применить к современным научным достижениям, получается лженаука.
0: Ну, да. Вот.
2: И что можно посоветовать не специалисту, не физику, не математику, который пытается разобраться в современной, допустим, астрофизике, в достижениях ее, имея в своем арсенале только здравый смысл?
0: Значит, первое. Здравый смысл на самом деле хорошо работает вот в неких ограниченных масштабах. Это наша Земля, это наша Солнечная система, все такое. Когда он перестает работать? Это либо микромир и низкие температуры, квантовая механика. Но там происходят вообще чудовищные вещи. Я уже сказал, что это не, как это, контринтуитивно совершенно. Это происходит при огромных скоростях. Это специальная теория относительности. Вот эта дуэль тоже контринтуитивная вещь. И это происходит при скоплении громадных масс, черные дыры и все такое. Значит, здесь вот надо свой здравый смысл волевым усилием ограничить и учить математику. Математик очень легко понимает, что такое, например, замкнутое трехмерное пространство. А простому человеку его, как сказать, на этом очень сильно корежит. Вот, понять. Даже если это доктор наук очень часто, но немножко не тех наук. Поэтому надо, вот это сложно, это надо смотреть на формулы, учить математику. И тогда постепенно выработается новая интуиция, соответствующие масштабам, которые нам недоступны. То есть вот Учить математику. Математика, она сильно помогает. Люди с математическими мозгами, это легче всего.
1: Георгий, учите математику.
2: Спасибо. А я просто вспомнил Александра Маркова, который, рассказывая, например, о биогенезе, о возникновении жизни, тоже говорит, что на гигантских временах человеческий вот здравый смысл, он тоже перестает действовать, и происходят вещи, выходящие за его пределы.
0: Ну да.
1: А у меня вопрос от нашего делегата, чтобы резко так, резко переломить сейчас ход диалога. Ваше мнение о теории, что космос для землян лишь голографическая проекция?
0: Есть такие теории, тоже очень умозрительные, что на самом деле мир пятимерный, а мы сидим на его четырехмерной поверхности, и то, что там происходит у нас, это как бы голограмма того, что происходит в пяти измерениях. Вот. На нас это никак не влияет. Абсолютно. Так что выкиньте это из головы. Либо учите это самое...
1: Математику.
0: Собственно, теория относительности вместе, да, и с теорией поля совсем, да.
1: Так, давайте вопросы из зала. Кристина, вот там рядом с вами прямо девушка. Так, вот, да. В пятимерном пространстве найдите ее.
3: Здравствуйте, меня зовут Таня, и у меня такой вопрос. Может ли внутри черной дыры находиться какая-либо галактика?
0: Ответ очень простой. Нет, не может. Ее мгновенно сплющит до это самое. Все, что внутри черной дыры, мгновенно, ну не мгновенно, а со скоростью свободного падения, попадает в центр. А вот там уже могут происходить совершенно невероятные вещи в центре черной дыры. Там могут рождаться новые вселенные. Но путь к этим новым вселенным лежит вот это через огромную плотность вещества, где не действуют наши законы физики, и нужны, так сказать, новые законы, которые называются квантовой гравитацией, которые еще не разработаны. То есть там очень тяжело, вот вопрос хороший, но у него нет вот такого четкого ответа. То есть галактики нету, но могут быть через этот центр выходы в другие вселенные, вот так скажем.
1: Спасибо. Так, давайте левую сторону задействуем. Катя.
4: Здравствуйте, Борис Евгеньевич. Хотелось бы спросить про гравитационные волны. И по поводу именно значимости этого открытия, как поспособствует именно развитию технологий?
0: Значит так, ничего нового не узнали. Кроме того же, из фундаментальной физики, из астрофизики узнали. Из астрофизики узнали новое. Вот, потому что все подтвердилось. Значит, были какие-то маргинальные такие теории, которые говорили, что, может быть, гравитационные волны распространяются чуть медленнее света, может быть, есть какая-то там дисперсия. Ну, этого нет, да. Но этим теориям их никто всерьез не воспринимал. Вот. Но очень важно то, что подтвердилось, то, что все и так знали. Знали-то это ученые, понятно, да? А теперь это в глазах широкой мировой общественности. То, что ученые 100 лет назад там нафантазировали, такого жуткого, совершенно непредставимого, выходящего за рамки нашего здравого смысла. Вот оно, все подтверждается, и черные дыры там увидели, грубо говоря, и гравитационные волны. Так что моральное значение огромное. Да, и астрофизики узнали тоже кое-что, но это уже отдельный разговор, не буду тратить время, я могу в перерыве рассказать.
1: Так, балкон, пожалуйста.
5: Здравствуйте, Вадим, город Москва.
1: Справа.
5: Вы сказали, что, возможно, ну, сквозь черные дыры рождение новых галактик или там...
0: Вселенных, не галактик. Именно вселенных. Да. Больше ничего нельзя, да, кроме вселенных.
5: И там, возможно, то есть как использовать как портал, то есть насколько это, через сколько лет человечество, ну, вообще сможет ли это использовать, черные дыры, как портал, ну, вообще, и не погибнуть при этом, то есть...
0: Нет, конечно, человек... я уже говорил про кротовые норы, то есть это кротовая нора, формально это портал, а фактически это попадаешь опять вот эту почти бесконечную плотность, и тебя там полностью это самое, не то, что на частицы раздирает, а вообще лишает, так сказать, даже пространства вокруг тебя какого-то, превращает в какую-то квантовую сущность.
1: А световой меч возможен?
0: А это что такое?
1: Вы пропустили. Он был сегодня здесь. И Станислав Дробышевский даже им помахал на сцене.
0: А, понял. Ну, если назвать лазер мощный световым мечом, ну, так ради бога.
1: Так, давайте последний вопрос. А вот, вот тут, вот, вот. Но не вы, а вы. Да, спасибо.
6: Никита, Москва. У меня вопрос тоже про кротовые норы. Если все-таки через них пройти и предположить, что ты квантовая сущность, которая все еще, ну, обладает сознанием, как выйти с другой стороны? Там ведь тоже черная дыра.
0: Да, но все решения, связанные с черными дырами, обратимы во времени. Понятно, да? То есть внутри черной дыры ты будешь нестись с такой скоростью, ну, как это? Ну, скорее всего, это можно даже так сказать, что с точки зрения внешнего наблюдателя ты будешь каким-то сверхсветовым объектом. То есть назад траекторию обратить и вылететь из черной дыры, влетевшими в черную дыру, можно. То есть он проходит там через какую-то другую сингулярность. А вот обратить траекторию, которая в ту черную дыру была назад, уже как-то нельзя. Но, в общем, можно. То есть общая теория относительности это позволяет. То есть в этом конкретном случае та черная дыра сработает как белая дыра.
1: Спасибо. Борис.
0: Да.
1: У вас теперь задача выбрать самый лучший вопрос. Я могу
0: напомнить. Ну, последний вопрос привел меня в наибольшее замешательство. Его и премируем, да.
1: Ваша книга.
0: Да.
1: Ваша книга.
0: Да, я подпишу потом, подойдете.
1: Никите, а вам коробка, ящик. В нем не кот Шрёдингера, а неандерталец сидит.
0: Ой, спасибо.
1: Да, спасибо.

0: Все мы очень любим наших домашних питомцев. И правильный человек, правильный хозяин будущего домашнего питомца, прежде чем завести его домой, завести его в семью, он интересуется, как сделать так, чтобы питомец чувствовал себя комфортно. Ведь очевидно, что когда мы берем домой собаку, мы должны создать ей условия такие, чтобы она нормально развивалась, нормально питалась, нормально двигалась, чувствовала себя комфортно. Но эти проблемы, создание комфортной ситуации, комфортной атмосферы и обстановки для питомца, они удесятеряются, если мы берем так называемое экзотическое животное. Особенно мне видится сложным ситуация, когда люди заводят попугаев. Дело в том, что это крайне высокоинтеллектуальные птицы, в обращении с которыми существует масса подводных камней и нюансов. Вот об этом я хочу поговорить сегодня с зоологом Московского зоопарка Андреем Тупикиным, специалистом по поведению животных. Здравствуйте, Андрей.
1: Добрый день.
0: С чего мы начнем вообще обсуждение, как создать птицам, таким интеллектуальным, как попугаи, как им создать комфортную обстановку в домашних условиях?
1: Давайте начнем с того, что уровни этого самого комфорта бывают различными, и наиболее понятна всем физическая сторона процесса, то есть абсолютно очевидно, что должен быть правильный рацион. Абсолютно очевидно, что должно быть там правильное освещение, правильная влажность, своевременное медицинское, то есть ветеринарное обслуживание.
0: Ну, как правило, вот с правильной клеткой, с правильной там ее постановкой туда, куда надо. Так называемые заводчики, они, как правило, дают советы людям, но они уже очень многого не учитывают при этом.
1: Вот в том-то и дело, что это первый, самый основной, но не единственный пласт создания благополучия. И я как раз предлагаю сегодня остановиться не на нем, потому что про это больше всего известно, написано больше всего книг, и действительно все опытные заводчики в значительной степени дают советы, как накормить, какую клетку выбрать, как лечить.
0: Ну, и вы знаете, далее. Вот я бы все-таки, может быть, даже из клетки бы начал, даже вот такие вот нюансы. Надо ли выпускать птицу полетать? Если надо, то как часто? Если выпускать полетать, то какая обстановка и атмосфера в этот момент должна быть дома? Можно ли выпускать, когда приходят гости? Ведь, как правило, люди не знают этого, который держит попугаев. Вот это я вам могу ответственно заявить.
1: А вот тут мы плавно переходим ко второму уровню создания благополучия, от физического уже к социальному.
0: Да.
1: Поскольку все попугаи достаточно социальные ребята, там за редчайшим исключением, ну, собственно, все, которые живут в неволе, действительно очень высокосоциальные. И создать для них подходящую именно социальную среду, то есть либо адекватных сородичей, либо людей, которые заменили этих сородичей вокруг. И это вот вторая часть, про которую действительно надо плотно сейчас и поговорить. Ну, про саму клетку можно сказать, что чем она больше, тем, естественно, лучше. То есть истории про то, что в маленькой клетке спокойнее, годятся только для очень пугливой птицы, обычно отловленной в природе, и на какой-то непродолжительный срок. То есть если мы действительно заводим попугая-компаньона, который родился в неволе и который воспринимает людей как своих сородичей, а именно таких попугаев и стоит заводить, а вовсе не контрабандных, привезенных из дикой природы. Естественно, чем больше у него возможность двигаться и вообще что-то предпринимать, тем лучше. А поскольку его свободу приходится иногда ограничивать, поскольку птицы это очень разрушительные и предприимчивые, то, соответственно, чем больше та клетка или вольер, в котором мы хотя бы периодически закрываем нашего любимого попугая, тем лучше.
0: А вот надо ли в этой клетке, я прошу прощения, надо ли в этой клетке сделать ему убежище какое-нибудь, да, чтобы он мог по желанию там туда залезать, скажем?
1: Сложный вопрос. Дело в том, что большинство попугаев относятся к дуплогнёздникам, то есть эти ребята размножаются в дуплах. И сделав любое убежище, напоминающее дупло, мы рискуем спровоцировать половое поведение, что в ряде случаев не очень хорошо. Самка может начать нести неоплодотворенные яйца, если она живет без самца. Самец может начать, например, агрессивно охранять это убежище, в том числе и от людей. Более того, если попугай в очень тесном контакте с человеком, то это может вызвать в нем желание размножаться в этом убежище вместе с любимым человеком. Но тогда, во-первых, пострадают все остальные члены семьи, потому что в большинстве случаев во время размножения попугай становится нетерпимо ко всем сородичам, кроме своего избранника или избранницы. И во время размножения нужно быть готовым к тому, что все, кроме любимого человека, будут убиты и съедены, ну, в меру сил. Плюс ко всему, это делает зависимость от любимого человека еще более тесной, еще более такой, знаете, невротической, что ли.
0: Но тут ведь есть такая штука, как

0: принтинг. Когда для того, чтобы с птичкой общаться, да, ее, как правило, выращивает, ну, буквально с момента человек начинает выкармливать сначала из пипетки, из шприца, потом давать там пинцетом или руками, неважно чем, ну, сам уже. Птица запечатляется на него, она воспринимает его как полового партнера. Это одна ситуация. Вторая ситуация, когда родители такие же, бывает там в зоопарках, допустим, ситуации, когда родители воспитывают, хотя редкая, наверное, такая гипотетическая скорее ситуация, но бывает, бывает ведь и так, да. Вот в двух этих ситуациях есть какая-то разница, когда мы оборудуем гнездо, скажем, ну, условное, да, домик, убежище для этого попугая, он, значит, у него включается программа размножения, и он начинает, значит, в одной ситуации любить своего партнера, а в другой повышенно любить своего хозяина. Есть ли разница в поведении?
1: Единственное, я бы не разделял эти ситуации настолько жестко, потому что, как показывает практика, запечатление человека, который выкармливал птенцов, не столь фатально, как казалось когда-то, если птенцов росло несколько. Если птенец выкармливался один, то он, скорее всего, действительно станет необратимым уже импринтом, то есть запечатлевшим человека, и все свои какие-то социальные потребности будет пытаться решать только с людьми. А вот если птенцов росло несколько, по крайней мере, я точно знаю, что это так у жаку и у сенегальских попугаев, но подозреваю, что так и у многих других, у тех же самых карел, например. Если птенцов выкармливается несколько, то наличие рядом братьев и сестер в какой-то мере компенсирует то, что они не видят родителей. И вот такие птенцы, которых выкормили несколько вместе, потом гораздо лучше готовы образовывать пару со своими сородичами, гораздо адекватнее во внутрипопугайских отношениях и не столь необратимо завязаны на человека.
0: Да, тем не менее, вот эта вот невротизация поведения, да, в связи с периодом размножения, она чем вот запускается? Человеком, гнездом. Да. То есть вот гнездо построил, появился человек, последовательность, да? Или партнером, и можно ли этого избежать, или проще всего вообще не строить этот домик и забыть вообще об этой проблеме.
1: Ну, я бы сказал, что домик лучше действительно не строить, если нет задачи попугаев размножать. Потому что дело в том, что для всех ребят, гнездящихся в дупле, вид дупла – мощнейший стимул, который в любом случае заставляет искать возможность размножиться, потому что в природе только те счастливые пары, которые сумели отжать дупло, способны размножаться. То есть там исключена ситуация, что одиночная птица отожмет дупло и будет там страдать. В неволе же, во-первых, они просто очень часто живут по одному.
0: Ну да.
1: Он бы, может быть, и рад бы нормально общаться с другим попугаем, да такового нет. Просто во-вторых, нет, они очень привередливы в формировании пар. И даже если мы твердо знаем, что у нас самка и самец, что тоже далеко не факт, потому что большинство попугаев очень плохо отличаются внешне, и кроме простой, но все-таки полостной операции, надежных методов не очень-то есть. То есть, на самом деле, очень часто мы считаем, что у нас разнополые птицы, а не однополые.
0: Ну, лапароскопически это определяется в зоопарках, да? У любителей нет вот такой возможности совершенно однозначно.
1: Нет, ну почему? Хорошие, крутые любители идут к хорошему ветеринару и точно так же...
0: Крутому ветеринару, ну да. Андрей, мы сейчас говорим не про людей, которые там всю жизнь положили на то, чтобы выращивать правильно попугаев, да, хотя и у них наверняка есть ошибки, потому что вот зоопарковская наука, которую вы представляете, посвященная благополучию животных, да, она развивается просто стремительно. Я имею возможность, как вы знаете, это наблюдать с самого начала. Я могу сказать, что просто взрывообразно. И количество фактов, которые узнаются о том, как нужно правильно содержать животных, оно просто зашкаливает. Очень много. Но все-таки давайте мы для любителей будем говорить, тех, которые не очень разбираются еще пока, не так глубоко.
1: Тогда давайте вернемся в целом к социальной атмосфере, которая нужна попугаю.
0: Да, мы про невротизацию-то не договорили с вами.
1: Вот, к этому хочу подойти. Попугай, появившись на свет, находится в обществе своих сородичей. То есть у него есть братья и сестры, у него есть родители, которые его кормят. Постепенно он подрастает, уже вылетев из дупла, его какое-то время докармливают родители. Потом он обычно вместе со своими братьями и сестрами от родителей откалывается и включается в стаю таких же молодых попугаев, которые несколько лет кочуют как-то вместе, у них возникают симпатии, антипатии, образуются пары.
0: Ну, это вы про жако рассказываете.
1: Не обязательно. На самом деле, очень многие попугаи живут так. Есть виды, у которых пары образуются на один сезон, но в целом для попугаев постоянные пары скорее характерны, чем не характерны.
0: Да, и они собираются в группки при этом.
1: Да. Для попугая изоляция, когда вокруг нет сородичей и невозможно к ним мгновенно присоединиться, это какая-то редчайшая аварийная ситуация на грани вот гибели в природе. И здесь да. Что жако, что волнистик, что карелла, все находятся примерно в сходной ситуации. Для кого-то нужно много сородичей вокруг или в какие-то периоды жизни, когда они кочуют стаями. Для кого-то достаточно там одного любимого, особенно в период размножения. Но в любом случае одиночество абсолютно неестественно. И важно понимать, что попугай проводит со своими сородичами всю свою жизнь. И день, и ночь, и утро, и вечер. То есть они постоянно вот это вот чувство локтя должны как-то поддерживать. Что происходит, когда попугая заводят для любви, для разговора, как компаньона человеку? Зачастую возникают совершенно неожиданные проблемы. Попугай хочет общаться, попугай ручной, попугай любит людей, но вдруг начинает кричать, выщипывать перья или кусать тех людей, которых вроде бы только что любил. Почему попугай испортился? А вот это как раз вопрос про некую невротизацию отношений с птицей. Дело в том, что подавляющему большинству вот таких попугаев-компаньонов, которые живут в качестве единственного любимца в семье, остро, категорически, дико не хватает вот этого круглосуточного, тесного общения с людьми. Даже если люди не проводят весь день на работе, что, конечно, совсем неприемлемо для содержания вот такого одиночного компаньона, да? В любом случае спят люди обычно от своих птиц отдельно. В любом случае у них есть очень много своих дел. И такого, чтобы птица могла круглосуточно, как на плече у капитана в приключенческих фильмах, с человеком находиться, практически трудно себе представить даже в жизни там большой семьи, тем более, что попугаи, опять-таки, как мы уже сказали, выбирают какого-то любимого человека, как правило. И не все люди для них одинаково приятны, и не все члены семьи для них одинаково партнеры. Как мы знаем, даже у собак бывают ситуации, когда ухаживает один, а любит собака другого. Но вот у попугаев это просто правило. Они совершенно точно любят не за что-то, а вопреки всему, и они в своих любовях совершенно не руководствуются вопросом, кто приносит им корм, чистит клетку и меняет воду.
0: Ну хорошо, а тогда выход какой? Невозможно же спать с попугаем.
1: На мой взгляд, вот как именно зоопарковского сотрудника, выход в том, чтобы не делать вот этой вот мертвой завязки выкормыша на людей и не держать попугаев по одному и пытаться в любом случае параллельно с общением с людьми сформировать межптичьи отношения, которые единственно могут скомпенсировать, на мой взгляд, вот эту вот нехватку адекватного какого-то социального общения.
0: Но ведь, Андрей, человек – существо тщеславное такое, да, которому нужно постоянно повышать самооценку собственную, да, и для этого он заводит вот птичку, чтобы с ней говорить, чтобы все видели, какая у него говорящая птичка. Замечательно. Я не беру исследователей, да, ну, такие тоже бывали. Да, тем не менее, такое вот мнение есть. Если птица живет в паре, то она не будет говорить. Вот как тут выйти из этого, из этой патовой ситуации?
1: Ну, я для себя, вот именно как любитель попугаев, который содержит их дома, в том числе, да, помимо того, что работаю с животными профессионально, я для себя решил, что для меня способность к разговору совершенно не приоритетна перед общим благополучием птицы.
0: А и, у вас во-первых, какие попугаи, вот простите,
1: дома? У меня несколько жако и пара сенегальских.
0: Вы смешиваете их группы или нет? Или вы их дифференцированно как-то вот содержите? Сенегальцев от жако. Я не знаю, какие интеллектуальные способности у сенегальцев. Вот жако я близко знаком. И по экспериментам в лаборатории Макса Планка, которые я наблюдал долго, и в жизни, я знаю, что это птица такая, которой палец в рот не клади, в общем. Или так вы их раздельно держите?
1: Естественно, сенегалов и жако я держу раздельно. Это просто смертельно опасно для сенегалов. Да, потому что жако действительно ребята очень непростые по характеру. Более того, они представляют серьезную опасность и друг для друга, особенно если, например, кто-то сел на чью-то клетку и пострадали лапы. Потому что кусануть за лапы через решетку – это прям святое дело. Поэтому все знакомства птиц происходят годами, очень постепенно, маленькими шажками. Ребята, они все консервативные. И поэтому здесь, знаете, наверное, единственный общий рецепт – это отсутствие общих рецептов.
0: Какая у вас группа жако? Сколько там попугаев?
1: Всего у меня на сегодняшний день 7, из них 3 живут по двое, и одна самка живет отдельно.
0: У вас эти пары составлялись, наверное, в разное время, да?
1: Конечно. Конечно. Ну, более того, это были птицы с очень разным жизненным опытом, как правило, с какими-то травмирующими последствиями.
0: Переживаниями.
1: Поэтому могу сказать, что, во-первых, далеко не обязательно, даже заключив брак с другим попугаем, Жако перестает говорить. Да и сенегалы, кстати, тоже. Потому что, в принципе, в своем у пары есть свой диалект. Суть говорящей птицы в том, что она настраивается на партнера, в том числе и в диалекте, и у каждой пары случается свой набор звуков, словечек, свой такой вот междусобойчик. Также устроен, кстати, разговор, например, священных майн. И если одна из птиц довольно устойчиво говорит к моменту образования пары, то с большой долей вероятности вторая птица часть этих слов переймет просто потому, что это и будет их внутрипарный такой вот диалект, их фишка, их особенность. Совершенно не обязательно. Они потеряют при этом возможность как-то говорить, хотя, несомненно, будут говорить гораздо меньше.
0: Но для этого нужно научить, тем не менее, заранее, да, какую-то птицу разговаривать. То есть, если говорящий подсадить неговорящую, то не все потеряно. Но с нуля научить разговаривать будет невозможно.
1: Если у нас птицы выкормлены, но при этом живут другими птицами, то есть они воспринимают человека как сородича, но и птиц воспринимают тоже, для них совершенно не закрыта способность научиться говорить. Более того, во многих питомниках же птенцы растут не в изоляции от других птиц.
0: Да.
1: Они видят, слышат других птиц, они могут с ними соприкоснуться зачастую через решетки, но тем не менее они остаются ручными, и они учатся говорить.
0: Да, потому что они заимпринтированы на человека отчасти.
1: Да, да, да. Да. И человек тоже сородич, да. И его звуки тоже достойны подражания.
0: Вот в такой ситуации вы считаете, что невротизация минимальна, да, у птиц?
1: Да.
0: А вот как у вас одна сидит в одиночестве? Это хорошо, что у нас есть, так сказать, возможность на конкретных примерах это все обсуждать, на личном примере. Угу. Вот одна у вас сидит в изоляции птичка, да, одиночка. А как вы с ней решаете вопрос?
1: Ну, во-первых, ее изоляция все-таки не полна, потому что она живет в той же комнате, где и все остальные птицы, и она их прекрасно
0: слышит. То есть она чирикает там с ними?
1: Да, они издают звуки, у них очень много синхронных звуков, которые между разными парами. Например, у них есть такой ритуал, который, кстати, поддерживают и сенегалы. Перед сном они скрипят клювами. Это такой комфортный сигнал. И вот это скрипение клювом раздается одновременно из всех вольеров, от всех птиц. И они одновременно устраиваются спать, одновременно встряхиваются и клювами скрипят. То есть я думаю, что это вполне дает ощущение локтя вот на уровне стаи. Да? Вот. И здесь, кстати, да, разные виды скрипят, видимо, на одном языке, потому что сенегалы и жако скрипят одновременно и явно друг другом довольны в этот момент.
0: Понятно. То есть и между ними тоже есть коммуникация какая-то.
1: Да, несомненно.
0: Андрей, то есть мы можем сказать, что человек, какой бы он ни был, практически не в состоянии создать комфортную среду, до конца комфортную среду для птицы-одиночки. Тем не менее, многие держат одну птичку, а не несколько. Но с одной что делать? Вот какие могут быть рекомендации, советы? Разговаривать, выпускать там, я не знаю, что.
1: Общаться, разговаривать, выпускать, несомненно, да. Хочется сказать, выпускать как можно больше, это тоже не совсем так. Потому что очень часто, так же, как со щенком, да, мы взяли в дом попугая, мы взяли в дом щенка, мы взяли отпуск или там большие выходные, и целыми днями непрерывно общаемся, перегружая даже этим общением, а потом мы ушли на работу, и резко много общения оборвалось и стало мало. Что будет? Будет паника-паника, будут всякие деструктивные варианты поведения и так далее. То есть, во-первых, лучше, чтобы с самого начала попугай знал о том, что он значительную часть времени проводит один, и в этом нет ничего страшного.
0: Итак, все-таки вот ситуация «один дома». Да, или один в клетке, попугай. Что там должно быть? Обычно вот предлагают какие-то игрушки многочисленные, но по опыту они быстро надоедают попугаям и, в общем-то, просто лишний раз занимают место. Ведь есть такой термин, как пространственное обогащение. Да, это определенным образом структурированное пространство в вольере животного или там в клетке. Да? Вот, может быть, как с этой стороны зайти?
1: Ну, первое, что хочется сказать, что попугай, при всем при том, что для него очень важны зрительные какие-то вещи, попугай очень тактильное животное. То есть он все ощупывает клювом, языком, все ощупывает лапами. У него достаточно сложная мелкая моторика клюва. Поэтому что важно? Важно, во-первых, чтобы у него было много разных вариантов для пощупать лапами и пощупать языком. Что это значит? Во-первых, это, например, значит, что современная тенденция переводить птиц на хорошие гранулированные корма, коснувшиеся, к сожалению, и попугаев, На мой взгляд, большое зло, потому что обычная зерносмесь, хорошая зерносмесь, конечно, никто не предлагает кормить семечками и просом, да, хорошая зерносмесь, которая состоит из двух десятков компонентов, прекрасна не только своим составом белков, жиров и углеводов, но и тем, что разные компоненты, разные по размеру, разные тактильно, разные на вкус, да, разной степени твердости, то есть их по-разному можно расковырять. И вот эта вот разница очень на самом деле важна, потому что она обеспечивает гораздо более разнообразную моторику. Это что касается вот именно корму.
0: Ну, это получается у нас то, что в зоопарке называется пищевое обогащение, да? То есть, да, как бы уже для попугаев сам характер, структура, да, вот этого корма уже может быть хорошим развлечением, хорошим, да, подспорьем.
1: Но если говорить про пищевое обогащение, то оно, конечно, на этом не заканчивается, потому что дальше мы пытаемся усложнить попугаем способ добывания этого корма таким образом, чтобы попугай был надолго занят, как и в природе происходит, да, редко ему в природе достается накрытый стол. Приходится что-то где-то ковырять, что-то где-то разгрызать. Соответственно, если мы можем усложнить добывание корма, мы должны это сделать ровно настолько, чтобы попугай справился и наелся. Это очень важно. Если мы слишком усложним, и задача окажется невыполнимой, кроме того, что попугай может поголодать, что не так страшно, он будет разочарован от невыполнимости задачи. И опять-таки привет невроз, привет крики, привет выщипывание перьев. То есть задачи должны быть решаемые, но при этом максимально сложные, потому что простые задачи решать неинтересно. Если мы рассуем во всевозможные игрушки, которых сейчас огромное количество продают для попугаев, именно такие игрушки-головоломки, где нужно попотеть, чтобы достать какой-то там орешек или зернышко, то это надолго птицу займет, и это будет очень естественное природное поведение. Но есть и очень простые варианты придумать самостоятельно те или иные вещи. Например, совершенно потрясающая вещь для многих животных и для крупных попугаев в частности, это обычная крафтовая бумага или вот эти вот крафтовые мешки, да, или картон. Очень многие птицы любят это разбирать. И, с одной стороны, можно заворачивать в эту бумагу неимоверное количество там каких-то мелких зернышек, большое количество бумажных слоев, таким образом, что попугай неизбежно победит. Несомненно, он всю эту бумагу раздерет и до каждого зернышка доберется. Но при этом ему придется действительно попотеть и попыхтеть, прежде чем это удастся сделать. Ситуация довольно аналогичная, опять-таки, природной. Поведение достаточно естественное, и оно в целом делает птицу занятой и, соответственно, более счастливой. Еще один бонус крафтовой бумаги в том, что, как, наверное, вы знаете, очень многие крупные попугаи, мелкие тоже, но крупные особенные, жако тут прям чемпионы, страшные неофобы, они боятся всего нового. И для того, чтобы что-то новое птице предложить, нужно долго-долго к этому морально готовиться, а дальше мы эту игрушку покажем с противоположного конца комнаты, а птица заорет и начнет метаться. Как приучить попугая спокойно воспринимать что-то новое? Один из известных способов – мы берем ту же самую крафтовую бумагу или любую другую бумагу, маленький кусочек, и заворачиваем в него семечко. Кусочек не страшного размера, попугай его раздирает, разворачивает и семечко достает. Дальше вопрос времени. Мы увеличиваем размер комков бумаги и вызываем у попугая стойкую радость при виде какого-то комка бумаги, потому что он что-то в себе содержит. Дальше мы в такую бумагу можем заворачивать уже не только семечко или орех, но и новую жердочку, и новую игрушку, и даже новую клетку. Там нужно попугая к ней приучить. В чем прелесть? Прелесть в том, что помимо того, что это некий выученный навык разорвать бумагу и доставать какой-то бонус, в данном случае попугай сам регулирует скорость знакомства с новым предметом. Не мы к нему подносим, а он сам регулирует скорость открывания вот этого нового предмета. И, как правило, оказывается, что в считанные минуты он принимает новую игрушку, новую жердочку, все то новое, что мы ему дали. Когда он сам сдирает с этого обертку и сам способствует появлению этого перед своими глазами.
0: Ну что ж, спасибо большое, Андрей. Итак, дорогие друзья, в эфире была программа о животных с Иваном Сахтевахиным. Я беседовал с Андреем Тупикиным. Лично я просто вот как в кино представлял себе жизнь попугаев. Я уверен, что любители попугаев точно так же вот эти образы воспримут, переведут звуковой образ в зрительный, а дальше будут поступать с попугаем так, как нужно. Спасибо большое, Андрей. Итак, это была программа о животных с Иваном Затевахиным. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
2: О животных с Иваном Затевахиным.

0: И про очень старое дерево можно с уверенностью сказать, что кора у него снаружи, а сердцевина внутри. Пословица народа маори.
1: Всем привет, это проект «Деконструкция», и сегодня мы обсуждаем фильм Тоа Фрейзера «Мертвые земли». И у нас в гостях антрополог Станислав Дробышевский. Добрый день.
2: Здравствуйте.
0: В 2014 году на экраны вышел новозеландский боевик режиссера Тоа Фрейзера «Мертвые земли». Действие картины происходит в Новой Зеландии, до того момента, когда свободные земли стали колонией Великобритании. Хонги – молодой сын богатого вождя, обучающийся заботиться о своем народе. Но налет врагов разрушает мирное течение жизни. Враждебное племя хитростью одерживает верх и убивает большую часть людей. Юноша чудом остается жив и видит, как погибает его семья. Он горит злостью и местью. Мечтая отплатить убийцам по заслугам, он отправляется на поиски легендарного воина. Боец живет в племени маори и прославился на многие мили вокруг. Хонги просит взять его в ученики и обучить искусству боя. Фильм был выбран для кинопремии «Оскар» в качестве лучшего новозеландского фильма в категории «Лучший фильм на иностранном языке», но в итоге номинирован не был.
1: Давайте, наверное, начнем с того, что этот фильм, он показывает противостояние двух племен маори, но непонятно, в какое-то время происходит. Почему у них началась междоусобица и почему эти земли называют мертвыми? Там есть, конечно, отсылка на объяснение, но до конца непонятно.
2: С мертвыми-то землями как раз все понятно, потому что племя умерло, и это земля мертвых, потому что все умерли. Тут все очень просто. В какое время происходит, по большому счету, здесь даже и не важно. Поскольку это некое такое абстрактное древнее время, то есть понятно, что это доевропейское, доколонизаторское, а если доколонизаторское, то это неважно какое. Потому что мы знаем, что маори приплыли на Новую Зеландию где-то там то ли в 12, то ли в 13 веке, где-то там плюс-минус так. Там какие-то датировки радиоуглеродные есть, но такие не шибко надежные. И потом приплыли всякие там капитаны Куки и же с ними. И вот в этом интервале, грубо говоря, с 13 века, когда они вот там более-менее устаканились, и до какого-нибудь там 17 века, да, когда там первые какие-нибудь испанцы добрались, это одно и то же время, в принципе, без разницы какое. Поскольку письменной истории у них нету, передвижение всех этих племен, оно никак не фиксировалось. Есть, конечно, предания устные, и они достаточно подробные, а местами даже хорошо достоверные. Но принципиально образ жизни не менялся. Ну и поскольку фильм, он не про историческое событие какое-то прям конкретное, настоящее, а вообще как бы про жизнь, и там вообще духи всякие присутствуют в большом количестве в фильме, поэтому это скорее как бы отображение представлений маори о их жизни, вот так вот, а не прям какое-то сугубо историческое событие. Поэтому конкретное время, оно совершенно не важно. Где? На Новой Зеландии. Опять же, какая конкретно точка Новой Зеландии, значения, в общем-то, не имеет. Поскольку, плюс-минус везде горы, тропический климат. То есть понятно, что это не южный остров, потому что там все ледники, там никто толком не жил. Там было население, но маленькое. Какой-то абстрактный участок северного острова. Почему у них распри? Да потому что это маори. Потому что они, в принципе, туда приплыли. И первым делом, если верить их же преданиям, поубивали всех, кто был до маори. А если верить преданиям, то до маори на Новой Зеландии жили маури-ури, или как-то так они там назывались, потому что у них там все эти слова там похожие. И вот эти вот маури-ури, они были какие-то другие люди, домаорийские. Непонятно, существовали ли они вообще в реальности на самом деле, потому что никаких археологических, палеоантропологических доказательств бытования этих маури-ури вообще-то нету. Но чисто гипотетически могли быть какие-то другие или полинезийцы, или меланезийцы. До Новой Зеландии, в принципе, доплыть могли и раньше. Но никто их не видал. А маори в своих преданиях упоминают, что да, они приплыли и первым делом съели тех, кто был до них. А после этого, когда они расплодились и заняли весь этот остров, стали воевать. И там не один остров, там еще маленькие островочки рядом с северным, и плюс еще здоровенный южный, который большой, но малонаселенный. Ну, поскольку Новая Зеландия по площади больше, чем все остальные острова Полинезии вместе взятые вообще, то и население там, соответственно, самое большое. То есть так, если чисто статистически подходить, то можно говорить о том, что есть маори на Новой Зеландии и статистическая погрешность в виде всех других полинезийцев. Ну, чисто математически. То есть понятно, что там культуры свои, языки свои, там всякие приколы свои. Там где-то остров Пасхи со статуями, да, где-то какие-нибудь там гавайцы, допустим, со своими там какими-то закидонами. Ну, вот. Но маори – это реально больше всего. Ну и поскольку их было много, они были земледельцы, у них были хорошо укрепленные поселения Па, которые, кстати, в фильме присутствуют, шикарно изображенные, то, естественно, они стали друг друга резать. И стали воевать. И эта война, она не имеет какого-то вот сугубо такого внятного обоснования, ну, потому что это соседи. Мы можем к ним пойти, их пограбить, всех поубивать, сожрать их бататы, или какой-нибудь там ямс, или что они там растили, съесть их самих, потому что каннибализм у них тоже присутствовал, там, съесть их собак, кстати говоря, из шкур собак сделать себе классные накидки, утащить у них там все перья каких-нибудь там этих попугаев местных и сделать свои накидки, ну не только попугаев, а там эти были прикольные эти гуйи разноклювые, вот из их перьев тоже можно сделать клевые накидки, и все, успех, как известно. А дальше мы будем жить, и у нас будет мир, счастье, спокойствие. Чем меньше соседей, тем лучше. Даже земли захватывать не обязательно, потому что все равно мы их сделать не сможем, нас не так много. Но поубивать их точно надо. Потому что если мы их не поубиваем, они поубивают нас. То есть логика такая простая. То есть или мы их, или они нас. Ну, выбор очевиден. Как бы, что еще надо. И, собственно, весь фильм, оно такое и есть. Особенно ярко это в фильме проявляется, когда вот эта вот парочка, да, этот мститель, и этот маниакальный каннибал приходит в какое-то там недоплемя, где там три человека, и этот каннибал всех убивает, потому что может. То есть у него даже, собственно, нету никакого обоснования, строго говоря. Они вроде к ним хорошо относятся, то есть они их там накормили, приютили, обогрели, напоили, а он все равно их взял, всех поубивал, потому что мог. И в этом смысле фильм как раз практически идеальный, потому что он не делает вот эти вот хорошие, эти плохие, а они там все кровожадные, злобные упыри, потому что такие они и были. Вот. Но с их личной точки зрения они не кровожадные упыри. Хотя он там пафосно даже восклицает, что там я не хороший, я такой, какой есть, я на самом деле вот такой.
1: Каннибал-философ такой. А? Каннибал-философ.
2: Ну да, вот. Но в реальности у них вся жизнь такая, вправду, и была. Ну, судя по упоминаниям, этим запискам всяких путешественников, которые туда приплывали, там так оно все и происходило.
1: Ну хорошо, ладно, они убивают чужих, но этому каннибалу во сне снится, значит, отец и говорит: убей свою семью, свою жену, своих детей, чтобы почтить предков. А правильно я понимаю, что это был смысл в том, чтобы показать, насколько для них первостепенен был именно почитать своих предков, поклоняться им, и действительно ли в реальной жизни человек мог такое совершить?
2: Ну, в реальной ситуации психов бывает много разных. Оно и у нас бывают люди с голосами в голове, которые им говорят: пойди и поубивай там всех. А они, правда, идут и убивают. То есть сумасшествие, оно универсально. Оно не имеет привязки к какому-то народу. Другое дело, что в некоторых культурах вот эти все закидоны психологические, да, и даже психиатрические скорее, они могут облекаться в какую-то такую религиозную оболочку. И один человек, ну, если в нашем обществе, да, с голосами в голове, который пойдет поубивает, он будет считаться психом, его будут судить, ну, если он реально как бы съехавший, его посадят в специальное учреждение, он до конца жизни там будет сидеть. Его будут еще и лечить, на самом деле. Ну, вот, но он оттуда, скорее всего, не выйдет никогда. А если это маори, с тем же самым, как бы, да, тоже он, по сути, по нашему распорядку, по нашей рубрикации, он маньяк, психопат, убийца. А у них это будет человек, к которому духи пришли, ему сказали. У него отмазка шикарная. Вот, мне духи сказали, и они ему сказали, он искренне в это верит, и все точно знают, что это духи пришли. В этом смысле, опять же, фильм идеален, потому что там вот эти духи, они присутствуют везде и всюду, и они участвуют в жизни этих людей. И у них так и было. То есть это не говорит о том, чтобы духи были в реальности, то есть понятно, что духов нет, но с точки зрения самих маори есть. Поэтому фильм, он идеально отражает именно мировоззрение самих маори. Ну, по крайней мере, насколько вот оно из этнографических данных следует, так и есть. Я не уверен, что современные маори так себя ведут, честно говоря, потому что там все-таки цивилизация уже на Новой Зеландии. Вот, но вот в каком-то там непонятном веке, там, ну, условно, допустим, 14-м, да, там, 15-м, 16-м, видимо, так они себя примерно и чувствовали.
1: Может, это все-таки влияние грибов, которые они там едят в
2: фильме? А одно другого не исключает. То есть, если съесть грибы, придут духи. Вот, но мы-то понимаем, что если съесть грибы, то замкнут синапсы, да, и там поменяется биохимия. Вот, а маори не знают ни про синапсы, ни про биохимию. У них духи пришли. Вот, и даже не грибы вызывают духов, да, а просто грибы способствуют, что человек Общение. Становится восприимчивый к духам. То есть духи-то и так лезут, они без грибов лезут. Но с грибами лучше получается. Вот, а духи-то они непрерывные везде, они в любом случае есть. То есть просто с ними контакт наладить трудно. То есть дух есть, вот я не знаю, в подлокотнике этого кресла, да, причем здесь один дух, здесь может быть и другой, а может быть и дух вообще единого кресла. Это даже и не важно, оно, в принципе, там разделения-то нет. Есть дух, там, не знаю, у этого здания, у этой местности, у кого-нибудь там батата, у палицы какой-нибудь, у там хижины там, и так далее. Ну, надо с этими духами как-то контачить. Вот. Ну, можно контачить, съесть грибы, можно там выпить какую-нибудь каву, я не знаю, можно еще что-нибудь сделать. Можно просто сидеть там и на море смотреть несколько суток, не питаясь, не пия ничего, и тогда тоже духи придут. А можно просто от рождения таким быть, ну, тогда ты, может, шаманом будешь считаться. Если к тебе приходят духи просто так, вообще даже есть ничего не надо, это вообще успех. Ну, вот. Но другое дело, что кому-то эти духи придут, и он будет от этого страдать, кто-то, наоборот, будет свою пользу использовать. Кому-то они, в общем-то, не придут, но он будет искренне рассказывать всем, что они пришли, потому что он видит, что это по-своему выгодно. Потому что такие вот обманщики, они и в таких племенах тоже бывают, запросто, сколько угодно. Ну, они там и фокусы показывают, и очень даже как бы вполне себе. Ну, вот. Ну, а кто-то будет довольно скептически к этим духам относиться и будет вполне практически жить. Такое тоже, ну, если это первобытные люди такие, да, то это не значит, что они все одинаковые, они тоже себя будут вести по-разному. Ну, вот. Но еще, кстати, стоит всегда помнить, что маори, они, конечно, первобытные с нашей точки зрения, но это все-таки не охотники-собиратели, это уже такое продвинутое общество земледельцев с началом классового расслоения, у которого уже есть вождество, у которого есть там знатные роды, незнатные роды, задрипанные какие-то там крутые, богатые, небогатые. И есть системы опознавания, да, то есть какая-нибудь там накидка, опять же, из перьев или там из собачьей шерсти, она вот показывает, что человек крутой. Ну, вот, у них там татуировки, опять же, татуированные, крутой, не татуированный, лох как бы. Ну, вот, ну и если ты лох как бы от рождения, ну а это уже по рождению передается, то и тебе нельзя татуироваться. Не положено. Ну, вот, и только крутому вождю можно татуироваться. Ну, там, кстати, в фильме-то это довольно здорово показано.
1: А еще особенно там в группе, а женщины?
2: Ну, у женщин своя вот эта стратегия.
1: Но они тоже татуировались.
2: Тоже есть. Ну, у женщин татуировки были точно, но они не так, как у мужчин делались, там немножко по-другому. Но женщины тоже татуировались. И там, кстати, в фильме-то это классно показано на взаимоотношениях вот этих упырей, ну, антагонистов, которые племя вот это уничтожают, главного героя, да, и потом они там друг за другом гоняются. Потому что там есть вот этот самый такой маниакальный чувак, который предводитель, вот, а есть его там какой-то помощник, такой хитрый такой чувак, вот, но такой тоже крутой. Вот, и есть разные степени как бы некрутости, другие, которых вначале пачками просто ложат вообще так, а потом несколько доживает до конца. Ну и крайне показательно, что когда они сидят ну, ближе к концу, вот в этом укреплении, в этом па, и один говорит, что как-то так, мы помрем с голоду, пойдемте отсюда. И все уже вроде как ему склоняются, да, поверить. Ну, вот. А этот, который вождь, берет ему там фигак, горло разрезает и там говорит, все, мы теперь накормлены, можем еще долго сидеть. Ну, вот. То есть это показывает, что это именно что начало классового расслоения. То есть с одной стороны, это да, вождь, и он крутой, он может там табу наложить, все, он как бы все его слушаются беспрекословно, но до поры до времени. А чуть что, оказывается, что не такой уж может быть и однозначный вождь, и можно сказать, да ну нафиг его, пойдем все вместе там отсюда, потому что мы тут все помрем. Ну, вот, но все-таки, поскольку он крутой, а крутость его строится на том, что он просто самый сильный, самый опытный, самый ловкий, Он вот этому голову отрезал, и все, все понимают, что да, правда, вождь. Ну, вот. Но если бы он этого не прибил, и вот этот бунтовщик за собой бы всех увел, то авторитет этого вождя бы сдулся, и никто бы его уже за крутым не считал, за крутого. Поэтому он должен показывать все время свою крутизну. Вот, это классика жанра вот таких раннеклассовых обществ. Ну, это, если на нашей земле, да, перекладывать, это уровень каких-нибудь там скифов, ранних славян, вот что-то такое. Когда есть какой-нибудь тоже там князь, ну, или там предводитель, вождь, да, но его вождество и княжество строится в немалой степени на том, что он бегает с железной палкой и всех по голове лупит. И он должен все время свою вот эту крутизну подтверждать. И он может даже и наследственный быть, но до предовремени наследственный. А как только слабину дал, все, его тут же свергли, и другой прибежал на его место. Ну, вот. Ну а маори еще и немножко попроще даже. Ну, то есть это такие сильно ранние славяне, как бы вот по уровню. Такие очень, такие, там, первые века нашей эры какие-нибудь. Ну, то есть это еще дожи с всяких рюриков там сильно задолго.
1: А вот этого вождя как раз антагонистов, его Верепу зовут, когда его, наш главный герой, который за ними гонится, отпускает его все-таки на свободу и говорит: пообещай мне, что ты меня прославишь и будешь всем обо мне рассказывать, считалось ли для них позором то, что его не убили и отпустили на волю?
2: А вот там это очень здорово передано, кстати, да.
1: Но он там, я вижу, плачет, а как было на самом деле?
2: Ну, я не маори, мне трудно сказать. Я подозреваю, что у разных там немножко по-разному было. Но действительно, если он ему дарит как бы жизнь, то тот становится, ну, фактически личной собственностью. То есть, если он его победил, но не убил, он ему подарил жизнь. И все, значит, тот фактически уже стал рабом автоматически. Он не хочет становиться рабом. У него выбор как бы либо убить этого все-таки подарившего, а убить он его уже не может, потому что тот ему жизнь подарил, вот, либо он становится ничем вообще. Вот. Но, правда, если он его пощадил в реальности, да, вот как известно из этнографии, он берет на себе и обязательства. То есть, если он пощадил и подарил ему жизнь, он ему тоже должен. То есть, на самом деле, тот становится как бы зависимый, но и хозяин вот этого зависимого товарища, он теперь обязан о нем заботиться. И теперь его обязан кормить, оберегать, защищать и все такое прочее. Ну, вот, то есть, тот становится все его собственностью, и он за ним обязан ухаживать. То есть, там в обе стороны это работает. Вот, поэтому он не может его просто пощадить, и отпустить, и все, и забыть про него, и жить спокойно. Так не получится. То есть он может его отпустить в смысле, что ты иди меня прославь, вот. Но если, допустим, на этого пощаженного сына вождя, там, да, вождя, кто-то другой нападет, то тот должен спрячься будет, тот должен будет прийти, и как бы они вместе должны будут отмахиваться.
1: А что этнографически известно о захоронениях? Как они хоронили своих родственников? Потому что там мы видим открытый склеп, и они там, кости лежат на видном месте. Во-первых, как их животные не растащили. Во-вторых, мы видим девушку, когда убивают. А главный наш герой связывает ей ноги и оставляет сидящей у дерева. Для чего это нужно было сделано? Чтобы она якобы не убежала, когда ее убили.
2: Ну, насчет животных сразу. Там просто некому растаскивать, банально. Потому что Новая Зеландия – это же место, где нету млекопитающих. Ну, кроме людей, крыс, которых люди привезли, и собак, там млекопитающих, ну, до недавнего времени, когда уже европейцы приплыли, да, не было вообще никаких. Все. Ну, вот. Ну, а собаки все домашние, они как бы не дикие. Ну, и птицы какие-нибудь, там, попугаи Кеа, там, эти моа, которых всех истребили, там, киви, кто там будет растаскивать. Ну, вот, поэтому там все прекрасно мумифицируется. И там огромное количество известно мумий и самих маори, и этих птиц ископаемых, да, ну, недавно вымерших, там, этими же маори, собственно, уничтоженных. Ну, вот, и там кого угодно. Ну, вот, ну, а там, как бы, вообще четвероногих, там, готерия, которая вот эта недоящерица, которая даже не ящерица, и все, как бы, а больше никого нет. То есть фауна-то крайне бедная, вот, насекомые там вообще мезозойские, по сути дела. И да, там можно похоронить по-разному, просто положить на открытое место, оно высохнет и будет лежать. Вот. Ну а поскольку тропики, там где повлажнее, ну это зависит от того, какое место на острове на самом деле, там ближе к берегу, понятно, там влажность побольше, там оно изгниет моментально и разложится, и там грибы какие-нибудь вырастут. А там с грибами все хорошо, кстати говоря, на Новой Зеландии, там шикарные виды есть, там эти птицы мота грибами питались в немалой степени. И все просто в пыль превращается. А обряд погребения очень сильно зависит от того, что это за индивид. То есть у полинезийцев, ну и вообще вот этих раннеклассовых обществах, обряды погребения становятся чрезвычайно разнообразными. И они очень вот, сиюминутные. То есть, если это крутой какой-нибудь вождь, его могут погребать на каком-нибудь там большом сооружении, там, ну, что-то там аналог пирамиды такой будет, да, и там будут лежать, вот, допустим, короли какие-то, да, ну, если Тонга, допустим, там, вот на Тонга там были такие варианты. Ну, у Маори там королей каких-то таких не было глобальных, ну, там вожди, но все равно это будет специальное погребальное место специфическое, отдельно взятое. А если это рядовой общинник, там будут грунтовые погребения. Вот. Но это еще зависит, там, мужчина, женщина, ребенок, женатый, неженатый, сколько врагов убил. И там куча вариантов. И причем еще зависит от конкретного племени, потому что у каждого еще свои какие-то закидоны. Вот. То, что он ее связывает, да, это классический обряд погребения покойного. Потому что они же живут в мире духов, где умершие, они все время участвуют в жизни живущих. Ну, пока их не забыли. Когда забыли, все, их нет, и помнить некому, они не участвуют. Вот. Но если они кого-то еще помнят, то ну, они им снятся, ну, как бы они их помнят, да, умершие снятся, и вот этот сон – это участие умершего в жизни. То есть, ну, понятно, что это не реальности происходит, но с точки зрения самих маори, если мне кто-то приснился, то он ко мне пришел, его дух, и он мне что-то сказал, вот я должен это делать, ну или не должен, но, по крайней мере, там совет, можно как бы о нем подумать. Вот. Но чтобы он не пришел как бы по-настоящему, а вдруг он припрется так, да, ну нафиг надо, как бы, вот. Мы же все знаем, что происходит с умершим, он разлагается, ну просто неприятный, неэстетичный, да, но мы его свяжем, и пусть лежит связанный. Ну вот в какой-нибудь пещере, тоже как вариант. Ну, там-то он не особо заморачивался ее хоронить, потому что, ну, у них там времени не было на все это дело. И он как мог там что-то такое сделал. Но, в принципе, могут быть погребальные пещеры или такие погребальные места. Ну, Маори вот в пещерах довольно, там довольно много пещер, это вулканический же остров. И там так может быть.
1: Ну, и мы как раз эти погребальные пещеры видим в фильме. А действительно ли они считались неким священным местом? Потому что и в фильме говорится о том, что на территории погребения им даже нельзя было ни охотиться, ни рыбачить. И осквернение, получается, погребального места каралось смертью и могло привести даже к междоусобным войнам. Или в первую очередь это был просто повод для того, чтобы... Ну, хотя в кино, да, там был повод для того, чтобы
2: ну, начать... Ну, там же войну. Они даже и нарочно это сделали, собственно. Ну да, то есть поскольку это опять же вот это раннеклассовое общество, где есть уже территориальность и они знают свои границы, и они живут вот на одной и той же территории, никуда там не перекочевывая, не уходя, то у них представление о каких-то сакральных местах, оно очень усилено. Ну в принципе даже у бродячих охотников-собирателей это есть. Тут вот священное место, тут не священное, это для охоты, это для корешков, это там еще для чего-то. А у земледельцев еще больше степени. Они всю жизнь живут на этой территории. И поскольку у них есть уже вот это вот расслоение, и есть довольно развитая все-таки религиозная какая-то такая идея и жизнь, то есть представление о том, что это место священное, причем оно священное, потому что здесь живут духи, причем здесь духи какие-то просто природные, какие-нибудь там вулкан, допустим, да, а здесь духи, там, которые обеспечивают рыбу, а здесь духи, которые обеспечивают там землетрясение, а эти духи, которые вот наши предки, вот эти предки не наши, то есть они здесь были раньше нас, мы сюда пришли, но духи-то куда денутся, да, они тут живут, и поэтому туда соваться не будем, какое-нибудь там болото, допустим, с малярией, вот, и у них это все очень четко распределено. Вот, ну и для умерших, да, вот, они же предки, там этот культ предков, он такой особо обостренный, и если уж там они лежат, туда ну, лишний раз соваться не надо вообще, ну они даже там чуть ли не забор у них стоит, да, и вот за эту вот границу переходить лишний раз не надо вообще. Это земля, где живут мертвые, вот они там по-своему живут, как бы, и не нужно, у них там своя деревня. Вот, мы можем сходить с ними там пообщаться, попросить совета, еще что-нибудь такое, но осквернять нельзя, потому что ну, это фактически объявление войны своим предкам, получается. То есть, если их осквернить, то это, по сути, им устроить войну, а они будут мстить, потому что кровная месть – это само собой разумеющаяся вещь, ну, там, весь фильм на этом построен, да, и, соответственно, если нам будут мстить умершие, мы с ними ничего сделать не сможем, они уже умершие, их убить нельзя. Поэтому мы точно проиграем, поэтому к ним надо мега почтительно относиться. Вот. А, соответственно, если это умершие чужие, им хорошо бы тоже можно нагадить, но по-быстрому светить, чтобы умершие не поняли, кто им нагадил. что, собственно, эти упыри-то и делают. Ну вот, то есть они как бы пытаются это как бы испоганить, но так, чтобы им это не аукнулось, чтобы до них эти умершие не добрались, чужие. Ну вот, но если на крайняк, если чужие умершие к ним доберутся, у них есть свои умершие, ну, которые защитят. Они защитят, да. Ну вот, ну и вообще мы крутые, как бы, а это какие-то лохи, как бы, мы их победим, ну и вот они их, собственно, убили и съели.
1: Конструктивная деконструкция со Станиславом Дробышевским. Один из помощников антагонистов, когда на его оружие заползает ящерица, он говорит, что это оружие проклято, им нельзя теперь пользоваться, нельзя с ним воевать, и вообще мы прокляты. Что за отношение такое к ящерице? Такой странный культ некий.
2: Ну, тут как бы, опять же, логики нету никакой. Таких представлений
1: полно. Ну, то есть они просто себя выдумали.
2: Да, причем, как показывает этнография, часто такого рода суеверия, они могут возникать прямо спонтанно, вот прямо на месте. То есть это не то, что все предки знали, что если заползет ящерица, так будет. Вот я, может, в Маори такое предание и было, какой-нибудь бог его знает. Ну, вот, но сплошь и рядом эти предзнаменования интерпретируются прямо не отходя от кассы. Вот человек, допустим, не хочет воевать, да, и у него заползла ящерица. Это не к добру, это чтобы я не воевал, 100%. А если, допустим, он хочет воевать, к нему заползет ящерица, он скажет, о, мне заползла ящерица, это духи посылают мне знак, чтобы я пошел воевал вот именно этой палицей, на которую показала ящерица. И часто, кстати говоря, когда этнографы записывают вот эти вот предания, они иногда это недоучитывают, ну, раньше недоучитывали. То есть они записывали какой-то конкретный случай и считали, что это правило универсальное для всех. А потом приезжал другой этнограф, и в другой ситуации примерно то же самое событие, да, интерпретировалось прямо наоборот. Ну, как там, с черной кошкой, да. Где-то черная кошка пробежала, это там не к добру, вот, а где-то черная кошка пробежала, это там к богатству. Ну, и понятно, что с черной кошкой это не связано никак. Вот, ну, когда появляется какая-то маломальская письменность и культура такая общая на миллионы людей, то часто одно и то же суеверие распространяется более-менее глобально. Ну вот у нас черная кошка, она всегда к несчастью, да, там, к добру, она как бы не у многих. Но вот у меня, допустим, когда я школьником еще был кот Мусик, он был черный, он вообще на мне жил. И как-то вот мне это не помешало ни разу. Вот у меня черная кошка была, к счастью. Но то есть понятно, что это все, ну, нету какого-то логического обоснования и какой-то реальности в этом. Это какие-то тараканы в голове, зависит от конкретной ситуации. Понятно, что если мы разные племена бы просмотрели, вот этих маори, там у них про этих ящериц, птичек там и так далее насобралось бы вот такие талмуды этих религиозных предписаний. Вот, и они были бы взаимно противоречивы при этом. То есть они не обязаны быть логически увязаны, потому что нету никакого свода. Ну, не было таких маори, которые бы сели и записали текстом: если ящерица, если птичка киви, если готерия, если муха цеце, ну там цеце нету, допустим, да, но там какая-нибудь муха там еще. Ну вот, если там еще что-нибудь, если там мне банан на голову упал. Ну, оно все вот сейчас, потому что это же духи. И какие законы у духов, их вообще трудно понять, честно говоря. Ну, вот, поэтому какой-то сигнал есть. А интерпретируется это исходя из как бы, вот, своих каких-то мироощущений. Вот, чувствую, что так. Это первобытное мышление.
1: А почему одна из жен этого каннибала не может себя убить, хотя она ненавидит своего мужа, пока тот сам не погибнет?
2: Зачем тоже? Ей себя убивать?
1: Ну, она же хотела там себя убить. Она сказала, я хочу умереть, но не могу, потому что...
2: Ну, мало ли, что она сказала. Говорить-то можно что угодно. Ну, это же так, там, на эмоциях. Ой, я хочу, там, чтоб я сдох, там. Вот, но не может она, не хочет она. Ну, вот. То есть понятно, что с одной стороны, ей как бы, ну, не хочется так вот жить. Вот. И даже не потому, что он каннибал, потому что каннибалы-то они там все, если честно. Ну, вот. Но он какой-то уж совсем отмороженный, это как бы да. И главным образом ей потрындеть не с кем, потому что одно дело, когда вы живете в деревне, и там есть с кем пообщаться. Да, и ну, можно там разговаривать, общаться, тусоваться, обмениваться информацией, это весело. А она живет в какой-то дыре. Ее муж каждый день приносит какие-то трупы, да, их там жрет, причем он их жрет не одновременно, ну, не сразу, потому что у него просто слишком много мяса, чтобы он столько всего съел, там, ну, там даже видно, да, эти трупаки лежат по всем углам, ну, и как бы маломальский нормальный человек, даже если он каннибал, он все равно как бы у него крыша начнет съезжать с такого дела, Вот. И она как бы вот съезжает, собственно. Ей жить так не хочется. Но она прекрасно понимает, что если она попытается уйти от этого мужа, она помрет. То есть в одиночку она не выживет, потому что она просто с голоду помрет. Ну и вещи, как откуда она будет брать. Если она попытается прыгнуть в другой группе, ее просто наверняка убьют, потому что все прекрасно знают, чья она жена. Ну, вот он там уже всех вокруг там поубивал, его все ненавидят, и ее убьют точно совершенно. Она от него зависит. И поэтому как бы она вынуждена с ним жить. Вот. Ну, помирать она тоже, в общем-то, не хочет, как бы, но она, остатки нормальности у нее есть. И вот она в таком как бы душевном терзании, что ай-яй-яй, как так, хочу сдохнуть, но не могу, потому что не хочу.
1: Там еще интересно показаны костюмы разных племен, чтобы сразу было понятно, вот это одно племя, вот это второе племя антагонистов, и они абсолютно решены в разном ключе. А что-то известно в археологии о реальных костюмах маори?
2: Ну, известно, но там это скорее даже не из археологии, а из этнографии, потому что не такая прям древность дремучая. То есть еще в 19 веке они были достаточно диковатые. И, ну, там костюмов-то не богато. Там скорее это различалось по знатности и незнатности. То есть,
1: я поняла, у знатных перья, шкуры и так
2: да,
1: далее.
2: Вот а собачьи просто... шкуры и эти накидки из птичьих перьев. Причем там тоже разные птицы, они разной степени как бы крутости. Есть такие, которые как бы для простолюдинов, а есть такие как бы для богатых. И вот они там могут как-то дифференцироваться. Ну и у разных племен еще в зависимости от местности. Здесь такие птицы, здесь другие птицы. Вот, соответственно, будут различаться. Ну и отличные фантазии в немалой степени. Потому что украшения, все эти там браслеты и так далее, ну там выбор-то не такой большой, еще можно делать, да, там собачьих клыков. Ну вот из там человеческих костей, кстати, они делали довольно регулярно что-нибудь. Ну и там из растений. Ну растения немножко разные могут расти. Ну и в таких обществах, ну, где, в принципе, ресурсы, с одной стороны, тропические, достаточно богатые, а с другой стороны, все-таки ограниченные. Это очень сильно зависит от индивидуальных способностей. То есть вот все же handmade, да, руками делается, индивидуально, поэтому этот сделал так, этот сделал так. И там даже может быть авторское право, на удивление. То есть когда вот я делаю такие-то там бусы, и никто не может сделать такие же, потому что это я такие придумал. Вот. И, ну, не потому что я даже пойду и там претензии буду предъявлять, да, а потому что все понимают, что это делает Вася. Ну, вот, я не буду делать как Вася, потому что это Вася делает. Вот. Вообще, зачем мне подражать Васе, если у меня своя голова? Вот. Ну, если я буду делать так же, как Вася, значит, я лох,

0: чтобы отнести к отцу. А я читала о том, что они рубили головы, дошло до того, что они рубили головы просто для украшения, их коптили и просто шли на убийство только для того, чтобы получить голову, да, и повесить куда-нибудь там себе на забор. И у них все заборы были просто вешены головами.
1: Ну да, но тут есть нюанс, потому что голова – это штука большая и тяжелая. Они бегут по каким-то этим лавовым полям, разрезая себе ноги, да, куда-то там сильно далеко. Ну, они там не близко жили-то. Ну, вот, и тащить с собой связку голов, ну, голова весит сколько там, не знаю, 2 килограмма, допустим, да. Ну, это как бы много. Они еще с какими-то этими палками своими, там, с копьями и прочим. Ну, то есть это же пешком бежать по камням, босиком. И тащить с собой, ну, представьте, там, допустим, 10 голов, это 20 килограмм. Ну, как вы это упрете вообще, в принципе? Ну, вот, а тем более, если это голова какого-то рядового общинника, ну, она беспонтовая, как бы. Ну, рядового общинника можно прибить и у себя в деревне, там никто против даже особо не будет. Ну, если он там без родственников, да, и мстить будет некому, ну, это как бы не круто, в чем крутизна-то? Вот, а вождь – это круто. Голова вождя – это показатель того, что я круче этого вождя. То есть, ну, он же вождь крутой, потому что он многих кого победил. Он же сам такой же упырь на самом деле. Он тоже убивал много людей. Значит, он крутой. А если я убил его, фактически я убил всех тех, кого убил он. Ну, вот. И такую голову, да, такую я даже 2 килограмма готов тащить по лавовым полям. 50 километров это стоит того. Ну, вот. А то, что он крутой, сразу видно, потому что она татуированная. Потому что если это беспонтовый какой-то общинник, то он не татуирован, или у него там какие-то две насечки, там, да. А если это весь покрытый татуировкой, ну, сразу понятно, что крутой. Тем более, что там в татуировке там может быть закодировано прямо, что вот столько-то людей убил. Ну, там что-то и
0: А они
1: другое есть.
0: татуировки рисовали или как-то вырезали на лице?
1: Они акульим зубом делали надрезку кожи, надрезали кожу и втирали туда какую-то гадость растительную, какую-то темную, ну, какой-то пепел, там что-то еще такое. Вот. Ну, это такое довольно тяжкое испытание. Вообще от такого татуирования помереть можно. И регулярно кто-нибудь помирал на самом деле, потому что заразу можно занести. Вот. Но это же тоже крутость. То есть, если он с ног до головы весь татуирован, вот, значит, он пережил все эти татуировки, и значит, он убер-крутой. Ну, значит, он много чего совершил, он из знатного рода, он, в принципе, от рождения уже крутой, да, уже по рождению, потому что у них все-таки это тоже значило. Ну, вот, и еще и пережил все эти татуировки, ну, короче, вот со всех сторон крутой. Если я такую голову принесу к себе и там на кол засажу, да, в этой своей деревне, ну, значит, я вообще выше всех. Вот, и мне можно тоже татуировку сделать. Вот, у них же даже это все в итоге вылилось в инфляцию в своем роде, когда приплыли англичане, и стали покупать эти татуированные головы в качестве как бы прикола, ну, приехать к себе там в Англию какую-нибудь, да, и там на каминной полке там положить.
0: Класс.
1: Вот это же классное украшение. Есть шикарные фотографии вот 19 века, ну, там начало 20-го, где такие стены, ну, там камин какой-нибудь, да, и там эти, ну, вот головы эти маорийские висят там огромной кучей. Вот. Но и англичане стали скупать эти головы у маорийцев, у маори. А маори, не будь дураки, ну, как бы, крутых вождей на всех не напасешься. Ну, где их взять в таком товарном количестве? А покупать-то готовы в бесконечном количестве эти англичане. И англичане хорошо платят. Они же платят там бусами, ружьями, это же вообще там офигенная вещь, да, там патронами, там железными мисками. То есть такие чудеса, ну, у маори такого взяться неоткуда вообще. За такое как бы можно даже на мухлёж пойти. И они и шли в буквальном смысле в соседнюю деревню, прибивали первого попавшегося чувака, какого-нибудь там задрипанного,
0: И сами
1: непонятно.
0: рисовали, да?
1: Татуировали его, да, или вначале татуировали, а потом голову отрезали, такое тоже могло быть. То есть прям специально приводили, связывали, татуировали, ждали, когда все заживет, отрезали голову и продавали англичанам. И в итоге вот такая мега-крутая татуировка из признака очень крутого вождя стала чуть ли не признаком раба. Потому что, ну, все знали, что если он такой убер-татуированный, то наверняка это просто вот свинка на продажу, которому сейчас голову отрежут. И у них вот такая инфляция произошла, и смещение смысла татуировки чуть ли не в противоположную сторону. Ну, вот. Ну, а кроме того, через некоторое время татуировка англичанами-то она воспринималась совершенно иначе, как, наоборот, признак дикости. И у англичан даже были же там всякие законы, что там нельзя татуироваться, законы о преступных народах там чудесный был в Индии, что там, если татуированный, то он преступник. Ну, это как бы там очевидно, там этот Габино там пресловутый, да, там преступные типы характера, преступная антропология, преступные там виды.

0: деятельности. И татуировка – это признак преступника, однозначно. А эти все татуированные, ну, как бы вот они друг друга убивают, однозначно преступники. Все сходится, что логично. Ну, вот. И когда вот эта психология английская столкнулась с психологией маорийской, а англичане все-таки в среднем-то побеждали маори, ну, они преобладали все-таки, да, в итоге это колония стала, ну, вот, то и к маори эти мысли неизбежно должны были проникать. И проникали. Вот, поэтому сейчас на Новой Зеландии маори-то никуда не делись, они и сейчас живут вполне себе, но они, как правило, не татуируются, а они разрисовывают себе лица, ну, вот, чтобы смыть можно было. То есть, когда он, например, на каком-нибудь пафосном параде или там пляшут там перед каким-нибудь футбольным матчем, они...
1: Рамбисты, да, еще очень известные их танцы, да, как раз?
0: Да, да, да, вот там с высунутым языком, они, кстати, весь фильм там этим языком машут, там с выпученными глазами, этими буркалами, да. И вот когда так, он весь такой разрисованный, красота прям. Вот, а потом при жизни смотришь, а он весь беленький, ну вот, весь чистенький, потому что на самом деле это не татуировка, а краска. Вот. Но это уже подделка. С точки зрения маори таких исторических, таких натюрлик, да, это вообще бред какой-то, как можно разрисовывать, если что за чушь. Должна быть татуировка, чтобы по-настоящему.
1: А я еще хотела по поводу танцев, кстати, спросить. Я правильно понимаю, что те танцы безумные с высунутым языком, они были реальны?
0: Да.
1: И они, когда встречали чужаков, сначала танцевали этот танец и проверить, насколько гостеприимен гость, который пришел к ним на землю, либо он будет воевать.
0: Ну, там как, и встречающие, и пришедшие в гости,
1: все
0: даже если это мирно,
1: танцевают.
0: Они и те, и другие это танцуют, там это хупа или как там называется этот танец, вот, они должны показать, что они крутые, потому что если они не крутые, то, знаете, они просто мясо, их надо съесть, и все. Вот, и те, и другие, они должны как можно больше показывать, насколько они крутые и брутальные, чтобы не было повода друг друга убить. Потому что, ну, если как бы мы покажем, что мы крутые, нас не убьют. Если они показывают, что они такие крутые, мы их убивать не будем, потому что, ну, нафига нарываться. Ну, потому что вдруг они нас убьют. Ну, вот. Поэтому чем больше мы будем показывать свою вот эту крутизну, и вот этот ну, культ брутальности, он весь фильм, кстати, там красной строкой прямо идет, вот, тем всем спокойнее.
1: Так, и... таким образом можно было междоусобиц тогда закончить.
0: Танцевали так, а у них друг... так оно и примерно и работало. То есть мирное существование, оно вот на этом и держалось. Но как только кто-то дал слабину, чуть-чуть, там чуть поменьше язык высунул, чуть меньше глаза выпучил, ну все, значит, его можно есть. Если у них там воинов поменьше, да, у нас, допустим, 20 человек, а у них 5. Ну, так это однозначно, значит, их надо съесть. Ну, причем рабства как такового трудового у них не было, по сути дела, да, то есть, ну, были там подчиненные и неподчиненные, это да, но в таком вот классическом античном варианте рабства у них не было. Ну, это патриархальное рабство, когда он от меня зависим, но как бы он не в буквальном смысле раб, он, в принципе, свою голову имеет на плечах. Ну, вот. И поэтому подчинять кого-то смысла нет, то есть их надо всех поубивать или включить в свое племя. Как бы и сделать родственниками, как бы одно из двух.
1: Еще я вас хотела спросить про ритуальное убийство. В самом начале фильма, когда вождь думает о том, что его сын осквернил погребение, он хочет его убить во имя предков, чтобы его замолить грехи племени. А вообще, какое отношение у них было к ритуальным убийствам и как часто они совершались?
0: Легко и непринужденно. Потому что ценность жизни никакущая, потому что все-таки это уже земледельцы, которых много. И человеком больше, человеком меньше, то есть это уже не охотники-собиратели, где каждый человек себе голова, и где он как бы самодостаточная личность индивидуальная, и которому никто приказать не может. А здесь, во-первых, есть тот, кто может приказать. Слово вождя все-таки закон, это табу, все, что он сказал, это 100% исполняется, ну, если уж он крутой вождь. И он, с другой стороны, отвечает за благополучие всего племени, то есть на нем супер-мега-ответственность. Поэтому даже то, что это его личный сын, это ничего не значит. Если это нужно для того, чтобы племя выжило, значит, он его прибьет. Потому что ссориться с предками – это вообще негоже. Но если сын оскорбил предков, то он вообще какой-то уже не очень сын. Что это такое? Ну, какой он нафиг вообще сын, если он ставит под удар все племя и все благополучие всего вот как бы коллектива, да, от его вот этой гадской выходки зависит. Вот. Если это можно решить только его убийством, вообще без всяких разговоров, просто берется и прибивается. Там еще странно, что они тянули так долго. То есть, скорее всего, он бы гораздо быстрее пристукнул. Ну, вот. Тем более, что сыновей-то у него наверняка там не один, потому что у него там 10 жен, и сыновей там будет 20 штук. Ну, вот. Ну и там этих желающих как бы еще других сыновей там в очереди уже стоят. Ну, вот, одним больше, одним меньше, это он еще там нарожает их. Ну, не он лично, да, там его жены нарожают без проблем.
1: Ну, это, конечно, абсолютно другая вселенная. Поразительный фильм.
0: Ну, на самом деле, наши предки тоже в какой-то момент так жили. Только наши предки, это был какой-нибудь там неолит 5000 лет назад, да, и мы про это мало что знаем.
1: Но это было совсем недавно.
0: А, это 100 лет назад, да. То есть это, ну, может, не 100, там 150. Ну, в этом вся прелесть вот этих вот диковатых обществ на островах, что мы можем проследить все стадии, вот прям вообще охотников, там каких-то этих австралийских аборигенов, да, которые вот на уровне верхнего палеолита, а если сманиться, там чуть ли не среднего палеолита на самом деле, вот, через ранние производящие хозяйства, вот типа маори, через там еще чуть более крутых, каких-нибудь там майя, допустим, да, где уже городская цивилизация все-таки, и вплоть там до совсем современности. И когда мы это видим прямо вживе, вот как оно прям действует, ну, к сожалению, сейчас уже таких особо-то нету. То есть сейчас цивилизация и полинезийцы, поскольку они находились уже вот на этом раннеклассовом обществе, они очень быстро цивилизовались, в отличие, кстати, от всяких аборигенов, они гораздо быстрее влились в цивилизацию, ну и чем более развитое было полинезийское общество, тем быстрее вливалось. А вот гавайцы вообще без всяких проблем, если даже посмотреть фотографии там конца 19 века, гавайские все эти вожди, они уже все в европейской одежде, ну вот, причем по 19 века моде, там с какими-то палетами, там эти дамы в каких-то платьях там расфуфыренных, там, да, и это вот вожди, но они вот все моментально стали цивилизованными европейцами, ну, европейцами по стилю жизни, да, а при этом сами-то полинезийцами остались. Вот, ну, маори, они все-таки чуть подичее были, и они чуть дольше вливались, ну, тоже довольно бодренько. Ну, и от этого, кстати, зависело в немалой степени их выживаемость и количество вот, в современном как бы, населении в проценты. Потому что если взять всяких охотников-собирателей, они практически все исчезли. Ну или вот на каком-то там гранях процента там сохраняются, да. То есть австралийских аборигенов в Австралии что-то там несколько процентов населения, и то там в основном метисы, там чистокровных-то практически нету. Индейцев в США меньше 1% населения. В Канаде тоже там что-то пара процентов. Ну, вот, индейцы даже в Латинской Америке, где, казалось бы, вот они должны быть индейцы, и то вот этих диких индейцев, которые как охотники-собиратели живут, их там ни о чем. Единственная страна на планете – Боливия, где индейцы составляют там больше половины населения. Вот, а всех других, там испанцы, там португальцы, да, и всякие прочие, их намного больше, чем индейцев. Индейцев не найдешь. Ну, вот, ну, там метисы есть, а чистокровных-то нет уже. Ну вот, в Южной Африке бушменов тоже там несколько тысяч человек, да, там хадза в Танзании, их там вообще там человек 200 живет, ну там формально 2000, но таких, которые вот диким образом живут, там человек 200. Ну, то есть это вообще ни о чем, там пигмеев тоже там несколько тысяч человек, и там, ну, каких там не возьми, вот этих охотников-собирателей их практически не осталось. А полинезийцы, поскольку были все-таки уже земледельцы раннеклассовыми, они-то как раз сохранились. И в Новой Зеландии, хотя их, по-моему, меньше половины населения, но все-таки их там такой хороший процент. Вот. Ну и там метисов, понятно, тоже хватает. Но они вполне влились в цивилизацию и очень так хорошо влились, цивилизовались. И сейчас по поведению, там, по степени образования и так далее, маори от не маори на Новой Зеландии не отличишь. То есть, ну, если, например, там, не знаю, по интернету переписываться, да, и не знать, как человек выглядит, да вы в жизни не различите, маори он или не маори. Как бы человек, человек. И им хватило там пары поколений буквально для этого. Потому что у них предпосылки к этому уже вполне себе были. То есть это не какие-то дикари из леса, а это уже более-менее цивилизованные. Ну, у них уже была организация.
1: Спасибо, Станислав, за погружение в другой мир.
0: Пожалуйста.
1: Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Рассаживайтесь, пожалуйста, поудобнее. И мы будем начинать. Всегда радостно видеть вас в нашем звездном зале. И приятно, что люди самого разного возраста и молодежь. Значит, у нас все-таки интересно. Сегодняшняя тема была заявлена, и мы видим с вами ее на нашем экране. Может быть, возникнет вопрос. Все-таки наш цикл в основном про астрономию. А сегодня слово о затмении Игоревым. Но само это произведение и те события, которые описаны, не дают покоя историкам, лингвистам и астрономам уже почти 9 столетий. Сегодня у нас расскажет о своем отношении, о своем взгляде на это произведение и на явление, которое описано в нем, доктор физико-математических наук, заведующий отделом исследования Луны и планет Государственного астрономического института имени Штернберга Московского университета, президент Международной ассоциации планетных наук Владислав Владимирович Шевченко.
3: Добрый вечер. Рад вас видеть. И перед началом программы всей я хочу просто в нескольких фразах объяснить, почему я не филолог, не лингвист, не историк, оказался вот причастен к слову о полку Игореве. Дело было таким образом, что в начале 90-х годов группа энтузиастов решила создать компьютерную версию планетария, которая могла бы использоваться на простых персональных компьютерах, но решать довольно сложные задачи. И такая программа была создана. Кстати говоря, к ней, к созданию ее были привлечены наши инженеры и ученые, которые работают в области космических исследований. Ну, поскольку здесь, так сказать, воспроизвести всю всю сложность того, как совершается движение небесное светило, потребовалось, конечно, очень много разнообразных знаний. И на каком-то этапе в эту группу привлекли меня. И, ну, я там консультировал чисто астрономические проблемы, что можно показать, что как показать, каким образом. Но последний вопрос был такой. Вот наша математическая программа обеспечивает моделирование различных астрономических явлений на 10 тысяч лет вперед и на 10 тысяч лет назад, в прошлое. Ну, вы понимаете, что 10 тысяч лет вперед – это интересно, но, ну, не так интересно, как 10 тысяч лет назад. Потому что за прошедшие 10 тысяч лет человеческой цивилизации были накоплены различные материалы, литературные, летописные, разные записи, воспоминания и так далее, и так далее. Ну и математики сказали, ну вот теперь посмотри, так ли наша программа воспроизводит то, что было, ну, отнаблюдено, что было наблюдаемо когда-то человечеством. Ну, разные, вы, наверное, помните разные, если интересовались историей астрономии, моменты там, ну, например, когда Колумба пытались съесть, а он в дикие племена, а он в этот момент вспомнил, что сейчас на этой широте, в этом месте начнется затмение. И благодаря тому, что это затмение действительно началось, вот его преследователи испугались, и все кончилось благополучно. Но среди прочих таких вот загадочных проблем, конечно, меня заинтересовало слово о полку Игореве, потому что, ну, во-первых, это произведение, фундаментальное произведение нашей литературы. Вот. Во-вторых, там много есть исторических ответвлений, много есть ссылок на летописные данные, по которым мы можем проверить, что было так или какие-то детали были. Вот все это было использовано. Ну, а насколько это интересно, мы посмотрим дальше. А сейчас наша любезная хозяйка, научный директор планетария Фаина Борисовна Рублева покажет вам самое чудо из чудес – звездное небо. Еще раз добрый вечер. И перейдем к нашей лекции. Итак, это было 8 с лишним столетий лет тому назад. Слово о полку Игореве очень знаменитое в нашей литературе, поскольку является одним из самых древних свидетельств письменных, и не только об истории, но и как поэма. Часто она так и называется, как поэма. И у этой рукописи очень трагичная история. Ну, по легенде, обнаружил ее Мусин Пушкин, известный литературовед в свое время в XIX веке. Но он не успел сделать, вернее, он успел сделать несколько списков, которые до нас и дошли. А оригинал погиб во время московского пожара 1812 года. Поэтому вот сама история такого литературного памятника, она вызывает многие-многие вопросы, до сих пор пока еще обсуждаемые, ну, прежде всего, конечно, в кругах лингвистов, филологов, историков. Но для нас интересно то, что это литературное произведение, ну, для нас, я имею в виду, вот в данном случае, для собравшихся здесь, интересно тем, что оно совпало с очень известным на Руси, на средневековой Руси, солнечным затмением 1185 года. Сразу оговорюсь, что какие-то вещи, ну, фундаментального характера, конечно, я не брал в рассмотрение, поскольку такие выдающиеся ученые наши, как академик Лихачев, академик Рыбаков, подробно исследовали это литературное произведение. И я уже считал то, что они нашли, то, что они обосновали, то, о чем они рассказали, это является, ну, для меня, во всяком случае, это является основой, на которой можно только строить дальнейшие свои рассуждения, но никаким образом не вникать, ну, не как-то не переделывать эти вещи. Очень знаменитый современный исследователь, академик Андрей Анатольевич Залезняк написал книжку, которая называется, вот перед вами фотография обложки второго издания этой книжки. Она называется «Как взгляд лингвиста на это произведение». Ну, книжка очень интересная, и кто интересуется более подробно этими вещами, может ее прочесть. Я вот из нее одну фразу решил вынести на ваше усмотрение и вообще, так сказать, сделать эту фразу как бы эпиграфом ко всему остальному. Ведь до сих пор нет твердого убеждения, а кто написал вот эту поэму, кто описал в литературном смысле поход Игоря Новгород-Северского. Ну, вот мнение академика Залезняка. Подделка, ну, начинается с этого слова, потому что очень часто и много раз различные исследователи считали, что это не оригинальное произведение, что это просто подделка, как стилизация вот под то время. Вот Андрей Анатольевич считает, что подделка не является абсолютно невозможной, но ее можно допустить только в том предположении, что ее осуществил некий гений, причем пожелавший полностью скрыть от человечества свою гениальность. Ну, сознайте, что вот такое мнение очень авторитетного исследователя, оно говорит о многом. Итак, вернемся к астрономии, к нашим проблемам. Что есть Игорево затмение? То есть, с астрономической точки зрения, каковым представляется это явление? Перед вами одна из гравюр известного художника Фаворского, где вы видите, ну вот непосредственно самого Игоря, его дружинников и вот затмившееся солнце. Дело в том, что в самом произведении, в самом слове о полку Игореве нет точного описания затмения. И поэтому довольно часто, особенно при художественных интерпретациях его, ну так как вот здесь представлены иллюстрации Фаворского, представляли, что это затмение ну, вот таким образом оно и представлялось, что оно полное затмение, то есть, когда солнце затмевается и наступает тьма. Тем более, что насчет тьмы, вот там слова определенные были. Но посмотрим, что нам дает современные данные. Вот я уже говорил о том, что в свое время группа энтузиастов разработала такую программу, которая называется Redshift, способную воспроизводить многие вещи. Согласно этой программе, то затмение, о котором мы говорим, произошло 1 мая 1185 года, и область полной фазы, вот здесь она помечена стрелкой, располагалась где-то вблизи Новгорода. А сам Игорев поход и все события, связанные с Игорем, они располагались вот в этой области, то есть значительно южнее, на границе славянских и половецких земель. Но сначала посмотрим, что происходило в Новгороде. Вот эта область в крупном масштабе, область вокруг Новгорода Великого, ну, чтобы отличить его от Новгорода Северского, скажем, где княжил Игорь Святославович. И новгородская летопись вот так описывает то, что происходило в этот день. Ну, года, конечно, имеют другой счет. Значит, это по нашему счету, 1185 год, 1 мая, это абсолютно точно указано, в час 10 дней. Но вот здесь я затрудняюсь перевести эти часы в современную шкалу времени, однако здесь мы видим вполне определенное указание. Яков, звонение вечернее. То есть все происходило, ну, по крайней мере, во второй половине дня. Ну, а дальше сказано, что солнце померкло на час и более. Это очень существенная количественная характеристика. И звезды были видны. Вот что очень важно, что вокруг солнца, затмившегося солнца, были видны звезды. Ну, вот эти слова, о которых я говорил, эти описания, они сохранились в виде такой рукописи. Ну, это то же самое. Суздальская летопись по Лаврентьевскому списку, так называемому. Но она практически повторяет то, что мы уже узнали, что было затмение солнца, были видны звезды. И главное здесь можно указать на то, что в солнце было видно, когда оно было в частной фазе, то есть яко месяц, из рога его какие-то, значит, появлялись огни. Ну, это можно интерпретировать по-разному, в том числе, ну, всем хорошо известный наш астроном Воронцов Вельминов, по учебнику астрономии которого кто-то из присутствующих, наверное, изучал астрономию, он считал, что вот эту фразу можно расшифровать как первое в истории визуальное наблюдение протуберанцев. То есть вот это явление еще и таким образом характеризуется. Ну, вот так моделирует редшифт в динамике. Луна прошла по Солнцу, вы видели, возникла корона, момент, когда был закрыт диск. Можно еще раз посмотреть. Это, значит, это было в Новгороде 1 мая. Ну, по настоящему счету времени с 15 часов 20 минут до 17 часов 20 минут. То есть порядка 2 часов. Ну, если бы просто взять фотографию, то вот так выглядело солнце, корона и яркие звезды вокруг солнца. Но если мы возьмем на тот момент, на то время, на тот год, день и час, вот положение солнца, вот это затменное солнце, и то, что вокруг, то мы действительно увидим много ярких объектов. Ну, начиная с Венеры, сюда же относится Бетельгейзе, очень яркая звезда, и другие звезды, которые вот вокруг располагаются. И, конечно, при полной фазе, когда Солнце полностью затмилось, то эти звезды выглядели довольно ярко. Вот еще один момент, касающийся связи астрономии, лингвистики и истории, это относительно чередования страниц в той рукописи, которая дошла до нашего времени. Ну, я условно назвал этот раздел как «Перепутанные страницы». А в чем, почему это так говорится? Ну, во-первых, если взять исходный текст, то вот видно, что, значит, там Игорь собирает своих союзников, начиная с брата Буй-Всеволода, все мы помним по школьным учебникам. Вот. И дальше, вот когда идут описания того, как Игорь дожидается своих союзников, дальше идет вот эта ключевая фраза. Тогда Игорь взглянул на светлое солнце. Это кусок текста взят из летописи. И увидел, что от него тенью все его войско прикрыто. Ну, дальше идет рассуждение Игоря, как он объяснял все это своей дружине, к этому мы еще вернемся. Но так или иначе начинается вот это литературное произведение, ну, начинается оно неким запевом, когда автор обращается к Баяну, это известный древнерусский персонаж, который был автором каких-то произведений, вот обращается к нему, что по его традиции, по его слогу и так далее, он будет писать и свое произведение. Но вот сразу после этого вступления вот идет эта самая фраза. И, как я уже сказал, литературные интерпретации, они вот это все точно повторяют. Ну, в частности, вот одна из них, это картина Рериха. Вот стены Новгород-Северского. Только что вышли войска из ворот Новгород-Северского, и, оказывается, уже затмилось солнце. Если кто из вас смотрел в Большом театре оперу «Князь Игорь» Бородина, то вы тоже помните, наверное, что начинается именно с затмения, что все, вот все начало действия происходит, когда Игорь вместе с сыном Владимиром и другими своими союзниками собирается идти в поход, и тут наступает затмение. Но на самом деле оказывается, что это не так, если мы обратимся к другим источникам. Вот, например, летопись, ну, так, такое у нее название, летопись русская по Ипатьевскому списку. Ну, имеется в виду Ипатьевский монастырь, где этот список был сделан. И дальше вот то, что я выделил. Значит, Игорь отправился в поход из Новгорода, имеется в виду Новгород-Северский, 23 апреля во вторник. Далее опять перечисляется, кто с ним шел в поход. И вот заканчивается этот абзац вот теми словами, что подойдя к реке Донцу, Игорь в годы вечерние, то есть опять-таки повторяется, что это было во второй половине дня, по крайней мере, Игорь взглянул на небо и увидел, что солнце стоит как месяц. То есть он увидел ущербную фазу затмения. Ну, согласитесь, что от вторника до того, когда почти целую неделю войска шли до берега Донца, в общем-то, вот эти в литературном произведении эти моменты пропали. Вот карта похода, которую составил уже упомянутый мною академик Рыбаков. Вот Новгород-Северский. Ну, кстати говоря, чтобы можно было ориентироваться, какие здесь были земли, поскольку это древние названия и древние поселения. Это Новгород-Северский, где Игорь княжил. Вот Чернигов, он и остался современным, так сказать, на современном месте Чернигов. Курск тоже на современном месте Курск. Дальше начинаются в южной части половецкие земли. А вот место, где, в общем-то, Игорь увидел, ну и его сподвижники увидели затмение. То есть они почти целую неделю прошли до берега Донца, и только здесь они увидели затмение 1 мая. С 23 апреля они шли, а 1 мая они увидели затмение. Ну, точных географических данных вот этого места мне найти не удалось, но по всем данным это где-то в районе современного Харькова. Ну, тогда Харькова еще не было, а вот то место, где они остановились на берегу Донца и посмотрели на небо, соответствует примерно положению современного Харькова. Ну и таким образом, вот вывод, который я делаю первый из анализа, вернее, из сопоставления астрономических данных и данных литературных, данных, соответствующих различным текстам летописей, что астрономический анализ подтверждает заключение некоторых лингвистов, а такие предположения были, что была перепутана ли, поскольку я уже говорил о том, что сложная судьба была у этой рукописи. То ли это перепутали намеренно, то ли случайно, то ли просто какие-то страницы за 8 веков были утеряны, потому что первая публикация была в первой половине XIX века. Таким образом, вот астрономия помогает нам восстановить то, что касается непосредственно рукописи. Следующий раздел. А что же увидели Игорь и дружина? Вот, значит, в разных интерпретациях это выглядит так, что Игорь посмотрел на небо и увидел, что солнце померкло. Это самая общая интерпретация. В летописи мы видели, что там четко написано, он посмотрел и увидел, что солнце выглядит яко месяц, то есть это явно частная фаза затмения. Ну, что же было на самом деле, посмотрим. Ну, вот здесь извлечение из слова о полку Игореве, где сказано в общем. Тогда взглянул он на солнце светлое и увидел мраком покрытое все войско. То есть померкло небо, свет померк. В Ипатьевской лекции летописи я уже говорил, что вот дойдя до Донца в вечернее время, Игорь воззрел на небо и видел солнце, стоящее яко месяц. Вот как это могло бы быть на самом деле в том месте, где Игорь и его дружина наблюдали солнце. Вы видите, затмения полного не было. Произошло частичное затмение, то есть какой-то вот месяц, яко месяц, так оно и есть. При максимальной фазе затмения мы видим очень похоже на месяц. Ну, теперь вот какая вещь, какая загадка встает перед нами. А как же кто-то увидел вот это затмение? Ну, если просто реконструировать как обычное затмение, вот реконструкция редшифта здесь 1 мая 1185 года, берег Донца, мы не увидели бы Солнца или его ущербную часть, потому что даже очень небольшой, ну, это известно всем, кто занимается затмением, и любителям, и профессионалам, даже очень небольшой вот такой месяц или полумесяц, но освещенный, он мог бы создать вполне яркую картину, ну, которую мы не могли бы отличить темную часть от светлой. Ну, вот, например, современная вот такая фаза современного солнечного затмения, сфотографированная современным обычным аппаратом, вот вы видите, светлое пятно и все. А тем не менее, Солнце – это страница из так называемой Радзивилловской летописи, где показано вот Солнце, и прочие описания говорят о том, что для древних славян Солнце – это было очень-очень важное, важный объект, важное божество. Ну, как тогда, в то время, могли наблюдать солнечные затмения? Ну, вот так называемый метод Аль-Бируни. Годы жизни этого известного астронома вы видите. Ну, он предложил вот такой метод, который использовался тогдашними арабскими астрономами, что если смотреть вот при такой геометрии, как здесь показано, в гладь водоема, но нужно, чтобы водоем был не возмущен, а его поверхность была абсолютно гладкой, ровной, тогда по отражению можно увидеть, собственно говоря, вот, ну, характер самого затмения. Часть освещенную и часть темную. Но в данном случае этот метод не подходит к вот нами разбираемому случаю, потому что никаких гладких водоемов в том месте, где Игорь и его дружина увидели затмение Солнца, не было. Была река Донец. Ну, во-первых, это река. Вы представляете, что она течет, и, конечно, никакой глади, идеальной глади вот такого садового бассейна нет. Есть еще один метод, предложенный современным астрономом, ну, уже, к сожалению, ушедшим от нас, Морисом Минартом. Это был очень известный астроном. Мне посчастливилось поработать с ним в комиссиях Международного астрономического союза. Кроме, собственно, астрономических работ, он очень увлекался популяризацией, и в том числе он вот предложил такой метод наблюдения солнечного затмения в природе, когда, скажем, через листву изображение Солнца попадает на Землю, здесь возникают некие зайчики, условно говоря, а работает так же, как работает камера обскура. Ну, может быть, часть, по крайней мере, из присутствующих знает, что такое камера обскура. Это с очень маленьким ящичек, так грубо говоря, с очень маленькой дырочкой. И вот эти прошедшие через листву через расстояние между листвой. Вот эти вот зайчики, они также отражают картину, которой наблюдается солнце. Полное ли это солнце, частично затменное или как. Но это тоже не подходит к нашему случаю, потому что вспомним, дружина Игоря приближалась уже к половецким землям, то есть они стояли посреди степи, где, во-первых, нет никаких деревьев, это степь, а во-вторых, это ковыльная степь, то есть степь, поросшая очень высокой растительностью, и, конечно, никакого вот такого, достаточно гладкого, ровного, пусть даже с короткими ростками травы, таких участков нет. То есть этот метод тоже нам не подходит. А тем не менее, вот мы с вами читали, что действительно было так. Видели люди, что было что-то. И вполне конкретное – солнце, як и месяц. То есть, если говорить о современном положении любительском, сравнительно недавно, что делали любители? Коптили стеклышко, да? И через закопченное стеклышко наблюдали, как меняются фазы солнца. Последнее время копченое стеклышко ушло в прошлое, и использовали просто засвеченную фотопленку. Но ни того, ни другого трудно предположить в арсенале Игоревой дружины. Во-первых, никто не знал, что будет солнечное затмение, поэтому с какой стати они бы запасались заранее копчеными стеклами и так далее. А тем не менее, все-таки мы должны прийти к выводу, что фильтр-то был. Раз они видели солнце, як и месяц, то есть они смотрели через какой-то фильтр. Мое предположение такое, что этот фильтр был один на всех. И это были сгущающиеся тучи. Вот так через сгущающуюся облачность, не совсем плотную, но вот где-то на пути к плотной облачности можно наблюдать, когда вот эта облачность погасит яркий участок солнца, то можно видеть вот такую картину. Еще один снимок, тоже вы видите, вот самое начало затмения тоже можно увидеть в этом случае. Вопрос, а почему? А стоит ли вот это брать во внимание? Насколько это оправдано? Оказывается, это написано в самом слове. Вот почитайте, что после того, как затмение кончилось, Игорь вступил в златостремя и поехал по чисту полю. Но вот когда он едет, что его сопровождает? Солнце ему тьмою путь заступаше, ночь, стонущий ему грозою, птич убуди, свист зверин веста, сбидив кличет вверху дерева. Див в данном случае некое сказочное животное. Но не правда ли, согласитесь со мной, что это точное описание погоды, что вот перед грозой действительно тучи сошлись, сгустились, и вот все остальное автор написал, он действительно вот все это видел. Тогда следующий вывод отсюда поступает. Если человек все это видел и из все это отобразил в тексте, что, скорее всего, это был автор, участник событий. То есть он при этом присутствовал, он все это видел. Видел, как затмевается солнце, становится месяцем, как вот начинается гроза и так далее, и так далее, и так далее. Значит, к одному из вопросов, кто же написал слово о полку Игореве, через астрономические данные мы здесь можем подойти. Значит, астрономия, я надеюсь, убедительна для вас. Ну, если не убедительна, это моя вина только, а не астрономии, говорит о том, что действительно автор был среди этих полков. Ну, я хочу подтвердить это еще одной ассоциацией. Вот такое событие, как Парад Победы 24 июня 1945 года. Ну, всем известное событие. А многие ли вот из присутствующих, или, так сказать, знакомые из знакомых, знали, какая была погода в этот день? И помнит ли о том, что какая была при этом погода? Ну, вот я тогда, ну, был совсем, совсем небольшой, и мы с ребятами собрались пробраться, ну, на Красную площадь, конечно, нас бы не пустили, а пробраться где-то рядом с Красной площадью, чтобы посмотреть, как техника, ну, нас интересовала вот не полки, просто, а техника. Техника будет проходить, чтобы мы это посмотрели. Ну, у нас не получилось, родители не отпустили. Почему? А потому что с утра 24 июня 1945 года шел проливной дождь. Кто об этом помнит, кроме, вот, так сказать, непосредственных участников? Ну, я нашел письменные подтверждения этому. Ну, вот стоят, увидите, полки, если вы присмотритесь, то на каске у солдат капельки, то есть они действительно стоят под дождем. И вот участник, один из участников Парада Победы пишет: день 24 июня 1945 года, когда состоялся Парад Победы, выдался, к сожалению, пасмурным. С утра шел дождь. Ну, далее он описывает, где они стояли, там, как были расположены полки и так далее. Но вот для нас сейчас важно, что вот свидетель помнит, какая была погода. Значит ли это? А мне кажется, что это очень значит, имеет большое значение, что автор слово о полку Игореве действительно был непосредственным участником событий. Ну, я обсуждал эту проблему с одним из крупнейших исследователей слова о полку Игореве. Он здесь был, он здесь был показан в лекции.

добыл, за бурю можно сделать вот показанный здесь вывод. Ну и, наконец, последнее, о чем я хотел с вами поделиться, связанное с астрономией. Вот знал ли такой вопрос, знал ли Игорь астрономию? Почему этот вопрос, собственно, у меня возник? Ну вот смотрите, это опять-таки строки и слова о полку Игореве. Тогда вступи, Игорь, князь Златостремя, и поехал по чисту полю. Значит, если он вступил в стремя, то перед этим он был в спешенном состоянии, то есть он не сидел верхом. А для того, чтобы князь садился верхом, существовали определенные и даже высокопоставленные люди, которые называли стременными, помогали ему сесть и так далее. То есть в те времена, 8 веков назад, вот это, казалось бы, простое событие – сесть на коня, сойти с коня для князя. Это была целая церемония. Итак, значит, что мы отсюда, какой делаем вывод? Игорь сел верхом после того, как затмение кончилось. Он отдал приказ войскам двигаться и поехал по чистому полю. Но мы помним, что затмение это длилось 2 часа, как минимум. А что было до этого? Ну, опять-таки, одна из иллюстраций Фаворского. Ну, здесь она не совсем точна, с нашей точки зрения. Игорь находится верхом, затмение здесь полное, не соответствующее тому, но дело не в этом. То есть 2 часа дружина, Игорь и дружина, они что-то обсуждали. Ведь то, что они увидели на небе, для тех людей того времени – это было не рядовое явление, это было знамение, которое следует либо принять и повернуть срочно войска назад и уйти, ну, либо не принять. И вот в летописи по Ипатьевскому списку здесь как раз и написано, ну, после той обычной фразы, что Игорь увидел на солнце, да, а дальше там поникли головами его союзники, его дружина, стали говорить, что это не на добро и так далее, и так далее. То есть шла дискуссия о том, что все это очень плохо, и все это кончится нехорошо. Есть еще одна и не одна вещь, почему важно здесь. Ведь дождь бог, то есть бог славян, языческий бог, он считался прародителем славян. Ну, мы знаем к тому времени, что Игорь, сам князь, он уже принял христианство. 200 лет на Руси уже было христианство, но если вы вчитаетесь в слово о полку Игореве, вы увидите, что там нет практически обращений к христианским символам, а там в основном вот есть обращение к языческим символам. Ну, прежде всего, к Верховному Богу. Вспомните плач Ярославны, если он у вас на памяти. Кому обращается Ярославна? К тем же самым языческим символам, к Днепру, к ветру и так далее, и так далее. А Владимир Святославович, названный Владимир Красное Солнышко, вот почему он Красным Солнышком был назван? Не потому, что он такой красивый и симпатичный, а потому, что солнышко красное было прародителем славян.

0: И естественно, что князь, ну, верховный князь, он должен быть прежде всего вот потомок самого солнца. Еще удалось мне найти такую вещь, что, оказывается, существовало в те времена родовое проклятие Ольговичей. Ну, Ольговичи – это потомок Олега. Олег – это внук Ярослава Мудрого и дед того Игоря Новгород-Северского, о котором мы говорим. И что же с ним приключилось? Вот в соответствующий год опять было затмение. Опять солнце погибло. И через некоторое время после этого затмения скончался Олег Святославович. Согласитесь, что для людей того времени вот эта вот связка явления на небе и потом кончина князя, она немаловажна. И немаловажна она, наверное, была, но это мы можем только фантазировать, в тех дискуссиях, которых Игорь вел со своей дружиной. Ему вспоминали родовое проклятие Ольговичей. Ну, а как это было? Это было, в общем-то, еще свежо на памяти. Значит, это затмение было 23 июля 1115 года. Ну, вот наша Земля так выглядела из космоса. Дальше мы видим границу полутени, вот так она проходит, и вот это вот граница полной фазы. Ну, граница полной фазы проходит несколько южнее Киева и несколько южнее Новгорода Северского, где потом стал княжить Игорь. И в Новгороде Северском, и в Киеве примерно одинаково видели это затмение. То есть оно было почти полное. Вот оставался небольшой кусочек, но так или иначе довольно заметное это было затмение. Значит, это все было еще на памяти у людей, я хочу сказать. Не просто так. И тем не менее, значит, князь Игорь перешел Донец, то есть он дал команду своим полкам, а я думаю, что это не просто была команда, наверное, он сумел их в чем-то убедить. Не просто отдать, вот, так сказать, пошли и все, потому что дружинники – это все-таки близкие к князю люди, и поэтому с ними князь обращался, ну, дружественно, так скажем. Вот, тем не менее, значит, Игорь отдал приказ двигаться дальше. И более того, вот 1 мая, значит, наблюдали они затмение здесь, а через некоторое время, выйдя к Осколу, они разбили, ну, в первой битве разбили половцев. То есть у Игоря были все основание сказать, вот, ну, по-простому, я же вам говорил, что это затмение ничего не значит особенного. Вот половцев мы победили. Правда, потом при последующем движении они были половцами окружены, и Игорь попал в плен, но это уже дальше, дальнейшая история. Так, вот повторяем вопрос. Может, Игорь знал астрономию, и, глядя на солнечные затмения, он знал, что это не некое мистическое явление, а это вот астрономическое, обычное астрономическое явление. Ну, откуда он мог знать? Вот вернемся к этому. Прежде всего, из литературных источников. А литературными источниками в данном случае были те книги, библиотеки, рукописи, которые на землю русичей привозили зарубежные княжны, потому что, как правило, в жены брали тогда княжон зарубежных. Ну, вот одним из первых был Ярослав Мудрый, который взял в жены скандинавскую княгиню Ингигерду, которая стала Ириной, поселившись в Киеве. Ну, это современная картина, это, конечно, не документальное полотно, но, тем не менее, вот видите, Ярослав Мудрый, Ирина, и книжник сидит с книгой между ними, что, по-моему, тоже очень знаменательно. Есть еще много, ну, относительно много таких указаний. Например, Гертруда, которая стала княжной Киевской с 1043 года, она с собой тоже привезла библиотеку. И одна из книг из этой библиотеки сохранилась до сих пор. Это так называемый кодекс Гертруды. Вот один из наших современных исследователей, Робинсон, он составил такую схему, откуда приходили на землю русичей княжны. Ну, оказывается, что в основном это были из Европы, из Скандинавии, из Восточной и Западной Европы, ну и, конечно, из Византии. А вот если мы посмотрим, что тогда в плане книжном делалось в Европе, вот в 1126 году был сделан латинский перевод трудов Аль-Хорезми, то есть трудов астрономических. Немножко позже, в 75 году, был сделан латинский перевод Альмагеста Птолемея. Но все знают, что такое Альмагест. Это в то время, так сказать, основная научная книга по астрономии. Вот Виталий Александрович Бронштейн, который много раз читал лекции под этим куполом и был здесь в планетарии, работал много, он обратил мое внимание, когда мы с ним обсуждали давно еще на самых первых, так сказать, этапах подготовки этой работы, он обратил внимание, что родная бабушка Игоря Святославовича Новгород-Северского, потом, о котором мы говорим, гречанка Феофана Музалон, могла бы привезти в русские земли византийские книги, в том числе и греческий текст, опять-таки, того же Альмагеста Птолемея. Ну и вот в рукописи, в Радзивилловской рукописи, есть такое знаменательное миниатюра, иллюстрация. Я обращу ваше внимание, что здесь вот люди с нимбами. Это не то, что это изображены святые, а это князья, которые, как мы раньше видели, по верованиям славян были потомками солнца. И поэтому вот такой признак, такой нимб солнечный вокруг головы – это просто принадлежность к княжескому роду. Ну и дальше написано, что вот в этом году было, так сказать, отрежено два попа Барзапицца, то есть те, которые быстро очень писали, и с тем, чтобы перевести все книги с греческого языка во славянский, а славянский язык является русским. Опять-таки, знание шло от книг. Ну, тот же самый Виталий Александрович Бронштейн указал еще на одно сочинение, которое заведомо существовало на Руси того времени. Речь идет об изборнике Святослава. Ну, Святослав – это один из сыновей Ярослава Мудрого, и он вот распорядился составить такой изборник, в котором, в частности, излагалась система мира Птолемея. Но опять мы упираемся в астрономические знания, не в астрологию, не в мистику, а вот именно в строгие, ну, на том уровне, конечно, астрономические знания. И где и движение Луны описывалось, и что такое затмение и прочее. Этот изборник, который был изготовлен в 1073 году, он сохранился до наших дней. Вот одна из его картинок. Ну, а поскольку Святослав Ярославич был родным прадедом князя Игоря, Бронштейн полагал, что один из списков изборника мог попасть в Новгород-Северский, и молодой княжич мог с ним ознакомиться. То есть это не такая уж фантастическая идея, что князь Игорь мог знать астрономию. Ну, вот этот самый оригинал, вот он здесь показан, так выглядела эта книжечка. Ну и, наконец, Дмитрий Сергеевич Лихачев показал, ну, заочно, конечно, показал мне еще одну вещь, что на Руси в то время существовало такое литературное произведение, которое называлось, ну, чисто астрономически, вот судите сами. Это произведение Иоанна Дамаскина, которое называлось «О свете и огне и светильницах», где были в том числе описаны и то, как происходит затмение. Ну, вот это современная схема затмения. Но вот если взять в изложении Дмитрия Сергеевича вот этот кусок из произведение Иоанна Дамаскина, то здесь все очень четко описано, как Луна затмевает Солнце, и почему это происходит, и прочее, прочее. Ну и, наконец, последний аргумент, который я хотел бы привести. Значит, в то время вообще имение книг, вот как вы видите, считалось паче золота. То есть наши с вами предки 8 веков назад были не какими-то окраинными, так сказать, жителями окраинного медвежьего угла. Они были по-настоящему европейски образованными людьми. Это показывает прежде всего обнаружение так называемых берестяных грамот, если вы помните. В свое время были обнаружены многочисленные берестяные грамоты, ну, берестяные, потому что писались они на бересте. Но каково было их содержание? Во-первых, их было много. То есть всеобщее образование, оно так и было всеобщим образованием. Во-вторых, эти грамоты – это не были переписка там духовных лиц, которые были избранными и так далее. Это были, ну, если сказать по-современному, тогдашний интернет. Потому что в них люди писали, что вот если ты помнишь, ты мне должен столько-то, или наоборот, если ты помнишь, я должен отдать тебе такие-то деньги, или, значит, я скоро приду к тебе в гости, и прочее, прочее. То есть это совсем обыденные вещи, не касавшиеся каких-то высокодуховных аспектов. То есть вот эта грамотность... Это знание, оно, конечно, подтверждает того, что уж если простые люди, если так можно сказать, владели этими вещами, то уж князья-то заведомо должны были быть образованными людьми. Ну, и я нашел некое подтверждение. Вот смотри, посмотрите на эту картинку. Это миниатюра из одной из летописей. Что мы здесь видим? Ну, мне кажется, это школа. Вот учитель, вот ученики, вот книжки. А кто сидит на первой парте? А на первой парте сидит мальчишка, у которого княжеский ореол. То есть княжича учили на самом деле знанию. Ну, на этом я закончу свою лекцию. Не знаю, насколько убедителен я был, насколько интересно вам показалось вот такой астрономический взгляд на одно из древнейших произведений русской литературы, слово о полку Игореве. Надеюсь, что это было для вас интересно. Спасибо большое. Погромче.
1: Как влияет затмение на людей психологически?
0: Ну, вы знаете, я участвовал в наблюдении нескольких затмений полных. В основном они влияли на животных. То есть вот когда солнце затмевается, собаки начинают выйти, как-то животные себя ведут неправильно. Ну, а люди, наши современники, они уже знают. Я надеюсь, то, что знал еще Игорь, что здесь ничего страшного нет. Сейчас солнце затмилось, через час или два оно опять вернется в прежнее состояние. А физически, если говорить о физике, ну, тут, по-видимому, нет, наверное, особых причин, потому что от солнца идет солнечный ветер, вот вообще-то говоря, который и магнитные поля, изменение магнитных полей и прочее вот на нас влияет. Особенно вот то, что было в предыдущий месяц, когда менялась погода, тепло на холод опять, а погода ведь менялась от чего? Что менялось? Атмосферное давление. И одновременно менялось магнитные бури происходили. Это на человека влияет, на людей. Правда, не на всех. Потому что есть такая категория, как атмосферозависимые люди, которые это чувствуют, и им становится хуже. Ну, а есть люди, просто для которых это все равно. Спасибо. Еще вопросы?
2: Огромное спасибо за очень интересную лекцию. Меня, например, заинтересовал вот какой аспект сказанного вами. Вот как вы считаете, вот вы лично считаете, что доказанным, что все-таки автор слова «полку Игореве» был участником событий?
0: Доказанным сложно сказать, потому что доказательство требует очень широкой аргументации. Вот из того, что я привел, мне казалось, да. Я встречал некие утверждения и специалистов других областей, скажем, вот как лингвистов, как Залезняк и прочее, они тоже склоняются к тому, что это так и было, что писал именно участник. Они там по-своему, скажем, Андрей Анатольевич Залезняк, он указывает на то, что автор в процессе, он как бы, некие хвалебные слова Игорю вставляет туда. Хотя, в общем-то, если брать общий контент всего, этого не должно быть, потому что, если вы помните историю, значит, сначала российские русичи объединились против половцев, вместе сходили, их разбили и прочее, Игорь не пошел. Он не пошел в этот поход. То есть он как бы вот поступил нехорошо, да? А пошел отдельно в свой поход, и который кончился неудачно. И тем не менее автор его восхваляет. Ну так, не то чтобы постоянно, там, не то чтобы очень рьяно, что ли, но тем не менее он произносит хвалебные слова. Поэтому вот ряд лингвистов считают, что так может говорить только человек, который был рядом. То есть, не союзник, а, скажем, в общем, человек, который участвовал во всем этом, поддерживал Игоря и так далее, и так далее. То есть, но, с другой стороны, до сих пор, и я не знаю, чем это, так сказать, будет ли это когда-то подтверждено, вот конкретно именем, то имени, фамилии и прочее, да.
2: Позвольте еще один вопрос. В развитии вот первого, значит, за описанную историю человечества наблюдало очень много солнечных затмений, и в том числе и таких продолжительных, как вот в 1185 году, 1 мая. Когда затмение длится 2 или около того часов, очень часто описывается, что наступает ужас у человека. Вот могло ли это повлиять на моральное состояние войск князя Игоря? И как вы думаете, что было бы, если бы во время его похода этого затмения не было? Спасибо.
0: Вот вы попали в одну из болевых точек, если можно сказать, доклада, да? На чем я обосновывался, что действительно это событие такое для тех людей, даже если вот современные люди иногда себя чувствуют некомфортно во время длительных затмений, то те люди, жившие 8 веков назад, конечно, для них это было... нечто такое, что влияло очень плохо. И тем не менее, вот Игорь сумел их убедить. Вот понимаете, в чем зацепка получается, что если бы просто там какое-то частное затмение произошло, так мимолетно, что-то случилось. А тут вот я понимаю, что мне кажется, что многие из тех, а как я уже сказал, это не только я сказал, это я ссылаюсь на мнение литературоведов, которые считают, что основная часть дружины Игоря были язычники. Еще они до сих пор, до тех пор, вернее, да? Не знаю. Вот мне бы казалось, что наоборот он был образованный. Может быть. Это, конечно, вопрос. Это вопрос, который остается и который интересен для того, чтобы его рассматривать с разных сторон. Спасибо. Еще вопросы?
1: Подойдите, пожалуйста, к микрофону, нам не слышно всем.
3: Благодарствую вам за интересную лекцию. Вы начали свое выступление с того, что разработана определенная программа энтузиастами, позволяющая как раз как вперед, так и назад высчитывать, насколько я понимаю, математическую модель движения солнечных светил. Так вот, мне не хватило, либо я этого не услышал, понимание следующего. А та датировка, какая была представлена в слайдах, которые вы говорили, там 1 мая и так далее, и летоисчисление, насколько я понимаю, вот это вот славянское, да, то есть не... Насколько оно по вот этой вот модели согласуется с тем, что в тот год, в тот день было действительно это затмение. И вот это вот моделирование, оно на основе как бы вот этой вот программы от сегодняшнего дня представлена или смоделирована на предмет вероятности отписанных событий для того периода?
0: Понял. Значит, эти программы, которые называются Redshift, ну, что такое в астрономии Redshift, наверное, все знают, да, красное смещение, ну, так назвали. Значит, первая программа была Redshift 3, затем 5, 6 на русском языке. Я имею в виду только на русском, потому что эти программы издавались и на иностранных, и распространялись. Вот. Там ситуация, ну, простая. Я, наверное, не смогу вам так вот квалифицированно объяснить систему перевода тех чисел в настоящие, но там, когда вам что-то нужно, вы в окне, скажем, компьютера, вы набираете число, которое вам нужно, вот то же самое 1 мая, там, вот, и дальше вам дается модель того, чего вы хотите. Солнечные затмения, скажем, там, ну, там есть очень много то, что, ну, из того, что я смотрел, например, древние египтяне, они свои сельскохозяйственные работы приурочивали к восходу и закату определенных звезд. Вот. И вот эти, так сказать, вот эти явления можно там найти и так далее. Ну и, значит, конечно, эти программы, они сопровождаются довольно обширным описанием. Поэтому тут я боюсь, что я не смогу вот полностью ответить на ваш вопрос. Советую только, значит, чтобы вот обратиться к этой программе, где все довольно очень хорошо описано. Кроме того, что она хорошо на самом деле работает.
1: Ну, вероятно, есть смысл вспомнить о правиле Сароса, которое позволяет нам просчитывать затмения как в прошлом, так и в будущем, что они повторяются через определенное количество времени. Наверное, это учитывалось при составлении программ.
0: Ну, естественно, естественно. Ну, с Саросом у меня была такая история, может быть, вопросов на этот счет нет. Я сам проявлю инициативу. Все, наверное, знают, что такое современное или модерное летоисчисление Фоменко. Да? Присутствующие. Вот. И вот там вот я поймал его на одной вещи, что, значит, он, ну, он как бы, он, так сказать, смещает всю шкалу времени, там, ну, в средние века у него перемещаются и прочее, прочее. И вот он на Саросе ошибся, потому что он, так сказать, взял одно затмение, а стал использовать то, которое было, соответственно, через там 12 с лишним лет. Это касалось пунических войн. И там очень ясно это было показано, ну, можно было видеть, потому что в первом случае воины, которые воевали на поле, они вот увидели затмение, и, так сказать, это произвело свое действие. А во втором случае, который по Фоменко, это затмение мог увидеть, ну, по-моему, только какой-нибудь пастух, который рано-рано утром гонял скот, потому что оно, затмение начиналось при самом восходе солнца. И солнце еще не успевало войти над морем, а затмение уже кончилось. То есть никакого вот такого реального воздействия не было. Так что, конечно, вопрос времени. Фаина Борисовна, когда будет Куимов выступать?
1: Он вчера прочитал лекцию.
0: А, вчера, да? Потому что вот наш специалист из нашего института по астрометрии. Вот он вчера здесь читал лекцию, он бы, наверное, мог более квалифицированно объяснить систему времени, потому что он этим занимается.
1: Спасибо. Еще вопросы, пожалуйста.
4: Спасибо большое за лекцию, было действительно очень интересно. Вот какой вопрос возник. Скажите, а известны ли какие-нибудь летописи со стороны половцев? Вот они-то что думали об этом событии? Связывали ли они пришествие Игоря с солнечным затмением? Может быть, действительно Игорь понимал астрономию и использовал затмение как устрашающий фактор?
0: Вы знаете, насколько, может быть, я не до конца осведомлен, но, насколько я знаю, у половцев не было письменности. Их, все их, так сказать, предания и прочее, они изустные, они передавались из уст в уста, и до сих пор я не встречал, чтобы вот эти устные воспоминания были как-то записаны. Потом ведь половцы как народ на определенном этапе, это хорошо, наверное, все почитать у Льва Гумилева, который этими вещами занимался. Вот. Потому что на каком-то этапе половцы, как народ, они растворились. То есть они стали другими, и вот как этнос их уже не стало. А когда нет целиком народа, то и нет такой культуры. Еще вопросы? Это как раз я опять вас направлю на астрономические, не обязательно на Redshift, а так сказать на астрономические программы компьютерные, потому что там все очень просто. Вы задаете себе задачу солнечные затмения на такой-то широте, и вам компьютер выдает сразу, сколько будет солнечных затмений вы сами скажете, в ближайшее столетие, в ближайшее десятилетие и так далее. Пока что у нас, если говорить о Москве...
1: 16 октября 2126 года, именно, самое ближайшее затмение.
0: Я хотел сказать...
1: В 10 часов 45 минут утра.
0: Что московского затмения мы, наверное, не дождемся. Хотя я всем желаю до него дожить.
1: Я могу всем порекомендовать приобрести школьный астрономический календарь, который издается в Московском планетарии и продается в нашем магазине. Каждый год издается календарь, и в нем заранее вы все можете узнать на весь год вперед. Есть астрономические календари более протяженные по времени, и там тоже все это написано. А самое главное, что все эти затмения просчитаны с высокой математической точностью на сотни лет вперед. Поэтому начать можно со школьного календаря, который на год рассчитывается, и вы будете знать все интереснейшие астрономические события в этом году. А дальше уже можно и более серьезные какие-то рассматривать источники.
0: Спасибо. Еще вопрос.
1: Еще, пожалуйста, да.
0: Нет больше вопросов.
1: Тема очень такая конечно, узкая, безумно интересная, но чтобы задавать вопросы, надо, наверное, было все-таки познакомиться, что-то где-то почитать. Я думаю, что все присутствующие все-таки знают об этом памятнике литературном что-то. А сегодня узнали еще какие-то интересные подробности. Для себя я, например, тоже узнала много интересного. А что касается впечатления от затмений, я сама наблюдала трижды полные солнечные затмения. Могу сказать, что полный восторг при этом испытывает современный человек. Когда видна корона, когда среди дня становится темно относительно, видны яркие звезды. А если есть планеты в этот момент на дневном небе, то это просто что-то волшебное. Поэтому, если интересно, вы можете отправиться в какой-то момент, понаблюдать полное затмение туда, где оно будет, и вы получите огромное от этого удовольствие. И запомните это на всю свою жизнь. Будете рассказывать детям и внукам, как это делаю я, например.
0: Так что древние новгородцы были правы, когда
1: абсолютно.
0: Они даже в летописи отразили, насколько это
1: конечно.
0: Все было.
1: Запоминающийся
0: спасибо вам
1: на
0: большое.
1: Всю жизнь. Поблагодарим Владислава Владимировича.
0: Спасибо.

0: Тема сегодняшней нашей программы – глобальное изменение климата. Вокруг изменения климата ходит огромное количество слухов, мифов и различных точек зрения. Одни считают, что климат меняется вне зависимости от нашей деятельности, ну, то есть деятельности человека, и это совершенно нормальное изменение. Другие, наоборот, бьют тревогу, говорят, что нас ждет потепление, подъем уровня мирового океана, затопление городов и увеличение количества стихийных бедствий. Чему же верить? Какие есть объективные данные и какая есть методология, которая смогла бы оценить и дать ответы на все эти вопросы? Об этом мы сегодня поговорим с нашим гостем Алексеем Кокориным, руководителем программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы, кандидатом физико-математических наук. Добрый вечер, Алексей Олегович.
1: Добрый вечер.
0: Алексей Олегович, ну первый вопрос к вам. Какие же все-таки есть объективные данные по изменению, по глобальному изменению климата?
1: Объективные данные есть такие, что повышается температура подземного слоя воздуха в среднем на всей планете, и повышается это уже лет 40.
0: Так.
1: Но это не самые главные данные. Более важные данные, что повышается теплосодержание верхнего слоя океана. И именно поэтому, причем во всех океанах, и именно поэтому ученые и климатологи говорят о глобальном потеплении. Атмосфера тут вещь вторичная. И, наверное, самое главное, есть экспериментальные и абсолютно точные данные о росте концентрации СО2 в атмосфере и об его происхождении от сжигания угля, нефти и газа. Это результат изотопного и прочих видов анализа.
0: Ага. Хорошо. А вот наших слушателей наверняка эти вопросы интересуют, и я напомню, что вы можете задать свои вопросы нашему гостю прямо сейчас на смс-номер 8-925-48-94-8, через Telegram по такому же номеру или через сайт, нажав на кнопку «Написать в эфир». Можно еще нам будет позвонить, вот уже, кстати, висит звонок, по номеру 7373-94-8 по 495 коду. Мы обязательно будем принимать сегодня ваши звонки. Ну, вот есть на самом деле такие концептуальные вопросы, на самом деле, что же происходит и что мы с этим можем сделать. Я надеюсь, что мы сегодня вот попробуем.
1: Давайте, да.
0: На эти вопросы.
1: Вы знаете, в сообществе профессиональных климатологов,
0: да,
1: то есть если мы читаем только научные журналы по данному предмету.
0: Да.
1: Надо сказать, дисциплина стала очень математизированной, то есть физика атмосферы океана. То есть что происходит? На естественные колебания изменения климата, это прежде всего взаимодействие океана с атмосферой, меньше Солнца, и их мы знаем довольно плохо, накладывается антропогенное воздействие на климат, где эффект номер один – это очень небольшое, но явное и физически хорошо описываемое усиление парникового эффекта.
0: Ага. А, может быть, поясним для наших слушателей парниковый эффект, как его вообще можно определить?
1: Да.
0: Что это?
1: Ну,
0: что за такое?
1: Если говорить совсем на пальцах, что он потому и парниковый, что похож на парник.
0: Да.
1: То есть сверху солнечное излучение к поверхности Земли приходит, его нагревает, а вот то излучение Земли, которое идет назад, то есть вверх, парниковые газы поглощают.
0: Да.
1: Главный парниковый газ – это водяной пар. Но нет информации и нет каких-то, так сказать, четких прогнозов, что его концентрация в атмосфере увеличивается. Второй парниковый газ – СО2, углекислый газ.
0: Да.
1: И вот тут у нас есть четко зафиксированное увеличение примерно на треть за последние лет 50. Это очень много. Такого не было последние миллион лет. Это точно известно по пробам воздуха в кернах льда в Антарктиде. То есть это вот воздействие, толчок, так? Что в результате получилось? Вот обычно парниковый эффект повышает температуру воздуха у поверхности Земли на 33 градуса. 33 градуса. То есть средняя температура воздуха, в котором, так сказать, мы живем, у Земли, это 14 градусов Цельсия. Если бы не было парникового эффекта, было бы минус 19. И можно только гадать, может быть, жизнь была бы где-то только в океанах.
0: То есть парниковый эффект – это хорошо?
1: Это, безусловно, хорошо. Но сейчас человек усилил его на несколько процентов.
0: А это серьезно?
1: Вы знаете, как бы это очень мало. То есть это примерно 0,8 градуса,
0: да,
1: добавляется к 33, казалось бы, очень мало. Прошлый год, сразу оговорюсь, был нетипичным, было очень сильное Эль-Ниньо, и оно еще продолжается, поэтому это некий всплеск.
0: Да.
1: Но о нем это уже детали, это нюансы, да? Но это, так сказать, воздействие, оно как бы вот оно как бы раскачало климатическую систему. Вот какой-нибудь сложный большой объект, шкаф, скажем, да? Ага. Вы его можете толкнуть, он почти не сдвинется. Начнет качаться, посуда внутри побьется. Ага. Так вот, у нас статистически значимо увеличилось число опасных гидрометеорологических явлений.
0: Явлений.
1: Что в России, что в мире. От этого мы, в общем, и страдаем, и это мы, собственно, и видим.
0: Хорошо, у нас есть вопрос от одного слушателя. Слушатели активно включаются в нашу дискуссию. Слушатель пишет на Telegram: «Добрый вечер, я слышал, что потепление происходит за счет сдвига полюсов. Есть ли данный сдвиг и влияет он на потепление?»
1: Значит, сдвиг полюсов, вернее, полюса,
0: да,
1: имеется в виду, наверное, географический полюс,
0: ну, да,
1: ось вращения Земли. Она в постоянном движении.
0: Ага.
1: В постоянном движении.
0: Так.
1: Эти движения, то есть вариации орбиты Земли, угу, они есть, они, в общем, известны. И они приводят, то есть вот Земля, представьте, волчок, да, юла. Ага. Когда она немножко останавливается, у вас ось идет не строго вертикаль, а такие она вот круги начинает, описывает.
0: Да, вот так.
1: А еще вы толкнете, они еще такой дергаться начнется. Вот это происходит и с Землей. Угу. И благодаря этому у нас приходят и уходят ледниковые периоды.
0: Угу.
1: То есть это действительно очень важный фактор, если мы будем смотреть, скажем, на миллион лет период. Да. У нас будет череда ледниковых периодов.
0: Вот, кстати.
1: Но, да, и мы идем к следующему ледниковому периоду, но это имеет никакого отношения к тем изменениям климата, которые происходят в третьем тысячелетии, не говоря уже о нынешнем столетии.
0: Как интересно.
1: То есть совершенно правильный, так сказать, посыл, но в совершенно иной временной шкале.
0: Вот как раз слушательница Марина, видимо, знакомая ситуация, как раз и спрашивает. Говорят, что керны из озера Восток свидетельствуют о приближении ледникового периода. Вот, видимо, это как раз та самая информация.
1: И вот то, что действительно ученые не знают, и о чем много разных научных работ, когда он будет наступать, через 20 тысяч лет или даже через 120 тысяч лет.
0: Да.
1: Это действительно неизвестный и серьезный научный вопрос, но к тому, что мы живем вот здесь и сейчас, это отношение не имеет.
0: Не имеет. Хорошо. А вот по поводу того, по поводу здесь и сейчас. А вот какие ключевые-то факторы воздействия вот сейчас на климат планеты? Это все-таки деятельность человека?
1: А вы знаете, вот тут очень хитрый, опять же, момент временных шкал.
0: Да.
1: Хитрый момент. Вот, скажем, Солнце. Все знаем мы, что есть те или иные циклы. Более того, прогнозируется уже достаточно четко некий минус в 30-е и 40-е годы этого столетия.
0: Да.
1: Но все эти циклы, будь то вариации океана атмосферы в Северной Атлантике, или в Тихом океане, или Эль-Ниньо, или в Северном Ледовитом океане, это все то в плюс, то в минус.
0: Угу.
1: Плюс, то в минус. Поэтому, если мы возьмем достаточно длинный период осоединения, например, 21 век,
0: да,
1: они погасят друг друга, и мы получим тот научный вывод, ага, который вот делают климатологи. Среднее изменение климата за 21 век в основном определяется антропогенным воздействием.
0: То есть все остальные, правильно я понимаю, что остальные природные факторы — это такие флуктуации, которые друг друга в какой-то степени компенсируют?
1: Ну, пожалуй, что-то кроме плюс, извержений вулканов, но мы их не можем предсказать настолько точно, но извержение вулканов – это временные похолодания на 2-5 лет, не более. Все остальное – это взаимо как-то нивелирует и компенсирует, если мы возьмем достаточно длинный период.
0: Ага.
1: И парадокс-то в том, что вот этот вот длинный тренд усиления парникового эффекта физика атмосферы и океана более-менее научилась рассчитывать. А флуктуации диапазона 10 лет еще нет.
0: Угу.
1: Смотрите, что получается? Климатологи совершенно спокойно говорят, что очень может быть, 30-е и 40-е годы этого столетия будут период временного похолодания. И тем не менее, говорят о глобальном потеплении в масштабе столетия.
0: Как интересно. Хорошо. Вот, ну, давайте будем подключать наших слушателей. Их вот интересуют какие-то вопросы, а мы же с вами просветительскую функцию
1: выполняем. Мы чуть не запутали их, конечно, но стараемся как можно яснее как-то.
0: Да, вот. Вот спрашивает, например, слушатель 55-й. Все идет к тому, что ледники растают, затопят всех, скажем, в Китае и США пик населения, видимо, находится по побережью, пропущено слово.
1: Угу.
0: То есть вот можем в качестве последствия вот этого потепления, ведь если антропогенные факторы будут присутствовать и будут продолжать, приведет ли это к таянию ледников и затоплению территории?
1: Да, да, да. Вот в действительности таяние ледников, как и тепловое расширение воды в океане, угу, это очень важный фактор. Задачка как бы для пятого класса, угу, но она как-то не очень воспринимается, что это не только ледники, но и тепловое расширение воды.
0: А вот, кстати, да, этот аспект, наверное...
1: Это действительно длиннопериодный эффект, длинный, и поэтому он более-менее просчитывается. Смотрите, какой прогноз. Угу. 1 метр повышения в среднем фактически гарантирован.
0: Так.
1: Это, но оно неравномерно. В тропиках 1,5, а на Балтике, грубо говоря, в 2 раза меньше.
0: А я почему на Балтике?
1: А посмотрите, сколько метров в Балтийском море. 50. Ага. Тепловое расширение 50 метров или тепловое расширение километра воды? Есть разница? Но я упрощаю. Да. Там в действительности еще есть вопросы движения тектонических плит. Но, грубо говоря, я объяснил. Так вот, получается, что малые островные государства, они, ну, некоторые, типа там Карибати или Мальдивы, ну, в общем, уже обречены. Это атоллы прежде всего. А дальше уже получается как бы ветвление. Если человек прекратит антропогенные воздействия, то за 22 век ничего уже не добавится. Это лучший вариант. А в худшем случае добавится еще пару метров. А если мы посмотрим дальнейшую перспективу, то, пожалуй, формула такая, вот такая как бы, ну, в научных обзорах, именно научных, что не исключено повышение уровня последующие столетия на 5-10 метров. Хотя те или иные есть статьи, говорящие, что может быть несколько больше. Что это означает? Что, конечно, это не вселенская катастрофа, безусловно. Ни в коем случае.
0: Это гораздо меньше, чем нас пугают.
1: Иногда. Это гораздо меньше, чем нас пугают, безусловно. Хотя это, в общем, тоже для тех или иных районов земного шара и для Санкт-Петербурга. Это довольно много. Это, в общем, уже довольно много.
0: Хорошо. Вот слушатели тоже пишут. А как влияет на климат и температуру океана загрязнение? Видимо, загрязнение здесь имеется в виду загрязнение океана какими-то выбросами.
1: Ну, вы знаете, океан все-таки столь гигантский, так сказать, организм, что загрязнить его так, чтобы повлияло на энергетику климата, в общем, сложно. Если помните, в 2010 году была ужасная жара в Москве.
0: Да, конечно.
1: И тогда же был очень большой выброс нефти из скважины BP в Мексиканском заливе.
0: Так.
1: И говорили о том, что ведь это же масло, грубо говоря, нефть.
0: Да.
1: Оно же изолирует, уменьшает испарение, и поэтому, соответственно, деятельность циклогенез в Северной Атлантике ослабевает, и, соответственно, жара. Так вот, теоретически это так. Но если мы сравним в числах, то получим, что тогда должно было вылиться как минимум в 1000 раз больше, чем вылилось, чтобы это действительно повлияло. То есть, теоретически, конечно, это возможно. Но на практике все-таки человек не может так загрязнить океан, чтобы повлиять на климат. Но я не беру ужасные варианты типа термоядерной войны. Об этом даже не хочется и думать.
0: Понятно. Чтобы не пугать наших слушателей.
1: Себя не испугать прежде всего.
0: Да, есть такой юмористический немножко вопрос. А где квартиру-то покупать тогда? В Красноярске?
1: Вы знаете, а человек, наверное, может быть, читал научные статьи. Чем больше удалена местность от как бы центров генерации климата, а это прежде всего океаны, тем меньше там будут изменения климата, какие-то, так сказать, вариации. Да. Вот Красноярск действительно удален достаточно далеко.
0: То есть Красноярск действительно, находится в
1: правильном месте. Конечно, надо понимать, что если мы будем говорить о воздействии на жизнь людей, это прежде всего проблемы пресной воды. И тут, конечно, и Красноярску, и Москве мало что угрожает. Но очень обширным территориям в Азии и Африке угрожает многое и сильно.
0: А нам-то, вот Российская Федерация, у нас же есть Краснодарский край.
1: Да-да-да.
0: Есть Ставрополье.
1: Есть у нас очень небольшой, но активно работающий институт, Институт сельскохозяйственной метеорологии Росгидромета. Есть сайт, можно зайти, посмотреть их прогнозы.
0: Так.
1: И, в общем-то, они не блестящие. Они говорят, что еще... Вот некоторое время климатическая урожайность, это некий условный параметр, будет, пожалуй, в плюс, а потом совсем пойдет в минус. Но это, конечно, касается только...
0: А как
1: только...
0: так в минус? Почему? Вроде теплеет, хорошо же.
1: Осадки. Влажность осадки. Вот это самое главное. Вот это. То есть, так сказать, именно Астраханская область, Нижнее Поволжье, Оренбургская область. Кстати, и сейчас там уже отмечается большая частота засух. Частота засух.
0: Да, это, наверное,
1: но, конечно,
0: замечают.
1: Если сравнить масштабы этого и с тем, что прогнозируется, скажем, для зоны Сахеля в Африке или для тех или иных районов в Азии, то у нас, ну, просто детские игрушки, то есть совершеннейшие цветочки, ягодки там.
0: Алексей Олегович, я попрошу вас надеть наушники, у нас очень много звонков, вот давайте все-таки поговорим со слушателями. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
2: Да, здрасте. Вопрос такой.
0: Здрасте.
2: Вот когда, если будет потепление, условно говоря, да, там льды потают, все дела, ведь же изменится у нас как это, океанические потоки, вот эти все движения воды, да. И есть ли разработки, как это, изучения такие, ну, какие-то прогнозированные, если все поменять, куда это может привести? К, наоборот, к усугублению, то, что в плюс температура еще больше пойдет, или опять где-нибудь что-нибудь подморозит?
0: Хорошо, так, давайте
1: вот. Попробуем. Вы знаете, это в действительности еще, пожалуй, неясный научный вопрос. То есть, если у нас будет меняться температура атмосферы, как это повлияет на океан? Но поскольку у нас по энергетике соотношение атмосферы и океана примерно как 1:100,
0: да,
1: то есть надежда, что повлияет не сильно. Но это сейчас активно изучается. Скажем, вот в прошлом году, осенью, зимой, и сейчас еще продолжается очень сильная Эль-Ниньо. Обсуждается вопрос, а может ли в будущем усиление человеком парникового эффекта повлиять на Эль-Ниньо. И разные есть научные работы, но, пожалуй, сводится к тому, что пока такого влияния нет. В будущем, скажем, к концу века оно может возникнуть, но, скорее всего, будет пока небольшим. Все-таки, так сказать, океан уж очень, скажем так, велик.
0: А давайте нашим слушателям расскажем, что такое Эль-Ниньо.
1: А, конечно. Вы знаете, это я так легко согласился, но меня вот просили рассказать школьникам, я придумал такую аналогию, и вроде как несколько раз ее обкатывал, вроде как это понятно. В огромной территории, гигантской территории, южной части, центральной и южной части Тихого океана, очень тепло, очень ярко светит солнце, прогревает воду. И у нас образуется, грубо говоря, внутри океана кастрюлька с более теплой водой, чем окружающая. Кастрюлька. Так. Поскольку у воды есть вязкость, и там ветер, прочее, то она держится какое-то время. Но потом уже не держится там в силу тех или иных факторов. И эта кастрюлька расплывается в виде гигантского блюда. Причем расплывается от Индонезии до Перу. Это в два раза больше, чем от Москвы до Владивостока. В два раза больше.
0: Да, это
1: легко понять, что когда прогревается эта кастрюлька, энергия как бы из атмосферы уходит в океан. А когда вот это все расплывается, она резко из океана возвращается в атмосферу. Соответственно, у нас в прошлом году было вот это расплытие, и у нас температура подскочила аж на целых 0,2 или 0,3 градуса Цельсия. Это, казалось бы, неуловимо по обычному градуснику, но это статистически значимо, и это очень серьезные последствия.
0: А какая статистика вот этого явления по годам Эль-Ниньо?
1: Изучается это, и достаточно много данных собирается где-то с 50-х-60-х годов. Хотя наиболее активно последние лет, наверное, 25-30. И статистика такая, что это явление несколько иррегулярное. То есть период не такой вот ровный, а где-то от 3 до 8 лет. Более того, такое Эль-Ниньо, как сейчас, до этого его не было, сейчас до этого его не было довольно много лет. То есть это не совсем.

0: мире примерно 15 моделей есть общей циркуляции атмосферы океана. Есть одна модель в России. И рассчитаны 4 сценария. Вот самый худший — это 4,5-5. А если мы помним вот те как бы обязательства или обещания по ограничению выбросов парниковых газов, то мир идет по пути прогрева на 3 градуса. Поэтому 6, пожалуй, все-таки, надеюсь, за горизонтом реального рассмотрения.
1: Хорошо, вот еще один наш слушатель несколько раз пытался дозвониться. Алло, добрый вечер.
2: Здравствуйте, Дмитрий.
1: Здравствуйте, Дмитрий.
2: Скажите, пожалуйста, вот коммунальные службы многих городов, в том числе Москвы, усиленно, яростно косят траву. Я так понимаю, что они тоже тем самым усиливают парниковый эффект, потому что, во-первых, трава поглощала бы солнечное излучение и снижала бы температуру, а во-вторых, она бы, это самое, углекислый газ тоже поглощала бы и тоже снижала бы парниковый эффект.
1: Любопытный вопрос.
0: Ну, вы знаете, тут, наверное, больше все-таки экология города важнее. Трава нам нужна или не нужна? Сказать, любые действия вот в масштабах города такие, они все-таки очень малы относительно, так сказать, всего земного шара. И тут довольно много обратных связей, как бы неочевидных. Вот как бы хорошо, что у нас лес, да? Лес задерживает влагу, лес снижает температуру. Но если его вырубить, альбедо, отражающая способность получающегося, станет больше. Больше будет отражаться. То есть тут не все так просто с точки зрения климата. Нельзя сказать однозначно. Наверное, надо руководствоваться такими вот разумными экологическими причинами или медицинскими причинами. Может, какая-то аллергия. Вот это, наверное, скорее вопрос к медикам и экологам.
1: А если вот так вообще глобально посмотреть, ведь было несколько периодов в истории Земли, когда были очень серьезные изменения климата. Вот не являются ли вот нынешние вот эти вот небольшие колебания, в общем, в таком геологическом-то смысле пустяком сущим?
0: Ну, конечно, безусловно. То есть, вот смотрите, в масштабе десятков миллионов лет и сотен миллионов лет все определялось движением континентов и тем, насколько велико было белое пятно Земли. Вот сейчас у нас Антарктида — белое пятно, у нас Канадский архипелаг — белое пятно. Если вы представите, что все континенты около полюсов, белого пятна нет, у нас гораздо теплее, так? И в среднем в шкале сотен миллионов лет гораздо теплее было, чем сейчас, при динозаврах и прочее. Потом у нас Антарктида встала на свое место где-то 40 миллионов лет назад, резко довольно похолодало. Потом у нас Гренландия встала на свое место, Северный архипелаг, скажем так, еще раз похолодал. И мы стали жить в том климате, как мы живем, определяемым уже приходом, уходом ледниковых периодов, если мы говорим в шкале десятков и сотен тысяч лет. Но нам-то важно, наверное, не эти процессы, которые и сейчас продолжаются, естественно. Нам важно, что происходит в ближайшие десятилетия, а может быть даже и годы. Поэтому это все происходит и будет происходить, но имеет, важный научный интерес. К практике, наверное, не имеет отношения.
1: Я вот надеюсь, что мы во второй части программы после новостей поговорим как раз о том, что делать, и, может быть, какие-то оптимистичные найдем моменты. Вот. Я хочу напомнить нашим слушателям, что у нас сегодня тема глобальное изменение климата. У нас в гостях Алексей Кокорин, руководитель программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы, кандидат физико-математических наук. А вы можете отправлять нам свои вопросы на смс 8-925-48-94-8, через Telegram с таким же номером и через сайт, нажав на кнопку «Написать в эфир», и можно будет к нам дозвониться по телефону 7373-94-8. Давайте еще, может быть, вот успеем до перерыва звонок. Алло, добрый вечер.
3: Добрый вечер, меня зовут Дмитрий, Москва.
1: Да,
3: вы,
1: Дмитрий,
3: еще про экологию?
1: Да, конечно, мы не только про экологию, мы, видите, такие глобальные вопросы. Ваш вопрос.
3: Мой вопрос вот немножко растянется. Я бы хотел сказать про автомобили и их ресурс.
1: Дмитрий, у нас вот минутка до новостей.
3: Прикрываясь экологией, новые автомобили производят заранее запрограммированным ресурсом износа. Вот. Как вы к этому относитесь? Ведь заводы же, производя новые детали для автомобилей, гораздо больше выбрасывают.
0: Давайте очень кратко отвечу.
1: Кратко, Алексей.
0: Есть
1: Алексей.
0: Уровень науки и климатологии, и экологии. Это, так сказать, один слой, одно пространство. А есть уровень попыток бизнес-использования любого научного открытия. Это просто другой мир, это разные миры. Но если в первом мире более или менее царствует научное знание, то во втором деньги.
1: Отлично. Ну, хорошо. В общем, мы продолжим этот увлекательный, интересный разговор после новостей.

0: Значит, напомню, что тема наша сегодняшняя — глобальное изменение климата, она наверняка интересна многим слушателям. Присылайте наши вопросы. А сейчас 20 часов 30 минут, выпуск новостей.
1: В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с яркими фактами из мира науки в программе «Ученый свет».
0: Добрый вечер. Для тех, кто к нам только что присоединился, в эфире программа «Ученый свет», в студии Андрей Бычков, а в гостях у нас сегодня Алексей Кокорин, руководитель программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы, кандидат физико-математических наук. Кстати говоря, по образованию физик атмосферы и океана, насколько я понимаю.
2: Да.
0: Правильно?
2: Да, отделение геофизики физического факультета МГУ.
0: Отлично. Значит, обсуждаемая тема наша сегодня — глобальное изменение климата. Я приглашаю наших слушателей принять участие в обсуждении этой темы, поэтому вы можете отправить свои вопросы на смс номер 8-925-48-94-8. По такому же номеру у нас работает Telegram. Можно написать вопрос через сайт, нажав на кнопку «Написать в эфир», или позвонить по телефону 73-73-94-8. Мне тут Алексей Олегович в перерыве сказал, что в ближайшие несколько дней будет подписание некоторого соглашения по климату. Правильно?
2: Имеется в виду следующее, что в декабре прошлого года в Париже все страны, члены ООН, заключили, одобрили так называемое Парижское соглашение.
0: Да, все, наверное, помнят эту Парижскую конференцию по климату.
2: Выработали некий текст. Но дальше, так сказать, юридическая процедура такова, что сначала происходит его подписание, а потом уже ратификация. И когда наберется нужное число стран, ратифицировавшись, он вступает в силу. Mm-hmm. Так вот, подписание открывается 22 апреля, и ООН, генеральный секретарь, планирует сделать из этого, так сказать, грандиозное мероприятие, чтобы практически одновременно в один день подписало чуть ли не 160 стран. Mm-hmm. И Россия тоже собирается это сделать. Правительство выпустило соответствующее распоряжение. Туда поедет вице-премьер Александр Хлопонин и это сделает.
0: А в чем сущность-то соглашения, самое главное?
2: Значит, сущность соглашения, пожалуй, в двух вещах. Первое, что страны признают негативное антропогенное воздействие на климат. Mm-hmm. И вообще то, что изменения климата негативны, и нужно оказать срочную помощь наиболее слабым и уязвимым странам.
0: Это какие?
2: Ну, например, Кыргызстан. Например,
0: да.
2: Таджикистан. Mm-hmm. Узбекистан. Это из тех стран, которые... Армения тоже.
0: А как проблема... другие страны-то могут помочь?
2: Помочь? Ну, смотрите, скажем, в Кыргызстане очень отсталое водное хозяйство. Mm-hmm. Которая осталась со времен Советского Союза. Большие проблемы с системой здравоохранения, а изменение климата на это влияют самым прямым образом. Но это я просто назвал страны, так сказать, ближайшие бывшего Советского Союза. В тех или иных африканских, азиатских странах, там, малых островных государствах, ситуация может быть еще гораздо хуже, чем в том же Кыргызстане, да? И действительно, срочная помощь им нужна. Поэтому, причем срочная помощь не там... снижение выбросов или какое-то так называемое низкоуглеродное развитие, а прежде всего для адаптации к новым климатическим условиям, системе здравоохранения, сельского, водного хозяйства, вот этих вот вещей. Это как бы первая, одна сторона медали. Другая сторона медали, что все страны договорились о скоординированных действиях, синхронных действиях по тому, чтобы выбросы парниковых газов все-таки постепенно ограничивать, потом снижать, чтобы удержать глобальное потепление, о котором мы говорили до перерыва, в идеале в пределах 2 градусов, ну, не 2, так несколько больше, но не допустить действительно сильно негативных эффектов для планеты в целом.
0: А как же сдерживать-то вот эти выбросы парниковых газов?
2: Знаете, они, в общем-то, по большому счету, по мере развития экономики любой страны, снижаются сами.
0: В результате того, что переходит на новые технологии?
2: Конечно, конечно. Более это экономия энергии, новые источники энергии и прочие, и возобновляемые источники энергии. Если раньше речь шла о том, что этот процесс происходит только, скажем, в Японии, Евросоюзе или США, то сейчас уже и Китай притормаживает рост выбросов, не за горами других стран. Но, конечно, это процесс очень постепенный. И здесь в Парижском соглашении нет каких-то таких, ну, как бы насильственных действий, скажем, платы, чтобы страна платила за свои выбросы или наоборот за снижение могла что-то получить. Оно как бы так называемое рамочное. Это означает, что действия скоординированы, но сама страна определяет, что она делает, когда делает.
0: Получается, что никто никому ничего не должен.
2: Ну, не совсем, не совсем так. И, поскольку есть еще довольно мощные потоки климатического финансирования. Угу. Если, скажем, Вьетнам хочет получить помощь в адаптации к изменению климата, он не может реализовывать свои планы бурного развития угольной энергетики и должен переходить на газ и возобновляемые источники. Это уже произошло. Ага. В ближайшие месяцы они меняют свои планы совершенно кардинальным образом.
0: То есть все-таки
2: это
0: здесь,
2: просто пример.
0: Несмотря на то, что соглашение рамочное, все-таки это работает. Хорошо, а давайте вот один наш слушатель тоже до нас пытается дозвониться уже несколько раз. Алло, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, как вам можно обращаться?
3: Алексей.
0: Алексей, очень приятно. Ваш вопрос.
3: Вопрос такой. Вот ваш гость говорил, что очень сильно увеличилась концентрация СО2. Но СО2 любят растения, и почему в этом случае буйной зелени не разрослось, ну, по всей планете?
0: Или водоросли.
3: Не откликнулось.
0: Угу. Или водоросли, правильно?
2: Да, это, ну, во- да. Это вопрос.
0: Да, спасибо за вопрос.
3: Можно еще второй вопрос?
0: Да. А, давайте.
3: Если вот все будет таять, да, то есть вследствие потепления, зеркало увеличится, то есть воды, испарение будет, ну, при повышении температуры также повышаться, охлаждаться и выпадать ставками, то есть, ну, то есть, почему бы это будет проблемой повышения температуры?
0: Хорошо, давайте, Алексей Олегович, попробует ответить.
2: Значит,
0: на наш вопрос.
2: Ну, биологи – это биологический вопрос. Процессы фотосинтеза и более высокой концентрации СО2 исследуют. И ведь есть разные виды фотосинтеза, так называемые С3 и С4. То есть это не все, так сказать, линейно и все так просто. Ну, а реально просто не настолько быстро и не настолько сильно вот реализуется такой отклик. То есть, во-первых, это не столь быстро, слишком быстро, это от скорости зависит. Во-вторых, не настолько все-таки это сильно. То есть в теории так, а то есть на качественном уровне это так, а на количественном не проходит.
0: А вот как это? Это в результате математических моделей или, может быть, каких-то других?
2: Это и... Нет. Что касается фотосинтеза, это результаты и натурных экспериментов, в том числе в специальных камерах, выращивания растений. Все-таки растения растут гораздо достаточно быстро, и можно себе представить, что происходит при большей концентрации СО2. Это изучено для, так сказать, ну, подавляющего большинства растений. Это, такой эффект действительно есть, но, во-первых, он выходит на насыщение, а самое главное, ну, не способен настолько быстро на это среагировать.
0: Хорошо, ну вот был еще второй вопрос, но немножко, да.
2: Да, понимаете, не настолько сильно увеличится вот это зеркало. Потом, если говорить о парниковом эффекте, то важны пары воды, а не капельки. Потом там масса дополнительных обратных связей. Например, как будет меняться альбедо, отражающая способность верхней границы облаков. То есть можно перечислить сейчас десяток эффектов, которые на это, так сказать, все накручиваются, усложняют картину. Они все более или менее просчитываются. И, в общем-то, получается, что где-то гасят друг друга, но не вырисовывается такой картинки, что какая-то обратная связь, ну, как бы вот все будет приводить в такое очень хорошее и приятное состояние.
0: Еще один звонок. Добрый вечер.
4: Добрый вечер. Меня Павел зовут.
0: Павел, очень приятно, да, давайте вопрос.
4: Хотел бы вот, ну, не знаю, не возразить предыдущему звонившему, но вот как бы я сам не замечал, да, пока отец мне не подсказал, что не было такого зарастания рек еще лет 20 назад. Ну, вообще рек и озер, вот как сейчас. Ну, то есть очень сильно зарастают прям вот зелень, трава, вот это все, они заболачиваются, все вот эти озера и реки.
2: Ну, чуть большая температура, она уже сказывается, да, а мои,
0: это связано с
2: мои коллеги-специалисты по лесам говорят, что вот тот самый короед, который губит елку в подмосковных лесах, да, от того, что весна становится более теплой, а зима в среднем более теплой, то есть они меньше погибают зимой, это эффект, а медики говорят, что то, что энцефалитного клеща, вернее, клеща, который потенциально может переносить энцефалит, становится больше, он идет с севера на юг, уже не только Дмитровский, Талдомский район Подмосковья, а и южнее, это тоже эффект, пусть вот этих небольших больших на изменение температуры.
0: Хорошо. А вопрос от Алексея такой довольно важный, как мне кажется. Скажите, пожалуйста, какой вид человеческой деятельности наиболее влиятельен на глобальное изменение климата, на климат? Вот?
2: Сжигание ископаемого топлива, однозначно.
0: А входят ли выбросы автомобилей в это?
2: Да, конечно, это тоже, так сказать, входит в это. Это меньше, чем энергетика, mm-hmm. меньше, чем то, что тратится на производство электроэнергии, прежде всего. Mm-hmm. Но это тоже входит, безусловно.
0: Несколько наших слушателей почему-то спрашивают про промышленное животноводство.
2: А, это вопрос тоже достаточно актуальный. Он не имеет к моей специальности вот прямого отношения к физике атмосферы и океана. Mm-hmm. Но ведь животноводство, прежде всего промышленное молочное животноводство, yeah. именно молочное, приводит к тому, что эти животные, коровы, mm-hmm. именно коровы, вырабатывают гораздо больше метана. То есть вот эта большая молочная современная корова uh-huh. может испускать метана в 1000 раз больше, чем вот такая вот коровенка, которая дает...
0: Обычная.
2: Да, да, да, да. Этот эффект есть. Это значительный источник. Метан тоже парниковый газ.
0: Но это же не СО2.
2: Это не СО2, это другой отличается. Парниковый газ, да. Он второй после СО2 по, так сказать, антропогенному эффекту. Mm-hmm. А это не единственный антропогенный эффект, связанный с метаном. То, что мы добываем газ и утекает из нашей газотранспортной системы, для России это более важный эффект, чем промышленное молочное животноводство. Но для таких стран, как Новая Зеландия, и вот таких вот ярко выраженных молочных стран, это едва ли не главный источник парниковых газов.
0: Хорошо, вот один наш слушатель несколько раз уже повторяет свой вопрос. Угрожает ли потепление стабильности супервулкана Йеллоустоун? Вот, вообще, наверное, можно обобщить. Как-то это есть тут обратная связь воздействия на вулканы, например, на вулканические?
2: Я не вулканолог, не могу ничего об этом сказать. Я не видел научных статей, связанных с климатом, где бы об этом хоть как-то говорилось. Насколько я понимаю, и вот то, что я читал, предсказать извержение вулканов можно за относительно короткий, так сказать, промежуток времени. Равно как и что касается Йеллоустоунского вулкана, то, что говорится о периоде, там, скажем, 600 тысяч лет, это приблизительный период. Mm-hmm. Это не то, как, скажем, та или иная комета точно возвращается к Земле там, с точностью до часа, через там, тысячи лет. Тут все гораздо сложнее, и поэтому так сказать, реальных прогнозов, что это как-то взорвется и повлияет на климат, по сути дела, нет. Во всяком случае, в тех прогнозах, которые есть сейчас, это не учитывается, поскольку нет информации, что это может случиться.
0: Хорошо, а если мы не будем сжигать ископаемое топливо, каковы наши перспективы? Чем мы можем это заменить?
2: Ну, вы знаете, вот когда я учился на физфаке, в 75-м году, в частности, мы были твердо уверены, конечно, термояд. Mm-hmm. Ну, как мы видим, ошиблись, да? Сколько? 40 лет прошло.
0: Да, управляемый термоядерный синтез.
2: Его по-прежнему еще нет, и академик Велихов, другие говорят, в лучшем случае, где-то к концу века, или как, может быть, что-то получится. Mm-hmm. Часто наши знания не очень верны. Сейчас ожидается, что человечество все-таки постепенно, пусть медленно, но будет переходить на возобновляемые источники энергии. Сейчас солнце, сильно дешевеет. Mm-hmm. Это мы видим, очень зримо. Хотя, конечно, еще долгое время ископаемое топливо, газ будет, прежде всего газ будет наиважнейшим источником энергии. Пока мы видим давление со стороны, климата, mm-hmm. или климатического финансирования, Парижского соглашения. Это не физика атмосферы уже, это уже экономика, да? Это экономика, немножко атмосфера. Другая область, да? Давление на уголь. Это есть, уже есть.
0: Понятно. Так, еще, может быть... Алло, добрый вечер.
5: Здравствуйте, Сергей из Москвы.
0: Да, Сергей, здравствуйте.
5: Здесь вот был вопрос задан о зарастании рек, озер, возрастами. А почему вы не берете в учет содержание фосфатов в порошках стиральных? Ведь в Европе фосфаты этих марок, которые производятся у нас, не содержатся в этих порошках. А у нас почему с фосфатами идет?
0: То есть вы имеете в виду, что зеленеет водоем, потому что фосфаты? Что...
5: Да, в стиральных порошках содержатся фосфаты. В Европе фосфатов нету. В тех же марках порошков стиральных.
2: Ну, это вопрос гидробиологам, сожалению, не могу на него ответить. Скорее всего, вы правы, но это мое интуитивное мнение дилетанта, поскольку это к физике атмосферы океана все-таки не имеет отношения.
0: Да, 7373948, наш телефон прямого эфира по 495 коду, до нас можно дозвониться и задать вопрос. Также можно нам написать на смс-номер 8-925-48-948 или на сайт. И вот на сайт слушатель Георгий пишет: а кто-нибудь задавался вопросом, какая суммарная тепловая мощность, вырабатываемая ДВС, двигателем внутреннего сгорания на планете, и каково ее влияние на климат? Ну, доля, может быть.
2: Нет, считали, конечно, это мало относительно энергетики океана. Там изменение теплосодержания океана – это очень мало. Даже вот тепловые очаги городов – это очень немало. Скажем, в центре Москвы температура может быть градусов на 6 выше, чем на дальней окраине. Но это прежде всего, когда минус 20 у нас, вот где-то так, минус 20 еще без ветра. Да? Но опять же, в энергетике, опять же, вот океанской… Землю-то правильно бы назвать не землю, а океан, знаем еще из школьной курса географии. Это все-таки мало в глобальном масштабе.
0: Вот мы об этом уже говорили в первой части программы, но мне кажется, это просто очень популярный вопрос. Я когда готовился, я читал, так сказать, дискуссии по этому поводу. И, кстати, мы с вами обсуждали, Алексей Олегович, была в «Новой газете» статья, так сказать, вот, вы на нее ответили. Вот очень часто звучит вопрос, звучит такое мнение: ну хорошо же, в России будет теплее, можно будет выращивать растения, которые до этого нельзя было вырастить, чудесно, заживем. Как вы можете прокомментировать
2: Нет,
0: такое мнение?
2: Нет, ну это просто, так сказать, от незнания ситуации. Если мы возьмем, скажем, вот ежегодно публикует Росгидромет доклад о состоянии климата там за предыдущий год, а реально рассматриваются тренды за последние, какие-то за 20 лет, а какие-то за 40 лет, что, собственно говоря, все проблемы-то наши от скачков, скажем так, погоды уже, от большего числа достаточно сильных гидрометеорологических явлений, а то, что они стали сильнее, тяжелее, осадки у нас выпадают, пусть даже то же количество, или не сильно измененное, как бы более резко, то есть за меньшее количество дождей и снегопадов. А это для сельского хозяйства, да и для городского хозяйства, и для жизни людей, в общем-то, не очень хорошо. То есть дьявол, он, извините, кроется в деталях, а вот эти детали-то в том, что не в средней температуре дело.
0: Вот один слушатель тоже пишет: станет ли фильм «Послезавтра» пророческим? Я бы обобщил, но мне кажется, мы уже сегодня говорили об этом. Вот как все-таки отразится изменение уровня Мирового океана? Ну, мы говорили, да, что да. Вот для одних городов это, видимо, не так значимо. Да.
2: Ну, вы знаете, столь резкие изменения, ну, в общем-то, они невозможны. Опять же, мы не говорим о там термоядерной войне или каких-то таких ужасах, да?
0: Мы надеемся.
2: Астрономы нам не предсказывают, что на Землю налетит планета, гигантский астероид, который когда-то образовал Мексиканский залив. Вроде бы это исключается. Вот если это исключить, то столь резких вещей, как в фильме «Послезавтра» или «2012», ну, все-таки это невозможно. То есть скорость процессов, она пусть и слишком быстра для природы, в частности, для белого медведя, чтобы он мог сам адаптироваться без нашей помощи, но она слишком медленно относительно. Это десятилетия, столетия.
0: Давайте, наверное, последний на сегодня вопрос. Алло, добрый вечер.
6: Добрый вечер. Вот Алексей Олегович, звонящий. Меня зовут Игорь. Ну, я тоже по образованию физик. Давно интересуюсь этими вопросами.
0: Так, Игорь.
6: И вот как вы считаете, вот за глобальным потеплением, которое, наверное, уже необратимо, вот действительно по сценарию последует последующее похолодание, только в какой степени, конечно, не по сценарию фильмов, но сценарий тоже вот достаточно опасный. И есть ли вероятность вообще вот у человечества, если она договорится на самом высшем, наверное, все-таки политическом, экономическом, прочем уровне, чтобы остановить вот этот процесс изменения климата?
0: Спасибо. Да. Спасибо, Игорь. У нас буквально полминутки.
2: Как бы несколько. Да. Но во всяком случае в Париже договорились, что проблема признается, действовать сообща и пытаться при прочих равных всегда делать выбор в более как бы зеленую сторону, более технологичную, с меньшими выбросами. Так сказать, это одно. Дальше, ну, действительно, ту температуру, которую как бы Земля уже набрала, назад ее вернуть будет очень сложно. Mm-hmm. Но и опять же, как мы говорили, ледниковый период нас ждет на наших далеких потомков.
0: Спасибо большое, Алексей Олегович, что сегодня пришли. Очень интересная тема — глобальное изменение климата. В гостях у нас был Алексей Кокорин, руководитель программы «Климат и энергетика Всемирного фонда дикой природы», кандидат физико-математических наук. С вами был Андрей Бычков и программа «Ученый свет». До свидания.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

0: сегодня про небесные координаты, вообще про координаты, про небесную сферу. Ну, откуда само понятие сферы взялось? Очевидно, мы это воспринимаем своим внутренним чувством, и старые картины нам говорят о том, что и наши предки воспринимали звездное небо как какой-то купол, который над нами раскинут. Хотя это, конечно, картинка не очень старая, 19 века, но, в общем, это представление старое. Так что небесная сфера – это некая абстрактная сфера неопределенного радиуса, в центре которой всегда мы наблюдатели. И карты, которые мы рисуем, тоже обычно выглядят вот такими полукруг, если это на плоскости сфера, если это глобус звездного неба. И, конечно, древние люди как-то объединяли. Представьте себе человека, который живет без электричества. Полсуток у него звездное небо над головой. Естественно, древние люди этим интересовались. И какие-то группы звезд объединяли в своем воображении так, чтобы, ну, чтобы что-то детям рассказывать. Это же телевизор был, и компьютер, и все на свете в древние времена, ничего другого. Книжек даже не было. Их теперь нет. Вот представляете, мы вернулись в эпоху, когда опять перестали читать книжки. Ну или почти перестали. И звездное небо по-прежнему нас интересует, потому что, ну не только потому, что мы астрономы, любой ребенок этим интересуется. Давайте начнем с того, как называются группы звезд на небе. Обычно говорят созвездия, редко употребляют термин астеризм. Но мы астрономы, мы должны четко разделять эти два понятия – созвездия и астеризмы. Вот перед нами кусочек звездного неба. Когда мы его видим? Летом, осенью, зимой, весной?
1: Зимой,
0: хорошо. Сразу очевидной становится группа, которая, ну, как-то напоминает человека, пояс там и так далее. Это Орион. Когда это сложилось, я не знаю, но много есть, кстати говоря, много есть культур, в которых по-разному звездное небо разбито на кусочки, на созвездия. У китайцев, по-моему, около 200 кусочков, они вообще щепетильные. Я был в Южной Корее, там в музее карта 17 века, корейская. Она вообще не похожа на китайскую, там своеобразное разбиение звезд. Ну, мы с вами европейские, или точнее представители европейской культуры, у нас другие названия созвездий, другое разбиение, но вот где тут созвездие? Давайте посмотрим. На старых картах вообще не было границ. Вот карта начала 18 века. Начало 17 века. Ну, перед нами написано Орион, есть фигура. И когда типографская печать возникла, такие карты стали очень бодро продаваться. И вот как вы думаете, были вот такие карты, как я вам показываю? Ну, фигуры, мифические фигуры присутствовали, как правило. Они помогали и запомнить, и там, детям рассказать, и самому запомнить смысл этого названия. Мифы Древней Греции, они в Европе были популярны. А вот были такие естественные изображения? Черное небо и белые, ну, светлые звезды. Это же естественная картина, да? Мы так и видим это на небе. А вот печатали так карты или нет?
2: Нет.
0: А как печатали?
2: Черные звезды на белом.
0: Правильно, вот так печатали. А почему? Это же неправда. А?
2: Дорого печатать.
0: Дорого печатать. Бумага белая, ну или там желтоватая немножко старая бумага. А краски ты экономишь намного больше, если не заливаешь всю поверхность черной краской. Это просто из экономии, да? Но есть еще один факт, который для типографов очень важен. Вот когда мы вот так вот печатаем, тут изображения не пропадут. Они могут... Краска жидкая, а бумага ее впитывает, и краска расползается. Это у типографов называется... расползание краски по бумаге. Так ничего страшного не будет. А если вы вот так отпечатаете, то маленькие изображения, они могут просто исчезнуть, краска зальет их со всех сторон. Это в современных типографских машинах четко учитывается, там качество бумаги, сорт бумаги, уровень растискивания вот этого заливания. А в старых типографиях, конечно, не было таких электронных настроек, и просто могли исчезнуть маленькие изображения. Поэтому еще типографы вот так шиворот на выворот делали карты. Но поколение, ну, мое поколение астрономов, то есть 20 века, очень даже устраивали вот такие карты. А почему? А потому, неужели непонятно?
2: Какая разница, по ним тоже можно ориентироваться.
0: Ориентироваться, да, но это же неестественно, правда, вот так вот черные звезды.
2: Можно туда поставить новые звезды.
0: Дорисовать что-то, да? Между прочим, неплохо, да, неплохо. Какие-то отметки делать на белой бумаге. Мне это в голову не пришло, хотя мы это делали, спасибо. Нет, по другой причине. Мы делали фотографии звездного неба на фотопластинках стеклянных. Да, конечно, полтора века астрономы работали, вот недавно только сравнительно, лет 15-20 назад полностью прекратили работать с фотопластинками, а весь 20 век мы работали с фотопластинками, это стеклянная пластинка, на которую налит слой светочувствительного вещества, а когда ее потом в химических растворах после экспозиции проявляешь, она негатив дает. И яркие изображения действительно черными были. И мы, чтобы не возвращать из негатива, опять делать позитив, и при этом терять какие-то мелкие элементы и качество картинки, мы работали всегда с негативными изображениями. И для нас это естественное было. Берешь в руки, вы их увидите, эти фотопластинки, я вам покажу. Берешь в руки фотопластинку, на ней вот такое изображение неба. И к нему был привычен глаз астронома. Поэтому нас устраивали такие карты. Вот это вот фигура Ориона. Обычно мы так ее и запоминаем, но как-то мысленно или на бумаге соединяем прямыми линиями яркие звезды. Что это? Человек неопытный сказал бы, это созвездие Орион. Но это не созвездие. Профессионал должен сказать, что это астеризм. Астеризм. Астеризм – это характерная группа звезд. То, что мы реально запоминаем. Яркие, обычно ярких звезд. Хотя, где там? Вот это вот что?
1: Плеяды.
0: Плеяды. Это тоже астеризм. Но он маленький, еле заметный. Но мы помним, что он там, что эта группка вот имеет вид, ну, такой рюмочки или ковшика какого-то. А уж кто что там видит. Это астеризм. Для астронома астеризм и созвездие далеко не одно и то же. Ну вот, пожалуйста, Большая Медведица. Где тут астеризм? Да вот известный всем ковш. Люди с улицы говорят, созвездие Большой Медведицы, глядя на ковш. Астроном говорит, нет, созвездие – это намного большая область неба, на которой гораздо больше объектов, и не только звезд, а там, ну, все, что там видно, и далекие галактики, и какая-нибудь комета проходящая, поэтому все это относится к созвездию Большая Медведица, а это его маленький кусочек, астеризм. А надо было как-то и с созвездиями разобраться, то есть разбить небо на участки. Поначалу, ну как поначалу, вот как картографы уже стали это печатать, в старых работах, ну тут Птолемея, например, в Альмагесте, там описаны созвездия, но границы их не указаны. Они как-то передавались вот устным путем из поколения в поколение. Вот эти звезды относятся там к Медведице, а вот эти вот звезды там, к лапе, к хвосту и так далее, к морде. В общем, все это как-то в устной форме передавалось, ну, либо в письменной. Но границы никто не проводил, потому что карты, ну, до нас не дошли карты. Может, они и были у древних греков, но до нас не дошли, потому что это все переписывалось 100 раз арабами и так далее. А потом уже в 17-18 веке стали рисовать, печатать карты. Посмотрите, какие границы у созвездий. Они какие-то вот такие условные, неправильные. Один картограф так нарисует, другой немножечко будет перерисовывать, немножечко по-другому проведет границу. И те звезды, которые рядом были с этими традиционными границами, они могли перепрыгивать туда-сюда. Вот так пройдет граница, так пройдет граница. Была некоторая путаница в этом деле. И она довольно долго была. Вот, пожалуйста, русскоязычная карта в советское время отпечатанная, хорошая, это атлас Михайлова, академика, директора Пулковской обсерватории тогда. Тоже эти границы сохраняются, так сказать, традиционным образом. Кстати, обратите внимание, астеризм. А Орион занимает почти все созвездие Ориона. А например, астеризм Большой Ковш, он краешек, только маленькую часть Большой Медведиц занимает. Так что астеризм и созвездие, конечно, разные вещи. Но вот это уже перестало устраивать, вот эти вот неуверенные границы перестали устраивать астрономов. И когда в начале 20 века образовался Международный астрономический союз, то есть наша вот главная организация, которая всех нас держит в взаимной связи, первое, что было устроено, это давайте разобьем небо на четкие созвездия, чтобы никаких уже больше у нас проблем не было, чтобы названия объектов несли в себе имя созвездия, и мы сразу понимали, где это на небе данный объект. Довольно долго над этим работали, несколько астрономов, таких знатоков классической астрономии европейских, взяли за основу, конечно, европейскую культуру, не китайскую, там, не южноамериканскую, у них свои были у индейцев созвездия. Взяли Альмагест, Птолемея, добавили туда несколько еще южных созвездий, которые там, в 15-16 веках мореплаватели открывали, называли, и разбили небо, по-моему, уже 1930 год, довольно поздно, еще даже 100 лет не прошло. Впервые разбили небо четкими границами и назвали созвездия так, как они в традиции были, вот, ну, древнегреческой, там, арабской, и больше решили не перекраивать небо. Хотя к тому времени, когда вот эта работа была закончена, столько было вариантов разных созвездий в честь королей, в честь там спонсоров. Ну, надо было как-то науке жить, вот, получали деньги там оттуда, отсюда. И в честь этих спонсоров называли и отдельные звезды, и созвездия. Но это все не прижилось, конечно. Старая традиция была использована. Откуда эти прямоугольные, вот эти вот ломаные линии взялись? Их провели по линиям сетки координат, мы сегодня будем об этом говорить, экваториальных координат, на тот момент. Даже, честно говоря, не на тот момент. Работа была закончена в 1930 году, а тогда действовала сетка координат 1885, по-моему, года, то есть конца 19 столетия. Об этом мы тоже будем говорить, почему сетка координат у нас не постоянно закреплена на небе. Ну, решили вот по нынешней, по действующей тогда сетке экваториальных координат провести. Что это напоминает? Вот такое деление неба на такие прямоугольные участки. Карту, ну, например, Африки или Северной Америки. То есть во времена уже более цивилизованные, когда народы, ну, Африку перекраивали, конечно, между европейскими, американскими державами, а Соединенные Штаты тоже разбивали на отдельные штаты. Помните, как там прямоугольничками вот всякие границы в основном проходят? Ну, многие штаты вот такими. Это удобно. Почему? Ты просто координаты точек, вот этих точек поворота, указываешь в текстовом виде, в виде таблицы, и все. Ее можно и в компьютер вводить, и так мы и делаем сейчас, и запоминать, и в каких-то документах указывать. Не надо каждый раз карту с собой носить. Надо просто список вот этих точек поворота указать и закрепить его, решить, что это раз и навсегда. Так и сделали. Вот, пожалуйста, Орион, фактически астеризм, совпадает по площади с созвездием. А Большой Ковш, астеризм, конечно, намного меньше гигантского, по-моему, оно самое большое по площади на звездном небе, или кит больше, нет, по-моему, Большая Медведица все-таки больше по площади, а гигантским созвездием, которое, ну, а уж как там все эти, этот рисунок медведя делать, это дело вкуса, конечно, это астрономы вообще не стали брать на себя такую задачу, каждый может по-своему соединять звезды. Но вот границы установлены в 30-м году раз и навсегда. И мы надеемся, что, ну, надолго, по крайней мере, что никто уже не будет перекраивать. Вот весь, вся карта звездного неба. Правда, проекция не очень удобная, хотя привычная нам. Географические карты тоже в прямоугольной проекции делают. И вот тут купол звездного неба развернут на прямоугольную проекцию. Видите, как маленькое созвездие Октант, которое в районе южного небесного полюса, полюса мира, оно, ну, как Антарктида у нас, да, на таких картах тоже растянулось, как будто огромное, а на самом деле маленькое. И какой-нибудь там еще, вот, Малая Медведица тоже. Она же, в ней лежит север, ну, полярная звезда и северный полюс мира, и она тоже растянулась, как Гренландия, вот на таких картах, больше Африки, да, кажется. На самом деле Гренландия во много раз меньше, но это такая проекция. 88 созвездий решили выделить и больше не придумывать ничего. Но 89 площадок получилось. Кто помнит, почему?
1: Змея.
0: Змея, конечно. Вот змея. А, надо было вообще, плохо решили, конечно. Ну, сохранили эту традицию, что змееносец, где он там, вот он, змееносец, в одной руке голову, в другой руке хвост, или не помню, это голова, что ли, это хвост. Да, вот эта голова сверху, хвост снизу, в общем, порвал он эту змею. Но вот эту традицию, мне кажется, можно было уж как-нибудь забыть, но тем не менее решили, да, что пусть она сохраняется так, что у нас созвездие змея разорвано на две части. Ну пусть. Вот такая проекция, конечно, приятнее на глаз, потому что тут ощущаешь, ну как на глобусе географическом, истинную площадь той или иной площадки. Тоже, может быть, не очень правильно сделали. Одни созвездия гигантские, другие по площади миниатюрные. Это не очень удобно. В одних, ну, вот в Большой Медведице там столько объектов, что для их обозначения, а надо сохранять имя созвездия в обозначении, там Альфа Большой Медведица, Бета Большой Медведица, там слишком много объектов. Или в Орионе, он рядом с этим Млечным Путем, там тоже огромное количество. Надо было бы как-то вот попроще это сделать, но традиция есть традиция. Астрономия вообще очень такая традиционная наука, многое там пришло от древних, и мы это как-то вот сохраняем, и терминологию, и даже карты. Ну ладно, ну разбили и разбили, не мы это сделали, нам надо просто об этом помнить. Современные атласы. Современные атласы делают и так, и сяк, и на черном фоне, что, конечно, удобнее, особенно для любителей астрономии, ты зрительно себе представляешь, запоминаешь конфигурации. А есть такие атласы, можно их купить на темном фоне, светлые изображения. И теперь уже для типографов это, ну, может быть, я не знаю, по каким-то коммерческим причинам такие атласы выигрывают, их более желательно покупают, чем шиворот на выворот, чем негативные. Есть и негативные, но очень детальные, вот, пожалуй, любимый всеми астрономами атлас, это чешский атлас, такие большие карты, огромные, прям на пол, даже на, почти на весь этот стол разворачиваются, очень удобные карты, а экваториалис, бореалис, ну, то есть северного неба, экваториальной части. И тут не просто обозначение, но и всякие параметры, звездные величины, след туманности, там, поверхностная яркость. Ну, в общем, действительно очень богатая информация, но по ним сложно работать. Для профессионала это удобный атлас, для начинающих он, конечно, избыточен. То есть атласов невероятное количество, а компьютерных атласов еще больше, экранных, и там ты сам можешь формировать, какие объекты выводить, какие не выводить, до какой звездной величины и так далее. Ну, в электронных планетариях все такие установки работают. Но бумажные атласы по-прежнему пользуются. Ну, вы увидите, в любой обсерватории обязательно лежит несколько бумажных атласов на всякий случай, потому что компьютер сегодня работает, завтра сгорел, а с бумажным атласом ты не пропадешь. Единственное, может быть, преимущество экранных компьютерных атласов – это то, что ты можешь яркость экрана регулировать и даже цветность экрана регулировать. Ну вот кто наблюдает, телескоп из вас знает, что глаза адаптируются к темноте, и желательно ярким светом их потом не нарушать, эту адаптацию темновую. Как на экран компьютера надо выводить карту, чтобы она не нарушила темновую адаптацию вашего ночного зрения?
1: Красным цветом.
0: Да, приглушенным, такой еле-еле видимым красным цветом. От красного пигмент наш, вот родопсин там на сетчатке, он не сильно страдает, и у вас зрение быстро восстановится, быстро адаптируется обратно к темноте. Мы понимаем, что Созвездие – это условная вещь, и астеризм, и созвездие. Те объекты, которые мы видим на фоне какой-то площадки, они совершенно друг с другом не связаны. Ну, обычно тут вначале мы, наблюдатели, это вот яркие объекты созвездия Орион. Они на разном расстоянии от нас, те, что подальше, более мощную светимость имеют, они видны, те, что поближе и не очень ярко светят, все равно видны, потому что они близко. И, казалось бы, никакой генетической реальной связи между объектами одного созвездия нет. Обычно так оно и так на самом деле. Ну, мы просто в проекции на небо видим разные объекты и нашей галактики, а в телескопы других галактик. Ну вот на всякий случай, тут у меня записано их расстояние. Они, конечно, разные. И, кстати, те звезды, которые видны невооруженным глазом, вот сколько там, около 5000 звезд, обычно говорят, что видно на небе невооруженным глазом, ну, когда больше, когда меньше, они отнюдь не ближайшие к нам. Как раз среди ближайших редко какую можно невооруженным глазом увидеть, потому что большинство звезд – это красные карлики, слабо светящиеся, их много рядом с нами, но они такие бледные, тусклые, что глазом их почти не видно. Вот Проксима в созвездии Кентавр. И, кстати, Центавр, Кентавр. К какому вы из этих вариантов привыкли? Центавр или Кентавр?
2: Кентавр.
0: О, видите, Центавр, Кентавр. Есть еще разногласия, да? Первым человеком на русском языке, который стал от Центавра переходить к Кентавру, был Петр Львович Куликовский. Я вам о нем рассказывал, справочник Куликовского. Он очень много знал европейских языков, традиций языков. И, собственно говоря, подходил с такой простой мыслью, что в мифах на русском языке у нас есть вот этот вот лошадь с мужиком, Кентавр. Почему на небе должен быть Центавр? Там есть разные традиции произношения, французское, там, латинское, ЦК. А если в мифах у нас бегает кентавр по полям, то пусть и на небе тоже будет кентавр. Это один и тот же персонаж мифов. Ну, Петра Григорьевича нет, а я эту традицию пытаюсь сохранить, поэтому для некоторых она уже стала очевидной, кентавр. Для некоторых, читающих старые книжки, центавр еще в моде. Ну, решайте сами, что для вас. Значит, это генетически не связанные объекты, и, как правило, да, это так. Вот большая медведица. Кстати говоря, вот такие красивые объемные рисуночки, они для всех 88 созвездий есть в сети, сделал их замечательный человек, Миша Панов, математик наш московский. И нужна будет ссылочка, я вам дам. Очень удобная для демонстрации, например, детям или самому себе посмотреть, да, какие же объекты и где расположены, когда мы говорим о каком-то созвездии. А вот тут их расстояние, как правило, не связаны. Ну вот обратите внимание, тут группа звезд, мы о ней еще будем говорить. Давайте посмотрим дальше. Вот большой ковш, ну по-английски там, Big Dipper. Обычно эти звезды на городском небе только и видны. В начале, даже в конце 16-го, ну уже в начале 17 века, для них появились обозначения буквами греческого алфавита. Придумал их картограф европейский Иоганн Байер, сделал атлас и впервые у ярких звездочек поставил буквы греческие. Правда, он как-то не соблюл не провел одну и ту же идею по всем созвездиям. Например, в ковше он почему-то альфа, бета, гамма, дельта вдоль ковша, так по порядку обозначил. А в большинстве других созвездий, вы знаете, альфа ярчайшая, бета на втором месте, гамма, дельта и так далее. Как правило, именно такая система у Байера прослеживается. Правда, иногда он ошибался. Ну, на глаз определял яркость, поэтому иногда бета ярчайшая, а альфа на втором месте. Ну, могло так быть. К тому же звезды иногда меняют блеск. Ну, я думаю, Байер чаще ошибался. Ну, как правило, альфа ярчайшая. А вот в ковше пошло наоборот, вернее, по другому принципу. И почему он так сделал, уже спросить не у кого. Ну, ладно. Когда не хватало греческих букв, не так много, сколько их там, 24 или 25 в греческом алфавите, использовал латинские буквы. Позже, когда уже не хватало, ну, в телескопы стали наблюдать, когда не хватало букв греческого и латинского алфавитов, ну, начали номера, просто цифры использовать. Так что эти единой системы обозначения звезд нету. Кроме обозначения буквенного, у звезд, у многих ярких звезд на небе есть еще и личные, собственные имена. Откуда они к нам пришли, можем только догадываться. Их когда-то уже во времена Галилея там начали записывать. До нас дошло примерно 2,5 сотни личных имен звезд. Мы их сохраняем, они в справочниках написаны. Никто их все, конечно, ни один профессиональный, да, я думаю, ни один любитель не помнит все имена звезд. Зачем? К тому же смысл их иногда довольно часто непонятный. Половина из них примерно от арабов пришли. Вообще арабы очень внимательно к небу ночному относились. У них это дело связано с климатом просто. В арабских странах живут по ночам, днем переживают жару, просто в тени там сидят, а ночью начинается нормальная жизнь, поэтому арабы очень хорошо знали звездное небо. Да, даже видно сразу то, что начинается с префикса «аль», а это, как правило, арабские. Да не как правило, а всегда арабские. Мы даже пытались выяснить у знатоков арабского языка смысл этих слов. Иногда он понятный, там нога какого-нибудь Ориона, там еще чего-нибудь. А иногда даже сами арабоязычные люди не понимают смысл этих слов. Ну, закрепили и закрепили их. В справочниках они есть. Кстати, вот эту парочку. Кто из вас по отдельности невооруженным глазом видит? Ну, Ницарта виден хорошо, а вот Алькорчик маленький, он четвертый. Видите?
2: В свое время видел.
0: Вот, слово «в свое время» тут я тоже в свое время видел. Теперь уже не вижу, даже в очках. Да, это хороший такой тест для проверки остроты зрения. Алькорчик, вроде он четвертой величины, должен быть виден, а вот как-то не очень. Тут уже главное угловая способность различить малые углы у глаза, когда она падает с возрастом уже, теряешь возможность видеть всадника на коне, Алькор. Да, Алькор всадник, по-моему. А вот теперь давайте посмотрим в объеме. И мы видим, что тут не все так просто. В ковше крайние звезды Альфа, это они далеко, ну, дальше от нас, а вот эта группа довольно близких звезд. И почти на одном расстоянии от нас. Хотя понятно, что в пространстве они очень далеко. Они и по углу довольно далеко от нас. Расстояние, там почти 100 световых лет, да, 30 парсек. Они действительно в пространстве не очень близко друг к другу, но как-то вот все на одном расстоянии. Когда измерили их химический состав, оказался, ну, поверхности, конечно, оказался, что он одинаковый. Возраст индивидуальных звезд, конечно, не очень аккуратно измеряется, но более или менее одинаковый. И был намек на то, что они, в общем, генетически связаны, что не просто так они образуют группу. Вот как мы сегодня видим ковш. Он такой всем привычный. Но уже сколько мы аккуратно измеряем, примерно 200 лет положение звезд на небе, и замечаем, что они немножечко перемещаются друг относительно друга. Это называется собственное движение звезд, взаимное перемещение друг относительно друга. И можно уже наметить, с какой скоростью и куда они перемещаются, и восстановить картину, где они были раньше и где они будут в следующей эпохе, в будущее. Вот смотрите, 100 тысяч лет назад ковш выглядел вот так. Потом постепенно он менялся и приобрел современную конфигурацию. Но сдвигаются крайние звезды по отношению к этим средним, а средние почти не меняют взаимное положение. Проследим это в будущее. Сломалась ручка, там вытянулся черпачок, но эти звезды по-прежнему сохранили взаимную конфигурацию. Это значит, что они и в пространстве движутся параллельно или почти параллельно. Но тут уже никаких сомнений нет, что это группа генетически связанных звезд. Но так не могло быть случайно. И возраст, и химсостав одинаковый, и полет внутри галактики тоже почти по параллельным линиям. Ну, теперь мы понимаем, что это действительно А звезды, родившиеся в одно и то же время, в одном и том же месте, конечно, не в такой компактной группе, как мы их, вернее, не в такой разреженной, а в более компактной группе, внутри какого-то молекулярного облака межзвездного. Ну, потом облако рассеялось, они немножечко начали расходиться в пространстве, уже потеряли гравитационную связь, но еще не потеряли вот это взаимное, ну, куда облако летело, туда и они продолжают лететь. Так что вот это вот группа родственников, мы их называем движущиеся, moving stellar clusters, движущиеся звездные скопления. Ну, может быть, не очень.

нашли, но пока еще не уверены в этом. Но вроде бы тоже так. Там одинаковый химсостав, возраст. Ну, солнечные родственники уже далеко друг от друга. А эти еще близко, но постепенно разойдутся. Так, а теперь уже серьезный разговор о системах координат. Все эти астеризмы, созвездия, это все такое начальные этапы ориентации на небе. Я не думаю, что вообще хоть один современный профессиональный астроном может на память все 88 созвездий перечислить. Может, и есть такие, не знаю. Но среди моих знакомых астрономов таких точно нет. Кто-нибудь помнит все 88 созвездий? Ну и правильно. Они все записаны в таблицах, в справочниках. А иногда, конечно, полезно. Ты читаешь какую-то работу и по имени объекта понимаешь, в каком он созвездии, вспоминаешь, в какой сезон оно видно, там, на какой широте ты его увидишь в своей обсерватории или не увидишь его где-нибудь там под горизонтом. Это удобно, да. Но все больше и больше мы поручаем компьютеру. Есть координаты объекта, ввел их в компьютер, телескоп развернулся куда надо, и можно не думать вообще, на какой он созвездии. Ну, лучше думать, конечно, лучше контролировать компьютер. Но все-таки система координат – это вещь надежная, определенная, с ними надо работать, никуда не денешься. Какие координаты нам известны? Обычные декартовые, которые на листочке можно построить, две взаимно перпендикулярных оси, и тогда любая точка двумя числами, проекциями на оси определяется. Ну, вот как здесь, да? Либо же тоже на плоскости можно построить полярную систему координат, то есть выбрать начало, выбрать какое-то базовое направление, второе нам даже не понадобится, какое-то одно направление, и любую точку определять тоже двумя числами, ну, раз это плоскость, то двумя числами, но какими? Расстояние от начала координат и угол, который этот радиус вектора его обычно называют, составляет с базовым направлением. Угол и расстояние тоже хороший метод. Когда как? В некоторых работах удобно декартовые системы, в некоторых полярные использовать, когда вращение. Всегда надо выбирать такую систему координат, которая дает минимум математических преобразований. Если объекты движутся так, что какая-то их координата сохраняется, то вот такую и надо координатную систему выбирать. Если вы на вращающемся колесе что-то изучаете, то, конечно, надо полярную выбирать, потому что все точки колеса всегда на одном и том же расстоянии будут оставаться от начала. Будут меняться только углы. И сразу у вас задача из двух параметрической становится однопараметрической, ее легче решать. Так что это дело, выбор системы координат – это просто дело удобства. В объеме тоже можно декартовую систему, три оси и проекции на них, а можно полярную, но теперь уже радиус-вектор будет длиной и двумя углами определяться. Тут уже одного базового направления не хватит, потому что он еще и два угла и расстояние, тоже три числа, которые определяют положение любой точки в объеме. Географы давно уже свыклись с мыслью, что у них будет полярная система координат. Почему? Земля в первом приближении – шар, значит, все точки на поверхности Земли на одном и том же расстоянии от центра Земли, и, естественно, полярную систему выбрать. Две координаты, два угла будут определять положение любой точки на небе. Вот если бы Земля не вращалась, это была бы проблема, а как ввести географическую систему координат. Но, к счастью, Земля вращается. С чего бы ей не вращаться? Разве есть планеты, которые не вращаются? Есть? Нет, конечно. Да вообще ничего нет в мире, чтобы не вращалось. Полное отсутствие вращения – это вырожденное, так сказать, решение любое. Ноль на числовой оси, он бесконечно малую часть занимает числовой оси. Все вращается, и Земля вращается. И сразу мы имеем направление оси вращения Земли, плоскость перпендикулярную к оси вращения Земли, экватор. Ну, замечательно, географам тут все очень просто. Две координаты. Единственная проблема – найти направление оси вращения Земли ничего не стоит. Посмотрел на небо, увидел полярную звезду, значит, там ось земная туда упирается. Ну, или почти, да, рядом с полярной осью. Ну, а

0: Дальше все уже понятно. Можно от экваториальной плоскости углы измерять, либо от, еще удобнее, от направления оси вращения углы измерять. Вот вам географическая широта. А долготу как вести? Земля симметричная, она себе вращается с постоянной скоростью по долготе. Надо закрепить начало координат для измерения долготы. Это далеко не сразу было сделано. Когда появились первые обсерватории, а где они появились? В Англии, Гринвичская обсерватория, Парижская во Франции, а американская, там, военно-морская обсерватория под Нью-Йорком, под Вашингтоном, и наша Пулковская. Каждая из них говорила, начало координат проходит через нашу обсерваторию. И долготы измеряли от Гринвича, от Парижа, от Пулково. На картах, еще старые карты, вот середины 19 века, Российской империи, там долгота от Пулковской обсерватории, например, измерена. Но потом поняли, что это не годится никуда, надо как-то прийти к единой сетке координат, и конкурс выиграла Гринвичская. Не было никакого конкурса, просто договорились, она была самая-самая. И сегодня мы измеряем нулевой меридиан, проходит через Гринвич, правда, нарисовали его почему-то на юге Франции или Испании. Ну, в общем, это все условно. Ну, вы знаете, где Гринвич. В Лондоне практически. Вот. И нулевой меридиан, собственно, забили гвоздик в Гринвичскую обсерваторию. Вот забили гвоздик и закрепили сетку географических координат. На Земле это было сделано. Гринвич никуда не переедет. Он как стоял, так и стоит на месте. С небесными координатами проблема была более сложная. Об этом поговорим. Ну, собственно, вы знаете, как она решается. Вот географические координаты, два числа, широта, ну, либо полярный угол, но обычно все-таки географы широту от экватора измеряют, и долготу там либо в обе стороны, либо в одну сторону от нулевого меридиана. Правда, не все так просто. Земля-то все-таки не шар. Она не шар, а сложная поверхность Земли. В некоторых местах она более или менее простая, где океан, да и то не очень простая, но хоть ровная. В некоторых местах континенты ее вообще портят. И как измерять координаты? Вот вы географ, вам надо, вы оказались в какой-то точке на Земле, и у вас задание измерить, ну, например, широту. А с долготой вообще проблемы, их решили сравнительно недавно. Ну, хотя бы широту, как вам измерить? Надо как-то вот. Да, ладно, ночью вы определили направление на полярную звезду. Хорошо. А вот этот угол как измерить? Ну, вы думаете, ага, я нахожусь тут, а центр Земли здесь, значит, сила тяжести действует вот сюда. Если я найду направление силы тяжести, ну, она же к центру Земли, да, то вот этот угол я легко измерю. Как найти направление силы тяжести? Ну, понятно как. Взять отвес. Вот направление силы тяжести. А других вариантов нет. Как еще? Подвесили на ниточке что-то. Вот вам направление силы тяжести. И направление на полюс, на полярную звезду. Угол измерили, вроде получили широту. Получили? В первом приближении – да. А вообще говоря, нет. Если нужна большая точность, оказывается, что направление отвеса далеко не всегда направлено на центр Земли. Потому что, если вы, например, на океане, ну, на океанском побережье, рядом с континентом, тут избыток массы, отвес к нему притянется, ну, с другой стороны тоже к нему. Направление на центр Земли одно, а отвес вам покажет другое. Ну и так далее, и всякие там Марианские впадины, которые наоборот дают отрицательную, так сказать, силу тяжести, ну, небольшую, нескомпенсированную. Вода-то меньшую плотность имеет, чем грунт, чем кора земная. И вот отвес – это далеко не идеальная вещь, не идеальный прибор для определения направления на центр Земли. Поэтому разные бывают подходы к тому, чтобы определить, какая Земля и в какой точке вы находитесь. Ну, а в первом приближении Земля – шар. Во втором приближении вспоминаем, что она крутится, значит, это сплюснутый эллипсоид, да, вдоль оси вращения. это уже неплохо. В третьем приближении говорим так, а давайте ориентироваться на поверхность океана. Уж она-то точно задает нам эквипотенциальную поверхность постоянной силы тяжести. Если бы это было не так, океан бы потек туда, где сила тяжести меньше. А, да, но у нас не везде океан. Но если представим, что везде океан, получим некое вот такое тело земной сфероид. А геоид, ну, геоид, это можно ориентироваться на поверхность океана, там, где он есть, если он еще никуда не течет, нет течений. А на, там, где суша, провести его мысленно или путем расчетов. В общем, у географов и геологов много разных, у вас будет курс геофизики, много разных подходов к тому, как форму Земли описывать. И направление. Направление тоже можно вычислить направление на центр Земли. Но вы помните, что Земля не шар. Значит, перпендикуляр к касательной на поверхности Земли, ну, касательной там в океане, например, а он попадет не в центр геометрически, а направление силы тяжести тоже еще в какую-то свою точку, потому что тут аномалии могут быть. Астрономы поступают так. Они, мы, то есть, ориентируются на отвес. Мы считаем, что вот у нас, так сказать, единственный прибор, который дает нам возможность строить систему координат на поверхности Земли, это все-таки отвес. Ну вот отвес – это какая-то не очень такая удобная в работе вещь, поэтому чаще используют не отвес, а перпендикулярную к нему поверхность. А какая поверхность будет перпендикулярной к направлению силы тяжести? Жидкости. Вот если у вас, вам придется строить такую систему координат, там, где вы нашлись, возьмите тарелку, налейте воды туда, а лучше ртути. Ртуть намного, где вы ее возьмете, не знаю. Но ртуть намного удобнее, потому что она еще и зеркальная. И мы такие ртутные горизонты, то есть строим. Понимаете, систему координат всегда построить надо. Вот в этой комнате она уже готова. Три стены, вот угол, и от них мы можем отмерять. А если бы не было этих стен, как бы мы определили, где сидит человек, где стоит стол? Всегда надо от чего-то. Мы строим систему координат. Вот прибор астролябия, который для измерения высоты звезд над горизонтом. А где у нас горизонт? Посмотрели, там дом, там яма, там дерево растет. Реальный горизонт, он вот такой. А нам нужен идеальный горизонт, перпендикулярная к направлению силы тяжести поверхность. Мы наливаем в чашечку ртуть. Вот это идеальная горизонтальная поверхность. И прямо внутри прибора мы создаем идеальный горизонт. Идеальный его называют математически. Ну, то есть в реальности, может быть, на море он близок к идеальному. Да, вот морская, морской горизонт, там, где небо с водой сходится, он довольно близок, но тоже не то. На море мы же не на уровне моря находимся, мы либо на корабле плывем, если на суше, там где-нибудь в пустыне, да, в идеальной пустыне, мы тоже стоим, наблюдатель всегда поднят над поверхностью. И поэтому есть эффект видимого горизонта, понижение видимого по сравнению с идеальным. Идеальный всегда это плоскость, проходящая через наблюдателя перпендикулярно отвесу. А когда мы реально на Землю, она же кривая, круглая, смотрим, горизонт всегда ниже. И чем вы выше находитесь, вот у космонавтов там на высоте 400 километров горизонт на несколько градусов, там на пару градусов ниже, чем для нас, жителей, при поверхности Земли и так далее. Это тоже надо учитывать, это учитывается при расчетах. Итак, нам надо координаты на небесной сфере вести. Мы вспоминаем, что у географов эта проблема уже решена, значит, мы тоже считаем все объекты одинаково удаленными от нас, давайте их двумя углами, их положение на небе описывать. Самая простая система координат – это то, что мы можем на месте наблюдения построить. Либо отвес, либо тарелка с ртутью. Кстати говоря, тарелка с ртутью – очень удобная штука. У нас в Гаише еще недавно, вот там, в сторону метро, если идти, был телескоп, такой вертикальный телескоп с ртутным горизонтом. Вот такая тарелка с ртутью стояла. Ртуть, как вы знаете, не очень полезная вещь, пары ртути. Тем астрометристам, которые работали с этой ртутью, им каждый день выдавали пакет молока для поправления здоровья. Запомните это. Мы еще будем говорить о ртутных телескопах, и тогда у меня наверняка спросите, а сколько же молока надо выпить, чтобы не отравиться, когда диаметр этой тарелки 6 метров? Вот поговорим об этом. У нас маленькая была, 30 сантиметров тарелка, но все равно. Не очень приятное было дело. Итак, мы строим в точке наблюдения систему координат. Отвесную линию, либо ртутный горизонт. И мы нашли плоскость горизонта, направление зенит на дир. Понятно, да? Все знают эти слова. И от горизонта можем угол, высоту светила измерять. Ну, либо от зенита, что вообще-то удобнее, если у нас отвес на зенит, мы всегда знаем направление. Зенитное расстояние. Ну, в сумме они 90 градусов составляют. Плюс 90 зенит. Минус 90 надир. А вот в плоскости горизонта что делать? От какой точки вести, отмерять угол азимута? Оказывается, есть две традиции. Астрономам всегда удобнее смотреть в южную часть неба. По крайней мере, нам, жителям северного полушария, у нас на юге основная часть неба проходит перед нами. На севере крутится одно и то же, там вокруг полярной звезды. И мы любим направление на юг. Мы его легко определяем всегда. Солнце восходит, поднимается, пересекает то, что мы называем небесный меридиан, вот это вот максимальное положение Солнца над горизонтом, потом на запад уходит. Это легко определяется, мы телескопы все ориентируем на юг, колонну там, вот они у нас все там стоят, на юг ориентированы, и мы азимут отмеряем, раньше отмеряли, от направления на юг вдоль суточного движения небесной сферы. 360 градусов. А почему-то у географов и геологов другие предпочтения. Они любят направление на север. Наверное, они полярную звезду все-таки любят как-то больше, чем... Вот. И для них их азимут, это от направления на север, тоже в том же направлении. И когда вы читаете текст, и там написано «азимут такой-то», надо всегда выяснять, а чей азимут? Географический или астрономический? Потому что они на 180 градусов различаются. Эта традиция сохраняется до сих пор, но потихонечку дрейфует. Астрономы поняли, что они в меньшинстве, географов и геологов больше, и надо все-таки переходить к какой-то единой системе измерения азимутов. И вы увидите, что уже в программах компьютерных, планетариях компьютерных, чаще всего азимут тоже, даже астрономически, измеряется от направления на север. Но еще сохраняются старые люди, которые и точку юга любят. В общем, надо всегда выяснять, какой азимут, астрономический или геодезический. Еще два интересных есть термина. Ну, вот круг постоянной высоты, ну, малый круг на небесной сфере постоянной высоты, называется красивым арабским словом «аль-мукантарат». Звучит. И еще круг, который, ну, вертикал, круг постоянно, круг, вдоль которого высота над горизонтом измеряется, круг высот или так, вертикал. Вертикал – это немножко неудачный термин, он в морской навигации совсем другой смысл имеет, лучше его не использовать. А вот круг высоты – это такой вполне себе нормальный термин, в астрономии он понятный, использует его. Ну, теперь давайте думать. Ладно, вот вернемся сюда. А что плохого в горизонтальной системе координат? А плохо то, что у одного наблюдателя это одни координаты, у другого, который за 100 километров от него, это другие, он в другой точке земного шара, у него другой отвес, в другом направлении. То есть это локальное, это вот для данного места на Земле система. Более того, да, ее легко построить. Взяли ниточку, взяли там тарелку с ртутью и готова система координат. Но она у каждого наблюдателя своя, а это не очень удобно. Второе неудобство. Она хороша, ну, не знаю, там, для военных, зенитную пушку. Тебе говорят, азимут такой-то, высока такая-то, огонь. И ты в самолет попадаешь. Вот он там летел, тебе наводчик сказал, азимут, высота, поднял ствол, бабах, промазал. А для астронома она хороша? Иногда, да, вот когда мы спутники наблюдаем, летящие по небу, там, мы их обычно сначала в горизонтальной системе координат, ну, потому что повернул телескоп, определил. Но ведь для небесных светил его азимут и высота над горизонтом ничего не говорят о самом светиле. Вот если мы говорим Москва, ее географические координаты, 55 градусов северной широты, 37 градусов восточной долготы, это адрес Москвы. Он не изменится никогда. Ну, куда он изменится? Она же не гуляет по глобусу. И у любого города, у любой точки на земном шаре его географические координаты – это адрес, раз и навсегда данный этому месту. А на небе солнце взошло, поехало, зашло в течение суток, у него и азимут, и высота, все это гуляет, и у любой звезды тоже. Это не адрес, это такие мгновенные координаты. Они не очень удобны для составления атласов, например. Ну, давайте думать, что нам делать. Земля вращается, у нее есть ось. Эту ось мы продолжаем в бесконечности, она где-то там в бесконечности упирается в небесную сферу. Эти точки мы называем полюсами. Северный полюс чего? По-английски вообще говорят небо, celestial pole. Мы еще старую русскую традицию используем, полюс мира. Ну, слово «мир», оно в русском языке много разных значений имеет, там «война и мир». А одно из значений – это Вселенная, весь мир окружающий. Ну, в этом смысле мы его используем. Полюс мира, северный и южный полюс мира. Да, хорошо, мы видим, что небо вокруг, ну, Земля, конечно, вращается. Мы на ней, поэтому нам кажется, что небо вокруг нас вращается, нормально, все у нас, так сказать, в уме геоцентризм работает, как и у наших предков, только они думали, что это по-настоящему небо вращается, а мы-то знаем, что вращается Земля. А, хорошо, смотрим. Полярная звезда неплохо определяет положение северного полюса мира. Не то чтобы точно, вот даже тут вы заметите, видите, там буква «П» на месте стоит, а полярная немножечко гуляет. Она действительно немножко гуляет, примерно на 2 трети градуса от полюса она отстает. Но это не очень много. Для простых измерений вполне себе достаточно. По крайней мере, направление на север вы по ней определяете. На юге хуже. На юге в области полюса, южного полюса мира, вообще нет ярких звезд. И там догадаться, где находится полюс мира, можно только... Говорят, я, правда, не был в тех широтах, где виден Южный Крест. Не знаю, кто-нибудь был далеко на юге? Никто не был. Ну, повезет, наверное, в Чили куда-нибудь поедете, посмотрите. Я ездил за экватор, но не очень далеко. И говорят моряки, что вот Южный Крест, он своей длинной стороной показывает... Ну, куда-то показывает, в район Южного полюса. Там созвездие Октант, в котором ни одной яркой звезды нет. Ну, хорошо, ладно, нет так нет. Когда-нибудь будет, может, загорится. А вот перед вами две фотографии с длинными экспозициями. Одна в южном, другая в северном полушарии. Ну, давайте подумаем. Вот левая – это область южного или северного полюса мира сфотографирована. Ну, давайте, не тяните. Ну, одно из двух. Ошибка будет 50%. Вот это северное? Нет. Потому что вот это северное. Мы видим полярную, почти неподвижную. Это север. Это на Канарских островах обсерватория. А это в Австралии. Это обсерватория Siding Springs в Австралии. Нет, вот это вот южный. Просто очень светосильная камера, она много звезд показывает, но ни одной выдающейся яркой звезды в районе полюса вы не видите. Там север, тут юг. Хорошо. Итак, вращение звездного неба говорит нам о том, что каждая звезда движет, ну, видимое движение звезд происходит параллельно экватору Земли. Ну, то, что мы можем экватор Земли, так сказать, распространить вдаль и можем говорить о небесном экваторе, это понятно. Ось вращения Земли, она же ось вращения неба кажущегося. Экватор Земли – это небесный экватор плоскости. Плоскость одна и та же. И каждая звезда, ну или не только звезда, любой объект на небе, в течение суток делает нам такую суточную параллель описывает параллельную экватору. А, параллельную экватору. Значит, если мы будем от экватора измерять расстояние какого-то светила, оно в течение суток не изменится. Это уже большой плюс. Значит, надо как-то зацепиться за небесный экватор. Он нам дает уже опору для новой системы координат, где одна из координат хотя бы не будет в течение суток, а может и многих суток. Звезда гуляет, гуляет, гуляет на одном и том же расстоянии от экватора. Это хорошо, значит, надо зацепиться за небесный экватор. Таким образом, астрономы пришли к мысли, на самом деле все было наоборот. Это географы потом пришли к мысли. Астрономы первыми придумали. Но мы будем говорить так, что географические координаты нам уже со школы были известны. Мы берем глобус и теперь сетку географических координат проецируем на купол, на небесную сферу. И получаем нечто подобное. Небесные координаты, эти зацеплены за экватор, и эти мы тоже называем экваториальными системами координат, экваториальной системой координат. Конечно, эта система всегда к нашей локальной, горизонтальной как-то ориентирована. Горизонтальная у нас – это плоскость горизонта, зенит, надир, а экваториальная связана с осью вращения Земли. В данном случае это ось мира, то есть ось Вселенной, вращающаяся вокруг нас. Под каким-то углом всегда она к нам. Есть такая теорема в учебнике, ну такая элементарная, что даже и говорить о ней нехорошо. Ну, понятно, да, что высота, угол, высота полюса мира, ну, например, северного, она равна вашей географической широте. Ну, это понятно, там все прямые углы. Когда вы на северном полюсе, у вас в зените полюс мира, северный полюс мира, когда на экваторе он лежит на плоскости горизонта, ну, вот зачем-то в учебнике есть такая теорема, посмотрите, ну, она доказывается элементарно, там сумма углов 90 градусов. Но как нам вторую координату ввести? С первой мы вроде бы разобрались. Небесный экватор дает нам опору для измерения одной координаты, от него расстояния. Это аналог широты географической. А вот аналог долготы, тут надо что-то, какой-то гвоздик забить на небе, нулевой меридиан провести. Но мы знаем, Земля вокруг Солнца бегает. Солнце на небесной сфере выписывает в течение года такую вот окружность, ну, в плоскости земной орбиты. А эклиптика называется путь Солнца в течение года на фоне звезд. А почему эклиптика? Откуда это слово взялось? Эклипсис. Эклипсис, конечно, затмение, да. Потому что когда Луна пересекает эклиптику, если она там встречается с Солнцем, получается затмение. То есть место, где солнечное затмение происходит. К счастью, ось вращения Земли не перпендикулярна к плоскости земной орбиты. Почему к счастью? Ну, потому что это две разных плоскости. Плоскость экватора земного и плоскость орбиты земной пересекаются под углом примерно 23,5 градуса. Угол это немножечко непостоянный, но на коротких промежутках времени практически не меняется. Вот еще в старых учебниках там было 23,5. Сегодня 23,4, ну, можно сказать, ближайшие столетия так и останется. Почему к счастью? Потому что Солнце в течение года бродит по эклиптике. Найти небесный экватор никаких проблем для нас не представляет. Мы всегда знаем, как движется небо, вращается, где наш земной экватор, там же и небесный. И Солнце дважды в год пересекает небесный экватор в точке весеннего и осеннего равноденствия. В конце марта, в конце сентября. Прямо само Солнце нам показывает точку, например, весеннего равноденствия, от которой можно вести отсчет вот аналогов долготы, отсчет углов вдоль небесного экватора. Это большое везение. Есть планеты, у которых ось вращения перпендикулярна к плоскости орбиты, какая там Венера, например. А там вот астрономам плохо пришлось бы, если они там были когда-нибудь. Как им вести? А мы тут рады, что у нас Солнце показывает раз в году, проходит через точку весеннего равноденствия и говорит, вот ваш Гринвич, вот отсюда и отсчитывайте углы. И теперь мы знаем уже, что есть у нас небесный экватор, эклиптика, на пересечении, почему-то выбрали точку весны, хотя можно было бы и осеннюю взять, но выбрали точку весеннего равноденствия. Обозначается она значочком Овена. Когда-то это правда было, сегодня она уже не там. Ну ладно, но этим значочком обозначается. И теперь у нас есть полный аналог географической системы координат. Экваторы вообще совпадают на Земле и на небе. А на Земле широта, на небе склонение мы называем. От экватора к светилу угол склонения. Ну, либо полярный угол можно измерять, но обычно все-таки от экватора склонение. А тут это точка весны, точка весеннего равноденствия, аналог долготы. Все понятно, так мы и будем работать. Еще одна неприятная традиция астрономов – измерять эти два угла в разных единицах. Кто это придумал? Ну, понятно, кто это придумал. Наши предки, для которых важно было следить за светилами, чтобы вести отсчет времени. Углы склонения в обычных градусах от плюс 90 до нуля и до минус 90 на юге. А вот вдоль небесного экватора прямое восхождение, так угол называется, в часах, минутах и секундах, называется часовая мера измерения времени. Это вообще плохая традиция. Возьмите любой современный калькулятор. Он вам тригонометрические функции измеряет либо в градусах, либо в радианах, там аргументом, либо самые продвинутые калькуляторы еще в третьей системе измерения углов. Знаете, в какой? А? Грады. А что такое град? Ну, это немцы придумали, они все сводят к формальным вещам. Не 90, а 100 градов в прямой угол, у нас вот обычные градусы, 90 градусов, а в немецкой системе 100 градов. Вообще говоря, правильно, очень удобно было бы, но что-то не то инженеры иногда используют. Но чтобы в часах, минутах и секундах, вы такого калькулятора не найдете. Для компьютера это, значит, надо программу писать, перевода. Там один час – это 15 градусов, одна минута угловая – это 15 минут вот обычного угла, там одна секунда, ну и так далее. В общем, эта традиция когда-то была оправдана, когда мы по движению звезд мерили время суток. Сегодня уже астрономы этим не занимаются практически. И в программах, современных программах электронных планетариев, и просто компьютерных программах астрономических, уже в 360 градусов вы возьмете, увидите, что и альфа, и дельта в обычных человеческих градусах измеряются. Это хороший метод, современный, и надо к нему, конечно, переходить. Но все равно в атласах еще альфа в часах. Там, в учебниках тоже альфа в часах, минутах и секундах. Но это устаревшая традиция, и надо от нее отказываться. Надо обычные градусы, чтобы никаких проблем не было, коэффициентов перевода не было. Но пока надо помнить, что такая традиция еще не умерла. Ну, собственно, да, чего тут? А, вот, что надо заметить. Существует два варианта экваториальной системы координат. Один вариант – это от экватора до светила – это склонение, тут и во втором варианте – это склонение. А вот угол вдоль экватора в первой экваториальной системе координат измеряется в часовом углу или угле. Часовой угол в угле. Как склоняется угол?
1: Наверное, в углу, потому что угол, да.
0: В углу.
1: В угле это как бы...
0: В углу стоять, когда вас лицом к стенке поставили. Так, в углу все-таки. Да, в углу. А часовой угол от плоскости небесного меридиана до светила. Он меняется в течение суток. Либо неизменная координата от точки весеннего равноденствия. Тут понятно, тут прямое восхождение и никаких проблем. Зачем же надо было вводить вот эту вот систему координат, где одна из координат со временем меняется, часовой угол? А это удобно. У вас телескоп стоит в обсерватории, он не знает, где сегодня точка весеннего равноденствия, но он всегда знает, где небесный меридиан. Он направлена у него колонна, сориентирована, монтировка телескопа направлена на юг. Так что вот вы из атласа какого-то или там таблицы берете координаты звезд обычные, во второй экваториальной системе координат прямое восхождение, потом смотрите, какое время у вас на часах, только не гражданских, а на часах звездных, а не в обсерватории. Мы на следующем уроке об этом будем говорить. В обсерватории висят звездные часы, которые показывают угол на каждый момент времени, где находится точка весеннего равноденствия. И пересчитываете это в часовой угол вашего светила. И тогда легко развернуть телескоп, и он попадет на это светило, потому что конструкция телескопа, она знает вот этот вот угол. Она не знает положение. Ну, если автоматизированный телескоп с электронным управлением, он, конечно, сам это все пересчитывает. А обычно астроном это руками делает на таких старых телескопах. То есть два варианта экваториальной системы координат. Вот они тут оба варианта описаны. Не будем это читать. Это у вас будет все перед глазами. Презентация есть. Движение в течение суток любого светила проводит его через две экстремальных точки. Самая нижняя и самая высокая над плоскостью горизонта. Верхняя кульминация, нижняя кульминация. А если светило недалеко от полюса, то обе кульминации на небе происходят. И в верхней вы его видите, и в нижней вы его видите. Если светило далеко от полюса, то оно может уйти под горизонт, и нижнюю кульминацию вы не увидите, ну а верхнюю увидите над горизонтом. Значит, небо у нас делится на три части. Для любого наблюдателя на какой-то широте географической живущего небо делится на три части. Звезды, которые никогда не заходят за горизонт, не заходящие. Звезды, которые никогда не восходят над горизонтом, не восходящие. Они в районе южного, ну для нас, северных людей, в районе южного полюса. И звезды, которые восходят и заходят в течение суток над горизонтом. Вот давайте посмотрим. Мы живем на северном полюсе. Что мы видим? В течение суток каждая звезда суточную параллель выписывает, параллельную горизонту. Не поднимается, не опускается. И у нас всегда над головой один и тот же купол неба, половина небесной сферы. С одной стороны, удобно, и этим пользуются. Например, на северном-то полюсе не построишь обсерваторию. Там опоры нет, лед плавает. А на южном полюсе там Антарктида, там все хорошо. И в Антарктиде часто, вот в последнее время многие астрономы работают, там и европейские, и американские, и китайские обсерватории, нашей пока нет, не знаю, будет ли. А там очень удобно. Ты можешь за одним и тем же светилом наблюдать, сколько захочется. Ну, по крайней мере, полгода. Полгода там полярная ночь. И можно мониторировать одно и то же светило долго-долго, и без перерывов на день и ночь, или какие-то сезоны года. Это удобно. Но при этом ты только половину неба видишь. Если живешь в средних широтах, у тебя уже большая часть неба видна. А если на экваторе, то вообще в течение суток перед тобой проходит вся небесная сфера, что круто, но попробуйте найти на экваторе подходящее место для обсерватории. Вот никому пока не удалось. Экватор как-то у нас беден горами, беден сухими горными пустынями, где удобно строить обсерватории. На экваторе хороших обсерваторий нет, но вблизи экватора, ну, не очень далеко от экватора, есть там Канарские острова, Гавайи, Чили. Ну, они, конечно, не очень близко к экватору, но все-таки более или менее. Было бы идеально на экваторе построить обсерваторию, пока никто хорошего места не нашел. Ну вот, суточное движение звезд примерно так и происходит. Все хорошо в экваториальной системе координат. Но она не всем нравится. Почему? Если мы изучаем движение объектов Солнечной системы, особенно планет, все они, плоскости их орбит, лежат вблизи плоскости земной орбиты. Да не только планеты, а астероиды. Значит, было бы выгодно не экватор Земли использовать за основу системы координат, а плоскость орбиты Земли, если она в Солнечной системе такая удобная, то бишь эклиптику. И мы вводим эклиптические координаты, в которых очень любят работать те, кто изучают Солнечную систему. Потому что это даже как бы плоскость симметрии Солнечной системы. Тут тоже два угла, широта и долгота эклиптические. От той же точки ничего не выдумывали. Раз у нас есть точка на экваторе, она же на эклиптике, от этой же точки мы ведем измерение. Очень хорошо. Правда, иногда приходится измерить в одной системе координат, а потом пересчитывать координаты в другую систему координат. Но это не очень сложно. В старых учебниках в основном формулы сферической тригонометрии используются, там вот эти сферические треугольники. В новых учебниках, уже более ориентированных на компьютерные вычисления, там матричные формулы матричной математики используются для компьютера, они проще. Там синус и косинус, они неоднозначные функции, там знак можно потерять. В матрице вы его не потеряете, но это все в курсе астрометрии вы будете заниматься этим более подробно. Мы это не будем сейчас обсуждать, что плохо во всех системах координат, особенно в экваториальной. А вот что плохо. Плоскость экватора Земли не сохраняется со временем. Земля не идеальный волчок, она меняет направление оси своего вращения, правда, не очень быстро. Один такой конус, земная ось, выписывает за 26 примерно тысяч лет. Но это не так уж много. Это довольно заметное движение. А значит, если мы сетку координат закрепили на земном, так сказать, привязали к земному экватору, то вся эта сетка координат будет вот так вот гулять по небу. Это заметили еще древнегреческие астрономы, Гипарх даже заметил, а Птолемей вообще там пересчитывал координаты, взяв каталог Гипарха и не особенно желая самому наблюдать, но уже знал про это явление и... Так сказать, это называется прецессия, предварение равноденствия. Причина, по которой это происходит, ну, причину вы, наверное, знаете, да? Я думаю, многие знают. По какой причине ось вращения Земли гуляет в пространстве?
1: Луна.
0: Луна. Луна, и, да не только Луна, Солнце во вторую очередь, в третью Юпитер. В общем, притяжение внешних тел, действующее на Землю, заставляет ее прецессировать. Очень такое... красивое с точки зрения физики, но неприятное для астрономов явление, потому что наша система координат тоже при этом гуляет. И земная ось вот так вот по небу гуляет в течение 26 примерно тысяч лет. Сегодня она довольно точно направлена на полярную, и, к сожалению, полярная не очень яркая звезда, но все-таки найти ее на небе можно. А 13 тысяч лет назад ось Земли проходила недалеко от Веги. Вот это нашим предкам-то действительно повезло. Вега была, ну она и сейчас, яркая, на небе ее хорошо было видно, и она роль полярной звезды тогда исполняла. 13 тысяч лет, это не очень далеко, тогда охотники вовсю бегали по лесам и по Веге ориентировались. Ну, через 14 тысяч лет ось вращения Земли опять вернется к Веге. Так что чуть подождем, и у нас опять яркая полярная звезда будет на небе. Ну, правда, GPS уже как-то, да, в моде. Мало кто ориентируется по звездам. Вот это конусообразное движение земной оси, оно вызывает движение небесного экватора. А у нас точка, за которую закреплено начало координат, это пересечение небесного экватора с эклиптикой, с плоскостью орбитальной. Плоскость орбиты Земли тоже не остается постоянной. Она, ну, не так сильно, как экватор, но тоже немножко меняется. Земная орбита тоже чуть-чуть вот так вот прецессирует под действием притяжения, ну, в основном к Юпитеру и к Венере. И вот эти две прецессии. Что значит прецессия? Предварение равноденствия. Это латинское слово, оно пришло к нам оттуда, из древних языков, прецессия, предварение равноденствия. Почему предварение? Ну, будем считать, что плоскость орбиты Земли она действительно почти неподвижна, слабо очень меняется. Но экватор-то Земли гуляет, и в течение 26 тысяч лет точка их пересечения полный круг по эклиптике совершает. Довольно быстро, каждый год на 50 секунд. 50 секунд – это почти минута угловая. А минута – это то, что наш глаз различает. Одна угловая минута – зоркий глаз видит. То есть для нас точка весеннего равноденствия заметна в течение нескольких лет, просто по эклиптике гуляла бы. И она движется навстречу годичному движению Солнца. Солнце в течение года описывает круг, а точка весны движется навстречу. И немножечко каждый год равноденствие происходит чуть раньше, чем оно происходило бы, если бы Земля замыкала свой орбитальный путь по орбите. Поэтому называется предварение равноденствий. А как это на небе проявляется? Ну вот посмотрите, 500 лет, не такой большой промежуток, Галилей там 400 лет назад жил. А вот точка весны, и она за 500 лет на 7 градусов переезжает по небу и тянет за собой всю сетку небесных координат. И в результате мы берем какие-нибудь таблицы, где указаны координаты звезд, и смотрим, оказывается, они указаны не просто альфа и дельта, прямое восхождение и склонение, а еще нижний индекс всегда приписан. Что это такое? Это год, когда сетка координат была, вот в этом году она вот так располагалась на небе. Точка весны была вот здесь. А мы, например, в 2000 году решили наблюдать, и нам надо будет пересчитывать все координаты, и мы так делали всю нашу сознательную жизнь, прецессию по альфа, по дельта учитывали, и взяв каталожные значения, вот тут я взял, что это такое, все нули? Это координаты точки весеннего равноденствия, правильно, все нули. А в 50-м году, это был такой стандартный год, все наше поколение пользовалось этой сеткой экваториальных координат. В 2000-м уже эта точка на небе, ну, звезда, если там какая-то была, имела вот такие координаты, потому что сетка переехала за 50 лет, довольно серьезно переехала, там, господи, четверть градуса вообще ужасно много. Это перестало устраивать астрономов, и накануне 2000 года решили отказаться от экваториальных координат. И сделали это так. Сказали, вот в 2000 году какая была сетка на небе, все, мы ее остановили. Теперь пусть Земля как хочет прецессирует, крутится куда хочет. Эта сетка останется навсегда. Что значит останется? Ее же надо было как-то закрепить на небе. Раньше она у нас держалась за вращение Земли, но раз мы отказались от этого. А почему отказались в 2000 году? Космические телескопы полетели. А им вообще безразлично, как там под ними Земля крутится. Это тем телескопам, которые на поверхности Земли, удобно вместе с Землей прецессировать. А космическим им все равно. Им нужна надежная система координат. Закрепили ее вот каким образом. Нашли на небе несколько сотен далеких объектов, квазаров. Ну, это очень далекие галактики с яркими ядрами, точечными маленькими ядрами. А квазары от нас так далеко, что как бы они там в пространстве ни двигались, на небе они практически не сдвигаются за разумное время. И их координаты на 2000 год объявили постоянными. То есть как бы гвоздики, 600 гвоздиков с лишним забили на небе и сказали, вот за эти квазары теперь будет держаться новая система координат. Но она какая? Она уже не экваториальная, она уже к экватору Земли не имеет отношения. Ее назвали Международная небесная система координат, International Celestial Reference System. А теперь задача, как можно точнее определить положение этих квазаров, их радиометодами, в основном определяли, радиоинтерферометры очень точно работали. Теперь у нас полетел новый астрометрический спутник Гайя, он оптически эти квазары определяет, связывает с радио. Но теперь эта система координат, мы надеемся, на долгое будущее останется главной в астрономии, и уже мы на ней работаем. Вот ее обозначение, название международное. Правда, не все тут просто, есть свои проблемы. Выяснилось, что связать оптические положения квазаров с радио не так легко. В оптике они одни, в радио немножко другие, там облака плазмы от них в стороны летят. Ну, в общем, есть проблемы, но которые решаются. По крайней мере, это интересная задача. И уже система координат с Землей у нас, слава Богу, не связана. И И что теперь? А большинство телескопов-то стоит все-таки не в космосе, а на Земле. Систему координат мы закрепили, а все наши тысячи наземных телескопов с их монтировками, жестко стоящими на Земле, прецессируют вместе с земным шаром, теперь приходится пересчитывать положение телескопа. Но это все-таки легче пересчитать положение одного телескопа, чем всех светил, которые ты с помощью этого телескопа изучаешь. Вот книга, где все это детально описано. Это мы с коллегами написали такую книжку, она новая, это последнее издание, четвертое, по-моему, самое-самое свежее. В учебнике этого нет, в книжке это есть. Вот то, что я про международную систему координат рассказал, да и некоторые другие. Так что опирайтесь на нее, в учебнике вы этого не найдете. Есть более глубокие книги, уж совсем профессиональные. Вот Вадим Евгеньевич Жаров, наш профессор, написал «Сферическую астрономию». Это Жан Ковалевский, француз наш, любимый французский астроном. Он по-французски написал, Жаров перевел на русский. Вот эти две книжки, это уже более глубокие вам дадут знания по координатным системам. Не всем приятно использовать экваториальные и эклиптические системы координат. Почему? А вот мы, например, мой отдел, где я работаю, мы изучаем галактику. Нам все равно, как Земля вращается, как она вокруг Солнца обращается. Это для нас мелочи. Нас галактика интересует. Галактика – плоская, симметричная система звезд. Мы, конечно, делаем свою систему координат, основанную на плоскости галактики, а это Млечный Путь. И, как видите, эта плоскость довольно большой угол составляет с земным экватором, но нас галактические координаты устраивают как удобные в работе. Если на нашу галактику сверху посмотреть, ну, Солнце, как всегда, начало системы координат, это галактическая долгота, направление закреплено на центр галактики. Ну, а широта галактическая, понятно, от плоскости в одну сторону, в другую сторону, с плюсом, с минусом, на север, на юг. Тут все понятно. У нас своя система. То есть много есть разных систем координат. Вот на этой фотографии вы ощущаете, что тут прямо у вас в зримом изображении три системы координат видны. Ну, какая? Галактическая видна? Млечный Путь. Так. Экваториально не видно. Горизонт тут так себе, но все-таки можно, да, как-то вот угадать, да, горизонт. Горизонтальная система. А это что такое? Ну да, это зодиакальный свет так намекает нам, что вот тут плоскость эклиптики проходит. Экваториальная не видна, но экватор небесный никак не отмечен на Земле. Но вообще фотография очень интересная. С координатами, с угловыми координатами довольно сложно иногда понять, с плоскими, с декартовыми проще. Вот смотрите, куда придешь, если все время идти на север? А все время не получится, ты придешь на Северный полюс, и дальше нет направления на север, дальше все направления на юг, да? А на восток можно непрерывно идти? Ну, так же, как и на запад. Можно. Видите, одна координата имеет выделенную точку, сингулярность, а другая координата не имеет сингулярности. Ходи сколько хочешь на восток. А куда придешь, если идти на северо-восток?
1: На север.
0: На север. Тоже сингулярное направление. Бесконечно не будешь двигаться. Вот придешь на север и остановишься. Дальше такого направления нет. Поэтому, кстати, не все понимают, почему там из Москвы в Владивосток надо лететь почти через Северный полюс. А вот это правильная, это карта, ну, такая вот, Аэрофлота. Но Аэрофлот понимает, что мы, например, в Нью-Йорк летим там чуть ли не через, ну, не через Северный полюс, конечно, сильно загибается. А это на самом деле линии больших кругов на сфере. И они вот на плоскости выглядят такими кривыми. Все это есть в задачниках, которые вы можете пролистать, просмотреть, прорешать. Я вам показывал эти задачники. Вот одна из задач, которая мне очень нравится. Ну, кто знает ее решение, тут пусть помолчит. Куда придешь, если вы, вернее так, из какой точки Земли надо выйти, чтобы, пройдя 100 километров на юг, 100 на восток и 100 на север, вернуться в исходную точку? Из какой точки? Из какой? Из Северного полюса замечательное решение. Одно. Вот так оно, да, выглядит. А еще есть решение?
1: Южный полюс.
0: Из Южного полюса на, ты только на север можешь идти, а тебе надо первый маршрут на юг сделать. Значит, Южный полюс явно не годится.
1: Так, чтобы когда ты в дуге прошел, ну, полную окружность и вернулся потом обратно.
0: Молодец. Сам сообразил прямо сейчас или знал это решение?
1: Ну, вы сказали не одно.
0: Молодец. А далеко не каждый может... Да, таких точек в районе Южного полюса бесконечное количество. Ты идешь 100 километров на юг, но не доходишь до Южного полюса. Потом обходишь его, сделав 100-километровый маршрут точно сюда, и потом 100 на север возвращаешься. Замечательно. То есть все точки вот на этом расстоянии, ну, 116 километров. Потому что вот тут надо 100 на 2 пи поделить, да, получается 16 километров. Все точки вот на этой окружности годятся как... А еще есть решение?
2: Есть. Есть и кратное количество.
0: Молодец, правильно, кратное количество. Можно за два обхода, да, сделать 100 километров, а может за три, может за четыре. Общая формула выглядит вот так, где n количество обходов Южного полюса. Видите, какая бездна решений. А большинство людей думает, что только одно решение. Ну вот такие расстояния, то есть эти круги лежат все ближе и ближе к 100 километрам приближаются, их бесконечное количество. И все это решение одной задачи. История у этой задачи очень интересная, но рассказывать вам ее не буду. А в моем задачнике есть вот такая задача, похожая. Надо пройти 10 километров на север, 10 на запад, 10 на восток и 10 на юг, вернуться в исходную точку. То есть 4 уже таких маршрута одинаковых. Где такие точки лежат? Ну, в районе экватора, да, в районе экватора. Когда я написал этот задачник, мне казалось, что только одно решение есть у этой задачи. Ну, любая точка вот на этой параллели годится, да, как начало координат, как начало пути. А оказалось, и я думал, что это полное решение задачи. Один школьничек, правда, из крутого математического кружка, такой человек с математическим мышлением, как-то сказал мне, знаете, есть и другие решения. И оказалось, что они есть, и их бесконечное количество. Поскольку следующего выхода, следующего издания этого задачника еще не подготовлено, я не буду вам говорить это решение. Можете сами сообразить.

подарила миру очки. Первые оптические приборы были очень простые и несовершенны, но именно они дали людям возможность взглянуть на мир иначе. По странному стечению обстоятельств, именно в этих двух странах, в Италии и Нидерландах, вскоре после изобретения зеркал и линз, миру явились величайшие мастера живописи. Нет сомнений, мимо прогрессивных новинок не могли пройти живописцы Ренессанса. Их работы были очень реалистичны и сильно отличались от того, что создавали их предшественники. На рубеже третьего тысячелетия британский художник Дэвид Хокни и физик Чарльз Фалка провели ряд исследований, которые позволили им высказать свои гипотезы о том, как мастера изобразительного искусства использовали достижения науки. В 1434 году великий нидерландский живописец Ян ван Эйк изобразил зеркальную полусферу, выпуклое зеркало, на картине «Портрет супругов Арнольфини». Есть основания полагать, что в этой работе он обратился к помощи вогнутого зеркала. Оно способно отражать и проецировать изображение в перевернутом виде, но при этом довольно четко, что позволило художнику весьма точно зафиксировать на картине не только тончайшие детали человеческого лица, одежды или интерьера, но даже световые блики. Возможно, сферическое зеркало помогало и другим живописцам. Итальянец Франческо Пармиджанино изобразил в выпуклом зеркале самого себя. Оборотную сторону зеркала он мог использовать при работе над знаменитым женским портретом Антея. Тот, кто способен оценить удивительную красоту прекрасной незнакомки, ее великолепные одежды и мастерство исполнения, без труда заметит, что правое плечо девушки и ее рука непомерно велики. Это несоответствие легко объяснить, если предположить, что знаменитый мастер из Пармы обводил зеркальную проекцию по ходу работы, смещая фокус. Если так, то искажение пропорций было весьма вероятным. Настоящим подарком для художников стал прибор под названием «камера обскура». Загадочное словосочетание в переводе с латыни означает «темная комната». Об этом чудесном и простом устройстве, известном с древности, писал сам Леонардо да Винчи. Когда изображения освещенных предметов попадают через малое круглое отверстие внутрь очень темной комнаты, то, поместив на некотором расстоянии от отверстия лист белой бумаги, вы обнаружите на ней все предметы в их соответствующих размерах и цветах. Такую картинку можно было не только рассматривать, но и обводить. Камера обскура – не что иное, как предшественник фотоаппарата. Предположительно, великий художник и великий ученый Леонардо да Винчи применял такую камеру для зарисовки пейзажей. Природу он изображал на втором плане своих полотен, а оптика помогала ему приближать удаленные объекты. Немецкий живописец и график Альбрехт Дюрер придумал еще один способ фиксировать натуру. Чтобы создать точную копию модели на холсте или бумаге, он предлагал смотреть на объект через сетку, особую рамку с натянутыми нитями. Действительно, рисунок по клеточкам давал предельно точное изображение, а потому рамка Дюрера надолго вошла в арсенал живописцев. Относительно качественные линзы появились в самом начале 16-го столетия. Конечно же, такими линзами обзавелась камера обскура. Отраженная картинка при этом стала гораздо более яркой и четкой. Такое усовершенствование не могли не заметить живописцы той эпохи. Свой способ работы мастера тщательно скрывали, поэтому кто именно пользовался камерой, остается только гадать. Подсказкой может служить появление на живописных полотнах огромного количества левшей. Это и понятно. Линза переворачивала изображение в камере не только вверх ногами, но и зеркально. Еще более убедительным свидетельством в деле использования камеры обскуры является тот факт, что многие великие живописцы не оставили после себя ни эскизов, ни набросков к своим гениальным полотнам. Впрочем, возможно, это результат вдохновения.
на то они

и гении, чтобы создавать шедевры. В 17 веке у художников появился новый помощник – камера люцида. Дословно с латыни «светлая комната». Впрочем, ни камера, ни комната здесь не нужны. В данном случае пользовались полупрозрачным зеркалом, которое крепили под углом к планшету. Глядя в него, художник видел все сразу – и модель, и лист бумаги, и карандаш в своей руке. Это давало возможность точно рисовать предмет, соблюдая пропорции и не пропуская деталей. И все же именно темная комната, камера обскура, давала самое широкое поле для экспериментов живописцев. Настоящая революция произошла, когда камера превратилась в черный ящик и стала переносной. Приспособление было чем-то средним между фотоаппаратом и биноклем. Пока ученые-астрономы изучали звезды с помощью больших камер, художники рассматривали натуру в маленькие. С одной стороны миниатюрное отверстие с линзой, внутри зеркало, а сверху матовая пластина, куда и проецировалось четкое и уже не перевернутое изображение. Правда, как оказалось, линза немного искажала реальность. Цвета становились темнее, контрасты ярче, а блестящие предметы, не попавшие в фокус, давали характерные блики. Доказано, что камеру обскуру, снабженную линзой, использовал нидерландский художник 17 века Ян Вермеер. Именно такая камера помогала ему изображать очень сложные предметы, а также запечатлеть город Дельфт в пейзаже, который отличался почти фотографической точностью. Великолепные городские пейзажи Ведуты создавал и венецианец Джованни Антонио Каналь, известный как Каналетто. Доказано, что поскольку его эффектные картины пользовались большим спросом, он усовершенствовал процесс их создания, прибегнув к помощи камеры обскуры. В России камера обскура появилась лишь в середине 18 века. Ее назвали «махина для снимания перспектив». Такой махиной заведовал мастер из географического департамента Академии наук Михаил Махаев. В течение нескольких лет он зарисовывал виды Петербурга и Москвы, обводя проекции карандашом. Таким образом, он создавал несколько черновиков, затем выбирал лучший из вариантов, которые и дорабатывал. Пером и кистью дорисовывал людей, кареты и корабли. Его рисунки вошли в альбом к 50-летию Петербурга. А прекрасная панорама Кремля украсила карту Москвы и окрестностей. И все же техника остается лишь техникой. И даже чудо техники фотоаппарат, который пришел в начале 19 века на смену камере обскуре, не смог обойтись без опытного глаза мастера. Оптика продолжает служить искусству, и кто знает, как еще пересекутся их пути. Несомненно одно, лишь рука настоящего мастера может создать произведение искусства, лишь вдохновение гения рождает истинный шедевр.

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и Rustor. Моя станция Кассиопея всегда со мной.

0: Всем добрый день! Мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра Архе. Мы продолжаем наши эфиры «Динозавры» и не только для детей, и не только детей. Сегодня вы прослушаете тему о зеленой Антарктиде. Как обычно, прочтет ее в виде доклада, лекции, презентации, демонстрации Ярослав Александрович Попов. Ярослав, прошу вас. И первый сразу вопрос. Откуда эти картинки? Из нейросети?
1: Конечно, это картинки из нейросети.
0: Я вас не слышу, Ярослав.
1: Да, раз, два, три.
0: У вас отключился звук, похоже. Нет, все нормально.
1: Нет,
0: все нормально. Все на месте. Все, я прошу прощения, хорошо. Это у меня отключился. Продолжаем.
1: Понятно.
0: Да. Картинки.
1: Да, картинки, конечно же, из нейросети, но, так сказать, оператором нейросети в данной ситуации выступал я. Я недавно меня спрашивали, как раз может ли нейросеть генерировать динозавров. Я этим делом занимался, проверял, но проверял, как оказалось, достаточно давно. По-моему, я последний раз нейросети тестировал где-то зимой прошлой. А оказалось, что за полгода нейросети ушли далеко вперед, сейчас они уже... Ну, не то чтобы всех динозавров, но некоторых генерируют и очень даже ловко. И поэтому я решил, что надо восполнить, так сказать, этот пробел, а то всяких котиков, которые там то с лазерными мечами бегают, то супергеройствуют, уже полно, а вот динозавров как-то обижают. Вот, так что решил составить свою галерею дино-супергероев и дино-суперзлодеев. Но сегодня у нас речь пойдет не про супергероев и не про суперзлодеев, и даже, кстати говоря, не знаю, хорошо это или плохо, но вот в этой презентации ни одной картинки из нейросети не попало. Зато в этой презентации будет много картинок с самыми разными древними животными, всевозможных окаменелостей, реконструкций и всего того, что мы любим. Но самое главное, что все это будет с далекого, заснеженного, заледеневшего континента Антарктиды. Правда, заберемся мы сегодня в прошлое этого континента и посмотрим, как она выглядела тогда, когда она еще не была покрыта льдом и как, собственно, она льдом покрылась. Одним словом, речь у нас сегодня пойдет про зеленую Антарктиду. Итак, поехали. Ну и поедем мы, начиная с небольшой такой исторической предыстории, исторической справки. Дело в том, что когда я про другие континенты рассказывал, про Австралию, про Южную Америку, ну, в принципе, про их открытие, ну, конечно, можно было тоже подискутировать, но, наверное, все-таки, так как эти моменты произошли довольно давно, моменты открытия, и с тех пор уже давно эти континенты в той или иной степени взаимодействуют со всем миром, ну, мне показалось, что исторической справки об открытии их не очень-то, она не очень-то необходима. С Антарктидой другая история. Антарктида открыта совсем недавно, и исследования, которые стали там проводиться, и в том числе геологические, происходят, ну, практически на наших глазах. Но если не на наших глазах, то вот за последние, там, не знаю, пару поколений. Поэтому важно вспомнить, как все начиналось и как, собственно, велись исследования. Ну, не говоря о том, что Антарктида – континент очень специфический, с очень необычными условиями окружающей среды, и любое исследование, которое там проводится, это своего рода подвиг, и иногда это такое приключение, которое может закончиться даже прямо-таки трагедией. Поэтому здесь персоналии, какие-то отдельные ученые, первооткрыватели, путешественники начинают играть особую роль. Ну и начинать я, конечно же, хотел с Михаила Лазарева, с Фадея Беллинсгаузена, с исследователей, которые, собственно говоря, открыли Антарктиду. Ну, по крайней мере, мы так считаем, некоторые пытаются это оспорить, но с фактами спорить достаточно сложно. Итак, открытие Антарктиды состоялось в 1820 году, 28 января. Кстати, относительно недавно, ну, соответственно, 3 года назад, праздновали достаточно активно юбилей. Ну, все, кто интересуется научпопом, наверняка заметили, что появилось множество разных фильмов, передач, каких-то выставок, посвященных Антарктиде. Вот, и я в том числе там в некоторых мероприятиях, еще тогда, работая в Дарвиновском музее, тоже участвовал. Но, как бы там ни было, сейчас уже прошло 203 года с момента открытия Антарктиды, и, конечно же, за последние 3 года тоже много чего интересного открыли, в том числе, кстати, и палеонтологического. Но не будем торопить события. Итак, когда исследователи впервые посетили Антарктиду, что они увидели? Ну, в принципе, увидели они абсолютно то же, что и мы сейчас, спустя 203 года, сможем увидеть. Это континент, покрытый практически полностью ледяным щитом, с самыми низкими температурами на Земле, зарегистрировано вот буквально термометром на станции температура минус 70, но с помощью спутников удалось поймать самую низкую температуру в минус 98 градусов Цельсия. И это абсолютный рекорд для планеты Земля. Это континент, на котором постоянно, месяцами могут дуть ветра. Это континент, на котором, как ни странно, осадков выпадает меньше, чем в пустыне. Это самое сухое место планеты. Это, кстати, вот прям поразительно, потому что много что представляется при сочетании там Антарктида, Антарктика, но вот точно не суперсухое место. Однако же это действительно так. И это, кстати, одна из причин, почему, собственно говоря, сейчас льды тают, точнее, почему новые не формируются. Ну и, наконец, собственно, льды там пока еще не все растаяли, пока лежат, и лежат мощностью до 5 километров. То есть это прям буквально горы изо льда, такой сплошной огромный ледяной щит, ледяной покров. Однако же, конечно же, Антарктида выглядела так далеко не всегда. И если бы наши отважные исследователи, путешественники, мореплаватели отправились бы в Антарктиду чуть-чуть пораньше, собрались бы, так сказать, побыстрее, то они бы смогли бы увидеть Антарктиду совсем иной. 45 миллионов лет назад Антарктида выглядела вот так. Ну, собственно, пингвины — это единственные существа, которые выдают что-то нам знакомое, что-то от нашей родной вот такой современной, пусть и заледенелой, но всем знакомой Антарктиды. В остальном же пейзажи вполне себе не антарктические, никаких льдов не видать, больше того, есть деревья, присутствуют леса, и, между прочим, деревьев тут много, действительно много, и некоторые деревья даже выглядят как будто бы тропическими, будто там какие-то пальмы растут, но это, честно говоря, обман зрения, пальм тут нет, а леса здесь смешанные, то есть это примерно... Ну, такие же леса, как растут в Подмосковье, есть какие-то хвойные, есть широколиственные, но в любом случае, конечно, это близко не то, что мы видим сейчас. Как так получилось, почему так сильно изменился климат и как в этих условиях выжили пингвины, об этом всем поговорим. Итак, следующее, о чем я бы хотел бы рассказать, это экспедиция Кларк-Росса. Продолжаем историческую справку, и еще одна персоналия. Это экспедиция, которая впервые обнаружила породы, антарктические породы, и, собственно, была собрана коллекция, и она была исследована. Но была некоторая проблема, то есть, когда эти породы стали изучать, они оказались все вулканические, и возникли некоторые сомнения. А может быть, изначальное определение Антарктиды как континента было ошибкой? Может быть, на самом деле просто под поверхностью льда находится серия из вулканических островов и не более того, потому что осадочных-то пород нету, никаких древних окаменелостей нету. Это привело к необходимости еще дополнительных исследований и еще дополнительных поисков образцов. И таковые были совершены экспедиции по поиске образцов, и, пожалуй, что одной из лучших коллекций собрала шведская полярная экспедиция 1901-1904 годов под руководством Отто Норденшельда и Карла Антона Ларсена. К слову, сам Норденшельд плавал еще в предыдущей экспедиции и обнаружил впервые, собственно, какие-то осадочные образцы, которые подтверждали, что континент существовал. Но это были буквально единичные какие-то образцы, которые только разогрели научный интерес. А вот обозначенная уже совместная такая более крупная масштабная экспедиция, которая длилась на протяжении нескольких лет, она позволила собрать достаточно приличную такую солидную коллекцию, среди которой было множество окаменелостей и в том числе отпечатки самых разных растений, причем древесных растений. То есть уже тогда, в начале 20 века, стало очевидно, что Антарктида когда-то выглядела совсем не так, и что когда-то там росли леса. Справедливости ради могу сказать, что это не стало прям уж такой сенсацией, как можно было подумать. Дело в том, что немножечко раньше, если не ошибаюсь, по-моему, еще в 80-х годах 19 века, в Гренландии были найдены тоже образцы разных древних деревьев. То есть уже было известно, что на тех местах, где сейчас находятся льды, раньше климат был совсем иной. Но было приятно, что еще одно подтверждение уже с другого конца планеты, с южного полушария, с южного полюса, было обнаружено того, что раньше климат был гораздо более теплым. Ну а дальше как бы неплохо было бы собрать еще побольше образцов и составить какую-то вот такую же цельную картину, цельную историю. Ну и, собственно говоря, этим потихонечку продолжали заниматься. Достаточно ценные образцы были собраны экспедицией Роберта Скотта, экспедиции 11-12 годов. Об этой экспедиции тоже, я думаю, стоит сказать несколько слов. Очень грустная история на самом деле, но грустная, но по-своему интересная, такая героическая, можно даже сказать, опять же, в каком-то смысле. Вообще-то говоря, Скотт и его команда вовсе не планировали искать какие-то палеонтологические образцы. Это вообще было последнее дело, которое их интересовало. Задача была покорить Южный полюс. То есть, в некотором роде задача политическая. Надо было дойти до Южного полюса и прямо на полюсе поставить флаг страны. Ну, собственно, экспедиция английская. Англичане надеялись, что они будут первыми. Но не получилось. Немножечко их обогнал Амундсен. Ну, как немножечко, где-то на месяц. В итоге, когда они пришли, они уже увидели, что флаг стоит, и этот флаг не английский. Ну и что делать? Как бы поставили и свой флаг тоже рядом, но уже было поздно. То есть понятно было, что экспедиция провалилась. Но на этом заключения не закончились, они только начинались. Когда экспедиция возвращалась обратно, они попали, во-первых, в очень суровые погодные условия. Тогда были прям какие-то аномальные холода, аномальные ветра, на которые никто не рассчитывал. Плюс один из товарищей там куда-то свалился, уж не знаю, с какого-то там оврага, в расщелину или еще чего-то, в общем, травмировался. Травмировал голову, и как там потом писал Скотт в своих дневниках, то, что он буквально там глупел на глазах, то есть явно какой-то отек был мозга, и в конце концов он скончался. Но вот они его все-таки не бросали, это же их товарищи. Соответственно, с ним пытались как-то двигаться. Это очень сильно замедляло процесс. По-моему, еще одного из участников экспедиции в результате тоже какого-то падения рука оказалась сломана. Ну, в общем, короче говоря, одно за другим прям шло одни неприятности. Потом они, как казалось, немножко сбились с маршрута и не попали на стоянку, которую планировали. Ну, короче говоря, закончилось тем, что все умерли. Все погибли, вся экспедиция не вернулась обратно, но потом их стали искать и нашли. Нашли, и каково же было удивление тех, кто искал вот этих вот, ну, как сказать, можно сказать, хотел сказать спасателей, но спасать там уже, конечно, не было некого. Ну, в общем, поисковиков. Каково же было удивление поисковиков, когда они рядом с телами погибших исследователей обнаружили рюкзаки, набитые камнями, буквально камнями. Понятно, что это были не просто камни, это были образцы. Это были геологические образцы, в том числе отпечатки растений древних. Они их, видимо, нашли по дороге, ну и решили, что, так сказать, так как отчасти экспедиция, разумеется, каждая такая экспедиция, она комплексная, там, если что-то интересное находишь, надо забирать, неизвестно, когда еще в Антарктиду попадешь, поэтому они там тоже исследования проводили, образцы собирали. Но вот удивительно, что они, когда обратно возвращались, когда вот на них все эти неприятности начались, они побросали еду, побросали часть снаряжения, а вот эти камни тащили и тащили и тащили. И в итоге, собственно говоря, вместе с ними погибли. Ну, логично было бы бросить все, и, может быть, тогда бы они бы и дошли. Вряд ли, конечно, по крайней мере, больше шансов было бы. Но не бросили. Чем они руководствовались, непонятно. Видимо, может быть, надеялись, что все-таки дойдут и будет хоть какая-то польза, потому что вот там Южного полюса не достигли, но хоть образцы собрали ценные. Может, они уже понимали, наоборот, что не дойдут и надеялись, что в дальнейшем, так сказать, науке принесут пользу. Но в любом случае, действительно, науке пользу они принесли. Потому что среди этих образцов оказались вот такие интересные растения с длинными листьями, глоссоптерисы. И в дальнейшем эти глоссоптерисы были обнаружены еще и на других континентах. И спустя несколько десятилетий вот то, что эти одинаковые совершенно растения были найдены и в Индии, и в Африке, и в Южной Америке, и в Антарктике, и в Австралии, стало одним из главных аргументов в пользу тектоники литосферных плит. Я напоминаю, что раньше были все убеждены, что континенты были неподвижны. Была так называемая фиксистская теория. А потом стали Вегенер, Альфред, потом его последователи стали продвигать мобилизм, что континенты у нас перемещаются. И первым, как говорится, первое, что навело на мысль, то, что континенты по форме похожи, но потом потребовались доказательства, мало ли что на что похоже. И вот это было одним из хороших доказательств, потому что представить себе, как одно и то же растение абсолютно одинаково из Антарктиды добралось до Индии, если представить, что они располагаются, всегда располагались там же, где и сейчас, это ну, просто невозможно. А вот если все континенты совместить, то все идеально совпадает. Это было, конечно, не единственное доказательство, но очень хороший такой вот кирпичик в основании мобилистской теории. Ну, что можно сказать? Экспедиции в Антарктиду сейчас проходят на регулярной основе. Продолжают собирать образцы. Сейчас уже известно несколько хороших таких местонахождений, как на околоантарктических островах, так и на антарктическом побережье, где выходят коренные породы. Более-менее сейчас известна география, геология, ну, география тоже, Антарктики. Ну и, соответственно, каждый год какие-то новые интересные образцы добывают. По крайней мере, стараются каждый год экспедиции сейчас проводить. Так что на данный момент уже какое-то количество материала набралось. И благодаря этому мы можем составить такую более-менее цельную историю Антарктиды. Ну, собственно говоря, к этому я и предлагаю приступить. Итак, ну, начнем с начала, так сказать. Попробуем переместиться в самое-самое начало и посмотрим, как Антарктида выглядела когда-то. Ну, вот это карта современности, грубо говоря, отматываем время вспять, смотрим, как все двигалось раньше. Вот у нас уже Пангея собралась, вот еще более древние времена палеозойские, когда Пангея еще не собралась. Силур, Ордовик, Кембрий. Ну, дальше уже прямо-таки Архей у нас пошел, Протерозой, Архей. И мы с вами оказались в вот такой вот самой первобытной земле. Ну и что мы можем сказать про Антарктиду? Ну, на самом деле, с одной стороны, можем сказать очень многое. То есть можем рассказать, что в Антарктиде были моря, что там, скорее всего, как и везде, тоже могли быть какие-нибудь там эти грязевые котлы, возможно, в них зарождалась жизнь и много-много чего еще. Но на самом деле это вся та же история, что и для любого другого континента. Каких-то прям конкретных суперинтересных данных именно по Антарктиде такого возраста у нас нет. Но что любопытно, что в принципе породы древнейшие в Антарктиде есть. Это факт. Вот здесь такая довольно занятная карта, называется она тектоническая. Я много раз рассказывал про геологическую карту, ну, возможно, вы сами знаете, что это такое, но на всякий случай я напомню, что геологическая карта – это карта, на которой сверху, как бы вот на территории, указаны породы, которые выходят на поверхность древние. А тектоническая карта – это на самом деле упрощенная геологическая, но у нее есть немножечко такой более глобальный смысл. А здесь показаны такие целые комплексы пород, более глобальные. Ну и видно, что вот, например, та же Евразия, она вот прям состоит из огромного количества самых разных пятен. О чем это говорит? Это говорит о том, что Евразия как континент – это явление очень молодое на самом деле в геологическом плане. Что когда-то это были самые разные тектонические блоки, отдельные плиты, вот они, розовенькие. Вот. И потом они совмещались. Ну вот Индия проплыла совсем недавно, там Европа с Сибирью встретились гораздо раньше, еще в каменноугольном периоде, даже еще в Девоне. Ну, в общем, короче говоря, постепенно, так сказать, Евразия строилась, но в любом случае здесь очень много пород разного возраста. А вот, например, та же Австралия, тут есть такая прям основная плита мощная. Вот Африка вообще прям древнючая такая. Вот тут все прям такое цельное, монолитное довольно. И посмотрите на Антарктиду, она же тоже покрашена розовым цветом. Розовым отмечен древний платформы. То есть получается, что антарктическая платформа действительно одна из наиболее древних. Она сформировалась, ну, как минимум 3 миллиарда лет назад, а может быть и раньше. То есть это действительно один из древнейших континентов, а не какие-нибудь там хухры-мухры. Можно спросить, а почему вот красных пятен нету? Красные пятна – это щиты. Это когда древняя платформа, древние породы возрастом в несколько миллиардов лет выходят на поверхность. Понятное дело, в Антарктике щитов нет, потому что в Антарктике вообще мало чего выходит на поверхность, все покрыто льдом. Вот, поэтому, если даже где-то там выходят эти породы, то мы этого просто не знаем. На самом деле, если посмотреть на Антарктиду еще повнимательнее, то можно на самом деле обнаружить все-таки здесь какие-то горно-складчатые сооружения древние, то есть все-таки к Антарктиде что-то такое прилеплялось, присоединялось, она с кем-то сталкивалась, понятное дело, когда-то. Но есть вот и древние блоки. Но я думаю, что прям уж детально разбирать карту Антарктиды мы не будем. Однако ж, прошу заметить, она существует. То есть, несмотря на огромное количество льда, все-таки геологи там уже очень хорошо поработали, и мы сейчас неплохо представляем, как выглядит карта Антарктиды геологическая. Ну, а мы тем временем перемещаемся сквозь время, из архея перемещаемся в протерозой, а из протерозоя сразу же и в кембрий. Уверен, что про этот период все, конечно же, знают. Ну, наверняка все, кто слушает сегодня, прям в прямом эфире точно слышали. Это период, когда у нас появляется множество различных организмов сложных, активных, с челюстями, с зубами, с глазами, с нервной системой. В общем, момент, когда жизнь стала очень сложной. И вы здесь видите много интересных живых существ. Вот, например, там древнехордовая пикайя, это что-то членистоногое такое, мореллы называются, это вот там аномалокарис плывет, очень известное, тоже такое кембрийское чудо-юдо. Что можно про них, про всех сказать? Можно сказать, что многие из здесь представленных организмов, они сохраняются только в уникальных местонахождениях, фоссил-лагерштеттах, местонахождениях, в которых могут отпечататься даже мягкотелые существа. Конечно, тот же аномалокарис, он не был мягкотелым, он был в панцире. Но панцирь этот был как, не знаю, у таракана, у жука, просто хитиновый. Хитин в обычных условиях не сохраняется, только в лагерштеттах. В обычных условиях может сохраниться камень, там, коралл какой-нибудь. Вот это хорошая штука, и с ней сложно что-то сделать. Она наверняка сохранится. Я, собственно, все к чему. С большой долей вероятности Антарктида выглядела примерно так же. Но ни вот этих вот пикай, ни каких-нибудь аномалокарисов мы в Антарктиде не видим. Не потому, что их там не было, а потому, что в Антарктиде не найдено ни одного лагерштета кембрийского периода. То есть там сохранились только те организмы, у которых был самый жесткий и крепкий каркас. Поэтому реально то, что мы видели в Антарктиде, это вот это. Ну, выглядит гораздо более скучно, грустно. Но еще раз, это не потому, что там холодно и там мало кто жил, а потому что мы просто больше ничего не знаем, объективно. Но знаем, что вот были какие-то там моллюски древние, да, были там трилобиты, вот, пожалуйста, эхмания, конкретно антарктический образец, очень хороший трилобит. А археоциаты вот такие, похожие на губки, и многие другие. Продолжу путешествие. Конечно же, вот как видите, там в Кембрии у нас Антарктида была частично покрыта водой, и, собственно говоря, поэтому мы находим там морские отложения. Дальше наступил Ордовик. В конце Ордовика было большое оледенение. Антарктида была покрыта льдом в тот момент. А дальше Силурий опять лед растаял. Опять там какие-то, видимо, были отложения. Я, правда, не нашел никаких свидетельств о том, что нашли хотели окаменелости силурийского периода. Может, не нашел просто. Может, действительно, пока не находили. Дальше наступает Девонский период. Это время, когда уже на суше там много чего происходит. Там уже рыбы такие с локтями ползут по суше. Деревья первые вырастают. Но и в воде много всего происходит. Там, конечно, уже вовсю аммониты плавают. Там всевозможные рак-скорпионы носятся. Трилобиты, те, се, пятые, десятые. Там коральчики, ракушечки. И кое-что из вот этого морского антарктического нам известно. Ну, например, для особых ценителей показываю антарктическую брахиоподу. Австралострофия. Вот такая вот. Можете удивиться, при чем здесь Австралия? Австрало, да? Но дело в том, что в тот момент Антарктида, Австралия и Южная Америка были соединены, причем очень плотно. И во всех этих местах плюс-минус живность пересекалась. Так что, если вы хотите представить себе Антарктиду, там, не знаю, каменноугольного периода, силурийского, ну, посмотрите лекцию Австралии, про Австралию или про Южную Америку. В Антарктиде было примерно все то же самое. Ну, вот некоторые, соответственно, местонахождения, на которых обнаружены породы Девонского периода, и вот конкретно вот отсюда вот найдена вот эта вот ракушечка. Продолжим наше путешествие, значит, двигаемся дальше, переходим в каменноугольный период. Антарктида у нас все так же находится в составе уже теперь единого континента Пангеи. Раньше была только в составе Гондваны, теперь уже и Пангея сформировалась. Ну и также она находится у Южного полюса, и даже вот в конце каменноугольного периода ее снова покрыл лед. Но прежде чем это случилось, там тоже была такая довольно богатая морская жизнь. А вот, ну, это просто картинка каменноугольного моря, совсем не по Антарктиде нарисованная, но в Антарктиде, опять же, было примерно все то же самое. А вот конкретно из Антарктиды известны вот такие животные. То есть какие-то двустворчатые моллюски, морские лилии, брюхоногие моллюски. Ну, то есть на самом деле абсолютно все многообразие, которое мы видим и в других местах. Короче, в Антарктиде было вполне себе нормально и комфортно. Вот, ну вот некоторые конкретно антарктические образцы. Благодаря вот таким находкам, как Бараньи лбы в Намибии, это своеобразная ледниковая форма рельефа, которая сохранилась с каменно-угольного периода, мы знаем точно, что было покрыто льдом южное полушарие в конце каменно-угольного периода, и Антарктиде тоже досталось. Однако же дальше у нас во время Пермского периода лед потихоньку начал таять. И, соответственно, Антарктида на последующие, ну, получается, почти 200 миллионов лет лишилась льда. И уже больше льда там не было. Это мы знаем точно, потому что лед сохраняет... ледники оставляют особые отложения, называются теллиты, и их геологи очень хорошо знают, очень четко фиксируют, и ничего подобного в Антарктиде ни 250 миллионов лет назад, ни 200, там, ни 150 нету. Наступила эпоха зеленой Антарктиды. Ну, а мы тем временем перемещаемся в конец Пермского периода и смотрим, как тогда выглядела Антарктида. И вот Пермских отложений антарктических известно гораздо больше, чем предыдущих. Ну, и что еще важнее, известно гораздо больше оттуда окаменелостей. Поэтому мы неплохо представляем себе Антарктиду Пермского периода. Вот примерно так она выглядела. Соответственно, она была покрыта сетью рек, уже никакого льда не было. росли всевозможные папоротники, росли древние хвойные леса, а во время пермского периода они уже были. Это где-то 250-270 миллионов лет назад, вот где-то так. Вот. И, конечно же, среди деревьев преобладали хвойные. Это намек на то, что все-таки в Антарктиде было, ну, не то чтобы прям дико жарко. Ну, а удивляться тут не приходится. Все-таки, если даже у нас в целом климат по планете гораздо теплее, чем сейчас, на полюсах-то все равно холоднее, чем у экватора. Ну, так уж устроена наша планета, так она наклонена относительно своей оси, что всегда на полюсах будет холоднее, чем на экваторе. По-другому быть не может. Однако ж, холоднее в тот момент, это означало, что там были, ну, такие широколистные, ну, наверное, смешанные, вот так вот, смешанные леса, смешанные широколиственные, может быть, так. Но все-таки хвойных было довольно много, и одним из этих как раз хвойных был госсоптерис, такое очень своеобразное хвойное, скажу вам, без иголочек, как видите, с такими широкими разлапистыми листьями, мы про него уже сегодня говорили, но вот оно очень хорошо изучено, известно, как оно выглядело, это редкость, на самом деле, для палеоботаники, мы знаем прямо в деталях, в 3D-динопедии мы его даже модельку сделали. Вот, и мы, кстати, даже знаем, как примерно он вел себя в течение сезона. Например, мы знаем, что это листопадное дерево. И вот здесь там как раз нарисовали, как шли сезоны, как там падали у него листья, какие он выбрасывал споры. Но разбираться во всех деталях этой схемы мы, конечно, не будем. Но факт то, что он сбрасывал листья, сам по себе интересен. Потому что, ну, во-первых, это означает, что очень давно существуют листопадные деревья, как минимум доказано с пермского периода. Кроме того, мы понимаем, что, соответственно, если были листопадные деревья, то значит, где-то в этом опаде листвы разводились всевозможные какие-нибудь черви, какие-нибудь насекомые. То есть это вот создавало какую-то свою уникальную экосистему, как, собственно, это и происходит в современном мире. Плюс под этими листьями мог кто-нибудь там, не знаю, прятаться, допустим, там, не знаю, впадать в спячку во время полярной ночи. Но можно вот прям представить себе очень подробно, как выглядела эта древняя жизнь. Кроме того, мы знаем, что в Антарктиде есть уголь. Это, конечно, уже когда мы теперь представляем, что Антарктида была зеленой, может быть, не так удивительно, но удивительно, сколько его уже известно. То есть, на самом деле, много местонахождений угля. Вот это примерно то, что рисуют обычно в школе на географии, по-моему, в классе где-то в 6-м или 7-м. Вот такая вот карта, на которой отмечены полезные ископаемые. И вот эти кружочки – это уголь. Посмотрите, сколько его уже известно, очень много. Правда, прям такое хорошее-хорошее местонахождение, в котором там миллионы тонн угля и прям промышленно выгодное. Потому что не везде, где находят уголь, его выгодно добывать. Самое классное местонахождение находится в море Росса на шельфе. Тут почему-то оно не отмечено, но там угля много. И, кстати, горючий газ там тоже присутствует, это отмечено. Я не уверен насчет всего угля, который изучен, но, по крайней мере, конкретно в море Росса, по нему там много работ, много исследований проведено, и здесь доказано, что уголь имеет как раз-таки пермский возраст. Ну, рискну предположить, что большая часть этого угля как раз пермская. Ну, то есть, действительно, деревьев тогда было очень много, и они вот способствовали угленакоплению. Вот такая вот штука. Да, ну что-то мы все про ботанику, да про ботанику. Надо немножко и про животных. Я напоминаю, что пермский период – это было время, когда наконец-то уже появились такие довольно прогрессивные наземные позвоночные животные. Появились всевозможные рептилии, а также древние синапсиды, известные в более широкой публике как звероящеры. Вот некоторые из них. Камбуся, листрозавры и это то, что обитало именно в Антарктиде. Ну, как видите, Камбуссия Антарктика намекает на то, что Камбуссия, что она вообще конкретно из Антарктики описана. Что касается листрозавра, это такой, ну, просто вездесущий звероящер конца пермского, начала триасового периода, который, ну, отличился по многим параметрам. Он и в виде мумии прекрасной сохранился. Он и пермотриасовое вымирание пережил. Его скелетов огромное количество нашли, их изучили вдоль и поперек. И, кроме того, даже доказали, что он впадал в спячку. Это единственное, наверное, древнее животное, по крайней мере, пермского периода, у которого доказана спячка. Когда кости его распилили, увидели, что там очень-очень такие четко выраженные кольца наблюдаются, годовые. И особенно мощное такое большое кольцо, ну, зимнее, скажем так, то, которое формировалось зимой. Гораздо больше, чем у других животных, и больше, чем у подобных железнодровозавров, только из других местонахождений. То есть только в Антарктике такое нашли. Предполагают, что это свидетельство того, что животное на полгода, ну, может, на несколько месяцев впадало в спячку. Вот такие дела. Так что мы даже про его поведение кое-что уже знаем. Ну, а мы тем временем плавно перемещаемся в триасовый период. Переходим через грандиозное событие пермотриасового вымирания. В Антарктиде оно не особо заметно по двум причинам. Во-первых, отложений попросту не так много известно, и мы не можем так четко проследить эту границу. А второй момент, именно в Антарктиде его минимально было заметно. Минимум его можно проследить. Дело в том, что если правильно та гипотеза, которую сейчас активно развивают, вымирание в конце пермского периода произошло из-за активного вулканизма. И вулканизм привел, во-первых, к повышению температуры, а во-вторых, к кислотным дождям. Ну, если в плане кислотных дождей Антарктида ничем не лучше другого места, то вот в плане температуры Антарктида оказывается в полнейшем выигрыше. Потому что если где-то температуры зашкаливают, то в Антарктиде повышение температуры не приводит к таким колоссальным последствиям. И многие животные просто из других регионов переместились поближе к полюсам, скажем так, в более прохладные места, в том числе и листрозавры. И именно как раз у южного полушария, именно в таких местах, как Антарктида, они пережили пермотриасовое вымирание. То есть можно сказать, что в некотором роде Антарктида триасового периода – это был такой рефугиум, убежище, в котором сохранялись животные пермского периода. То есть это то место, где можно было хоть как-то переждать, перетерпеть великое пермотриасовое вымирание. Морским животным хуже, моря там более тесно в этом плане связаны, поэтому по морским животным мы такого не прослеживаем, а вот по наземным очень даже хорошо прослеживается вот такая вот спасательная миссия Антарктиды. Ну а мы тем временем знакомимся с антарктицикосом. Это цикадовое растение, разновидность голосеменных, так называемых гнетовых, они же цикадовые. Нет, стоп. Нет, это у нас цикадовое. Вот, это я уже немножечко путаю. Да, это у нас цикадовое растение. Они сейчас тоже растут, такие похожи на небольшие пальмочки, только с шишками, такие очень интересные. Вот, ну, это конкретно известно из Антарктиды, поэтому получило такое название. Известны некоторые позвоночные животные триасового периода. С динозаврами туговато, скорее всего, были. По крайней мере, в конце триаса. Вообще там, если вы помните, самые ранние динозавры известны из Африки и из Южной Америки. И велика вероятность, что из Южной Америки они уж как-нибудь могли дочапать до Антарктиды. Но вот что-то пока не ловятся они там. Зато, пожалуйста, такие древние гигантские земноводные из группы, получается, лабиринтозубые, лабиринтодонты. Это своеобразные земноводные с очень широкой головой, похожие чем-то на крокодила, вырастающие до солидных размеров. Некоторые из триасовых темноспондилов, лабиринтодонтов вырастали длиной до 6, а то и 9 метров. И вот один из таких вот гигантов, ну, конечно, не 6-метровый, он поменьше, 3-метровый, но тоже гигант, замечен и в Антарктиде. Антарктозухус зовется. Но мы тем временем продолжаем наше путешествие, перемещаемся в юрский период. Видим, что Антарктида в этот момент располагалась не совсем на полюсе, но хотя близко. И, кстати говоря, это вот наводит на некоторые интересные мысли. Если раньше была такая единая, был единый консенсус у всех ученых, что полюса во время мезозоя во времена динозавров были свободны ото льда, потому что было гораздо теплее. Сейчас начали возникать на этот счет очень такие явные сомнения. Например, в прошлом году обнаружили свидетельство триасовых льдов на севере. И есть подозрение, что, возможно, ледяная шапочка все-таки даже в юрский период была. Просто она была на море. А, к сожалению, юрские породы морские, вот есть такая особенность в геологии, вот эти вот океанические породы, океаническая кора, она разрушается гораздо быстрее, чем континентальная. Континентальная в некоторых местах имеет возраст по 4 миллиарда лет, а вот океаническая, самая древняя, имеет возраст порядка 150 миллионов лет. Поэтому, что было в океанах раньше, мы не знаем. Возможно, что тут были льды, но у нас нет тому доказательств. Мы знаем, что не было точно льдов в Антарктиде, но Антарктида-то была не совсем на полюсе. Вот такая вот штука. Ну, в любом случае, в Антарктиде тогда было не так, чтобы уж очень холодно, и некоторые из динозавров и других животных это нам доказывают. Но давайте же посмотрим, как выглядела Антарктида юрского периода. Так, ну, все уже, приплыли, что ли? О, приплыли. Итак, Антарктида юрского периода. Как видите, это все так же густой лес, но при этом лес, состоящий преимущественно из хвойных. То есть, опять же, намек на то, что это что-то было приближенное к тайге современной. Все-таки не то, чтобы уж совсем прям жаркое место. Ну, достаточно жарко для того, чтобы там обитали птерозавры и динозавры. И некоторых динозавров мы буквально знаем в лицо. Например, криолофозавров. Когда впервые обнаружили этого динозавра, его так между собой ученые прозвали Элвис-завр. В честь Элвиса Пресли. Как видите, у него такой модный чубчик, торчащий кверху. Ну, прям как у знаменитого певца. Прическа. Однако же, все-таки Элвис-завр это название не закрепилось в науке. Потом дали ему название более научное. Криолофозавр. Что, ну, собственно говоря, переводится максимально понятно и, с другой стороны, максимально скучно. А морозный гребнеящер. Ну, действительно, найден в морозных породах с гребнем ящер. Все понятно. К слову, от этого морозного гребнеящера известна буквально одна косточка от пальца и вот эта самая голова с кусочком, как бы, челюсти, с кусочком гребня. Ну, спасибо, хоть гребень есть. То есть, прямо скажем, немногое мы о нем знаем. И это очень-очень такая смелая реконструкция. Но реконструкция, основанная на его родственниках. Правда, здесь есть маленький нюанс. Мы до сих пор толком не понимаем, а кто, собственно, они, его родственники. Очень долгое время, ну, собственно, с момента открытия криолофозавра ведутся споры, куда же его поместить. То ли это аллозавр, то ли это дилофозавр, то ли это какой-то целофизис. Короче, явно какой-то теропод, хищный динозавр, там, с зубами, с когтями, все как положено. Маленький такой, шустренький. Ну, как маленький, ну, метра 4-5. Такой средний динозаврик такой. Но вот в чем бедулька-то. Бедулька заключается в том, что недостаточно вот этих вот фрагментов, чтобы четко понять все особенности этого динозавра и четко его разместить на древе жизни. Поэтому криолофозавр чувствует себя вот таким своеобразным кочевником, переезжая или там, не знаю, перепрыгивая, как такая палеобелка с одной филогенетической ветки на другую. Ну и, соответственно, раз мы не знаем, кто он такой точно, мы, конечно же, не знаем, как он точно выглядел внешне. Были у него перья, не были у него перья у нас. И по другим-то динозаврам все с перьями очень неоднозначно. Ну и вот с ним тоже. С одной стороны, жил на таком вот холодном месте, практически на юге, должен был иметь перья. Но с другой стороны, если это какой-нибудь аллозавроид или там дилофозавр, ну, неизвестно. Ну, вот у дилофозавра вроде перья были, у лозавра вроде не было. Короче, неизвестно, были ли у него перья. Ну, а еще меньше нам известно про глециализавра. Известно, что это завропод, точнее, можно сказать, такой прозавропод, такой один из древнейших представителей, завроподоморф, если вам угодно, если вы сторонники новой систематики. Но в любом случае, от него известно буквально парочка позвонков. Этого достаточно, чтобы найти какие-то отличительные черты и дать ему новое название, но определенно недостаточно, чтобы сказать, что же в нем было такого необычного. Но с другой стороны, а чего вообще необычного в этих прозавроподах? Ну вот мы, допустим, знаем ангению, знаем о какого-нибудь там этого плотиозавра, и что? Ну вот они все похожи как-то. Ну вот и он такой был, видимо, с длинной шеей, растительноядный, большой, и, наверное, не очень любил встречаться с каким-нибудь крелофазавром. Еще известны некоторые фрагменты от известных с других территорий динозавров, например, от дилофазавра, и это классно. То есть приятно, что как бы есть какие-то пересекающиеся звенья. Это логично. Вообще-то тогда у нас Гондвана была единым континентом. Поначалу Юры у нас вообще вся Пангея еще была целенькая, потом Пангея на две части треснула, но все равно как бы там еще из Австралии, из Южной Америки в Антарктиду кто-нибудь прийти мог. Например, дилофазавр. Или Цилофизис, еще один динозавр, очень нам тоже хорошо знакомый, знакомый по фильму «Прогулки с динозаврами». Да что вам рассказывать про Цилофизис? Уверен, что вы хорошо знаете этого маленького, шустренького, длиннолапого, длинноногого динозавра. Так же, как уверен, вы все, конечно же, знакомы с плезиозаврами. Длинношеи, такие ребята, ну, лохнесские чудовища, что про них еще можно сказать. Вообще, плезиозавры, на самом деле, довольно занятная группа. У них там очень такая тоже непростая систематика, очень сложная. Даже довольно непростое, видимо, поведение было, потому что у них разные формы ласты и разные формы зубы, что говорит о том, что они, видимо, как-то по-разному приспособливались к окружающей среде. Но, к сожалению, от юрского плезиозавра нам известно буквально несколько косточек, поэтому кроме того факта, что он был, и что тоже там часть Антарктиды была покрыта морем, и там жили плезиозавры, больше мы, к сожалению, ничего про это сказать не можем. Так что можем мы смело отправляться в мел. Отправляемся в меловой период, видим, как вот уже наша Гондвана разрушается потихонечку. Остается блок Индия плюс Антарктида плюс Австралия. Вскоре уже начинает и Индия уплывать. Все. До свидания, индийские динозавры. Потом там уже и Мадагаскар отвалится. Ну и даже Антарктика. Даже Австралия потихоньку начинает тоже отваливаться. Вот. Мы это потихоньку наблюдаем. Ну что ж. Ну, как видите, в принципе, на протяжении мелового периода Антарктида все еще не была полностью изолированной. Вначале она вообще имела тесную связь с другими континентами. Потом, как минимум, сохраняла долго связь с Индией и максимально долго до конца мелового периода все-таки какую-то связь с Австралией. И, на самом деле, потом повторно получила связь с Южной Америкой. Поэтому мы видим некоторые пересекающиеся, опять же, группы животных. Ну и в целом Антарктида по тем фрагментам,

той же Москве. Но вот уже, например, к концу мелового периода уже примерно как в Москве стало. Ну, а потом, понятное дело, там тихонечку стало и дальше снижаться температура. Ну, это данные по морской фауне. Ну, сами можете с ними ознакомиться, если интересно. Короче говоря, в Антарктиде во время мелового периода, возможно, было даже теплее, чем во время юрского периода. Но все равно в растительности продолжали преобладать всевозможные хвойные, хотя появляются и первые покрытосеменные, ну и, конечно же, продолжают, хотя и в меньшую роль играть папоротники. Вот мы здесь видим, какой-то гинго растет, что-то вроде какой-нибудь там раукари, опять же, какие-то эти саговники всевозможные, вот, цикадовые, гнетовые и все такое. Ну и, конечно же, тут гуляют динозавры, и некоторых из них мы буквально знаем в лицо, вот, например, того же моррозавра. Такая вот интересная картина, да, полярная ночь, полярное сияние, его у нас никто не отменял, магнитные полюса у нас тогда работали, вот. Ну и при этом вот все это на фоне такого зеленого леса и большого количества динозавров. Некоторых из динозавров мы тоже буквально знаем в лицо, например, антарктопельта. Это бронированный родственник анкилозавра, но, правда, очень дальний родственник. Долгое время мы не могли понять, кто такая антарктопельта, потому что она явно отличалась от других анкилозаврит, но при этом не очень было понятно, что она все-таки себя представляла. Однако недавно, по-моему, года три назад, был обнаружен стегоурус в Южной Америке. Я говорил, Южная Америка и Антарктида, они тесно были связаны. И эти динозавры тоже оказались тесно связаны. Поэтому мы можем с большой долей вероятности предполагать, что антарктопельта похожа на стегоуруса. А стегоурус, он по многим параметрам интересен, и особенно интересен тем, что у него на хвосте вот такой вот, как будто бы из пластинок стегозавра, такое странное вооружение, можно так сказать, такое странное украшение. Его сравнивают с оружием индейцев Макуитлем. Вот, возможно, что таким же Макуитлем и даже, скорее всего, обладала и антарктопельта. Но эта реконструкция сделана давно, тогда еще не знали про стегоуруса. Если бы сейчас бы его делали, то наверняка бы сделали бы с таким вот Макуитлем из режущих пластин, торчащих во все стороны. Также здесь известны птицы, причем не одна и даже не две. Вот прям как ни странно, их тут несколько было найдено и очень неплохой сохранности. Это, кстати, большая редкость на самом деле. И в этом плане, конечно же, самый выдающийся вегавис. Вегавис – птица, похожая на утку, которая, видимо, питалась как утка, выглядела как утка и крякала как утка. И мы об этом знаем, потому что обнаружен сиринкс. Это аналог наших, можно сказать, голосовых связок. Вокальный орган специфический, благодаря которому птицы создают свои звуки. И если мы знаем вот этот вот, как правило, не сохраняющийся хрящевой сиринкс, мы точно знаем, какие звуки издавало то или иное животное. Вот это животное крякало. Ну а вот здесь как раз что-то тоже такое уткоподобное улетает, а за ними какие-то дромеозавры носятся. И это тоже не совсем фантазия художника. Ну, фантазия художника. Конкретный облик детали, там, строение, оперение и прочее. Но, в принципе, сам факт наличия дромеозавров тоже доказан. Дромеозавры были. К сожалению, вида конкретного дромеозавров из Антарктиды неизвестно. Уж очень фрагментарный материал. Зато вот птиц много. Даже еще и полярорнис в компанию к вегавису тоже. Можно его добавить. В морях тоже все было хорошо. В морях там много чего хорошего обитало. Плавали аммониты, большие, маленькие. Вот это, например, очень большой аммонит, вполне себе солидный. Некоторые из них были странно закручены. Как раз в конце мелового периода стали появляться так называемые гетероморфные аммониты, у которых раковина была не спиральная, а вот каким-то крючочком или там палкой. И, пожалуйста, такие и в Антарктиде известны. И некоторые, кстати, тоже фантастической совершенно сохранности. Прям огромные такие классные аммониты. Именно из Антарктиды одного из них изучили, помнится, года три назад. И выяснили, что он жил больше 200 лет.
А еще недавно выяснили, что это были аммониты-фильтраторы.

0: медленно плавали и собирали планктон. Типа такой аммонитовый аналог китов. Очень занятные ребята. И плезиозавры тоже от аммонитов, от этих не отставали. Я уже упомянул, что плезиозавры всякие нужны, плезиозавры всякие важны, и бывают они разные не только по названиям, но и по образу жизни и по внешнему виду. И Мартурнерия это доказывает. Перед вами плезиозавр, который обладает, ну, самой, наверное, странной челюстью. Вот если так вот просто посмотреть на эту челюсть, то не очень впечатляешься. Но если присмотреться, то, ну, в общем-то, некоторый диссонанс начинаешь ощущать. Вы посмотрите, как у нее идут зубы. Ладно, их много. Это еще дело десятое. Вы посмотрите, эти-то зубы идут наружу. Это немножко странно. Но эти-то зубы вообще идут вниз. Просто буквально идут вниз из пасти. Вот это вот уже прям совсем непонятно. Вот, мы его хотим тоже в 3D-динопеде сделать, потому что, ну, в 3D это, конечно, когда смотришь, это просто впечатляет. То есть, ты так вот на картинке не сразу понимаешь, а когда смотришь, как вот это работает, понимаешь, что это что-то совершенно из ряда вон выходящее. Явно как питающееся каким-то, ну, совершенно непонятным образом. Однако палеонтологи, ну, то и ученые, чтобы все-таки понимать такие непонятные вещи. И в конце концов они пришли к выводу, что с помощью этих зубов можно было фильтровать ил. То есть они питались как киты, причем не как абы какие киты, ведь киты тоже по-разному питаются. Есть киты, которые просто плавают и воду фильтруют. А есть киты, которые носом роют ил, поднимают вот эту муть, зачерпывают кусочки мути, и потом там глина выходит, а рачки всякие из ила остаются. Так, например, питаются полосатики. И вот, видимо, так же питались и мартурнерии. Зачерпывали кусочек ила, потом ил выходил, а вкусняшки-то оставались. Но прилетает тот самый метеорит. По крайней мере, сейчас в основном считают, что это было главной причиной последующих изменений в окружающем мире. И заканчивается мезозой, начинается кайнозой, новая эра. Итак, мы с вами находимся 55 миллионов лет назад и наблюдаем палеогеновый период, палеогеновую Антарктиду, которая последний раз, так сказать, прощается вот со своим зеленым состоянием. Пребывает последний раз в таком зеленом цветущем виде. И мы видим некоторых животных, которые тогда там обитали. Продолжали там жить птицы. И, кстати говоря, как ни странно, палеогеновые птицы очень даже неплохо там сохраняются. Например, вот такой вот палеоценовый гусь лапчатый. Пожалуйста, прошу любить и жаловать. Вот. Вот такие вот гусики. Деревья самые разные. Вот, пожалуйста, южный бук, натофагус. Причем просто бук. Южный бук. Вот, чтобы наверняка такой вот теплолюбивый относительно. Вот у нас в Москве южный бук. Будете не очень хорошо чувствовать в Антарктиде, ему было нормально. И вот реконструкция эоцена. Это момент, наверное, максимальной температуры с мелового периода. Ну и видно, как выглядела зелень того времени. А зелень – это лучший показатель климата. Ну и мы видим, что это типичный смешанный лес. Ну, то есть, в самом худшем случае, получается, климат был как вот в Москве, Подмосковье. А может быть и потеплее. Ну и вот некоторые животные, которые тогда обитали, к сожалению, в основном они все известны по очень фрагментарным находкам, поэтому их тут в основном только обозначили так, то есть какая-то хищная птица, мы, кстати, не знаем какая. Что-то здесь висит, не поймешь что, хотя оно притворяется ленивцем. Нашли какой-то странный зуб, который вроде как приписали ленивцу. Потом выяснили, что это точно не ленивец. А потом нашли еще одну находку, которая вроде как ленивец, но очень плохой сохранности. Поэтому вот это животное еще не определилось, ленивец оно или нет. Некоторые пингвины присутствуют. Пингвины тогда уже были. Ну, птицы всевозможные, в том числе и крупные. Но и огромное количество млекопитающих, среди которых, на самом деле, знакомых лиц практически и не найдешь. То есть, ну, вроде бы что-то похожее на современное наблюдается, но на самом деле это в лучшем случае южноамериканские копытные, так называемые меридионгуляты, про которых мы пару лекций назад с вами немножечко говорили во время путешествия по Южной Америке. А многие это вообще какие-то дриалистоиды, какие-то мультитуберкуляты древнейшие. Короче, очень древние группы, которые вообще полностью сейчас вымерли. Это даже не плацентарные млекопитающие, это что-то вообще прям совсем специфическое. Вот, например, некоторые из них показаны покрупнее. Ну вот еще парочка. Этот как раз один из нотоунгулятов. Долофус. Ну и, конечно же, пингвины. Пингвины потихонечку значит, формируются. И некоторые из них, кстати говоря, вырастали до приличного размера. Вроде того же антропорниса пингвина. Это, ну, буквально ростом с человека. Ну, собственно, и название его пингвина-человек такой, можно сказать. Пингвина-птица. Человека-птица. Во. Так вот, правильно сказать. Чело-птиц. Пингвина-питека, одним словом. Но мы тем временем наблюдаем один из самых важных моментов. Итак, почему же Антарктида покрылась льдом? А на этот счет есть на самом деле несколько гипотез. То есть тоже не стоит думать, что тут прям есть какой-то научный единый такой несокрушимый консенсус. Однако ж большинство все-таки сходится во мнении в том, что во всем виновато формирование проливов в начале между Австралией сформировавшихся, а потом и формирование так называемого пролива Дрейка между австралийским побережьем, ой, антарктическим побережьем и, соответственно, Южной Америкой. Когда здесь сформировался этот пролив, тут же Антарктида начинает покрываться льдом. Причина очень простая. У нас пока не было пролива, течения, которые всегда ходят кругами, ну просто потому, что у нас Земля крутится. Есть такая штука, называется сила Кориолиса, которая работает в противоположную сторону движения Земли. То есть, ну, грубо говоря, как центрифуга, вот так вот воду раскручивает наша планета. И вот течения туда-сюда мотаются. И течения мотаться пытаются просто по кругу, вокруг Земли, но континенты мешают. И когда течения врезаются в континент, они обходят эти континенты и потом возвращаются. И получается, что идут они с экватора, идут к полюсам, полюса обогревают и возвращаются обратно, снова согреваются. И благодаря такому, благодаря такой циркуляции течений, Антарктида постоянно оказывалась омываема теплыми водами. Примерно то же самое, вот самый известный случай, сейчас вот происходит с Европой. Есть такое течение, Гольфстрим, которое идет здесь как раз от экватора, и оно обогревает Европу, из-за чего в Европе гораздо теплее, чем, допустим, там, не знаю, в Сибири, которая находится абсолютно на тех же широтах. То есть, по идее, ну, как бы, чем ближе к полюсу должно быть, тем холоднее, чем ближе к экватору, тем теплее. Но на одной широте все примерно одинаково. Ну, ничего подобного. Тут будет очень холодно, а тут будет очень тепло. Потому что Гольфстрим. Потому что течение обогревает сушу. Здесь тоже были свои такие гольфстримчики, пока не произошло разделение континентов, пока не сформировалось единое течение круговое, и больше теплая вода не могла достигнуть южного континента. Сформировалось течение западных ветров. Течение западных ветров, оно наконец-то пошло по кругу, о чем оно мечтало уже, наверное, очень давно. И теперь, соответственно, оно все время холодное, теплую воду оно не пускает. А так как оно все время находится на экваторе, оно все время ледяное. И Антарктида покрывается льдом все сильнее и сильнее и сильнее и сильнее. И этот процесс начался во время так называемого эоцено-олигоценового похолодания. Это было где-то 35 миллионов лет назад и продолжается, собственно говоря, до сих пор. Однако стоит отметить, что несмотря на то, что процесс этот начался очень давно, окончательно Антарктиду сковали льды вот полностью всю. То есть какие-то льды появились еще 35 миллионов лет назад. Но вся Антарктида полностью заледенела только где-то порядка 5 миллионов лет назад. Потому что известны породы неогенового периода возрастом 5 миллионов лет, в которых еще обнаруживают остатки подокарпов, деревьев. Это уже не южный бук. Это уже очень холодоустойчивое дерево, но все-таки дерево. Ну, как бы сейчас в Антарктиде деревьев нет, если что. Ну и тихой сапой мы с вами добрались до Антарктиды, уже до современной. Добро пожаловать в Антарктиду, как говорится. А, Антарктида покрылась льдом. Пингвины приспособились. Ленивцы нет. Остальные животные повымирали вместе с деревьями. А вот пингвины смогли приспособиться. Почему остальные не смогли, а пингвины смогли? Да все очень просто, потому что пингвинов есть источник пищи. На самом деле приспособиться к постепенному похолоданию можно. Ну, многие животные с этим справляются, особенно теплокровные. Но вот приспособиться к полному отсутствию твоего типичного корма, твоей пищи, вот это вот уже задачка нелегкая. У пингвинов было преимущество, они питались рыбой. Они и тогда питались рыбами, они тогда уже были пингвинами, еще 55 миллионов лет назад, когда они только появились. Ну и когда похолодало, они просто там это жирочком обзавелись, немножечко изменились, и нормально им. А вот те, которые питались чем-то другим, они вымерли. Однако у нас есть шанс вернуться к зеленой Антарктиде, ведь у нас же глобальное потепление, как известно. И глобальное потепление приводит к тому, что антарктические льды буквально тают. Вот тут карта тающих льдов за разные годы. Причем таяние это действительно такое довольно заметное. Есть, правда, некоторые специалисты, которые даже вот по-другому как-то меряют, пересчитывают и пытаются обосновать, что вроде как льды на самом деле растут, на западе они там тают, а на востоке увеличиваются, ну, то есть, как бы, все совсем не так однозначно, это естественные процессы, и вообще это с глобальным потеплением не связано. Но вот это такие одинокие еще были голоса. Почти 20 лет назад, сейчас уже этих голосов не осталось, сейчас все как-то пришли к единому мнению, что все-таки глобальное потепление есть, и льды тают. А значит, надо спасать пингвинов, надо что-то делать. И выдвигаются самые разные гипотезы. Ну, самые такие, наверное, разумные предложения, хотя тоже не очень понятно, как их реализовывать, это очищать воздух и уменьшать выбросы. Но есть и смелые предложения, например, засыпать Антарктиду искусственным снегом. Я вот вначале упоминал, что Антарктида – это один из самых сухих континентов, где у нас осадков-то практически и нет. А вот если бы осадки там были, если бы там был снег, то снег бы превращался в лед, и лед бы рос. Ну, так что засыпаем Антарктиду из огромной снегопушки, и все у нас будет хорошо. Ну а пока мы будем готовить снегопушку, я заканчиваю свой сегодняшний рассказ. Благодарю всех за внимание и готов отвечать на ваши вопросы.
1: Вопросов сегодня много, а донатов пока немного.
0: Интересно.
1: Да.
0: Интригует.
1: Интригует, интригующее, так сказать, продолжение. Но мы перейдем к вопросам за донаты. Они у нас все-таки есть, и они задаются вне очереди. Вот. Такой вопрос. Сейчас, секундочку.
0: Что-то тут холодно в этой Антарктиде.
1: Да? Смените эту самую фон. Сразу потеплеет. Думаете, да, и первый вопрос. Когда в полярных областях жили динозавры, насколько сильно влияло освещение на пигментацию?
0: Это очень интересный вопрос. Очень интересный вопрос. Настолько интересный, что ответа на него нет. Я вот вообще, в принципе, смутно представляю, как можно это установить. То есть мы можем только гипотетически порассуждать на эту тему. Понятное дело, что для того, чтобы понять, как именно изменялась пигментация полярных динозавров по сравнению с динозаврами преэкваториальными, нам нужно либо посмотреть на кожу и на пигменты этих самых динозавров, первый вариант, либо второй вариант, посмотреть на гены, которые это все продуцируют. Но генов, несмотря на доблестных китайцев и доблестных американцев, которые вроде как даже там какое-то ДНК нашли, но так его до сих пор не секвенировали. Поэтому до сих пор у нас ни одного гена динозавра нет. Увы, ах. А что касается, соответственно, кожи, ну, кожа иногда еще на самом деле худо-бедно сохраняется в окаменевшем виде. Но окаменевшая кожа пигменты тоже уже практически не содержит. В лучшем случае окаменевшие какие-нибудь меланосомы, по которым можно определить цвет, но не более того. Так что тут как бы реального ответа на этот вопрос просто нету. Я не знаю вообще, можно ли его когда-нибудь будет получить, если только там, не знаю, машину времени не построят или не найдут, наконец, все-таки прям хорошие гены динозавров, чего сомнительно. Вот.
1: Не надо машину времени строить, мы там все испортим.
0: Ну, тут главное там это, как называется, своим родственникам не помогать.
1: А тут мы же, у нас все родственники, эффект бабочки, все дела. Нельзя.
0: Ну да.
1: Нельзя это делать.
0: Ну хорошо, а что касается того, что в принципе нам сейчас известно по пигментам, ну, если мы берем кожу, я даже не знаю, кого взять лучше, рептилию или птиц, ну, птиц, насколько мне известно, никак не меняется пигментация по сравнению с этим, с большим количеством свечения, с меньшим. По рептилиям я тоже таких данных ни разу не встречал. Может быть, я чего-то, конечно, не знаю, но, по-моему, нет. Никак это особо не варьируется.
1: Так, следующий вопрос. Ух, нам сейчас кинули такой огромный донат, пока мы с вами, пока вы отвечали на вопрос.
0: Не донат был, это донатище.
1: Донатище, и он сразу набрал нам всю сумму. С ума сойти. Большое спасибо. Сейчас посмотрим, кто же это был.
0: Спасибо большое,
1: Алексей,
0: кто бы вы там ни были.
1: Алексей, кто бы вы ни были, большое вам спасибо. Даже, наверное, за два ваших доната больших. Большое вам спасибо. Но вы не задали вопрос, поэтому переходим к вопросам за заданные донаты. Заданные вопросы в донатах. Телоцин и телоколео являются ли родственными видами?
0: Ну, и тот, и другой сумчатый. Ну, на этом, собственно говоря, их родство заканчивается, а так они относятся к разным семействам. Вот насчет отрядов не помню, но семейства точно разные. Да и эволюция их разошлась ой как давно. То есть, по всей видимости, последний раз они как-то могли пересекаться, вот как-то вот их пути могли разойтись, ну, порядка 60 миллионов лет назад, еще вот в тот момент, когда там Антарктида как раз соединялась с Австралией и с Южной Америкой. И там вот еще что-то как-то могло сумчатое туда-сюда переходить через Антарктиду.
1: Ярослав, читали ли вы роман Говарда Лавкрафта про Антарктиду «Хребты безумия»?
0: Вот как ни странно, я вот как раз в последнее время читаю Лавкрафта, но до «Хребтов безумия» не дошел. Поэтому нет. К сожалению, с этим произведением я еще не знаком. Пока что в сомнамбулическом этом, как, поиске нахожусь.
1: Какие-то, по-моему, были концепты на этот фильм про «Хребтам безумия», вроде бы сети концепты. От Гильермо дель Торо выкладывали в сеть. То ли по игре, то ли по фильму, который не вышел. Вот что-то было в сети такое.
0: Ну вот я теперь с нейросетью познакомился, я ее попрошу нарисовать.
1: Там не нейросеть, а там именно вот концепты именно.
0: Нет, я понял. На самом деле любопытно. Так это. Своеобразный писатель. Я думаю, что до «Хребтов безумия» тоже надо будет как-нибудь добраться. Но, к сожалению, не так много времени на художественную литературу.
1: Но. Да, пока хребты донатов набирают, сказать, высоту и растут все выше и выше, к звездам. Такой вопрос. Недавно вышел спор, впадали ли динозавры в спячку или нет?
0: Ну, на эту тему можно много спорить, но, насколько мне известно, каких-то объективных данных, которые бы этот спор разрешили, пока что нет. То есть, вообще, вот единственная статья, которую мне попалась, в которой вот прям, ну, более-менее вот именно обоснованно что-то говорили про спячку, это вот как раз статья про тех самых листрозавров, про которых я сегодня упоминал. Дело в том, что, ну, здесь я могу сказать, что, наверное, с какой-то долей вероятности я все-таки с этим вопросом знаком. То есть не могу сказать, что прям эксперт, но все-таки это тема, с которой я действительно знакомился. У меня был цикл лекций, посвященных зимовке животных, и в том числе зимовке доисторических животных. И я вот прям специально, целенаправленно там вот шуршал всю такую литературу, пытаясь найти вот какие-то нормальные, обоснованные данные о том, что действительно какое-то животное впадало в спячку в ископаемом виде. Ничего вот лучше этого листерозавра не найдено. Поэтому есть предположения о том, что кто-то там, кто жил у полюсов, например, те же там лилинозавры, про которых мы в прошлый раз говорили, могли впадать в спячку. Но никаких объективных данных нет. Больше того, даже вот если там мы видим, допустим, кольца роста, и, допустим, даже замечаем, как у пейдмонтозавру заметили, что у полярных у них там эти кольца более четко выражены, чем у более южных. Это говорит о том, что они как-то реагировали на резкую смену климата. То есть у них изменялось питание, возможно. Возможно, изменялась, там, не знаю, скорость метаболизма. Но вот насколько она изменялась? Подали ли они в спячку? Это вот прям большой-большой вопрос. То есть прям вот таких вот четких, вот таких мощных именно колец спячки, грубо говоря, у динозавров, насколько я знаю, ни разу не находили. Так что я бы даже бы как-то вот бы склонился в сторону того, что не впадали в спячку. Но если быть объективным, то просто данных пока нет. Я вот в этом плане очень был удивлен, да, прошу прощения, еще просто мысль одна пришла в голову, что ну, даже по тем вопросам, которые вот, кажутся гораздо более понятными, чем спячка, вот спячка это такое еще что-то более возвышенное, например, просто старение, вот я делал недавно лекцию про старение, вот вы, думаю, помните, можете найти ее на канале Архе, вот в этих рубриках, так вот, оказалось, что вот буквально только не знаю, несколько лет назад, наконец, составили критерии, как вообще признать, там, не знаю, старого динозавра. То есть до этого, ну, как бы, четко понять, кто старый, кто нет, было невозможно. То есть мне кажется, что тут тоже вот просто надо прям вот как конкретно, чтобы, не знаю, кто-нибудь сел и стал писать монографию по ископаемым там спячке, что вот проанализировать четко все признаки, по которым можно выяснить, было животное в спячке или нет, по современным, и потом постараться это все найти в ископаемых. Может быть, оно и есть, и наверняка оно есть. Но вот пока таких данных нету.
1: Пока никто не попал. Следующий вопрос. С какого периода можно разграничивать мезозойскую Антарктиду и Австралию?
0: Мезозойскую? Ну, насколько я представляю, по крайней мере, судя по палеотектоническим этим всяким реконструкциям, судя по там, перекрестиям этих фаун, ни с какого. На протяжении всего мезозоя Антарктида и Австралия все еще были связаны. То есть там могли быть какие-то небольшие проливчики такие, ну, типа мелких морей каких-то, то которые то возникали, то исчезали, но прям откровенно два континента не разделялись. То есть окончательное разделение уже произошло вот как раз в самом начале палеогена.
1: Если бы Земля была разумной, насколько... Так, стоп. Ага, так. Ну, такой вопрос я зачитываю. Если бы Земля была разумной, насколько интересно было бы установить с ней контакт? И сколько многого о прошлом Солнечной системы мы могли бы узнать, ведь она лично присутствовала на многих событиях.
0: Ух, ух, да, это сильно. Ну, могу сказать, что это, конечно, далеко не первый раз, когда пытаются как-то, так сказать, придать разумность нашей планете. Я помню, что вообще начинал о подобном размышлять еще Вернадский, может быть, даже, кстати, до него еще кто-то это делал, но Вернадский, прям он, будучи и таким человеком очень с большим широким спектром знаний и очень хорошо знающим геологию, вот, он разрабатывал вот как раз концепцию о том, что Земля, она очень похожа на живой организм по очень многим параметрам, и он даже вот там планировал, как вы, наверное, знаете, там ноосферу, в которой он там предполагал, что потом там, может быть, там этот человек там станет высшим разумом, который будет контролировать все, и Землю, и, как он называется, и, соответственно, животных, и всех-всех-всех сферу разума. Ну, вот, может быть, я говорю, как раз Владимир... в общем, может быть, Вернадский бы тоже, конечно, бы на эту тему как-то бы подискутировал, но в любом случае, конечно, доказано, к сожалению или к счастью, что все процессы, которые в Земле происходящие похожи на то, что мы наблюдаем у живых организмов, это не является критериями живого. Вот, кстати, когда вот появились такие странные ребята, как, например, какие-нибудь вирусы, вот, еще грибы. Что-нибудь в этом духе, да, там грибы, да, вот прям возникли реальные проблемы, что вообще считать живым, что неживым, где вот этот
1: особенно
0: критерий.
1: Особенно мицелий грибов, которые соединяют деревья в лесу между собой.
0: Да.
1: И через них, через этот мицелий передается какая-то информация между деревьями с помощью грибницы, и это доказано.
0: Ну, в общем...
1: Примитивная нейросеть.
0: Да, в общем, много интересного, конечно, есть в природе, но вот как раз здесь заморочились, наконец, ученые, правильно сделали, и посоставили четко критерии того, что считать разумным, чего неразумным, и ну, вот Земля по этим критериям не проходит, и минералы даже некоторые, которые растут, и некоторые даже буквально размножаются, все равно неразумные. Поэтому, к сожалению, вот теория Вернадского в этом плане... или, к счастью, не оправдались. Вот. Ну, хотя, как я сказал, к этой идее много раз возвращаются, и раз уж сегодня так вот у нас началась лекция с комиксов, вот могу упомянуть, что, между прочим, вот как раз сейчас там в одних из последних комиксов там вот в этих живая земля, живой остров какой-то там появился, остров-мутант, и вот там с ним как-то там общаются с помощью какого-то переводчика, он там что-то даже рассказывает. Я не знаю уж, рассказывает ли он там обо всем про Земле, но так тоже любопытно. То есть периодически в самых разных источниках к этой идее возвращаются. Ну, да, я думаю, что было бы интересно с ней поговорить, но не получится.
1: Если только разум имеет другую форму материи или представления, то есть...
0: Ой, ну, это
1: да,
0: вообще уж философия
1: которая
0: пошла
1: не
0: такая,
1: соответствует
0: да?
1: нашей. Да, давайте
0: ну,
1: следующий
0: смотрите,
1: вопрос.
0: Не, ну, тут еще можно поговорить еще о времени, то есть, может быть, там, не знаю, грубо говоря, там есть какие-нибудь там разумные сущности, которые совсем на другой основе там существуют, но при этом они, допустим, существуют в другом времени, но в таком случае они, мы с ними пообщаться не сможем, потому что все наши жизни промелькивают в них моментально. Вот в таком случае, я думаю, вот Земля была как раз бы из таких. Но да. Это вот прям интересно философски, но я думаю, что лучше перейти к другому вопросу.
1: Да,
0: менее
1: потому что да, он, к философию времени, оставшуюся до конца эфира. Вот, я так, следующий вопрос. Я так понял, Антарктида оледенела всего 10 миллионов лет назад. А до этого кто там обитал? Есть ли останки кайнозойских млекопитающих тех времен, когда это еще был зеленый материк?
0: Некоторые остатки, давайте, значит, по очереди. Значит, что касается оледенения. Начало оледенения 35 миллионов лет назад. То есть тогда точно уже что-то стало покрываться льдом. Ну, во-первых, это, видимо, был не единомоментный процесс. Может быть, даже на какие-то моменты что-то и оттаял. Во-вторых, лед, видимо, туда-сюда перемещался. И, в-третьих, были части континента свободные от льда. То есть, ну, видимо, там была какая-то вечная мерзлота, еще что-то, но все-таки сверху льдом еще не все покрывалось. То есть, это было что-то вроде нашей какой-нибудь там Чукотки, например. Вот. Ну, и окончательно Антарктида покрылась льдом примерно 5 миллионов лет назад. То есть, уже не осталось ни одного фрагментика, на котором бы хоть какая-то зеленушка там могла бы уцелеть. Это первый момент. Значит, второй момент. Что касается того, что там находят. В принципе, там находят, конечно же, млекопитающих. Но, насколько вот я знаю, находили там самых древних млекопитающих, палеоценовых и оценовых. И про них я немножко рассказал. То есть, данных немного, но что-то есть. По более поздним, честно говоря, вот я как-то информацию не встречал. Хотя они, по идее, наверное, какое-то время там еще действительно доживали, пока там еще последние деревья не ушли. Но вот по растениям данные есть, по млекопитающим, ну, вообще, скорее всего, есть. Но я говорю, мне не встречались, увы. Могу лишь сказать, что есть данные по древним пингвинам. Пингвины действительно там, ну, как бы, периодически оставляли свой след, то есть не то, что они там 55 миллионов лет назад, а потом современные. И даже вот недавно была такая довольно любопытная находка. Обнаружили замороженную, ну, наверное, стаю, можно так сказать, замороженную стаю пингвинов, которым, судя по всему, ну, минимум несколько сотен лет, а может быть около тысячи, я не знаю, датировали их сейчас, как-то их судьбу в дальнейшем не прослеживал. То есть в тот момент их только обнаружили, и датировать еще не получилось. Но явно совершенно такие... Не свежемороженые, давно мороженые. Вот. Так что в какой-то степени, возможно, даже было бы любопытно поисследовать сам лед. Возможно, что там тоже, как в вечной мерзлоте, не только пингвины замерзли. И можно тоже там каких-нибудь древних животных попытаться отыскать в виде мумий.
1: Может ли существовать обитаемая планета ближе обитаемой зоны, если расположить океаны вблизи полюсов?
0: Так, может ли жить на планете существовать? Ну, к Солнцу.
1: Это зона Златовласки, да. Если расположить океаны ближе к полюсам.
0: Ух.
1: Сложно, да.
0: Ну, да, как-то очень сложно, да. Но, насколько мне известно, на то она как бы зона обитания, что там уже все равно, какая будет география конкретно на этой планете. В любом случае условия будут слишком экстремальными, слишком большие будут температуры, слишком большой перепад температуры между там освещенной стороной и темной. Вот, это первый момент. И второй момент, попросту, если мы выходим из зоны Златовласки, там уже никаких океанов в принципе быть не может, потому что вода-то, собственно, вот в этот момент она как бы испаряется. По-моему, так. Ну, хотя, тут тоже вопрос, конечно, если там атмосфера, если нет атмосферы, то как там тоже что-то сможет жить? А если... Ну, в общем, да. Ну, всегда можно сказать, что там что-нибудь во льдах будет жить, ну, не знаю. В общем, сложно. Да, действительно, очень сложно. Скорее нет, чем да. Но это, мне кажется, лучше задать вопрос какому-нибудь, не знаю, астроному или астрофизику, наверное, астроному даже. Астробиологу в идеале.
1: Ксенобиологу.
0: Ну, может быть. Правда, такие есть?
1: Будут. Давайте будут. Следующий вопрос. Насколько реально в ближайшем будущем проведение раскопок в Антарктиде? Какие находки могли бы быть там обнаружены? Возможно, какие-то ранее неизвестные динозавры?
0: Ну, перспективы не то чтобы были какими-то мутными или туманными, вообще-то говоря, там копают. То есть там периодически экспедиции есть. Я, конечно же, там специально какой-то там журнал по всем экспедициям сейчас там не смотрел, но, насколько я смотрю, вот каждый год есть какие-то публикации по Антарктиде, и, ну, если не каждый год, то, там, не знаю, раз в два года кто-нибудь туда ездит и что-нибудь где-нибудь копает. Так что экспедиции есть, копают, ищут. Ну, вот пока, к сожалению, новых динозавров не находили. Но уверен, что найдут. В принципе. Так что работа идет.
1: Будем искать. Да. Если снова на этот раз искусственно перекрыть пролив между Южной Америкой и Антарктидой, то в Антарктиде снова станет теплее и там зацветут леса?
0: Гипотетически, да. По идее, так должно быть. Другой разговор, то, что я не очень технически себе представляю, потому что пролив, он, мягко говоря, там не маленький. Ну, наверное, если это все-таки как-то реализовать, да, да. По идее, должно стать теплее. Насчет прям вот того, что будет прям один в один то же, что и раньше, или нет, это не берусь сказать, это много надо факторов учитывать, это надо прям климатические модели строить. В принципе, это мы сейчас умеем делать, есть там специальные программы, есть и несколько там разных этим формул, которые там все это высчитывают, вот много там всего в компьютер загружают, они прям там для каждой конфигурации возможных континентов все это просчитывают. Вот, собственно, именно таким методом, например, сейчас восстанавливают там климат для того же там мелового периода, еще чего-то. Вот недавно вышла очень классная работа с подробнейшими данными по климату, по там всяким там экосистемам и прочим для мелового периода, вот как раз с помощью этой программы созданной. Так что можно это все в симуляцию загнать, посмотреть. Но чтобы потеплеть, там должно это точно. Насколько сильно, это уже надо проверить. Другой разговор, то, что мы-то наоборот не хотим этого, потому что мы боимся, что у нас уровень воды поднимется и Венецию не только затопит.
1: Угу. Почему так изменился климат в Антарктиде? Скорее всего, причина изменения климата — изменение наклона оси вращения Земли. Я думаю, пишет другой слушатель, изменился, потому что Антарктида отъехала на полюс.
0: Есть некоторые интересные такие тоже наработки на эту тему, на самом деле. Но проблема в том, что один континент, он все-таки не обладает такой прям колоссальной какой-то массой, чтобы сильно изменить наклон Земли. Вот есть предположение, например, что когда там все континенты объединились и уехали на тот же полюс, как было во время юрского, этого ордовикского периода, вот это могло там привести там чуть ли не к кувырку Земли. И то потом это всю эту гипотезу там полностью разнесли в пух и прах. Проблема в том, что, во-первых, я хочу отметить, что вообще-то говоря, океаническая кора тяжелее, чем континентальная. Поэтому, ну, опять же, надо считать, но у меня такое острое ощущение, что если Антарктида переместилась на полюс, это скорее привело к тому, что полюс, грубо говоря, стал немножко легче. А во-вторых, это все немножко, это такие доли процента. У нас это, наша кора находится, если посмотреть на разрез Земли в масштабе, то это даже вот там не корочка, как-то пленочка на яблоке, как это все обычно изображают. То есть это все настолько ничтожно мало, что уехал континент в одну сторону, в другую сторону. Это не влияет на вращение Земли от слова никак вообще. Земля действительно меняет свое вращение, там есть некоторый определенный цикл, так называемый цикл Миланковича, но это совсем другая история, это происходит всегда на протяжении, видимо, всей истории планеты.
1: Следующий вопрос. В одном документальном фильме говорится, что ордовикское силурийское вымирание произошло из-за гамма-всплеска. Правда, даже в самом фильме говорится, что это теория. Насколько это реалистично?
0: В плане того, возможно это или нет, возможно, вполне. То есть это действительно физиками посчитано. Это не то, чтобы там специально для документалки придумано. Есть публикации на эту тему. Да, все там подсчитано, проверено. То, что гамма-всплеск определенной интенсивности мог привести к такому эффекту. А другой разговор, то что как теперь это доказать? То есть вот каждый раз, когда возникают такие вот интересные гипотезы, можно все посчитать, можно все придумать, и что дальше? Вот можно там придумать тоже классную идею там, про те же вторжения инопланетян, которые там пришли и динозавров завезли или увезли, и ну как бы все это будет складываться очень даже неплохо. Но доказательства где? Вот, так это та же проблема с этими гамма-всплесками. Могло такое быть, вполне могло такое быть, и на самом деле как раз вот для ордовика это прям один из тех случаев, когда там, ну, даже есть какие-то наметки на то, что что-то подобное могло быть. Но их пока, этих данных пока очень мало. То есть, опять же, пользуясь так называемой бритвой Оккама, когда там выбирают самую, как говорится, простую версию, пока что гамма-всплеск не является таковой. Но вот я говорю, для ордовика это прям близко к этому. Мне, на самом деле, я тоже, когда про ордовик обычно рассказываю, про гамма-всплеск тоже что-нибудь вспоминаю, потому что ну, там это прям довольно популярно. Он для многих периодов предполагался, но для ордовика это неплохая версия, но малодоказуемая.
1: В фильме «Дикий мир будущего» говорится, что китообразные и ластоногие скоро вымрут. Насколько это реалистично? В самом фильме говорится, что они вряд ли просуществуют дольше десятков тысяч лет.
0: Ну, я не футуролог, конечно, тоже тут много чего надо учитывать, но насколько мне позволяет, так сказать, судить мое образование, мое восприятие там, биологии китообразных, эволюционных трендов и так далее, у китов все отлично. То есть они эволюционировали десятки миллионов лет, у них сейчас нет проблем никаких. Нет, у них есть проблема, это мы. Вот мы действительно приводим к изменению как климата, так и, собственно, среды самих океанов, там, в том числе загрязнению. И, ну, просто у нас там есть там, китобойный промысел и прочее. В этом плане, да, мы воздействуем на некоторых китообразных, и некоторые китообразные оказались под угрозой вымирания. Но если убрать нас, собственно, в «Диком мире будущего» там предполагалось, что как бы человечество больше не воздействует на окружающий мир. Я думаю, что с китообразными будет все хорошо. И, не знаю, если только не случится еще какой-нибудь глобальный катаклизм когда-нибудь, то до этого момента китообразные будут жить, и это будет не один десяток миллионов лет.
1: Есть экоактивисты, предлагающие перевести биоту с Северного полюса на Южный, белых медведей, моржей. А выживут ли там животные Северного Ледовитого океана?
0: Эх, да, у некоторых активность большая. Да, только не совсем,
1: наверное, правильно
0: сторону направлена. На то они
1: экоактивисты, что у них большая активность.
0: Ну да. В принципе, если учесть, что у нас северные животные, в общем-то, и в зоопарках выживают, поэтому если брать там, допустим, климат и прочее, адаптируются они, конечно, прекрасно, теоретически. В плане питания, ну, тут, опять же, надо много чего учитывать, потому что вот так вот сразу там, так сказать, грубо я что-нибудь могу так сказать, так примерно, свои ощущения, но, грубо говоря, если бы там, я бы там, не знаю, был бы политиком и принимал бы ответственное решение, я бы там попросил бы еще много чего проанализировать, прежде чем к такому выводу приходить. Но вроде бы я никаких проблем не вижу, то есть тоже как бы условия похожи, и в плане, там, не знаю, какой-нибудь там, может, другие рыбы, другие птицы будут, но в целом ситуация схожая, и, скорее всего, приспособиться они бы смогли. Другой разговор то, что я считаю, что это очень неудачное решение, потому что, ну, это просто приведет к краху экосистемы Южного полушария. Мы уже много раз пытались интродуцировать туда-сюда виды, и вот прям единичные случаи, когда это получалось хорошо. Чаще всего оказывалось, что, упс, мы не учли десяток факторов. Оказывается, эти-то ребята размножаются в 5 раз быстрее, а эти-то там принесли каких-нибудь там с собой, не знаю, там блох, от которых все тут передохли, а эти там, не знаю, еще что-нибудь, там, не знаю, эти там не хотят есть именно такую рыбу, а едят только, не знаю, только жирную рыбу. И в итоге получается все совсем не так, как планировалось. Так что идея, мне кажется, это неудачная, но выжить, я думаю, выживут. Я больше беспокоюсь за Южное полушарие в этом плане.
1: Следующий вопрос. С геологической точки зрения, насколько реалистична идея, что некогда существовал еще один материк, Лемурия или континент Му?
0: Континент Му.
1: Или Лемурия.
0: Так, вот Лемурия — это какое-то знакомое название, да, и что-то я про нее читал, но не помню, из какого это. Но, честно говоря, не помню. Не помню, какой там контекст. Вот про Му я вообще вот
1: как-то. Атланты и лемурийцы — это, по-моему, Блаватская. Теософия, кажется, если я не ошибаюсь. Теософия Блаватская. Вроде бы. Рерихи, вот это вот туда все. Да.
0: Ну, смотрите, континенты, конечно, много разных каких существовало, каких только не было. Вот, например, был такой континент Авалония, был континент Кимерия. То есть были всякие микроконтиненты, плиттеры многократно делились, расходились, сходились. Но вот предположить, вот как вот с этой вот Лемурией, я так понимаю, я говорю, я, конечно, не очень хорошо этот вопрос помню, но я сколько помню, что там была идея о том, что там, мол, как-то вот был континент, и потом нет континента, что вот он полностью ушел под воду. Ну, так вот это не работает. То есть с точки зрения геолога, континент — это абсолютно иная форма, ну, со самой земной коры. То есть континентальная кора, она радикально отличается от океанической. Она не может просто так вот взяться и исчезнуть, вот, куда-то уйти. Допустим, она ушла в океан, и все, и больше нет тут континента. Суша может подняться, может уйти. Континент целиком, ну, как бы он никуда не денется. Он может уйти под воду, да, такое может быть. Но он все равно останется на том же месте. Если вдруг был континент, а теперь его нет, ну, значит, его просто и не было. Потому что в самом крайнем случае он может с чем-нибудь столкнуться, да, и тогда мы будем видеть приплющенный кусок континента, который впечатался куда-то и теперь стал складчатой областью. Он может там, не знаю, допустим, еще как вариант попытаться погрузиться под другой континент, и то это очень редкий случай. Обычно все-таки океаническая кора подконтинентальная уходит. Но нет, просто так континенты посреди океана не появляются и не исчезают. Такого не происходит. Кстати, что касается той же Атлантиды, я интересную довольно гипотезу, которую, ну, в том числе Николай Владимирович Короновский в свое время продвигал, я рассказывал в лекции про вулканы, что возможно, что там был огромный такой вулкан, на котором, собственно, эта Атлантида существовала. А потом, собственно говоря, произошло эксплозивное извержение, взрыв, и это привело к тому, что вместо острова появилась так называемая огромная кальдера, огромный кратер. И действительно, буквально за секунду весь город ушел под воду. Вот это вполне реалистичный с геологической точки зрения сценарий. Но это не континент, это просто вулкан.
1: А мы приветствуем в чате создателя, одного из создателей и руководителя проекта anthropogenes.ru Александра Соколова, а также одного из создателей форума «Ученые против мифов». И Александр пишет нам такой комментарий. Китов в последнее время стало только больше. Да, их сейчас очень мало, но их популяция демонстрирует рост после введения большинством стран мораториев на добычу китов.
0: Ну, спорить не буду, это хорошая новость. Я, правда, со своей стороны могу отметить, что, к сожалению, это не по всем видам и не всех китообразных. Но в целом, да, ситуация улучшается. Спасибо.
1: Возможно ли древесный тюлень, который когтями на ластах цепляется за дерево?
0: Древесный тюлень. Ну, как бы гипотетически, вот как это, как сказать, нейросеть нам все нарисует. Я это теперь уже понял.
1: Она уже рисует, вот рядом с вами там рисует все, вот люди видят, да.
0: Но вот что касается эволюции, я скорее скажу нет, ну потому что если животное уже так далеко ушло в эволюционном плане, да, оно уже столько лет приспосабливалось, и обрело огромное количество приспособлений к морскому образу жизни, оно обратно уже не вернется. Оно никогда не станет настолько же конкурентоспособным, чтобы проделать тот путь, чтобы там, не знаю, отрастить какие-то когти, начать лазать по деревьям, то есть вот чтобы конкурировать с древесными формами, ну, у них шансов нет, у них другие древесные формы их обгонят просто. Вот если он когти для какой-то другой цели, там, не знаю, на ластах там приобретет, только я не очень представляю пока для какой, но может быть, да, когда-нибудь там что-нибудь такое с когтями и появится. Природа иногда удивляет, но вот не для деревьев.
1: Следующий вопрос. Может ли существовать морской змей, огромная, длиной как минимум несколько метров, а то и больше 10, хищное существо?
0: Существовать может. Существует ли? Вряд ли. Уже сейчас неплохо моря изучены. Ничего подобного никто не видел, несмотря на огромное количество самых разных эхолотов и прочего. Подводных всяких там.
1: Самая аппаратов, большая проблема – это кормовая база такого существа.
0: Ну да, конечно, всегда их пытаются загнать в какую-нибудь там Марианскую впадину. Ну, в Марианской впадине, кстати, кормовой базы еще хуже, к слову.
1: Да, там ее там, совсем конечно, нет, да.
0: Совсем нет, я бы не согласился. Вот я тоже в какой-то момент изучал всяких экстремофилов, оказалось, что там даже из Марианской впадины известно много чего интересного. Но много чего интересного вот такого вот размера, как бы в основном. Много чего, но мелкое.
1: Но такое существо не сможет подниматься на поверхность, правильно я понимаю?
0: Ну да, и безусловно подниматься.
1: Потому что оно будет адаптировано к большой глубине и давлению, и оно на поверхность не поднимется никогда с такой глубины.
0: Так что мы вот рассчитываем только на каких-нибудь гигантских спрутов. Вот это вот было бы интересно бы найти.
1: Это где-то, видимо, плавает. В подлёдной атмосфере, в подлёдном океане Европы.
0: А что в подлёдном океане? Змей?
1: Спрутов.
0: А, спрутов.
1: Европы, спутника.
0: Я про этих, которые там с кашалотами все обнимаются.
1: А.
0: Вот.
1: Ярослав, расскажите нам. Да, вопрос. Ярослав, расскажите нам об эволюции репродуктивной системы динозавров. Были ли там какие-то изменения и прорывы, или все как у птиц было и есть? Отдельная лекция нужна, по-моему, мне кажется.
0: Ну, вообще, у меня есть идея, да, вот прям вот в принципе про эти репродуктивные всякие штуки целую отдельную лекцию сделать, вот, но конкретно по динозаврам, то есть у нас есть, конечно, какие-то маленькие косвенные данные о том, как эта репродуктивная система могла функционировать, и в первую очередь мы можем опираться на яйца, собственно говоря. Ну, вот есть еще клака, пситтокозавра, но как бы что-то она дала, но немного, прямо скажем. Единственное, что объективно мы видим, да, что, видимо, у динозавров функционировало сразу два яичника. Вот это мы буквально видим, потому что у нас есть такие вот парные кладки яиц, причем у нескольких групп динозавров. Опять же, мы не знаем, у всех ли это так работало, но у многих динозавров было так. По крайней мере, у многих птичьих. Можно предположить, но тут тоже как бы мало на это оснований, что все-таки птицы тазовые были чуть-чуть ближе к крокодилам по своим в целом своему строению, возможно, и по репродуктивной системе. По крайней мере, опять же, у того же птицетазового пситтокозавра, вот у него клоака устроена как у крокодила. Соответственно, и ящеротазовые были ближе к птицам. Вот. Ну, и последнее, что можно заметить, что, опять же, если мы посмотрим на яйца тех же вот ящеротазовых динозавров, то, ну, в целом они похожи на куриные или таких там других птиц. То есть, опять же, можем предположить, что, видимо, функционировало в целом, если не брать того, что там два яичника сразу работали, в целом похоже на птичью. Но это вот такие вот самые-самые широкие такие мазки. Подробнее, ну, во-первых, нужно покопать, чтобы точно рассказать, а во-вторых, честно говоря, не знаю, насколько удастся подробнее рассказать, потому что, конечно же, яичников динозавров никто не находил пока, увы, каких-нибудь там семенников или других частей репродуктивной системы в окаменевшем виде.
1: Большой вопрос. Аверьянов говорил, что те, кто раньше про завроподами были, теперь корректно называть не завроподными завроподоморфами. Это связано с тем, что про завроподы это не одна группа, а несколько. Тогда сколько их известно, этих групп, так называемых про завропод?
0: В первую очередь могу сказать, что уж кто-кто специалист по динозаврам Александр Олегович Аверьянов разбирается в динозаврах, и это абсолютно верно. Вот, я для удобства иногда их называю прозавроподами, но так же, как я там, не знаю, для удобства называю, там, не знаю, звероящерами животных, хотя они и не звероящеры явно, и вообще это, опять же, как группа сейчас не выделяется. Но действительно, с точки зрения современной систематики, это ряд групп. Я думаю, что самое простое, самое лучшее, что сделать, это, опять же, залезть в какую-нибудь там Википедию и посмотреть просто эти филогенетические деревья. Дело в том, что их разные авторы выделяют разное количество. Ну, как минимум, есть какие-нибудь там эти, по-моему, массоспондилы они называются. Да, я бы даже сейчас сказал, вот я бы даже не сомневался. Нет, по-моему, не так. Массоподы, что ли. Ну, короче говоря, от 3 до 7, по-моему, примерно так выделяют разные авторы. Мне кажется, что просто лучше посмотреть на вот эти филогенетические деревья и сравнить их. Потому что единого мнения на этот счет, к сожалению, нету.
1: Если теоретический вопрос от создателей машины времени. Есть у нас такие, да, специалисты в чате. Если я занесу современные микроорганизмы в далекое прошлое, могут ли они вызвать массовое вымирание? Возможно, так и было. Кстати, хороший сюжет для фильма.
0: Да. Хороший сюжет для фильма.
1: Так могут или нет?
0: Ну, могут, конечно. На самом деле, вопрос... все-таки стоит оговориться. Если мы говорим о вымирании каких-то видов, возможно. Если мы говорим о великом массовом вымирании, честно говоря, это маловероятно, потому что сложно себе представить любой организм, который будет даже очень патологичен для древних, чтобы он воздействовал сразу на большую группу фауны. Конечно, там вымирание одного вида может вызвать вымирание там, другого, третьего, пятого, десятого, но не думаю, что это будет выражаться даже в каких-то там, не знаю, десятках.

0: Ярослав, известно что-нибудь про летающих предков пингвинов? А к кому они относились в систематике?
1: Да, это интересный вопрос, действительно. Но, к сожалению, все очень мутно. То есть есть пингвины, есть какие-то веерохвосты позднего мела. Между ними особой связи нету. То есть в этом плане пингвины, они, в отличие, допустим, от тех же страусов, они все-таки поближе к остальным птицам. Вот это можно сказать, но это просто, опять же, по строению современных пингвинов и по их положению в систематике. То есть разошлись их пути где-то вот, наверное, примерно около 60 миллионов лет назад с другими птицами. И мы примерно вот по генетике, опять же, предполагаем, когда последний раз, вот, грубо говоря, пингвин летал. Ну, или там еще протопингвин. Но конкретно кто это был, нет, я, пожалуй, не рискну ответить.
0: Хочу сделать комментарий для Александра Соколова. Да, это не совсем Дробышевский в чате, это нейросеть пишет. Вот, если вы обратите внимание. Ну, с ней можно пообщаться, и она достаточно разумно, адекватно отвечает на вопросы, но в основном только про голубей. Вот. А у нас такой вопрос от Леры 9 лет. А что найдено в Антарктиде из Идиокарского периода? Были ли среди них дикинсонии?
1: А, насколько мне известно, из Идиокарского периода не найдено ничего в Антарктиде. Я даже не уверен, что там вообще, в принципе, есть породы именно Идиокарские. Вот что-то вот прям ни на одной схеме я их не видел. Фауны точно нет. Ну, в смысле,
0: Да.
1: наверное, она там жила, но не сохранилась.
0: Так, у нас остается 2 минуты до конца эфира. Мы постараемся побыстрее пройтись. Вопросов еще много. Так, про пингвина был вопрос. Давайте пропустим не совсем вопросы по... Какое будущее у Антарктиды? Будут ли на ней еще цвести буки?
1: Не только буки, но и бяки. Хочется сказать. Но, значит, сложно сказать, но вообще Земля у нас, судя по всему, пребывает в довольно-таки, скажем так, в больших циклах. А сейчас у нас в целом цикл холодной Земли. Например, на мезозой приходится в целом цикл теплой Земли. Скорее всего, Земля когда-нибудь снова вернется к циклу теплой Земли. И это не зависит от того, насколько мы сильно будем загрязнять климат. Вот. Но другой разговор то, что это дело там десятков миллионов лет. Так что насчет конкретно буков не скажу, но то, что Антарктида когда-нибудь растает, это вот прям, можно сказать, научный факт.
0: Так, вопросы все прибывают и прибывают. Ну хорошо. Ярослав, вы остановите нас, когда ваше терпение кончится.
1: Но терпение уже заканчивается.
0: Да, а почему именно антарктический ретозавр стал моделью для исследования строения стоп завропод?
1: Хороший вопрос.
0: Да, это вот прям вопрос очень хороший. Мы тоже. Надо даже, если бы мы могли, мы бы что-нибудь даже, может быть, от архе подарили бы этому слушателю какую-нибудь книгу.
1: Но это арха, конечно, бы беднее. Насколько я знаю, это ящер с достаточно хорошо изученной именно анатомией и очень хорошо сохранившимся, собственно говоря, суставом. Но почему именно он стал моделью, ну, вот я прям даже не готов так вот сейчас сходу ответить. Возможно, это надо прям просто посмотреть. Возможно, что это была просто первая хорошо сохранившаяся нога на тот момент. И до нее еще не было известно настолько детально сохранившейся.

0: Вот это прям, да, это очень интересно. Пожалуй, не рискну дать сейчас прям сходу ответ. Надо закопаться в вопросы ротозавров.
1: Ярослав, а что знает о Барионикси?
0: Что знают о Барионикси? Ну.
1: Сейчас что знает о Барионикси? Да, какие-то. Вот такой вопрос.
0: Ну, на самом деле, никаких прям супер колоссальных новых познаний именно относительно Барионикса в последнее время не подходило, потому что, собственно, никаких особо новых материалов нету. Все основные материалы найдены в 80-е, 90-е годы. Ну, мы в целом представляем себе его анатомию, мы представляем себе его питание. Насколько мне известно, в отличие от того же, там, этого спинозавра, тут не пытаются его делать полностью водным, никаких споров на этот счет нету. В целом все как-то пришли к единому консенсусу, что вот передние его конечности могли использоваться вполне себе для охоты. Про какие-нибудь там эти сенсорные каналы на его морде, ну, а также как у других спинозаврид, ну, вместе с другими спинозавридами тоже изучили, известно это. Вот, кстати, вот довольно любопытно, недавно было исследование по эритатору, в котором выяснили, что у него, оказывается, еще передние челюсти немножечко раздвигались, вот, и он, как говорится, просто как пеликан мог такой там, себе мешок делать большой горловой, в который рыбу складывал. Вот, возможно, в принципе, если учесть, что эритатор довольно близкий родственник Барионикса, что у Барионикса тоже такое было. Насколько я вот помню, в той конкретно публикации на эту тему никаких рассуждений не было. Вот, и не помню, честно говоря, есть ли нижняя челюсть Барионикса, сохранилась она или нет, поэтому не берусь сказать точно, что это только особенность эритатора или Барионикса, она тоже характерна. Ну вот прям каких-то сенсационных новых данных по Бариониксу за последние годы я не слышу конкретно по Бариониксу. В целом спинозаврит изучают, какие-то там новые теории выдвигают. В основном все спинозавры мучают.
1: Давайте последний вопрос про нейросети, ну, раз мы сегодня их затронули. Существует ли сейчас какой-то опыт применения нейросетей для реконструкции облика древних животных по ископаемому скелету?
0: Ну, мне такого неизвестно, и, скорее всего, нет, потому что, ну, действительно, это сейчас на пике науки, на пике интереса, и если бы кто-нибудь такое бы сделал, это бы во всех бы газетах бы обязательно бы прописали. Так что я думаю, такая публикация мимо бы не прошла бы незамеченной. Однако нейросети в палеонтологии применяют. Это тоже факт. И вот как раз за прошлый год очень много вышло статей такого рода. То есть, например, нейросети использовали для того, чтобы попытаться проанализировать взаимодействие животных позднемелового периода и попытаться как-то вот установить какие-то новые возможные причины вымирания, то есть, собственно, с кого все это началось и кто и почему пострадал. Вот очень интересно, когда нейросеть действительно использовали для анализа костей, но не для реконструкции, а для вычленения костей из породы, скажем так. То есть есть же у нас магнитно-резонансная томография, да, когда мы там берем какой-нибудь образец и вот внутрь там сканируем. Либо там, допустим, у нас какой-то образец, который мы боимся чистить, и мы там пытаемся до него добраться там сквозь породу, или там не можем почистить по какой-то причине. Либо мы хотим его полости посмотреть. Вот. Но обычно это как там делаются вот эти все сканы многочисленные. Получается, потом это плоские рисунки, и там палеонтологи вручную все границы костей отрисовывают. И потом это все совмещается в 3D-модель. И это все очень долгие процессы. Вот научили конкретно для монгольских протоцератопсов нейросеть вот в этих сканах различать границы и, собственно говоря, автоматизировали процесс создания 3D-моделей при сканах МРТ. Это вот уже такое действительно хорошее использование нейросетей, такой довольно мощный ресурс. Правда, пока применимый только для одного определенного динозавра и только в одной определенной породе. То есть там надо нейросеть еще обучать для разных пород, как отличать кости динозавров, или там, допустим, разных динозавров, как различать. И вот тогда это станет универсальным. Но вот по поводу реконструкции нет, по-моему, пока еще не применяют.
1: Пока вы отвечали на вопросы, мы показывали на экране ваши 6 книг. Динозавры. Вы поняли, о каких книгах я говорю, да?
0: Да, я понял, о каких книгах я говорю. Вы говорите. Вот, правда, книги, сразу предупреждаю, очень детские, то есть не прям такие, ну, а 6.
1: У нас детский 9, эфир. Это.
0: Ну да, да. Я просто. У нас, как вы сказали, у нас дети разного возраста.
1: Да.
0: Поэтому я вот просто там предупреждаю на всякий случай.
1: 120 лет есть они дети, тоже, такие, в принципе, да. Дети. Ну, как бы. Ярослав, большое вам спасибо за большой эфир. Прям сегодня были ровно 2 часа, даже с учетом того, что мы позже начинаем. Спасибо вам за ответы на вопросы. И мы сегодня больше набрали доната, чем нужно. Это хорошо. Это все пойдет на будущее, так сказать, жирок. Накопленный, когда будем зимой впадать в спячку, он нам поможет. Хорошо. Спасибо и увидимся на следующей неделе в это же время.
0: До свидания. Всем желаю отличной недели. Не теряйте интерес к науке. Пока.
1: До свидания.

У него была такая склонность к компьютерным играм, как бы сейчас сказать. Это классический повод для издевательств над Петром III. Он разыгрывал целые баталии, там, столы, сотни солдатик. Он повесил крысу, нанесшую щепку воинству. Хороший он был правитель или плохой. Давайте попытаемся разобраться. С самого начала, как обычно, уделяя внимание детству, отрочеству, юности, личной жизни этого глубоко несчастного человека.

Добрый день, мы продолжаем наш цикл лекций об истории 18 века. Сегодня поговорим о ярком человеке, правившем очень недолго в нашей стране, внуке Петра I, Петре III. Личность и деятельность Петра III долгое время расценивались историками единодушно отрицательно. По меткому замечанию одного из них, Петру Федоровичу была присвоена какая-то исключительная привилегия, я цитирую, на бессмысленность и глупость. Приговор был вынесен и, казалось, не подлежал пересмотру. Однако со временем стал появляться и другой, более взвешенный подход, отмечающий ряд заслуг императора. Так вот, хороший он был правитель или плохой? Давайте попытаемся разобраться. По возможности спокойно, объективно, с самого начала, как обычно уделяя внимание детству, отрочеству, юности, личной жизни и тем практическим делам, а не только слухам и легендам, которые сопровождали всю жизнь этого глубоко несчастного человека. Итак, судьба его была предопределена, как говорили тогда, еще за несколько лет до появления на свет. Дело в том, что Петр I в 1724 году, выдавая замуж свою старшую дочь Анну за герцога Гольштейн-Готторпского Карла Фридриха, сразу скажу, напомню, этот Гольштейн-Готторпский – это немецкая старинная княжеская династия, правящая на севере Германии в районе границы с Данией, довольно захудалая по тем временам, в общем, небольшое немецкое княжество, но суверенные монархи, так или иначе, поэтому брак с ними – это брак между царствующими домами. Так вот, когда Петр I подписывал брачный договор, было отдельно указано, что ни Анна, ни ее супруг не будут иметь никаких притязаний на российский престол. Однако царь, либо нынешний, либо будущий император всероссийский, имеет право назначать одного из урожденных божеским благословением из всего супружества принцев наследником. То есть, таким образом, сама Анна и супруг прав на престол лишались, а вот право выбрать кого-то из их детей на престол, такое право за русскими монархами сохранялось. В общем-то, начиная с Петра III, правящую династию правильнее было бы, конечно, называть не Романовы. Правильнее было бы называть ее Гольштейн-Готторп-Романовы, потому что Романова была Анна по женской линии, а по мужской линии отцом Петра был немец Гольштейн-Готторп. Юридически Петр III не Романов, а Гольштейн-Готторп-Романов. Ну, конечно, нам приятнее называть его просто Романов. Это все тонкости генеалогии. Таким образом, эта династия правила в Германии еще с 16 века. Сейчас, кстати, Шлезвиг-Гольштейн – это вообще федеральная земля ФРГ со столицей в городе Киле. А в те годы Дания, очень агрессивное такое государство, мощное государство по тем временам, захватила в ходе Северной войны часть территории этого княжества, удерживала ее за собой, поэтому основной головной болью правящей династии было, как свои и так крошечные, по нашим меркам, земли вернуть хотя бы в первозданный вид, как отвоевать обратно у Дании часть своего княжества. Вот это и была суть внешней политики немецкого княжеского дома, на кого опереться. Опереться в войне с Данией на шведов, потому что по одной из линий, по отцу, правящая династия были родственниками шведского короля Карла XII. И, соответственно, Петр III имел право претендовать теоретически на шведский престол. Либо опираться на Россию, на новую мощную суперсилу, и с ее помощью как-то, значит, разобраться с Данией. Вот решили опереться на Россию. Такой был цивилизационный выбор немцев в пользу России. Екатерина Алексеевна много и подробно в своих воспоминаниях рассказывала о знакомстве, о жизни, о личных чертах своего супруга Петра. Но к записям этим надо относиться очень осторожно. Вы, конечно, почитайте. Вот это все постправда. Она убила своего мужа. Она сделала так, что ее мужа убили. И надо же как-то людям объяснить, почему это произошло. Надо же как-то оправдаться. Но если не в глазах Господа, то хотя бы в глазах будущих потомков. А Екатерина II внимательно относилась к тому, что будут о ней говорить потомки. Поэтому в своих воспоминаниях она и представляла отношения своей супруга довольно специфично. И нам надо подходить к этому взвешенно. В общем, не случайно ее внук Николай I, человек прямой, русский офицер, он называл свою бабку позором семьи. А воспоминания ее запечатал в конверт. И, как известно, лишь его сын, став императором, смог впервые эти воспоминания посмотреть. Русская ориентация внешней политики этого немецкого княжества, как я сказал, была определена с самого начала. При этом Карл Петр, как отмечает его биограф Александр Мыльников, довольно интересный и внимательный исследователь, чьи труды я советую почитать,
Как он писал, Карл Петр рос в захолустной обстановке крохотного северогерманского герцогства. Все помыслы отца были направлены на возвращение в владение в Шлезвиге, однако не располагая ни военной силой, ни финансами, все надежды они связывали исключительно с поддержкой со стороны России. Как проходило воспитание и образование Петра III? Все это довольно подробно описано в записках об императоре Петре III и его личного, можно сказать, историка и соратника Якоба фон Штеллена, или как Яков Яковлевича, как его звали на русский манер. Этот деятель Российской академии, гравер, картограф, мастер фейерверков и мемуарист оставил довольно подробные воспоминания, чему учили будущего наследника российского престола, о том, как формировался наш будущий монарх. В общем, учили его плохо, ничему его толком не учили. С 7 лет его воспитывали придворные, которые были офицерами герцогской гвардии или когда-то служили в прусской армии. Говорили при дворе только о военной службе. Сей наследный принц был назван унтер-офицером. Учился, это так, в 7-8 лет, понимаете, да? Учился ружью и маршировке. Ходил на дежурство с другими придворными молодыми людьми, кто же он тогда был. И говорил с ними только о внешней и военной форме. Главным развлечением его было, когда он сам не маршировал, стоять у окошка и смотреть на марширующих солдат. В наказание за дурное поведение ему закрывали, видимо, занавесочками или шторами, закрывали нижнюю часть окна. Таким образом, чтобы он стоял у окна, слышал, как солдаты маршируют, но их не видел. То есть телевизор выключали. Когда Карлу Петеру исполнилось аж 10 лет, ему присвоили звание лейтенанта. И это произвело на мальчика громадное впечатление. Главное событие в его жизни. А через год умер его отец. После смерти отца маленького принца отдали вообще воспитываться из родного дома в дом двоюродного дяди, некого епископа Адольфа. Довольно примечательная фигура. Этот епископ впоследствии окажется королем Швеции, окажется на шведском престоле под именем Адольфа Фредерика. И Екатерина II, будущая супруга, тоже будет его дальней родственницей. Там, в общем, все очень запутано в немецких княжеских домах. Любопытен этот персонаж тем, что мы будем с вами поговорить о образе жизни царствующих монархов. Не надо думать о том, что только наши обжирались, объедались, отпивались. В общем, проблемы с правильным образом жизни были при всех королевских дворах того времени. Так вот, шведский монарх, тот самый бывший епископ Адольф Фредерик, тоже умеренностью не отличался. Он умрет спустя несколько десятилетий в Стокгольме от удара, случившегося, внимание, после чересчур сытного обеда. Обед состоял по очереди, все, что откушал король Швеции. Омары, икра, кислая капуста, копченая сельдь, кабачковый суп, 14 пшеничных булочек с разной начинкой, теплое молоко и в конце за все это заполировал шампанским. Стало плохо с пищеварением, сердцем. Умер практически за обеденным столом. Как писали современники, сия кончина подобна не государю, а деревенскому попу. Вот такая смерть короля. Что же касается воспитания нашего героя Петра III в епископском доме, жесткое было воспитание. Во-первых, его секли. Представьте себе, принца секли розгами постоянно. Постоянно ставили в угол на горох. К 13 годам он лишь немного владел французским, рос нервным, впечатлительным, хилым, болезненным. Правда, при этом любил музыку и живопись. Играл на скрипке, учился. И тем не менее обожал все военное. Вот в отличие от своего сводного родственника Петра II, еще одного тинейджера, побывавшего на российском престоле и ничем хорошим там не отметившегося, я сразу отсылаю вас к моей предыдущей лекции. Вот Петр III, он как-то от природы злым человеком не был. Он был таким простодушным, что ли. Жил в бедности, учителя злые, ни на что особо не рассчитывал, ни на какую корону. И вот неожиданно в 1741 году, как только его тетка Елизавета становится русской императрицей в результате очередного военного переворота, детей у нее нет и, скорее всего, уже быть не может, поэтому она решает закрепить трон за ближайшим родственником, племянником, внуком Петра I и отправляет за ним делегацию. И вот он едет к тетке в глушь, в Россию. Вообще жизнь Петра III таким образом делится на два периода. Тот период, который он прожил в Киле, в Германии, где он говорил на родном для себя немецком языке. Вот интересный, кстати, вопрос. Я подумал, на каком языке он разговаривал в России. По-русски он говорил не очень хорошо. Говорят с сильным акцентом. Супруга его, Екатерина, была значительно способнее к языкам, она блестяще писала по-русски и говорила практически без акцента, лучше, чем многие русские. Я думаю, что он с женой по-немецки, наверное, разговаривал. В общем, он, не зная русского языка, идет в 13 с небольшим, 14 лет в Россию, где проводит 20 лет.
20 лет. Это второй петербургский период его жизни. В основном в качестве наследника престола, а не императора. Дорога у него сложная, это целая спецоперация. Он едет через недружественные территории, скрываясь под чужими именами в какой-то почтовой карете, через Пруссию. В общем, как-то он там проскочил через все эти прусские. По прибытии его было отслужен целый праздничный молебен. Добрался-таки наследник престола до своей новой родины. Еще один тинейджер, как раз ему исполнилось 14 лет. Фейерверк, иллюминации. Внешности он был невзрачный. Ну, представьте себе, Елизавета сама, ей самой 30 с небольшим, она еще не располнела, она красавица, вокруг нее гренадеры, лейб-гвардейцы, косая сажень в плечах, Разумовский. И тут появляется какой-то хилый, худой, болезненный, с нездоровым цветом лица, такого нежного, субтильного телосложения юноши. Ну, в общем, впечатление не произвел. Поразило Елизавету его невежество. Ничего не знал. Так плохо его учили в Германии. В общем, из просвещенной Европы прибыл необразованный, нервный молодой человек. Что удивительно, вот он так любил военную службу и все, что связано с армией. А до конца жизни, когда пушка стреляла, вздрагивал и очень боялся. Началась его жизнь при русском дворе. Занялись системно его образованием. Ну, для начала, чтобы мальчику было приятно, в 14 лет его произвели, естественно, в подполковнике. Ну, из лейтенантов какой-то там непонятной герцогской гвардии. В подполковнике гвардии Преображенского полка, полковница императрицы. И в полковнике первого лейб-кирасирского полка. При этом фельдмаршал Ласси, тот самый победитель шведов, прославленный военный кондотьер, будучи подполковником лейб-гвардии кирасирского полка, 14-летнему мальчику отдавал рапорты и спрашивал ценные указания, как командовать. Зеленый мундир Преображенского полка так полюбился Петру III, что стал его повседневной одеждой. И с тех пор он его носил просто каждый день, как домашнее платье. Я, пользуясь случаем, отсылаю вас в интереснейший музей, который открыло несколько месяцев назад Российское военно-историческое общество на Большой Никитской в центре Москвы. Можете прямо в Яндексе поискать. Называется «Музей военной формы». Вот там, в этом музее, находятся и образцы той военной формы, которую носил Петр III, очень интересно. И та военная форма, которую он завел потом для своих гвардейцев, даже его личная треуголка. Как-то ее каким-то чудом ее сохранили на армейских складах. Военно-историческое общество отреставрировало, можете посмотреть. Очень скромная черная треуголка Петра III, ну и шпага. Вот. Очень интересно. Императрица всерьез озаботилась его образованием. 3 года шло интенсивное обучение наследника. Ему, ну, с учебными пособиями того времени были проблемы, это минус. Онлайн-обучения не было, это плюс. Все было лично, наглядно, интенсивно. Ему рассказывали русскую историю по книжкам с картинками. Особенно много книжек ему давали почитать и рассказывали с изображениями крепостей, осадных инженерных орудий. В общем, всем этим очень увлекался. Потом брали всякие старинные русские монеты, и по этим монетам, по как бы изображения монархов рассказывали историю русского государства. По медалям Петра I, соответственно, выпущенным по разным поводам красивым, новейшую историю русского государства. Вот такой был курс исторической науки. Адаптированный, как бы сейчас сказали, под ученика. Больше всего юный наследник обожал воинские ритуалы, плацпарады. Ну, то есть Германия у него потянулась еще. Разного рода учения воинские. И особенно ему нравились оловянные солдатики. Ну, это классический повод для издевательств над Петром III. Как так подросток увлекается оловянными солдатиками? Ну, он, правда, не только подростком увлекался, но и уже когда и повзрослел тоже. Он разыгрывал целые баталии, там, столы, сотни солдатиков, раскрашенные в форму разных полков, стратегия, движения, знамена. Какие-то правила были в этой игре. Ну, в общем, такая, вот честно скажу, вот я отношусь к этому с юмором, потому что, на мой взгляд, это совершенно не свидетельствует о каких-то умственных недостатках. Ну вот у него была такая склонность к компьютерным играм, как бы сейчас сказали. Вот сейчас это называется какая-нибудь цивилизация, там, ну, создать свою империю. А у него этого не было, но у него были сотни лояльных солдатиков. Вот он такие свои цивилизации там и создавал. Анекдот, фигурирующий из одних воспоминаний в другие, про то, как он повесил крысу, нанесший ущерб его воинству. Ну, якобы он вылепил какого-то солдатика из хлебного мякиша и сам его там разукрасил или как-то там приодел. И стоило ему отвернуться, а крыса раз там ночью и съела.
Вот он крысу поймал и предал ее публичной экзекуции в присутствии своих сотоварищей. Не человек же повесил. Юмор такой. Вот я, кстати сказать, вспоминаю, когда у меня, например, не было в детстве оловянных солдатиков, а я тоже любил всякие цивилизационные игры. Я из бумаги вырезал, из картона, сам раскрашивал по книжкам. Очень интересно, увлекательно. У нас весь двор играл. Так что это никак не свидетельствует умственной ограниченности Петра III, как об этом писала потом Екатерина. В 1742 году Петр Ульрих перешел в православие под именем Петра Федоровича с большим торжеством. Пока пели молитвы из комнат нового великого князя, в знак того, что он преобразился из немца в русского, став православным, была вынесена вся мебель, вся обстановка, все картины, и все было занесено новое. А самое главное, на новом русском столе его ждал большой золотой бокал в честь крещения, в которой была вложена записка. Ну, точнее говоря, сейчас бы это называли чеком, тогда это была просто записка с подписью императора, вексель, императрицы, на 300 тысяч рублей. Ну, подарок крещению. 300 тысяч рублей. Это примерно стоимость двух линейных кораблей под ключ императорского флота. Вот это о недостатках монархии. Они совершенно не понимали, что такое хорошо, что такое плохо в отношении денег. Так у России и появился официальный наследник престола мужского пола. Хоть малолетний, но очень официальный. А к титулу великого князя было добавлено три слова, которые, собственно, и обеспечили его максимальную настоящую легитимность. Через запятую в конце. Внук Петра Великого. Когда ты внук Петра Великого, к твоей легитимности вопросов нет. Это все тогда понимали. Что было дальше, расскажу в следующей лекции. Спасибо.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить про тему интересную, но, как это иногда бывает с интересными темами, немного жутковатую. Мы будем говорить про паразитов насекомых. Сразу оговорюсь, что никаких страшных фотографий здесь не будет, потому что это тема, которая, в принципе, располагает к тому, чтобы вставить сюда что-нибудь эдакое, особенно когда речь идет о паразитах насекомых, которые являются и паразитами человека тоже. Но ничего такого там не будет. В общем, так что можете не переживать на этот счет. Будет, ну, парочка таких сомнительных картинок, я заранее предупрежу и опишу, что там будет, чтобы, если кто-то не хочет на это смотреть, не смотрел. Итак, ну, давайте поговорим. Так вот, прежде чем мы будем говорить про паразитов насекомых, давайте обсудим, а вообще, кого, собственно, считать паразитом. На первый взгляд вопрос кажется очень простым. Ну как, очевидно, паразит – это тот, кто кормится на каком-то другом существе и при этом его, ну, как минимум, сразу не убивает. Хорошее определение, но ведь корова тоже ест траву, и большинство растений, которыми питается корова, она их не убивает. Как-то не повернется язык назвать корову паразитом растений. Или, например, медицинская пиявка. Если она присосалась к ноге человека, ну, выкачала она из него какое-то количество крови и поплыла по своим делам. А если она присосалась к маленькой рыбке, она же высосет из нее всю кровь. Рыбка умрет. То есть, что, она получается хищником? На самом деле, четкой границы того, кого считать паразитом, а кого паразитом не считать, ее, увы, не существует. И вообще это крайне расплывчатый термин. Поэтому давайте сначала мы определимся, про кого же мы будем говорить. Мы будем говорить про тех существ, которые либо живут внутри насекомых и используют их тела как среду обитания, либо, если кормятся на насекомых, то делают это, ну, достаточно продолжительное время. Начнем мы с самих насекомых. Среди насекомых действительно достаточно много паразитов насекомых, и, наверное, самая известная группа – это наездники. Наездники – это такая сборная группа из нескольких семейств внутри отряда перепончатокрылые. Ну, к этому отряду еще относятся муравьи, пчелы, осы. Наездников довольно легко отличить по очень характерному яйцекладу. Ну, вот здесь он действительно очень-очень длинный. А что же этим яйцекладом делают наездники? Некоторые наездники, ну, вернее так, все наездники откладывают им свои яйца либо в личинок насекомых, так чаще всего бывает, либо во взрослых насекомых такое тоже бывает, либо в яйца насекомых и такое тоже бывает. Соответственно, внутри существа, в которое наездник откладывает свои яйца, начинают развиваться личинки, они потихоньку выедают своего хозяина, ну и в какой-то момент он умирает. Они там с радостью окукливаются, потому что, я напомню, перепончатокрылые – это насекомые с полным превращением, то есть у них за стадией личинки идет такая неподвижная с плотными покровами стадия куколки, когда происходят радикальные перестройки их тела. Так вот, ну а затем, когда появляются взрослые особи, они просто разрывают уже оставшиеся в виде оболочки покровы своего несчастного хозяина и разлетаются, куда глаза глядят. Причем есть наездники, которые умудряются своим яйцекладом не только протыкать жертву, но еще и обнаруживать эту жертву под корой деревьев, вставлять и протыкать этим яйцекладом кору деревьев и попадать четко
в личинку, которая занимается там своими делами и ничего не подозревает. Ну, надо заметить, что так делают не все наездники. Есть те, у кого яйцеклад значительно более скромных масштабов. У них, они, в общем, не склонны к тому, чтобы что-то помимо покровов хозяина своих будущих детей протыкать. Соответственно, они просто заражают уже непосредственно насекомых. И вот среди таких есть, ну, довольно монструозное, честно говоря, существо. Это наездники рода Glyptopantelis. Ну, собственно говоря, что такого страшного здесь? Вообще, картинка действительно немножко пугающая. Здесь видны куколки. Вот они слева оплетены такой шелкоподобной какой-то нитью. Справа замершая, но, к сожалению, для нее еще не умершая гусеница бабочки-пяденицы. Развитие Glyptopantelis происходит, ну, по законам настоящего фильма ужасов. Самка откладывает в тело гусеницы яйца. Из яиц выходят личинки. Когда приходит время окукливаться, они, надо заметить, они к тому времени уже значительно выели изнутри гусеницу, но не так, чтобы она умерла. У них нет такой задачи, они еще будут ее использовать. Соответственно, личинки выползают из гусеницы, окукливаются обычно такой кучкой, но не все. Несколько личинок остаются внутри и фактически управляют изнутри гусеницей. Гусеница замирает в такой вот немножко неестественной позе. Она почти не шевелится, но она продолжает быть живой. И если какие-то существа подойдут и постараются съесть эти куколки наездников, она начнет активно мотать головой туда-сюда, отпугивая их. Ну, такой действительно зомби-страж. Жутковато. Среди наездников есть еще такое очень симпатичное, ну, во всех смыслах слова симпатичное, действительно такие малыши пушистенькие. Семейство трихограмматиды. Трихограммы. Это маленькие, можно даже сказать, почти микроскопические создания. Большинство из них ощутимо меньше миллиметра. А трихограммы делают интересное. Они находят яйца других насекомых. Ну, чаще всего это тоже яйца бабочек. И откладывают свои яйца внутри чужих яиц. А личинки развиваются, ну, а организм, который должен был бы развиться из этого яйца, по понятным причинам, увы, не развивается. Причем интересно, что трихограмм активно используют в качестве одного из методов биологической борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур. То есть, действительно, поскольку многие наездники являются достаточно видоспецифичными, ну, то есть у них есть любимые объекты, в которых они откладывают свои яйца, то разводят соответствующих трихограмм, выпускают их на поле, и они достаточно эффективно справляются с кладками, ну, например, гусениц, которые могли бы значительно повредить урожай. Еще одна группа насекомых, которые любят откладывать свои яйца или непосредственно личинок помещать в тела других насекомых, это уже другой отряд, отряд двукрылые диптера, семейство тахиниды, тахины или ежемухи. Ну, такое смешное название второе им дано, потому что тело их покрыто большим количеством длинных, достаточно жестких волосков, и некоторые, ну, прям действительно похожи на ежа. Ну, таких изысков, прямо как у наездников, у них нету. У них
никакого яйцеклада нет, они просто откладывают яйца. Чаще всего они откладывают эти яйца на тех растениях, на которых питаются будущие хозяева личинок. Они их съедают в теле. Ну, часто это тоже гусеницы. В теле гусеницы начинают развиваться личинки. Они его потихоньку переваривают, а потом в один момент начинают переваривать очень быстро и эффективно. И тело гусеницы фактически разваливается, а остаются только куколки, из которых затем появятся новые ежемухи. Теперь от насекомых перейдем к другим членистоногим. Перейдем к классу паукообразные. Внутри класса паукообразные есть замечательный подкласс клещи. Акари. Ну, клещи, мы когда слышим слово клещ, мы представляем, безусловно, эксодовых клещей. На самом деле разнообразие клещей на нашей планете огромно, и далеко не все из них являются паразитами животных, но многие являются. И довольно много видов клещей являются паразитами насекомых. Ну вот здесь обаятельный жук, к которому присосалось сразу почти десяток небольших клещиков. Причем эти достаточно крупные, а среди паразитов, среди клещей паразитов насекомых встречаются прям по-настоящему микроскопические, которых даже глазом ты и не увидишь. Ну, впрочем, ничего особенного тут нет. Все паразитические клещи питаются более-менее сходным образом. А теперь давайте перейдем к другим типам беспозвоночных, среди которых тоже встречаются паразиты насекомых. Ну, во-первых, это тип плоские черви. Среди плоских червей есть и свободно живущие существа, но это, например, представители класса ресничные черви. Собственно говоря, изображенные здесь планария относятся как раз туда. А есть паразиты и есть класс сосальщики. Я думаю, название тоже вполне себе на слуху, триматода. Все представители этого класса являются паразитами, так или иначе, животных. И что интересно, для сосальщиков обычно характерен очень сложный жизненный цикл со сменой нескольких хозяев. Ну, если у наездников, в общем, все достаточно бесхитростно, нашел хозяина своих будущих детей, отложил в него яйца, его потихоньку выели изнутри, ну, может быть, как-нибудь модифицировали его поведение, чтобы он потом, например, охранял вот это вот скопление куколок на веточке, да и все. А вот у сосальщиков жизненные циклы значительно более экстравагантные. Мы с вами познакомимся с сосальщиками-паразитами насекомых на примере так называемой ланцетовидной двуустки. Жизненный цикл ланцетовидной двуустки выглядит следующим образом. Ну, чаще всего окончательным хозяином, окончательный хозяин паразита – это существо, в котором паразит размножается половым путем. То есть производит яйцеклетки и сперматозоиды. Окончательным хозяином обычно оказывается корова. Правда, может оказаться и человек, если не повезет. Но важно заметить, что стать окончательным хозяином паразита в среднем обычно значительно менее опасно, чем стать его промежуточным хозяином. Дело в том, что паразит совершенно не заинтересован в том, чтобы его окончательный хозяин, существо, в котором он размножается половым путем, быстро умер. Ведь чем дольше проживет хозяин вместе с паразитом, тем больше яиц успеет этот паразит произвести, и тем на большую площадь они окажутся раскиданы. Поэтому ланцетовидная двуустка, безусловно, причиняет неприятности корове, как, впрочем, и человеку, но обычно, по крайней мере, не моментально смертельные. То есть цели убить окончательного хозяина, повторюсь, у нее нет. Так вот, скаловыми массами коровы на луг вываливаются яйца ланцетовидной двуустки. Яйца чаще всего съедаются моллюском. Улитки просто.
внутри улитки происходит бесполое размножение. Ну, там довольно сложный набор стадий, мы не будем в них углубляться. Так или иначе, в общем, внутри улитки паразиты размножаются бесполым путем, то есть просто отпочковывая от себя новых особей. А затем появляется стадия, которой предстоит оказаться в муравье. Эта стадия вместе с комками слизи остается по следу, по которому ползет улитка. Бежит муравей, видит комок чего-то, что можно съесть, и съедает его. Но вместе с этой слизью в его организм попадают циркарии, подвижные стадии. Вот она тут слева с таким хвостиком изображена. Ланцетовидные двуустки. А дальше происходит совершенно умопомрачительная вещь. Умопомрачительная во всех смыслах. И удивительная, и в том смысле, что действительно у муравья, безусловно, случается настоящее умопомрачение. В определенный момент циркарии, ланцетовидные двуустки, начинают брать поведение муравья под контроль. Причем обычно выделяется из тех циркарий, которые находятся внутри, одна, которая заползает ему в голову. Она дальше, что удивительно, теряет обычно способность превратиться во взрослую стадию. То есть, грубо говоря, она жертвует собой. Но зато она берет под контроль поведение муравья. И когда солнышко скрывается, муравейник закрывается, все муравьи бегут в муравейник, муравей, поведением которого управляют циркарии ланцетовидной двуустки, личинки ланцетовидной двуустки, напротив, бежит от муравейника, забирается на самую высокую травинку, и вот как в правой части слайда показано, вцепляется в нее челюстями и висит. Зачем он это делает? Для того, чтобы пришедшие на утро коровы его съели. То есть мы здесь сталкиваемся с тем, что паразит не просто использует промежуточного хозяина. Я напомню, промежуточный хозяин – это существо, в котором паразит размножается бесполым путем. Не только использует промежуточного хозяина как инкубатор, но и в наглую использует его как средство доставки в тело окончательного хозяина. Ну, тоже довольно жутковато. А теперь перейдем к следующему типу. Это тип нематода или круглые черви. Ну, круглые черви встречаются на нашей планете практически везде. Среди них огромное количество паразитов, причем среди них есть паразиты и позвоночных, и беспозвоночных, и растений, и в почве они живут, и в соленой воде, и в пресной воде. У нематодологов, людей, которые занимаются изучением нематод, даже есть шутка, что если бы вся планета Земля стала прозрачной, то мы бы все равно увидели контуры деревьев, контуры гор, морей, контуры плывущих рыб, шагающих животных, потому что во всех них живут круглые черви. Надо заметить, что, вот, например, если у плоских червей у них паразитические и непаразитические представители довольно отличаются. У круглых червей нет, круглые черви все более-менее выглядят как нечто круглое в сечении, заостренное с двух концов. Вот сразу могу сказать, следующий кадр, в нем ничего не будет совсем страшного, но там просто будет сфотографирован круглый червь. Кому-то это может не понравиться. Да, вот он. Ну, действительно, существа не то чтобы самые приятные. В целом, более-менее все круглые черви выглядят примерно вот так вот. То есть, повторюсь, это что-то с твердыми покровами, заостренное с двух концов, круглое в сечении. А круглые черви также... Да, все, я убрал круглого червя. Дальше ничего такого не будет. И никаких ужасов, повторюсь, я показывать про круглых червей не буду. Там они есть, но это, если хотите, в общем, про дирофилярий
можно будет отдельно просто погуглить и посмотреть эти фотографии. Так вот, первый круглый червь, паразитирующий в насекомых, про которого мы поговорим, это Myrmecanema neotropicum. Он развивается, но вообще для круглых червей обычно характерны не такие экстравагантные циклы, как для плоских червей жизненные, хотя у них тоже бывает смена хозяев. Так вот, вот в этом муравье развивается паразитический круглый червь Myrmecanema. А при этом он меняет поведение муравья, делая его вялым, заставляет его тоже выползать куда-нибудь повыше и, более того, изменяет ему цвет брюшка, заставляет его немножко раздуться и стать похожим на ягоду. Это нужно для того, чтобы следующий хозяин, птица, смог успешно склевать этого муравья, приняв его за ягоду. Ну, вы, конечно, можете сказать, что да разве птица подумает, что это ягода? Ну, вот посмотрите. Я не берусь, честно могу сказать, назвать это растение, но, по крайней мере, очевидно, что брюшко муравья, ну, довольно сложно отличимо от плодов этого растения. Работает здесь муравей точно так же, фактически, приманкой. И вот теперь мы поговорим про существо, с которым, к сожалению, можно столкнуться в южных регионах России. Причем последние годы встречи с ним бывают все чаще и чаще. Не то чтобы это какая-то прямо широко распространенная ситуация, но, тем не менее, такое, к сожалению, возможно. Ну, в Ростовской области, например, регулярно носительство дирофилярий обнаруживается. Значит, дирофилярии – это такие круглые черви, ну, собственно, дирофилярии – это конкретный род. Они переносятся комарами. Как считается, полноценно дирофилярии развиваются в собаках, то есть у них проходит полностью нормальный жизненный цикл, таким образом, что, соответственно, комар, являющийся носителем дирофилярий, укусил собаку, в собаке дирофилярии активно размножаются, дальше комар кусает эту собаку, а если он не был носителем дирофилярий, он становится носителем дирофилярий и улетает укусить кого-то еще. У собак дирофилярии, ну, как и у всех остальных, вызывают дирофиляриоз. Причем, к сожалению, у собак он довольно сильно может повреждать, ну, в случае некоторых видов, сердечно-сосудистую систему, в некоторых, в общем, в коже очень неприятные изменения могут происходить. А в человеке дирофилярии встречаются. По счастью, встречаются редко, а здесь не все до конца понятно, но с большой вероятностью человек является для дирофилярий не очень желанным хозяином. То есть явно дирофилярием в человеке плохо. Тем не менее, существовать они в нем хотя бы какое-то время могут. И, к сожалению, некоторые из них облюбовывают такие органы, как, например, глаза. Ну вот здесь можно было бы как раз всякие разные страшные фотографии. Я не буду их здесь показывать, чтобы никого, в общем, в шок не повергнуть, кто захочет. Это не засекреченная информация. Тем не менее, важно понимать, что в южных регионах, то в южных регионах Европейской России

почитать про общие симптомы, если особенно вы живете в том регионе, в котором дирофилериоз встречается, будем честны, имеет смысл. Так, ну, теперь переходим к следующему типу. Это тип с очень смешным названием – волосатики. А он, по латыни он называется нематоморфа. Ну, собственно, нематоморфа – это похожие на нитку, переводится. А волосатиков в народе обычно называют конским волосом. А это свободно живущие существа. Взрослые стадии у них не паразитические. Взрослые стадии их достигают 10, а то иногда и 15-20 сантиметров и бороздят просторы рек, речек, прудов, озер, иногда луж. А плавают часто у поверхности воды, причем плывут такими характерными изгибающимися движениями, волнообразными. А для человека они абсолютно безопасны. Ну, то есть более безобидного для человека существа не найдешь. Но когда купаешься в пруду и вдруг видишь, что к тебе плывет вот что-то такое, ну, испугаться, безусловно, можно. А про них ходят страшные легенды, что они якобы прогрызают кожу человека, причем в основном массиве этих легенд говорится, что они именно в пятку вгрызаются, дальше прогрызают себе путь в теле человека прямо к сердцу, и в сердце, когда впиваются, человек умирает. Такого не происходит. Повторюсь, взрослые волосатики, ну, они вообще не просто не паразиты, они, судя по всему, практически афаги. Афаги – это существа, которые не питаются на взрослом состоянии. Личинки у них паразитические, но для человека вообще никак не опасны. Поэтому, если увидите такое существо, знайте, что это волосатик, он же конский волос, для человека абсолютно безобиден. А вот жизненный цикл, жизненный цикл волосатика применительно к насекомым совершенно не безобиден. Волосатик откладывает яйца. Из яиц выходит личинка. Вот она здесь сверху изображена. Честно говоря, личинка больше всего похожа, ну, не знаю, на бур какой-то, сверло. В принципе, сверлом она и является. Она пробуравливает ткани и покровы личинки амфибиотического насекомого. Амфибиотические насекомые – это насекомые личинки, которых развиваются в воде. Стрекозы, поденки, веснянки, самые разные еще. А взрослые живут на суше. А в первом хозяине, а и личинке волосатика предстоит сменить хозяина, в первом хозяине, в личинке амфибиотического насекомого, личинка волосатика не особенно как-то некрасиво себя ведет. Можно сказать, что даже ведет себя очень деликатно, как в гостях. Она, конечно, потихоньку подъедает ткани насекомого, но крайне неинтенсивно. У нее нет задачи, чтобы это насекомое на личиночной стадии умерло. Затем, ну, если мы говорим, вот здесь вот изображена личинка поденки, значит, если мы говорим конкретно про поденок, вот вылетела взрослая поденка. Ну, рыболовы, наверное, слышали про таких существ. Похоже на очень-очень странных мушек. Обычно с двумя или с тремя длинными хвостами и часто еще массово вылетают летом. Так вот, взрослое крылатое насекомое летает и очень часто на суше становится жертвой какого-нибудь хищного наземного насекомого или паука. Ну, чаще всего это либо жуки, ну, какие-нибудь жужелицы, либо какой-нибудь паук. А вместе с тканями насекомого, которое поедается хищным насекомым или пауком, внутрь него попадают личинки волосатиков. И вот в этом-то наземном существе, повторюсь, это могут быть как какие-то хищные насекомые, так и паукообразные, ну, собственно, пауки. В этом существе происходит удивительное. Волосатик начинает стремительно расти и довольно быстро дорастает, ну, фактически до предельного размера. Представьте себе какую-нибудь жука-жужелицу, ну,

сантиметр, ну полтора. А в нем свернут 10-сантиметровый червяк. Понятно, что от внутренних органов там почти ничего не остается. На последних этапах развития волосатика жук для него является, ну, таким биоскафандром просто. Ладно бы на этом все заканчивалось. Волосатик после этого поступает совсем некрасиво по отношению к своему второму хозяину. Он выделяет вещества, которые вызывают у жука непреодолимую жажду. Он идет и топится. Просто заходит в воду и тонет в ближайшем водоеме. Ну, а дальше у него сзади вылезает вот это вот чудовище. Таким образом, волосатики обеспечивают себе расселение и могут заселять новые водоемы. По числу видов этот тип совсем небольшой. Все эти виды довольно широко распространены, но жизненный цикл у них, мягко говоря, оригинальный. Ну вот здесь изображено несколько волосатиков, это не один. Они еще время от времени в водоемах свиваются вот в такие шевелящиеся клубки, которые тоже никаких приятных ассоциаций у людей обычно не вызывают. Тем не менее, повторюсь, это совершенно, совершенно безобидные создания. Так. Вот теперь мы уходим от животных, которые являются паразитами насекомых, и переходим к грибам. Перед нами тело муравья, труп, на котором вырос гриб кордицепс. Ну, вообще, кордицепс – это довольно популярная сейчас, если так можно выразиться, биологически активная добавка, потому что это средство традиционной китайской медицины. Чаще всего это гусеницы с выросшими на них плодовыми телами кордицепса. Кордицепс – это такое общее название, на самом деле – за этим названием скрывается довольно большое количество родов. Я поэтому намеренно не пишу здесь латинское название, потому что то, что называют кордицепсом, это целая группа родов. То есть и сам кордицепс, и еще некоторое количество близких родов, и даже родов из близких семейств, из других семейств. Так вот, этот гриб делает с насекомыми по-настоящему чудовищные вещи. Когда он попадает в тело насекомого, он начинает расти. То есть фактически в теле насекомого развивается грибница, переплетение тонких нитей. Они оплетают насекомого и, как это часто принято у паразитов вообще, начинают модерировать поведение насекомого таким образом, чтобы оно выполняло задачи уже не собственные, а задачи, необходимые для решения вопроса размножения кордицепса. Насекомые, зараженные кордицепсом, обычно тоже вылезают куда-нибудь повыше, но при этом не на самое пекло, куда-нибудь в тенек. Останавливаются там, очень часто хватаются за какой-нибудь стебелек и умирают. А из них формируются плодовые тела, в которых, в свою очередь, развиваются споры. Ну и дальше это все очень эффективно распространяется. История настолько жутковатая, потому что, ну ладно, плоские черви. Ладно, круглые черви, ладно, волосатики. Ну, про животных как-то еще почему-то не так пугает осознание, что они могут воздействовать на поведение других животных. Но здесь гриб, который воздействует на поведение животных, это действительно жутковатая история. При этом, как я уже сказал, плодовые тела кордицепса, выросшие из чаще всего гусениц, это довольно дорогое, но при этом распространенное. Собственно, кордицепс фактически является одним из самых дорогих грибов на планете Земля, как раз за счет того, что находить его достаточно сложно, как, впрочем, и разводить.
приписывают ему самые разные свойства, ну, как это часто бывает с какими-то вот такими загадочными объектами, обещают, что вылечит от всего. Самое удивительное, что, судя по всему, действительно в кордицепсах содержатся интересные биологически активные вещества, которые действительно могут лечить некоторые нарушения работы человеческого организма, но здесь еще далеко не до конца разобрались, поэтому будем надеяться, что в обозримом будущем в этом удастся разобраться, и тогда можно будет их на понятной основе использовать в качестве лекарственных средств. С грибами мы на этом покончили. И теперь переходим к следующей группе паразитов насекомых. Это одноклеточные паразиты. Ну, начнем мы с одноклеточных эукариотических организмов. Эукариотические организмы – это организмы, генетический материал которых упакован в ядро. То есть это одноклеточные существа, которые не являются при этом бактериями. Ну, к сожалению, на нашей планете живет такое одноклеточное существо, которое называется малярийный плазмодий. С большой вероятностью малярийный плазмодий – рекордсмен по количеству убитых людей за всю историю существования человечества. Более того, до самых последних столетий, на самом деле даже до 20 века, фактически до начала регионов даже нашей страны, ну, в нашей стране все-таки это в 19 веке скорее уже были решены проблемы. Так вот, ряд регионов вплоть до 19 века даже оставался не очень пригодными для обитания из-за распространенности там малярийного плазмодия. Ну, например, окрестности замечательного города Сочи. Вот такая прибрежная приморская низменность. До тех пор, пока там не были проведены работы по осушению вот этой заболоченной территории, там действительно был велик шанс заболеть малярией. Сейчас, по счастью, на территории России с малярией столкнуться, ну, возможно, только если кто-нибудь съездит, не знаю, на Мадагаскар, везет, здесь его укусит малярийный комар. Что интересно с малярией? Малярийный плазмодий, как я уже сказал, это одноклеточное существо. Его переносчиками являются малярийные комары. Это целый отдельный род комаров, который называется анофилис. Малярийные комары живут на всей территории нашей страны. Вас за лето регулярно кусают представители этого рода, но если малярийный комар не является сам носителем малярийного плазмодия, он абсолютно безобиден. Вот жизненный цикл малярийного плазмодия делится на две части. Нас, конечно, больше всего интересует та часть, которая проходит в человеке. Ну, вместе с укусом комара, вместе с выделением его слюнных желез, малярийные плазмодии попадают в кровоток человека, избирательно отправляются в клетки печени, затем там они начинают размножаться бесполым путем, затем они заражают эритроциты, наши с вами красные кровяные тельца, разрушают их, заражают новые. Вот именно из-за этого циклического процесса разрушения эритроцитов и возникают вот эти чудовищные, изнуряющие приступы лихорадки во время малярии. Но важно понимать, что малярийный плазмодий – это паразит не только человека, это паразит комара тоже. Но, правда, если в человеке он размножается бесполым путем, и человек для него является фактически промежуточным хозяином, то в комаре он размножается половым путем, комар для него окончательный хозяин. Попадает он в комара вместе с кровью больного человека, ну, либо другого существа. Тут все следует тем правилам, которые мы ввели для взаимоотношений паразита и хозяина. К состоянию промежуточного хозяина паразит никакого сочувствия не испытывает. Именно поэтому человек от носительства малярийного плазмодия страдает и зачастую погибает. Средства, которые позволяют лечить малярию,
сейчас есть, но тем не менее все равно малярия остается серьезной проблемой, в первую очередь в тропических регионах. И это все равно болезнь, которая, ну, довольно сложно лечится. А в комаре все в порядке. В комаре малярийный плазмодий размножается половым путем. И, в общем, комару никаких особенных страданий не причиняет. Ну, еще интересная группа одноклеточных паразитов эукариотических, то есть с ядром, это трипаносомы. Выглядит очень симпатично. Один жгутик, вот он, торчит вперед, а другой жгутик загнут назад вдоль тела и проходит через такую мембрану, которая как изящный плавник разнообразно изгибается и позволяет трипаносоме плыть. Трипаносомы – это, собственно, трипаносом – это род. Представители вида этого рода могут вызывать разные болезни, но наиболее известные у них и передающиеся укусами при укусах насекомых – это сонная болезнь, это болезнь Шагаса. Ну, если мы говорим про сонную болезнь, которая передается мухой ЦЦ, вот здесь изображен цикл, все то же самое. Часть жизненного цикла трипаносом проходит внутри человека, а часть проходит внутри мухи. То есть получается, что это паразит и человека, и мухи ЦЦ. Ну, человек, правда, страдает сильнее. А в завершении мы поговорим про уж совсем примитивных существ. Мы поговорим про бактерий. И из всего разнообразия бактериальных заболеваний насекомых, ведь фактически обитание бактерии внутри существа – это же тоже паразитизм. Мы поговорим про вольбахию. Вольбахия – это совершенно удивительный род бактерий. Ну, давайте для начала обсудим, что же здесь изображено. Здесь изображена не одна вольбахия, здесь изображена одна клетка тела насекомого. А вольбахии здесь, вот они подписаны, их здесь минимум три штуки. Ну, скажем так, три из них хорошо видны. Это внутриклеточные паразиты насекомых. На самом деле не только насекомых, но в основном насекомых. Что, кстати, для бактерий не то чтобы очень распространено. То есть они не где-то просто в организме, они именно внутри клеток развиваются. Они не меняют поведение своего хозяина, но они меняют его репродуктивные особенности. Дело в том, что вольбахи прекрасно передаются от самки к ее потомкам. А именно поэтому вольбахи заинтересованы в том, чтобы самок было как можно больше. Поэтому они прибегают к целому спектру довольно, ну вот так вот, если подумать, изуверских методов. Во-первых, они устраивают так называемый андроцит. Когда у насекомого, у самки, зараженного вольбахией, формируются яйца, вольбахия не дает развиваться яйцам, в которых заключены эмбрионы мужского пола. Либо же они заставляют эти эмбрионы мужского пола развиваться таким образом, чтобы они получались на самом деле женского пола. Ну, так называемая феминизация. А более того, в некоторых случаях вольбахия, попав у взрослого насекомого, может вызвать нарушения развития, которые приведут к изменениям его репродуктивной сферы. Но самое удивительное, что помимо того, что вольбахи решают вот такую задачу, как появление как можно большего числа насекомых носителей вольбахий, они еще и конкурируют внутри себя. Например, если спариваются два насекомых, и они являются носителями одного и того же штамма вольбахии, ну,
штамм, под штаммом здесь подразумевается некий вариант вольбахии с определенными признаками и определенным генетическим набором, то все получится, разовьются нормальные эмбрионы, но, правда, все они будут носителями вольбахии. Если же один из родителей не является носителем вольбахии, то там могут быть разные варианты, но чаще всего просто ничего не получается. Или если родители являются носителями разных штаммов, то тоже чаще всего ничего не получается. Интересно, что вольбахию сейчас, с ней тоже много еще всего непонятного, но начинают использовать в качестве перспективного средства борьбы с комарами-переносчиками различных заболеваний. Ну, в первую очередь, это вирус Зика, очень неприятное заболевание, которое в Южной Америке начало активно распространяться и вообще по всем тропическим регионам планеты. И вот искусственное заражение комаров-переносчиков вируса Зика вольбахии, судя по всему, снижает вероятность передачи вируса Зика. Но с этим еще надо довольно много работать. Что интересно из взаимоотношений вольбахии и ее хозяев насекомых? Поскольку вольбахия – это внутриклеточный паразит, она не заинтересована в том, чтобы насекомое как-то плохо себя чувствовало. Нет, если это самец, то, в общем, бог с ним. А вот если самка, которая может произвести много яиц, и они будут заражены вольбахией, это же замечательно для вольбахи. Поэтому, судя по всему, в некоторых случаях взаимодействие вольбахи и их и ее хозяев чуть более сложное, чем простой паразитизм. И, по крайней мере, для некоторых существ она, видимо, оказывает какое-то благотворное воздействие. Более того, совершенно удивительным является то, что очень часто фрагменты генома, генетического материала вольбахии встраиваются в геном хозяина. Ну, это вообще замечательно, но про это сейчас, наверное, не будем говорить. Интересно то, что есть вирусы, которые избирательно атакуют вольбахию, и эти вирусы фактически являются паразитами паразита. То есть есть клетка насекомого. Внутри этой клетки находится бактерия вольбахия. Есть вирус, который избирательно сначала проникает сквозь мембрану клетки насекомого, затем сквозь мембрану клетки вольбахии и дальше с ней расправляется. Ну, вот такие непростые взаимоотношения. Наверное, это все, что мы вот так вот широкими мазками обсудили про паразитов насекомых. Я надеюсь, что всякими дирофиляриями я не слишком напугал, просто это действительно вещь, про которую помнить имеет смысл. Наверное, тогда переходим к вопросам. Угу. Почему циркарии не перевариваются муравьем? Вопрос очень хороший. Дело в том, что паразиты в процессе своей эволюции очень большое внимание, хочется сказать, очень большое внимание уделили, но понятно, что эволюция работает немножко не так, это как бы мы берем утверждение в такие жирнейшие кавычки. Но, тем не менее, в процессе эволюции паразиты очень большое внимание уделили именно защите покровов своего тела от воздействия как каких-то агрессивных сред внутри тела хозяина. Это если паразиты, которые так или иначе проходят через пищеварительную систему. А также эти покровы делают их менее заметными для иммунной системы хозяина. Поэтому, отвечая на этот вопрос, ушло очень-очень-очень много миллионов лет эволюции на то, чтобы получились такие замечательные защитные покровы. Так,
Меня просят отключить демонстрацию экрана. Сейчас, секундочку. Так, все, отключил. Расскажите, пожалуйста, про поли-ДНК-вирусы, которые подавляют иммунную систему жертв-наездников. Я боюсь, что мы сейчас не сможем полноценно про это поговорить, потому что вот я сейчас выстраиваю в голове ответ на этот вопрос, он получается колоссальным. Ну, прям колоссальным, чтобы было понятно. Поэтому, наверное, я вот, прошу прощения, вынужден этот вопрос отставить пока. Мы к подобным темам можем просто потом как-нибудь вернуться. Вообще и генетические разные взаимодействия, и мы сейчас вскользь их так немножко коснулись. Вот я, помните, у вируса Вальбахии чуть-чуть так сказал что-то. Сказал про то, что Вальбахия свой геном может встраивать, но просто чтобы получился ценный, поскольку вопрос такой, расскажите, пожалуйста, про, вот чтобы получилось цельно, наверное, как-нибудь мы просто отдельно про это поговорим. Так, есть ли эффективные способы борьбы с паразитами пчел? В целом, вообще, пчеловодство – это сфера, отрасль, которой человечество занимается очень давно. Болезни пчел – это большая тоже отдельная тема. И тут все зависит от того, про каких конкретно паразитов мы говорим. Потому что, ну, например, есть клещи. Варро, например, какие-нибудь, которые являются паразитами пчел. Есть некоторые другие. Бывают еще разные паразиты пчел. Со всеми ними разные, ну, стратегии взаимодействия. Но вообще, когда мы говорим про то, что тут такой деликатный момент просто, но когда мы говорим о том, чтобы справиться с паразитами у лошади, например, понятно, что вот есть лошадь, она большая, и нужно понять, какие у нее паразиты, нужно дать ей соответствующие вещества, которые этих паразитов убьют. Или хирургически удалить этих паразитов из тела лошади. Когда мы говорим про паразитов насекомых, про паразитов пчел, мы говорим не про то, что одна конкретная пчела несет в себе или на себе какие-то каких-то паразитических организмов. Мы говорим, что вся вот эта колония, как единый организм, является носителем тех или иных паразитов. И вот здесь эту проблему решать значительно сложнее. Поэтому, ну, это такая совсем отдельная сфера.

не очень понимаю вопрос, как вы относитесь к биологизаторству, почему не ловите хайп на этом? Не понял вопрос, честно. Вот что такое биологизаторство, не знаю, сталкиваюсь с этим словом впервые. Как эволюционировали и эволюционируют паразиты? Как и все другие существа, не просто, не линейно и порой крайне витиевато. Если мы говорим вообще про эволюцию, то эволюционные механизмы, они для всех организмов более-менее одинаковые. Базовой идеей является то, что есть некий разброс признаков у представителей определенного вида. Более твердые покровы, менее твердые покровы, совсем тонкие покровы. И в тех или иных ситуациях какие-то из этих организмов оказываются более приспособленные к окружающей среде и банально оставляют больше потомства. Каким образом организму, опять же, в кавычках, приходит в голову поселиться внутри другого организма, очень часто это происходит, это является закономерным итогом тесного сожительства. Вообще, если мы говорим про симбиотические отношения между организмами, ну, симбиотические отношения, ну, в переводе с греческого «сим» – «вместе», «биос» – «жизнь», сожительственные отношения, это все разнообразие тесных взаимоотношений между организмами разных видов. И вот когда, например, один организм поселился на покровах другого организма и не причиняет ему никакого вреда, а может даже причиняет какую-то пользу, не знаю, удаляет какие-нибудь отваливающиеся куски ненужные и так далее, или поедает каких-то паразитов, которые по-настоящему раздражают кожу хозяина. Никогда нельзя быть уверенным, что спустя миллионы лет это существо не перейдет к обитанию где-нибудь поглубже в своем хозяине. Поэтому иногда паразитические отношения выстраиваются на базе вполне себе сначала взаимовыгодных. А иногда, напротив, из паразитических отношений затем получается что-то взаимовыгодное. А иногда на протяжении миллионов лет этот маятник качается туда-сюда и, в общем, в разные стороны. Есть ли неизлечимые паразиты? В какой ситуации паразит может быть неизлечим? Паразит может быть неизлечим, если он находится в организме в больших количествах, и при этом нет какого-то вещества, например, в крови находится, и нет какого-то вещества, действием которого можно было бы избирательно этого паразита уничтожить в крови. Или паразит может быть неизлечим, если он поселился в каком-нибудь месте, куда просто хирургически не доберешься. Такое, к сожалению, тоже бывает. Поэтому бывают неизлечимые паразиты. Более того, бывают паразиты вполне излечимые, но носитель умирает значительно раньше, чем становится понятно, а что же с ним такое было. И я сейчас говорю не только про человека, потому что когда мы говорим паразиты, мы обычно представляем себе паразитов человека. Понятно, что, в общем, паразиты, как мы сегодня обсудили, бывают много какие, много у кого, и некоторые, в общем, совмещают в своем жизненном цикле человека и кого-то еще. Слышали ли вы про муравьев социальных паразитов и про муравьев социальных паразитов, которые паразитируют на других социальных паразитах? Я намеренно вот в самом начале сказал, что термин паразитизм, он расплывчатый. И что мы сегодня будем говорить именно про тех паразитов, которые либо живут внутри других существ, либо длительное время находятся на их поверхности тела, питаясь ими. А в
поведенческий паразитизм, там есть куча вариантов, мы его не касались, и мы про него можем просто отдельно поговорить, потому что это тоже очень-очень широкий, отдельная тема. Я вот намеренно в преамбуле уточнил, про какой паразитизм мы будем говорить сегодня. Про поведенческий паразитизм, в общем, тоже там есть много всего интересного у насекомых. Но это тема для отдельного разговора совершенно точно. Есть ли методики по повышению размножения мотыля? А у вас размножается мотыль? Потому что если у вас получилось воспроизводить в замкнутом цикле размножение комаров-звонцов, хиронамид, личинок которых называют мотыль, то вы должны стать миллионером очень-очень быстро. Это задача, которая так до конца, по крайней мере, в промышленных масштабах и не решена, и даже вот в таких кустарных масштабах она все равно, ну, вроде как то там, то тут появляется информация, что кому-то удалось в замкнутом цикле обеспечить разведение мотыля, но пока все, что получается, это настолько трудоемкое и энергозатратное, затратные методики, что, в общем, он получается совсем золотым, мотыль. Поэтому это, конечно, не относится... Хотя я хотел сказать, что это не относится к теме нашего разговора, но подумал, нет, относится, конечно же. Мотылем называют личинок комаров-звонцов. Это семейство хиронамиды. Ну, я думаю, аквариумисты и рыбаки знакомы, собственно, с родом Хирономус, с личинками рода Хирономус. Это такие достаточно крупные, ярко-алые прямо личинки, которых как раз и называют мотылем. Они живут на илистых обычно или на песчаных, но самая большая концентрация у них на илистых участках дна. Но на самом деле хиронамиды – это огромное семейство. Среди них есть как крупные организмы, так и совсем маленькие. И личинки, соответственно, бывают у крупных крупные, у маленьких маленькие, больше не вырастают. И есть на самом деле небольшие по размеру виды семейства хиронамиды, личинки которых паразитируют на других водных насекомых. Ну, паразитируют они обычно, у них живут на покровах. Причиняют ли им какой-то вред? Судя по всему, да, но там тоже не до конца разобрались. Про полиДНК-вирусы Сергей Ястребов в книге писал, тема чрезвычайно интересная. Встроены в геном, но живут, работают в его жертве. Да, тема очень интересная, но это большая тема. Отдельно. Про нее отдельно, если это действительно интересно, можно поговорить. И вообще про взаимоотношения вирусов, бактерий и насекомых – это, ну, феноменально интересно. Например, про... Давайте, чтобы вот, если уж про то, о чем мы говорили сегодня, про вольбахию. Помните, я упомянул, что есть вирус, который избирательно паразитирует в вольбахии, в бактерии. У этого вируса есть проблема. Ему нужно проникнуть не только через мембрану бактериальной клетки, но и через мембрану клетки хозяина, клетки насекомого, которая заражена вольбахиями. И для этого он использует вещество, которое вообще-то характерно для паука, черная вдова. Судя по всему, именно от этого паука когда-то при интересных обстоятельствах этот вирус и получил ген, который ответственен за синтез этого вещества. Вообще, тема переноса генов между организмами – это отдельная и очень интересная тема, но здесь, чтобы мы избежали неверных... Почему я так аккуратно, как вот по тонкому льду к этой теме подхожу. Потому что, к сожалению, если эту тему затронуть поверхностно,
то есть большой риск, что она будет воспринята значительным числом слушателей не совсем верно. А из этого, если не совсем верно воспринять тему про взаимодействие и взаимодействие генетического материала совершенно разных организмов друг с другом, можно сделать вообще совсем ошибочные выводы. И подбросить дровишек в топку, в общем, противников генной инженерии, генетически модифицированных организмов и так далее, и так далее, и так далее. Тема интересная. С огромной радостью отдельно как-нибудь просто про нее поговорим. Так. Есть ли еще вопросы? Так, ну, пока больше вопросов нет. Наверное, сейчас чуть-чуть подождем. Угу. А есть ли случаи становления паразита-симбионта? Во-первых, здесь нужно уточнить термин симбиоз. Помните, я когда говорил, я вскользь его коснулся и сказал, что симбиоз – это все разнообразие взаимодействий. Вообще, с термином симбиоз, как и со многими экологическими терминами, есть колоссальная путаница. Некоторые под симбиозом подразумевают только мутуалистические взаимодействия, то есть только взаимовыгодные для обоих организмов. Причем некоторые вообще подразумевают только облигатный мутуализм. Это значит, что хотя бы один из участников не может жить без другого. Некоторые подразумевают под термином симбиоз и облигатный, и факультативный мутуализм. Факультативный мутуализм – это когда организмы получают выгоду, но могут существовать по отдельности. Некоторые считают, что симбиоз – это и мутуализм, и комменсализм. Комменсализм – это вариант взаимоотношений, когда одному организму хорошо, другому никак. Не знаю, акула и рыба прилипала, например. Некоторые авторы считают, что симбиоз – это и мутуализм, и комменсализм, и паразитизм. Если уж быть совсем как бы честным, то Антон де Бари, человек, который ввел термин симбиоз в конце 19 века, в статье, где он вводит этот термин, он писал, что он считает, что симбиоз – это все разнообразие тесных взаимоотношений между организмами разных видов. И мутуализм, и комменсализм, и паразитизм. Поэтому, если мы используем термин симбиоз так, как его, собственно, использовал создатель этого термина, что логично вообще-то, получается, что паразитизм – это частный случай симбиоза. И вот тут мы как раз подходим к интересному моменту, что есть симбиоз – это все разнообразие тесных взаимоотношений между разными организмами. А внутри этого симбиоза бывает паразитизм, бывает мутуализм, бывает комменсализм. И они плавно могут перетекать друг в друга. Ну, например, как я вот, рассказывая про вольбахию, сказал, что это бактерия, которая является внутриклеточным паразитом насекомых. Но, судя по всему, поскольку она не заинтересована в том, чтобы насекомое умирало, она не просто не причиняет особого вреда, она еще может и отвечать за некоторые, наоборот, позитивные изменения. Поэтому иногда провести четкую границу между мутуализмом и паразитизмом даже не получается вообще-то. Ну, знаете, самый простой пример – это вот лишайники. Наверное, со школы все помнят, что лишайник – это симбиоз гриба и водоросли. Ну, на самом деле, не только водоросли, там могут быть и цианобактерии, существа, которых раньше называли сине-зеленые водоросли, потом, в общем, разобрались, что это совсем не водоросли, а бактерии, у них ядра нет. Так вот, и в лишайнике одноклеточные водоросли синтезируют, создают органические вещества, а гриб, второй участник вот этой структуры лишайника, он обеспечивает их постоянными условиями среды и водой, и минеральными веществами. Но, казалось бы, такой замечательный мутуализм. Оба получают выгоду.
Но с другой стороны, вот эта водоросль без гриба прекрасно может жить, а гриб без водоросли жить не может. И более того, те водоросли, которые живут без гриба, не в составе лишайника, а просто где-нибудь на коре деревьев, они крупнее, жирнее и вообще явно лучше себя чувствуют. То есть получается, что это в некотором смысле и паразитизм гриба на водоросли. Но при этом вместе они образуют структуру, которая может расти на голых камнях, где ни тот, ни другой не могли бы существовать без друг друга. Поэтому, повторюсь, это всегда тема взаимоотношений паразита и хозяина. Это всегда палка не то что о двух, а палка об очень многих концах. Что можете сказать про токсоплазмоз? Это миф или реальность? Ну, токсоплазмоз вызывается токсоплазмой. Тоже одноклеточный эукариотический организм. Реальность – довольно неприятное заболевание. Но к насекомым, правда, отношения не имеет, по счастью. Вообще, довольно много у человека и у окружающих его животных болезней, которые вызываются одноклеточными эукариотическими организмами, то есть существами, тела которых состоят из одной клетки, и генетический материал которых упакован в ядро. Ну, токсоплазмоз – одно из таких заболеваний. Я думаю, что тут в вопросе скорее было заложено то, что действительно ли токсоплазма корректирует поведение хозяина в некоторых аспектах, не очень понятно на самом деле. Там есть противоречивые данные, вроде как да, но вот так вот однозначно сказать, что да, все точно так, это не до конца изученный вопрос. Так, возможен ли симбиоз между паразитами? То есть не просто паразит с организмом каким-то, а паразит с паразитом. Да, это называется суперпаразитизм или сверхпаразитизм, когда у паразита есть свой паразит. Значит, ну вот опять же, из свежих примеров, вольбахия – бактерия, внутриклеточный паразит насекомых, у нее есть вирус, который является ее паразитом. Но есть более яркие примеры. Например, есть наездники, которые паразитируют на личинках наездников, которые паразитируют на гусеницах других насекомых. Более того, бывают даже случаи паразитизма третьей степени, четвертой степени, но это совсем редко. Поэтому, да, бывает так, что у паразита есть паразит, у него есть паразит, и у него есть паразит, и у него есть паразит. Бывает такое. Так. Угу. Ну что ж, похоже, что вопросы закончились. Тогда спасибо большое за внимание. Надеюсь, что местами я не сильно запугал вас. По крайней мере, задачи у меня такой точно не было. Все. Спасибо за внимание и до встречи.

Всем доброе утро! Я вас рада приветствовать на канале Дарвиновского музея в нашей рубрике «Утренний отбор». Сегодня я хотела поговорить о теме, на которую на самом деле много вопросов вы задаете в комментариях, и за них всегда отдельное спасибо. Вообще, те, кто задает вопросы, это самые лучшие люди, лучше них только те, кто на эти вопросы правильно отвечают. Такие тоже есть. Вот. Это то, что мне приносит максимальную как бы полезную обратную связь, полезную и приятную. Наша с вами сегодняшняя тема – это древняя одежда и то, что с ней связано. Каждый год, вот за последние годы несколько выходило статей, каждая из которых посвящена какому-то аспекту как бы взаимодействия человека с чем-то, что может быть связано с производством одежды или обуви. В 2019 году вышла публикация, которая была посвящена тому, что люди нашего вида активно использовали клей. Это была находка, была сделана на итальянской стоянке, и там было такое смоляное варево, остатки его окаменевшие, примерно там 40-тысячелетней давности. Первая версия всегда про то, что если ты что-то находишь странно на человеческой стоянке, наверное, оно случайно получилось. Ну, то есть что-то такое у них упало в костер, там обгорело, обварилось, но вообще не факт, что люди это как-то использовали. То есть первое, можно сказать, что любая находка, она имеет свою презумпцию невиновности. Если ты не можешь доказать, что это сделал человек, то ты по умолчанию, настоящий ученый, считаешь, что это человек не делал, и это просто... ну, какая-то геологическая случайность, климатическая, то есть что-то к людям не имеет отношения. То, что у тебя что-либо, очаг, клей, орудие труда имеет отношение к человеческой деятельности, это всегда нужно доказать. И в случае с итальянской находкой, в 2019 году опубликованной, было доказано, что туда были добавлены разные воска и разные улучшающие свойства клея как бы вещества в правильном составе. То есть таких, ну, как бы кусочков таких несколько. Про некоторые из них мы не можем сказать, что сделал человек, а про некоторые можем, потому что у них есть специальный состав, он немножко как бы модернизирован до хорошего клея. Поэтому предполагаем, что люди это как-то использовали. Хотя самих орудий или самих каких-то предметов обуви, где бы люди это использовали, ученые, конечно, не нашли. Но, по крайней мере, такие вот косвенные указания о том, что что-то сложное, многосоставное люди производили. В 2020 году был найден кусок неандертальской веревки. Это, конечно, забавно, что неандертальцы все время обгоняют кроманьонцев в том, что они первые начали там погребать своих мертвых. Первые начали там религиозным поклоняться тотемам каким-то медвежьим, первые начали делать веревки. По факту вряд ли они стали первые. То есть вряд ли человеческая культура кроманьонская так уж сильно отставала 40 или там 100 тысяч лет назад от неандертальской. Но пока что неандертальские находки мы делаем чаще. Но нужно тут делать скидку на то, что неандертальские находки удобнее искать, да, потому что они как бы в удобных для изучения регионах, европейских, ближневосточных расположены. Это те места, где, в принципе, экспедиций сравнительно много антропологических, и где находки делаются сравнительно часто по сравнению с остальным миром. Но это называется искать под фонарем, то есть искать там, где тебе удобно, а не там, где по-настоящему происходили какие-то там глобальные гигантские события. И вот в этом году, недавно, в сентябре, вышла публикация, которая продолжает эту тему производства человеком разных сложных предметов. На марокканской стоянке Контрибандия в пещере было сделано множество находок, там такое явное присутствие человека, причем это довольно-таки древние следы, там под 120 тысяч лет самые старые оценки. Ну, они пока что датировки не уточнены, там может быть от 120 до 90 тысяч лет назад, на самом деле, это стоянки, или там люди могли быть неоднократно. Но интересно то, что там огромное количество костяных фрагментов, и это на любой человеческой стоянке. Времен охотников-собирателей костяных фрагментов всегда будет много, потому что кости животных использовали самыми разными целями, ну и самое простое, животные были съедены, понятно, что кости от них оставались. Обычно неподалеку от этой стоянки. И из 12 тысяч костяных фрагментов, примерно 60 являются орудиями труда. Они костяные, но у них очень дробная ретушь, они разных форм, и они все острые, все они напоминают современные разные портняжные приборы, портняжные инструменты. Они не точно такие же. Но дело в том, что у нас есть большое количество в одном месте, сконцентрировано, очень много орудий, которые как бы потенциально, но они не могут использоваться для убийства животных. Там это не наконечники стрел или дротиков, это небольшие ножи, там топоры. Вот. И они должны использоваться для какой-то уже обработки трупов. То есть, когда уже мертвое животное у тебя есть, вот этими орудиями с ним можно что-то делать. И такие у них формы разных проколов, скребков там, и так далее, мелкие достаточно, что, ну, непонятно, как это могло бы использоваться для готовки. Ну, то есть, если только мы не предполагаем, что древние люди там нарезали тонкими слайсами какой-нибудь себе тартар, если этого мы не предполагаем, то как бы гораздо выше вероятность, что использовались они для обработки шкур. Никаких следов одежды там, естественно, нет, но есть еще второй интересный факт об этой стоянке, что среди костей животных, которые не являются орудиями труда, это просто животные, которые были убиты и съедены, или как-то еще использованы.
есть крупный рогатый скот, есть хищные животные. И вот рогатый скот, там кости разбиты, расколоты, и на них есть следы срезания мяса. Ну, в общем, ничего особенного. Таких вот следов съеденных животных у нас с самых разных стоянок за последние там 2,5 миллиона лет, за всю историю человечества, довольно-таки много. А некоторые кости хищных животных, на них нет следов, их не раскалывали, из них там, с них не срезали мясо. Но есть очень интересные насечки в тех местах, где кожа близко подходит к кости. То есть есть такое ощущение, что с хищных пушных животных, ну, очевидно, там разных аналогов, там, лис, койотов, все вот этого, что с них снимали шкуры, ну, и, как бы, скорее всего, использовали либо для одежды, либо для производства домов. Но так или иначе, эти шкуры, они шли в дело. И хотя мы не можем найти те предметы, которые из них делали, к сожалению, они не сохраняются на таком протяжении времени, потому что эта органика, она гниет и разлагается. То есть даже шуба, которая хранится у вас в шкафу, обработанная современными методами, в принципе, может быть съедена молью за там какое-то считанное количество лет или десятков лет. Понятно, что шкура, которая осталась в дикой природе, она вообще разлагается очень быстро самыми разными беспозвоночными организмами. Но, тем не менее, у нас есть такое еще косвенное доказательство, что мы не видим, чтобы использовали шкуры на там, коров, антилоп, хотя это, конечно, не значит, что их не использовали, просто нет характерных следов на тех костях, которые найдены на данный момент, чтобы просто вот сняли шкуру с животного. То есть там мясо использовали тоже очень активно. А с хищных пушных животных такие следы есть. Ну, что, в общем, как бы приятная находка, потому что вопросов про одежду очень много, и хоть как-то приблизиться к ответам, ну, когда одежда уже появилась, когда уже точно, когда она стала сложной. Это, конечно, очень интересно. Кстати, есть очень хороший комментарий под прошлым роликом, или под позапрошлым, может быть. В общем, он посвящен одежде и эволюции плотяных вшей. Я надеюсь, плотяных и лобковых вшей. Да, ну, в общем, расхождение разных видов вшей в эволюции как-то было связано с нашей одеждой, что немножко ученые на это тоже опираются. Но я надеюсь, что вы все это знаете. А если нет, то автор комментария расскажет вам об этом в комментариях, может быть. Так, вопросы. Под прошлым роликом была куча классных вопросов, я отвечу не на все, но я постаралась выбрать максимум из них наиболее интересных. Значит, был хороший вопрос про налет на зубах, и это логичный вопрос, потому что в прошлом ролике как раз я рассказывала о зубах, о том, что зубной камень – это суперценный свидетель, когда мы научимся с ним разговаривать хорошо. То, что неандертальцев нашли, узнали много интересного, это факт. А до неандертальцев, кого он был найден и исследован. Специально проверила, я не нашла, у кого еще исследовали бы зубной камень более древний. Хотя окаменевшие, присохшие его кусочки есть на зубах Homo erectus точно. Но если у австралопитеков я не знаю, не нашла такую информацию, может быть, уже и нет. Ну, то есть слишком долго хранились в как бы, почве, и как бы, зубной налет тоже может быть съеден частично, если он недостаточно хорошо кальцинировался, если он недостаточно хорошо окаменел, отвердел, то его тоже могут бактерии съесть после смерти организма. Поэтому не факт, что у нас когда

Но что касается микробиоты, повреждающей зубной камень, если она влияет, то мы его уже не находим. То есть если он не окаменевший, если он мягкий, его можно съесть, он будет съеден. Не теми бактериями, которые жили рядом с ним, а теми, которые встретились в почве. Если такие гетеротрофные бактерии встретятся. Если повезло, и камень был с животным долго, и кости попали в такие условия, что хорошие тофономические условия, все хорошо фоссилизируется, хорошо окаменевает, то зубной камень до нас дойдет. И внешние бактерии уже на него никак не повлияют, не помешают. Но идея в том, что бактерии, которые живут в теле животного, они очень требовательны к температуре, влажности, к среде. Им нужно, чтобы вокруг все время были сахара и так далее. То есть это неженки. Те, кто живут с нами, это неженки. В природе таких вообще не любят. Вот. И понятно, что это разные биоты. Когда мы сравниваем тех, кто живет в пластях человеческого тела, и там диких каких-то почвенных, не знаю, бактерий, сапротрофов, которые разлагают мертвечину и так далее. Это разные группы, их ученые хорошо между собой отличают. Вот. По микробиоте рта, кстати, супер много интересных сейчас тоже исследований. Попытки восстановить историю индейцев. Я очевидно, еще лучше, получше уточните происхождение индейцев, сколько было волн заселения и откуда они приходили. Так, еще вопрос про зубы. В наших погребениях нередко обнаружат украшения зубов животных. Есть ли находки человеческих зубов, служивших украшениями, амулетами с дырочкой для шнурка? Археологи такой древности, каменного века, они пока что таких не находили. Скорее всего, такие вообще должны быть. То есть это было бы логично. Тоже был ролик про страусиные яйца, где я рассказываю о том, что вообще делать... про страусиные яйца, правильно. Про орудия из костей людей, про Доггерленд. В принципе, это нормальная идея, наверняка где-то должна была практиковаться. Но у нас пока что нет таких находок. Пока что все находки исторического времени – это разные мезоамериканские индейцы, которые активно производили из самых разных частей тела человека самые разные культурные предметы. И дальше в Европе с 16 века начиная есть такие разные амулеты. Есть ли какие-то факты, которые можно интерпретировать как гибридизацию парантропов и грацильных австралопитеков? Нету. Пока что кажется, что это супер две разные группы, которые, скорее всего, даже не разные виды, а разные роды, и очень далеко друг от друга разошлись. Если это разные роды, они точно скрещиваться между собой не могли, но тут нужно понимать, что у них не такая длинная эволюционная история. То есть, надеюсь, что все те из вас, кто давно смотрит наш канал, и там ролики Станислава Владимировича и так далее, вообще интересуются антропологией, археологией, историей человека, в таком ее естественном смысле, я надеюсь, что все вы понимаете, что видообразование – это длительный процесс, что даже чтобы два вида синичек разошлись между собой, нужно больше миллиона лет. На протяжении миллиона лет они будут скрещиваться, это еще не будут два полноценных вида, которые изолированы генетически. Для млекопитающих тоже характерны достаточно большие цифры. И есть условия, когда у нас один вид попадает в какие-то очень экстремальные условия по сравнению с другим, очень сильно видоизменяется и немножко быстрее накапливает эти различия, которые мешают дальнейшему скрещиванию. Это бывает. То есть нельзя сказать, что видообразование занимает миллион или два миллиона лет, и меньше никак не получится. Бывает и меньше. Но те же неандертальцы, почему им часто присваивают видовой статус? Потому что условия, в которых они эволюционировали, начиная с 600 тысяч лет назад, когда мы разошлись, наши предки и их на уровне гидельбергского человека, они в это время, когда начинают эволюционировать, они это делают в супер жестких и нетипичных условиях. То есть не в тропиках, где обычно живут обезьяны, где чаще всего жили люди, они делают это в приледниковой такой Европе, там довольно-таки суровой и так далее. Конечно, если животное в очень жестких условиях не вымирает, эволюционирует, то оно может накопить отличия быстрее, если не вымрет. Но это отдельный случай. То есть мы все-таки отталкиваемся от того, что в целом на видообразование есть какой-то срок, который точно нужен. Меньше не получится. За 100 тысяч лет никакого нового вида людей не будет никогда, потому что млекопитающие слишком... сложно, слишком медленно накапливают отличия, чтобы очень быстро стать новым видом. За 500 тысяч лет, какой-то более-менее новый вид уже может быть, но он не будет абсолютно изолирован. Он все еще сможет скрещиваться с предковой формой, которая так далеко не изменилась. За миллион лет уже могут быть накоплены отличия, которые не позволят скрещиваться. И то, а могут быть не накоплены. По сути, виды могут так и не разойтись очень далеко между собой, иметь гибридные зоны, как тоже для многих современных животных и птиц характерно. Поэтому... Про парантропов и грацильных австралопитеков предполагают, что гибридизации нет. И был второй вопрос, связанный с этим, что я сказала, все еще принято делить австралопитеков на грацильных и массивных. Есть ли тенденция к изменению этого мнения или это мнение по душе? Мне в целом по душе. Хотя в 90-х и 2000-х годах немало было статей о том, что это не грацильные и массивные

0: виды, а что это самки и самцы одного вида могут быть. То есть предполагалось, что это один род, и даже не факт, что разные виды. Может быть, это экологическая изменчивость вообще одного там, вот, австралопитек африканский и его изменчивость в таком духе. Потому что вы помните, что есть дискуссия дробителей-объединителей. Вот были годы, когда объединители предполагали, что вообще австралопитеков так делить нехорошо. А сейчас таких статей нет. То есть сейчас уверенно антропологи пишут, что есть парантроп, есть грацильные австралопитеки, и скорее, что парантропов вообще нужно вынести из австралопитеков и сделать отдельным изолированным родом, который шел по собственной стезе, который очень сильно специализировался и изменился. Так, и в этом же вопросе, который про деление австралопитеков на две группы, да, то есть мне не изменяется ни в ту сторону, что их не надо делить сейчас, хотя такая версия была достаточно долго, и я не могу сказать, что она показалась мне совсем необоснованной. Вот, а скорее, что их нужно делить, вообще не называть их австралопитеками тех и других, а развести между собой еще дальше. Так, значит, дальше ссылка на Станислава Владимировича, на то, что ему задавали вопрос про бутылочное горлышко. Он сказал, что таких периодов истории было много, начиная с хабелесов. Я не видела, если что, этот сюжет. То есть для меня это как бы... Я не очень часто смотрю ролики Станислава Владимировича, потому что они часто охватывают темы, которые мне, в общем, известны. Но некоторые, конечно, смотрю, потому что некоторые не знаю. Все знать невозможно. Вот. Значит, да, ну и, собственно, вопрос, что было ли горлышек много. Может быть... У меня меньше информации на этот счет. Я знаю, что есть версия о трех горлышках, и я не знаю ничего о хабелесах, на самом деле. Вот, ну, для меня это заявление звучит слишком смелым, но, может быть, у меня достаточно данных. Как бы, я знаю, что выделяют горлышко возрастом 1,2 миллиона лет по так называемым алу-повторам. То есть это генетические исследования, которые смотрят, с какой скоростью накапливались коротенькие участки, у которых есть некоторая типичная частота накопления. Если мы видим, что где-то был затык, что в какие-то, как бы, восстанавливая эволюционную историю в прошлое, мы видим, что были моменты, когда их численность падала. То есть у нас должно было за 1-2 миллиона лет накопиться вот столько-то алу-повторов. А их накопилось меньше, и мы можем примерно реконструировать, когда были эти падения численности. Их можно связать с бутылочными горлышками. На самом деле это такая вещь очень модельная. То есть я бы не сказала, что это прям факты, за которые антропологи будут... драться клыками и когтями не настолько хорошо. Вот. То есть есть версия по алу-повторам, что падала до 20 тысяч, там чуть меньше численность, чуть больше миллиона лет назад. Есть признанное бутылочное горлышко 72-75 тысяч лет назад, связанное с извержением вулкана Тобы. И то сейчас антропологами спорят геологи и климатологи. Ну не то, что спорят. Тут вопрос в том, могло ли похолодание, вызванное извержением там вулкана, сильно повлиять на виды, живущие на Земле. И почему на одни повлиял больше, на другие нет. Ну, мы уже это обсуждали, что зоологи отмечают горлышки для некоторых африканских животных, там таких как гепарды, того же времени. С одной стороны. То есть есть данные, которые говорят, что в этот момент у крупных млекопитающих у некоторых было бутылочное горлышко. Если у человека тоже, то это нормальная история, мы пострадали так же, как и все остальные. Но это не совсем понятно, потому что, например, флоресские люди, которые жили рядом, неподалеку от этой Тобы, пережили это время и дотянули до 30 тысяч лет назад. Ну, то есть есть не очень понятно, правда ли это, как бы, насколько это бутылочное горлышко аргументировано и было ли оно связано с вулканом. Вот что пытаюсь сказать. Но оно считается довольно-таки общепризнанным. То есть если, не знаю, 100 антропологов в мире на разных языках спросить, когда было бутылочное горлышко в нашей истории, Тобу все назовут то, что они все знают, хотя она пока что так не устаканилась, чтобы прям за нее можно было твердо стоять. Есть бутылочное горлышко от 5 до 3 тысяч лет назад, в эпоху таких крупных кочевных расселений, но это Стэнфордское исследование, они часто делают что-то очень революционное, радикальное, но оно, правда, иногда прогорает. То есть это тоже пока что... Ну, скажем так, я бы не пошла драться за эти данные. То есть они не кажутся мне супернадежными. Ни одной из трех названных новых бутылочных горлышек. Больше я вообще не видела данных, даже версий выдвигаемых. Да, то, что я перечислила, это три версии. Одна очень свежая, ну, и связанная с генетикой, вторая классическая с Тобой и довольно надежная. Третья пока не супер хорошо изученная, но уже выдвинутая, по крайней мере. И ближе всего, как бы, уже исторические времена, в общем, по идее, изучать будет не так сложно, если горлышко тогда было большое. Потому что вопрос еще, какое падение численности мы считаем горлышком? То, что падение численности в то время было, да, но сказалось ли это о нашем генетическом разнообразии, сильно ли это уронило его, это падение численности? Это еще надо посчитать. Вот. Больше я горлышек не знаю, и на уровне хабелесов тем более не знаю, я даже не представляю себе, как можно в такую древность гипотезы выдвигать. То есть, ну, в общем, либо у меня недостаточно данных, вот, нужно лучше поискать, либо их просто не так много. И Станислав Владимирович, может быть, сказал таким широким жестом, что да их было там очень много, ну, или оно было не одно. Ну, может быть, не одно, может быть, несколько. Так, вопрос, когда и почему наши предки потеряли слизистую часть наружной поверхности носа? Ну, 56 миллионов лет назад уже точно потеряли, потому что в это время в конце плейстоцена происходит разделение на две веточки сухоносых и мокроносых приматов. А мокронос – это лемуры и лоди, сухонос – это все остальные. И у сухоносых уже так называемого тапетума нет. Все, то есть вот эта влажность слизистой поверхности, как у собак, например, ее уже нет, но становится цельным. Потому что, собственно, начинается достаточно активная и высокосоциализированная жизнь в тропическом лесу, которая предполагает большее внимание акустическим сигналам, визуальным сигналам, и обоняние у приматов начинает отходить на второй, третий, пятый план. Ну, то есть понятно, у приматов вообще обоняние не очень. Вот с 56 миллионов лет назад. Как далеко наше сообщество отошло от первых хомо? От первых хомо наше сообщество отошло очень далеко. Но мне этот вопрос показался интересным в связи с другим, который мне не задавали в комментариях, про то, что если взять младенца сколько-то тысячелетней давности и поместить его в современное общество, то начиная с какого времени это будет незаметно. То есть он вырастет такой же, как и мы, будет также пользоваться языком, всеми культурными наработками, то есть будет обычный абсолютно человек. Хотя мы взяли его из прошлого. Но вот 100 тысяч лет назад я просто уверена, что младенец, взятый в это время у кроманьонцев, выращенный сейчас, ничем не будет отличаться. То есть его потенциал на то, как пользоваться жизнью, он абсолютно такой же, вопрос только в какое общество его забросят. Ну, потому что люди, сейчас живущие на Земле, очень по-разному проживают свою жизнь, в зависимости от того, в каком обществе им случилось родиться, в какой культуре их воспитывали, что они считают нормой. Вот. Так, дальше вопрос. Если возможен переход от растительности к всеядности и наоборот, есть ли вероятность, что у людей закрыты коммуны, начнут расти челюсти и живот? Могут ли быть примеры подобных изменений? От растительной ядности к всеядности перейти очень сложно. У эволюции, как у такого инженерного процесса, хотя и спонтанного, и случайного, есть такая тенденция, что если что-то становится узкоспециальным, то ему очень трудно дальше снова стать, получить широкую специализацию. То есть пока ты всеядный, можешь жить там в любом более-менее климате, пользоваться разными, ну, в общем, пока ты можешь себе позволить много разных вариантов жизни, то твои потомки могут специализироваться к разным вещам. Вот ты можешь быть фенокодусом, у тебя будут копытные потомки и хищные. Кто-то научится бегать и пользоваться травой больше, кто-то научится скрадывать добычу, сидеть в засаде и пользоваться, ну, есть других животных. Но в другую сторону не работает. Если ты стал к чему-то специалистом, если есть эволюционная веточка, которая вся стремилась к растительной ядности или к хищничеству, или к проживанию в полярных широтах и только в них, то это, ну, как бы, с точки зрения большой эволюции, это группа, которая выглядит обязательно. Они могут быть замечательными специалистами, они могут иметь огромное распространение, пока климат один и тот же, пока он не изменился. Но быть узким специалистом – это значит быть идеально адаптированным к какой-то среде. Если планета поменяется и твоя среда исчезнет, все, ты больше ни к чему хорошо не адаптирован. Если ты широкий специалист, то ты, может быть, нигде особо не преуспеваешь, зато ты не вымираешь, когда меняется климат, потому что всегда остается относительно комфортный для тебя режим существования. И поэтому переход от растительной ядности к всеядности – это практически невообразимая вещь. Если растительная ядность зашла уже далеко, есть у нас специализированные зубы, специализированный обмен веществ, многокамерный желудок, длинный кишечник, большое количество бактерий. То есть если ты стал глубоко растительноядным существом, и ты можешь отравиться, там, не знаю, съев мясо, то твои потомки, они уже не переадаптируются обратно. У них слишком много уже выключенных генов, выключенных механизмов, которые они не разбудят, не смогут их достать. То есть это такой вопрос специализации. Ну, как если у вас есть, не знаю, большая деревяшка, если вы из нее выточите что-нибудь узенькое, оно уже не станет широким. Пока она остается широкой, можно выточить сколько-то узких предметов в таком духе. Но из узких уже обратно широкую не сделаешь. Поэтому нет. И насчет закрытой коммуны веганов, вообще периодически возникают эти вопросы. Я несколько раз уже говорила, но вы извините, я еще раз повторю. Потому что тоже мы с Станиславом Владимировичем здесь расходимся. Вот. С точки зрения популяции, он все верно говорит, что кто лучше питается, тот лучше размножается, у того потомки лучше конкурируют за выживание, тот лучше в среднем передает свои гены. На общем эволюционном уровне это все корректные замечания, я с ними не стану спорить, как, в общем, я думаю, ни один здоровый биолог не станет. Но на уровне реальной ситуации, как живут сейчас люди, какой у них есть отбор, практически никакого, да, хотя в некоторых сообществах некоторые разновидности такого искусственного отбора есть, но, естественно, на планете Земля практически как бы нигде для людей не встретишь. Ну, это дискуссионная, на самом деле, тема, но, на мой взгляд, особо не встретишь. И как бы в каком-то смысле за вегетарианской диетой будущее. То есть, как только мы доведем экологический кризис далеко, ну, он и сам зайдет, и мы ему еще поможем, подсобим, окажется, что всем нужно было становиться вегетарианцами гораздо раньше. Я не вегетарианец, мне нравится там мясная пища и так далее, но я понимаю, что невозможно жить так, как мы построили рацион, производство пищи, как у нас существуют супермаркеты, так жить невозможно. Поэтому, как бы, хороший сценарий, то, что мы с позвоночных перейдем на беспозвоночных, там, ну, или на рыбу и беспозвоночных, на тараканов, сверчков, кузнечиков. Это хороший вариант. Это значит, что мясная пища остается, просто мы научились производить ее более бережным, дешевым способом для экологии. Плохой вариант, это значит, что у нас никакой мясной пищи не остается, все переходят вообще на питание растениями и кашками, и пастами, произведенными на заводе, и все такое. То есть в перспективе ближайших, там, не знаю, 300-500 лет, если надо далеко смотреть, если люди просуществуют это время, то то, что делают вегетарианцы, это на самом деле ну, важный достаточно вклад вообще-то в наше будущее. И поэтому смеяться над ними и говорить, что там, ахаха, я лучше тебя размножаюсь, ну, может быть, лучше бы они бы хорошо бы размножались на самом деле. Вот, к сожалению, непонятно, как это можно усилить. Вот, поэтому хватит в комментариях нападать на вегетарианцев и сравнивать их с древними растительноядными разными гоминоидами. Это две разные истории. В одном случае у нас есть специалисты, которые миллионы лет, как животные, адаптировались к этому питанию. С другой стороны, у нас есть люди, которые сознательно выбрали пищевые ограничения, которым труднее добирать себе здоровый рацион, труднее обогащать его витаминами, которые больше внимания на все это тратят, и которые делают так, как всем нам придется через сколько-то сотен лет. То есть немножко обгоняют свое время, но это вообще-то хорошо, лучше бы их было больше. Хватит на них нападать. Так, еще вопрос. Простите, я сегодня супер долго, но просто под последним роликом накидали тонну классных вопросов. Я, в общем, не могу себе отказать в удовольствии. Могут ли слабовредные мутации у человека вымыться у потомков, или они обязательно будут прогрессировать? Вообще с мутациями в популяции может происходить все, что угодно. Этим интенсивно занимались эволюционисты, которые действовали через генетику первую половину прошлого века. Но на самом деле исследований-то меньше не стало в этой области, просто, наверное, они стали немножко менее заметными. Но в целом, ну, хотя для кого как, для эволюционистов они все еще очень заметны. В общем, активно ведутся такие исследования, и теоретики эволюции пытаются выяснить, какие есть закономерности для, собственно, мутаций. В принципе, слабовредные мутации могут вымыться у человека, могут оказаться вообще не слабовредными. Мир может измениться так, что то, что мы сейчас считаем слабовредным, может оказаться нейтральным или вполне себе полезным. То есть, на самом деле, эти критерии, они очень зависят от контекста, от того, в какой ситуации у нас погружены организмы. Поэтому, ну, конечно, тут я к тому, что есть место для оптимизма, ничего обязательно не будет прогрессировать. Все зависит от среды, в которой мы находимся. Каким методом вычисляют объем головного мозга у древних приматов, насколько можно считать достоверным? Он очень традиционный, и он, да, вполне достоверный. Чаще всего используется, как бы, если череп более-менее целый, то используются методы создания разного рода эндокранов. То есть померить внутренний объем можно как с помощью жидкостей, так и сделав отливку изнутри. Сейчас с помощью разных томографов это можно делать, и рентгенов. То есть есть целый набор методов, они все довольно точны. Трудности возникают, когда у вас от черепа только кусок, когда он, ну, нет целой коробки. Вот. Но дело в том, что обычно, если кусок не один, то есть если у вас только затылочная кость, то, конечно, объем с большой погрешностью вычисляется. Вы примерно представляете себе у особей этого среза временного, примерно какой череп, то есть насколько он уходит вверх, насколько линию можно достроить, насколько вперед. Но там место для погрешности довольно большое. Хотя порядок все равно, порядок объема мы все равно себе представляем более-менее неплохо. А вот если у вас есть несколько кусочков черепа, несколько фрагментов, то здесь вы можете его смоделировать очень точно, и объем вычисляется хорошо. Поэтому с объемом как раз все здорово. Трудность в том, что то, что мы объем вычислили, еще не дает нам классной информации по, ну, потому что эти животные, эти приматы умели делать, по их интеллекту и так далее. То есть вы помните, что в случае мозга размер, ну, не то чтобы не имеет значения, но не первостепенное. Поэтому объем-то мы вычисляем хорошо, и что с ним дальше делать, не всегда понятно. Так, все, последний, наверное, вопрос. У меня, на самом деле, еще два, но вообще-то в них не специалист, поэтому, в общем, ладно. В смысле, хватит высказывать свое мнение о том, в чем не так хорошо разбираешься. Почему и когда предки человека стали строить жилище? Или это привилегия человека разумного? Нет, для человека разумного мы знаем максимальное число конструкций построек, потому что они Ну, потому что они хорошо сохраняются, потому что это часто относительно свежая история, последние там 50 тысяч лет и все такое. Но есть очень древние жилища и конструкции, как, например, 400 тысяч лет назад стоянка Терра Амата на берегу Средиземного моря. То есть это то, что считается, люди либо поздние ректусы, либо гидельбергцы, может быть. Вот, и как бы это люди с довольно сложной культурой, которые строили довольно большие шалаши. И вот один так удачно затопил болото, что фундамент хорошо сохранился до наших дней. То есть, что я пытаюсь сказать, что древние жилища очень трудно найти, во-первых. Во-вторых, ну, тоже жилище, считаем ли мы с вами временное жилище тоже жилищем? То есть место, где люди жили не с рождения до самой смерти, это удел земледельцев, это последние 10 тысяч лет. А если мы считаем, что вот люди 5 лет жили на одном месте, или люди приходили сюда в охотничий сезон на несколько месяцев в году и жили здесь, вот как, скорее всего, было Старый Амат, несколько месяцев в году. На мой взгляд, это уже вполне себе жилище. То есть это конструкция, в которой люди жили заметный кусок своей жизни, пускай не всю ее. Вот. Но, в принципе, здесь терминологию можно спорить. Но я бы не сказала, что это привилегия разумного человека, я бы сказала, что люди занимаются этим достаточно давно. На этом на сегодня все. Я новость рассказала с подводкой к ней из прошлых новостей, но вопросы на какие могла ответила. В качестве рекламы хочу вас позвать в конце октября приходить в Дарвинский музей. У нас будет дискуссионный клуб, который посвящен чучелам в музее. Тому, хорошо это или плохо, морально или аморально. Вот. Не совсем в сторону вегетарианцев, но тем не менее в такую экологическую сторону уклон. Если будет желание, приходите 24 октября. Хотя, надеюсь, до того времени я еще запишу классный ролик. Но он будет, скорее всего, уже без рекламы, поэтому рекламирую я сейчас. Вас сегодня разбудил крик коровы или быка. Я не знаю, если честно, какого пола кричало это животное, но крупный рогатый скот. До встречи на канале. Пожалуйста, задавайте ваши вопросы в комментариях. И отвечайте на вопросы в комментариях, если вы уже знаете ответ. До встречи! Знаешь, что мы не сделали? Мы не подобрали крик животного, как мы всегда это уже делаем традиционно. Но мне там на самом деле все равно, потому что у меня есть там и хищники, и крупный рогатый скот. Мне, в общем-то, все равно кто.
1: Давай крупный рогатый скот. У нас не было, супер, не было еще коровы.
0: Отлично. Вот бы какой-нибудь там, а можно какой-нибудь быка, чтобы какой-нибудь странный был, вот такой вот, а не просто... Прекрасно. Так, ладно, сейчас важно, наверное, не хохотать, мне на самом деле не очень смешная тема. Here's to you, Nicola and Bart. Rest forever here in our hearts. The last and final moment is yours. That agony is your triumph.

0: Добрый день, друзья. Это «Неземной подкаст», я астроном Владимир Сурдин. Представляете, опять наступил Новый год. Поздравляю вас с этим замечательным, нашим самым любимым праздником. А вы помните, что вообще говоря, это случайная дата? Были эпохи, когда Новый год отмечали в марте, в сентябре, в дни летнего солнцестояния, осеннего равноденствия, весеннего равноденствия. 1 января, вообще говоря, ничем не выделенная дата, но просто так удобно отмечать Новый год в этот период затишья, так сказать, ничего не делания. Хотя на самом деле мы уже не лежим на печи, и зимой, и летом работаем одинаково интенсивно, но все равно приятно, когда наступает этот праздник. Итак, с Новым годом! Ну, а раз мы стали говорить о времени, то самое время о нем поговорить. Дело вот в чем. Для астрономов время – это очень важная категория. Признаюсь, нас во все эпохи ценили и кормили, как ученых, именно за то, что астрономы всегда были хранителями времени. У нас была возможность использовать небесные часы для счета времени. Потом уже появились всякие наземные, о которых мы сегодня поговорим. Но сначала движение звезд, планет, Солнца, Луны были теми естественными часами, которые позволяли нам делить год на месяцы, месяцы на сутки, сутки на часы и так далее. Наверное, надо с того начать, а что такое время? А вот я с этого не могу начать. Дело в том, что спрашивая, что такое, мы ожидаем объяснения через более простые категории. Это то-то, то-то, то-то. Ну, например, линия – это набор точек. Плоскость – это движение линии и так далее. А спросите геометра, что такое точка? Он скажет, это неопределимое понятие. Это фундамент, с которого начинает расти аксиоматика математики. Ну, геометрия в данном случае. Спросите физика, что такое время, а заодно и что такое пространство. Он не даст вам определения. Он скажет, это фундаментальные понятия. От них мы отталкиваемся, когда объясняем движение, течение событий, смену событий и так далее. Время и пространство нельзя объяснить на фоне, на фундаменте более простых понятий. Их нет. Но какой-нибудь философ попробует вам определить время. Я даже видел эти определения. Он скажет, время – это длительность. Вам стало понятнее, что такое время, если вы одно слово заменили другим? Многих это удовлетворяет. Научных работников нет. Мы опираемся на понятие пространства и время, начиная с строительства своей теории движения объектов и так далее. Итак, мы не будем определять, что такое время. Задача физики – научиться измерять. Мы учимся измерять пространство линейками или другими методами. Мы учимся измерять время. Чем? Как можно измерить время? Сегодня два подхода к этому. Первый – это найти какой-то строго периодический процесс. И сидеть, загибать пальцы, считать, сколько периодов прошло. Ну, вспомните маятник или, например, прыжки резинового мячика, который, ударяясь о пол, прыгает. Ну, если он хороший мячик, он медленно замирает, конечно, долго еще будет прыгать, может считать, сколько раз он подпрыгнул или сколько раз качнулся маятник. Это первый подход – найти периодический процесс. Вообще говоря, это нелегко. Строго периодических процессов в природе вообще нет. Но приближаться к этому можно, и мы таким образом делаем все более и более точные часы. Второй подход – называется механическим. Если мы точно знаем, как движение тела происходит, если какая-то теория надежная, надежный математический аппарат описывает нам движение тела, тогда, измеряя пройденное им расстояние, то есть линейкой, мы можем пересчитать его во времени, которое потребовалось для того, чтобы пройти это расстояние. Ну, в школе иногда решают такую задачу. Полет тела, брошенным под углом к горизонту. Ну, или падение мячика, который скатился со стола. Очень простая формула говорит о том, какое расстояние по вертикали проходит свободно падающее тело. Вот возьмите кирпич и из окна его отпустите, предварительно посмотрев, не проходит ли там кто-нибудь по улице. И тогда этот кирпич будет проходить расстояние, пропорциональное квадрату времени. Помните в школе? ЖТ квадрат, деленное пополам, пройденное им расстояние. И если вы линеечкой будете это расстояние измерять, потом по этой формуле вычислите, какое время понадобилось, чтобы пролететь это расстояние. Это тоже хороший метод, и астрономы им тоже пользуются. Глядя на планеты, мы смотрим, как они движутся по орбите, и таким образом высчитываем, вычисляем динамическое время. Но тут надо сказать, что теории-то бывают более или менее правильные. Теория Ньютона когда-то была, считалась идеальной, потом мы поняли, что она не совсем хороша, заменили ее специальной теорией относительности, потом общей теорией относительности Эйнштейна. Ну, это гораздо более точные, на сегодняшний день считаются абсолютно точными теориями. И таким образом можно думать о времени. Многие космические разработки улучшают жизнь на Земле. Например, космонавты на МКС используют костюм «Пингвин», он создает нагрузку, сравнимую с земной, и таким образом удается избежать атрофии мышц на орбите. На Земле же этот костюм обрел вторую жизнь. Его используют для лечения детей с ДЦП, а также восстановления людей после инсульта и черепно-мозговых травм. Этот костюм помогает им прямо стоять, правильно двигаться и даже восстанавливать речь. Технологии должны помогать людям с разными особенностями. С этим согласны сотрудники Яндекса. Поэтому их продукты делают жизнь удобнее для всех. Например, с умным домом люди с ограничениями в подвижности и незрячие пользователи могут управлять техникой с помощью голоса или адаптированного приложения. В Яндекс.Книгах появился виртуальный рассказчик, который озвучивает даже те книги, у которых нет аудиоверсии. А в приложении Яндекс.Гоу можно при заказе поездки выбрать специальные опции, например, указать наличие собаки-поводыря или попросить водителя помочь найти машину по прибытии. Всего сейчас для незрячих адаптировано 16 сервисов, и в этом году их список пополнился еще двумя – календарь и капча. Технологии не должны выстраивать барьеры. Они призваны их снимать. Читайте подробнее об инклюзивных сервисах Яндекса на сайте и расскажите об этом тем, кому это особенно важно. Периодические процессы. Знаете, в свое время был найден удивительный периодический процесс, который до сих пор позволяет измерять не с идеальной точностью, но вполне достаточной для наших бытовых потребностей время. Это песочные часы. Удивительный прибор – песочные часы. Я уверен, у многих из вас они есть дома. Вы их наверняка видели в кабинетах физиотерапии, когда медсестра делала вам какие-то процедуры, переворачивала маленькие песочный часик, говоря, вот пройдет 5 минут и закончим, или пройдет 10 минут и прекратим эту процедуру. У меня тоже есть свои. Посмотрите, они несколько необычны. Непривычны для вас выглядят, потому что они очень старые. Они достались мне от моей бабушки. Но это очень точные песочные часы. Более того, у них цилиндрические сосуды, не такие вот сужающиеся, а цилиндрические. Это позволяет не только отсчитывать полный промежуток времени, за которое высыпается весь песок из одного цилиндра в другой, но считать отдельные минуты. И вот тут шкала минут, разбитая на одинаковые деления, показывает в течение 10 минут поминутно, сколько проходит времени, сколько песка осталось в верхнем цилиндре, ну или сколько накопилось в нижнем. Вообще говоря, это определенная физическая загадка. Если бы вместо песка тут была вода, то она вытекала бы с разной скоростью. Чем больше столб воды в верхнем цилиндре, тем больше давление, больше скорость перетекания, ну, естественно, быстрее опускался бы уровень воды. А у песка все не так. Независимо от количества песка в верхнем цилиндре, он вытекает с постоянной скоростью. Я обращаюсь к любителям физики. Подумайте, чем песок в данном случае отличается от воды. Во всяком случае, песочные часы пережили много-много веков. Уже никто не помнит, когда их изобрели, но мы используем их до сих пор. Ну, примерно так же, как колесо. Изобрели в древние времена, а до сих пор оно работает, потому что функцию свою выполняет. Песочные часы не очень точные, но я решил как-то раз проверить мои бабушкины часы, и оказалось, что их относительная точность 0,5%. Ну, то есть в течение 10 минут они ошибаются меньше, чем на 0,5 секунды, ну, даже там на 0,3 секунды. Я записал себе на обороте этого механизма песочного, что средняя ошибка, средняя неточность измерения 10-минутного интервала от 7 до 9 секунд. Представляете? С точностью до 10 секунд можно измерять время этими часами. Именно поэтому они и дожили до нашей эпохи. Они не нуждаются ни в батарейках, ни в пружине, ни в каких манипуляциях. Нужно вам отмерить промежуток времени. Перевернули часы, и они работают. В истории были случаи, когда инженеры прошлого пытались улучшить этот механизм и вместо песка использовать воду. В каком-то смысле это прогресс, потому что вода может постоянно притекать, дополнять свой уровень в верхнем сосуде, и таким образом часы водяные не требуют подзавода. Они могут работать вечно, пока ручеек подает воду. Но, честно говоря, устройство водяных часов очень сложное. Мы же знаем, в зависимости от уровня воды в сосуде, скорость ее вытекания меняется. Значит, надо в верхнем сосуде поддерживать уровень воды, а для этого делать довольно сложную систему перетекания из одного сосуда в другой. Я видел такие часы в Южной Корее, в Национальном музее. Там древние водяные часы размером, ну, с хороший автомобиль, даже, я бы сказал, чуть побольше, с такой грузовичок. Они работают, но слишком дороги, слишком сложны, поэтому не получили широкого распространения. Были в истории еще редко встречающиеся ныне, разве что в музее иногда можно найти, так называемые огненные или огневые часы. Кто в них нуждался? Те, кто работал по ночам. В древности это были монахи, переписчики, летописи или Библии. И они, как нормальный ученый человек, по ночам работали. Им нужно было освещать свое рабочее пространство на столе. И в то же время отсчитывать время, ну, там, молитвы иногда надо было в точно назначенное время производить или какие-то еще действия. Поэтому свечу, которая служила источниками света, иногда разделяли, графили на части, и сама свеча, прогорая, показывала, сколько прошло времени. Точности тут особой не требовалось, но если свеча цилиндрическая, мы знаем, она горит вполне постоянно, сгорая с постоянной скоростью. Вот такие примитивные огневые часы раньше использовали. Были еще более сложные и более точные огневые часы на основе лампадки. Знаете, лампадка – это сосуд с маслом, фитилек, и вот горит такая жидкая свечка. Но если сосуд, в который налито масло, разделить на части, то это тоже вариант отсчета времени. Правда, мы уже знаем, жидкость, высота ее столба регулирует давление на дне этого жидкого столба. Значит, такая лампадка будет гореть с непостоянной скоростью. Чем больше масла налито в сосуд, тем больше давление, тем сильнее фитилек сжигает это масло, ярче огонек, но быстрее опускается уровень масла. Поэтому сосуд с маслом нельзя делать цилиндрическим. А в некоторых учебниках, посвященных в том числе и времени, есть рисунки огневых часов лампадки. Так вот, художник, не зная глубоко физику, обычно рисуют цилиндрический сосуд с маслом. А изготовители древних огневых часов-лампадок делали сосуд с маслом разного сечения. Наверху широкий, а внизу узкий. Потому что сначала масло расходовалось быстро, а затем все медленнее и медленнее, огонек становился менее ярким. Но уровень масла, верхняя граница, проходила с постоянной скоростью по шкале, по часовой шкале, и можно было одинаковые промежутки времени нарисовать там, до полуночи и после полуночи. В общем, древние инженеры и ремесленники знали физику лучше современных художников, а это факт. Друзья, наш неземной подкаст открыл дополнительный канал на платформе Нуум, и там есть новый выпуск про самые красивые туманности. Заходите, смотрите. Я вам расскажу. Был вариант огневых часов-будильников. Представьте себе, спиралька из медленно тлеющего, сгорающего вещества. Мы такие часто используем, ароматические спиральки. Но в данном случае это часы. Их применяли, насколько я знаю, на Востоке, в Китае, например. И на эту спиральку навешаны маленькие бусинки. Когда спиралька догорает до бусинки, та падает на поднос и звенит. И в нужный момент вы просыпаетесь или там начинаете что-то делать или заканчивать. То есть будильник, огневые часы. Ну, точности никакой от них никто не ожидал. Поэтому в эпоху нарождающегося капитализма, когда время стало деньгами, time is money, время – деньги, время – стали пытаться считать так же точно, как и деньги. И тут появилась необходимость создать универсальные часы, дневные, ночные, не зависящие от температуры, от потока воды, от песка, от чего-то угодно, то есть механические. Как их сделать? В любых часах что-то должно равномерно отсчитывать время. Поначалу механические часы были очень простыми. На цепочке поднималась гиря и потом медленно опускалась, вращая шестеренки механизма. Ну, а к шестеренкам была привязана часовая стрелка. Однако скорость движения этого механизма ничто не регулировала. Надо было найти какой-то регулятор, точный регулятор скорости движения шестеренок в механических часах. Ясно было уже давно, что маятник может быть для этого применен. Но физики выяснили еще до Галилея, что период колебаний маятника зависит от амплитуды. Если маятник широко колеблется, то это медленно происходит. Если колебания маленькие внутри положения, вблизи положения равновесия, то это быстрее происходит. Какой же это регулятор? Первым заметил особенность маятника Галилео Галилей. Наблюдая за тем, как люстры в церквях на высоких цепных подвесах медленно колеблется, ну, под действием сквозняка, например, при открытых дверях. Он же в Италии жил, там жарко, там сквозняк часто устраивали в помещении собора. Он заметил, что при небольшом отклонении маятника, при небольшой амплитуде колебаний, от самой амплитуды период колебаний не зависит. Вы спросите, а как же он это понял, если у него не было часов? Пульс. Когда человек спокойно стоит, например, слушает церковную службу, пульс работает довольно равномерно. И по своему пульсу Галилей оценил период колебаний маятника. И он понял, что период зависит только от длины и не зависит от амплитуды. Это было замечательное открытие, осталось только применить его к работе механических часов. К сожалению, Галилей этого не смог. Он не смог изобрести механизм, с помощью которого маятник регулировал бы скорость работы механических часов. Но формулу-то он нашел, нашу обычную школьную. Период колебаний маятника зависит от длины, как корень, квадратный корень из длины подвеса. Больше ни от чего. Если вы на одном месте работаете, ну, от силы тяжести, естественно, и только от длины подвеса. Чем длиннее маятник, тем больше период колебаний. Позже, уже в эпоху Гюйгенса, это конец 17 века, был изобретен замечательный механизм, анкерный. Ну, анкер – это якорь. На самом деле анкерный механизм не очень похож на якорь морской, но что-то в нем такое есть. Для чего якорь? Он тормозит движение корабля, он как бы останавливает корабль, цепляясь за дно морское. В этом смысле механизм действительно анкерный. Колебание маятника заставляет анкер, то есть такой маленький якорек, цепляться за зубчики вращающегося колеса и не давать ему слишком быстро крутиться. Гиря пытается раскрутить маленькое зубчатое колесико, но анкер тормозит его движение и на каждом колебании маятника отпускает колесико только на один зубчик. Это хорошо, это регулирует движение часов. Но как же сам-то маятник? Не замирает ли его колебание? Нет. Дело в том, что зубчики этого колесика устроены так, что при каждом колебании маятника они немножко подталкивают его и сообщают ему дополнительную энергию, и он не замирает. То есть маятник регулирует движение колесика, а колесико поддерживает колебания маятника. Замечательная история. И анкерный механизм стал на многие столетия надежным регулятором работы механических часов. Было много разных вариантов анкерного механизма. И, честно говоря, до сих пор на руке некоторых из нас такие вот механические часы с анкерным механизмом регулирования скорости. Я понимаю, конечно, сегодня вообще редко кто носит часы на запястье. Обычно у нас часы в телефоне, а там они электронные, мы о них еще поговорим. Но, например, башенные часы или у любителей дорогих механических часов вы тоже найдете там внутри анкерный механизм. Признаюсь, на самом деле мои тоже электрические часы, но дома у меня лежат такие с пружинкой, заводные, с анкерным механизмом. В неземном подкасте мы обсуждаем новости изучения Вселенной. Записать и смонтировать видео – дело не быстрое, зато есть время глубоко погрузиться в тему. Если вы хотите узнавать новости изучения Вселенной и новости космонавтики максимально оперативно, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Неземной Телеграм». Подпишитесь, чтобы не потеряться. Ссылка в описании под видео. Во все эпохи, до недавних пор, астрономы были главными хранителями времени. Если ночью мы могли определять время, наблюдая за движением звезд, то днем-то нам тоже нужен был какой-то точный механизм. Звезд днем не видно. И астрономы всегда стремились заполучить самые точные механические часы. И для нас их сделали. Это знаменитые часы Шорта, ну и потом еще были более продвинутые. Они устроены, в принципе, так же, как любой другой маятниковый механизм, но с очень высокой точностью обработки всех деталей. Помещены в вакуумный сосуд, чтобы воздух не мешал колебаниям маятника. Подвес маятника сделан на сапфировых кристаллах, очень твердых, а значит, не рассеивающих энергию. Ну, в общем, все возможные источники неточности были предусмотрены. Например, в нашем институте, где я работаю, в астрономическом институте имени Штернберга, многие годы работали так называемые часы Фетченко, это инженер уже советской эпохи, который улучшил конструкцию немецких часов Шорта. И эти часы, чтобы на них не влияли колебания температуры окружающего воздуха, это правда очень важно, чем теплее, тем длиннее становится маятник, если он металлический, ну и период колебаний меняется. Так мы эти часы в подземную лабораторию поместили под нашим институтом на солидной глубине. Есть специальная подземная лаборатория, куда люди практически никогда не входили, и там эти часы работали в абсолютно термостабилизированных условиях, то есть при постоянной температуре. Точность их работы была предельно высокой для механической системы. Я даже удивляюсь, как можно было создать такой механизм. Они ошибались на одну секунду за промежуток времени 100 миллионов секунд. Я вам скажу, в году всего лишь 30 миллионов секунд, примерно, 30 миллионов секунд. 100 миллионов секунд – это 3 года. Так вот, эти часы механические могли допустить ошибку в одну секунду только в течение 3 лет. Фантастический прибор, и мы очень долго им пользовались как надежным, пока не изобрели более совершенные. Отвлекусь. Дело в том, что носить на руке, или в автомобиле, или в самолете, или в пароходе часы вот с таким маятниковым механизмом, конечно, было нерационально. Если вы начнете эти часы трясти, пароход, там, корабль по волнам, или самолет взлетает и садится, или вы просто рукой размахиваете, какой тут маятник может надежно работать? Очевидно, такой гравитационный маятник ненадежен. Чтобы можно было носить часы на запястье или возить их на каком-то трясущемся аппарате, изобрели маятниковые, но не гравитационные часы. Обычный маятник колеблется под действием силы тяжести, а в носимых механических часах круглый маятник, колесико, балансир его называют, колеблется под действием упругой пружинки. И это фактически заставляет часы равномерно работать. Там есть анкерный механизм, точно такой же, как в обычных маятниковых часах, и он играет роль вот такого, отсчитывает доли секунд или секунды, и потом переводит это в движение стрелок.
1: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
0: Конечно, к разным часам предъявлялись разные требования. Были надежные астрономические, менее надежные носимые или перевозимые на экипажах, были уж совсем малонадежные, но зато выполнявшие какие-то дополнительные функции. Например, часто делали каминные часы, а наверху, под действием того же пружинного механизма, двигался маленький механический планетарий. Например, Луна вокруг Земли или Земля вокруг Солнца. Двигалась и таким образом демонстрировала домочадцам, как устроена наша планетная система. Очень интересные механизмы были. Отдельная история – это морской хронометр. Почему именно морской? Потому что высокие требования к отсчету времени и к его хранению предъявляли именно моряки. Их задача – определять положение корабля в море. А как? Как измерить широту и долготу, на которой вы случайно оказались? Широту? Просто. Дождитесь ночи. Посмотрите, на каком угловом расстоянии от горизонта находится полярная звезда. Это и будет ваша широта. А долготу? Долгота связана с вращением Земли. Вы можете понять, куда смотрит та точка, где вы сейчас плывете, на какое светило. И если вы будете знать, когда это светило проходило над тем портом, от которого вы начали свое путешествие, и долготу которого вы знаете, и разницу времени появления одного и того же светила на меридиане порта и на вашем случайном меридиане где-нибудь в Тихом океане, это и будет разница ваших долгот. 24 часа длится оборот Земли, соответственно, одно и то же светило 24 часа, за 24 часа оббегает Землю. Моряки предъявили очень высокие требования к точности и к длительности хранения точного времени. А ведь у них условия очень непростые. Корабль трясется. Морской воздух соленый может испортить механический механизм там, движения шестеренок. И довольно долго был объявлен конкурс, и довольно долго никто не мог победить в нем на создание морского хронометра. Наконец, этот хронометр был создан. Это, правда, вершина механического часостроения, производства точных часов. В морском хронометре на самом деле 2 часовых механизма, 2 анкерных колеса, они компенсируют недостатки друг друга, там, качание корабля. Он спрятан в несколько коробок, в коробках со стеклянными окошечками, чтобы ты мог видеть движение стрелок, но морской соленый воздух бы туда не проникал. В общем, это солидное устройство, и оно очень сильно помогло морякам. До появления морского хронометра они так сильно ошибались в отчетах долгот, что до сих пор мы можем найти недостатки того времени на картах земного шара. Откройте атлас в районе Океании. Там некоторые острова имеют двойное, а то и тройное гражданство. Написано «британский», «французский» или там «французский» и «испанский». В чем дело? Почему остров не могли поделить? А дело вот в чем. Плывет испанская каравелла. Видит необитаемый остров. Ага, говорят они, это будет испанская территория. Воткнули флаг и не очень точно определили географические координаты этой точки и нанесли на карту. Через несколько десятилетий плывет французский корабль. Видит необитаемый остров. Ага, говорит он, это будет французская территория. Втыкает флаг, определяет не очень точно координаты и наносит этот остров на географическую карту. Когда научились определять точно координаты, оказалось, что это один и тот же остров. И чей он? И французы, говорят, мы первыми открыли, и испанцы тоже. И таким образом двойное, а то и тройное гражданство у некоторых небольших островов до сих пор существует. Появились морские хронометры, и карта земного шара сразу приобрела знакомые нам очертания. Уже материки не стали кривыми, как на древних картах, потому что с широтой разобрались быстро, а с долготой очень долго не могли понять, как ее измерять. И морской хронометр, конечно, решил эту проблему раз и навсегда. Большое спасибо студии подкастов «Точка кипения Коммуна» университета МИСИС. Но время шло, техника развивалась, и в первые десятилетия 20 века появились кварцевые часы. Очень часто их называют электронными, но это не совсем правильно. Да, в них присутствует электричество. Там есть батарейка, источник энергии, и есть маленький кристаллик кварца, который под действием электрических потенциалов плюс-минус может немножечко расширяться или сжиматься. Если на кристаллик кварца подавать переменное напряжение, кристаллик будет дрожать. Ну, а у любого твердого тела есть еще, как говорят физики, собственная частота колебаний. Знаете, очень просто. Вот как бы вы ни возбудили колебания, любое твердое тело прежде всего звенит с характерной для него частотой. Ну, например, слышите? Это собственное колебание стола, за которым я сейчас сижу. Стукните по своему столу или по крышке компьютера, не сильно, но чтобы услышать звон. И вы услышите звон разной высоты, разной частоты колебаний. Это собственная частота колебаний механического твердого тела. У кристаллика кварца она тоже есть. Если мы возбуждаем электрическими потенциалами его вблизи собственной частоты, он обязательно начнет колебаться на собственной. Для него это естественная частота. Вот это свойство и позволило сделать электрические кварцевые часы. Почему я не называю кварцевые часы электронными? Потому что к электронным мы еще вернемся. Это более сложный механизм. А в данном случае просто твердое тело руководит темпом работы часов. Тут роль отдельных электронов никакая. Кварцевые часы завоевали сегодня весь мир. Сегодня вы их найдете везде. Ну, на моей руке везде. Ну, на моей руке электрические кварцевые.

современного компьютера – это кварцевые часы. Откройте любой компьютер, большой, с материнской платой, или маленький, или откройте наручные часы, и вы увидите там крохотный алюминиевый цилиндрик. Именно в него запрятан кристалл кварца, а по сути песчинка. Что такое кристалл кварца? Просто силициум-2, песчинка. И к нему подведены два проводочка. Электрическая схема возбуждает колебания этого кристаллика, а кристаллик своей собственной частотой поддерживает точность работы электрической схемы. Так они и работают. А уж какая индикация при этом вам предоставлена, это зависит от вашего вкуса. Вот я люблю, например, часы со стрелками. Ну, привык, еще механические у меня были со стрелками, теперь электрические со стрелками. Мы называем это аналоговая система индикации. Некоторые любят видеть цифры, написанные на электронном табло. Это digital, цифровая индикация. Кварцевым часам все равно. Либо крутить стрелки, либо выводить показания в виде отдельных цифр. Почему-то в продаже они называются по-разному. Те, которые со стрелками, в магазине называются кварцевые часы. А те, которые цифры высвечивают, электронные часы. Но поверьте, внутренность у них совершенно одинаковая, ну, за исключением механизма привода стрелок, там маленький соленоид, ну, или жидкокристаллического дисплея, на котором цифры высвечиваются. Наши бытовые часы не очень точные, хотя это сильно зависит от фирмы. Вот мне повезло, очень дешевые часы, но, видимо, хорошая фирма, японская Q&Q, и они работают точно. Ну, в течение месяца они на 1-2 секунды могут ошибиться. Мне этого вполне хватает. А есть кварцевые часы лабораторные. Это прям такой чемоданчик. Внутри там система термостабилизации, то есть чтобы кристаллик всегда при одинаковой температуре работал. И их точность очень высока. В сутки они ошибаются иногда меньше, чем на 1 000 000 долю секунды. Ну, этого достаточно для большинства наших потребностей. Именно поэтому по простоте, по дешевизме и по надежности кварцевые часы сегодня завоевали весь мир. Но иногда требуется более высокая точность. И физики давно это поняли, и в середине 20 века изобрели атомные. Вот это уже электронные. Мы говорим атомные часы, на самом деле там движение электронов в атомах регулирует скорость работы этих часов. Описывать, как это делается, я думаю, вот в данной ситуации, наверное, не стоит. Ну, скажу вам по-простому. Принципом работы атомных часов является движение электрона по орбите вокруг атомного ядра. Какие атомы при этом используются? Ну, желательно те, которые физик может получить от химика в постоянном, в неизменном виде. Потому что от того, какой атом, зависит, как там движутся электроны. Сегодня принят за стандарт атом цезия. 133-й изотоп цезия – единственный стабильный изотоп у атома цезия. Если вы у химика попросите, выдели мне в чистом виде цезий, то это всегда будет именно 133-й изотоп. Это очень удобно. Поэтому цезиевые атомные часы получили наибольшее распространение. Хотя есть и другие, водородные, например. Но цезиевые стали широко употребляться, потому что простые, надежные и очень точные. Атомные часы имеют невероятную точность. Если аккуратно их собрать, то в таком вот чемоданчике, ну, это уже так лабораторный некий сундучок, я бы сказал, весом 10-15 кг, внутри такого сундучка атомные часы работают с точностью, которая гарантирует ошибку в 1 секунду, при измерении 100 000 000 000 секунд. Это многие-многие годы и даже века, и за это время часы практически идеально точно отсчитывают вам секунды. Атомные часы, конечно, дороги. Это серьезный механизм, который употребляют только там, где без них не обойтись. А где не обойтись без них, скажете вы? Да зачем нам такая точность? Самые точные атомные часы на сегодня, а они с годами становятся все более и более точными, ошибаются на 1 секунду за 10 000 000 лет. А вы помните, возраст нашей Вселенной
примерно

0: 10 миллиардов лет, ну, там, около 14 миллиардов лет. То есть, если бы кто-то сделал их в эпоху Большого Взрыва, когда родилась наша Вселенная, то они тикали бы идеально точно до наших дней и ошиблись бы максимум на одну секунду, а то и меньше. Вы скажете, да физики просто с ума сошли. Ну, такая точность, ну, никому совершенно не нужна, это избыточная точность, зря деньги тратят на разработку и создание атомных часов. Вы глубоко ошибаетесь. Каждый из нас ежедневно практически использует свойства атомных часов. Да, дома у нас их нет, на руке мы их пока не носим. Хотя атомные часы сегодня сумели приобрести размер, ну, примерно спичечного коробка. И в очень ответственных местах, например, на серверах, обслуживающих большие институты или большие компьютерные системы, уже стоят маленькие атомные часы прямо на материнских платах мощных компьютеров. Но, конечно, более крупные, более точно идут. Так где же мы их используем, если мы их не носим с собой, не держим дома? Как же мы их вообще можем использовать? А оказывается, именно на атомных часах основана вся система спутниковой навигации. А спутниковая навигация, GPS, ГЛОНАСС, другие, то, чем мы ежедневно пользуемся. Мы смотрим на навигаторы в автомобиле или когда гуляем по улице, ищем нужный нам адрес и на карте видим свое положение, положение той точки, куда нам надо попасть. Как это все происходит? В двух словах объясню. Атомные часы позволяют нам это делать, потому что на каждом спутнике системы GPS, это американская система, ГЛОНАСС, это советская, русская спутниковая система, и других, Бэйдоу, китайская, Галилео, европейская, сейчас много спутниковых навигационных систем, на каждом спутнике летают атомные часы, как правило, пара, ну, на всякий случай. Они передают сигналы точного времени, ничего кроме, только сигналы точного времени, которые там отчитываются на борту спутника. Астрономы следят за движением спутников и точно рассчитывают их орбиту на ближайшие дни. Время от времени сам спутник сообщает на наши гаджеты, ну, на ваш сотовый телефон, например, расписание своего полета. И ваш телефон знает в любой момент времени, где находится спутник. Показания атомных часов на борту спутника радиопередатчик передает на Землю, и ваш телефон получает эти отчеты времени. Но получает-то их не мгновенно. Ведь радиосигналу надо пройти расстояние от спутника до вас. Мы получаем этот сигнал с задержкой. И сравнивая показания времени на спутнике, когда сигнал начал свой полет, с показанием времени в вашем телефоне, когда он закончил свой полет, находим длительность пролета этого сигнала. Умножаем на скорость света и узнаем свое расстояние от спутника. А где сам спутник, мы знаем по расписанию его полета. Значит, вокруг спутника можно провести сферу с вычисленным радиусом, и мы точно находимся в этот момент на поверхности этой сферы. Ну, не очень-то хочется знать, что мы где-то там на сфере. Нам бы поточнее. Нет проблем. От второго спутника получили сигнал? И вторую сферу вокруг него описали. Две сферы пересекаются по окружности. Ага, мы уже не на сфере, мы уже в какой-то точке окружности, в общей точке для этих двух сфер. Следующий шаг вы уже угадали. От третьего спутника получаем сигнал, и его сфера пересекается с этой окружностью в двух точках максимум, иногда в одной, а чаще в двух точках. Ну, выбрать из этих двух точек ничего не... никакого труда не составляет. У нас же есть еще априорная, заранее известная информация. Мы где? Мы на поверхности Земли. Значит, эта точка одна либо ляжет на Землю, ну, а вторая либо в космосе, либо под Землей. Окажется, нам она неинтересна. Казалось бы, все, три спутника показывают наше положение в пространстве. И тут главная роль у атомных часов. Но на спутниках-то атомные. А у нас-то какие? Вы помните? В телефоне у нас кварцевые, они очень хороши для бытовых, но недостаточно точны для навигационных нужд. Значит, что нам надо? поправочку отчетов времени в наших кварцевых часах получить. Для этого мы получаем сигнал от четвертого спутника, и это дает нам поправку часов и полностью определяет наше положение в пространстве. Ну, а затем это положение наносится на электронную карту города или там области, где мы находимся, и мы видим точку, в которой находимся, на каком поле или на улице, или в переулке наша точка попадает, там мы и находимся. Итак, атомные часы на борту спутников навигационных систем, и только атомные, позволяют нам точно определять свое положение в пространстве. Вот для чего мы их используем. Казалось бы, все проблемы, связанные со временем, уже решены. А физики не успокаиваются и продолжают совершенствовать атомные часы и делать их все более точными. Ну, неточность атомных часов в основном связана с тем, что внутри них сами атомы летают, и немножечко частота их излучения смещается за счет эффекта Доплера. Ну, что надо сделать? Остановить атомы, чтобы не летали. И недавно физики научились это делать с помощью лазерных лучей, останавливая, закрепляя положение атомов в пространстве. Говорят, охлаждая атомы. И тогда атомные часы стали еще более точными. И мы научились измерять теперь процессы, происходящие в самих атомах. А там очень быстро все происходит. Но теперь мы как бы смотрим вглубь атомов с помощью самих атомных часов. Физика от этого только выигрывает, и структура атомов нам становится все более и более понятной. Вот как интересно развивается искусство счета времени. И это, конечно, не предел. Мы будем все точнее и точнее, все разнообразнее и разнообразнее, разными методами измерять время и найдем разные тонкие эффекты, которые, может быть, когда-нибудь позволят нам создать машину времени.
1: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на Неземной подкаст и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Здравствуйте, уважаемые телезрители. Снова в эфире «Большая наука, великая в малом». Сегодня мы будем беседовать о материалах, авиационных материалах, о материалах, которые из авиации пришли в нашу повседневную жизнь, в наше хозяйство. И в гостях у нас два замечательных ученых, академика Российской академии наук, Евгений Николаевич Каблов.
1: Добрый день.
0: Добрый день. И Вячеслав Михайлович Бузник. Коллеги, в чем есть особенность понятия материал? Это почему такая существует область науки материаловедения?
1: Материалы – это основа, что позволяет создать и реализовать замысел любого инженера, конструктора, художника, скульптора. И в зависимости от развития нашей цивилизации наступал век и бронзовый, и стальной. Соответственно, сейчас век уже интеллектуальных материалов. Поэтому без материалов решить инженерную задачу, либо задачу, связанную с созданием благоприятных условий жизни человека или освоение космоса, невозможно.
0: Евгений Николаевич, скажите, когда по-настоящему у человечества возникла техническая задача революционно пересмотреть науку о материалах? Когда начинались паровые машины или когда начинался авиация и космос? Вот.
1: Нет, я думаю, что это началось с момента, когда человек начал осваивать и благоустраивать свою жизнь на Земле. Когда он создавал соответствующие орудия труда и оружие для добычи пищи, создания соответствующих условий жизни. И по мере развития цивилизации создавались средства нападения и средства защиты от тех, кто пытался отобрать то, что кем-то создано. Ну а дальше уже более сложные механизмы, более сложные технические решения. Но самое печальное, что чем дальше двигалась цивилизация, тем больше вреда мы наносили окружающей среде. И мы сейчас стоим на пороге, когда надо думать, что сделать так, чтобы сохранить нашу цивилизацию на нашей замечательной, прекрасной земле.
0: То есть наш цивилизационный кризис в значительной степени – это, конечно, техногенный кризис.
1: Абсолютно правильно.
0: Конечно, да. Какие этапы развития материаловедения были, и вот где мы сейчас?
1: Ну, давайте я, поскольку работал в авиации более 40 лет, и мне посчастливилось работать с такими выдающимися генеральными конструкторами, как академик Архип Михайлович Люлько, академик Николай Дмитриевич Кузнецов, мой учитель, академик Кишкин Сергей Тимофеевич, который создал основу для получения и создания реактивной авиации в нашей стране. Понимаете, вот идея создания газотурбинного двигателя, она была известна уже к концу 19 века. А в начале 20 века профессор Уваров, профессор МВТУ, показал схему, какой должен быть газотурбинный двигатель. Но никто не мог создать материала, который бы работал при температуре выше 1000 градусов Цельсия. Только при этой температуре можно получить те характеристики, которые требовались. И вот инженер-химик Гриффитс открыл явление, что немоник создал сплав, когда сплав никель с хромом в добавке алюминий-титана получает сплав, который работает при температуре 1000 градусов. И тогда отсюда пошла вся газотурбинная...
0: Это какие годы? Это 30-е или
1: это уже? Это абсолютно правильно. Это где-то порядка начала 40-х годов. Хотя немецкие инженеры уже создали сплавы на основе железа с добавками соответствующих легирующих элементов, но они не могли выйти на 1000 градусов Цельсия. И вся жизнь...
0: там критичные вот эти 100-200 градусов.
1: Да, 1000 градусов. И вся жизнь всех конструкторов, ученых стала сводиться к борьбе за температуру.
0: Вячеслав Михайлович, скажите, в чем были секреты вот этих вот малых присадок? Что меняется в материалах, когда вдруг говорим о сплавах? Ну, почему железо не может дать то, что нам нужно? Или чистый алюминий, казалось бы. Кастрюля может быть, а для крыла не очень. В чем идея?
2: Ну, вот с моей точки зрения, химия и материаловедение – это две стороны одной медали. И определение, как философы говорят, названное не может быть познанным. Так вот, как определение, мне наиболее симпатично материалов, это определение, которое давал академик Тананаев. Он говорил, что материал – это химическое вещество, которое обладает свойствами, обеспечивающими его применение. Это и определяет их взаимосвязь. Сначала это получается вещество, А потом нужно это вещество где-то применить, понять его строение и определить те свойства, которые могли бы сделать. Материаловедение имеет, ну, ключевое значение. Это, опять-таки, моя точка зрения. И вот вы знаете, как физик, что есть нобелевские кланы. Это Джи-Джи Томпсон, который открыл электрон, и его сын Джи-Пи Томпсон, который дифракцию электронов открыл. Да. Так у него есть очень хорошее такое выражение, которое звучит так. Развитие цивилизации определяется наличием соответствующих материалов. И это очень легко проследить на основе информатики. Вначале первый материал, который использовались для информатики, для записи какой-то информации, были камни, где художник что-то выбивал. Потом появились уже рукотворные материалы. Это глиняные таблички, береста. Потом пошла бумага, папирусы, краски, книгопечатание. Потом пошла электронная варианты, ламповая электроника. Сейчас компьютеры, мы видим, что информатика полностью скачками развивалась, когда появлялись новые материалы. Поэтому значение вот единства химии и материаловедения, оно здесь неразделимо.
0: Вячеслав Михайлович, насколько я представляю, авиационная и космическая промышленность дают такие разные запросы материаловедению на одно, на другое, на третье, десятое. Вот расскажите про этот спектр, которым химики участвуют в создании таких материалов.
2: Вы правы, что спектр очень широкий, потому что в авиации используется огромное число самых разных материалов, не только по составу и структуре, но и по их применению. И поэтому я не хочу хлеба материаловедения.
0: Все-таки вы ответите на мой вопрос. Где, какая часть таблицы Менделеева туда? Как химик ответьте. Какая часть таблицы Менделеева летает?
1: Практически вся.
2: Совершенно верно, практически вся. Притом там не столько говорить о таблице можно Менделееве, сколько о материалах. Возьмите высокомолекулярные. Каких-то только там полимеров нет. Каких там стекол нет. Керамических материалов. Но повторяю, что Евгений Николаевич здесь.
0: А так вот и теперь Евгений Николаевич.
1: Вот я просто хотел бы, я думаю, с этим согласитесь, всегда в мире шла борьба за знания. И сейчас эта борьба очень сильно обострилась. Государство, которое не поддерживает развитие науки, не получает, не стремится получать новые знания, оно обречено на то, что превратится в колонию, это государство. Я хотел бы привести слова нобелевского лауреата Кюри, который сказал: «Наука необходима народу. Государство, которое не поддерживает науку, превращается в колонию». Теперь вернемся к Леонардо да Винчи. Леонардо да Винчи, он тоже много работал и над тем, чтобы создать. И первый вертолет он проектировал, и самолет. Есть,
0: типа перьев.
1: Да, но нужен был материал. Не и было. Самое главное, что Леонардо да Винчи сформулировал то, что актуально и сейчас. Если знаешь, то можешь. Только оба узнать, и крылья будут. То есть в этом зафиксирована основная задача любого исследователя, любого испытателя. Ну и, допустим, вы абсолютно правы, развитие авиационной промышленности в мире, особенно бурно оно развивалось в Германии, надо признать.
0: Это 30-е годы, да?
1: 30-е, начиная с 24-го года. В 28-м году они создали институт подобный, который был создан по материалам ВИАМ. Они в 28-м...
0: Это типа ЦАГИ какой-то?
1: Нет, это был специальный материаловедческий институт. У них и типа ЦАГИ.
0: А, понятно, да.
1: И они, конечно, опередили весь мир в части конструкции, материалов. И во многом способствовали тому, что этот пошел прогресс дальше. То, что появились первые металлические самолеты, мы должны благодарить конструктору Юнкерсу, который пытался отойти от деревянных конструкций и сделать металлическую конструкцию.
0: Но он была... же к нам приезжал сюда в конце 30-х годов.
1: Конечно, да. Многие специалисты, конструктора, они работали
0: Юнкерс,
1: в России.
0: Юнкерс, я просто еще раз повторяю, да, о ком речь идет. Да.
1: Он сделал стальной самолет, но сталь, имея тяжело, плотность, и моторы не смогли оторвать. И военные называли, он сделал в 18-м году, и военные называли это стальным ушаком. И тогда, когда появился дюралюминий, алюминиевый сплав, и когда этот материал был реализован, уже Туполев, понимая, какое значение имеет этот материал, сам настоял на том, что в 22-м году в СССР была создана комиссия по созданию металлического самолета, которую возглавил Туполев.
0: Он ее и возглавил, Андрей, да, Николаевич.
1: Но главный его помощник был выдающийся материаловед профессор Сидорин, заведующий кафедрой МТУ, который был основателем ВИАМа. И надо отметить, что фактически до где-то середины 20-х годов называлось металловедение. кристалл Чернова, помните?
0: Да.
1: А вот Сидорин внес более точное определение – это материаловедение. То есть, занимаясь изучением структуры, природоизменения этой структуры, влияния структуры на свойства, можно было создавать материал, способный выносить...
0: Тогда это были только сплавы, или тогда уже идея вот композитных материалов появлялась? Когда перешел вот этот вот шажок главный?
1: Сейчас скажу. Значит, первая была задача сделать самолет... Значит, металлический, чтобы он выдерживал нагрузки, чтобы можно было применять и в боевом отношении, и чтобы перевозить грузы. И это удалось сделать благодаря тому, что появилась технология получения дюралюминия. А немцы, когда, значит, мы покупали у них технологии на производство металлических самолетов, они не продали нам производство алюминиевых сплавов. Поэтому Туполев настоял. И фактически... Дальше уже развитие потребовалось тому, что в стране необходимо было создать целую промышленность, отрасль. Потому что никто не выпускал алюминиевые сплавы. Появилась отрасль
0: алюминиевых... Но это же послевоенная промышленность. Нет, или перед войной?
1: Перед войной. И тогда самолеты стали делать наряду из деревянных конструкций, стали делать из алюминиевых конструкций. И эта отрасль была в составе Министерства авиационной промышленности.
0: Что было, кроме алюминия, в тех простых сплавах первых? Присадки магний было или еще от этих не было?
2: Потому что литий был, магний он сейчас как таковой. Но там еще дальнейшее продвижение вот этих материалов. И все развитие материалов идет от простых, потом к каким-то сплавам, потом более каким-то сложным.
1: Все получается случайно. Многие считают, ну вот так случайно человек сул увидел.
0: Не бывает, слушай, да. Ничего не бывает.
1: Многие понимали, что алюминий чистый, он не готов быть для конструкции, потому что не хватало прочности.
0: Ломки он.
1: Да. И тогда вот химик немец забыл, образцы оставил из алюминиевого сплава, который содержал в себе магний, там, медь, и оставил где-то на подоконнике. Через неделю он пришел, взял эти образцы, испытал, и был поражен, какая прочность. И отсюда появилась вот такая терминология, естественное старение алюминиевых сплавов, вот такой системы. И это широко пошло по всему.
0: Это как пенициллин из цветка.
1: Да,
0: из
1: земли. Так же случайно получилось, когда вот я говорил про Гриффитса, англичанина. То он изучал и пытался создать производство нагревателей, нихром. Ну и ему разные проволоки давали, и он, так сказать... И в одном из экспериментов попалась шахта, которые были достаточно большое количество алюминия и титана. И он сделал эту проволоку. Нагрел и был поражен, что эта проволока выдерживала более высокую температуру. И отсюда началась эра жаропрочных сплавов. Вот такие случаи, они фактически всегда сопровождают труд любого ученого. Но один проходит, не обращает внимания, а другой
0: умеет видеть.
1: Вот это самое главное для любого ученого, для любого исследователя. Я вам расскажу, вот мы 55 лет отметили первому полету Гагарина. А вот я хочу сказать, что ВИАМ – это первый институт, который сделал советский титан. В 1951 году, благодаря работам Глазунова профессора.
0: Слушай, а из чего вот эта вот капсула была, в которой он летал?
1: Вот, это все из авиамских сплавов. Это АМГ-6, которая специально была сделана теплозащита, чтобы человек там плазма и, соответственно, высокие температуры. ВИАМ разработал абляционное, так сказать, теплозащитное покрытие. ВШР. А по композиционным материалам, значит, первый композиционный материал был сделан в ВИАМе. Такой профессор Аврасин был. Значит, взял он что? Он взял шпон карельских березы, шпон, и на
0: тонкий слой.
1: И чередуя с соответствующим связующим, создал так называемую дельта-древесину, авиационную фанеру.
0: Это
1: авиационная фанера, которая до сих пор для всех наших дачников является уникальным строительным материалом, потому что он обладает высокими характеристиками, влага плохо туда проникает.
0: И там ведь еще важно, что вот и там еще накладывается.
1: Да, и шпон, это дало толчок, когда уже делали полимерный материал. А вот первое, это было сделано где-то в перед войной была сделана дельта-древесина.
0: А потом же и корабли, торпедные катера.
1: Конечно. Но самое главное, это сыграло роль, когда вот самолетов строили много во время войны, и тогда пришлось вот используя это решение дельта-древесины, большое количество истребителей делают из дельта-древесины.
0: Крылья.
1: И при этом, когда Сталин доложили, что она еще не горит, так вы представляете, лично вождь народа пригласил и профессора, и говорит, что вы там изобрели? Он говорит, вот дельта-древесины. И что, она говорит, у вас не горит? Да, не горит. Ну-ка, давайте я сейчас проверю. А вы помните, он всегда ходил, раскуривал трубку, да, он взял этот кусок, засунул ее в трубку, посмотрел, подержал, вынул, говорит, да, на самом деле не горит, давайте строить их.
0: Хотя и температура, конечно, не те там были.
1: Но все равно обычная древесина бы загорелась.
0: Спичка загорелась.
1: Но самое главное, многие думают, что берут доску, и из доски тогда делали, а мы же, вот ВИАМ имел главный отдел, это институт, отдел леса. То есть мы выбирали, где надо какую сосну, как разделать это бревно, как склеить для того, чтобы получить нужные характеристики, как высушить, сколько процентов там должно быть влаги. Это большая была наука, а потом уже пошли дальше.
2: Ну вот я бы слова Евгения Николаевича, касающиеся авиационных материалов, хотел бы сказать, что вот дело случая, оно специфично не только для авиационных материалов. Вот такой есть классический пример – тефлон. Тефлоновые сковородки известны и так далее. Было известно, что фторполимеры не должны образовываться. В природе их как таковых нет. Но вот Планкет, он занимался, он делал фреоны фторуглеводорода, и у него был баллон. И баллон, и там находился тетрафторэтилен, газ. И поскольку все человечество знало, что не может он полимеризоваться, и типа полиэтилена не должно получиться, все были спокойны. У него однажды оказался грязный баллон. И он утром обнаружил, что давление пропало. Ну, нормальный человек бы выбросил, сказал, там течь. Он пошел, его разрезал и выяснил, что там порошок. И после этого выяснилось о том, что вот эта грязь, которая была, она была...
0: Как катализатор.
2: Как инициатор и как катализатор сработала. И вот здесь вот показатель того, что, может быть, многие люди ходили мимо этого, а вот человек, который долго работал, он...
1: Конечно. То есть любознательность и интуиция, и желание узнать, познать – это главная черта... хорошего ученого.
0: И еще образование.
1: Образование – это отдельная тема, это вы абсолютно правильно.
2: И внимательность
0: знать, что увидеть, действительно.
1: Если касаться образования, вы же хорошо помните, что нас в школе, в нашей советской школе, которая была построена по немецкому образцу, и российская школа, нас же учили думать, нас учили анализировать, нас учили выделять самое главное, если школьники, а большинство таких способных, то они, как правило, вырастали хороших инженеров, конструкторов. А какое хорошее базовое образование было по основным техническим дисциплинам? Не случайно студенты 60-х годов Советского Союза занимали первое место в мире по оценке ЮНЕСКО. И Буш, и Обама, признавая, что система... образование в области математики, физики, химии страдает в Соединенных Штатах. Вот сейчас они вбрасывают большие, так сказать, деньги для того, чтобы поднять это образование. А у нас, ну, я считаю, что надо задуматься, если мы не улучшим подготовку в области математики, физики, химии, ну, у нас не будет того,
0: Евгений Николаевич, мы к этому вернемся, потому что вы затронули самую больную сторону в моем организме. Потом,
1: значит, так вот по композиционному материалу.
0: Можно я все-таки еще раз задам вопрос? Смотрите-ка, как я понимаю, вот просто сплавы, они же могут иметь разную структуру. Вот. Каким образом вот изменяли структуру сплавов сначала, вот кристаллическую, квазикристаллическую, как ее изменяли для технологических целей, и когда понадобилось вот сделать вот эти вот композиты, вот где вот этот переход происходил?
1: Ну, это о чем вот академик Бузник говорил, о том, что всегда в Советском Союзе мы работали, вот ВИАМ всегда работал с большим количеством академических институтов, и вот те результаты фундаментальных исследований, которые они делали, мы их использовали, потому что получить сплав Вот, допустим, современная жаропрочность сплав, он состоит на базе никеля 15 лигирующих элементов. Надо было понять сначала на двойных системах, строили диаграммы состояния, как один элемент влияет и растворяется в другом элементе, где он в кристаллической решетке.
0: То есть эти громадные фазовые диаграммы...
1: Абсолютно верно. Без этого... А сейчас мы вообще не можем без мат-модели сделать, рассчитать. Мы рассчитываем...
0: Настолько сложные системы.
1: Так, сложные, да, системы. Потому что если мы неправильно сочетаем, то появляются, так называемые, вредные ТПУ-фазы, интерменталидные, которые такими иголками приводят к тому, что материал теряет свои
0: или
1: свойства.
0: Или аморфные какие-то появляются.
1: Но в первую очередь для нас опасно на высокие температуры вот такие... Они почему такие иголки? Потому что они образуются в твердом состоянии. Если бы они образовывались в жидком состоянии, они бы не имели таких... игольчатых структур. А игольчатые структуры приводят к тому, что падают все свойства. И вот постепенно анализируя, понимая, что при температуре высокой процессы идут, они же по-разному, пришлось изучить. Если при комнатной температуре разрушение идет по телу зерна, потому что поликристаллическое, из большого количества зерен, то при высокой температуре идет по границе зерна, потому что граница самая слабая.
0: Слабое место становится.
1: Так надо как сделать материал, чтобы...
0: А именно почему? Ну, грубо говоря, чуть-чуть разные температурные...
1: Нет, потому что на границе вся грязь выходит.
0: А вот так вот, да.
1: Это
0: так...
1: вот сейчас мы уже дошли до того, что мы делать должны абсолютно чистый материал, который не содержит своего состава.
0: То есть на атомы уже идет счет.
1: Ну да,
0: да,
1: мы ловим один атом на миллиард атомов. Не допустим даже вот один атом, допустим, такого там свинца или там висмута в составе жаропрочного сплава, иначе свойства упадут. Вот это все в конечном итоге дает возможность создать материал. Вот многие, просто люди должны вот задуматься, вот лопатка турбины, она работает при температуре, газотурбина в двигателе, летаем мы там на отдых, там наши военные летчики летают, она работает при температуре на 500 градусов выше температуры плавления. То есть это абсурд. 500, она работает, не расплавилась. Это благодаря тому, что вот ученый, материаловед, конструктор создали такую конструкцию, которая может длительное время выдерживать температуру.
0: То есть, если ее положить в тигель, она там расплавится. Но тут она крутится и не плавится.
1: Абсолютно верно. Если даже ее положить в тигель, она расплавится. Но создав такую уникальную систему охлаждения, одновременно охлаждая и создавая материал в виде одного кристалла, вот сейчас идеальное...
0: То есть лопатка – это один кристалл?
1: Вот да, это самый...
0: Потрясающе.
1: Раньше они были все поликристаллические. Я даже вот расскажу интересную, ну, не байку, а на самом деле великий наш министр авиационной промышленности Петр Васильевич Дементьев, он все... Ну, проблема была с лопаткой.
0: Это 60-е годы.
1: Ну, он вообще, да, он 46-го года был назначен. Да, да. И до 76-го года.
0: Да, да, да.
1: Этот человек столько сделал для того, чтобы наша... Со страна была ведущей авиационной державой. Мы были наравне с Соединенными Штатами. Никто в мире не занимал эту поляну, только США и СССР. Так вот, он лопатки делали сначала из деформированного сплава. Брали, так сказать, пруток, там ковали, потом механическим образом получали перо и моторные заводы «Гора стружек». И Дементьев, когда приезжал, говорит, какой же это моторный завод? Это фабрика по производству стружек. И тогда надо было вот моему учителю, академику Кишкину, предложить получать лопатки методом литья. Смотрите, это тоже литье всегда считалось, что меньше прочность.
0: Это рыхлый материал.
1: А вот получилось, что это стало так хорошо, и получить сложную систему, и свойства, и жаропрочность. И все сейчас литые лопатки, то есть все газотурбинные двигатели во всем мире делаются по технологии литья.
2: Я бы вот добавил немножечко, да, он затронул, да, такой, да, вопрос, да, да, про взаимодействие с академическими институтами, когда работали. Вот где материалы, где химики, где материаловеды, вот, с вот, чего вот, вы, да, начинали. И мне всегда на ум приходит выражение Дмитрия Ивановича Менделеева. Он говорил, что прибор должен работать не в принципе, а в кожухе. Это вот относится к веществу, к материалу. То есть сначала нужно получить вот это вещество, что делается в академии, а потом уже материал берет и из него делает вот этот кожух, вот эту аппаратуру, которая работает соответствующая. Я, поскольку вот знаком больше с академической стороной, какая часть более сложна, более важна, мне трудно судить. Они каждая по особенности, каждый свой стиль. И мое мнение, что они должны дополнять друг друга и работать в очень тесном таком контакте. И притом контакт не такой должен был. Мы принесли ваше вещество, свое вещество, а вы будьте любезны, уж там доведите. Это совместная постоянная работа. И вот вы знаете, есть такой физик, Нобелевский лауреат Дежен. У него книжка очень прекрасная, «Мягкие объекты» есть такое. И он там взял на себя, будучи Нобелевским лауреатом, все-таки оценить. Он чистый теоретик, физик. И он сказал, все-таки инженерный труд – это более сложная задача. Вот я тут с ним солидарен. И ясно, что кожух, прибор не будет работать, если нету и принципов, если нет кожуха. И поэтому это, я и вначале говорил о том, что это две стороны одной медали.
1: То есть мы с ним считаем, что Академия наук – это важнейшая структурная составляющая отечественной науки.
0: Возьмите меня в свою компанию.
1: Она всегда, с удовольствием, она должна всегда дополнялась. Понимаете, вот у них, заметьте, в Академии отличные идеи, результаты, но они, им трудно было найти приложение. И через взаимодействие с такими крупными научными центрами, как ВИАМ и с вузами, мы выдавали тот результат, который... Мы не гнали за индексом Хирша, мы не гнали за индексом цитирования, мы гнали за то,
0: за
1: чтобы ракета полетела, чтобы двигатель работал, чтобы самолет взлетел.
0: У меня будет такая просьба. Давай все-таки сейчас расскажите, что появилось. Вот я все равно про композиционные материалы. А потом мне хотелось бы, поскольку вы привязаны еще и не только к идеям производства, но вы еще привязаны на самом деле к политическим решениям, которые создаются в стране.
1: Я вам подарю книжку свою, свои статьи и обращения за 20 лет во все структуры.
0: Хорошо. Просто мне очень хочется понять, как вы видите изнутри вот той научно-технической структуры, где мы находимся, как вообще, какая сейчас стадия развития нашего государства. А сейчас все-таки давайте про композиты.
1: Да, первые композиты появились тоже далеко до нашего времени, когда вот наши люди там или на Украине строили дома. Когда, помните, брали солому, брали глину.
0: Саман делал, да.
1: Да, и вот получался отличный композиционный материал. Матрица в виде глины и упрочнитель в виде соломы. На базе этого возникла идея создания...
0: Можно я скажу? Да. Я в свое время в студенческом отряде из самана строил дома.
1: Поэтому... Ну вот, видите, мы уже осваивали технологию. А инициатива в Советском Союзе, вообще-то очень много было пионерских работ в области стеклопластиков, в области стеклянного волокна. Здесь Советский Союз был, ну, впереди. И когда более широко стали применяться конструкции, уже сделанные из полимерных композиционных материалов, а суть полимерной композиционной – это вот связующее, эпоксидное или какое-то другое, и, соответственно, пропитывалась ткань, и сделанная из волокна, и потом под разными углами, исходя из расчета конструкции, получался пирог, потом давление, температура, и получалась прочность.
0: Почему прочность? Вот что.
1: Потому что
0: каждый компонент мог быть менее прочен, чем вместе.
1: Правильно. Вот. А потому что...
0: То есть это не аддитивность такая получается?
1: Нет, это... Ну, послойные тоже формирования, при этом заданными, это, кстати, углами. 90, там, 45. То есть получалось, допустим, несколько, да, там, 30-40 слоев, вот такие большие толщины. И это... Возникло как? Значит, в конце 60-х годов руководитель ВИАМа генерал-майор Туманов написал соответствующую записку военно-промышленной комиссии и сказал, что если мы не будем развивать это направление, то мы отстаем. Отстали. Вот как принималось решение. За год, значит, была создана вся, так сказать, отрасль, которая химическая, специально была выделена по производству связующих, по производству волокон. Ну и дальше мы уже вместе с конструкторами работали, потому что там это не из болванки сделать деталь или конструкцию, там надо конструктор вместе с технологом, материаловедом должны работать, чтобы получить нужную конструкцию в процессе изготовления материала. Соответственно, вот мы к 80-му году вышли на паритет. Америка и Советский Союз имели одинаковые значения по объему выпускаемой продукции на базе углеродных материалов. Это ключевое было углеродное волокно, это высокий модуль, прочность. И, соответственно, Япония, три государства. Япония преобладала в гражданском Америка и Советский Союз – это…
0: Как раз тогда шестые
1: появились. Да, военные, военные. Но когда вот мы предлагали материал для создания, то уж были созданы центры, это ракеты, двигатели, самолеты, и была поставлена задача – через два года уже первые объекты. Но когда показали выдающимся генеральным конструкторам, что вот можно делать материал из тряпочек, это сначала тряпочку, которую пропитывают, Илюшин, Туполев заявили, что мы из тряпок самолеты делать не будем.
0: Тоже. Сначала пионерами были,
1: а потом отказались.
0: Потом ретроградами.
1: Но великий конструктор Антонов, Олег Константинович, сказал, а я буду делать. И то, что Антонов сделал, еще когда мы были...
0: Тяжелые самолеты эти.
1: Да, это благодаря этому. И то, что он тогда уже опередил и Airbus, и Boeing в объеме, это вот его заслуга. Потому что он увидел, это тоже конструктор должен увидеть, поверить. И главная задача все-таки конструктора – надо понять, что материал дает. Какие конструкторы сейчас, мне даже не хочется говорить. Единственного я знаю конструктора – это Александр Александрович Иноземцев.
0: Но он, же...
1: он создал двигатель ПД-4, он поверил в наши новые материалы. В этом двигателе ВИАМ вложил более 20%, 20 новых
0: он
1: материалов.
0: Он должен уже быть очень взрослым.
1: Он? Но он такой же, как и я.
0: Серьезно? Я думаю, то есть я настолько давно его помню, что...
1: Нет, он ровесник мой.
0: Вячеслав Михайлович, вот мне очень хочется, чтобы вы дополнили вот рассказ, вот, который сейчас был. Тут со стороны химика, химии. Вот что там
1: интересно? Здесь все химия.
0: А я вот я про это и говорю.
1: То есть, если бы не решили химики проблему создания волокна, это же надо было...
0: Но механикам нечего было бы делать.
1: Да, это надо было получить волокно заданной прочностью.
2: Это нужно было получить полимеры, из которых... Нужно углеводородные нити сделать, а потом их обработать термически для того, чтобы они превратились в углерод. И сделать это так, чтобы водород ушел, а вот получились вот такие вот...
0: То есть это в таких объемах нужно было действительно убрать? То есть, чтобы все связи перемкнулись на внутренние...
2: Совершенно верно. И естественно, что здесь вот должны были химики сработать. Другой важнейший момент. Поскольку это композит, тут вы правильно сказали про аддитивность, тут синергизм работает. То есть этот материал обладает такими свойствами, это такими, а их сочетание делает материал гораздо выигрышнее по прочности, по удельным, по весовым каким-то характеристикам. И там чрезвычайно важно не только вот из чего сделана арматура, из чего сделана матрица, в которой, но и взаимодействие между...
0: Во-первых, взаимодействие, и, во-вторых, пространственная организация.
2: Обязательно. Да. Поэтому вот он и говорит о том, что как наматывается эти волокно, это своя задача, как его намотать, и в зависимости от этого...
1: То есть, какую ткань сделает, это уже должен конструктор, не либо в виде, так сказать, жгута, а либо в виде ткани... Как ткань? 90 градусов или еще каким-то образом? Сутком, без утка?
0: Евгений Николаевич, я на секунду уйду в сторону своей биофизики, чем я занимаюсь. Понимаете, ведь есть на самом деле в строении, начиная от просто молекул, ну, жизнь начинается с биологических молекул, хотя они еще не живые, потому что в атомах ничего живого нет. Калий, он есть калий, натрий, он есть натрий. Начинается, вот появляются какие-то полимеры. И удивительным образом они сами строят иерархические структуры. То есть это приходит из неживой природы. Идея самоорганизации есть и в неживой природе. Но в живой... Живая природа очень ловко взяла в себе принципы из неживой природы и вот строит вот эти вот иерархические материалы. Так вот, что самое замечательное, она их так ловко конструирует пространственно, что это получается из ничего, получаются действительно такие удивительно эффективные конструкции. А моторы наши, вот, которые у вас есть, работают с коэффициентом полезного действия. Позавидуйте. 85-95% нашей молекулярной машины. Так что вам есть куда стремиться.
1: Да, вы абсолютно правильно. Человек еще не может на 100% повторить то, что вот сделал.
0: Про двигатель. Я к двигателям вас
1: двигатель, подвел. Двигатели, ну, в отношении, так сказать, двигателя сейчас, вот, понимаете, есть проблема энергетики. И я считаю, что Россия должна работать и продолжать создавать мощные энергетические установки. Они должны быть сделаны на парогазовом цикле. И они должны использовать в качестве лопаток, материал для лопаток турбины, монокристаллические сплавы.
0: А что значит парогазовый? Что,
1: одновременно и газотурбинный двигатель, и используется еще, так сказать, вот этот отработанный паровой пар, который от паровой, ну, от котельной, от паровой турбины. То есть, дополняя газовую турбину паром, который идет от, соответственно, парового агрегата, можно поднять КПД до 68 градусов.
0: Это процентов,
1: извините.
0: Я понял, да?
1: Да, 68%. У нас сейчас все газотурбинные установки 40. Имеют 36. Ну, 40. А этот, и, соответственно, мощность уже 360, там, 400 мегаватт. Вот этим мы должны заниматься. И у нас есть все основания и условия для того, чтобы материалы есть, технологии получения монокристаллических лопаток метровых. Лопатка должна быть высотой 1 метр.
0: Слушайте, это же кошмар. И это один кристалл.
1: Да, один кристалл в метровой лопатке. Стоимость такой лопатки доходит до 30 тысяч долларов. И мы пытаемся, вот мы предлагаем, президент это поддержал, мы пока...
0: Вот расскажите, это очень интересное движение сейчас.
1: Ну, значит, министр промышленной торговли Мантуров, президент нашей академии, значит, когда ознакомились с нашими вот работами, написали письмо президенту, что необходимо развивать энергетическую турбину, создавать вот на базе парогазового цикла, потому что есть большой дефицит по электроэнергии. И президент дал соответствующее поручение, что нужно готовить соответствующие проекты. Вы знаете, что президент поддержал идею о необходимости поднять тягу двигателя. Вот сейчас стоит задача сделать газотурбинный двигатель до 35 тонн.
0: Авиационный.
1: Авиационный, потому что надо делать большие самолеты, надо делать мощные на базе этого газогенератора, соответственно, энергетические установки. Но это опять все, опять же, нужны материалы, технологии. Конструкцию можно любую создать. Но если не создать материалы, технологии,
0: материал не
1: и здесь вот выходит на первый план аддитивные технологии. Это ключево.
0: Поясните слово. Слово просто аддитивное – это складывающиеся, и все. В чем вот тут хитрость
1: этого
0: термина?
1: Я хочу словами Микеланджело сказать.
0: Давайте.
1: Помните Микеланджело, как
0: ну,
1: сказал?
0: Я беру глыбу,
1: отсекаю то, что не нужно. И остается такая замечательная... А аддитивные технологии совсем другого плана. Это технологии, как я, ну, не вычитающие, а собирающие.
0: Ну, то есть, на самом деле, то вот синергетическое, вот то,
2: абсолютно,
0: что вы употребили.
2: Абсолютно. И тут же есть сейчас модный термин такой «умные материалы».
0: Ой, как я его не люблю.
2: Согласен с вами. Но вот здесь вот можно сказать, это умные технологии. Потому
0: а
2: что лишнее
0: быть.
2: Не добавляется, добавляется то, что нужно. Вы представляете, сколько операций исчезает, сколько ненужных материалов списывать не приходится.
0: Вот умные технологии.
2: Евгений Николаевич говорил про того академика, который говорил, это министра, это завод по производству стружки. А здесь не надо этого всего.
0: Я почему, можно я на секунду отвлекусь? Почему я не люблю, когда говорят умные материалы? Не может быть умных тряпочек, не может быть умной лопатки. Есть умные люди.
1: Ну, это правильно.
2: Но говорящие не всегда умные слова.
1: Ну, я вот хотел бы просто закончить эту мысль, чтобы вот наши зрители, кому мы пытаемся рассказать и заинтересовать, что создавать, творить, это такое дает наслаждение. И когда ты видишь свой результат, ты вот себя ощущаешь как покорителем большой вершины. К сожалению, вот за эти годы у нас сложилась такая система, что у нас воспитывают потребителей, а не творцов. Вообще нам надо поменять систему. Нам надо сделать так, чтобы образование и все заинтересовывало людей создавать, а не потреблять и получать удовольствие. Удовольствие надо получать, что ты в результате своего умственного, там, другого труда достигаешь результат. Если этого не будет, у нас никогда не будет новых успехов. А задач стоит очень много. И аддитивные технологии – это вот то, что, допустим, для молодежи интересно. Молодежь по отношению к нам, она активно понимает и все эти цифровые технологии, и интернет для них как родная среда и стихия. А аддитивные технологии, они базируются в первую очередь на цифре. Если в стране будет устранена вот цифровая безграмотность, потому что это основа любой расчета модели. Вот любая деталь, она делается математическая модель, и послойно, значит, идет построение. То есть вот деталь, модель, потом на базе этой модели специальной установки надо приготовить порошок, определенной размерности фракции, и из нее методом лазерного сплавления с определенной мощностью, скоростью выращивается деталь. При этом скорость и производительность повышается почти в 30 раз, энергозатраты меньше. Все, и воздействие на среду меньше. Если мы вот эту задачу упустим, то мы, так же, как упустили кибернетику, генетику, мы уже никогда не догоним. Сейчас два лидера – Соединенные Штаты и Китай. Европа уже отстает от Китая. Задача стоит в том, что не просто делать модели, прототип методом аддитивной технологии, потому что показывают, вот все там накупили эти приборы.
2: Принтеры.
1: И вот аж дети делают. Но суть-то в том, что мы должны быть самодостаточны. С самого начала это материал. Он должен быть особый, не просто...
0: Вячеслав Михайлович, вот я как раз хотел, чтобы вы рассказали, куда мы идем вот в химии материалов, вот что будет дальше. Потому что это я сейчас слышал, и меня очень удивило, что присадок бывает, вот малых добавок, вот металлические сплавы, 15-17 там...
1: элементов.
0: Да, 15-17
1: их
0: элементов.
1: Их надо сочетать
0: и
1: правильно.
0: И редкие металлы, и земли.
1: А РЗМ идут. Вообще это правильное решение. Они открывают уникальные возможности
0: вот
1: по...
0: Куда мы идем, что будет?
2: Если посмотреть на все материаловедение, его историю, но вот сейчас вынужден я занимаюсь арктическими, как оно развивалось, то просматривается такая тенденция. Первоначально это были природные какие-то материалы, там древесина, там камень и все остальное. Потом пошли материалы антропологические, то, что человек изготавливает. Сначала это были простые какие-то материалы. Потом пошли более сложные, которые улучшают свойства. И это играет огромную роль. Вот минойцы проиграли войну грекам только потому, что у одних были мечи бронзовые, а у других были стальные, не стальные, а из железа. И вот это дает какие-то превосходства в материалах. Стало ясно, что нужно делать сплавы. Нужно обрабатывать эти сплавы соответствующим образом, с термической, механической. Мы видим, как кузнец работает, он работает вместе с молотобойцем. Там нужна была система механического воздействия. Сначала один подправляет, другой потом сильно ударяет. Вот такое волнообразное воздействие по механике. Затем стало ясно, что нужно из этих отдельных металлов делать конструкции. Евгений Николаевич хорошо рассказал про композиты. Такие же композиты делаются и из алюминия. Вот в ВИАМе созданы материалы СИАЛ, когда сочетается композит полимерный, стеклокомпозит, и, скажем, с листами алюминиевые, с какими-то
0: определенными. А ничего, что у них очень разные коэффициенты теплового расширения,
2: а вот,
0: механические?
2: Работают. Это, может быть, не так сложно. И тут чрезвычайно важно, именно химические идут процессы, как их сопрячь.
0: Слушайте, они химически как-то связаны или только механически?
1: Нет, там химические,
0: клей должен быть, клей.
2: Там находят варианты, вот Евгений Николаевич говорит, клеи различные, которые сочетаются с тем и с этим, и он тогда позволяет получить.
1: Получается безопасно повреждаемая конструкция.
0: Вот.
1: Трещина возникает в одном слое
0: и
1: металла.
0: Гаснет.
1: Доходит до стекла и останавливается. И
0: слушайте, вот... можно я на секунду? Я до сих пор хочу понять. Помните, раньше ходили байки, что если в крыле на алюминиевом начиналась трещина, ходил дядька и сверлил на концах трещин.
1: Вы абсолютно правильно.
0: Да, действительно, это не байки,
1: нет,
0: это
1: действительно.
0: Это просто... я к тому про композицию.
1: Да, совершенно верно. Надо просто сказать, что мы сейчас оцениваем возможность применения авиационной техники по состоянию. То есть допустимые размеры трещин. И плюс мы же все же, помните, понимали, вот надо пластичность и прочность. Но это, оказывается, не обеспечивает высокую надежность конструкции. Надо еще определить скорость развития трещины наряду с пластичностью и прочностью.
2: Теперь дальше куда это все двигается? И вот произошла градация даже между теми же самыми композитами или материалами. Одни материалы – это конструкционные, то, что механику держит, то, что держит корпус самолета, обеспечивает. И есть материалы, которые являются функциональными. И они как-то различаются. Сейчас же задача вырисовывается такая, или хотелось бы, чтобы получили композиционные материалы, несущие те и другие функции. Вот те же самые полимерные композиционные материалы, которые бы обладали там гидрофобностью, электропроводностью, чтобы молнии защиты были, чтобы они как-то были наполнены материалами, обеспечивающие его радиопрозрачность, или наоборот, чтобы он радиозаметность была. И поэтому идет тенденция к многофункциональности, к полифункциональности, чтобы материал как можно больше обеспечивал
0: свой. У меня будет вопрос вот какой. На самом деле в широкой публике неизвестно, и мне тоже, поскольку я широкая публика. Вот, я знаю, что есть очень много, я говорю, конечно, про открытые вещи, есть очень много задач, которые нужно суметь исполнить для военного самолета. Вот что это должно быть? Сильные электрические какие-то могут быть воздействия, да? Сильные. Допустим, если атомный взрыв, я понимаю, что это будет и ультрафиолет, это будет и рентген, это будет и электрический скачок. Причем, насколько я понимаю, наведенные токи

0: то чего-то, какие-то недостатки обязательно появляются. И вот здесь вот задача состоит в том, чтобы найти оптимальное сочетание, которое могло бы увеличить боли. Как можно больше полифункциональность была бы.
1: Сергей Александрович, вы затронули очень важную тему. Вот мы говорим, вы больше говорили о конструкционных материалах, а вы именно правильно подняли тему функциональных. То есть материал, конструкция, она еще защищается. И задача вот наша, когда мы создаем, мы делаем специальную защиту от температуры, от воздействия ядерного взрыва, так сказать. Ну, как бы защищать надо конструкцию. От воздействия каких-то других факторов. Вот, допустим, говорят, полимерный композиционный материал это будет вечно, там, или 100 лет будет. А оказывается, это неправильно. Значит, полимерные композиционные материалы, да, они не подвергаются коррозии, но они очень слабы под воздействием ультрафиолета. Воздействие ультрафиолета, солнечной радиации приводит к тому, что связующий начинает уходить из состава материала, и в конечном итоге материал превращается в веник из углеродного волокна или арамидного волокна. И конструкция уже не работает. Она работает на растяжение, а она, это не работает. Вот эта тема важнейшая. И, конечно, хорошо, что вот руководство страны поддержало о необходимости создания центров климатических испытаний для того, чтобы оценить все сложные технические системы у нас в стране. А у нас несколько климатических зон. Они должны оцениваться и смотреть, каким образом защищать и как восстанавливать. Потому что потери мировые от воздействия климата и старения, биоповреждения доходит до 2,2 триллиона долларов. Америка теряет в год 467 миллиардов долларов. Мы, к сожалению, такого учета не ведем. А с учетом того, что страна насыщена очень сложными техническими системами, если мы не начнем этим заниматься, это приведет...
2: У нас передача подходит к концу.
1: Да, я...
2: Но я все равно хотел затронуть одну тему. Можем ли мы сказать молодому поколению, которое нас смотрит, особенно старшему поколению, чьи дети нас не смотрят сейчас в нашу передачу, сказать вот что. Что время менеджеров в организации науки и технологий, оно очень скоро опять пройдет. Эта волна пройдет. И сейчас опять нужны будут люди, которые занимаются инженерством и наукой по существу, и по существу должны иметь знания. Я это уже вижу в своей фундаментальной науке, биофизика фундаментальной науки. Я уже совершенно точно знаю, что такие потребительские, все, что мы могли технологические вытащить, на новации, мы на самом деле уже передали к человечеству. И сейчас нужны будут новые движения по фундаментальному. Вот я чувствую вот из нашего разговора, что здесь вот в вашей зоне интересов научных и технических это же самое происходит. Чему учиться сейчас нужно? Идти тем, кто в старших классах, и только те, кто идут в вузы.
1: Если позволите, я тогда... Я считаю, что нужно учиться получать знания. Нам надо поменять ментальность нашего государства. Люди должны понимать, самое дорогое и ценное – это знание, которое имеет любой молодой человек. Это дает возможность ему себя реализовать.
2: Приходит цивилизация знаний. Вы что думаете?
3: Я полностью с этим согласен. И я бы добавил следующее, что научная работа – это творческая работа. Это работа, которая приносит неповторимое удовлетворение от результата, который ты получаешь. И, может быть, сейчас не оценивается со стороны молодежи, и критерий идет такой арифметический, сколько где можно получить, и туда идет ориентация. Но вот эта творческая работа, она еще дополнительный хороший плод.
1: Я бы хотел молодежи обратиться с тем, что сейчас и с просьбой активно участвовать в этом, но они тогда будут участвовать, когда они будут знать и уметь делать это, потому что сейчас идет борьба за знания, за технологии. И если мы не хотим попасть в технологическое рабство, чтобы нашу страну не колонизировали, чтобы страна имела самодостаточные ресурсы делать, творить, создавать так, как считают наши люди, нам нужно активно заниматься наукой, создавать знания и делать новые технологии.
2: Евгений Николаевич, спасибо. Вячеслав Михайлович, спасибо.
1: Спасибо вам за интересный разговор. Да.
2: Коллеги, спасибо. Спасибо нашим зрителям. До новых встреч.
1: Спасибо.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Друзья, привет! Виталий, лаборатория ночных видео. Как всегда, примерно в это время по средам и субботам мы с вами встречаемся для того, чтобы замечательно провести вечер. А сегодня я, естественно, не один ведущий и, как всегда, представляю вам второго ведущего от проекта anthropogenes.ru Александр Соколов. Саш, привет!
3: Привет, Виталий! Здравствуйте, друзья! А я, в свою очередь, хочу представить нашего сегодняшнего гостя. Дело в том, что у нас сегодня эффект присутствия, а это значит, что докладчик форума «Ученые против мифов» отвечает на ваши вопросы, на которые он не успел ответить в рамках, собственно, форума «Ученые против мифов». И сегодня мы пригласили Григория Бакуса, который выступал совсем недавно на форуме «Ученые против мифов 15 с докладом «Красота, свободомыслие и преследование. Тактика и стратегия охоты на ведьм». А Григорий историк-медиевист, и он, собственно, специалист по этой самой теме. Так это двусмысленно звучит, специалист по охоте на ведьм в Западной Европе, позднего Средневековья, раннего Нового времени. И вот сегодня Григорий у нас в гостях и готов отвечать на ваши каверные вопросы, на те вопросы, которые накопились в комментариях к видео, и на те, которые вы зададите сейчас. Но перед этим, прежде чем, так сказать, начнется охота, скажем так, несколько объявлений. Я попрошу Виталия начать.
2: С удовольствием. И первое объявление, что на самом деле это не эффект присутствия, вот, а постскриптум.
3: Ой, простите, друзья.
2: Ничего страшного. Вот. Ну и, конечно же, я благодарю всех, кто к нам присоединяется. Огромное вам спасибо. И в первую очередь за то, что вы нажали колокольчик, а значит, вы вот оперативно прямо сейчас получили уведомление и начинаете смотреть этот стрим. Это очень, очень здорово. Если вы этого не сделали, вам нужно подписаться на канал. Подпишитесь и на лабораторию научных видео, на anthropogenes.ru. Ни одно наше видео не пропустите. Александр примерно через час расскажет вам о том, что ожидает вас ближайшие наши выходы. Ну и, конечно же, можно поддержать нас. Лайк – это всегда очень хорошее дело. Ну и, конечно, материально тоже вам благодарности за донаты. Вы можете использовать, например, суперчат или ссылку, которая имеется в закрепе в данный момент данного видео, в чате данного видео. Ну и вопросы, которые задаются таким образом, мы в самую первую очередь и задаем нашим гостям. Также имеется, как вы понимаете, Patreon и страничка anthropogenes.ru, лаборатория ночных видео. Спасибо вам огромное за то, что вы нас таким образом поддерживаете. Также спонсирование на канале весьма-весьма помогает нам продвигать и развиваться нашим проектом, друзья. Спасибо вам еще раз.
3: Да, спасибо, друзья. А я еще хочу напомнить, что в конце каждой нашей трансляции наши гости выбирают авторов лучших вопросов, и они получают от нас подарки, призы, футболки форумов «Ученые против мифов». В частности, вот бывший у нас на предыдущем стриме Дмитрий Соболев, упоротый палеонтолог, выбрал победителей. Ими оказались наша постоянная зрительница Ксения Димитрий-Целест, которая спрашивала, по каким частям скелета в основном проводят классификацию видов, и Макс Отто фон Штирлиц, который спрашивал, так все-таки, какого цвета динозавры были в основной своей массе? Зелено-серые, и как их везде рисуют. Вот Ксения и Макс Отто, напишите, пожалуйста, Георгию Соколову по контактам, которые должны сейчас появиться в чате, и узнайте, как вам получить заслуженные футболки. Все остальные готовьте вопросы. Я еще раз хочу, кстати говоря, сказать, что далеко не все победители обращаются за футболками, а зря. И, может быть, вы уже выиграли эту футболку, только вы этого не знаете, потому что просто не смотрели соответствующую трансляцию. Поэтому по ссылке, которая есть в описании к видео, которая сейчас появится в чате, перейдите. Там собраны все победители на всех эфирах научной станции. Ищите себя там. А лучшие вопросы, кстати говоря, помимо этого, Виталий Краус публикует в Инстаграме лаборатории научных видео. Вот он сейчас показывает, что он действительно так делает. Спасибо. А я еще хочу немножко похвастаться. Я получил вот такую замечательную футболку. Привет, как дела? Это футболка, которую я купил в магазине проекта «Коллективный иммунитет». Это проект Антонины Обласовой, которая у нас уже была дважды в гостях. И известная по Инстаграму Антонина о вакцинах, занимается просвещением в области вакцинопрофилактики. Его магазин можете найти в Инстаграме, собственно, Антонины, такие вот симпатичные футболки, и тем самым помогаем делу просвещения в области вакцинопрофилактики. Все, рекламная пауза закончилась. И передаю слово, наверное, Виталию, который задаст первый вопрос.
2: Я даже не задам первый вопрос, а попрошу сделать такой постскриптум в постскриптуме. Григорий специально подготовил слайды по итогам своего выступления на форуме «Ученые против МИФ-15». И, в общем, есть что рассказать. Григорий, можем начать демонстрацию экрана. Ну и, соответственно, даем вам слово.
4: Добрый вечер. Я очень рад присоединиться к проекту «Постскриптум» сейчас. И у меня остается небольшая презентация, которую я бы хотел сейчас озвучить. То есть несколько слов осталось после самого доклада, который назывался «Красота, свобода мысли, преследование и ритм». Вот. Главная проблема, которая нас часто беспокоит, когда мы пытаемся реконструировать события. Сейчас, минуточку, презентация, кажется, мне пошла. Сейчас, можно я перезагружусь? Так, отражается, да? Первое, что я хотел сказать, с чего бы хотел начать наш разговор, это то, что одна из самых главных проблем, которая возникает перед нами, это проблема некорректных обобщений, когда мы пытаемся реконструировать сами события, в которых участвовали достаточно большое количество людей. И когда мы предлагаем какую-то универсальную логику для больших событий, возникают некоторые проблемы. Собственно, и рождаются мифы. На примере охоты на ведьм нас будут интересовать несколько сюжетов, кто являлся главными участниками этих событий. То есть, соответственно, как правило, каждое из таких событий, оно включало в себя целые несколько достаточно крупных групп. Ну, во-первых, это обвиняемые и сами их обвинители, доносчики. Вторая группа, которая участвовала по поводу репутации, по поводу, возможно, вот. Собственно говоря, сейчас должны появиться картинки. Вот, возможно, родственники с обеих сторон, которые тоже являлись активными участниками всех конфликтных ситуаций, соседи, к ним обращались для того, чтобы в процессе дознания, для того, чтобы уточнить репутацию людей и возможные слухи, которые могли распространяться на местах. Кроме этого, могла участвовать стража. Как правило, это были местные люди, служившие либо местному феодалу, либо служили князю-епископу. Вот. С их стороны участие заключалось в том, что они могли позволить себе злоупотреблять властью. Еще одним участником конфликтной ситуации был палач, часто приезжий, у которого было меньше моральных каких-то обязательств по отношению к тем людям, которые проживали вот в этом конкретном городе и которые оказывались объектом его работы. Да? И кроме этого присутствовали также обязательно управляющие или представители местного феодала и чиновники городской администрации. Соответственно, в редких случаях мог принимать участие феодал или епископ в реалиях Священной Римской империи и германской нации. То есть, когда мы себе пытаемся представить какую-либо ситуацию из 15-16 века, то мы должны себе представить, что одновременно в ней участвуют практически все заявленные вот сейчас на этом слайде группы людей. У каждого из этих людей присутствует своя собственная логика, присутствует своя собственная стратегия. Для обвиняемых она ориентирована на выживание, для доносчиков, возможно, на месть, для представителей местной власти на то, чтобы сохранить какой-то хотя бы внешний налет законности. И так было не всегда. И вот главная проблема современного человека, который пытается понять, что же ими двигало тогда в 16-17 веке, заключается в том, что мы часто снивелируем всех вот этих участников до одной какой-то простой гипотезы, которая нас сильно беспокоит. Ну, например, они ловили тех, кого считали, например, слишком красивыми, либо слишком уродливыми. Ну, это по, как эхо такой дискуссии, которая сейчас идет на Фейсбуке после основного доклада. Вот. И когда мы фиксируем свое внимание на одном тезисе, мы часто выпускаем ситуацию расходящихся интересов всех вот этих вот людей. Сейчас, вот ближайшие буквально 10 минут, мы попробуем смодулировать вот эту ситуацию разнонаправленных векторов, если можно так сказать, если можно использовать эту аналогию, на нескольких кейсах, на нескольких событиях, которые имели место в ходе охоты на ведьм. Кейс первый. Городок, который назывался Райнбах. Нас будут интересовать 30-е годы 17 века, и мы к нему обратимся благодаря исследованиям немецкого историка Томаса Беккера. Вот. Этот городок интересен тем, что в нем будет происходить одно из самых таких вот жестоких преследований, которые имели место быть на территории архиепископа Кёльнского. Архиепископства Кёльнского. Источником по этим событиям является такое полумемуарное сочинение, покаяние, наверное, является в каком-то смысле, которое называлось «De mutige Klage». Его написал человек по имени Герман Лоер. Герман Лоер был юристом, членом городского совета и непосредственным участником преследования, именно как городской юрист. Рейнбаха, как член городского совета, он присутствует постоянно в тех делах, которые в 30-е годы там разворачиваются. Он как бы следит за соблюдением законности. А он, в конце концов, увидит весь этот масштаб насилия, который там будет происходить, и сделает такой достаточно живой скетч. А когда он поймет, что ситуация сильно вышла из-под контроля, когда в качестве обвиняемых привлекают уже бывших и деловых партнеров его семьи, например, да, то есть там женщины из высшего общества Райнбаха привлекают в качестве обвиняемых, там есть несколько таких же трепещущих моментов, когда одна из обвиняемых ему вот в лицо говорит на пытке о том, что помнишь ли ты, как мы вели дела с твоим покойным отцом, например. А вот он, в конце концов, бежит в Амстердам, подальше вот от Рейнбаха, пишет эту книгу, и благодаря этой книге мы можем взглянуть изнутри на это самое сердце тьмы, если пользоваться метафорой Джозефа Конрада. Да? Он фиксирует то, что с его участием было казнено порядка 130 человек. Городок не очень большой, там 5-6 жило. То есть вот эти 130 человек, которые проходят в режиме фактически такого, не останавливающегося конвейера по насилию, вот, они для него оказываются такой вот соломинкой, которая окончательно сломает спину нашему верблюду. И он отмечает, что саму ситуацию очень сильно срежиссировал вполне конкретный человек, которого звали доктор Франц Буерман. А этот Франц Буерман смог подмять буквально под себя весь городской совет и продавить такую агрессивную позицию в преследовании ведьм. Он, Франц Буерман, был одним из чиновников администрации архиепископа Кёльнского, и в результате этого он, как бы пользуясь своим авторитетом, смог довести репрессии до своего логического конца. До того максимума, который как раз сильно шокировал в конечном итоге Германа Лоера, когда были снесены все социальные перегородки и когда размах насилия захватил не только маргинальные группы людей, подозреваемых в колдовстве, да, но и вполне респектабельных выходцев из патрициата городского. Что мы можем сказать? Что здесь произошла ситуация, она еще и особенно заключается в том, что ранними Франца Буермана как раз активно был реализован сценарий по отъему собственно. То есть размах репрессий в данном случае он буквально подпитывался за счет того имущества, которого они конфисковывали в ходе допроса. То есть тебя обвиняют в том, что ты являешься прислужником дьявола. В конечном итоге человек оказывается вот примерно в такой ситуации. Сейчас слайд поменяется, мы это увидим. То есть вот как раз гравюра из «Мютиги Клаги», из «Зерцала страданий». И мы видим, что здесь практически вот нон-стоп происходят пытки. То есть в одной комнате людей подвешивают на дыбе, тут же используют тиски для ног. Вот, как правило, это уже состоятельные люди, и их имущество тут же идет в пользу всех присутствующих со стороны судей. То есть как раз, чтобы можно было оплатить достаточно роскошный образ жизни, который они там себе вели. То есть это все сразу же использовалось для того, чтобы поддержать уровень статусного потребления, который могли себе позволить палачи. Вот. Эта ситуация примечательна тем, что она как бы довела до абсолюта ситуацию, когда имущество идет в общий котел. Общий котел, собственно, преследователей. В целом, для средневекового правосудия как раз была характерна ситуация, что люди, что имущество обвиняемых как раз шло на поддержание самого процесса, но большинство обвиняемых были слишком бедны, чтобы обеспечить какой-то постоянный приток материальных средств. Стараниями Франца Буермана вот это как раз было, насилие было перекинуто на патрициат городской, которые были состоятельными людьми, и в результате началась работать такая алхимия, когда обвиняешь человека в колдовстве и используешь его имущество на статусное потребление в ходе самого процесса. Вот. Эта ситуация оказалась нетипичной, потому что далеко не всегда насилие выходило за рамки вот этих перегородок, социальных перегородок, которые существовали в средневековом городе. Сейчас мы, ну, последний слайд, который, в принципе, я показывал уже в качестве основного, в основном докладе, да, это как раз вот по основным жертвам, да, и мы говорили о том, что наибольший результат по количеству казненных добились католические епископы в отдельных землях Священной Римской империи, германской нации. То, о чем мы с вами говорим, относится к верхней строечке. Это курфюршество, епископство Кёльн, которая возглавлялась Фердинандом фон Байером, Фердинандом Баварским. Вот, его стараниями жертв было целых 2000 человек на землях, которые были под его властью, в том числе. И это как раз антипод ситуации с охотой на ведьм. Ротенбург. Это середина 16-го, середина 17 века. Вот эту ситуацию мы можем достаточно хорошо проследить благодаря совершенно шикарной книге Элисон Роунс, которая посвящена как раз вот тем нарративным источникам, которые были составлены в ходе процесса. У Ротенбурга была особенность в том, что он был примерно сопоставим по количеству населения с Рейнбахом, о котором мы говорили в самом начале. То есть это порядка 5000-7000 жителей в описываемый период. От 5 до 7 тысяч. Ну, там происходили всевозможные катаклизмы социальные. Население иногда изменялось по своему количеству. То есть там войны, эпидемия, низкая цена, наложила свой отпечаток. Статус этого городка, то, что он был вольный имперский город, он как бы гарантировал то, что этот город был свободен от участия каких-либо феодалов в решении вопросов судебной жизни. Что мы про историю охоты на ведьм в Ротенбурге знаем? Мы знаем, что первый случай был зафиксирован в 1435 году, когда были две женщины обвинены в колдовстве, но они избежали наказания. Характер источников не позволяет как-то как-то пролить свет на вот саму эту ситуацию. Вот. Мы просто знаем, что женщины не оказались в числе преступников, которых к чему-то приговорили. То есть, видимо, слушание было, но не наложили каких-то наказаний. Что мы более точно знаем, это то, как развивается ситуация с середины XVI века. Там как раз несколько улучшается источниковая база исследования, как раз создаются основные книги, в которых записывались практически все показания. Что мы знаем? Что на протяжении достаточно длительного периода, с 60-х годов XVI века по начало 18 века, было обвинено в колдовстве в этом городе 65 человек. То есть, если в предыдущем кейсе мы рассматривали смертных приговоров 130 за короткий промежуток времени, несколько лет, да, то здесь за 150 лет получается обвинено в колдовстве только 65 человек. Динамика. Есть с чем сравниться. Казнено 3. Это не отпечатка, действительно. Было казнено только 3 человека. Причем казнили их на максимально гуманным способом. То есть сначала и они были обезглавлены, после чего тела сожжены. А вот пытка. Из общего числа 65 человек мы знаем, что подвергнуто пытке было около 10 человек. Наиболее распространенная мера воздействия на людей была изгнание. Ну, как карательная мера. То есть людей лишали статуса города, бюргера города Ротенбург и заставляли покинуть территорию города. Это было достаточно серьезным наказанием с точки зрения средневекового человека, потому что в этот момент разрушались права гражданства. На любом другом месте он не обладал практически никакими правами и был, строго говоря, изгоем и маргиналом. То есть он мог жить только за счет тех средств, которые были с ним. Особенность. Вот именно ситуация в Ротенбурге, то, что городской совет отказывался рассматривать колдовство как преступление особого порядка, crimen exceptum, который требовал, например, чрезвычайных мер на пытках. Вот здесь сохранился старый средневековая установка на том, что пытка должна быть строго дозирована, используется только в крайнем случае. И мы видим, несмотря на довольно сложную историю вот этого города, в ходе 30-летней войны его, например, захватил шведский контингент в начале 17 века. Вот. Потом его захватили войска католической лиги, хотя город был протестантский. Да, но несмотря на то, что этот город оказался в центре боевых действий, да, несмотря на это, в отношении жертв охоты на ведьм здесь практически гуманизм присутствует, как мы видим. Кейс третий. Кейс третий будет занимать такое промежуточное положение. Мы посмотрим на конец 16 века в Аугсбургском диацезе. Один маленький комментарий. Аугсбургское епископство с точки зрения судебной юриспруденции, судебных полномочий, не включало в себя город Аугсбург. Аугсбург был вольным имперским городом, который не подчинялся епископу в плане суда. Вот. А вот ближайшую округу, которая подчинялась епископу, епископ судить мог. Маркарт фон Берг, епископ, инициировал 2 таких достаточно крупных процесса. Общее количество жертв было 150 человек во всех его владениях. В отличие от Кёльна, это была не такая большая земля. Общее количество населения, которое проживало на территориях, подчиненных епископу, 75 тысяч человек, охват получается где-то 0,2%. То есть, в принципе, тоже почти гуманизм. В тех местах, где сама охота на ведьм происходила при активном интересе Маркарда фон Берга, ситуация выглядела следующим. Имела следующий вид. Оберсдорф. 25 жертв на приблизительно 800 душ населения. То есть около 3%. Город с похожим названием Обердорф. Или Маркт Обердорф, 68 жертв на приблизительно 700 душ населения, охват около 10%. А вот здесь как раз интересная ситуация. Опять же, выскакивает тот вопрос про имущество жертв и денежные компенсации, денежные выплаты обвиняемых в пользу епископской казны. Да? Услуги палача. Там был суперкрутой палач Ганс из Бибераха. Они обошлись только в деле 2 обвиняемых, Конрада Штоклина и Бригенцера Вейгрета, примерно в 750 гульденов. Ну, за то, что он экспериментировал с порохом, смолой, и за то, что после этих экспериментов эти люди какое-то время были живы и давали утвердительные вопросы на ответы. Да? Вот это все обошлось порядка 750 гульденов. Личное имущество обвиняемых не могло покрыть расходы, их уплатила администрация епископа, а потом еще коммуна Оберсдорфа обязывалась возместить эти затраты в течение 20 лет. Ну, чтобы закончить эту историю, могу сказать, что они так и не смогли до конца рассчитаться с епископом, и история вот денежных отношений после этой самой охоты на ведьм, она закончилась тем, что жители Оберсдорфа поучаствовали в таком последнем крестьянском восстании, которое имело место в этом регионе. И это восстание как раз нарушило порядок выплат, и после этого епископы постарались не возвращаться к вопросу о денежных каких-то денежных возмещений за затраты, которые были потрачены на палача. Что интересно, вот с аугсбургским диацезом необходимо проговорить еще один маленький нюанс. С одной стороны, мы видим, что Маркарт фон Берг старается, ну, не ставит каких-то препятствий в том случае, если он видит, что начинается видовская истерия какая-то. Да? При этом в той ситуации, когда еще можно нажать на тормоз, он эту возможность старается использовать. Был очень такой интересный прецедент. В 1583 году случился выходящий далеко за рамки привычного казус, когда некая прихожанка внезапно прервала службу в церкви и, прервав священника, начала провозглашать громким голосом, что вызывает одного из прихожан по имени Андреас Прейль и его супругу на суд Божий в долине Иосафатовой на третий или четвертый или какой угодно день, вот как-то Богу будет удобно. То есть вообще ситуация была такая аховая. Ну, то, что прерывают богослужение в ходе поста достаточно таким бесцеремонным образом, и женщина начинает говорить какой-то речитатив, который имеет полумагический, полумистический смысл. То есть магические повторяющиеся заклинания по существу, призыв Господа Бога в свидетеля и требования вызвать к ответу этих людей. Что здесь, чем эта ситуация интересна? То, что эту бедную женщину, которую звали Барбара Вильхальмин, они ее буквально довели, вот эти пара соседей, которые посчитали ее ведьмой. Ситуация была достаточно простой. Она заключалась в том, что Андреас Прейль и его жена состояли в конфликте с Барбарой. Вот. И там совершенно банальная ситуация. Ребенок Прейля залез на ее землю, та ребенка обругала, ребенок упал, разбился и получил какие-то тяжелые травмы. А родители ребенка посчитали, что вот то, что Барбара ребенка обругала, является как раз проявлением того самого колдовства. И результат, поскольку ребенок получил увечья, с их точки зрения, был как раз вот лучшим доказательством этого. Но, придя к этому заключению, Прейль и Шмидин, его жена, они не стали подавать на нее жалобу в городской совет. Они никоим образом не стали как-то придавать огласке саму ситуацию. И их преследовала мысль о том, что, грубо говоря, если они сейчас эту ведьму сдадут, то она не сможет возместить вред, который она нанесла ребенку. То есть она не сможет снять свои чары, чтобы вернулся к здоровому образу жизни в конечном итоге. Поэтому они за ней буквально ходили по пятам и всячески ей обозначали свою позицию, что, мол, ты ведьма, мы тебя вот точно сдадим, если ты попадешься, ну, если ты не вернешь ситуацию в исходное русло, то есть если ты не вернешь здоровье нашему ребенку, который ты так вот позорно украл. Они ходили за ней что-то около года, как минимум. В конечном итоге они ее допекли, но она себя ведьмой не считала и позволила себе такой, ну, экстравагантный способ защиты, когда она буквально ворвалась в ход богослужения. Богослужение праздничного, то есть это как раз четвертое воскресенье поста было, вот, для того, чтобы вызвать Господа Бога как свидетеля, вот, и доказать свою собственную невиновность. Когда вот эта новость дошла до Маркарда фон Берга, он постарался эту историю замять. То есть он увидел, что ситуация еще не стала публичной, то есть когда прозвучали публичные обвинения в колдовстве, да, он попытался, ну, соответственно, допросил обе стороны, пришел к выводу, что нужно наложить епитимию и на тех, и на других, и, в общем-то, на этом история как бы для него закончилась. То есть в тот момент, когда Маркарт фон Берг мог остановить публичный конфликт, он эту ситуацию использовал. Это как бы еще одна ситуация, которая нам иллюстрирует культурный климат той эпохи и личные стратегии участников. Здесь мы видим личные стратегии по защите этой самой Барбары Вильгельмин, прошу прощения. Здесь мы видим такие простенькую работу потенциальных обвинителей, что они хотели добиться. Да? И мы здесь видим реакцию епископа как главного феодала, который, в общем-то, на котором сходились все патроны. Вот. И мы видим, что эта ситуация нетипичная для подавляющего большинства других случаев. То есть уникальный такой казус, благодаря Вольфгангу Берингеру мы вот можем себе представить, как могла развиваться вот эта ситуация. Вот очень кратко, буквально еще несколько минут позволю себе, посмотрим еще несколько кейсов, которые могут нам показаться достаточно интересными, которые показывают широту человеческих вот реакций на возможные обвинения. История Модены, которая имела место быть в северо-итальянском, северо-итальянской земле, соответственно, вообще, с точки зрения, например, ордена доминиканцев, эта территория называлась провинцией Ломбардия. Для церковных иерархов это было Модена. Которые там, которым городу Модена там тяготела ближайшая округа. А с точки зрения географии, это достаточно близко, это итальянские Альпы, близко к тем местам, где когда-то потерпел поражение. Написал на Фейсбуке, он в Инск приехал, и там у него вышел казус, что он нашел общий язык с местным епископом Георгом Гольцером. Вот, в Модене. Примерно спустя, через 40 лет после истории Генриха Инститориса, известный виток охоты на, виток охоты на ведьм, мы видим определенные всплески. Вот этим занимался Карл Гинзбург, он отмечает, что мы видим небольшое количество дел, ну, показывающих интерес к инквизиции. Колдовство 16 века. Это 15 дел с 1495 по 1499 год. А настоящий всплеск в 1518-1520 годах. И постепенное такое затухание интереса инквизиции к этим годам. Прошу обратить внимание, что здесь такие есть лакуны вот в этих данных, потому что архивы Модены как раз не позволяют, не дают полной сохранности по делам, да. Вот то, что мы видим, Гинзбург как бы озвучил. Все остальное не сохранилось, то есть полностью мы не сможем отследить динамику, но некоторые штрихи этой динамики мы видим. Что, на что Карл Гинзбург обращает внимание? Что в это время, в 1518-1520 годах, викарием инквизиции был человек, которого звали Фра Бартоломео да Пиза. Да Пиза означает, что он был уроженцем города Пиза, пизанец. Фра – это то, что он принадлежал к нищенствующим орденам, фратер, то есть он был францисканцем. Предположительно, он был автором в последующем одного из демонологических трактатов «Quaestio de Strigibus». То есть он был таким, в последующем он был яростным сторонником Генриха Инститориса. И молотая ведьма, и у него был богатый полевой опыт, так скажем. Ему, вот среди прочих, попало дело крестьянки по имени Кьяра Синьорини. Крестьянка Кьяра Синьорини и ее муж, они находились в самом низу социальной иерархии, которая имела место быть в окрестностях Модены. Они были крестьянами-арендаторами, то есть у них не было своей земли, они арендовали, должны были каждый раз арендовать надел у местного феодала для того, чтобы иметь хоть какой-то кусок хлеба. Вот. На эту самую крестьянку Кьяру Синьорини в инквизицию постоянно. Она посчитала, что ее поразил недуг после того, как прокляла вот эта самая Кьяра Синьорини. Маргарита Пацани, она в свое время изгнала эту крестьянскую семью со своей земли, отказалась. Что интересно, сама вот эта ситуация, она показывает всю механику еще инквизиционного дознания. Да? Вот если мы в Германии видим, что инквизиция фактически ушла в XVI веке на второй план, ее практически нет. То есть все дела о колдовстве решаются местными властями. С 16 века этим действительно занимается. И что мы здесь видим? Мы... что такого перекрестного дознания, которым многочисленные свидетели, то есть тело, называют... Так, прошу прощения... Так, еще идет, просто у меня немножко изменился интерфейс, поэтому я переспрашиваю. Соответственно, что здесь происходит? Вот этот самый Бартоломео Спина арестовал Кьяру Синьорини и ее мужа. Ну, первым делом он обратился, потребовал от нее признания. Кьяра Синьорини постаралась продемонстрировать максимально свое богобоязненное отношение. То есть о том, что, да, действительно, она свою госпожу прокляла, но именем Господа Бога. Такой хороший ход. А после того, как допросили свидетелей, те подтвердили, что та, во-первых, ее прокляла, а во-вторых, там упоминаний Господа Бога не было. То есть здесь уже начинает такая интересная игра начинаться. В конечном итоге выясняется, что свидетели очень сильно побаивались эту семью, потому что они видели, как Кьяра Синьорини занимается какими-то странными обрядами. То есть там кости какие-то разносят для того, чтобы точно навести порчу. То есть признаки колдовства здесь были установлены из показаний свидетелей. Когда было выяснено вот это расхождение в показаниях обвиняемой и ближайшего ее окружения, Кьяру Синьорини определенный промежуток времени. То есть здесь зверств каких-то особых не было. По средневековым меркам вполне вменяемый в данном случае был протокол, по которому человека специально не калечили, не ломали, не выбивали признание. Дважды ее подвергали, потому что она сказала, что из страха она признается, а сейчас, вот, будучи освобожденной от пытки и посчитав, что все закончилось, считает необходимым отрицать, что были получены. Здесь мы видим такую интересную игру в кошки и мышки. С одной стороны, инквизитор очень старался найти такие несоответствия в ее показаниях, которые могли бы интерпретировать как поклонение дьяволу. Например, подарить твое тело. Крестьянка с удовольствием подтверждает, да. А богомать собиралась подарить тело и душу моего любимого мужа, и детей, в принципе, тоже не против. Вот для Бартоломея для спины, рефлекс, он видел в этих показаниях.
2: У нас довольно сильно лагает сейчас картинка, и последние несколько минут прям было не очень хорошо. Я предлагаю поступить следующим образом. Мы отдельно запишем вот этот кусочек.
4: Хорошо, тогда
2: сворачивайте демонстрацию экрана, чтобы трафик немножко улучшился. Мы отдельно запишем этот кусочек. Я думаю, что никто, по крайней мере, из тех, кто сейчас в стриме находится, не будет против, если мы сделаем качественнее с точки зрения картинки, мы отдельно вас подснимем.
4: Хорошо.
2: Ну и, соответственно, сделаем такое небольшое видео, которое тоже выложим на нашем канале. Вот я думаю, что всем будет от этого только хорошо.
4: Хорошо. Тогда часть импровизации как раз уйдет, и я смогу сейчас более подробно ответить на вопрос. Ну, буквально два последних слова скажу о том, что сама вот эта история, она показывает еще одну стратегию, когда мы видим фактически человека, который пытается колдовать, вот для того, чтобы воздействовать на свою ситуацию. То есть вот эта мерзкая Маргарита лишила нас земли и куска хлеба, мы на нее, правда, наведем порчу, от нее шарахаются все соседи, и это такая идеальная подозреваемая, которая действительно, у нее есть состав преступления с точки зрения инквизиции, с точки зрения большинства соседей. То есть консенсус бы на ней сошелся, на том, что она колдунья. Ну и последнюю фразу скажу в ее судьбе, то, что она в конце концов призналась окончательно, признала, публично покаялась в своих грехах, и за счет этого ей заменили смертную казнь, которая, как ведьме ей полагалось, да, с точки зрения Бартоломео да Спина, на пожизненное заключение в Моденской больнице. То есть вот такой хэппи-энд. Человек, который действительно пытался совершать некие магические ритуалы и который был увлечен в этом в начале 16 века. Так, ну, наверное, к вопросам.
2: Спасибо большое. Кстати,
3: когда выкрутили презентацию, прекратились вообще вот эти затыки. Прекратились флаги, да. Так что, видимо, дело было почему-то именно в демонстрации экрана.
4: Это, наверное, нечистый дух.
2: Да. В Skype, как я говорил, он пожирает достаточно много ресурсов, когда проводишь демонстрацию экрана. И в зависимости от степени ширины канала, так скажем, может приходить с лагами, конечно. При этом презентация видно было идеально, конечно.
3: Так, ладно, тогда давайте пойдем по вопросам. И первый вопрос задает наша зрительница, которая сегодня уже выиграла футболку, кстати, Ксения Димитрий Целест, которая задает сразу два вопроса. Первый вопрос. Существовал ли средневековый уголовно-процессуальный кодекс, регламентирующий порядок проведения следствия и судопроизводства по делам о колдовстве?
4: Кодекса как такового не существовало. Были ли некоторые документы, которые регламентировали порядок инквизиционного дознания, более ранние. Один из таких грандиозных сводов, советов, как кого допрашивать, создал арагонский инквизитор Николай Эймерик в XIV веке. Вот Генрих Инститорис, который писал «Молот ведьм», во многом, не цитируя, не называя по имени Эймерика, взял большие кусочки по процессуальной части и воткнул в «Молот ведьм». То есть существует определенная такая традиция инквизиторская, которая предполагала преследование еретиков. А с другой стороны, в каждом локальном местечке, где был только свой собственный суд, суд был далеко не у всех, не у каждого феодала, не у каждого епископа была возможность людей казнить, например. Не у всех был, кстати, свой собственный палач. Существовали определенные традиции по поводу того, как пристойно осуществлять, собственно, правосудие. То есть и они могли отличаться. Вот особенность 16 века заключалась в том, что колдовство начинают рассматривать как crimen exceptum, преступление, которое находится за гранью нормы. Поэтому можно было бы, грубо говоря, отменить какие-то ограничения попытки. А так в целом были определенные представления, как можно, до какой степени пытать человека, как его потом надо было выхаживать после того, как его пытали, например. Да.
3: Ну и, соответственно, сразу есть, следующий вопрос. Поэтому вопрос у меня. Да, следующий вопрос. Следствие по делу и оглашение приговора проводилось религиозными деятелями, а исполнение наказания светскими властями? Если да, то почему так?
4: Нет. Как правило, и следствие, и приговор оглашались в суде той земли, где проходило, в общем-то, дознание. То есть формально вся механика судопроизводства, она падала на местные власти в условиях Германии, если мы говорим сейчас. За Альпами, как вот мы на последнем примере попытались это посмотреть, там были свои нюансы, то есть там инквизиция существует более или менее как полноценный орган, то есть там есть отец инквизитор, есть викарий инквизиции, и они сами ведут сам процесс. полномочий у них есть. А в Германии такого нет. В Германии все полностью, вся судебная волокита падает полностью на того человека, на то феодала, либо на город, в котором происходит само преследование. Инквизитор, например, в 15 веке, Генрих Институрис, он выполнял только функции дознания. То есть, по существу, он был таким следователем и прокурором. Он не оглашал приговор. Приговор оглашали и составляли в конечном итоге судьи.
2: Спасибо.
4: Которые присутствовали вот в основных убеждениях.
2: Спасибо. Да. Так, Инна Улжихинджг. Извините, я как прочитал, так прочитал. На, видимо, это тайм-код 3147. То есть проблема ведьм – это конфликт свекрови и невесток?
4: Это был как раз один из реплик, которые были в конце предыдущего доклада. Смысл заключается в том, что как Линдл Ропер, американская исследовательница, попыталась реконструировать психологические фобии, которые присутствуют в делах. С ее точки зрения, она там шла с точки зрения фрейдизма, пыталась найти какие-то коннотации в этих делах, но выяснилось, что сексуальных аспектов там практически нет, страхов каких-то вот реально в делах, которые имеют место в Германии в 17 веке, Аугсбург как раз ее этим интересовал, а в большей степени там были проблемы, связанные с восприятием более молодыми женщинами, женщин в возрасте. Видимо, здесь вот как раз требуется пояснить, насколько вот эти фобии, они подпитывали атмосферу страха. Я вот то, с чего хотел начать, и то, что попытался обозначить, хочу сразу сказать, что это была только одна из линий, которые были в каждой конкретной ситуации. Противостояние, допустим, в определенной деревеньке, где есть подозрительная особа, на которую всех с удовольствием покажут пальцем, если ей где-то около 50 лет, да, вот большинство молодых женщин, они озвучат примерно такой же страх, что вот она точно подозрительная, она вот ведьма, потому что она фактически, ну, скорее всего, может красть жизненную энергию, она не понимает, она уже не сможет родить детей, поэтому она фактически такое хтоническое существо. Но с другой стороны, там срабатывало несколько таких вот линий идентификации, в том числе проблемы родства возникали, то есть нет ли у этой дамы, скажем, подозреваемых, да, каких-то родственников, у которых ну, ее контролируют, которые могут за нее поручиться, например. То есть сами преследования нельзя рассматривать как исключительный конфликт поколений внутри женской части немецкого социума. Это был просто один из возможных таких вот линий конфликта в данном случае. В реальности там было достаточно много других запутанных проблем, которые очень сильно сказывались. Но это достаточно интересный сюжет, о котором стоит, наверное, поговорить. Так, следующий вопрос.
2: А следующий вопрос задает Таурус. А что с православными священниками? Они по своим декретам в ведьм верят?
4: Не могу сказать, не имею экспертного мнения. Я занимаюсь Западной Европой, поэтому ну, коллеги обидятся, если я буду дилетантски высказываться на этот счет.
2: Спасибо.
3: Спасибо. Эх, народ разочаруется. Там много, по-моему, вопросов было именно про то, что в России происходило.
4: Позволю себе тогда одну маленькую ремарку. Просто да. Историки как бы делятся по своей специализации на всеобщников, это ваш покорный слуга, и на специалистов в отечественной истории. Мы стараемся не переходить вот эту демаркационную линию. То есть как бы коллеги не простят.
3: Это правильно. На самом деле это хорошее качество, потому что нередко бывает, что лезут, так сказать, за пределы своей специализации, и часто это приводит к казусам. Вот. Так, ну мы продолжаем с вопросами. Итак, вопрос от Михаила Сычева. А были ли случаи, когда обвинения в колдовстве использовали как средство политической борьбы? Насколько часто, если вообще были?
4: Именно в колдовстве, как средство политической борьбы, как правило, не использовали. Потому что обвинения в колдовстве за редкими, очень редкими исключениями, типа Райхенбаха, да, они действовали против маргинальных групп населения. То есть ну, тех людей, которые по объективно не являлись субъектами политической жизни. Власть принадлежит другим людям, они власти этой, ну, почти никак не угрожают. Они не могут опрокинуть сложившийся порядок вещей в этом обществе. Мы охоте на ведьм наблюдаем стигматизацию таких вот маргинальных групп, и когда давление идет именно на тех людей, которые являются неполноценными политическими субъектами. То есть бьют по тем группам, которые выделяются и не имеют возможности себя защитить по существу.
3: Спасибо. Вопрос задает некто с ником Свободу Суккулентом. Который спрашивает, различалось ли наказание изгнанием для мужчин и женщин? Мужчинам, обвиненным в колдовстве, было проще в изгнании?
4: Было проще в изгнании. Трудно сказать. То есть с точки зрения дела Ротенбурга, то есть широко использовалось изгнание и против мужчин, и против женщин. А с другой стороны, мужчины... Там просто женщина подавляющее большинство. И важно понимать еще один момент, который заключается в том, что изгнание было общей практикой для любого средневекового города. То есть, допустим, женщина-воровка, либо женщина-проститутка, которую поймали на этом и призвали к ответу в средневековом городе, она при любом раскладе высылалась за пределы города. Это как бы общее место.
2: Спасибо. Так, и следующий вопрос задает Михаил. Вопрос звучит так. Оправдательные приговоры. Процент. Последствия.
4: В интересующую нас эпоху оправдательных приговоров практически не было. Были ситуации, когда люди доказывали свою невиновность, то есть сама идея о том, что оправдательный приговор выносится в таком в современном смысле слова, и все как бы расходятся по местам, он в 15-16 веке практически не работал. То есть человек мог доказать свою невиновность, условно говоря, в начале 16 века, в конце 15 века, два раза повисев на дыбе и не признавшись. А в этот момент у него не то чтобы ему он получал такой оправдательный приговор в собственном смысле слова, как это понимаем мы сейчас, он отказывался, например, должен был поклясться в том, что он не будет мстить своим обидчикам, и просто ему как бы, ну, его освобождали, не казнив, условно говоря. То есть то это не оправдание в современном смысле слова. То есть не всегда людям, которые жили с этим человеком и подозревали его, например, в колдовстве, могли с ним согласиться. Вот это как раз тот случай Анны Шпюлерин, о котором мы говорили на УПМ. То есть эту ситуацию понимали, что держали в пытке два раза. И к ней потом пришли ее односельчане и еще раз устроили на ней совесть. Сама процедура, она предполагала, ну, не оправдание в современном смысле слова, а, наверное, снятие обвинения, что ли. То есть это... Я не могу точно подобрать аналог современным процессуальным действиям, так скажем.
2: Спасибо большое. Так, и следующий вопрос задает Дай Далтыч. Звучит он следующим образом. Все-таки ведьмовство и ведьмы – это были законодательные термины или просто измышления, не опирающиеся на букву закона?
4: С точки зрения Священной Римской империи, юриспруденции, не Священной Римской империи, юриспруденции Священной Римской империи,

0: Признание добивались практически всегда. То есть считалось, что признание должно логически завершить всю вот эту следственную процедуру. В идеале за ним должно было еще последовать покаяние, вне зависимости от того, совершал он, не совершал. Вот для этого как раз искали палачи, которые следующие в том, как пытать такого рода людей. А, соответственно, человека... Так, прошу прощения. Ну, человек, грубо говоря, который особо упорствовал в делах против колдовства, у него было больше шансов умереть на пытке, чем не признаться. То есть вот такая ситуация была возможна, и это было с точки зрения средневекового правосудия вообще достаточно плохой ситуацией. В обычном процессе это было бы признаком непрофессионализма палача, и палача могли бы убить. А вот в том случае, если шли дела против ведьм, то ситуация как раз достаточно сильно менялась, там начинали работать стратегии, а не дьявол ли убил вот эту самую ведьму, чтобы она не раскрыла его секреты. То есть такие вот оправдательные стратегии появлялись. Вот. Ну, в общем, так. К признанию стремились практически всегда. Не всегда технически они могли добиться вот этого самого признания. В том случае, если подсудимый упорствовал, то у него были все шансы умереть под пыткой. Ну, исключением ситуации могли еще получить такого палача, у которого есть свои представления о том, как эту работу необходимо делать и где границы допустимого насилия.
1: Спасибо. Так, вопрос задает Уцлахыр.орг. Это, видимо, из комментариев к видео, потому что там указан опять тайм-код. Может, все же, ну, я не знаю, тут на самом деле имеет смысл, потому что тут...
0: Это, видимо, оговорка была какая-то, которая...
1: Может, все же изучением того, охоты на ведьм, а не самой охотой. Ну, и дальше, каким образом богатство города Нюрнберг повлияло на низкую активность в охоте на ведьм?
0: А вот это достаточно интересный вопрос, потому что, как правило, в крупных, богатых урбанизированных городах, урбанизированных обществах действительно процент таких обвинений был очень низкий. Нюрнберг 15-16 века был сверхбогатым городом, сверхнаселенным. Большинство людей, которые ведали правосудием в этом городе и были членами городского совета, они имели хорошую итальянскую выучку с такой точки зрения классического права. И они очень скептически относились к местным немецким верованиям в колдовство. Уже вот на уровне, так скажем, костяка юристов, которые так или иначе могли столкнуться с подобными обвинениями на стадии подачи обвинений, например, как раз возникал такой стоп-эффект, когда просто тормозили, и дел по Нюрнбергу было очень мало. Очень мало. То есть несколько дел там было буквально в 16 веке, но в целом практически нет. С другой стороны, туда ездил Инститориус, там он печатал свои книги, его охотно выслушивал городской совет, но это никакой практической последствия не имело. То есть богатые города, они могли себе позволить роскошь, не идти на поводу у бедного населения, которое сильно страдает, например, от голода или от превратности войны, так скажем.
2: Спасибо большое. Друзья, с учетом того, что не получается у нас прям совсем-совсем качественно провести стрим, потому что постоянно мы немножечко подлагиваем со всех сторон, я предлагаю Григорию сделать это в следующий раз, вот, чтобы мы найдем немножко какие-то другие ресурсы для того, чтобы сделать картинку более стабильной. Ну и, соответственно, мы пройдем еще раз и сделаем обещанный нами вот этот кусочек вообще в записи. И сразу после него, соответственно, мы поотвечаем и на вопросы, которые остались у нас здесь, в чате под этим видео, ну и, соответственно, вопрос, который появится уже и после следующего небольшого видео, если Григорий не против, и Александр тоже.
0: Нет, не против, конечно.
1: Я не против.
2: Хорошо, вот. Друзья, спасибо еще раз огромное, что вы присоединились. Чтобы не пропустить вот то самое видео, которое появится, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик и поставьте лайк или дизлайк этому видео. Не знаю, что вам нравится, что вам захочется сделать больше, но помните, что любой

0: Любая активность под видео полезна, так что еще и комментарии напишите. Спасибо всем и спасибо тем, кто поддерживал нас за кадром. Друзья, мы скоро вернемся. Не сегодня, но скоро. Все хорошо.
1: Спасибо.

0: Всем добрый вечер, мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра «Архе». Мы продолжаем наши эфиры путешествия с натуралистом Александром Хабругаевым. Сегодня вы прослушаете часть шестую по зоогеографии. Александр, прошу вас.
1: Здравствуйте, здравствуйте, ребята дорогие, здравствуйте, взрослые, если вы тоже решили сегодня побыть с нами, надеюсь, тоже не соскучитесь. Ну вот мы все с вами никак не можем выбраться из заколдованного круга, уже шестой раз, да? То есть, ну, мы предполагали, что у нас будет такой галопом по Европам, по Африкам, по Америкам, по Австралиям и туда-сюда, с Северного полюса на Южный, но мы основательно застряли в зоне умеренного климата, потому что здесь оказалось масса интересных вещей. Вроде бы все животные, все птицы, все там рептилии вам хорошо знакомы, но оказывается, что у этих хорошо вам знакомых животных есть масса интересных каких-то вещей, о которых вы наверняка ни разу и не слышали. Поэтому мы опять сегодня далеко не, с вами не уедем от родных мест. Но, тем не менее, я вам обещаю, что скучно вам не будет. Ну вот сейчас еще раз посмотрите на карту. И вот эти вот такие сиреневые, да, розовато-сиреневые зоны – это и есть зона умеренного климата. Ну, сюда субтропики тоже входят, а дальше уже пошел тропическая зона, и выше уже там Арктика, да? Ну, вот давайте следующую, Александр, посмотрим картиночку. В прошлый раз мы с вами, вот там, видите, вот как раз очень хорошо видно. С 23 градуса начинается и до 66,5. И то же самое диаметрально противоположно внизу на юге. Но теперь можно следующую картинку посмотреть. Мы на ней в прошлый раз остановились. Мы с вами говорили про ежа, и встретились мы с вами вот на этой картинке, где ежик встретился с гадюкой. Гадюка черная, зловещая, глаз у нее нехороший, вертикальный кошачий зрачок, верный признак ядовитой змеи. А помните, дети мои, как называются такие вот черные морфы? Вообще такое морфа, да? Морфа – это разновидность, внешний вид, а черные морфы, как называется, меланист, да, правильно, вот пантера багира – это меланист леопарда. Кстати, такие же черные меланисты бывают не только у леопардов, но и у ягуаров в Новом Свете. Тоже бывают черные, как черные пантеры. Так вот, что дальше произойдет? Ну, конечно, ежик победит, да, потому что ежик же, он такой добрый, он хороший, он такой положительный персонаж во всех сказках, мультиках. А гадюка, она злая, она подлая, она нехорошая. И вон, видите, глаз у нее такой сердитый. Ну, на самом деле, здесь еще одна есть причина, потому что ежик выдерживает совершенно сумасшедшие дозы яда. Я сейчас не помню, там сколько, то ли 20, то ли 30, то ли 40 доз смертельных для человека или для лошади. Ежик легко выдерживает. Ну, так, может быть, полежит денечек-другой, поболеет немножко, потом встанет и побежит по своим ежиным делам. Но, ребята, на самом деле, вот все такие фотографии на 99% и 9% – это постановочные фотографии, которые делают фотографы, которые делают для того, чтобы снять какие-то кадры в кино интересные. Очень часто ежика выпускают голодного, и змею тоже голодную, да, чтобы она его съела с колючками. Шутка. На самом деле, конечно же, ежи, ну, ежи молоденьких маленьких змеюшечек, вот таких, которые величиной с дождевого червяка, конечно, съедят. Но на большую змею еж нападать, наверное, не будет. Только если уж он совсем умирает от голода. Поэтому вот это вот такая байка, то, что ежи уничтожают змей, заведи ежа на участке, и змеи у тебя не будет, это, конечно, полная ерунда. Ну, а теперь давайте разберемся с гадюкой, что гораздо интереснее. Действительно, она такая злая, ведь гадюка – это, ну, исключительно в такой отрицательной коннотации, да? Мы используем гадюка. У Алексея Толстого даже рассказ есть такой про комиссаршу гадюка. Да вообще корень какой? Гад, да? Гад, гадюка. Хотя древнее слово гад обозначало рептилии. а вовсе не каких-то нехороших людей. Так вот, гадюка на латыни. Ну, вот это вот самая обыкновенная наша гадюка – это Vipera berus. Ну, сейчас систематики переиграли, там немножко все перестроили, переставили, поэтому Vipera это у нас уже в виперах остались, по-моему, комплекс кавказских гадюк и степная, да, этих немножко. Ну, систематики они такие, они все время с таксона на таксон что-то переставляют, и есть у них на то основание, потому что наука не стоит на месте, особенно генетика и так далее. Гадюковые – это очень-очень-очень большое семейство, огромное семейство, колоссальное. Это 38 родов и, по-моему, где-то 350 видов, которые разбросаны вообще и туда-сюда, и куда хочешь. Вот. Гадюку нашу, ну, вот обычное такое каноническое изображение гадюки, это она какая-то сероватая или коричневатая, или охристого цвета, и у нее такая зигзугообразный узор на спине, да? Черный. Ну, давайте следующую картинку посмотрим, Александр. Вот там будет как раз такая классическая гадюка. Вот. На самом деле, ребята, гадюки удивительно полиморфны. А полиморфны – это, помните, дети мои, да, это разнообразные. То есть, ну, каких там только цветов и сочетаний нет. И пепельно серые, и голубоватые, и кирпично-красные, и такие бордовые, и желтые. Вот каких только нет. Гадюк с зеленоватым оттенком есть гадюки. Узоры бывают ярко выраженные, не ярко выраженные узоры. Бывает, что узоров вообще нет, как вот вы только что видели черную гадюку. А, ребята, бывают совсем необычные такие гадюки, у которых, скажем, правая половина тела – это вот узор зигзаги, а на левой вообще ничего нету, она черная, как у меланистов. И такие гадюки, змееловы, они на своем жаргоне называют подгоревшие гадюки, как будто бы их на одном боку пожарили немножко, но пережарили, и они с этого бока почернели. Ну, ребят, на самом деле, это очень хорошая метафора, подгоревшие гадюки. Потому что гадюка – змея удивительная. Вот мой старый добрый товарищ, мы его с вами сегодня еще будем вспоминать, поминать. Он жив, здоров, я надеюсь. Жив точно, надеюсь, что здоров. Замечательный герпетолог Александр Валентинович Огнев. Он написал в свое время очень хорошую статью. Я тогда был главным редактором журнала «Миллион друзей» о животных и птицах, это было больше 20 лет назад. И он написал статью «Необыкновенная обыкновенная гадюка». Ну, вот она есть в интернете, если хотите, ее найдите. И вот он уверяет, что ему попадались гадюки метровой длины. Ну, кроме него мало кто мне о таких встречах рассказывал. Ну, чуть поменьше гадюки, да, действительно встречаются. На самом деле змея небольшая, хотя живет долго. В неволе гадюки доживали до 30 лет. Это зафиксировано было. А как мы с вами знаем, дети мои, рыбы или змеи, они растут всю жизнь. И всю жизнь змеи растут и линяют, линяют, линяют. Ну, правда, они могут в старости уже медленно расти и линять редко. Теперь давайте поговорим о том, где вот, давайте следующую картиночку посмотрим, там будут другие гадюки другого цвета, вот посмотрите, вот видите, совершенно другая гадюка, еще одну давайте посмотрим, но у всех гадюк есть характерные черты, во-первых, у них ярко выраженная шея. Ну, у ужа, например, или у полоза нету такой ярко выраженной шеи и головы. Вот у них это все-таки плавно все это проходит. А во-вторых, вот посмотрите, глаз гадюки – это вертикальный зрачок, такой щелевидный у гадюки, у гюрзы. Кстати, гюрза – это тоже гадюка, макровипера, по-моему. И вот давайте следующую картиночку посмотрим. Это характерные черты. Мы дальше об этом будем говорить, потому что гадюк часто путают с другими змеями, зачем-то их убивают. Это совершенно глупо, жестоко и неправильно. А теперь посмотрите, какой ареал у этой змеи. У него фантастический ареал, огромный. Вот посмотрите, Англия, да, там Португалия, это уже теплые страны, там мандарины растут, апельсины. И через всю Евразию, туда, видите, Сахалин, и чуть ли не до Кореи, да. Вот это вот все, это все гадюка. Ну, туда, в Арктику, она не поднимается, там вечная мерзлота, но, тем не менее, в Приполярье уже гадюки есть. Вон, посмотрите, Кольский полуостров, да. Почему, ребят, почему эта змея умудрилась так далеко продвинуться на север? Вот давайте следующую посмотрим картиночку, да. Вот всего-то каких-то, ну, 40-50 тысяч лет, да. Представляете, что такое 30-40-50 тысяч лет? Это совсем недавно. А вот наши края выглядели, вот где я сейчас сижу, да, границ Тульской и Московской области, где вы наверняка сейчас нас смотрите, они выглядели вот так вот. Это была такая вот тундра-степь. Тундра-степь – это была длинная-длинная зима, деревьев почти не было, были только травы, в основном травянистые растения, были в основном животные, которые питались травой, она называется, этот комплекс животных называется мамонтовая фауна. Видите, там и бизоны, и львы, и пещерные медведи, и волки, кстати, это все мамонтовые фауны. Лошадь Пржевальского и северные олени, которые в то время водились, даже до Крыма доходили. Потому что был другой климат на планете. И как же бедная гадюка выживала в то время? Вот у Александра Валентиновича в его статье «Необыкновенная гадюка» написано, что гадюка – это очень молодой род. И вообще вот гадюка обыкновенная, Випера берус, в частности, она сформировалась уже после последнего ледникового периода. Да? Ну, последний вообще-то малый ледниковый период закончился совсем недавно, веки где-то в 16-17, но он имел в виду, конечно, большой ледниковый период. Другие герпетологи эту точку зрения оспаривают. Александр Валентинович уверяет, что в это время гадюки тоже были. То есть в этой тундра-степи, тем не менее, была своя герпетофауна, и были ящерицы, и были в том числе и гадюки. А гадюкам, так же, как и ящерицам, что помогало выживать? Ведь рептилии у нас как размножаются, ребята? А? Правильно, яйцами. А есть еще так называемое яйце живорождения, да? Вы, наверное, слышали. Это вот у некоторых акул, у рыбок, как гупи, да? Почему яйца живорождения, а не просто живорождение? А потому что в момент рождения яйцо или икринка, икринка – это тоже яйцо, да? Это одна клетка. Вот яйцо или икринка – это одна клетка. И даже вот яйцо страуса, вот это огромное, это тоже одна клетка. На самом деле, одноклеточный организм. Так вот, в тот момент, когда оттуда выходит эмбриончик созревший, оно лопается, и он из маминой утробы уже живой, выплывает или выползает. Так бывает у многих змей, так бывает у многих рыб, да? И так бывает у ящериц. Одна из ящериц так и называется. Ящерица живородящая. Мы ее с вами чуть дальше увидим. Но у гадюки оболочка яйца срастается с утробой матери. Вот какая штука. И, ну, образует нечто подобное плаценте, в которой мы с вами когда-то в мамином животике плавали, да? И поэтому гадюку можно назвать смело живородящей змеей. То есть это не яйца живорождения, а именно самое настоящее живорождение. И вот такая тактика и позволяет гадюке продвигаться севернее, потому что многим видам, которые откладывают яйца, им там на севере просто, ну, не хватает положительных температур, чтобы эти яйца инкубировались, да? Вот пример вам: красноухая черепаха или, скажем, болотная черепаха. Красноухих черепах выбрасывают в наши пруды, и в Москве, и в Подмосковье, и где угодно. Они зимуют спокойно. Ой, вы бы знали, сколько этих красноухих черепах в московском зоопарке, в прудах. Видимо, люди приходят, не знают, куда их девать, и выбрасывают туда. Они нормально совершенно зимуют, но они не могут размножаться, потому что не хватает положительных температур. И, естественно, многие виды рептилий продвигаясь туда на север, останавливаются, не расширяют свой ареал именно по этой самой причине. А гадюка, она греет свои яйца, своих эмбрионов в животике. Вот какая история. Причем греет самым натуральным образом. Вот еще снег не сошел, первые-первые проталинки, а гадюки уже выползают на эти оттаившие бугорочки и начинают поворачиваться разными боками и прогревать это вот Александра Валентиновича, мы дальше увидим, а можно его поставить. Вот это и есть Александр Валентинович Огнев, большой, замечательный человек, очень опытный герпетолог, сейчас про него расскажу. И гадюки начинают заряжать свои солнечные батареи. Еще же холодно, да, они же потом дальше в норку в какую-нибудь мышиную уползут, холодную ночь переждать. И вот гадюка поворачивается этим бочком, этим, потом вот этим. Она соображает прекрасно, каким бочком надо провернуться, чтобы все ее тело как следует прогрелось. Потому что, ребята, вы же знаете прекрасно, что у всех холоднокровных животных, чем теплее окружающая среда, тем они активнее. А если холодно, то они очень медлительные. И я когда вел передачу «Путешествие натуралиста», по-моему, она называлась «Заметки натуралиста» на телеканале «Культура», мы снимали в Израиле. Это Хамат-Гадер. Там большой питомник крокодилов. И вот мы среди огромных миссисипских аллигаторов ходили, я их там за хвосты таскал в кадре, все. И мне потом звонили, говорю, как это ты? Ну, я им не стал говорить, что там было 14 градусов, с позволения сказать, тепла, и эти бедные миссисипские аллигаторы му не могли сказать, у них зуб на зуб не попадал, потому что им было холодно, они были медлительные. Так что даже если он захотел бы мне ногу откусить, он бы долго-долго к этой ноге бы тянулся. Вот точно так же и змеи. Им нужно как следует хорошенько прогреться. Теперь давайте, ребят, поговорим. Кстати, вот этот вот зигзагообразный узор у гадюки, я сейчас просто вспомнил, он в народе всегда назывался каинова печать. И поговорим дальше, почему и почему так плохо люди относятся к гадюкам, и везде ли они так плохо к ним относятся. Мы сейчас с вами до этого дойдем. Ну, а теперь, почему здесь Александр Валентинович Огнев? Он змеелов. Много лет он ловил змей, он работал, ну, не одно десятилетие, он работал с гадюками в серпентарии. Ну, это вообще-то был хороший приработок, потому что еще вот во времена Советского Союза за гадюку давали 3 рубля. Были очень хорошие деньги, 3 рубля. На 3 рубля можно было всей семьей пообедать, причем где-нибудь хорошо. А если ты принесешь, представляете, там 10 змей, это уже 30 рублей. А 100 змей – это 300 рублей, это огромное деньжище. Мало кто столько в месяц зарабатывал. И поэтому, как только таял снег, и как только вот эти первые гадючки выползали, сразу все змееловы бежали, бежали, бежали, потому что потом поднимется трава, и гадюку ты в этой траве не найдешь. А так их было видно хорошо, они были еще ленивы, их легко, удобно ловить. Иногда, правда, они кусались. Так вот, сотый укус Александр Валентинович праздновал при мне. Это было давно. Это было больше 20 лет назад. Он отпраздновал свой сотый укус. Сколько раз с тех пор его кусали, я, честно говоря, не знаю. Хотя его кусали не только гадюки. Как-то он мне рассказал такую историю. Ну, она такая немножко, ну, в общем-то, приличная. Однажды они с помощником набрели осенью. Была яма какая-то, и туда сползлось огромное количество гадюк. Они образовали кубло, это называется. Мы увидим дальше кубло настоящее. И они страшно обрадовались. Думали, во, где деньжище-то, да? И Александр Валентинович залез туда вниз, стал их выбрасывать наверх двумя руками, а помощник уже бегал там наверху и упаковывал их в мешочки. И Саша рассказывает мне, сначала в одну руку меня 3 змеи ударили, в другую 2. А я продолжаю выкидывать, ну он большой человек, могучий, выкидывать, выкидывать. И тут, ну, конечно, пальцы распухли, руки распухли, и тут Александру Валентиновичу очень захотелось, извините, в туалет. Говорит, а я не могу снять штаны, потому что у меня вот такие вот пальцы и распухшие руки. Было, говорит, очень обидно. А, ну, подавляющее большинство, ну, около 70% людей, которых кусают гадюки, они, как правило, ну, не очень страдают. Такой жгучий боль есть, да, первое время. Ну, если у вас нет такой ярко выраженной аллергической реакции, то все обойдется, все будет хорошо. А, ну, правда, можно, если обратиться к врачу, если у врача есть противоядие, то будет еще проще с этим справиться. А, но вот я как-то Александра Валентиновича спросил, сказал: Саш, а вот скажи, пожалуйста, ведь из змеиный яд же, ведь в малых дозах это лекарство, а вот какой-то терапевтический эффект есть от этих укусов? И он мне сказал: ты знаешь, я однажды рано весной поехал на лов. Ну, деньги нужны, у него двое детей. Это было еще очень-очень давно. И я, говорит, себя плохо чувствовал. У меня была почти 38 градусов температура, знобило. Ну, что делать? Ну, вот такой день, сейчас вот самый-самый лов, надо было подзаработать. И меня, говорит, одна стукнула гадюка, укусила, потом другая укусила. И когда, говорит, я ехал домой в электричке, я уже себя чувствовал хорошо, сказал Александр Валентинович. У него я спрашивал и спрашивал у Олега Владимировича Шумакова, другого своего близкого друга, вы его тоже сегодня увидите, герпетолога. Он сейчас работает в террариуме Московского зоопарка. Когда-то мы с ним очень-очень много путешествовали по белу свету, по разным странам. И вот я как-то спросил и одного, и другого, а какой яд змеиный самый-самый лучший? И они мне, не сговариваясь, ответили: гадючий. Гадючий яд больше всего ценится в медицине, но сейчас он уже медикам не нужен, потому что все вот эти вещества, вот действующие вещества, которые идут на изготовление лекарств, их научились люди синтезировать, это гораздо проще и дешевле. Мы с вами к яду еще вернемся, но давайте дальше посмотрим следующую картиночку. Вот это черная гадюка, да? Это просто черная гадюка меланист, а может быть и не просто, потому что есть такая гадюка, которая вид гадюки, которая называется гадюка Никольского. Ее ареал южнее. Я много лет назад, тоже очень давно, лет 25, то даже больше, больше 30 лет назад, наверное, я разговаривал с одним человеком, он родом из деревни, из Воронежской области, или из Саратовской, вот сейчас не помню, ну, такие вот южные регионы России, и он мне рассказывал: ты знаешь, у нас гадюк очень много, но есть такая самая страшная гадюка, она черная, она самая ядовитая, и она называется сливень. Я говорю: а почему сливень? А она, говорит, такая, как слива, она синева, там отливает. И вот эта самая страшная гадюка, она залезает на ветки деревьев, а потом прыгает на тебя, кусает, и ты умираешь сразу же. Ну, я тогда посмеялся, потому что я уже немножко разбирался, конечно, в биологии. А потом я понял, о чем идет речь. Это гадюка Никольского. Потому что гадюку Никольского тогда еще, когда мне это рассказывали, считали, что это просто вот черная морфа випера берус, обычной гадюки. Да? Но потом люди, которые в серпентарии выдаивали яд, а вот давайте посмотрим следующую картиночку, что у нас там будет? Следующая картиночка, вот она, видите? Вот он яд, вот так это делается. Зубки гадюки ставят на чашечку и массируют железочки, и он выдаивается. Так вот, обратили внимание, что у этих черных гадюк, которые живут южнее, да, у них почему-то яд желтоватый, такого янтарного цвета, а у других гадюк обыкновенно он прозрачный. И обратили внимание, что он действительно более сильный яд, причем существенно сильнее. Стали изучать его, сделали химический анализ и выяснили, что вообще-то это другой вид змеи, оказывается, с более сильным ядом. Ну, раз уж зашла речь об этом, я вам скажу, что, вот, например, степная гадюка, которая тоже осталась в Випере, у нее укус гораздо менее болезненный и не такой страшный, как даже у самой обычной гадюки. Видите? То есть по силе яда это тоже различается. Ну, давайте следующую картиночку посмотрим. Следующая это у нас... Мы снимали когда-то гадюк Никольского. У меня есть такой фильм, он есть в Ютубе, можете набрать. «Хабургаев в натуре», по-моему, он назывался «В погоне за черной гадюкой» или «Тайна черной гадюки». Ну, я не помню. Наберите «Хабургаев в натуре», «Черная гадюка». Этого достаточно, этот фильм будет. Мы его снимали в Воронежском заповеднике. Там есть устойчивая такая популяция гадюки Никольского. Мы ее долго очень искали. Вот с крючком сейчас это вот как раз Олег Владимирович Шумаков. Мой старый добрый друг, с которым мы очень много ездили. И когда я вел путешествия натуралисты, заметки натуралисты. И вот 10 лет мы с ним работаем на телеканале «Живая планета» сейчас. А Олег Владимирович даже с собой взял черную гадюку обыкновенную, чтобы в случае чего снять ее как гадюку Никольского. Ну, киношники, телевизионщики иногда... Ну, приходится хитрить. Ну, а вдруг мы ее не найдем, не поймаем. Но, слава богу, мы там, по-моему, 3 гадюк, настоящих гадюк Никольского нашли. Так что все было по-честному и все было взаправду. Вот сейчас снимают, как Олег Владимирович ее поднимет, покажет. Давайте следующую посмотрим картиночку. Вот она будет гадюку Никольского. Кстати, мне показалось, что она немножко покрупнее и пожирнее. И у нее на передней губе желтенькие, ярко-желтые маленькие пятнышки. Это вот если по фенотипу так. Дальше давайте посмотрим следующую картинку. Вот это ее уже снимают. Да, вот. Теперь мы с вами обратим внимание на язык. Раньше считали, что это жало. Да, почему змея все время... Почему она все время высовывает язык, змея? И люди темные были, дремучие, говорят, это есть. Помните у Пушкина, да? «И он к устам моим приник, и вырвал грешный мой язык, и я и жало мудрое змеи вложил десницу кровавой». То есть Александр Сергеевич тоже считал, что это вот жало у нее такое раздвоенное. На самом деле, ребята, вопрос, почему змея все время высовывает язык? Любая змея, будь то гадюка, будь то уж, будь то питон. Ребята, это очень важный орган. Этот орган называется орган Якобсонов орган, или, если уж по-научному, вомероназальный орган. То есть это обонятельный орган, и не совсем обонятельный даже, ну, я не ученый, поэтому могу сказать простыми словами. Выстреливая своим языком, поводя его, змея вот по молекулке чувствует нас с вами, например, или свою жертву, и она даже может определить вкус своей жертвы. То есть это не просто вот обонятельный орган, можно сказать, вкусовой орган. То есть можете себе представить, вот вас позвали в гости, а вы высунули язык, и вы уже знаете, тортик этот вкусный или невкусный, насколько он сладкий, да, или мясо это буду я есть или нет. А вот змея может благодаря Якобсонову органу. Кстати, Якобсонов орган есть не только, конечно, у змей, он есть у нас с вами, но уже такие рудименты от него остались, и этот орган позволяет нам с вами сохранять послевкусие. Вот вы съели что-то такое очень-очень вкусное, да, и во рту чувствуете этот вкус, да, вот память этого вкуса. Это вот и есть, это работает Якобсонов орган. Почему он называется Якобсонов, да? Ну, мы, пользуясь случаем, всегда про достойных людей рассказываем. Ну, давайте следующую посмотрим картиночку. Вот. Это Людвиг Левин Якобсон. Его звали. Это датский ученый, очень широкого профиля. Ну, вообще-то он был не столько ученый, сколько медик, хирург выдающийся. Он был из еврейской семьи, но родился в Дании, хотя работал в самых-самых разных странах. Его в свое время он при осаде Копенгагена в полевом... Ну, он, кстати, в полевой хирургии сделал очень много таких вот открытий, очень много чего там изобрел, усовершенствовался. Потом его отправили во французскую армию. А это, ребят, это вот те самые годы, это когда мы с Наполеоном воевали. Отечественная война 12-го года, помните? Но это, правда, уже позже, это уже, по-моему, в 13-м году или в 14-м. Он попал, он был смертельно болен уже, раненый, умирал. И его бесчувственного, кстати, госпиталь, где он лежал сам, захватили наши русские казаки. Но ребята, они были гуманные, поэтому ничего они с ним страшного не сделали. Подлечили его, выпустили. Так что он прожил, ну, не очень большую, но очень интересную жизнь. И очень много он как раз занимался исследованием осязательных органов, обонятельных органов, органов слуха. И, в общем-то, первый он и начал изучать вот эти вот органы, в том числе и у рептилий. Поэтому, как только этот орган был уже открыт и описан, то его совершенно справедливо назвали в честь Людвига Якобсона. Ну, давайте дальше, следующий, посмотрим картиночку. Вот теперь ядовитый аппарат гадюки. Это очень интересная штука. Забыл я вам сказать еще одну очень важную вещь. Яд гадюки, он относится к кардиотоксинам. То есть он действует только тогда, когда он попадает в кровь. Поэтому, если у вас нет язвы желудка, если у вас не кровоточат десна, ну, можно столовую ложку яда запросто выпить, проглотить, и ничего с вами не будет. Что такое яд, дети мои? Мы с вами говорили об этом. Яд – это сложный такой белковый коктейль в слюне. Теперь давайте поговорим о том, как происходит этот укус. Потому что у разных змей этот ядовитый аппарат работает по-разному. Вот у гадюки, вот представим себе, что это пасть гадюки, да? А зубы у нее сложены и убраны в чехольчики. Видите, мы сейчас дальше с вами увидим. Если гадюке надо вас укусить, ударить, а у нее пасть открывается на 180 градусов, потом она выпускает эти зубы, они вылезают из чехольчиков, прямо вот так вот, и каждый зуб — это как игла шприца. Она бьет вас этими зубами ядовитыми передними. И ядовитые железки у нее сжимаются и выдавливают яд. Причем змея, она же ведь соображает, сколько надо яда. Яд – это драгоценное вещество. Нужно очень много потратить сил и энергии организму для того, чтобы этот яд вырабатывать в железках. Поэтому яд надо беречь. От этого зависит твоя жизнь, поешь ты или не поешь. Яд же нужен еще для того, чтобы обездвиживать свою жертву. Иначе жертва убежит, и все, ты голодная, помрешь от голода. И если человек большой, от которого защищается гадюка, она выдавит много яда. Особенно как Александр Валентинович Огнев, который за 100 килограммов весит. Да? А если это какая-нибудь там маленькая мышка, то она чуточку совсем этого достаточно, чтобы мышка не дергалась, и чтобы можно было ее проглотить. Но это еще не все, ребят. Кстати, бывают сухие укусы. Вот герпетологи мне рассказывали, что те, кто работает с гадюками, они, благодаря Якобсонову органу в частности, они очень четко различают людей, кто есть кто. Поэтому они знают, кто их кормит, тем более, что там положительное подкрепление, еда появляется. И иногда могут ударить зубами, но не выпустить яд. И такие укусы называются сухими укусами. Когда они дерутся, они тоже могут друг друга ударить, но яд не выпускают, хотя яд друг на друга у них не очень-то и действует. Мы с вами еще увидим схватку самцов. На чем-то я остановился, а на чем я, вот видите, уже заговорился. Ладно, давайте дальше посмотрим, что у нас. Вот мы сейчас как раз с вами видим этот момент, да, как гадюка выставила свои ядовитые зубы, и она сейчас будет наносить вот этот вот самый удар ядовитыми зубами. Да, я вспомнил, что я хотел сказать. Но у зубов гадюки есть одно еще потрясающее свойство. Она может шевелить зубами. Ребят, вы можете шевелить зубами, а? Я не могу. А гадюка может. То есть у нее эти зубы работают еще как манипуляторы. Для чего это нужно? Ну, например, для того, чтобы жертву подвинуть головой в глотку, чтобы легче ее было проглотить. Да? Это вот как вариант. Вот такой у нее универсальный совершенно ядовитый аппарат. И вот такие вот у нее универсальные зубы, которые позволяют вот ей творить такие вот очень полезные вещи. Так, что я еще хотел рассказать? Ну, случай тоже могу такой рассказать, очень смешной. Он был с другим Змееловым, это Юра Пономарев. Его жена, кстати, Ксения Пономарева, потом возглавляла Первый канал телевидения. И Юра тоже в молодости ловил змей, потому что у него двое детей, надо было их прокормить. И однажды они везли большой улов, целый чемодан, змей, большой-большой чемодан. Там они были, ну, полный чемодан змей, можете себе представить. Поставили чемодан, пошли на вокзале ловить такси, и чемодан у них украли. Вот я бы посмотрел бы на этих воришек, которые потом чемодан открыли и стали развязывать мешочки. Так, ну поехали дальше. Поехали дальше. Дальше у нас будет, вот она, схватка гадюк. Видите, танец гадюк. Это вот завораживающее зрелище, потому что весной у самцов начинаются схватки. Ну, как водится у самцов, да, в брачный период. Но схватки гадюк – это такой вот танец, где они стараются прижать друг друга к земле. То есть это больше похоже на то, что мы с вами называем армрестлинг, да. То есть они показать, кто там круче, кто сильнее, а самочка в это время дожидается рядышком, посматривает на самцов, ну, кто из них достоин ее руки. Хотя у змей рук нет, да. Ну, смотрим дальше следующую картинку. К сожалению, ребята, у гадюк очень много врагов, потому что гадюка, несмотря на свой ядовитый аппарат, все-таки змея очень нежная, очень уязвимая и, кстати, очень вкусная. Да? Некоторые народы, кстати, едят змеи, едят за милую душу и едят их многие животные. Вот и аист, и змеяд, и другие хищные птицы, ежики маленьких змеек едят, барсуки, куньи, волки, лисы. Вот очень много таких охотников до вкусного, нежного, гадючего мяса. И, как я вам говорил, едят вместе с головой, с ядовитыми железками, потому что если яд гадюки не попадает в кровеносную систему, то все в порядке. А вот если попадет, это плохо. Потом об этом тоже поговорим поподробнее. Главный враг гадюки, конечно же, человек, ребят. Потому что люди начинают уничтожать гадюк повсюду. Вот, понимаете, ведь, ну вот я читал какую-то статью за 100 с лишним лет. Например, в Великобритании было всего 12 летальных случаев после укуса гадюки. За 100 с лишним лет, представляете? То есть, ну, несравненно больше людей тонут в ваннах, умирают от удара током в электрической розетке, и нелепых смертей гораздо больше, чем от укуса гадюк. Здесь надо вот что сказать. Гадюки живут очагами. То есть, есть такое понятие «гадючий очаг». То есть это вот территория, которую занимает такая вот достаточно плотная популяция гадючая. Вот в очаге она есть, а дальше их нету. То есть если вы гадюку нашли, значит здесь очаг. Здесь где-то рядом есть вторая гадюка, третья, четвертая, пятая. На зимовку они сползутся вместе многие. Да? И часто бывает так, что людям раздали участки под дачи, и вот они начинают жаловаться, что у нас тут гадюки, и начинают их убивать лопатами, резать, кромшать. И мне много раз звонили, я говорю, ребят, ну успокойтесь, гадюка не любит общество человека. Называется фактор беспокойства, да, по-научному. Уж да, он может жить рядом с вашим сараем, ему это только здорово, потому что у вас компостная куча, где можно яйца отложить, мы еще будем говорить об ужах. А гадюка нет, она уйдет. Но это вы к ней притащились, это были ее земли, где она жила до вас сколько тысяч лет. А тут вы пришли с лопатой и заявляете свои права на эту территорию. Ну вот если разобраться, то это чья земля, ваша или гадючая? Поэтому не волнуйтесь, потерпите немножко, и гадюки уйдут. Они очень не любят людей. Давайте следующую картиночку посмотрим. Я вот надеюсь, что все-таки, ребят, если кто-то из вас встретится с гадюкой, и если взрослые, не дай бог, начнут искать палку крепкую, вы возьмите за руку, скажите: ребят, пойдемте мимо, оставьте змею в покое. Тем более, что она приносит пользу определенную, уничтожая грызунов. Это габонская гадюка. Я взял это несколько картинок только для того, чтобы показать вам разнообразие гадюковых. Габонская гадюка, она вот такая вот толстая. Вот такая вот. Это, наверное, самая тяжелая гадюка. Я не знаю, сколько она весит, но она очень тяжелая. Она толстая, как колбаса докторская, и очень тяжелая. Посмотрите, какой у нее прекрасный камуфляж. Это называется разбивка контура. Видите? Сплошная. То есть вот она из таких сегментов геометрических состоит. Это... И сразу можно понять, где она водится. Да, в лесной подстилке. То есть вот там в сухих листьях вы ее не найдете ни за что. Никто ее не найдет. Она будет терпеливо лежать. Это такая змея ленивая. Ей тяжело с таким пузом-то двигаться. И ждать свою жертву. Днями, днями, днями. Кстати, ну, например, гадюки обыкновенные, да, вот средние гадюки. Ей за все лето нужно-то, за весь ее период, ну, 12 мышек. Ну, может быть, 15. Вот Олег Шумаков, который гадюк много лет изучает, который с ними работает, он мне рассказывал, что есть такая устойчивая популяция гадюк, вот не помню, в Ладожском или Ванежском озере, по-моему, в Ладожском. Ну, это северные наши края. Остров. На острове нет ни мышей, ни лягушек, никого. Там только колония чаек. Большая колония чаек. И представляете, гадюкам хватает вот этого короткого времени, когда пухлячки, детеныши чаек наестся впрок. Ну, там, правда, короткое лето. Потом они залегают в спячку. И этой еды им вполне хватает для того, до следующей весны, до следующего выводка. Да, потому что питаются гадюки, конечно, в основном всякими мышевидными грызунами, птичками, птенцами, которые гнездятся на земле. Пока молодые, конечно, они питаются всякими беспозвоночными, кого удастся поймать. Ну, а иногда и лягушечками, ну, смотря где эта гадюка живет. Есть еще одно такое заблуждение, что гадюк и уж рядом не живут. Живут. Я много раз встречал. И, кстати, в том фильме про черную гадюку мы под одной и той же дровницей, разбирая, нашли 3 или 4 ужа, а на самом дне лежала гадюка Никольского. Совершенно спокойно они в обнимку там жили. И друг другу, конечно же, не мешали. Следующую гадюку давайте посмотрим. Габонская Африка, конечно. Леса африканские. Это гадюка-носорог. Ой, опять, господи. Ну, как же вы мне надоели, мадам. Пустите меня к моим детям. У нас лекция. А вы тут с дурацкими... вопросами. Сейчас, Александр, 2 секунды, у меня чего-то... Вот, все, я восстановился. Это у нас гадюка-носорог. Александр, все нормально у нас, да? Алло. Александр. Вот, вижу, я просто звук не слышал. Нет, у меня убежала картинка, сейчас... Ага, ну все хорошо. Все, я все вижу. Все, замечательно. Все. Вы меня потом научите эту девушку невоспитанную отключать. Так, это гадюка носорог. Следующую смотрим картиночку. Ой, почти час мы с вами о гадюке говорили. Это вот пошли кавказские гадюки. Следующую покажите гадюку. Вот это называется комплекс кавказских гадюк, их там несколько видов, некоторые у нас водятся, другие уже туда, вот Кавказ и Закавказье, Азербайджан, Армения, видите, у них очень часто бывают такие яркие красные рубинового цвета зигзаги, очень красивые змеи, кстати, они более ядовитые. А вот следующую покажите нам, Александр, картиночку. Это гадюка Орлова. И вот что интересно. Гадюку Орлова нашли. Вот, ребят, нам кажется, что мы все вокруг знаем, все исходили, все изучили, да? А гадюку Орлова открыли, ну, я не знаю, может, лет 20 назад, не больше. Вот, ну, вот в конце 20 века, да, уже. Открыли ее в Геленджике, в самом городе. Оживленное место, куча людей там ходят туда-сюда, курортники купаются, и вот там ее нашли, а потом уже нашли несколько других популяций и назвали ее в честь герпетолога. Вот следующую картиночку покажите, это ленинградский, петербургский герпетолог Николай Орлов, который очень много и долго изучал кавказских гадюк, весь этот комплекс, и в честь него ее назвали гадюк Орлова. Следующее давайте посмотрим картиночку. А вот это уже другая ядовитая змея. Это щитоморник. Тоже относится к гадюковым. Подсемейство ямкоголовых змей. Род щитоморники. Это вот самый обычный щитоморник. Или он еще называется щитоморник Паласа. Этот снимок я сделал на Дальнем Востоке. Сейчас скажу, в каком заповеднике Кедровая Пать. Дело в том, что мы, когда снимаем кино, мы же приезжаем всего на несколько дней. А нам нужно снять вот это, вот это, вот это, вот это. Ну, представляете, мы же не будем там бегать за животными по лесам. Поэтому мы обычно звоним и говорим: ребят, все, что шевелится, все, что поймаете, ловите, мы скоро приедем. Ну, там, где у нас хорошие отношения с работниками, кого мы знаем. И когда мы приехали, нам целое ведро щитоморников наловили, сказали: вот снимайте, потом выпустим. Поймали тигрового ужа, мы его тоже сейчас дальше увидим. И спасибо большое ребятам, они очень здорово нас, полоза поймали амурского, очень здорово нас выручили. Вот видите, много щитоморников, как здесь. И щитоморники тоже достаточно полиморфные. Они бывают разных цветов, разных оттенков. Щитоморники ядовитее, чем гадюки. Причем, в общем-то, и больнее, кусаются, ядовитые. И меня не кусали ни те, ни другие, поэтому я все это с чужих слов. Ну вот давайте следующую картиночку посмотрим. Вот видите, это вот еще, вот это в броске щитоморник. Сейчас он бросится и кого-то цепанет очень здорово. Ну, повадки у них все очень похожие. Ядовитый аппарат тоже очень похож на гадючий. Все-таки они родственники, можно сказать, такие двоюродные брат и сестра. Следующее покажите картиночку. Почему ямкоголовые змеи, вот видите, ямка обведена, да? И это термолокатор. Вот. Это, ну, это вот такой вот орган, который позволяет им в кромешной тьме, где прибор ночного видения, грубо говоря, тепловизор, который помогает им найти, например, теплокровную какую-нибудь мышку даже в полной совершенно темноте. И, конечно же, это есть у всех ямкоголовых змей, а к ним еще относятся и гремучие змеи, помимо нашего щитоморника. Так, где-то, по-моему, видов 25 их разных щитоморников. Мы сейчас их увидим. Давайте следующую. Вот у них, да, яд, как я говорил, сильнее гадючего. Он разрушает ткани и способствует таким образом внутренним кровотечениям. Поэтому, ну, штука такая очень неприятная. И знаете, что интересно, ребят? Вот про гадюку Никольского я вам говорил, да? Помните, которую раньше считали обычной гадюкой? Ну, потом думали под вид, а потом оказался целый вид. Так вот, такая же история произошла с щитоморником Никольского. И тоже Никольского. Но раньше думали, что это обычный щитоморник, да? А потом, ну, он, правда, южнее водится. Это Ленкорань, Иран, Афганистан, вот в те края. Потом поняли, что это все-таки отдельный вид. И назвали его тоже Никольского. Такое вот совпадение. Дальше давайте следующую картиночку посмотрим. Вот он, видите, тоже красавец щитоморник. Кстати, он особо сам-то не кусается, так же, как и гадюка. Вот когда происходят укусы? Укусы происходят тогда, когда, ну, например, собирают ягоды, сунули руку в черничник и попали по змее, да? Ну, босиком никто по лесу же не ходит. А у гадюки или у щитоморника зубки такие, что они даже джинсы не пробьют, я вам ручаюсь. Вот. И вот люди, которые изучали каждый случай укусов, пришли к выводу, что 99,9% всех несчастных случаев, всех укусов происходит либо когда люди хотели поймать змею, либо там побравировать в компании. Ну, представьте себе, да, приехали на шашлык, музыка, горячительные напитки, и тут какой-нибудь мужчинка такой хочет перед девушками похвастаться, какой он крутой, видел змею. Ну, вот и получил, что называется. Да, вот почти, практически все. Хуже с собаками. собаки очень часто получают укусы, вы гуляете по лесу, да, весной или осенью, что-то там в сухих листьях зашуршало, собака туда кидается, сует морду и получила в самый нос. Вот. Но еще раз, слава богу, и щитомордник, и гадюка – это все-таки не смертельные ядовитые змеи. Следующий, покажите нам кадр. Там, по-моему, я взял, да, вот это вот, видите, ядовитый аппарат, вот там термолокатор, ядовитый канал, ядовитые железочки, которые сжимаются и которые выдавливают яд. И вот здесь очень хорошо видны чехольчики, в которые змея убирает свои драгоценные зубы. Не дай бог с этим зубчиком что-то случится, это же она без них никак. Поэтому она очень их бережет в специальных чехольчиках таких кожаных. Следующую давайте посмотрим картиночку. А вот там торчит трахея такая круглая, то, что как голосовой аппарат. Так вот, ребят, давайте теперь подумаем, почему же все-таки так мы ненавидим гадюк? Вот, кстати, я хочу что сказать. Я обратил внимание, что на Дальнем Востоке к щитомордникам относятся гораздо толерантнее, чем у нас с гадюком. У нас гадюку или медянку увидели за лопату, за палку, надо ее забить и побить обязательно. А там как-то народ спокойнее на Востоке. Почему? Ну, конечно, здесь большую роль, видимо, играют такие вот христианские стереотипы, да? Потому что помните змея библейского? Змей-искуситель, да, грехопадение, с чего началось, которое Еве яблочко принес с дерева познания. И Господь Бог сказал, за это будешь гадом ползучим, будешь присмыкаться, и все тебя будут убивать и обижать. Ну, слава Богу, не все убивают и обижают, потому что дети за отца не отвечают. Ну, давайте следующую картинку посмотрим. Здесь есть еще одна очень важная такая деталь. Если вы поедете куда-нибудь в Юго-Восточную Азию, в Индию, в Камбоджу, в Лаос, там очень много укусов, там очень много ядовитых змей, там и кобры, там и крайты, там восточный щитомордник, который гораздо более ядовитый, восточный щитомордник, который гораздо более ядовитый.

дождались, когда кобра проползла, они идут дальше. То есть никто не хватается за мотыги, за тяпки, за палки для того, чтобы эту змею убить. Почему? Ну, здесь другая религиозная традиция, потому что у них в мифологии, в буддизме, в индуизме были такие существа мифические, мифологические, как наги. Наги были, ну, это божества, это не полулюди, полузмеи. Они изображались либо как змея с человеческой головой, либо они умели летать, они жили под землей, они жили под водой, они были мудры, они многому людей научили, они могли не только превращаться в людей, но вот нагини превращались в прекрасных женщин, ослепительно красивых, на которых женились короли, императоры. Да? Знаете, у Рамы, кстати, сын женился на такой нагине, я не помню, как ее звали, и дети у них появлялись, кстати. А потом у них могла быть одна голова, могло быть несколько голов, вот какое-то, вот я в Камбодже эту фотографию сделал, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, видите? Давайте следующее посмотрим. И в Камбодже там есть такой комплекс, называется Ангкор. Ну, туристов возят только в главный храм, он называется Ангкор-Ват, только туда. А на самом деле Ангкор – это колоссальная территория, это бывшая империя древних кхмеров, которая там в 12-13 веке развалилась, вот просто ее не стало. И вот Олег Шумаков, он прожил много лет в Камбодже, он по-кхмерски говорит, как по-русски. И мы туда ездили, мы ездили на съемки тогда, но мы взяли с собой жен и детей. Вот у меня сыну было лет 12, и дочка Даша, его ровесница, мы взяли свои семьи. И целый месяц мы там ездили. И вот несколько дней нас Олег возил по Ангкору. Там, где нет туристов, там, вот видите, ни одного человека. И вот этот большой такой комплекс дворца, сейчас вот следующую покажите картиночку, вот мы там лезем, видите? Это мы лезем в башню, она высоко-высоко над джунглями. В этой башне сюда залезал император. Император Кхмерской империи для того, чтобы встретиться со своей мамой. А мама была нагом. Нагайной, да? И она прилетала туда. Наги же летают, да? Они божества. Она к нему туда прилетала регулярно. Там он с ней встречался. Она была очень мудрая. И она его учила, как надо управлять государством. Все-таки целая империя, да? Ничего вам не напоминает? Ну, те, кто из вас были на Крите, наверняка вас возили в пещеру Зевса, да? Где родился малышка Зевс, где его прятали от папы Кроноса. И сыном Зевса был царь Минос, в честь него это минойская цивилизация, да, минойская культура названа. И вот царь Минос регулярно ходил в эту пещеру, где встречался с папой Зевсом, и папа Зевс его учил, как надо царствовать на острове. Видите, как много похожего в разных уголках мира, похожие очень сюжеты. Следующую картиночку покажите нам, пожалуйста. Ну, а потом кончилось, вот это сын мой залезает, уже почти залез. Кончилось это тем, что наги поссорились с людьми, обиделись на людей, уползли, и по тому пути, как они ползли, земля вогнулась и заполнилась водой, и так появилась великая река Меконг. Ну, отвлеклись, давайте возвращаться в наши средние широты. Следующую картиночку смотрим. Сделали такое лирическое отступление небольшое. Это гремучая змея. И я для чего ее показал? Потому что это двоюродная сестра, кузина нашего щитоморника. У нее на конце погремушечка, которой она шумит. Ей не надо надрываться и шипеть, как нашей гадюке. Да? Она погремушечкой гремит. И у нашего щитоморника погремушечки нет. Но он, когда злится, он тоже хвостиком так дробно-дробно-дробно шевелит. Кстати, этим еще полузы славятся, которые совсем не ядовиты. Полос тоже, когда он рассержен, у него дробно-дробно вот так вот кончик хвоста трясется. Следующее покажите. У меня Машка, когда она голодная и сердится, которая дома живет, полозиха, она прямо иногда так этим хвостиком. А вот это уже ужик. Ребята, я боюсь, что мы с вами сегодня опять не закончим наши средние широты уже

0: Сейчас. Ну, мы попробуем. Это ужик.
1: Александр, можете немного подвинуться?
0: Да, сюда?
1: Да.
0: Отлично. Ребята, ужа, как мы узнаем? Правильно, по пятнышкам. Вот по вот этим желтым или белым пятнышкам на шее. Это ясное дело уж. Хотя ужи бывают меланисты, которые без пятнышек совершенно черные. Но в любом случае, посмотрите змеи в глаза. У ужа глаз, зрачок круглый. Ясно, что это не гадюка. Ну вот у кобры, правда, круглые зрачки, но кобру вряд ли у нас встретите. Только если в Средней Азии самое ближайшее от нас место, где кобру можно найти, то вряд ли змея там редкая. Ну, что касается ужа. Значит, уж у нас, как вы знаете, водится там, где у нас есть какие-то водоемы. Знаете, что интересно? Вот натрикс, да? Это вот видовое название и семейство, да? Натрикс – это уж. А знаете, что такое натрикс? На латыни – пловец. Хотя я думаю, что водяной уж больше заслуживает этого имени, потому что он плавает лучше. Хотя обычно уж тоже плавает прекрасно, полчаса может под водой находиться, хоть бы что, не всплывая, не дыша на поверхность. Ужеобразные, ребят, это самая-самая-самая многочисленная группа змей. То есть к ужеобразным относятся почти две трети всех змей мира. Представляете? Почти две трети. Это все ужеобразные. Там какая-нибудь молочная змея и так далее. Это все ужеобразные, да? И рейнисы, и медянки, настоящие ужи, длиннозубые ужи. Мы с вами еще с ними встретимся. Кошачья змея, ящеричная змея. Это все ужеобразные. Я думаю, что вряд ли я вам что-то новое расскажу про ужа, чего вы не знаете, кроме одного, что ужа не надо хватать ручками, да, не надо его тискать, если вы увидели ужа, по одной простой причине. Следующий, покажите нам картиночку, да, потому что там дальше, по-моему, ареал будет, да. Вот посмотрите, какой колоссальный ареал у ужей, видите? Вот тоже начиная с Южной Европы, там Франция, Скандинавия, Черное море, Каспийское море, и туда аж до самого Дальнего Востока, представляете? Это говорит о том, что вид очень пластичный, хорошо приспособленный к жизни, знает, где откладывать яйца, там, где компостные кучи, там, где старая листва, которая бреет и хорошая высокая температура. Вот это вот уж, в отличие от гадюки, яйца откладывает. Они, правда, такие длинненькие, надо было вам картиночку показать уже. И они не в скорлупе, как куриные яйца, а у них скорлупа такая кожистая. Поэтому она не трескается, не ломается. А врагов, да, так вот, если вы увидели ужа, не надо его там хватать, не надо его крутить в руках, потому что у ужа есть два способа защиты. Первый, безобидный, считайте, что вам повезло, он просто притворяется дохлым. Брык, у него расслабляются мышцы, и он прикидывается абсолютно таким вот дохлым змеем, меня есть нельзя, я уже давно лежу. А чтобы вы лучше поверили, он еще и пахнуть начинает, очень невкусно пахнуть. Поэтому какой-нибудь хищник, он зажимает нос и уходит в сторону. Но если, не дай бог, вы его еще взяли в руки, то тогда уж вас просто обкакает. Он выделяет очень едкую, очень вонючую струю, такую мне приходилось с этим сталкиваться, что руки вы потом не отмоете несколько дней, они у вас будут пахнуть. А если, не дай бог, на одежду, одежду вы тоже не отстираете. Поэтому, не буду вас учить, как брать ужей так, чтобы этого избежать. Кому это нужно будет, скажем так, в силу его профессии, вам покажут. Поэтому я вас не буду учить. Едем дальше с ужами. Теперь вот что интересно, ребят. Это водяной уж. А водяной уж, он больше времени проводит в воде, у него нет этих желтеньких пятнышек, и водяного ужа, вот, ребят, для меня это загадка. Кстати, они очень часто встречаются вместе, даже гибридизируют друг с другом водяные ужи с обыкновенными, да. Вот что интересно. Вот в регионах, где их очень много, их почему-то принимают за водяных гадюк, считают ядовитыми змеями. Это и в низовьях Волги, ближе к дельте, это и на Дону. Я помню, в Абхазии горная речка, и вот местный мужик из деревни идет такой довольный, добивает. Я говорю, ты что делаешь? Он говорит, я уже сегодня восьмую гадюку убил, чтобы тут дети вот купаются, ходят. Я говорю, ну ты с ума сошел. Говорю, зачем ты это делаешь? Какая это гадюка? Она еще живая была, взял в руки, вот, говорю, смотри. Ну, я надеюсь, что он понял, объяснил ему. Но очень часто это происходит. Уже... Но здесь тоже, ребят, очень интересная такая штука. Вот у меня есть хороший товарищ, прекрасный фотограф и орнитолог Владимир Горячев. И вот Владимир Горячев снял прямо, знаете, такой комикс покадрово. Он снял ужа в Москве, рядом с ВДНХ. Там какая-то речка небольшая, вот, которая протекает через ботанический сад. На берегу этой речки он снял как уж, схватил большого ротана. И вот такая драка, битва ужа и ротана. Потом ротан совсем квелый, уже еле шевелится, и уж начинает его с головы заглатывать. И есть еще одно такое предубеждение. Я вам его напомню, что лягушки себя ведут очень странно при виде ужей. Они даже не квакают, не удирают, они впадают в такое некоторое оцепление и начинают постановать жалобно. О-о-о! Ну, я часто очень об этом слышал и только потом понял, в чем дело. Дело в том, что ужи тоже ядовитые змеи. Хотя, конечно же, везде пишут, что они не ядовитые. Яд у них есть. Просто яд, он для нас, людей, никакой опасности не представляет. Но он достаточно сильный для того, чтобы не, ну, не совсем обездвижить свою жертву. Будь то лягушка, будь то рыба, а чтобы она просто никуда не убежала. То есть, чтобы она была не такая прыткая, он слегка ее немножечко начинает парализовывать. А ужу становится удобно уже ее перевернуть головой в глотку. И дальше вот этот вот процесс заглатывания добычи, покажите следующий, Александр, кадр, он может продолжаться долго, он может несколько часов продолжаться. Это вот ареал водяного ужа. Видите? Все Черное море, все Каспийское. Кстати, ребят, вы слышали, наверное, что в Черном море есть такой остров Змеиный. Это вот за который бои были жаркие не так давно. Говорят, кто контролирует остров Змеиный, тот контролирует как минимум половину акватории Черного моря в военном смысле. Так вот, почему он Змеиный остров? Потому что туда течением, там недалеко впадает Дунай, в Черное море и выносят змей течением, естественно, водяных ужей, которые прибиваются к этому острову. Поэтому вот такой топоним. Следующее, покажите нам картиночку. Мы остановились на том, что уж может очень-очень долго, видите, большая рыбина, и сейчас водяной уж ее все-таки заглотит. Вот, все-таки яд там есть. Я вот к чему. Давайте следующую картиночку посмотрим. Следующая картинка – это у нас что? Вот это тоже, это вот обычный уж заглатывает большую рыбину. Следующую покажите нам картинку. Вот, а вот это вот называется кубло. Это когда на зимовку сползаются в нужном месте. И вот мой хороший товарищ Александр Давидович Липкович, он замдиректор Ростовского заповедника по научной работе. Вот несколько раз его вызывали. Караул, ужас, у нас нашествие змей осенью, у нас там гадюки, ну там же степные гадюки, да, Ростовская область. И Александр Ильич, приезжаю, смотрю, а это водяные ужи, которых там, к сожалению, тоже многие принимают за водяных гадюк. И вот они сползаются в какое-нибудь теплое место, либо где-то в погреб, либо в подвал какого-то дома. Они ищут место для зимовки. Ну, конечно, жидковатое такое зрелище. Я знал людей, которые страдали серпентофобией. Да? Вот есть люди, у которых такая болезненная, паническая боязнь змей. Это клинический случай, я не знаю, насколько хорошо это лечится. Был такой смешной случай, когда-то очень давно я снимал на НТВ детскую передачу, она называлась, господи, как же она называлась-то, все ковырком, по-моему. И там был ведущий дядя Вова, и был фей такой домовой. И у нас по сюжету дядя Вова просыпал волшебный порошок, и телефонный шнур черный превратился в змею. И вот, кстати, Александр Валентинович Огнев, которого вы видели, он привез черную змею, по-моему, какого-то полоза для того, чтобы ее снять. А дядя Вова, ведущий, у него как раз была вот эта вот серпентофобия. То есть он панически боялся змей всю жизнь. Он говорит, мне просто говорят змея, у меня уже парализующий страх. И мы его долго уговаривали. Я говорю, Володь, ну ты отвернись и протяни руку. Ну давай, ну отвернись. Отвернулся, да, протягивай. И вот часа два он боролся с собой героически. Потом он протянул руку, взял эту змею. Потом второй рукой. И потом, когда он ее... Он ее не выпускал из рук. Он, ой, она такая, смотри, какая она на ощупь. Она такая гладенькая. Ой, и вот он ходил с этой змеей, поборов себя. Ребят, я почему об этом вспомнил? Что, может быть, действительно, если у вас похожая какая-то болезнь, ну, не лезьте вы к змеям, все будет хорошо. Но если вы поборете вот эту свою природную брезгливость, страх, вы увидите, насколько все-таки змеи – это гармоничные существа, какие они красивые, какие у них цвета, переливаются, как будто бы они иногда из драгоценных камней созданы. Это удивительные существа, и давайте мы к ним будем все-таки относиться с уважением и с почтением, даже если это ядовитая змея, за редким исключением, ну, может, там королевская кобра, если вы рядом с ее гнездом, не будет на вас прыгать и не будет вас атаковать. Поверьте, это вам скажет любой ученый-герпетолог. Так, а вот эта вот прекрасная змея, красивая, правда, это тоже уж, но это уж тигровый. У нас он водится на Дальнем Востоке, он к другому семейству, это уже длиннозубые ужи, уже это рабдофис. Рабдофис тигрис, по-моему, если мне память не изменяет. Но знаете, что интересно, ребят? В Японии он там тоже водится. Вот покажите, там, по-моему, ареал будет, Александр, следующая картиночка. Будет его ареал. Вот он. Он в стойке может, как кобра, делать плоской шею. Видите, капюшон такой получается. Вообще змея очень красивая, конечно. Красивая, симпатичная змея. И вот следующее покажите. По-моему, там у нас где-то был его ареал. Да? Нет, возвращаемся. Это вот у нас это Дальний Восток, Приморский край. И дальше он уже идет Япония, Корея, туда вот Китай, в те края уже, где гораздо теплее. Тропики уже. Вот. Так вот, в Японии, например, он считается самой ядовитой змеей на острове. Очень опасный. Он действительно, яд у него очень сильный. Но на наше счастье он никогда не кусается. Мне приходилось брать в руки этих змей. Вот в одном из фильмов мы как раз с Олегом Владимировичем Шумаковым его мацаем, крутим, показываем, рассказываем о нем. У него задние зубы ядовитые, поэтому если вы ему не будете совать палец в рот, то все будет хорошо. Это во-первых. А во-вторых, вот мне приходилось читать, что... Ядовитость тигровых ужей в большой мере зависит от количества жаб, которых он съел. Потому что, как мы с вами знаем, мы до этого еще, надеюсь, сегодня дойдем, у жаб есть ядовитые паротиды, где яд буфотоксин. Так вот, если уж много ест очень ядовитых жаб, а ядовитых очень жаб в тропиках там больше, чем у нас, то он очень ядовитый, а если мало, то меньше такого яда. Может быть, ребят, потому что вот эти красивые лягушечки-древолазы, тропические мелкие такие лягушечки, ярко-синие, ярко-красные, ярко-желтые, вот красивые, яркие, как коралловые рыбки, да, они же смертельно ядовиты, там очень сильный яд. Но их с удовольствием держат дома. Как же так? А все очень просто. Они ядовитые, потому что они поедают ядовитых насекомых. А если этих насекомых ядовитых нет, если вы их кормите там туркменскими тараканами и сверчками, то тогда у них нет никакого яда. Так что, видите, все непросто. Едем дальше. Едем дальше. Это уже медянка, тоже ужеобразная. Ну, ребят, медянка совершенно безобидная. Змея, она очень похожа на Полоза, это его кузина Полоза, да? Ее легко отличить, видите, у нее маска такая черная, как у Зоро. Вот, медянка питается, ну, она практически герпетофаг, да, и питается в основном ящерицами живородящими. Но опять-таки, как увидят медянку, кто говорит, медянка – самая ядовитая змея, все, не дай, чуть ли не, глаз, не взглядом убивает, ужас. Вот, ну, взрослые люди живут в 21 веке, я такое слышал, ребят, не поверите. Люди бывают дремучие и ужасно необразованные. Но, братцы мои, это не значит, что каждую змею надо хватать руками. Давайте раз навсегда договоримся. Увидели змею? Ну, хотите, застыньте на месте, понаблюдайте за ней. Ну, не надо ее хватать, не надо ее трогать, не надо ее беспокоить. Пускай она занимается своими змеиными делами, а мы будем своими человеческими заниматься. Следующую давайте посмотрим картиночку. Там, по-моему, ареал медянки. Она немногочисленная везде. У нее такой мозаичный очень ареал, но зато смотрите, какой огромный, да? То же самое. Вот Южная Европа, вон там Италия вся целиком. И вон туда вот наша Подмосковье, у нас она в Красной книге уже докатились. Вот. Вот люди, это люди, фактор беспокойства и люди с лопатами, с палками. Вот что сократило численность этой замечательной, красивой, очень гармоничной змеи. Она действительно словно медью отливает. Правда, очень красивая змея. Следующее давайте посмотрим. Это уже полоз. Узорчатый полоз. А змея тоже с потрясающим ареалом, очень большим, и потрясающе полиморфная. То есть вот полозов узорчатых мне, вот с моим скудным опытом, приходилось видеть в разных местах, и они были разными. Вот давайте следующую картиночку посмотрим. Они бывают почти черными, меланистыми, бывают серыми, бывают... Но вот что интересно, у того же Александра Валентиновича Огнева в моем журнале «Миллион друзей» была такая статья, называлась она «Полос змей положительный». Но это, конечно, игра слов, полос, мы же с вами понимаем, что ползать, да, полос. Но в народе к полозам всегда относились очень тепло. И я так полагаю, что это, скорее всего, рудименты язычества, которые не вытеснило до конца христианство, да, христианская культура. А вот девушка с полозом, да? Ну, конечно же, народная молва делала этих полозов огромными, но их никогда не убивают там, где они водятся. Ни у нас на Урале, ни в Сибири, ни на Дальнем Востоке. Там амурский, например, полоз – очень большая змея, да? Полозов много, их очень много. Это в этом роду колубер, по-моему, называется. Ну, несколько десятков видов, да, там желтобрюхий полос, большеглазый полос, леопардовый полос, есть мандариновый полос. Нет, он в мандаринах не живет. Почему мандариновый? Мандарины, знаете, кто такие в Китае, да? Есть королевский, а есть мандариновый, ну, там, не знаю, княжеский. Вот в этом смысле. Но он очень красивый. Там действительно есть оранжевые цвета, у него маисовые полозы. И в новом и старом свете есть полозы. И везде к ним относятся очень хорошо. А вот, кстати, на Дальнем Востоке полоза даже живут в домах, мышек ловят. Их никто не трогает поэтому. Следующую вот покажите картиночку. Вот. Сказы Бажова кто-нибудь из вас читал? Вот уральские сказы Бажова. И там есть такой великий полос, он живет где-то под землей, он как наг. Вот, кстати, такие переклички с нагами. Он мудрый, он все знает, он живет под землей, он может быть огромным, таким, что там горы содрогаются, когда он под землей проползает, и за ним струится золото. Он повелитель недр, а там где-то в недрах там несметные богатства, которые он стережет, так же, кстати, как и наги. Наги тоже стерегут. Вот видите, казалось бы, где у нас Урал и где Индия, там Лаос, Камбоджа. А как много общего, да? Ну, кто же его знает? Может быть, там древние арии, которые вот как-то вот и туда это унесли, и сюда. Мы же с вами ничего этого не знаем. А иногда этого великого полоза изображали следующее. Покажите. Это вот иллюстрация к рассказу, к сказу. И иногда его изображали как человека. Он мог превращаться в людей, как наг. Иногда его изображали с человеческой головой, а если он превращался в человека, то обычно это был такой мужик с золотой бородой, рыжий, да? Вот. Мог дать мудрые советы, а мог на кого-то обидеться, рассердиться, и тогда вот горе. Но едем дальше. Так что Полос – змей удивительно положительный. Но Полос, конечно же, от слова «лазать». Полос прекрасно лазают, у них такие вот щиточки, чешуйчатые, которые помогают им цепляться за любые малейшие выступы. Поэтому по дереву он может забираться вверх, вот по вертикальной, даже по отрицательному наклону. Удивительно ловкая птица, потому что он питается... змея. Вот узорчатых полозов, я которых встречал в Астраханском заповеднике, это дельта Волги, да, то там места совершенно удивительные, которые весной затапливаются водой, очень большой разлив, холодная вода, ледяная, и вот эта вода стоит месяца полтора. То есть вот у деревьев только ветки торчат на кроне, все остальное затоплено водой. И через полтора месяца только где-то вот уже жара начинается, вода уходит, и там очень много узорчатого полоза. И я спрашивал вот у ребят, кто в заповеднике работает, ребята, говорю, как ты, им-то, ну уже-то понятно, а их там тоже очень много. Ну, а полоза-то как? Говорит, ну как? Ну, он залез на ветку, на дерево, да, на крону дерева. Там же птички тоже прячутся, и мышки там прячутся, так что он всегда сыт. У него там все хорошо. Вот он этот месяц и проведет на дереве. Такой вот змей. А дальше следующую картиночку смотрим. Вот. А это один из лучших герпетологов. Ну, не только России, его имя, в общем-то, и за рубежом известно. Это Сергей Александрович Рябов. Он создал в свое время Тульский экзотариум. А Тульский экзотариум, я как-то вам об этом рассказывал, это была лучшая в мире коллекция герпетофауны. То есть нигде в мире, ни в одном самом крупном зоопарке самой богатой страны не было такого количества видов, которые в свое время в Тульском экзотариуме собрал Сергей Александрович Рябов. Но сейчас Сергей Александрович, мы с ним хорошо знакомы, работает в московском зоопарке, в его загородной части, и он собирает, он много чем занимается, очень широко. Ну, я вам приведу такой пример. Редчайшая змея, по-моему, куфия кроншаха, что ли она называлась. Самца в Афганистане поймали американцы, самку там же в Афганистане поймали англичане. Англичане и американцы, не сговариваясь, и самца, и самку присылали в Тулу к Сергею Александровичу Рябову, потому что понимали, что это один из немногих людей, который может получить от них потомство. То есть это человек с потрясающим совершенно авторитетом, именно как практик по разведению. И вот у Сергея Александровича, у него колоссальная коллекция узорчатого полоза. Он уже много лет собирает эту коллекцию. Там полозы из разных регионов. Там с Кавказа, Сибири, там с Урала. Разных цветов. Есть светлые, пепельного цвета есть. Я просто видел эту коллекцию. Удивительно. То есть невозможно поверить, что это один и тот же вид. Так они различаются и по размерам, и по расцветке, и по сочетанию цветов. И, как сказал Сергей Александрович, в некоторых регионах уже их не осталось. И вот здесь у меня генофонд, и мы можем заниматься в случае чего реинтродукцией. То есть выпускать этих полозов туда, где их человек истребил окончательно. Ну, вот такая вот оптимистичная концовка. Сергей Александрович, сейчас еще вам расскажу, просто понять, что это за человек, да. Ну, я не знаю, он мне не запрещал об этом говорить, поэтому я расскажу. У него, например, нет одного пальца. Потому что его в этот палец укусил, кажется, краит, ядовитая змея. И у Сергея Александровича оставалось, ну, меньше минуты на то, чтобы принять какие-то меры. Хорошо, там был рядом надежный друг, у которого был большой нож, который смог четко по фаланге отрубить палец. Сергей Александрович остался жив. То есть, вот, понимаете, это характер такой человека. Как черточка, да, что такое герпетологи, что такое люди науки, что такое Вообще зоологи, я вам хочу сказать, ребят, они, вот сколько я их знаю, люди очень самодостаточные. И вот телевизионщики очень часто не понимают, когда зовут какого-нибудь зоолога в гости, а он не идет. Говорит, ребят, извините, мне некогда. Как это так? Звезды там в припрыжку бегут, первые величины. Это зоологи, ребят, это другие люди. Смотрим дальше. Смотрим дальше, смотрим дальше. Я, честно говоря, забыл, что он... А, еще один полос, да, мы с ним подружились. Это сарматский полос. Очень красивая змея тоже. Это маныч, это ростовский заповедник. Мы там его нашли, он там на птичек охотился. Мы ему, правда, охоту испортили, но зато потом отпустили. Это вот у нас самая большая змея, кстати, в России. Это желтобрюхий полос, огромный, он больше 2 метров. Ой, какой толстый. И страшно кусачий. Вот это змея со страшным характером. Вот я представляю, что бы было бы, если бы желтобрюхий полос был бы ядовитым. Наверное, никого бы не осталось людей там, где он водится. Потому что змея, которая может за кем-то гнаться. Мне человек рассказывал, пастух, говорит, он за мной гнался. Такой, знаете, такой злой змей. Я от него еле убежал. А он такой грустный мужчина, плотный. И я представил себе, как этот желтобрюхий полос за ним, клацая зубами, гнался по степи. Да, страшно. Смотрим дальше. Ох, ребята, ничего я вам сегодня не успею опять рассказать. А вот это уже не змея, ребята. Кто это? Да, это ящерица, умницы. Как вы узнали, что это ящерица? А вот видите, нет у нее такой тонкой шеи, как у змеи, да, совершенно другой профиль, и глазки у нее совершенно по-другому расположены. Это веретенница. Веретенница ломкая. Давайте следующую посмотрим картиночку. Хищница, несмотря ни на что. Вот видите такие синие пятнышки, да? Вот весной, в брачный период у самцов появляются вот такие вот синие пятнышки. Очень яркие, очень красивые. Вообще змея красивая. У нас, по-моему, 2 вида. Веретенница ломкая. И на Кавказе, по-моему, она называется веретенница колхидская, если мне память не изменяет. Так вот, колхидская веретенница, она немножко ярче, чем обыкновенная. Почему она ломкая, ребята? Можно легко догадаться, почему. Потому что хвост отбрасывает. И вот она словно ломается пополам. А я вам открою еще один секрет, ребят. У ящериц хвост намного длиннее, чем у змеи. Потому что если возьмете длинную-длинную-длинную змею, посмотрите, где у нее анальное отверстие, то окажется, что вот змея-то вот такая вот, а анальное отверстие здесь в самом конце. Вот то, откуда фекальные массы выходят, да? То есть хвостик – это вот такой вот, как коготочек маленький. А вот очень редко попадаются змеи с длинным хвостом, такие уж совсем прогонистые. Там. А у ящериц хвост бывает очень-очень длинный, иногда даже длиннее, чем тело. Вот и кажется, что эта змейка пополам переломилась, на самом деле эта веретенница сбросила хвост. Дальше следующую картиночку. Не надо ее тоже трогать. Они у нас редкость, даже в Подмосковье встречаются, и не надо их трогать, не надо их хватать, пускай занимаются своими делами. Другая наша безногая ящерица, желтопузик, его еще глухарь называют. Они все едят все, что шевелится. Беспозвоночных едят, могут другую ящерицу какую-нибудь съесть. Но, вы знаете, я однажды видел на Кавказе, где же это было-то? В Абхазии, да, в горах в Абхазии, я видел на полянке, как вот такой желтопузик уплетал чего-то там явно растительного происхождения, какой-то был такой подгнивший корешочек, и вот он его уплетал. Хотя могут все что угодно съесть, даже падаль могут есть. У желтопузика есть одна особенность, если вы его возьмете все-таки в руки, он начинает вращаться так, что его в руке удержать невозможно. Вы знаете, как ворот колодца. Вот он так начинает вращаться у вас в руках, и вращаясь, он вылезает. Его невозможно сжать, чтобы он не вращался. Вот такая у него манера. Точно так же он может из чьей-то пасти выскользнуть или из чьих-то цепких когтей. Так что змей такой за себя может постоять. Кстати, может очень здорово укусить. И я знал человека, которому он нанес очень серьезную рану, потому что у него очень острые кромки. Поэтому, ребят, не надо никого брать в руки. Вот обещайте мне, если вы встретили Любое животное никого никогда не берите в руки. Ну, во-первых, это опасно, а во-вторых, просто ну не надо. Нас же с вами никто не берет, никакие великаны не тискают. Давайте следующую картиночку посмотрим. И здесь очень четко видно, да, чем отличается ящерица от змеи. Кто заметит? 10 отличий. Да, дырочка – это ухо. А еще веки. У змей век, ну, есть веко, но оно как очки. А у ящериц веко подвижное. И вот если вы увидели вот эту вот дырочку уха, все, 100% это ящерица, а не змея. Ну да, я знал, что вы спросите. Помните рассказ Конан Дойла «Пестрые ленты» в фильме, кстати, он экранизирован. И там, когда они распутывают преступление, когда нехороший полковник выпускал ядовитую змею, какую-то болотную гадюку, говорит, а почему, Холмс, а почему раздавался свист? На что Холмс говорит, элементарно, Ватсон, наверное, он свистом подзывал змею назад. Говорит, Холмс, но ведь змеи глухие, они не слышат. Правда, Ватсон, я этого не знал. Так вот, Александр Валентинович Огнев рассказывал мне такую историю, когда он работал в серпентарии, то змеи, конечно же, его узнавали, и, вот так в ряд стояли террариумы. Ну, они как аквариумы такие, кубики, да? Далеко-далеко-далеко, их там сотни было. И, говорит, когда я заходил, змеи друг друга не видят, там перегородки. Начинали шипеть передние. И вот это шипение волной шло туда-назад. То есть они слышали шипение друг друга и начинали шипеть вот так вот волной. Эти, те. То есть змеи, по всей видимости, конечно же, слышат. Они ловят эту звуковую волну, просто у них нет этого вот ушного аппарата, как у нас с вами. А либо это лобные доли черепа, либо как-то еще. Ну, вот многие вещи есть пока до конца не изученные. Может быть, их уже изучили, просто я об этом пока ничего не знаю. Если найдете, напишите, расскажите. Ну, теперь смотрим следующую картинку. Вот. А это у нас, ребята, это у нас ящерица живородящая, та самая живородка, которая самая-самая-самая обычная наша ящерка. Она водится где угодно, и в антропогене она водится, и на даче у вас, наверное, вот, к сожалению, коты их ловят. У меня просто вот договаривался я с котами, ящериц, птиц не трогать, не помогает. Они питаются муравьями, а уж муравьев везде найдешь, и ящерица живородящая, она поэтому так и называется, что у нее действительно яйца живорождения. Это ей позволяет продвигаться тоже на север. Посмотрите, у нее какой ареал. Вот следующая будет картиночка, и вы увидите, что аж туда вот до вечной мерзлоты. Вон, видите, Якутия туда попадает. Якутия – это Аймекон. Это полюс холода, где минус 60 бывает. Мама дорогая, он Скандинавия вся, видите? Там тоже, ну, в Скандинавии там Гольфстрим подогревает, поэтому там лето холодное, но зима теплая. Минус 10 от силы. Но, тем не менее, вот такая вот ящерица. Это наша самая маленькая, самая обычная ящерица. И другую ящерицу вы нашу тоже знаете. Это ящерица прыткая, она крупнее. И у нее в брачную пору самец ярко-ярко-ярко-зеленого цвета. Эти ящерицы тоже, как и веретенницы, отбрасывают хвосты. Но вот что интересно, ребят, очень часто, ну, очень редко, можно увидеть ящерицу. Новый хвост отрастает, то есть регенерируется. Но этот хвост уже никогда не будет таким длинным, таким пышным. И ящерицу, у которой хвост сброшен и вырос новый, вы всегда узнаете. Сразу это видно по ее хвостику. Вот такого роскошного, длинного, как хлыст хвоста, уже больше не будет. Но вот покажите следующую картинку, Александр. Вот вы увидите, видите, ящерица с двумя хвостами. Бывает даже с тремя. Почему это происходит? Потому что у ящерицы на хвосте есть такая застежечка. Она же не просто сбрасывает хвост. Этот хвост еще начинает так вот сжиматься, разжиматься, сжиматься, разжиматься, сжиматься, разжиматься и отвлекает врага. Враг уже начинает клевать там хвост, с ним бороться, а ящерица в это время куда-нибудь удирает. Вот сорокопуты, есть такие птицы, они иногда даже хвостами питаются. Сорокопут, он ящерец или некоторые свои добычи на колючке кустов накалывает. И вот встречали даже какой-нибудь куст, где сорокопут сделал такой запас, и там несколько хвостов ящериц. То есть, видимо, сама ящерица удрала, будем надеяться, а хвост достался сорокопуту. Так вот, есть у нее там такая застежечка между позвоночками, да, между косточками. Щелк, хвост отстегивается. Но иногда не совсем срабатывает, и хвост он преломляется, но не отстегивается совсем. И на этом месте начинает расти второй хвост. А вот еще реже бывает так, что второй пришлось отстегнуть, спасаясь. Он также вот повис, и появляется третий. Но это уж совсем редко. И вот сразу можно увидеть и определить, видите, да, какой хвост первым отвалился, какой второй. И по размерам, и по всему прочему. Дальше смотрим. Ох, ребят, давайте сколько успеем, как всегда, до 2 часов, столько успеем, потому что я-то сегодня планировал вам рассказать и про рыб, и про щуку, которую поймал Фридрих Барбаросса, и которая прожила 260 лет с копейками, да? Вот, но я боюсь, что у меня там было по плану-то, господи, сейчас я вам скажу, жабы у нас там, да? Тритоны, ой-ой-ой-ой-ой, боюсь, мы все это не успеем сегодня. Ну, давайте, что успели. Это болотная черепаха. Ее очень легко отличить. Она черная в желтую крапинку, видите? Хотя она и называется болотная, но она же не только на болотах живет. Это самая северная черепаха. Даже в Белоруссии, по-моему, она водится, в Польше, Белоруссии. У нас границы ее ареала, ну вот я ее севернее Воронежа не встречал. Но опять-таки, вот у Олега Владимировича Шумакова много лет она живет на даче в его прудике. Я вот тоже хочу, кстати, поселить. Но не размножается, потому что у нас сумма летних температур недостаточна. Ей нужен песок, который хорошо прогревается, где будут инкубироваться ее яйца. Ну, если лето уж очень жаркое, да, как было в 2010 году, то да, будет выводок. А если нет, то как в этом году, то не будет. Поэтому вот она не продвигается пока дальше. Но если климат будет меняться, то, конечно, пойдет. Где зимует? Да, вот меня всегда интересовало, где же зимует черепаха болотная? Впадает ли она в спячку? Если она впадает в спячку, она что там, под водой или как? Да, под водой. У нее затормаживаются все вот эти вот процессы метаболизма, она становится сонная, квялая, и время от времени она всплывает для того, чтобы сделать глоточек воздуха, и опять опускается спать. То есть даже если скована льдом вода, то вот этой прослоечки воздушной между водой и льдом достаточно для того, чтобы сделать маленький вздох. Вот такая вот она. Выносливая черепаха, наверное, самая выносливая. А следующую картиночку нам покажите. Вот это ее ареал, видите? Ареал болотной черепахи. И вот там, видите, Каспий, вот туда она до Аральского моря дошла, а вот вверх туда она выше вот Саратова, выше Ростова не идет. Только Южная Европа. Италия, Греция, там что у нас выше-то? Франция. Смотрим дальше. А вот это вот кожистая. Ребят, дело в том, что водяные черепахи, у них совершенно другой карапакс. Из водяных черепах, конечно, болотная в нашем отечестве, но у нас страна моя родная широка, да, много в ней лесов, полей, морей и рек. А на самом Дальнем Востоке живет еще вот такая кожистая черепаха, называется трионикс. Правда, китайцы там почти всех триониксов на Амуре уже съели в озере Ханка. В озере Ханка его совсем не осталось. Мы очень долго искали, не нашли. А когда-то были обычным зверем. Это уже кожистые черепахи, и трионикс, вот не дай бог, кому-нибудь такой характер страшно. Задиристая, агрессивная черепаха. И у нее очень-очень острые кромки челюсти. Меня один раз хватил так, что кусок мяса выдрал вот здесь вот. Хотя я умею фиксировать черепах, триониксов. Но вот зазевался. Детям как раз я привез аквариум с черепахами в приют. И показывал им. И вот пока рассказывал, он, значит, у него... Вот следующий, покажите картиночку. У него голова втягивается в плечи. И вот такое создание, видите, Вот совсем, казалось бы, такое вот неземное создание. Но если нужно, эта голова выстреливает, как из пушки, а вот на такой вот шее хватает рыбу, хватает лягушку или хватает вашу руку. Причем он может эту длинную шею назад загнуть, поэтому а фиксировать его за задний конец вот карапакса тоже очень тяжело, потому что у него когтистые лапы очень сильные, которыми он ваши руки будет отбрасывать. Поэтому это вот надо иметь ловкость и умение. Вот следующую покажите картиночку нам, Александр. Трионикса бывают разные. Вот это я тоже трионикса держу. Видите, это гигантский трионикс. Это уже тропический, Юго-Восточная Азия, тропические джунгли. Мы поймали огромного трионикса, но это не рекордный размер. Покажите нам следующую картинку. Трионикса бывает просто исполинских размеров, больше 2 метров. То есть они поспорят с самыми большими черепахами, с зеленой черепахой или с галапагосскими черепахами. Они бывают огромными. В Хошимине озеро знаменитое, где живут вот эти гигантские триониксы, священные черепахи. То есть в Юго-Восточной Азии есть такие места, там эти животные священные. И вы знаете прекрасно, что есть такая легенда в тропической Азии, что наша земля, покажите следующую картиночку, она покоится на слонах, а слоны стоят на панцире черепахи. И вот эту вот черепаху обычно изображают вот как сухопутная какая-то черепаха, иногда как морская черепаха, да, там лагерхед или зеленая, которая плывет в звездном небе. Но, конечно же, это трионикс. Я уверен, что древние азиаты юго-восточные, они имели в виду гигантского исполинского трионикса. Ну, следующее, давайте посмотрим картиночку. Да, вот, видите, какая она гибкая. Это вот такой у нее гибкий кожистый панцирь, и вот такая у нее подвижная длинная шея. А следующую давайте посмотрим картинку. А вот это уже моя любимая лягушка квакша. А у меня есть фильм про квакшу. Мы снимали в Дагестане его, Хабургаев в натуре. Ну, наберите «Царевна лягушка». «Царевна лягушка», «Хабургаев в натуре», «Живая планета». Там целый фильм про квакшу, как мы ее искали. Ребят, я мечтал, очень долго я мечтал у нас в Отечестве найти квакшу. Видел я разных лягушек древесных за рубежом, в теплых странах. Но вот ну, не везло мне с квакшами, где я их только не искал. И в Абхазии, и в Краснодарском крае, и на Кавказе все никак мне не попадались. И вот, слава богу, в Дагестане мы тогда, весной было ранней, квакшу не найдешь, ведь она там как залезет в кусты, вот поди ее, найди там. Она же уже не квакает, она там молчит. И квакши, они же как хамелеоны, ребят, они могут на глазах менять свой цвет, вот буквально на глазах. И зависит это и от окружающего фона, и от настроения. Вот как хамелеон, да, он же меняет свой цвет не для того, чтобы мимикрировать, а в зависимости от настроения, он злой, он чернеет, он испуганный, он там зеленеет. Так же и квакши. Если квакша попала в какую-то непривычную обстановку, она осмотрится и потихонечку-потихонечку довольно быстро изменит свой цвет. Вот в этом фильме мы ловили квакш, ходили по колено в воде весной, они там голосистые, ох, как они кричат, громко-громко-громко. И там Олег Владимирович Шумаков меня научил их подманивать. То есть для этого надо взять 2 камушка, у меня здесь камушков нет, у меня зато есть такая вот роскошная раковина, и вот камушек об камушек. Надо послушать, как кричат самцы, надо вот, вот эту частоту ударов поймать, и тогда он обязательно отзовется. Он подумает, что вы какой-то конкурент, который претендует на его место, на его самочку. Ну вот посмотрите фильм, там очень много про квакшу. Мы рассказываем про ее присосочки, про ее образ жизни. У нас тоже есть квакша. Следующее покажите картинку. В другом конце. Вот это орел квакши. Да? Следующую картиночку покажите. Вот этот резонатор. Когда она кричит, у нее надувается вот такой вот резонатор, очень громкий голос. А когда это концерт квакш, у-ху-ху, там прямо уши закладывает. Следующую покажите картиночку. Почему царевна-лягушка? Потому что я уверен, что царевну-лягушку срисовывали с нее. Обратите внимание, когда рисуют царевну-лягушку в лягушачьем облике, у нее всегда присосочки на пальцах. Обратили внимание? Это точно квакша. Она самая красивая. Это восточная. На Дальнем Востоке тоже есть квакши. Они могут быть лимонно-желтого цвета, могут немножко сереть. Бывают оливкового цвета, бывают ярко-зеленые. Очень красивые, очень милые, очень симпатичные, обаятельные лягушки. Дальше смотрим. Дальше будет квакш. Держат очень часто в террариумах, в домашних. Вот это вот кубинская квакша. Очень популярная. Вообще это животное, которое легко в террариуме содержать. Ну вот ей, наверное, не стоит только мучнистых червей давать, потому что она сама нежная, а мучной червяк, он же бронированный. А вот сверчки, тараканы, да, за милую душу. Следующее покажите. Это уже будет австралийская зеленая квакша. Изумительно, она большая. Вот такая вот квакша австралийская, тоже часто содержит в террариумах. Она цвета бирюзы. Вот есть такой полудрагоценный камень, бирюза. И вот она вот такого же цвета, удивительного, такого голубовато-зеленоватого. Очень красивая лягушка. Следующую покажите. А вот это, пожалуй, самое необычное. Это красноглазые квакши. Их тоже часто держат в террариумах. Ну, как вы понимаете, это уже тропики. Тоже, в общем-то, можно в террариуме держать, и их можно там заказать, можно купить, их разводят. Не проблема. Следующее, тогда покажите, вот что мы за 10 минут. А вот это вот что за лягушка, да? Ребята, это не тропики. Это совсем не тропики. Вот вы знаете, меня часто весной мне звонят, кто-нибудь из знакомых говорит, мы тут пошли за сморчками и видели голубых лягушек, ты представляешь? Я всегда смеюсь, говорю, да, голубые лягушки, вот, повезло-то в лесной луже. Это остромордая лягушка. Брачный наряд у самца, он становится вот такого вот голубого цвета. А здесь вам, ребята, расскажу такую интересную историю. Недавно я читал. Британские ученые. О, Господи, что только не творят британские ученые. А тут вдруг оказалось, что в Британии травяные лягушки не голубеют. Вот не хотят и все. Вот такие остаются такого буровато-оливкового цвета с черными пятнышками. Вот что за дела? Наши голубеют, а в Британии нет. И тогда британские ученые получили хороший грант. В фунтах стерлингах, для того, чтобы разобраться в этом вопросе и заставить поголубеть лягушек. Они убрали самочек, чтобы было как можно больше самцов, как можно меньше самок. И вот эти брачные крики самцов, они ретранслировали через громкоговорители. И тогда самцы были в полной панике. Да что же такое, кругом сплошные мужики, а женщин-то нету. А их же надо завоевать. И вот тогда некоторые лягушки начали голубеть. Потому что поняли, что других средств привлечь самочку у них просто-напросто не хватает. Я позвонил Олегу Владимировичу Шумакову, когда статья была в англоязычном журнале. Я говорю, Олег Владимирович, это что, развесистая клюква или как? Он сказал, нет, вполне может быть, вполне. Так что, ребята, видите, если Шумаков сказал, может быть, значит, может быть. Смотрим дальше. Конечно же, что самое знаменитое в лягушке? А вот почему лягушка в молоке, ребят? Это тоже предубеждение какое-то, да? Вот наши предки очень часто клали лягушку в молоко для того, чтобы молоко не скисло. Ребят, так ведь не скисало. А почему, кто знает? Хорошо. Что такое ранотоксин? Кто-нибудь знает? Ну, рана – это лягушка, настоящая лягушка, да? А вот рана арвалис – это лягушка остромордая. Да. Поэтому ранотоксин – это то, что это яд, который вырабатывают лягушки. Они все вырабатывают. Все амфибии вырабатывают яд. Сильный, не очень сильный. Почему? Кто знает. Даю подсказку. Потому что у всех амфибий кожа – это орган дыхания. Там есть поры. И чтобы через эти поры не попадали всякие там болезнетворные микробы, вирусы и прочая гадость, амфибии выделяют яд. Это как антисептик, как дезинфекция. Яд лягушек – это рана. Да? Так вот, этот яд, он убивает бактерии. А ведь молоко киснет именно благодаря бактериям, да? И таким образом, да, это действительно, если лягушка в молоке плавает, там день, два, три, четыре, то оно не будет по жаре киснуть, да? Ну вот, именно эта лягушка тоже имеет огромный ареал, где-то от Франции, от Южной Европы до Якутии, колоссальный. И знаете, что вот интересно? Первыми обычно нерестятся лягушки травяные, которые очень похожи на остромордах. Не специалист, может быть, даже не отличит, если она не поголубела в брачный сезон. И у травяных лягушек головастики вылупляются раньше, и тогда они могут пожирать икру остромордых лягушек, которые все-таки вот с опозданием кладут икринки, и с опозданием у них выводятся мальки. Ну вот давайте дальше посмотрим. Картиночку. Вот это знаменитый язык лягушки, который позволяет ей так здорово охотиться. Он стреляет далеко, очень быстро, 0,7 секунды, представляете? То есть человек за это время 5 раз может моргнуть глазами. То есть это в 5 раз быстрее, чем мы моргаем глазами. Вот мы моргнули, да, казалось бы, доли секунды, а это в 5 раз быстрее. Ну, 0,7 секунды. То есть такой быстрый выстрел. Язык очень мягкий, поэтому он обволакивает муху прямо со всех сторон. Там очень мощный получается удар. Ну, и язык крепится не как у нас с вами. У нас же язык там в глотке, и кончик я его могу высунуть, да? А у лягушки он наоборот, он передним концом прикреплен и уходит туда. Поэтому он выстреливает, и потом он прямо в глотку ей забрасывает пойманную добычу. И здесь происходит самое забавное, потому что для того, чтобы открыть рот и выстрелить языком, лягушке надо закрыть глаза. Она закрывает глаза, стреляет языком. Почему? Потому что там такая конструкция, что если она глаза не закрыла, она не может нижнюю челюсть открыть. И когда уже у нее добыча во рту, так же, как и жаба, так же, как и лягушка, они еще раз моргают глазами. Это очень забавно смотреть, она так моргает глазами, и они совсем просто вот проваливаются туда в глотку. То есть она глазами пищу пропихивает туда, вот дальше. То есть вот можете представить, это зверь, у которого глаза во рту. То есть они вот опускаются туда до самого рта и помогают таким образом проглатывать добычу. Теперь следующую картиночку покажите. Значит, лягушек очень часто путают жабами. Кстати, вот посмотрите сюда, да? Что-нибудь бросает. Это вот до последней косточки собран скелет лягушачий. 5 минут, наверное, и все. 2 часа будет заканчивая. А что здесь необычного? Это позвоночное животное, ребят. Что здесь? Вот кто самый зоркий? Я специально взял на черном фоне, чтобы все было видно. Грудной клетки нет. Видите, нет ребер. У рыб есть кости, ребра, да? У змеи есть. Змея на ребрах ходит, ребят. То есть она ходит на ребрах, она не ползет. Она может, змея, ползти вот так, не обязательно ей извиваться, потому что она идет на ребрах. Ребра, ребра, как ноги идут. А у лягушек ребер нет. Зато она таким образом становится подвижной. И еще чего интересного здесь? Зубки, видите, да? Вот если вы видели здесь зубки, значит, это лягушка. Потому что у жаб, например, у их ближайших родственников, у них зубов нет. Ну, давайте успеем про жаб чуть-чуть поговорить или нет. Ну, давайте вот следующую картинку покажите. Ну, это вот жерлянка. О, ребята, как я мечтал найти жерлянку. Я видел вот эти картинки жерлянок. Ну, покажите след. Она бамбино-бамбино. Чао, бамбино, сора. Вообще, бамбино – это ребенок. Ну вот почему-то на латыни бамбино жерлянка. Это самая обычная краснобрюхая жерлянка. Я видел картинки в книжках, и я в лесу переворачивал каждую лягушку, встреченную с надеждой, что я сейчас увижу красный животик. Так и не нашел. Хотя, говорят, на территории города, в Москве, в Домодедово, есть какой-то карьер, где этих жерлянок пруд пруди. Так я до этого карьеры не добрался. Жирлянка очень много выделяет яда. Она очень сильно ядовита. У нее это предупреждающая окраска. И следующую покажите картиночку. Вот следующую, да? Вот, бывает с оранжевым брюхом, а следующий еще желтобрюхи бывают. На Дальнем Востоке, по-моему, желтобрюхи. Сейчас точно не помню, но помню, в Красной книге СССР были и желтобрюхи, и краснобрюхи. А это ее способ защиты. Если уж просто прикидывается дохлым, да, то жерлянка вот так вот выкручивает и показывает тебе свое брюшко цветное. И говорите, брюшко цветное, и говорите, лучше не есть.

до 40 лет. Вот такие вот любопытные. Жаба серая, она больше, чем жаба зеленая. Удивительное животное. Я их страшно люблю. Особенно жабята маленькие, это просто очарование. Вот здесь, где я живу, за городом, да, у нас летом идешь по дороге, и они вылезают, вот эти трогательные жабята, они вылезают на дорогу, а там же машины, и мы с сыном идем, обычно их собираем, и туда дальше спихиваем, спихиваем, чтобы их машины и велосипедисты не давили. Очень трогательные создания. И с жабой можно подружиться. Она не убегает никогда. Она иногда только так там мычется, раздуется. А если, не дай бог, кто-нибудь пытается на нее напасть, такой поменьше человека, то она приподнимается на всех четырех лапах и прям вот выше такая становится. У нее такая очень любопытная поза, угрожающая. А у жабы, вот говорят, не берите жаб в руки, бородавки будут, да? Надо было мне сказать, будут, не берите, детки. На самом деле, конечно, ерунда. Потому что причина бородавок – это вирус папилломы человека, ВПЧ. Его медики называют. Жабы тут ни при чем абсолютно. И знаете, интересный такой момент. Вот, например, хорошо известно, что у мясников очень часто бывают бородавки. Ученые этим заинтересовались. И выяснилось, что да, действительно, вот при тактильных контактах с мясом, с рыбой, бородавки появляются чаще, чем бизонова. Но потом пришли к выводу, что, видимо, компоненты мяса, они предрасполагают к репликации вот этого вируса. ВПЧ-7 его назвали. Вот именно тот вирус бородавок, который у мясников, его выделили в отдельное семейство. Там ВПЧ-1, ВПЧ-2, вот этот ВПЧ-7. То есть оказалось, что вот это как раз не заблуждение. А вот то, что от жаб появляются бородавки, это, конечно, полная ерунда. Но жаба, вот самые вот паротиды, это называются железки, в которых много яда. И если жабу кто-нибудь схватит, какая-нибудь собака, она отплевываться будет очень долго. Но, тем не менее, жаб едят, конечно же, едят. И ежики едят, и хищные птицы едят. И вот, видимо, как-то приспособились. Следующее, покажите картиночку. Это другая наша жаба. Вот если это буфа-буфа. Кстати, у великого садовода Михаила Владимировича Мичурина, у дедушки Мичурина, у него была ручная жаба. Он с ней очень дружил. У него была скамеечка в саду. И он вечером, когда жаба выползала, он садился на скамеечку, кормил ее червячками с руки, задумчиво размышляя над своими великими открытиями в области селекции. Так что, видимо, она ему помогала. А это буфа виридис, жаба зеленая. Ребята, что удивительно? Ну, во-первых, посмотрите, камуфляж какой, да? Я на 100% уверен, что вот этот военный камуфляж срисовали с жабы. Вообще, мы и платить должны авторские, да? За такой камуфляж замечательный. Она изящнее, она поменьше. У нее удивительный голос. Если буфа-буфа, жаба серая, или ее еще называют коровница, если она иногда так подлаивает, вот такой у нее странный очень голос, то зеленая жаба, у нее совершенно другой голос. У нее такой мелодичный очень голос, и такие трели бывают. Ну, такое впечатление, что это птица какая-то, не амфибия. Конечно, поют они только в водоемах, когда размножаются. Жабью икру очень легко отличить от лягушачьей. Лягушачья обычно такими гроздями плавает, студенистыми, а у жабы как лента пистонная. Такая, знаете, вот она цепочечками такими. Чем удивительна жаба зеленая? Тем, что это амфибия, но это амфибия, которая встречается даже в пустыне. Я встречал жабу зеленую в Дагестане, где летом такая жара, что высыхает все живое. Она зарывается в норочку, в норочке она там пережидает жару и выходит наружу уже, когда остемнеет и когда попрохладнее. Ну, ребята, видите, все, наверное, на сегодня. Вот у нас остались там, кто следующая картинка, покажите нам, Александр. А, это глаза, это жабьи глаза, ребята, как же я забыл, это самое прекрасное. Вот у них глаза, как звездное небо, где такой Млечный Путь, какие-то таинственные галактики, золотые звезды, да, удивительные глаза.
а говорят, противный, как жаба.

0: Люди ничего не понимают. Там будет дальше самая большая жаба, по-моему, да? Ну, два слова скажем. Следующее покажите нам, да? Самая большая жаба – это жаба Ага. Она же тростниковая жаба. Вот, кстати, у Сергея Александровича Рябова в Тульском экзотариуме, когда он раньше работал, у него была огромная Ага, вот такая, еле поднимешь, такая она огромная. И они, по-моему, до сих пор там устраивают такие праздники царевны лягушки, приходят дети. Вот у Аги паротиды такие мощные, вот эти вот железы, где яд. И яд такой мощный, что... Вот прямо нажмешь, и как молоко оттуда выдавливается белое. Вот это вот яд буфотоксин. И когда жаб Ак, помните, у нас с вами была лекция про интродукцию. И вот, ну, для тех, кто не видел, я просто объясню, в чем дело. Когда их в Австралию привезли, чтобы они спасали от вредителей насекомых тростник сахарный, то стали травиться австралийские животные, крокодилы, вараны, потому что они ели этих жаб. И травились очень мощным ядом буфотоксином. Все, следующее покажите нам картиночку. Ага. А, ну вот, давайте уж последнее. Это чесночница. А, тоже амфибия. А вот следующее покажите картинку, Александр. Ага. Вот. А это головастик чесночницы. Я помню, в детстве мы пошли купаться. Озеро, мелководье. Я иду по этому мелководью прогретому. И вдруг такой огромный головастик, прямо вот с мой детский кулачок, куда-то поплыл. Все головастики как головастик, это прямо огромный-огромный. Но тогда-то я не знал, что это головастик чесночницы, потому что у чесночницы головастик размерами больше, чем взрослая лягушка, представляете? То есть вот он потом, он растет, растет, растет, становится вот таким вот огромным, а потом он немножко... уменьшается в размерах, у него отваливается хвостик, и он превращается в полувозрелую чесночницу. Вот такие чудеса бывают в метаморфозе. Ну вот теперь все, да? Так.
1: Давайте перейдем к вопросам.
0: Давайте, есть вопросы?
1: Да, не смог.
0: Не успел я вам про щуку Барбароссы рассказать, а это такая интересная история. И про минок хотели, и про самов, едят они людей или не едят. Ну, давайте.
1: Что делают с удавами перед выступлениями? Что им колят, чтобы они были такими спокойными и безопасными?
0: Им не колят. Вот я как-то познакомился с одной девушкой. Много лет было назад. Мы поехали к ней в гости. Она из цирковой семьи. Знаете, вот как говорится, в опилках родилась. И у нее отец как раз выступал с удавом. И она рассказала, что удавов перед выступлением подмораживают слегка. То есть их держат в таком вот холодильнике. Он же его вытаскивают из холодильника, он еле-еле шевелится, да. И быстро-быстро работает номер. Там за эти 10-15 минут он еще не успевает прийти в себя. Потом его хоп... и убирают уже. И вот как-то они выступали на гастролях, была жара, и отключили свет, разморозился холодильник, и папу доставали из колец удавов. Удав – это страшная сила. Ну, там питоны, как правило, выступают сетчатыми питонами или с тигровыми сетчатыми, наверное. Был случай несколько лет назад, когда погиб очень опытный герпетолог в Малайзии. Я забыл, как его звали, этого друга Олега Владимировича Шумакова. Это наш парень, он там работал. И питон его знал очень хорошо, огромный питон. И он кормил его курицей, держал курицу в руке. Питон как раз его обвил. И что-то он отвлекся как-то, и питон почувствовал... биение вот этой сонной артерии, и у него сработал рефлекс, он сдавил свои кольца, ну, асфиксия с летальным исходом. Хотя это был очень опытный герпетолог, и змея его хорошо знала, но вот у змеи рефлекс сработал, ну, вот эту пульсацию. Так что, вот так. Следующий вопрос.
1: Да, почему кобры встают перед, перед заклинателями змеи? Раскройте секрет заклинателей.
0: Ну, смотрите, там на самом деле кобра – это самая предсказуемая змея. Я не хочу сказать, что она самая тупая, чтобы не обидеть кобру. Ну, вот, кстати, гадюка я спрашивал нескольких герпетологов, конечно же, Огнева, конечно, Шумакова, они все пришли к выводу, что гадюки относятся к самым интеллектуальным змеям, в отличие от кобры. Но зато кобра, она 100% предсказуемая. Если кобра стоит в стойке, то, скорее всего, она вас не ударит. Вот. Она делает эту стойку, открывает капюшон для того, чтобы испугать. У нее уже программа забита, да? Вот. И, конечно же, заклинатели змей, они прекрасно знают их повадки. А в Юго-Восточной Азии, в частности, в Индии, там есть просто касты, где из поколения в поколение змеи ловят и знают их очень хорошо. Ну, конечно, кобра кобре рознь, потому что какая-нибудь плюющаяся моноклевая кобра, она может в глаз плюнуть. Вот. Ну, помереть не помрешь, но ослепнуть можно, и будет очень больно. Причем бьет она прицельно, тоненькой струйкой. Умер несколько лет назад от укуса мамбы Арслан, забыл его фамилию, в Петербурге был человек, который разводил змей, в частности, у него кобры жили, и вот у него он создал такую субкультуру. Молодежь подсаживал на этот адреналин, заставлял всех этих брать кобр в руки. Ну, вообще, потом его укусила мамба черная, и он даже умирал в прямом эфире. Включил стрим и описывал свои ощущения. Всегда это плохо кончается. Ребят, не надо этим заниматься. Оставьте специалистам. Если вы хотите заниматься змеями, становитесь герпетологом. Получите базовое образование, а потом уже идите дальше. Да? Тем более, если вы будете заниматься ядовитыми змеями. Кстати, Олег Владимирович Шумаков, вот мой близкий друг, я недавно был позавчера у него в зоопарке, в террариуме, и не успел зайти на старые территории. Открылась большая выставка, экспозиция ядовитых змей. А в московском зоопарке самая лучшая в мире коллекция ядовитых змей. Такой коллекции больше нет нигде. И открылась коллекция, которую Сергей Александрович Рябов делал. Вот можете сходить в зоопарк и посмотреть. В ближайшее время, я думаю, там будет. Угу. Еще есть вопросы?
1: Да, пару вопросов осталось. А есть ли у зародышей змей зачатки ног?
0: По-моему, есть. Но, кстати, не только у зародышей. Вот это вот, если вы возьмете питонов, называется, по-моему, питонов коготь, да, то есть там рудименты задних конечностей, они как два таких коготка. Вот, потому что вы же знаете прекрасно, ребят, что зародыши, они все приблизительно одинаково сконструированы. Даже зародыш человека, он с хвостиком, да? Поэтому я не удивлюсь. Я не эмбриологией не занимался, ребят, но, по-моему, есть. Да, по-моему, есть. Думаю, что есть.
1: А за сколько лет уж вырастает до взрослого состояния?
0: Ну, что вы называете взрослым состоянием? Взрослое состояние, когда начинают плодиться и размножаться. Да, лет 5, наверное, где-то. А сколько уже живут? Ну, живут 10 лет, может быть, даже 20 лет могут прожить. И ужи, как все рыбы, как все змеи, они растут всю жизнь. Змеи растут всю жизнь и всю жизнь линяют. Просто зависит от... Вот тут, ребят, тоже есть такая интересная деталь. Все зависит от кормовой базы. Если еды мало, то змея будет линять реже, расти меньше и жить дольше. Если еды много, ну, это знают очень хорошо террариумисты. Ну, например, скорпион, да, или там паук-птицеед, он рассчитан на определенное количество линек. Ну, там, например, на 25 линек, я сейчас не помню сколько, да. Вот этот паук, птицеед до огромного размера, он должен 25 раз перелинять. Каждый раз ему становится тесно у шкурки, она лопается, он становится больше, опять лопается, становится больше. Так вот, если его будете кормить на убой, он эти 25 раз перелиняет за 2 года и помрет. А вот если вы ему будете давать по одному сверчку там раз в неделю, несколько дней, то он будет эти 25 линий делать гораздо дольше, будет жить там в 5-6 раз дольше. Вот то же самое у змей. И вообще, ребят, сытость нас губит, человечество. Нас, людей, гурманство и сытость губят. И вот обратите внимание, все, кто прожил очень долгую жизнь, они никогда не бывают большими, толстыми, да, потому что они мало едят, много двигаются. И вообще, вот то, что мы называем с вами экстремальными условиями, это норма. Потому что любое животное в природе, оно испытывает голод, холод, дождь без зонтика и так далее. Вот мы с вами называем это экстремальными, а это норма. Для живого организма это норма. А вот уют и сытость, они сокращают нашу жизнь. Так же, как жизнь ужа и любого другого организма. Еще есть вопросы?
1: Да, и последний вопрос. У меня в детстве в 80-х годах была детская книжка. Там было написано, что эфа – самая ядовитая змея. Все изменилось, я так полагаю, с тех пор?
0: Ну, я не думаю, что эфа более ядовитая, чем гюрза, например, да? Ну, с эфой тоже связано много легенд местных, потому что эфа-змея необычная. Во-первых, она ходит боком. Не так, как все змеи. Она живет на песке. Она так называется песчаная эфа. Поэтому она ходит боком, чтобы не проваливаться в песок. А во-вторых, у нее вот здесь вот на лбу силуэт летящей белой птицы. Или крест белый, кому что там чудится. Поэтому это, конечно, змея необычная. Она веяна всякими легендами. Ну и потом, ребята, я же вам говорил и скажу еще раз. Все зависит от того, сколько яда выпрыснет змея во время укуса. И сколько этого яда. Понимаете, если взять там королевскую кобру 5-метровую, то у нее там 0,5 стакана яда с нее можно сдоить. А если взять там какую-нибудь там, не знаю, кораллового аспида, там, конечно, будет намного меньше. То же самое с эфой. Как считать? У кого яд самый сильный? Может быть, у эфы, я не знаю. Или сколько смертельных случаев от укуса? Тогда, я думаю, эфа не будет лидировать. Там будет какая-нибудь гирза лидировать, или, может быть, кобра слепая, среднеазиатская, если говорить о территории бывшего СССР, где, наверное, эта книжка была издана. А потом, сколько вам лет? Извините, если... Я вот на себя это экстраполирую, да, мне 64 года, поэтому мое детство – это Советский Союз. Когда книжки там выходили, то в любой книжке о животных на последней странице писали «рецензенты», «доктор биологических наук такой-то, такой-то», «кандидат биологических наук такой-то, такой-то», даже такой «рецензент». Это ученый, который книжку прочитал, который выкинул оттуда всякие небылицы, который сказал «да, это соответствует действительности». А если ваше детство было в 90-х, ой, там могли писать все что угодно, без всяких рецензентов. Ну вот как-то ответил.
1: Уважаемые слушатели, к сожалению, наш эфир подходит к концу, подошел. Очень много времени, есть вопросы, но давайте на следующих эфирах отложим. Александр, большое спасибо вам за сегодняшний эфир.
0: Спасибо вам, ребята. Через неделю встретимся, и я вам обещаю. Через 2 недели, да. Ну, я имею в виду через неделю, эту неделю, и потом через 2, да. То есть в следующее воскресенье мы с вами не видимся, через воскресенье. Вот, и, ребят, я вам обещаю, что все-таки начнем мы, должок мой, да, про щуку Вильгельма Фридриха Барбароссы поговорим, да, про самов-людоедов поговорим, а потом пойдем южнее, в субтропики, и там масса всего интересного. Счастливо, ребята, дорогие, пока.
1: До свидания. До встречи.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Теперь поговорим о военном деле греков и потом персов. Это моя любимая тема. И я хочу показать мой любимый учебник, с которого все начиналось. Вот это арка из Пальмиры, тоже знаменитая вещь Коровкина. Это единственный учебник в школе, который я прочитал до того, как, собственно, пошел в пятый класс летом между четвертым и пятым классом. И, естественно, меня заинтересовали и греки, и персы. И особенно всегда я смотрел вот на эту картинку, соответственно, который изображает марафонскую битву. Она меня вот наиболее впечатляла. Хотя все понятно, неправильно нарисовано, но для такого школьного впечатления это было достаточно. Вот с этого, собственно говоря, все начиналось. И дальше я уже, когда поступил в университет, стал это изучать подробнее. Ну, начнем с греков. Греческое военное дело. Оно делится на периоды, и иногда эти периоды слабо связаны друг с другом. К сожалению, вот по-русски я только вот эту свою книжку могу рекомендовать. Это в основном сборник статей и вступление, заключение, обобщение. Кроме этого, есть вот у нас переводы Коннелли и переводы Уори, которого перевели как Вэри. Это научно-популярные книжки, но тем не менее и они полезны. К сожалению, вот да, литературы не так много. Значит, что мы имеем по древним грекам? А мы имеем следующее. Первый период – Крито-Микенский. Начинается с 3-го тысячелетия до новой эры и заканчивается 12-11 веками до новой эры. То есть вот ну почти получается где-нибудь 1500 лет. Если критская цивилизация во главе с царем Минусом представляется такой достаточно мирной, у критян нету стен городов, то есть они настолько вольготно себя чувствовали на своем острове. У них был мощный флот, который охранял остров, и, соответственно, они сами совершали экспансию, контактировали с Египтом, и египетские рельефы показывают послов из Крита, например. Не рельефы, а фрески. Вот. И критяне, соответственно, выглядят такими достаточно мирными, хотя у них погребение с оружием есть. Причем погребение вот знатных воинов с двумя мечами. Из этого делается вывод, что, возможно, фехтование было у них двуручным. Ну или не фехтование, а применение мечей в двух руках, как минимум. Как фехтовали, вот это вопрос. Жители Крита были вооружены в середине второго тысячелетия вот громадными щитами, которые, с одной стороны, были башеновидными и закрывали человека от груди до, собственно, щиколоток, а с другой стороны восьмеркообразными, тоже большими от носа до щиколотки. Эти воины были вооружены мечами и длинными пиками и строились, судя по фреске, из Теры, с острова Фера. Терра иногда так называют, но Фера правильнее. Какой-то развернутый строй. Там нарисованы три воина, которые наступают. И, видимо, это вот боевое построение. Собственно, боевые сценки мы видим на глиптике. То есть, вот, либо на оттисках печати, либо, собственно говоря, на печатках перстней. Там показаны действительно поединки воинов, которые сражаются либо один на один, либо там один с несколькими, и они сражаются с одной стороны копьем, вот этим длинным, наверное, трехметровым, который держит в двух руках, закинув громадный щит за спину с помощью портупеи. И сражаются, если копье уже вышло из строя, собственно говоря, мечами. Вот такие поединки, то есть героический такой этос, который вел к поединкам. Это что касается так в общих чертах по Криту. Микенская цивилизация, которая возникла в 17-16 веках и продолжалась до 12 века, это совершенно другая цивилизация воинов. Причем, если критяне – это не греки, язык их не расшифрован. Может быть, когда искусственный интеллект придет уже в силу, может быть, что-то расшифрует. Но это не греки. Греки появляются на Крите позднее, там, в 15-14 веке, и заимствуют критское письмо, применяемое, собственно, линейное письмо Б, применяемое к греческому языку, который расшифровал Чедвик и Вентрис, расшифровали в 1952 году. Это письмо использовалось. Но когда расшифровали, оказалось, что письмо использовалось чисто для бухгалтерии и для административных целей. Ни одного документа на табличках. Это как и на Древнем Востоке глиняные таблички. То есть ни одного документа, как в Ниневии, там эпос или литература, не найдена. Все время техническая документация. То есть она для этого, видимо, и использовалась. Эпос, может быть, был устным, который потом Гомер записал. И далее вот эти микенцы, которые уже были греками, и они строят цитадели. То есть они строят вот циклопической кладкой обложенные города, они уже боятся соседей, они уже воюют вовсю. И действительно, вот, собственно говоря, гробницы микенских воинов в тех же Микенах, они завалены оружием. То есть совершенно другая цивилизация. Но оружие критского типа, что интересно. Те же длинные мечи, можно их рапирами в какой-то степени назвать, широкие кинжалы и длинные копья. Использовались и колесницы, начиная с 16-го где-то, ну, видимо, 17-16 века. И с этими колесницами микенцы перешли на Крит. И в табличках указывается, вот, что колесницы хранятся в гараже или в арсенале без колес или с колесами, и вся эта вот структура расписана. Кроме того, там описана выдача оружия, то есть считается, что вот в этой микенской Греции от 16 до 12 века существовало вот такое государство, как Угарит или как там Митани. Оно было бюрократизировано и соответственно завязано на вот эту прослойку правящую, выдавалось оружие в нужные моменты, там провизия и так далее. То есть это типично восточное такое вот типичное восточное небольшое государство типа Угарита, в первую очередь с ним сравнивают, и оно существовало примерно вот до 12 века, а потом они все пали. А пали они во время великого переселения народов, о котором мы знаем, к сожалению, вот только по археологии и в основном по египетским источникам, народы моря, вот это вот часть их. Может быть, это и не они, но вот северные варвары их явно добили, каким-то образом они взяли вот эти цитадели, или лучше сказать крепости. Все-таки цитадель это в середине города, а крепость окружает все пространство. И микенская цивилизация исчезла. Греция вверглась в регресс. Письменность исчезла, государство исчезло, опять родоплеменной строй, который был до 17 века, до новой эры. Из этого родоплеменного строя выкристаллизовывается античный полис постепенно, к 8 веку. А вот об этой темной эпохе свидетельствует Гомер. И эпоха с 11 по 8 век, или по 9 обычно, 11-9 век, называется Гомеровская эпоха, которая описана в Илиаде и Одиссее. Это племенное общество, где правят базилеи, где присутствует племенное ополчение, которое, собственно, со своим племенным оружием сражается в общей массе войск, сражается по Трое. То есть описываются это события более древние, падение Трои. А, собственно говоря, вся структура, вот, весь быт, он показан гомеровским, чтобы был понятен как считается, тем, кто слушает поэмы Гомера, они пелись, они как вот аэды, вот эти древнегреческие гусляры, так можно сказать, они вот пели вот эти поэмы, и поэтому они, собственно говоря, в стихах, они записались через несколько сот лет, в VI веке Пизистрат, афинский тиран, создал комиссию, которая записала, кодифицировала вот эти поэмы. До этого они были устные, ну, как минимум лет 200. И поэтому, почему первая, собственно говоря, первая литература в стихах? Да потому что ее легче запоминать, что стихи запоминаются легче, и поэтому и Махабхарата в стихах, и Илиада в стихах, и там всякие германские песни тоже в стихах. Просто для памяти, потому что они не записаны. Вот Илиада нам рассказывает об этих вот героях, об Ахилле, Агамемноне, Патрокле и прочих, Гекторе и прочих, что можете посмотреть в фильмах про Трою. То есть пока он показывает общество это гомеровское, но немножко архаизируя и вставляя известные ему элементы из Микен. Например, что я не говорил, характерный для микенцев, не для критян, шлем, сделанный из пластин, из клыков кабана. С моей точки зрения, это показывает охотничью доблесть. Сколько ты кабанов перебил, вот ты целый шлем сделал из пластинок прямоугольных, связанных друг с другом. И Гомер упоминает такой шлем. Хотя в его эпоху таких уже не делали. Он где-то его увидел. Или это сохранилось в его стихах. То есть, ну, я придерживаюсь версии, что средней версии между аналитиками, которые считают, собственно говоря, что поэмы это вот как бы нету автора у поэмы, а вот Гомер просто вот их воспроизвел. Либо унитарии, что Гомер все-таки их написал. Средняя, наверное, версия более реально, что были прототипы какие-то, Гомер их как-то вот стандартизировал. А потом уже через несколько веков они были записаны. Но, по крайней мере, вот эти поэмы, эта энциклопедия такой вот жизни в темные века, как говорят про Евгения Онегина, что это энциклопедия русской жизни 19 века, так и про Гомера можно сказать, что это энциклопедия греческой жизни темных веков 11-9. Колесницы еще были в это время, но они уже были показателями статуса. На них уже не сражались, а они служили, как обычно пишут, как такси. То есть подвозили военачальника или вождя к полю боя, и он спешивался и сражался во главе дружины. Конницы не было вообще. Хотя верховая езда известна. Так было до 8 века до новой эры, когда начал формироваться полис, то есть община граждан, которые имели равные права, различные выбирались магистраты. Про тиранию я не буду, это как бы тоже такой вот эксцесс, когда популисты приходили к власти и заводили охрану и становились тиранами, либо хорошими, либо плохими. Были разные. Вот, и в это время складывается греческая фаланга. И вот, кстати, вот это чуть ли не первое изображение греческой фаланги ваза Киджи 7 века до нового, ваза маркиза Киджи, это как бы имя владельца, коринфского производства, примерно там 640 год до новой эры. И здесь показан бой фаланг, собственно говоря. То есть фаланга – это линейное построение воинов, несколько шеренг. Воины вооружены стандартно более-менее, то есть коринфский архаический шлем, закрывающий все лицо и оставляющий только глаза, и разрез перед ртом. И, ну, в нем плохо слышать, так, между прочим. Дальше круглый щит. То есть щит, покрытый бронзовым листом, На нем рисовался герб. Первоначально это личный герб воина, а потом постепенно стандартизировался этот герб. И уже в районе 5 века, второй, наверное, половины, находим уже стандартизацию. То есть у каждого, ну не у каждого, а у массы полисов свой знак. Например, у спартанцев это лямбда, лакедемон, то есть буква. и буквенное изображение, оно постепенно вытесняет. То есть такая униформизация происходит, но это уже в следующую эпоху, в классическую. Далее, этот щит размером, видимо, он делался по размеру воина. 162 сантиметра средний рост грека. Щит 80-120. То есть, если 120, ну, наверное, это на рослого человека. Но он защищает от носа до колен фактически. А ноги поножи. То есть, поэтому воин, получается, весь защищен. И как бы только глаза и, собственно, нога. Ну, в ногу рана, наверное, не такая существенная, хотя она выведет из строя. Сражались босыми, что вот интересно. Поскольку в основном эти же горожане, они же земледельцы, то они обрабатывали поля босиком, и поэтому для них это нормально. И нам почти на всех греческих изображениях воины босые, и это не какое-то преувеличение или художественное изображение, потому что я вот слышал интерпретации, что это вот художественное как бы восприятие действительности. Нет, босые. Далее. Это у нас архаическая фаланга, то есть становление полиса. Время 8-6 века до новой эры. Еще два копья у них. Если вы посмотрите, вот здесь вот копья вверх расположены, и они держатся в левой руке вместе с щитом, а вторым сражается. Это говорит о том, что одно, по крайней мере, метательное, другое ударное. Конечно, еще были мечи ксифоса стандартные, греческие. Ксифос это просто по-гречески меч, без всяких вариантов. И постепенно второе копье отпадает, и поскольку увеличивается численность полиса, растет количество шеренг. И, соответственно, масса войск увеличивается. У афинян, мы плавно переходим в классическую эпоху, она всего лишь полтора столетия до середины или до второй половины IV века. Это рассвет, это Перикл, это Парфенон и прочие все вот греческие культурный рассвет. Это классическая эпоха. И памятников гигантское количество. То есть в классическую эпоху фаланга вот эта сохраняется. Она становится более многочисленной. Но стандартной становится 8 человек в ряду. То есть 8 шеренг. И это вот стандарт. Почему так? Объяснений, почему 8, именно 8 я не могу найти, потому что были и 10, были и 25, а фиванцы и 50 делали шеренг, то, по крайней мере, я думаю, что это какой-то оптимальный вариант был, потому что зависит от количества войск и от растяжения воинов по фронту, вот это количество. Видимо, 8 было признано оптимальным, потому что еще вариант, что зачем нужны вторые, третьи шеренги, вот объяснение есть, что они должны сменить первого, если он падет или будет ранен. Но в этих рекомендациях дальше третьего не предполагается, что будет убит. 8 все-таки это поддержание строя, чтобы впереди стоящие чувствовали, что их поддерживают их коллеги. Классическая эпоха, собственно говоря, время фаланг. С начала IV века к этим тяжело вооруженным фалангитам добавляется или распространяются пельтасты, то есть средневооруженные воины, обычно дротикометатели с двумя копьями метательными, либо даже дротиками, и вооруженные пельты, то есть небольшим уже щитом, и они действуют и в рассыпном строю, и могут создать строй. Они взаимодействуют вот с этими гоплитами. Эти изменения, как считается, изменения в военном деле, они начались в Пелопоннесскую войну. Это последняя треть V века до новой эры, 431-404 года. И это была общегреческая война такая, по местным меркам такая мировая. и длилось вот с перемириями 27 лет, и во время вот этой войны происходят перемены вот стандартного архаического греческого военного дела, перемены. То есть вводятся легкие войска, потому что нужна была подвижность, облегчается вооружение, потому что массы граждан призываются в армию, и не у всех есть это дорогое вооружение, а вооружение не выдается, а должно быть у собственное. И большее значение приобретает конница. Это вот если в двух словах. Конница греческая, она копьеносная, и всадники сражались копьями, мечи почти не использовали. Лучники были скифскими, ну хочется сказать, наемниками или снаряженными под скифов. И вот эта вот конница, она как бы постепенно приобретает большее значение, чем в архаику, когда ее практически не было. А дальше, середина 4 века, на арену борьбы, на историческую арену выходит Македония. И с восшествия Филиппа, 359 год, и до пришествия Рима, до середины II века, это македонская вот эпоха, которую тоже можно разделить на эпоху Филиппа и Александра, то есть как бы на классическую македонскую эпоху, и на время эпигонов и диадохов, то есть на последующую. Грань здесь будет, собственно говоря, либо смерть Александра, либо развал империи. Короче, это будет конец 4 века до новой эры. То есть получается, собственно, македонский период, это вот вторая половина 4 века, когда была создана Филиппом с помощью греческих военных инструкторов знаменитая македонская фаланга. Она создана была против греков, и Филипп сделал ее двойную. Если у греков была стандартная 8 шеренг, Филипп сделал 16. Он же вооружил их сарисами, то есть длинными копьями, которые постепенно удлинялись, достигли 5-7 метров, как пики ланскнехтов. Это все заслуга Филиппа. Этот 16-шереножный строй, он мог перестраиваться до 8-шереножного, но в 4 уже никогда не строился. Первые ряды, в основном первые 3, да нет, первые 5 даже. Если 7-метровое копье, то первые 5 рядов выставляли свои сарисы, то есть вот эти длинные копья вперед. И наступали. Единственное, что им нужна была более-менее ровная местность. Хотя между отрядами фаланги, которая стандартно была 16 тысяч человек, были какие-то явные интервалы. И фаланга была основа строя, но Македония традиционно конная страна. Там конница сильна. Там конница состоит из знати, из местных помещиков. И вот Филипп раздал поместье и сделал конницу более многочисленную. Где ранее было несколько сот всадников, у него стало 1500 как минимум. В этой коннице сражался и Александр. И вот до завоевания Александра, до того, как сам Александр после 330 года объявил себя царем Азии, а Дарий к этому времени умер, он стал инкорпорировать свою армию персов. И тогда вот пошло смешение македонских, греческих и восточных элементов. И после этого мы можем говорить об эллинистическом военном деле. Стандартно эллинистическое военное дело, это, грубо говоря, 330-30 года до новой эры, это период эллинизма. Что он нам представляет? Эти эллинистические государства раскинулись от Малой Азии до Индии. Карфаген тоже можно считать эллинизмом. Естественно, Египет, понятно. И основа армии фаланга по-прежнему, которая теперь набирается из македонских военных поселений. И она по-прежнему 16 тысяч человек, и она по-прежнему с рисофоры, и по-прежнему она с круглым македонским щитом, который, в отличие вот этого большого греческого, в районе 60 сантиметров в диаметре, он меньше. А к ним прибавляется громадное число ополчений, которые они набирают из азиатов на территории, которые контролируют. Здесь уже кто во что гораст. их не униформируют. Кроме того, наемники. Наемники из греков в основном, они в гарнизонах и при нужде они идут в поход. Кроме этого, появляются слоны, о которых я вчера рассказывал. И они становятся стандартным видом войск у македонских царей. Кроме этого, колесницы появляются с серпами, только они используются у селевкидов и понтийцев. И далее, хочется сказать по списку, я имею в виду вот эти бесконечные ополчения азиатских народов, которые описаны в источниках. Кроме этого, флот, естественно, был. О флоте нельзя забывать, который в эллинизм достигает каких-то гигантских размеров. Если стандартная вот в архаическую эпоху придумали триеры в 8 веке, как считается, дальше идет обсуждение, так, не так, три ряда весел, то сначала сиракузине придумали 5 рядов весел, и карфагенине стали использовать стандартно вот этот корабль в 3 веке до новой эры, то потом в эллинизм пошло увеличение. Сначала появились 8 рядов весел. Потом 16. И, наконец, это дошло до 40. Вопрос, как считали и где располагались, это вот загадка природы. Но есть триера, где 3 ряда весел. И есть сорокантера, где 40. Вопрос, как располагалось и так далее, это вопрос вот обсуждабельный. И есть разные гипотезы и реконструкции. То есть корабельное дело в эллинизм вот выросло. Выросло до гигантских масштабов. И это характеризует эллинизм. То есть эллинизм, гигантомания у них была, чтобы показать, насколько велик правитель эллинистический. То есть помните Колос Родосский, что в память о победе над Деметрием Полиаркетом, который осаждал Родос в конце 4 века, сделали эту гигантскую статую Аполлона Гелиоса. И это вот как раз частичка вот этой культуры эллинистической. А сам Деметрий Полиаркет, он сделал гигантскую осадную башню, если я не ошибаюсь, там 40 метров высотой, чтобы взять этот город Родос. Он же сделал гигантский таран, которого вот этот язык 50 метров длиной, которым били в стену. То есть это все Деметрий, и это опять гигантомания. И к этой гигантомании и квадриги слонов относятся, и вот эта показуха просто, сама элефантерия как род войск. То есть вот показать, насколько царство могущественное, что вот у нас есть такие устройства. И когда Деметрий в 304 году уезжал, уплывал с Родоса, замирившись с жителями Родоса, собственно говоря, он оставил им эту башню осадную. И потом весь греческий мир ездил на нее смотреть, как вот на некоторую, на некую невидаль. Потом, правда, она куда-то исчезла. То есть это вот гигантомания, а потом эллинизм у нас закончился в 30-м году, потому что с середины второго века, точнее даже с первой половины второго века, Рим начал постепенно поглощать эти государства эллинистические на восточном Средиземноморье. И последним, ну, считается, был Египет, царица Клеопатра. И Египет был захвачен в 30-м году. И это считается концом эллинистического мира. Хотя я бы не сказал, что концом эллинистического военного дела. Потому что мелкие царства на Востоке, они еще продолжали эту традицию. Комагена. Это между Сирией и Турцией, вот в этом районе, восточная Турция, царство небольшое, эллинистическое, и оно еще существовало при римских императорах, то есть, когда Тит и Веспасиан осаждали Иерусалим и вели иудейскую войну, это 70-й год, царь Комагены прислал своего сына Антиоха на помощь римлянам. Так вот, он прислал их с македонской фалангой. Это выглядело так, как если бы, например, ну, сопоставить можно, наверное, так, что, ну, я не знаю, в гражданскую войну воины Ивана Грозного прибыли, что-нибудь, вот какая-то жуткая экзотика. Ну, может, не так странно, но во всяком случае, вот для 70-го года македонская фаланга уже была далеким анахронизмом. И вот это был последний, что мне известно, всплеск вот именно македонского военного дела. После этого эллинистическое военное дело поглощено было римлянам.

0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
1: Передача данных.
2: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных. У микрофона Мария Баченина. Фраза «Кто владеет информацией, тот владеет миром» она приобрела широкую известность более 200 лет назад. Но именно сейчас она актуальна как никогда. Все, что мы делаем, имея на руках смартфон, компьютер или умные часы, оставляет цифровой след, по которому можно изучить и наши предпочтения, и особенности поведения, медицинские показатели отдельных людей, ну или даже целых народов. И предложить нам то, что мы хотим, естественно, благодаря этим знаниям. Хорошо это или плохо? И как с этим быть? Поговорим сегодня об этом в передаче данных. Научный редактор канала «Наука» Иван Семенов. Иван, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Биг дата. Вот скажите мне, пожалуйста, что это такое, если простыми словами, и почему оно так странно называется?
3: Ну, смотрите, такая наука, как статистика, существует уже больше 100 лет. И в конце 19 века крупные производства уже существовали. И уже тогда менеджеры этих производств, ну, если их можно так назвать в то время, легко могли предсказать, сколько нужно выпустить пар обуви 38-го размера, а сколько 41-го. Ну, основываясь на данных о сбыте этой продукции. Вот. Но это еще не бигдат. Бигдатой это стало, ну, где-то на рубеже, наверное, 20 и 21 века, когда вот эти статистические данные стали обрабатываться с помощью мощных компьютеров, и когда из этих данных появилась возможность извлекать, ну, какие-то неожиданные результаты. Не просто о количестве там пар обуви, которые надо выпустить, а о каких-то вещах, которые трудно было даже сначала предвидеть, предсказать. Вот. Что касается настоящего момента, то сейчас обработка этих статистических больших данных, она объединена с технологиями искусственного интеллекта на основе нейросетей компьютерных. И это дает совершенно удивительные результаты в самых разных областях. Но, в принципе, big data, да, большие данные, это статистическая информация, обработанная с помощью искусственного интеллекта. Вот в самом широком смысле это так.
2: Big data – неуправляемая стихия информационного века или новая нефть. Скажите мне, пожалуйста, откуда берутся подобные заголовки и вообще как их понимать? Вот это неуправляемая стихия, новая нефть, что это вообще все значит?
3: Собственно, большие данные – это инструмент, который может использоваться в разных совершенно направлениях и для разных целей применяться. Вот возьмем, например, тему безопасности. На улицах наших городов больших стало очень безопасно в последнее время. Такие преступления, как, не знаю, ограбление на улице, там, вытаскивание кошелька или отнимание сумки, они практически сошли на нет. Почему? Потому что кругом камеры. Эти камеры часто соединены с системой распознавания искусственного интеллекта, которая предсказывает и предвидит поведение человека. Сразу все это поступает в какой-то центр обработки. Мгновенно данные и картинка попадают в руки правоохранителей. Путь того грабителя, который у вас пытается отнять сумку, он может быть прослежен буквально по метрам, да? Ну, то есть это бессмысленно стало этим заниматься. С другой стороны, преступность, она перетекает постепенно в область сетевую. А когда мы устанавливаем какое-нибудь новое приложение на телефон, там часто требуется подписать пользовательское соглашение. Оно огромное, набрано мелким шрифтом, и мы не всегда прочитываем, на что же мы там даем разрешение этому приложению. И, ну, Big Data – это такая вещь, которая, ну, требует определенной цифровой гигиены. Вот. А надо использовать надежные пароли.
2: Кто собирает о нас данные? Как классифицируют? А главное, где хранят эту растущую лавину информации?
3: Ну вот, к счастью, пока еще нет единого хранилища всех больших данных. Крупные сервисы, поисковики, сервисы развлечений, музыкальные сервисы, игровые сервисы, цифровые кинотеатры, которыми мы пользуемся на своих гаджетах, все они собирают о нас информацию и хранят ее в своих каких-то хранилищах. Совсем все взломать невозможно или там продать, или там украсть. Но очень многое уже возможно.
2: Я бы хотела узнать вот о чем, хотя бы на примере. какие данные собирают о нас государство, ну или же то, что мы называем государственными органами, чтобы понять, вот, что представляет для них интерес в моем случае. Я понимаю, там, в случае какого-то миллиардера, олигарха, да, там, VIP-персоны, а вот обычных граждан тоже как-то ставят на карандаш и заводят электронную папку?
3: Хотите вы этого или нет, у вас есть свой кабинет в госуслугах.
2: Да.
3: И ваша финансовая деятельность, которая осуществляется с помощью цифровых счетов, она отслеживается, конечно, госуслугами. Но они знают, сколько вы заработали денег, сколько с вас надо взять налогов, если они автоматически там с вас не берутся. Они знают, когда и куда вы обращаетесь по

0: Например, вот в минувшем году Евросоюз создал первый такой законодательный акт по искусственному интеллекту и большим данным, в котором без постановления суда запрещается слежение за гражданами с помощью камер наблюдения. Вот. У нас пока ничего такого нет. Но все это будет развиваться, и, конечно, какие-то законодательные акты, связанные с обработкой больших данных и работой искусственного интеллекта над личной информацией, какие-то законы должны еще появляться, безусловно.
1: А где эта самая, я не знаю, красная черта, пунктирная черта, вот этот баланс? Вы сказали, к сожалению, много камер. Я в этот момент подумала, да ну, погодите, к радости. Вот где эта золотая середина?
0: Золотая середина, как всегда, в середине. От больших данных есть огромная польза во всех отношениях. Ну, например, там именно большие данные позволили переразработать систему маршрутов общественного транспорта городского так, чтобы и ожидание было недолгим, и маршруты проходили удобно для людей.
1: То есть это вот тот самый момент, который мы можем назвать «биг дата» и «умный транспорт». Хорошо, отработали. Вы же сами вот говорите о том, что, смотрите, транспорт – это хорошо, слежение плохо на улице.
0: Нет, слежение плохо вот в каком смысле. И это надо четко понимать, что существует там даже закрепленный в Конституции принцип тайны частной жизни, да? Но никто не должен знать, куда вы идете сейчас. Это ваше личное дело. Об этом никто не должен знать, если вы этого не хотите. А тем не менее, про это легко можно узнать с помощью систем слежения, которые сейчас существуют в наших больших городах. Да и даже с помощью вашего смартфона, просто-напросто его локализация, она же легко отслеживается, да, то есть в любой момент лежащий у вас в кармане смартфон, он дает полную информацию о том, где вы, куда вы направляетесь, и, в общем-то...
1: Служит маячком таким. А получается, нельзя сегодня остаться инкогнито в принципе, или... Ну, при определенных усилиях все-таки можно. Помните фильм с Уиллом Смитом «Враг государства»? Вот весь наш разговор, он у меня перед глазами.
0: Надо выкинуть телефон, тогда можно. Надеть глубокую кепку, куртку с капюшоном, медицинскую маску на лицо. Тогда какое-то время можно сохранить полную приватность. Когда там в Китае в прошлом году были там определенные беспорядки, и участники этих беспорядков, они использовали медицинские маски якобы в гигиенических целях, то китайские программисты очень быстро разработали систему распознавания лиц в масках. Так что...
1: У нас она тоже есть в России и в Москве, в частности. Она есть, да. И для того, чтобы обмануть, в общем-то, умную камеру, ну, очень это сложно сделать, даже если ты начнешь гримироваться. Я делала об этом программу и была удивлена, потому что мне казалось, это еще вопрос такого недалекого, но, тем не менее, будущего. А вот смотрите... Аналитика больших данных. Я посмотрела, что в Соединенных Штатах главные потребители и держатели бигдата – это Apple, Google, Facebook, Amazon. Facebook запрещенная, принадлежит Мете, запрещена у нас в России. Так вот, к чему я? У нас понятно, что это огромные маркетплейсы в первую очередь. И получается, когда я захожу на тот или иной маркетплейс, мне предлагается тот массив товаров, который вроде как бы я предпочитаю. Но, с другой стороны, это некий искусственный такой товарный пузырь, вырваться из которого, я не знаю, представляется возможным или нет. То есть я захожу и смотрю товары, ну вот все, которые есть, а не там, что я смотрела в последние две недели.
0: Тут я побуду адвокатом дьявола и задам вам встречный вопрос. А чем вас так смущает таргетированная реклама, которая учитывает ваши предпочтения, привычки?
1: Согласна, там, очень логично.
0: Ваш пол, возраст там, ну и так далее.
1: Сейчас объясню, очень хороший вопрос, Иван. Смотрите, с одной стороны, казалось бы, удобно. С другой стороны, бесит, что это стимулирует меня, как обычное живое существо, которое страдает шопоголизмом из-за того, что там заменяет какие-то вещи, как все измами мы подменяем. И, соответственно, стимулирует меня покупать больше и больше. Кто-то скажет, где твоя сила воли? Ее не существует, ребят, все, закрыли эту тему. Это раз. Во-вторых, я, знаете ли, не люблю вот осознавать, что мой смартфон меня подслушивает. Если я с вами сейчас поговорю о виниле или о котиках, ну, вот сегодня целый день мне будет подсовывать котики и винил, ну, какие-то рекламы. Это бесит, потому что из меня делают дуру.
0: Ну, да, но с этим сделать ничего невозможно, потому что это огромные прибыли для бизнеса. Никто с этим всерьез бороться не будет. Что касается вашего личного поведения, то просто оно должно быть

0: ну, как бы максимально осознанным. Вы говорите, что силы воли нет, но все-таки она в какой-то мере есть.
1: Прервемся на несколько мгновений, чтобы у вас появилась возможность утрясти все эти большие данные, которые вы только что получили. Сегодня в гостях научный редактор канала «Наука» Иван Семенов.
2: Передача данных.
1: Мы возвращаемся в эфир. Здравствуйте. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. В гостях сегодня научный редактор канала «Наука» Иван Семенов. Говорим о том, что такое бигдата и что она для нас сегодня значит. Почему самое важное, и права ли я, в принципе, в сборе и анализе больших данных, это возможность сделать прогнозы, и где это пригождается? Про транспорт я поговорили, вы уже рассказали, умный транспорт и бигдата, а вот где еще?
0: Ну, пригождается везде, ну, те же самые киношные и музыкальные сервисы, да? Очень многие сейчас смотрят кино, ну, все смотрят кино на своих гаджетах, вот, и любой киношный сервис, если вы в нем посмотрели хотя бы несколько каких-то фильмов или сериалов, он будет вам предлагать то, что вам может понравиться. Он прогнозирует уже ваше поведение, он о вас уже что-то знает. И чем больше вы смотрите, чем больше вы слушаете музыку, тем больше ставите оценок каких-то лайков или чего-то подобных каких-то оставляете о себе сведений в сервисе, тем точнее он предсказывает ваши предпочтения и тем, ну, грубо говоря, ну, интереснее вам дальше будет им пользоваться.
1: Но согласитесь, кто-то сейчас скажет, слушайте, ну, это несерьезно, кино, вино и домино, мы без этого, в общем-то, можем прожить. А если говорить о каких-то более таких серьезных и жизнеопределяющих вещах, формирующих?
0: Нет, ну, смотрите, ну, например, огромнейшая такая сфера использования больших данных – это, например, медицина. Это постановка диагнозов, да? Диагнозы может ставить только человек. У нас сейчас это так. Но система сбора больших данных, система обработки автоматической там флюорографии, система обработки автоматической там рентгеновских снимков, она дает огромную помощь врачу при постановке диагноза. То есть на вашем рентгене по классификации, которая разработана искусственным интеллектом на основе многих миллионов снимков, которые он уже видел, уже отдиагностированных, он отмечает какие-то проблемные там участки этого. Там,
1: ну, я понимаю, да, алгоритм работы. Эта штука здорово помогла, да, во время пандемии.
0: Уже предлагает врачу поставить диагноз, который с этим связан.
1: А как искусственный интеллект и помогает ли он, в принципе, предсказать появление той или иной болезни или пандемии задолго до того, как появятся ее первые симптомы? По-моему, это сейчас очень актуально для нас.
0: Ну, нет, искусственный интеллект не помогает пока предсказывать пандемии. И так называемые там пресловутые болезни X, которую предсказывают там в ближайшие годы Всемирная организация здравоохранения, она пока никак искусственным интеллектом предсказана быть не может.
1: Почему?
0: Это пока еще. Ну, потому что это вообще непонятная история. Вот мне, честно говоря, она не очень ясна. Да? Вот, ну да, возможно, какая-нибудь грядет пандемия. А будет ли это заболевание вирусным? Будет ли оно бактериальным? Какова будет его контагиозность? Какова будет его летальность? Какие надо разрабатывать вакцины, какой надо разрабатывать метод лечения. Все это заранее предвидеть и предсказать абсолютно невозможно. Ну, вот известная история, там некая опасность, да, идет в связи с глобальным потеплением активное таяние вечной мерзлоты, из которой могут вытаять какие-нибудь древние...
1: Вирусы, да, или бактерии.
0: Вирусы, например, да. Угу. Вот. Ну, да, бактерии в состоянии споры, они тоже могут существовать там тысячи лет в замороженном виде. Вот. Как это можно предсказать с помощью больших данных? Как это можно предвидеть?
1: Никак, это согласна. Это никак нельзя. Иван, скажите, нет ли риска, на ваш взгляд, что сбор персональных данных о нашем здоровье можно использовать против нас самих?
0: Да есть, конечно, риск, потому что, как мы уже с вами говорили в начале нашей беседы, растет число киберпреступлений, происходят утечки каких-то баз данных крупных, да, которые недобросовестные люди, мошенники, там, преступники могут использовать в самых разных целях. Поэтому опасность, безусловно, всегда существует. И она только увеличивается с увеличением больших данных. Вообще, вот, чтобы понять так немножко, чтобы наши слушатели тоже это себе могли представить, считается, что... Ну, это тоже оценка, потому что, конечно, достоверно ничего посчитать нельзя. Но так, оценка такова, что больших данных сейчас собрано около 120 зеттабайт.
1: Ой, 120
0: зеттабайт, ну, чтобы с этими числами, нулями не разбираться, это примерно 500 миллиардов флешек по 256 гигабайт. А 500 миллиардов флешек, это, вот представьте себе озеро Байкал, вот 10 озер Байкал, полностью заваленных флешками по 256 гигабайт. Вот такое количество больших данных считается, что сейчас существует в мире.
1: А это хранить... То есть я теперь понимаю, почему только мегакорпорации могут себе это позволить, потому что хранение – это жутко дорого.
0: Безусловно, конечно. Это должно быть все рентабельно. И именно поэтому, когда вы говорите о том, ах, как бы мне убрать таргетированную рекламу, чтобы мне не подсовывали там потиков или там какие-нибудь сумочки или еще что-нибудь, это сделать невозможно, потому что это, все это хранение должно быть рентабельным. Оно рентабельно только тогда, когда приносит прибыль.
1: Нет, а приносит на прибыль сумочки я тогда, согласна.
0: Когда используется в этих целях.
1: Я еще хотела спросить вот о чем. Цифровые развлечения, что это такое и чем они опасны?
0: Ну как цифровые развлечения? Это гейминг, это кино, это музыка. Вот это цифровые развлечения.
1: То есть вот это хорошо.
0: Нет, ну кроме того, это еще и соцсети, потому что соцсети, они тоже являются частью системы цифровых развлечений. Ну, для тех, кто ими пользуется. Я, например, не пользуюсь соцсетями именно по той причине, что хотел бы поменьше оставлять о себе каких-то следов.
1: Кстати, очень хороший вопрос. Я сейчас, вот смотрите, вот на этом моменте хочу заострить. Вот я тоже, как и вы, тем более, когда у нас Роскомнадзор доступ ограничил, ну, или, скажем так, совсем, да, убрал к Фейсбуку, к Инстаграму, и я как-то утомилась, и вот, и думаю, ну и бог с ним. Но достаточно ли этого? Вы знаете, я к чему веду? Либо вообще ничего, никакого цифрового следа, либо вообще все равно. Или все-таки здесь есть нюанс, как говорится, дьявол кроется в деталях?
0: Ну, смотрите, надо, как мы уже с вами произнесли это, надо соблюдать цифровую гигиену. Вот, не надо мыть руки каждую секунду, да? Но перед едой и после улицы их лучше помыть. Вот точно так же должна быть разумная цифровая гигиена, не оставляя себе каких-то частных сведений без крайней необходимости в сети. Вот очень простая вещь. А когда это необходимо, ты должен себе дать отчет, что да, вот здесь вот мне на госуслугах, да, мне нужно оставить свой домашний адрес, чтобы они знали мой телефон, ну и какие-то еще сведения о себе, да?
1: Ну и, наверное, заключительный вопрос, который должен сегодня прозвучать, такой обобщающий. Распространение персональных данных. Плохо это или хорошо?
0: А что значит распространение персональных данных?
1: Да, хороший вопрос. Распространение, да, не противоречащее закону. Ну, то есть, вот яркий пример. Вчера я пыталась, и у меня это вышло, оформить видеоконсультацию с лечебным отделением для своего ребенка. И вход, соответственно, на это оформление должен был быть через госуслуги. Вот эта больница получила все мои данные на госуслугах. И я это назвала распространением. Вот, с одной стороны, это хорошо, мне туда ехать не нужно, тратить бензин, деньги на парковку, личное время, силы. То есть вот эти массив ресурсов, которые я бы с удовольствием хранила на своих хард-дисках, да? А с другой стороны... Откуда я знаю, какая-нибудь там персона сидит в регистратуре и имеет к этому доступ, и, может быть, какие-то кредиты на меня возьмет или куколку Вуду слепит из моих картинок, оставленных с прошлой жизни в какой-нибудь соцсети?
0: Ну, вы уже сами ответили на свой вопрос. Это хорошо в той мере, в которой это нам помогает, но это всегда несет дополнительные угрозы и опасности, безусловно. Это хорошо, потому что это удобно. Это плохо, потому что это...
1: Опасно.
0: Это может иметь уязвимости, которые могут быть потом использованы против вас.
1: Но какая чаша весов перевешивает? Мы можем когда-нибудь прийти к балансу?
0: Ну, конечно, перевешивает чаша весов, которая продолжает и способствует цифровому прогрессу, понимаете? Просто цифровой прогресс, он должен быть